0: Газета Wall Street Journal. Законопроект о легализации ожидает второго чтения в Верховной Раде. Местные депутаты отмечают, что в бюджет от такой деятельности могло бы поступать до 25 миллионов долларов в год. Такой суммы будет достаточно для приобретения 30 тысяч беспилотников. Глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Маниава покинет пост директора организации и выйдет из состава ее правления. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Маниавы. В ближайшие несколько месяцев она намерена организовать работу хосписа так, чтобы он смог функционировать без нее. Она также написала, что не намерена уезжать из России. Ранее суд Москвы назначил Маниаве запрет определенных действий по обвинению в распространении фейков об армии. Мера рассчитана до 30 октября. Свыше 40% путешественников, которые хотят открыть Арктику, выбирают Мурманскую область, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, на треть выросло и число иностранных туристов. Траты путешественников в регионе за 7 лет приблизились к 100 миллиардам рублей, а поток гостей вырос в 2,5 раза. Чибис отметил, что цель к 2030 году – выйти в миллион туристов ежегодно. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. В этом часе внимательно следим за переговорами, которые идут в Киеве между спецпосланниками американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером и украинской делегацией во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Ну и также в этом часе разберемся в перспективах льготной ипотеки. Накануне было предложено снизить ставку по ней для многодетных семей. Как это отразится, выясним. Короткая ситуация на рынках. В воскресенье торги на Московской бирже шли в режиме дополнительной сессии выходного дня, и эти торги отметились необычной для выходного дня волатильностью, вероятно, на геополитических новостях. Индекс площадки потерял 1,5%, 2231 пункт. Повторюсь, это индекс дополнительной сессии, и он остается теперь ниже, чем уровень закрытия основной сессии Мосбиржи в пятницу. Там была отметка 2253 пункта. О курсах валют, установленных Центробанком на выходные и понедельник. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Итак, мы продолжаем следить за ходом переговоров на Украине. Ранее в Киеве закончился первый раунд дискуссии с американской делегацией, которую возглавляют спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Эта часть была только в формате Украина-США. Теперь переговоры с американской делегацией в Киеве перешли ко второму раунду, в котором принимают участие еще и советники по национальной безопасности европейских стран – Великобритании, Франции и Германии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
2: Уже прошло два раунда переговоров. Мы позже выйдем к прессе и ответим на вопросы. Я думаю, будет возможность пообщаться всей группой. Я очень рад, что сейчас мы подошли к третьему раунду переговоров. Он будет с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии.
1: Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что Кушнер и Уиткоф заявили Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию на Украине до зимы. В свою очередь, как говорится в этой же публикации, президент Украины рассказал о подготовке Киева к продолжению российско-украинского конфликта этой же зимой. Ну а накануне американская делегация встретилась в Москве с Владимиром Путиным. Переговоры длились более 3 часов. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу содержательной и конструктивной. В свою очередь, издание Bloomberg подчеркивает, Путин готов остановить конфликт, но только на своих условиях. Axios со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что помимо Уиткофа и Кушнера в состав американской делегации вошел и представитель Минфина США Джин Ланге. Его присутствие в Москве может говорить о том, что впервые появился сценарий для снятия с России американских санкций. По крайней мере, такое мнение ранее в эфире в беседе с Александром Ляпиным выразил политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский. Чего вы ожидаете от переговоров на сей раз уже в Киеве?
3: Ну, конечно же, общих фраз о том, что все прошло конструктивно, примерно то же самое, что звучало вчера в Москве. Тут большой вопрос, на самом деле.

0: или почему все-таки поменялся порядок приезда, потому что изначально планировалось, что сначала они поедут в Киев, потом уже поедут в Москву. Но опять же повторяется та же самая схема, которая действовала до этого, если мы берем не только Уиткофа и Кушнера, а в целом американские делегации, которые ездили то в Москву, то в Киев. Наверное, если говорить о том, что ключевое вообще вчера могло произойти, вот я не знаю, смотрели вы за тем, кто был в составе делегации, там был такой человек Джин Ланг.
1: Да, я про него следующим вопросом хотел спросить. Это вот самое интересное для меня, во всяком случае, почему он присутствовал. Ваша версия.
0: Царь санкций. Царь санкций его называют, неформально у него такая кличка. А чем интересен? Тем, что именно он прорабатывал, как санкции работают, но работает в аппарате Минфина при Скотте Бессенте, а Скотт Бессент известен тем, что в 2025 году, в марте, уже разрабатывал white papers, это такие юридические документы, которые позволяют снять санкции. И это очень интересно, потому что, понятное дело, что в одной команде есть те, кто продумывает, как эти санкции принять, а есть тот, кто продумывает, как их снять. А вот сейчас помощник Бессента тоже летал в Москву, он, к сожалению, на, скажем так, круглом столе переговорном не присутствовал, но, опять же, мы можем две фигуры здесь выделить. Первое – это Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, который означает бизнес-трек в переговорах и в целом про деньги между Россией и США. И второй как раз-таки это Джин Ланг про санкции. И вот моя гипотеза, я не могу ее, к сожалению, никак подтвердить, но мне кажется, что один из сценариев, который обсуждался, это попытка Трампом, простите меня, такое слово в кавычках, купить разрешение этого конфликта. Почему? Потому что частичное снятие санкций или полное – это как раз то, что Россия бы тоже хотела, и это был бы большой плюс, конечно, для России.
1: Павел, а пояснили бы, с чьей стороны попытка купить Трампа? Со стороны Москвы?
0: Наоборот, со стороны США купить обе стороны. То есть вопрос, что сегодня будут обсуждать в Киеве, мы пока не можем строить предположение, но вот в Москве, видимо, впервые появился сценарий именно снятия санкций. Он впервые появился, это не значит, что он основной. Это не значит, что он единственный, но он есть.
1: Как вы к такой версии относитесь, что присутствие этого человека в том числе инициировалось и Москвой, которая, ну, по всей видимости, тоже нуждается в снятии санкций, и это такой двусторонний интерес?
0: Возражу, потому что, во-первых, тогда бы, скорее всего, Скотта Бессента позвали бы главу Минфина, это раз. А во-вторых, тогда почему он в официальной переговорной части не присутствовал?
1: Хорошо. Скажите, вот на ваш взгляд, какова будет сейчас стратегия Киева, который общается с переговорщиками после Москвы?
0: Мне сложно, честно говоря, украинскую сторону оценивать. Я не специализируюсь по их внутренней политике. Я лишь бы предположил общие моменты. Первое – это замерить температуру по комнате, а именно что говорила российская сторона, что она передала, потому что надо понять, что Уитков как раз и будет именно об этом. Скажет, вот Москва готова то-то, переговоры здесь такие-то, хотят того-то, того-то, вот здесь красная линия. И Украина скажет то же самое. А дальше потом они возвращаются в США и говорят, эта сторона мысли так, эта сторона мысли так, что можем сделать? То есть я думаю, что это опять такой технологический момент, прежде всего, даже скорее технический, где сейчас смотрят, готовы ли стороны вообще...
1: Ну, в общем, снять показания, да? Павел, если, да, возможно, коротко, а возможен ли вот такой вот сценарий перемирия в обмен на поэтапное санкционное смягчение?
0: Я думаю, что частично возможно, но это санкции, которые будут касаться не Евросоюза, только США и только исполнительных указов президента, который может снять их своим росчерком пера. А в Конгрессе все гораздо сложнее и застрянет надолго.
2: Ранее президент США Дональд Трамп уточнял, что Уитков и Кушнер в ходе визита в Москву собирались представить предложение по завершению российско-украинского конфликта. Правда, Трамп отмечал, что это предложение не является новым. А в свою очередь Юрий Ушаков отметил, что американская сторона была серьезно подготовлена и представила, цитата, «целый ряд соображений о возможных путях урегулирования». Ставку по льготной ипотеке могут снизить для многодетных семей. С такой инициативой ранее выступила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Ее поддержал Владимир Путин. Львова-Белова предложила сделать ставку на индивидуальное жилищное строительство или ИЖС ниже, чем на покупку квартиры. Предложено сделать здесь ставку. А в прошлом году, по данным Росстата, показатели строительства по ИЖС росли на 2%. Но в нынешнем году этот сегмент показал более резкое падение, более чем на четверть. Отрицательная динамика объясняется изменением условий льготной ипотеки. А в целом интерес к ИЖС растет, заявил член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Денис Моргунов.
3: В 2025 году у нас было две семейные ипотеки на семью. На данный момент, с февраля месяца, у нас одна семейная ипотека на семью. В том году достаточно большое количество людей уже взяли на одного из членов семьи ипотеку. А в этом году они не смогли взять. И в связи с этим произошло снижение. Второй вопрос – это непосредственно рост цены по сравнению с прошлым годом. И на ИЖС в том числе. В первую очередь заинтересованы в ИЖС семьи с большим количеством детей, потому что купить квартиру в многоквартирном доме с большим количеством комнат – это очень большое количество денег. То есть это совершенно разные цены, чем построить дом. Значительно улучшение ситуации на рынке ипотеки за счет дополнительной субсидированной именно ИЖС, а именно для многодетных семей, не будет. Это именно точечное выделение субсидий определенным категориям граждан.
2: По прогнозам Дом.РФ, по итогам всего года показатель строительства по ИЖС снизится на 11%, до 56 миллионов квадратных метров.

0: Новые льготы затронут очень ограниченный круг людей, подтверждает и заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов. По его словам, это позволит избежать перегрева рынка, хотя и не станет универсальным решением жилищного вопроса для многодетных.
1: Предложение, которое сейчас озвучивается, сделать льготную ставку по ипотечным кредитам для многодетных, оно в данном случае не послужит перегреву этого рынка, оно поддержит его. Практика показывает, что это наиболее удобный вариант решения жилищных проблем для таких семей. Подводные камни, по большому счету, заключаются в том, что это не универсальное решение. Это решение, которое годится для многодетных семей, у которых есть источник дохода и достаточно приличный, которые готовы жить за городом, у них есть свой автотранспорт, они понимают, как возить детей в школу, каким образом зарабатывать на жизнь. В тех случаях, когда многодетная семья к этому не готова, это подходит не для всех. Поэтому это целесообразное решение, но это никоим образом не универсальное решение.
0: Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает возможность бесплатно выдавать землю под ИЖС, если в течение 3 лет на ней будет построен и зарегистрирован объект. Он отметил, что, согласно соцопросам, 2/3 населения страны хотят жить в частном доме. Продолжаем подводить итоги недели. Цифровой рубль стал доступен для всех россиян. Теперь все системно значимые банки, а также крупные кредитные организации должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить цифровые рубли и оплачивать ими товары и услуги. Как провести оплату и где возникают первые сложности? В этом разбиралась Ольга Зуева.
2: Цифровой рубль – это уже третья форма российской нацвалюты. Наряду с безналичными и наличными деньгами его можно будет использовать для переводов между людьми, оплаты товаров и услуг, других операций, предусмотренных функционалом платформы. Ну и цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным. Чтобы начать ими пользоваться, нужно открыть специальный счет. Это можно сделать на платформе Банка России через мобильное приложение, подключенного к ней банка. У одного человека может быть только один такой кошелек, но пользоваться им можно через приложение разных банков, клиентам которых человек является. Внедрение нового способа поэтапное. Сейчас закончился экспериментальный период, а вот ровно через год, 1 сентября, цифровой рубль будут обязаны принимать и предприниматели из малого бизнеса с выручкой около 30 миллионов рублей в год. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным. Автоматически открывать кошелек никому не будут, а переводить зарплату, пенсии и другие выплаты в новой форме можно будет только с согласия. Поэтому интерес к такому способу оплаты пока проявляется только у юрлиц, и об этом ранее в нашем эфире рассказывали банкиры. Но уже возникают первые сложности. Перед эфиром я как раз попробовала создать себе счет в цифровых рублях, и так как у меня iPhone, сделать этого не получилось. А у наших корреспондентов, которые пытались оплатить в магазине продукты, деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры здесь помочь никак не могли. Для них наши коллеги с таким способом расчета стали первыми посетителями, которые пытались оплатить покупки цифровым рублем. Проблему с оплатой при помощи айфона затронули и руководители отдела финансов РБК Юлию Кошкину.
3: Приложение большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это приложение в 2 банков. Ни у одного это не получилось с первого раза. Придется клиенту потратить время. Система немножко подвисает, сертификат как будто бы не выпускается. Потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле не самый пока просто клиентский путь. Нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
2: И вот как указано на сайте ЦБ, клиенты с операционной системой iOS смогут совершать операции с цифровым рублем, если у них установлена актуальная версия мобильного приложения, которая поддерживает функционал цифрового рубля. Это нужно уточнять у каждой кредитной организации отдельно. Но не все участники рынка успели загрузить новые версии к сегодняшнему дню. О запуске оплат в цифровых рублях только на устройствах Android РБК рассказывали специалисты поддержки Сбера, ВТБ, Альфа-банка и Т-банка. При этом депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что все сложности вскоре будут решены. Ну и он также анонсировал оплату цифровым рублем даже в отсутствии интернета.
4: Проблемы эти. Все это отрегулируется, но технические проблемы в телефоне, а не в самой системе перевода денег, использования цифровых рублей. Там на 2 кнопки нажал, и тут же деньги переходят из одной системы в другую, и пользуешься как обычными рублями, которые находятся на счету у банки. Вопрос привычки. Я думаю, что и с другими приложениями такие моменты возникают. Пока это преждевременно говорить, просто рано, можно будет пользоваться цифровыми рублями даже тогда, когда нет интернета. То есть оплачивать товары, услуги в отсутствии интернета.
2: Для граждан с цифровым рублем все операции бесплатные, а вот компаниям придется

0: придется заплатить, правда, только в январе. Комиссия за прием оплаты будет составлять не более 1500 рублей. Для организации сферы ЖКХ вообще не более 10 рублей. А за перевод между юрлицами комиссия составит 15 рублей. И это все еще меньше, чем комиссия за эквайринг, которая составляет около 2,5%. Наиболее заинтересованы в цифровом рубле торговые точки и ритейлеры, считает генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев.
1: Раньше бизнес за то, чтобы получить безналичные деньги, платил за эквайринг 2-3% от своей выручки, что по году составляло 1 000 000 рублей. Экономика одной транзакции могла, например, в автобизнесе, в мебели, в медицине, где крупные покупки, составлять и 20, и 30 тысяч рублей. Сейчас же такой лимит будет только 1500 и 0,3%. Наиболее заинтересованными в цифровом рубле будут торговые бизнесы, которые работают в рознице. Вместо того, чтобы платить несколько процентов с каждого платежа за прием карты, будут давать определенные скидки, чтобы принимать это в цифровом рубле.
0: Банк России отмечал, что все 12 системно значимых банков активно подключают крупные торговые компании и помогают им в донастройке. Чтобы подключить цифровой рубль, компании нужно открыть отдельный счет, так же, как и нам, физлицам, и настроить прием платежей цифровой валютой. Если бизнес уже принимает оплату через систему быстрых платежей, отдельное оборудование вообще не потребуется. Деньги можно принимать через действующие терминалы после настройки, которые помогают делать сами банки. И о начале приема цифровых рублей уже заявили в группе «Лента», «Магнисия», «Фикс Прайс», а также в магазинах группы X5.
2: В том, как провести оплату цифровым рублем, разбиралась Ольга Зуева. Новости последних минут. Встреча в Киеве между американской делегацией и украинской по урегулированию российско-украинского конфликта, по всей видимости, завершилась. По крайней мере, прямо сейчас президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер дают пресс-конференцию. Вот лишь некоторые заявления. В частности, Владимир Зеленский заявил, что, похоже, конфликт может продлиться и зимой. Это цитата. По его словам, Киев рассчитывает на пакет зимней поддержки от США. Кроме того, Зеленский отметил, что планируется в ближайшее время новая встреча в формате Украина, США и Европа. Правда, неизвестно, где она пройдет. При этом главный нерешенный вопрос территориальный. Также есть и заявления Уиткофа и Кушнера. Ну, в частности, спецпосланник президента США Стив Уиткоф заявил, что разговор был очень содержательным и важным, и американская делегация очень вдохновлена результатами. Уиткоф также сказал, что Вашингтон стремится к дипломатическому решению украинского конфликта, но Кушнер, в свою очередь, сказал, что Вашингтон рассчитывает, что переговоры по украинскому урегулированию вернутся к трехстороннему формату Россия-Украина-США. Ну и кроме того, Кушнер передал привет от президента Дональда Трампа и подчеркнул, что США стремятся не только завершить конфликт, но и обеспечить Украине долгосрочный мир. В нашем дальнейшем эфире мы будем подробнее возвращаться к теме переговоров по российско-украинскому конфликту. Генеральная ассамблея ООН одобрила новую карту мира. На ней отображены истинные размеры Африки. Резолюцию в ООН выдвинула Того. Это небольшая страна в Западной Африке, чья площадь составляет около 60 тысяч квадратных километров. Большинство стран-членов Генассамблеи, включая Францию и Великобританию, проголосовали «за». Сербия, Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Украина воздержались. Против выступила лишь одна страна – США. В чем суть изменений, разбирался Руслан Айнединов.
3: Африканские страны и правозащитники долгие годы пытались добиться, чтобы страны Африки отображались на карте достоверно. Дело в том, что еще с 16 века правительства и организации по всему миру традиционно использовали так называемую карту Меркатора. Фламандский картограф Герард Меркатор создал ее, используя специальную цилиндрическую проекцию. Его карта сохраняет направление, что чрезвычайно удобно для морской навигации. Но в такой конфигурации площадь территорий искажается все сильнее по мере удаления от экватора, поэтому расположенные в высоких широтах страны и острова выглядят намного крупнее, а территории ближе к экватору меньше. Таким образом, из-за искажений и африканский континент выглядит маленьким на карте Меркатора. Его размер сейчас сопоставим с Гренландией, хотя в реальности африканский континент примерно в 14 раз больше. Чтобы исправить искажения, предлагается использовать псевдоцилиндрическую проекцию под названием Equal Earth, то есть равная Земля. На такой карте, как считают географы и сторонники резолюции, пространство, занимаемое Африкой, будет соответствовать ее реальным размерам.
2: Карта Equal Earth почти не искажает размеры географических объектов, но, правда, слегка неточна в формах и углах. И наоборот,

0: Проекция Меркатора отлично передает углы, но пренебрегает площадью, пояснил картограф Александр Зоев.
1: Основное назначение этой проекции было, чтобы просто углы не изменялись. Корабль выходит там откуда-нибудь из Амстердама в этом 16 веке, чтобы вот он угол взял, и он точно доплыл. Но из-за этого размеры и формы искажаются. Это просто такая особенность, потому что невозможно перенести, чтобы не было никаких искажений. Если говорить про проекцию Equal Earth, вся суть проекции в том, что она сохраняет площади объектов. У меня она искажает углы и немножко искажает форму. Но размеры площади не меньше всего искажаются. В резолюции ООН их обязательность все сами видели. Все понимают, насколько там обязательно, насколько это работает. Я не думаю, что все кинутся это переисправлять. Причем есть какой-то небольшой тренд на то, что каждый делает в стране как-то карты по-другому. Карты Южной Америки, какой-нибудь Бразилии. Там вообще будет перевернут. Юг будет сверху, север будет снизу. То есть везде делают по-разному. Если они рекомендуют вот эту проекцию, это, скорее всего, будет относиться к картам, которые используют ООН, а вот насколько они там будут требовать, чтобы там в каждой школе Белоруссии или там России была карта в проекции Equal Earth, вряд ли.
0: Как отдельно отметил картограф Александр Зуев, в профессиональной работе, например, в геодезии, используют специальные карты. Они могут различаться от региона к региону. Поэтому на работу бизнеса в этой сфере решение ООН вряд ли значительно повлияет. Зато интересно, что единственная страна, проголосовавшая против резолюции, это США. На проекции Меркатора площадь штатов примерно в 1,5 раза больше их реальных размеров. Один из основателей проекта Equal Earth, Том Паттерсон, кстати, американский картограф. Россия же на проекции Меркатора больше своей реальной площади примерно в 2-2,5 раза, в зависимости от широты. Но за то, что объединяет проекцию Меркатора и новую карту, это то, что ни на одной из них Земля все-таки не стоит на трех китах. Вы слушаете радио РБК.
2: РБК «Коллекция».
3: Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами. На уроках такой приказ Минпросвещения вступил в силу сегодня. Исключение – это экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников образовательной организации. Глава ведомства Сергей Кравцов также уточнял, что использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует отдельно. Еще в 2023 году Владимир Путин подписал закон, который запрещает смартфоны на уроках, а приказ Минпросвещения нужен, чтобы перевести общую норму на уровень конкретных ведомственных требований и правил учебного процесса.
0: При этом спрос на технику к учебному году остается высоким и не перераспределяется в зависимости от новых правил. Об этом рассказал пиар-директор компании МВидео Сергей Коляда.
4: Смартфоны и портативные гаджеты остаются одной из крупнейших категорий в период подготовки к школе. Среди наиболее востребованных моделей оказались Apple iPhone 17 на 256 гигабайт и Samsung Galaxy A57 тоже на 256 гигабайт. При этом мы не фиксируем аномального перераспределения спроса в пользу смарт-часов, которое можно было бы напрямую связать с ограничением на использование смартфонов в школах. Покупатели продолжают приобретать смартфоны как основное устройство для связи ребенка с родителями и повседневного использования за пределами уроков. А смарт-часы скорее остаются дополнительным гаджетом.
0: Ну, а на прошлой неделе академик Российской академии образования Евгений Ямбург в нашем эфире такое мнение высказывал, что вместо запрета гаджетов их следует задействовать в образовательном процессе. Ну, вероятно, как это можно задействовать? Как калькулятор, что ли? Как какой-то поисковик, да, информации оперативной? Вариантов здесь много. Успех, впрочем, такой практики все равно зависит от таланта преподавателя, говорит Ямбург.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», Он учится подавлять сигналы своей островковой доли. Но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочки говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем.

Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свой

0: Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается. И начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: В российском менталитете все вот эти soft skills, эмоциональный интеллект, эмпатия вот, приживаются хуже, чем на Западе. Ну, не могу я себе представить начальника цеха металлургического комбината, который всерьез задумывается об эмоциональном интеллекте.
5: А вот зря не можете. Я бы на вашем месте представил. Вы правы в том, что историко-культурная традиция в России, она такова, что проявление эмоций особо не принято. Очень часто стереотипно считают, если ты проявляешь такие эмоции свои, то ты слаб. На Западе ровно противоположно. Это проявление, скорее, силы и уверенности.
4: Ну, конечно, здесь не принято вообще про чувства-то говорить.
5: Не принято, абсолютно не принято говорить про чувства. Больше того, вспомните мифы прекрасные советского времени. Идешь на работу, оставь эмоции дома. Но я смеюсь над этим. Кто может дома оставить эмоции?
4: Но ваша практика говорит, что как раз наоборот работает. Вот ваш пример.
5: Который мой пример, что работает открытость и работает эмоциональный интеллект. И работает очень хорошо.
1: Доктор социальной психологии, академический директор школы бизнеса Сбер-университета Максим Киселев в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное — экономика.
1: В студии с обзором экономических событий Юлия Родина. Семь ведущих стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, приняли решение сохранить добычу нефти в октябре на уровне сентября, говорится в сообщении организации. Таким образом, квота России на добычу нефти в октябре составит 9,9 миллионов баррелей в сутки. Следующая встреча «семерки» назначена на 4 октября. Россия поставила в Гонконг почти 100 тонн золота за 7 месяцев года. Показатель стал рекордным и почти в 3 раза превысил объем ввоза за аналогичный период прошлого года, сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. По их данным, Москва поставляет золото в КНР в обмен на экономическую поддержку со стороны Пекина. Суммарно с 2022 года компании Гонконга приобрели российское золото на 35 миллиардов долларов. Компания Seven инвестирует свыше 2 миллиардов рублей в развитие мурманского судоремонтного завода. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В планах Seven Group перепрофилировать большую часть территории завода под современный судоремонт. В производство вложили уже более 1 миллиард рублей. Больше половины россиян не нашли замену ушедшим зарубежным брендам. Об этом говорится в исследовании платформы СДЭК.

По мнению россиян, хорошей отечественной замены Adidas, H&M, Zara и Uniqlo нет. В таких категориях, как смартфоны и спорттовары, россияне принципиально выбирают импорт. Только 16% респондентов отметили, что предпочитают российские марки зарубежным. Больше новостей на сайте РБК.

0: программы.
1: У микрофона Олег Овчаренко. Здравствуйте. Сейчас обращаем свое внимание на выборы в федеральной земле Германии, Саксония-Анхальт. Эти выборы некоторые политологи называют исторически важными для Германии. Все дело в том, что альтернатива для Германии, ультраправая партия, может впервые в своей истории стать правящей партией в одном конкретно взятом регионе ФРГ. Она тем временем, по данным экзит-полов, набирает аж 44,5% на выборах в Саксонии-Анхальт. Правда, пока не ясно, даст ли эта партия абсолютное большинство в местном парламенте. И отмечу, что это пока первые прогнозные оценки после закрытия участков. Правящая партия ХДС, Христианско-демократический союз, занимает второе место с результатом 18,5%. Саксония-Анхальт – это одна из малонаселенных восточных земель Германии, а также одна из беднейших. Победа альтернативы для Германии на выборах в местном Ландтаге может значительно повлиять на политику всей страны и в том числе спровоцировать отставку Фридриха Мерца, рассказал Анжелике Протасовой старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
2: Победа партии «Альтернатива для Германии» на земельных выборах в Саксонии-Анхальт будет в любом случае серьезным сигналом для всей немецкой политики. Первое место данной партии в вопросах общественного мнения с большим отрывом от ближайших преследователей делает саму эту победу фактически неизбежной на предстоящих выборах. Вместе с тем, основной вопрос заключается не в том, победит или не победит «Альтернатива для Германии», а в том, удастся ли этой партии сформировать правящий кабинет на земельном уровне.
3: Какие сценарии тогда возможны в зависимости от этого?
2: Если партия наберет достаточно голосов для того, чтобы формировать однопартийное правительство, а по данным опросов общественного мнения на данный момент АДГ не хватает около 2% для данного результата, то это будет означать то, что партии самостоятельно удалось пробить Брандмауэр или же бойкот вокруг себя и стать частью немецкой политики на земельном уровне. Поскольку в соответствии с федеративным устройством Германии земли имеют достаточно большой объем полномочий, во внутренней политике могут в значительной мере определять то, как устроена жизнь внутри себя, то полномочия, которые получит правительство Саксонии-Анхальт, состоящее из представителей АДГ, будет довольно значительным. И если же для абсолютного большинства альтернативы для Германии голосов не хватит, то встает вопрос либо о формировании правящего кабинета в союзе с какой-то другой политической силой, и здесь, кроме партии «Союз Сара-Вагенкнехт», потенциальных кандидатов нет, при этом нет гарантии, что сама партия «Вагенкнехт» сможет преодолеть 5% барьер. Ну и альтернативой здесь данному сценарию является формирование правительства меньшинства со стороны других политических сил, которые пройдут в Ландтаг. В любом случае, нынешняя ситуация является серьезным испытанием для правительства в Берлине, поскольку в любом случае означает высокий уровень поддержки альтернативы для Германии и высокий уровень недовольства нынешним правительством. Поэтому, если выборы завершаются с наиболее благоприятным для альтернативы для Германии исходом, то велика вероятность отставки нынешнего федерального канцлера Фридриха Мерца как главы немецкого правительства, который поддерживал концепцию Брандмауэра, а теперь оказывается, что эта концепция себя не оправдала и привела прямо к противоположному результату.
3: О чем говорит такая популярность альтернативы для Германии в Саксонии-Анхальт?
2: Особенно важно то, что выборы проходят в Саксонии-Анхальт спустя непродолжительное время после инцидента в Лейпциге и после тех мер, которые принимает немецкое правительство в отношении Российской Федерации, то есть закрытие генерального консульства в Бонне, закрытие русского дома, визовые ограничения, новые санкции. Высокий результат альтернативы для Германии, которая выступает за нормализацию российско-германского диалога, показывает, что у такой политики Берлина в отношении России мало сторонников в Германии, или, по крайней мере, к этой политике есть много вопросов. Победа альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт будет лишь не раз подчеркивать общее недовольство Берлином и в отношении тех шагов, которые он предпринимает во внешней политике, и, конечно, в отношении того, как правительство Берлина решает социально-экономические проблемы.
1: Отмечу, что пока между партиями

0: партиями, которые представлены в федеральном парламенте, в Бундестаге, есть пакт, который предполагает, что ни одна из них не будет заключать коалицию с альтернативой для Германии. Этой позиции придерживаются, в частности, и в действующей правящей коалиции ХДС, ХСС с одной стороны и Социал-демократическая партия Германии с другой. Ну а тем временем Берлин на этой неделе объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и русского дома. Это произошло после того, как представители правительства возложили на Москву вину за инцидент в аэропорту Лейпцига. Напомню, вечером 4 августа сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник рядом с украинским грузовым самолетом. На дроне находилось около 800 граммов взрывчатого вещества. В ту же ночь в районе аэропорта грузовой самолет после взлета столкнулся с неизвестным объектом и получил незначительные повреждения, после чего сел в Ганновере. В четверг, 3 сентября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на закрытие российского культурного центра в Берлине Россия закроет отделение Института Гёте в стране. Ну а мы подводим итоги не только недели, но и Восточного экономического форума и вспоминаем самые яркие новости и заявления. ВТБ не видит причин пересматривать оценку бизнеса Wildberries после атак беспилотников на склады маркетплейса.
1: РБК коллекция.
0: Параметры стратегического партнерства ВТБ и РВБ по-прежнему обсуждаются, заявил в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме зампред правления банка Георгий Горшков. По его словам, ВТБ практически с первого дня подключился к программе поддержки селлеров и продолжает работать с Wildberries. Горшков также не ожидает, что проблемы с логистикой изменят роль маркетплейсов в российской экономике. По его оценке, популярность платформ будет расти, а их развитие потребует все больше финансовых ресурсов. Все детали узнала Алевтина Пинкарская.
2: А вот как раз вы предвосхитили мой вопрос, заговорили про платформенную экономику в целом. Кажется, что в связи с текущей ситуацией, возможно, роль маркетплейсов глобально в экономике будет меняться. Все-таки кажется, что сейчас тренды немного меняются. Покупатели смотрят на офлайн, селлеры смотрят, возможно, на какие-то небольшие уже магазины, собственный канал дистрибуции изменяют. Вы считаете, обдумывали ли вы вот эти риски изменений, трансформации глобальной роли маркетплейсов в российской экономике? Есть ли они такие риски?
3: Мне кажется, маркетплейсы появились не сами по себе. В каком-то смысле мы с вами создали маркетплейсы изменением структуры потребительского спроса. Нам с вами стало удобно заказывать товары и услуги онлайн. А маркетплейсы – это предпринимательские структуры, которые подстроились под эту структуру спроса. Они поняли, что нам с вами гораздо удобнее заказывать такси или еду или одежду, находясь в нашем мобильном телефоне, в приложении, выбирая тот вариант, который нам подходит по цене, по фасону, по времени доставки. Поэтому сама по себе платформенная экономика вот в таком потребительском смысле – это то, что создали сами потребители. Конечно же, популярность платформенной экономики, ее востребованность и, если хотите, доля ВВП наверняка будет расти. За последние годы можно проследить, что вклад коммерческих платформ в ВВП уже превысил 5%, приближается к 8%, я думаю, что достигнет 10%, а может быть и 10% перепрыгнет. И это только коммерческие платформы, которые работают с розничными клиентами. А в целом развитие платформенной экономики, конечно, является свидетельством формирования такой экономики доверия, как это назвал декан экономического факультета МГУ Александр Раузан, это готовность граждан доверять своим контрагентам в онлайн-среде, не видя человека, с которым ты совершаешь сделку. И эти механизмы очень полезны для общества в целом, потому что чем выше уровень доверия в обществе, тем ниже транзакционные издержки для бизнеса. Ведь если вдуматься, то большие штаты юристов или нотариусов – это все-таки признак недоверия друг к другу. Вот мы с вами, если сделку какую-то будем совершать, мы с вами захотим подписать договор в нотариальной форме. Почему? Я вас хорошо не знаю, вы меня хорошо не знаете. Вдруг кто-то чего-то не договорил. Если бы мы с вами доверяли друг другу на 100%, ну вот как в семье, например, происходит, да, то никакой нотариус не нужен. Поэтому платформенная экономика в целом – это очень позитивное явление для общества, для экономики, потому что снижает транзакционные издержки, а значит снижает цены для потребителей. И в целом, как с точки зрения инфляции, так и с точки зрения устранения ненужных посредников, так и с точки зрения пользы для потребителей, это супер важно, и поскольку это востребовано, это будет развиваться.
2: Да, безусловно, это важно и удобно, но допускаете ли вы, что этот тренд, который сами потребители сформировали, сейчас может быть несколько трансформирован, изменен из-за существующих логистических проблем, что это как бы подтолкнет развитие в другое русло?
3: Я так не думаю. Я вам приведу один пример. Вы наверняка помните, как внезапно случился ковид. Что произошло? Магазины закрылись, железные дороги остановились, самолеты перестали летать, грузы перестали отправлять. Тем не менее, предприниматели по всему миру, которые торговали на маркетплейсах, будь то Alibaba или Amazon или Wildberries в России, они очень быстро нашли тропинки, по которым

0: товары доставлялись в ту или иную страну. И таким образом мы с вами, несмотря на то, что нам с вами запретили выходить из дома, практически не почувствовали дефицит. Был ажиотажный спрос в начале, и потом никакого дефицита не было. Вместе с этим мы в ВТБ видим, что платформенная экономика развивается, требует все больше и больше финансовых ресурсов, навыков, экспертизы. И в этом смысле мы как раз формируем тренд, где банк впервые выстраивает прямое партнерство с лидирующим игроком в области электронной коммерции. Этим мы как раз подкрепляем движение на развитие платформенной экономики.
1: Полную версию беседы с Георгием Горшковым смотрите на сайте РБК. Российские работодатели не готовы доплачивать своим сотрудникам за знание китайского языка. Об этом радио РБК рассказали руководители, управленцы и HR-менеджеры. По их словам, знание иностранного языка может быть преимуществом кандидата, но не причиной для повышения суммы оклада. Ранее аналитики Хаха.ру и Skyeng в совместном исследовании пришли к выводу, что владение китайским языком может добавить к зарплате до 75 тысяч рублей. В анализе вакансий обнаружилось, например, что операционным директорам со знанием китайского предлагают от 250 тысяч рублей против 180 тысяч, если язык не требуется. Почему работодатели не готовы доплачивать за знание китайского языка и ценятся ли полиглоты на рынке труда, разбиралась Лиза Майнгард.
2: Я, к сожалению, спешу вас разочаровать и скажу, что работодатели сегодня не готовы доплачивать такие суммы за знание китайского языка. Те вакансии, которые описаны в этом исследовании, действительно существуют, и если сравнивать их с другими позициями, то можно подумать, что доплата есть. Но в первоначальном оффере требуют больших компетенций и так, и без знания китайского языка, чем с другой вакансией, с которой она сравнивается, и, соответственно, и зарплата там выше. То есть, условно, если в одной, где требуется китайский, там еще и требуется и опыт от 5 лет, то в другой вакансии соискателей на ту же должность, там требуется опыт, допустим, от 3 лет, и разница связана именно с этим. Тем не менее, люди со знанием иностранных языков всегда будут выделяться, и это хороший способ сразу заявить о себе работодателю. Но смотреть при принятии решений о вашей зарплате, естественно, будут все равно на компетенции. Об этом рассказала карьерный консультант Светлана Горелик.
3: По некоторым отдельным вакансиям реально разница в зарплатах достигает 75 тысяч рублей, это где-то порядка 30%. Но платят не просто за знание китайского языка, не за сам факт владения китайским, а платят все-таки за квалификацию. Ну, например, закупщикам и логистам платят при условии, что они самостоятельно читают оригинальные чертежи, что они в состоянии объяснить китайским рабочим по видеосвязи или непосредственно на заводе причины каких-то проблем, дефектов. Это позволяет компании экономить от затрат на рекламации и сокращать время.
2: Предполагается, что если ты устраиваешься в компанию, которая сотрудничает с Китаем, то ты и так уже знаешь их менталитет. И вот знание особенностей работы с китайскими партнерами ценится гораздо больше, чем знание языка. Скорее всего, базово такое предложение и вправду на рынке будет чуть выше среднего. По оценкам HR примерно на 15-20%. Но это не сверх и не доплата, а уже содержится внутри твоего оффера просто за то, что ты уникальный и ценный специалист. И доплачивать, к сожалению, профильные компании готовы лишь в исключительных случаях, если вы соискатель на должность топ-менеджера и буквально вас трое на рынке, вы конкурируете за определенную должность. Плюс, что еще останавливает работодателей и компаний, которые напрямую сотрудничают с Китаем? Это, конечно же, общение через их популярный мессенджер WeChat. Он легко заменяет все навыки и позволяет коммуницировать с партнерами напрямую, даже если ты не знаешь языка. Об этом рассказал старший партнер компании Optimolog Георгий Властопуло.
4: Знание китайского языка на том уровне, который знают наши сотрудники в среднем по рынку, это даже не 5-й уровень. Это в лучшем случае там 3-й уровень, там 4-й, даже 4-го нет, поверьте. Преимущественно все китайские агенты и прочие используют WeChat. WeChat прекрасно справляется с функцией транслейтинга, да, то есть перевода с любого языка на китайский, на английский, что гораздо удобнее, чем человек косноязычно будет изъясняться на китайском языке и точно скажет что-то не то, что требуется сказать. Конечно же, китайский может являться преимуществом, и для нас это тоже, когда мы подбираем сотрудников на конкретные должности, где нужен китайский язык, но еще раз подчеркивает, но таких вот моментов, что ой, прям зарплата 50% плюсом к тому, что есть средний на рынке, ну, конечно же, нет. Такого нет.
2: Казалось бы, что если ты знаешь какие-то редкие языки, условно китайский, арабский или хинди, тебе должны за это заплачивать, просто за твои такие уникальные навыки. Но вы не поверите. Доплаты есть, но за английский. Ну, естественно, если ты знаешь его на должном уровне. London is the capital of Great Britain тут не подойдет. Обычно такие офферы предлагаются с условием, что в течение 3 месяцев работы ты должен должен показать свой уровень языка. Обычно требуют C1. И тогда твоя прибавка к зарплате может составлять до 10% от суммы оклада. В защиту китайского я все же скажу, что онлайн-школы и частные репетиторы фиксируют, что к ним чаще стали приходить взрослые ученики, которые хотят выучить язык для дальнейшей карьеры. Но пока скорее его изучают на перспективу, нежели для реальных навыков здесь и сейчас. Об этом рассказала руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе Фоксфорд Юлия Батькаева.
5: Мы фиксируем всплеск интереса к китайскому языку. Это видно и по трафику на сайте в соответствующих разделах, и по реальным продажам. Если сравнить первые 8 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то количество новых учеников, которые впервые пришли к нам именно за китайским, выросло на 61%. Если говорить про цели, то явного роста запросов в категории «китайский язык нужен именно для работы» мы не наблюдаем. Основная формулировка звучит немного иначе. «Китайский для будущего». То есть это такая долгосрочная инвестиция, может быть, в карьерную перспективу, которую люди планируют заранее.
2: Впрочем, про перспективы говорят HR-эксперты. Если конкретно сейчас такие доплаты носят лишь единичный характер, допустим, в тех же вакансиях, о которых говорилось в исследовании, то через год или два не исключено, что сотрудники-полиглоты будут уникальными кадрами на рынке, а значит, и оффер будут предлагать соответствующий.
1: О том, почему российские работодатели не готовы доплачивать своим сотрудникам за знание китайского языка, рассказала Лиза Майнгард. На острове Лидо в самом разгаре Венецианский кинофестиваль. Уже через неделю мы узнаем, кто стал лауреатом, но а пока мы решили разобраться, чем живет и как выживает независимое кино в России.
6: РБК коллекция.
1: Герой программы «Да или нет» на этой неделе был режиссер Павел Санаев. Он известен, например, фильмом «Похороните меня за плинтусом» и франшизой «На игре». Недавно в соцсетях он опубликовал пост о работе над новым фильмом под названием «Нео», но подробности не привел. Надежда Сережкина поговорила с ним о съемках без поддержки крупных студий.
6: «Да или нет».
7: Я увидела у вас пост про «Нео», и главный вопрос, который хочется задать сначала, что это вообще такое будет?
8: Ну, уже есть, потому что фильм снят уже. Он находится в монтаже, это такой sci-fi триллер про не очень далекое будущее, когда искусственный интеллект забрал большую часть работ. Соответственно, общество поделено на социальные зоны. Правительство субсидирует для низших социальных зон виртуальную игру, где они могут там летать в космосе и добывать разные минералы. За это платят реальные деньги. Просто чтобы поддерживать занятость, поддерживать какую-то цель. Дальше весь конфликт построен на истории отца и сына, потому что отец категорически против этого. Как бы сын хочет, тем не менее, в эту игру играть. Да, информации нет, потому что это полностью независимый фильм, то есть он не связан ни с кем из крупных каких-то компаний, которые обычно поддерживают как-то выпуск своей продукции. Он рассчитан в первую очередь на международный рынок, потому что, ну, понимаете, в России кино не работает как именно бизнес вот в полной мере. То есть оно все-таки все время находится на такой дотационной поддержке. А мне было все-таки интересно сделать кино как бизнес, где математика сходится, где, условно говоря, вы потратили там X, а заработали хотя бы X плюс 10%, но чтобы это все-таки был плюс, а не минус.
7: Если не брать у государства на съемку кино, то где тогда их брать? В вашем случае как было?
8: Ну, это закрытая информация, вот, но я могу сказать, что вот 10 лет на это ушло.
7: Ну, версия только одна. Вы успели купить крипту в 2016 году?
8: Ну, это, как говорится, I wish.
7: Хорошо, Павел, давайте попробуем раскрыть тайминг. В России когда ждать релиза? И будет ли вообще релиз в России?
8: Вот это уже зависит не от меня. Фильм не закончен еще. Потому что, да, там нужно еще небольшое финансирование на постпродакшн. Конкретно на компьютерную графику. Там очень о небольших деньгах идет речь.
7: А давайте сразу обозначим, раз уж мы здесь.
8: 150 тысяч условных единиц. Там, что называется, можно их сделать бедно, а можно сделать хорошо.
7: Какие вообще амбиции у проекта Netflix планируете продать?
8: Нет, сейчас, понимаете, опять же, никакие амбиции не имеют смысла. Вот, предположим, выходит два фильма одновременно. Оба с Джулией Робертс. Один фильм студийный, а другой фильм независимый. Оба хорошие. Вот, условно говоря, студийный собирает 90 миллионов, а независимый — 3. Почему? Потому что у студии есть огромный ресурс по доступу в кинотеатры. То есть они знают, когда будет релиз, в каком окружении будет релиз, какая будет поддержка этого релиза и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, независимый фильм приткнется, куда приткнется. Смотрите, какое кино делалось. Если бы мы делали такое, знаете, вот фестивально-артхаусное кино, типа там драма, грустно, все умерли, Ну вот, например, как фильм, он почему-то очень был в свое время обласкан критиками, я его переводил. Назывался он «Часы» с Николь Кидман.

0: Вот его многие ценят. Не знаю, я более занудного фильма в своей жизни не видел. Я когда его переводил на пресс-показе для журналистов мероприятия, знаете, еще кино не готово, оно еще там даже дубляж не сделан, но им надо про него что-то написать. И они его смотрели с синхронным переводом из будки. И вот я делал этот пресс-показ, значит, в этой будке, и я просто, ну, засыпал там на этом фильме, переводя его. И я, значит, чтобы не заснуть, просто начал раскачиваться на стуле туда-сюда. В итоге из-под меня вылетел стул, я загремел в этой будке, начал истерически хохотать. Это был самый драматичный момент фильма, когда герой выбросился в окно. Вот перевод шел, значит, с какими-то сдавленными смешками, обрывками и грохотом. В общем, это была катастрофа полная. Но я к чему это говорю? Что, ну вот если бы мы делали, условно говоря, такой или подобный, ну мы бы говорили, что да, мы вот его повезем там на фестиваль, но, конечно, фильм там не для всех и так далее. Нет, мы в этом смысле делали абсолютно триллер-драму фантастическую, рассчитанную, естественно, на широкого зрителя. Поэтому здесь загадывать и говорить, что будет так, и вот у нас такие амбиции или этакие амбиции, это совершенно неблагодарное дело. Сейчас задача просто его довести до конца уже в постпродакшене, а дальше уже есть фестивали, есть какие-то контакты там с дистрибьюторами.
1: Ну, вот. А что касается... Вы 16 да. лет на него копили. Может, Оскар хотите, не знаю.
0: Ну, кино — это не то, что происходит в конце. Если все режиссеры, создатели фильма мечтали о конечном результате, красная дорожка, шампанское, Оскар в руках, ну, они бы все уже сходили с дистанции в первый же съемочный день.
1: Независимый фильм может рассчитывать на коммерческий успех, да или нет?
0: Да, не, ну, конечно, ну, вот вам недавний пример «Обсессия».
1: А вы выйдете в плюс, да или нет?
0: Ну, конечно, мы на это рассчитываем.
2: Да или нет?
3: РБК «Коллекция».
4: Вы слушаете радио РБК. 24 сентября в Москве пройдет форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса». Его организует комплекс экономической политики в рамках 11-го Московского финансового форума. Столичным предпринимателям расскажут о городских мерах поддержки и возможностях банковских и небанковских финансовых инструментов для решения операционных и инвестиционных задач. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития. В программе форума пленарное заседание «Больше, чем банк. Финансовая экосистема для бизнеса» и 5 тематических сессий по ключевым направлениям услуг – лизингу, страхованию, факторингу, управлению капиталом и банковским решениям. В числе спикеров – представители правительства Москвы, отраслевых ассоциаций, ведущих российских банков и компаний, оказывающих небанковские финансовые услуги. Форум пройдет на площадке «Цифровое деловое пространство». Участие в форуме абсолютно бесплатное.
2: Автоньюз.
5: Volkswagen находится в одном из самых непростых периодов за всю свою историю. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что происходит с немецким концерном и как компания собирается выходить из кризиса. Во втором квартале 2026 года Volkswagen Group продал по всему миру 2 миллиона 80 тысяч автомобилей. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным фактором стало резкое снижение продаж в Китае, одном из важнейших рынков для концерна. По итогам первого полугодия ситуация выглядит не намного лучше. За 6 месяцев Volkswagen Group реализовал 4 миллиона 130 тысяч автомобилей. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя. На этом фоне концерн готовит масштабную реструктуризацию и рассматривает радикальные меры. В частности, Volkswagen может закрыть сразу 4 предприятия в Германии. Если этот сценарий будет принят, то процедура начнется в 2031 году и завершится к 34-му. Сокращение расходов может коснуться не только заводов. Volkswagen также пересматривает состав своей огромной структуры и рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati. А по марке Seat решение уже принято. Из структуры концерна ее выведут к концу 2029 года. Параллельно Volkswagen объявил о масштабном сокращении модельного ряда. Компания намерена примерно вдвое уменьшить количество предлагаемых моделей, а число вариантов их исполнения сократить сразу на 75%. Также компания хочет унифицировать используемые платформы, электронные архитектуры и программное обеспечение для разных рынков. То есть уникальных версий будет меньше, а основное внимание Volkswagen сосредоточит на наиболее популярных моделях. Глава Volkswagen Group Оливер Блюме ранее признавал, что продукция концерна востребована

однако ее рентабельность остается недостаточной. Одним из самых болезненных последствий этой ситуации может стать сокращение рабочих мест. По последним оценкам, Volkswagen способен отказаться примерно от 100 тысяч сотрудников по всему миру. Это вдвое больше, чем предусматривал первоначальный план сокращений. При этом концерн пока не отказывается от попыток сохранить часть предприятий и рабочих мест. Среди рассматриваемых вариантов – партнерство с другими компаниями, привлечение новых инвесторов и изменение портфеля отдельных заводов.

0: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
0: «Космополитен». Пока женщина листает журнал в ожидании мастера в салоне красоты, она наверняка захочет перекусить чем-то легким и полезным. Именно так рассуждали в издательском доме «Космополитен», решив в конце 90-х покорить рынок молочных продуктов. Идея казалась безупречной. Представительницы прекрасной половины человечества тщательно следят за фигурой, значит, идеальный логичный выбор – одноименный йогурт. На продвижении сэкономили. Зачем тратиться, если имя уже говорит само за себя? Однако расчет не оправдался. Покупательницы не всегда считывали связь стаканчика на полке в магазине с любимым глянцем, а завышенная цена сбивала с толку, в чем уникальность состава и за что переплата. В маркетинге такой случай считается классическим примером неудачного расширения бренда. Лишь немногие способны успешно зайти в непрофильную нишу. Даже у самой лояльной аудитории есть границы восприятия. Журнал – стиль жизни, а не еда. Менее чем через 2 года проект закрыли. Маркетологи получили очередной урок. Известное имя – кредит доверия, но не гарантия успеха. Запуская новинку, нужно быть готовым вкладываться в разъяснительную рекламу, будь то начинаете коммуникацию с нуля. Ведь репутация не переносится из одной сферы в другую автоматически. Выход в иной сегмент – это новая борьба за потребителя, где за громким логотипом должны стоять внятные аргументы и честная цена.
1: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Президент США Дональд Трамп после доклада спецпосланников Стива Уиткофа и Джареда Кушнера о переговорах в Москве и Киеве сначала позвонит Путину, а затем Зеленскому, сообщает издание «Киев Индепендент» со ссылкой на американского чиновника. Оба звонка предположительно состоятся 7 сентября. Переговоры в Москве и Киеве проходили 5-6 сентября. По словам американских переговорщиков, они были содержательными и важными. В Ростове-на-Дону в результате атаки дронов повреждена Донская государственная публичная библиотека. Это старейшее книгохранилище Юга России. Библиотечный фонд насчитывает более 5 миллионов книг, сообщили в правоохранительных органах. В ночь на 6 сентября Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Пострадали 4 человека. На Украине могут легализовать порнографию для пополнения военного бюджета. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Законопроект о легализации ожидает второго чтения в Верховной Раде. Местные депутаты отмечают, что в бюджет от такой деятельности могло бы поступать до 25 миллионов долларов в год. Такой суммы будет достаточно для приобретения 30 тысяч беспилотников. Глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Маниава покинет пост директора организации и выйдет из состава ее правления. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Маниавы. В ближайшие несколько месяцев она намерена организовать работу хосписа так, чтобы он смог функционировать без нее. Она также написала, что не

0: намерены уезжать из России. Ранее суд Москвы назначил Манеяве запрет определенных действий по обвинению в распространении фейков об армии. Мера рассчитана до 30 октября. Свыше 40% путешественников, которые хотят открыть Арктику, выбирают Мурманскую область, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, на треть выросло и число иностранных туристов. Траты путешественников в регионе за 7 лет приблизились к 100 миллиардам рублей, а поток гостей вырос в 2,5 раза. Чибис отметил, что цель к 2030 году – выйти в 1 000 000 туристов ежегодно. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. В этом часе все основные заявления по итогам переговоров по российско-украинскому регулированию между украинской и американской делегациями. Встреча прошла в Киеве. Все заявления уже через минуту. Ну а также будем разбираться в перспективах сразу нескольких инициатив, которые были озвучены на встрече лидеров пятерки партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму на встрече с Владимиром Путиным. Речь о снижении ставки по льготной ипотеке для многодетных семей и о привлечении добровольцев с категории «Д» негоден на защиту объектов от дронов. Коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи в воскресенье снижался на 1,5%, 2231 пункт. Напомню, торги проходили в режиме выходного дня, и для дополнительной сессии это нетипичная волатильность. 2231 пункт – это на 20 пунктов ниже, чем по итогам закрытия основной сессии торгов Московской бирже в пятницу. Короткая ситуация на валютном рынке. Курсы Центробанка, установленные на выходные и понедельник. Доллар 86 рублей 59 копеек. Евро 100 рублей 57 копеек. Китайский юань 12 рублей 88 копеек. Завершились переговоры на Украине между президентом Владимиром Зеленским и посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Это их был первый визит на Украину. В ходе переговоров с Владимиром Зеленским американские посланники заявили о стремлении добиться прогресса до зимы. Итогом стало, ну, по крайней мере, если верить заявлениям сторон, возобновление диалога. Стороны вновь обменялись оценками и подтвердили настрой на продолжение работы. После завершения раундов участники вышли на пресс-брифинг. В ходе него представители США заявили о желании вернуться к трехстороннему формату Россия, Украина, США. Об этом сказал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
2: Одна вещь, которую мы со Стивом действительно сочли бы продуктивной, это вернуться к трехстороннему формату, который нам удалось организовать примерно 6 месяцев назад. Мы уже поговорили с обеими сторонами, так что, надеюсь, очень скоро у нас будет прогресс в этом направлении. Думаю, важно говорить, конечно, о крупных вопросах, но также и о некоторых шагах по деэскалации, которые тоже можно было бы предпринять. Когда у нас был трехсторонний формат, нам со Стивом это, честно говоря, нравилось гораздо больше, потому что все разговаривали друг с другом напрямую. Нам не приходилось излагать украинцам российскую позицию, а россиянам украинскую. Все говорили друг с другом по-русски и действительно обсуждали эти вопросы в очень дружелюбной манере. Все на русском языке. Думаю, это было продуктивно.
1: Украинская сторона считает, что конфликт вряд ли закончится до зимы. Об этом пишет газета Financial Times. В публикации говорится, что Уитков и Кушнер привезли с собой не новые идеи, а обновленные версии уже опубликованных документов. И теперь пытаются возобновить интерес к прежним предложениям и сократить разногласия между Москвой и Киевом. Но спорный вопрос контроля над Донбассом никуда не делся. По мнению эксперта Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Картунова, прорыв в переговорном процессе вряд ли случится. Напротив, на данный момент все идет к эскалации.
3: Если речь идет о переговорах на высшем уровне, то есть о проведении какого-то трехстороннего саммита России, Украины, Соединенные Штаты, то здесь есть российская позиция. Она предполагает, что такой саммит возможен только в случае, если все основные вопросы, которые сейчас остаются спорными, согласованы на более низких уровнях. И саммит является не началом переговорного процесса, а его завершением. Но пока что, в общем, процесс, собственно, практически не начался, поэтому говорить о его завершении, тем более, было бы преждевременно. Ну, у Украины украинской стороны на этот вопрос есть другие взгляды, то есть они, наоборот, считают, что саммит мог бы стать каким-то

0: катализатором переговорного процесса и облегчить достижение договоренности. Я думаю, что, к сожалению, пока что говорить о том, что ситуация как-то начинает налаживаться преждевременно, сохраняется угроза не просто продолжения конфликта, но и его дальнейшей эскалации, вот с учетом того, что Украина увеличивает масштабы своих ударов по объектам в глубине российской территории, Россия отвечает на это, такая эскалация может продлиться еще достаточно долго. Но, тем не менее, конечно, даже и этот эскалационный цикл не может быть бесконечным. Говорят о том, что есть надежда на достижение существенного прогресса еще до конца этого года.
1: Переговоры прошли в несколько этапов. На втором к участникам присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. От украинской стороны в переговорах участвовали президент Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов, руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. А в субботу американская делегация посещала Москву. Переговоры Владимира Путина с Кушнером и Уитковым продлились более 3 часов. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу содержательной и конструктивной. В свою очередь, издание Bloomberg подчеркивает, Путин готов остановить конфликт, но только на своих условиях. И к другим темам. Ставку по льготной ипотеке могут снизить для многодетных семей. С такой инициативой ранее выступила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Ее поддержал Владимир Путин. Омбудсмен предложила сделать ставку на индивидуальное жилищное строительство или ИЖС ниже, чем на покупку квартиры. В прошлом году, по данным Росстата, показатели строительства по ИЖС росли на 2%. Но в нынешнем году этот сегмент показал резкое падение, более чем на четверть. Отрицательная динамика объясняется изменением условий льготной ипотеки. А в целом интерес к ИЖС растет, заявил член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Денис Моргунов.
2: В 2025 году у нас было 2 семейные ипотеки на семью. На данный момент, с февраля месяца, у нас 1 семейная ипотека на семью. В том году достаточно большое количество людей уже взяли на одного из членов семьи ипотеку. А в этом году они не смогли взять. И в связи с этим произошло снижение. Второй вопрос — это непосредственно рост цены по сравнению с прошлым годом. И на ИЖС в том числе. В первую очередь заинтересован в ЖС семьи с большим количеством детей, потому что купить квартиру в многоквартирном доме с большим количеством комнат — это очень большое количество денег. То есть это совершенно разные цены, чем построить дом. Значительно улучшение ситуации на рынке ипотеки за счет дополнительной субсидированной именно ИЖС, а именно для многодетных семей, не будет. Это именно точечное выделение субсидий определенным категориям граждан.
1: По прогнозам Дом.РФ, по итогам всего года показатель строительства по ИЖС снизится на 11%, до 56 миллионов квадратных метров. Новые льготы затронут очень ограниченный круг людей, подтверждает и заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов. По его словам, это позволит избежать перегрева рынка, хотя и не станет универсальным решением жилищного вопроса для многодетных.
3: Предложение, которое сейчас озвучивается, сделать льготную ставку по ипотечным кредитам для многодетных, оно в данном случае не послужит перегреву этого рынка, оно поддержит его. Практика показывает, что это наиболее удобный вариант решения жилищных проблем для таких семей. Подводные камни, по большому счету, заключаются в том, что это не универсальное решение. Это решение, которое годится для многодетных семей, у которых есть источник дохода и достаточно приличный, которые готовы жить за городом, у них есть свой автотранспорт, они понимают, как возить детей в школу, каким образом зарабатывать на жизнь. В тех случаях, когда многодетная семья к этому не готова, это подходит не для всех. Поэтому это целесообразное решение, но это никоим образом не универсальное решение.
1: Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает возможность бесплатно выдавать землю под ИЖС, если в течение 3 лет на ней будет построен и зарегистрирован объект. Он отметил, что, согласно соцопросам, 63% населения страны хотят жить в частном доме. Снижение ставки по льготной ипотеке для многодетных семей – это не единственная инициатива, которая была предложена на встрече Владимира Путина с 5 лидеров предвыборного списка «Единой России». Другая инициатива – это отправлять добровольцев с категории D или категории «негоден» на защиту объектов от дронов. Об этом прямо сейчас. Эту инициативу представил военкор Евгений Поддубный. Призывники категории «Д» — это те призывники, которые негодны к военной службе и сейчас не могут попасть в армию даже в статусе добровольцев. Поддубный утверждает, что сейчас группа таких добровольцев в виде

0: исключение попросило допустить их к защите объектов от беспилотников.
1: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию D. Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию D очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях по обороне неба, уничтожению беспилотников. Понятно, что не все. И понятно, что просто есть костяк добровольцев, которые вот так оценивают себя. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников. Речь не идет о переднем крае. Свой город, свое село, свое предприятие.
0: Юристы отмечают, что категория D – это самая редкая группа здоровья, которая выставляется в военкоматах. В список болезней, утвержденных для соответствия этой категории, входят более 200 наименований. В частности, это шизофрения, злокачественные опухоли, рассеянный склероз или ВИЧ. Необходимость в этом есть с учетом усиления беспилотной опасности. Ну и также есть люди, которые вернулись с фронта и в силу проблем со здоровьем не могут продолжать участвовать в боевых действиях, но при этом и в мирной жизни они не нашли себе применения, рассуждает военный эксперт, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.
2: Во-первых, много все-таки у нас военнослужащих, которых комиссовали по разным диагнозам. Их надо как-то трудоустроить. Создается и кадровый резерв региональных чиновников, вплоть до губернаторов. В то же время кто-то не нашел себя в мирной жизни, хотел бы продолжать службу, а силы физических недостатков не может это делать. Но в то же время стрелять по дронам, допустим, они вполне могут. Разные люди, разные ситуации. Кто-то уже устал и не хочет больше воевать, а кому-то не хватает адреналина. Это многим свойственно, кто участвовал в боевых действиях. Можно вспомнить Алексея Моресьева, который, даже лишившись обеих ног, летал на истребителе во время войны. С учетом того, что интенсивность дронов возрастает фактически с каждым, если не днем, то месяцем точно, необходимость в этом есть. И действительно есть потребность защищать всякие стратегические объекты. Можно их защищать инженерными методами, создавать такие каркасы на тех же нефтебазах или там оборонных предприятиях. А можно создавать такие огневые группы. Многие наши предприятия заинтересованы в создании такого рода отрядов.
0: На пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что укрепление ПВО – это единственный способ предотвращать удары по гражданской инфраструктуре, пока продолжается российско-украинский конфликт. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. 5G будет в России. Российским операторам «Большой четверки» разрешили разворачивать сети пятого поколения спустя 7 лет после начала коммерческого запуска 5G в мире. Госкомиссия позволит МТС, Мегафону, Т2 Мобайл, Вымпелкому использовать уже имеющиеся частоты, которые раньше применялись для сети LTE, это 4G. Операторы должны запустить эту услугу в городах-миллионниках не позднее декабря будущего года. Сколько времени займет внедрение 5G и когда его смогут использовать обычные абоненты? Насколько быстрее станет мобильный интернет? И кому новая технология действительно нужна? Пользователям или прежде всего бизнесу? В этом разбиралась Ольга Зуева.
3: 5G – это следующий после LTE стандарт мобильной связи. И в зависимости от диапазона оборудования и нагрузки сети, скорость может быть в несколько раз выше, чем в 4G в LTE. А задержка при этом значительно ниже. И последнее, особенно важно не столько для просмотра нам с вами видео со смартфона или ноутбука, сколько для промышленных и автоматизированных систем. Сейчас 5G уже широко используется на развитых рынках среди лидеров страны Персидского залива, Северная Европа, развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая и США. Но вот гораздо больше потенциал операторы видят в корпоративном секторе, рассказывает генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
4: Они точно совершенно разгрузят LTE. Практически вся емкость в стране уже выбрана. И мы, как телеком-операторы, вкладываем миллиарды рублей каждый год для того, чтобы эту емкость расширять. Чтобы привести пример понятны многим. Вот вы сейчас грузите какой-нибудь медиа-контент в течение 5 минут. С высокими скоростями 5G вы будете это делать за минуту. Почему мы как отрасли ратовали за внедрение 5G? Это не столько про скорость. Конечно, основной будет колоссальный потенциал реализован в направлении B2B. От потребителей никто не будет ждать каких-то сейчас больших инвестиций, затрат. На первом этапе это, безусловно, будут какие-то небольшие несущественные платы за использование высоких скоростей. С момента официального запуска, буквально там на следующий день будут появляться у всех телеком-операторов какие-то предложения, тарифы, интересные решения.
3: И Мегафон также рассчитывает прежде всего на применение пятого поколения в промышленности, городской инфраструктуре и логистике, отмечает директор по связям с государственными органами Мегафона Владимир Месропян.
5: Решение Государственной комиссии по радиочастотам, как нам кажется, открывает новую главу в развитии.

0: телекоммуникационной отрасли в нашей стране. Ранее в собственной лаборатории мы уже протестировали сценарий перехода на 5G как для частных корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры на отечественном и доступных образцах иностранного оборудования. Ожидаем, что технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей.
1: Сам факт появления 5G не означает, что мобильная связь и интернет начнет работать в несколько раз быстрее. Во-первых, понадобится совместимый аппарат с телефоном. Во-вторых, оператор должен развернуть сеть в конкретном месте. А в-третьих, эффект будет зависеть от того, какие частоты и оборудование используются. Глава Мегафона также ранее заявлял РБК, что на первом этапе для пользователей принципиально ничего не изменится. Использование имеющихся частот позволит увеличить скорость передачи данных, примерно на 20%. По его словам, 5G поддерживает только 10% используемых сейчас телефонов, причем у части устройств, например, Apple, доступ к этой технологии для российского региона пока закрыт. И переход на 5G не станет для абонента какой-то революции, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
2: Скорость в России, по данным нашего приложения Мегабит, 24 мегабита в секунду. То есть достаточно хорошая, которая позволяет смотреть видео высокой четкости. Скорость, которая позволяет развивать 5G, она на порядок выше. То есть, допустим, там не 24, а 240. Что вы с ней будете делать? Допустим, для людей, которые качают торренты, это, наверное, удобно. Вначале за 10 минут, будет качать за минуту. Но таких людей меньше 0,1%. Всегда смысл есть ко времени. То есть, если вы опоздали на, электричку, вам придется ждать следующую. То есть, мы пока понимаем, что мы время определенно упустили. И у нас не будет 5G иметь такой же цикл, как в других странах.
1: 5G изначально создавался, в том числе, для промышленности, когда между собой должны надежно и практически без задержек обмениваться данными машины, датчики и другое оборудование, объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
3: 5G изначально разворачивался с точки зрения бизнеса, прежде всего, организации так называемого промышленного интернета вещей, разворачивания частных сетей связи на тех или иных производственных объектах, где сложно или там невозможно обеспечить надежную проводную связь, но при этом есть необходимость высокой связанности, низкой задержки, связи между оборудованием. Например, если компания эксплуатирует парк беспроводных самосвалов в карьере, необходимо когда-то удаленно управлять, получать с них телеметрию, 5G для этого идеально подходит.
1: В любом случае, операторам предстоят инвестиции, даже если сеть разворачивается на уже использованных частотах LTE, как это предполагается, оборудование на базовых станциях необходимо модернизировать, менять часть антенн, передатчиков и другие технические наладки должны происходить. При этом операторы могут получить дополнительный доход за счет роста потребления трафика. Поэтому пока не очевидно, придется ли абонентам непосредственно платить больше за 5G или меньше за LTE.
4: Редакция РБК также направила запросы операторам Выпилком и Т2. Ответа пока мы не получили. А в том, кому 5G действительно нужнее всего, пользователям или прежде всего бизнесу, разбиралась Ольга Зуева. Инсайдеры на уходящей неделе раскрыли детали дизайна новых продуктов Apple. Официальная презентация назначена на 9 сентября. По данным блогеров и обозревателей, главной новинкой станет складной iPhone, который может получить название Ultra. Вместе с ним ожидается премьера iPhone 18 Pro и Pro Max, а также новых Apple Watch, AirPods и некоторых устройств для дома. Судя по муляжам, которые в конце августа продемонстрировал канадский техноблогер Льюис Хильзентегер, iPhone Ultra получил более округлый корпус, переработанный блок камер и новое расположение динамиков. При этом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max визуально почти не отличаются от уже появлявшихся ранее макетов. Но зато в видео показали два возможных оттенка, новых возможных оттенка. Это Rose Crimson с красно-розовым тоном и Space Black, космический черный. Подобные утечки перед презентацией играют на руку компании, так как привлекают большее внимание аудитории, пояснил техноблогер Влад Филатов.
5: За последние 5 лет утечки стали нормой. Зачастую они подтверждаются. Крайне редко бывает так, что они рождаются на пустом месте в виде слухов. Чаще всего все источники информации, которые публикуют, соответственно, эти сливы, проверяют, что данные источники являются настоящим. И зачастую эти источники именно с производства того или иного устройства. И здесь, на самом деле, логичная связь, так как устройство производится сильно до презентации и тяжело скрыть купить тот или иной гаджет, когда речь идет именно о производстве миллионов устройств для того, чтобы их после презентации в течение максимум месяца отправить до конечных потребителей. И как раз тут и происходит момент

0: Это когда начинаются какие-то определенные сливы, утечки. Зачастую эти моменты, конечно же, продаются. Ну и кто-то из сотрудников хочет таким образом заработать. Для любой компании, кто бы что ни говорил, это является дополнительным пиаром и дополнительным информационным поводом в сети. Причем несколько раз крупных производителей практически ловили на том, что они делали якобы утечки, как раз чтобы вызвать определенный информационный поток.
1: Новая презентация станет первым мероприятием, которое проведет новый генеральный директор Apple. Бывший глава Тим Кук в конце августа оставил должность после 15 лет на посту. Его сменил бывший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернос. Уникальное событие в чемпионате Нидерландов по футболу. Вратарь впервые там забил даже не один, а два мяча в одном матче. Причем это сын известного футболиста и тренера Рональда Кумана, Рональд Куман-младший. Он играет на позиции вратаря за клуб Телстар. Как отмечают нидерландские СМИ, в пятом туре чемпионата Нидерландов в матче с Камбюром Телстар играл в десятером и проигрывал 0-2. Но вратарь Куман-младший сначала реализовал пенальти на 63-й минуте, а потом еще один аж на 11-й добавленной минуте ко второму тайму, после чего получил желтую карточку за неспортивное поведение во время празднования. Интересно, что Куман-младший не в первый раз реализует свои бомбардирские способности, а в концовке прошлого сезона именно гол Кумана с пенальти спас клуб Телстар от вылета из высшего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу. Впрочем, есть еще куда расти в плане количества голов, которые могут забивать вратари. Отмечу, что самый результативный вратарь, который забил больше всего мячей за свою карьеру, это бразилец Рожерио Сенья. На его счету аж 131 гол. Он причем рекордсмен среди вратарей по голам со штрафных. На втором месте парагваец Хосе Луис Чилаверт, 67 голов. На третьем месте мексиканец Хорхе Кампос. Он забил за свою карьеру 46 голов. В общем, в рейтинге лучших вратарей по количеству забитых мячей почти сплошь латиноамериканцы. Но не только этим отметилось воскресенье в мире спорта, не только этим уникальным достижением Кумана-младшего в чемпионате Нидерландов. Другое событие важное произошло в сезоне Формулы-1 в гонке Гран-при Италии, которая прошла в Монце. Итальянцы, оказывается, там не выигрывали 60 лет. И вот первым за этот срок итальянцем, который там победил, стал гонщик Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес». И теперь он еще больше укрепил свои позиции в рейтинге, в личном зачете гонщиков. И, соответственно, у него стало еще больше шансов на победу в общем зачете чемпионата мира. Вы слушаете радио РБК.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте, и все, на другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким

0: Думаем, что мы перепродадим через неделю.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Американский программист венгерского происхождения Ласло Ханич открыл для себя биткоин в 2010 году, то есть через год после его запуска. В то время программное обеспечение под криптовалюту было создано исключительно для Windows. Осознав необходимость более широкого доступа, именно Ханич взялся за перевод кода на Mac. Он успешно сделал адаптацию, что позволило другим пользователям участвовать в сети биткоин и фактически спровоцировало его первую золотую лихорадку. Имя Ласло Ханича неразрывно связано с еще одной легендарной историей. 22 мая 2010 года на форуме о биткоинах он написал, что готов 10 тысячами биткоинов расплатиться за две большие пиццы. На тот момент это было порядка $40. Сообщество отреагировало без энтузиазма. Человек для сделки нашелся только спустя несколько дней. Тем не менее, это стало главным символом перехода криптовалюты из теории в реальность. Сегодня те самые 10 тысяч стоят сотни миллионов и даже больше. Наглядный пример, как цифровое золото превратилось из эксперимента в актив. А 22 мая в криптосообществе отмечают праздник – День биткоин-пиццы. Пиццы за миллиард.
2: Криптомания.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Проглавная экономика.
1: В студии с обзором экономических событий Юлия Родина. Семь ведущих стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир приняли решение сохранить добычу нефти в октябре на уровне сентября, говорится в сообщении организации. Таким образом, квота России на добычу нефти в октябре составит 9,9 миллионов баррелей в сутки. Следующая встреча «семерки» назначена на 4 октября. Россия поставила в Гонконг почти 100 тонн золота за 7 месяцев года. Показатель стал рекордным и почти в 3 раза превысил объем ввоза за аналогичный период прошлого года, сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. По их данным, Москва поставляет золото в КНР в обмен на экономическую поддержку со стороны Пекина. Суммарно, с 2022 года компании Гонконга приобрели российское золото на 35 миллиардов долларов. Компания Seven инвестирует свыше 2 миллиардов рублей в развитие Мурманского судоремонтного завода. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В планах Seven Group перепрофилировать большую часть территории завода под современный судоремонт. В производство вложили уже более 1 миллиард рублей. Больше половины россиян не нашли замену ушедшим зарубежным брендам. Об этом говорится в исследовании платформы СДЭК. По мнению россиян, хорошие отечественные замены Adidas, H&M, Zara и Uniqlo нет. В таких категориях, как смартфоны и спорттовары, россияне принципиально выбирают импорт. Только 16% респондентов отметили, что предпочитают российские марки зарубежным. Больше новостей на сайте РБК.
2: У микрофона Олег Овчаренко. Здравствуйте. Сейчас о космическом запуске, который на европейском континенте многие называют историческим. Немецкая компания Isar Aerospace выполнила первый успешный запуск ракеты-носителя «Спектрум» в космос. Об этом стартап сообщил в соцсети X. Цитата. «Мы на орбите и только что вошли в историю Европы. Впервые ракета, разработанная частной компанией, достигла орбиты с территории континентальной Европы.

0: группы. Ракету запустили с норвежского космодрома в рамках миссии «Вперед и вверх». Впрочем, это событие не говорит о том, что Европа включилась в космическую гонку. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Марией Пичугиной высказал доцент факультета космических исследований МГУ Иван Самыловский.
1: Значение действительно солидное. Говорить о том, что раньше там не включалась в космическую гонку, теперь включилась, конечно же, неправильно, потому что у Европейского космического агентства ракеты-носители были и есть. Другое дело, что это ракеты-носители большие. Ну, вот у них серия «Ариан», которая запускалась в том числе с космодрома Куру, а потом, как со многими бывало, пересели они на ракеты от SpaceX. И то, что сейчас успешно развивают направления собственные, это, конечно, ну, для них полезно. Да и вообще, наверное, полезно, потому что есть возможность меньше ждать очереди на запуск, есть возможность собрать партию небольших аппаратов и, не дожидаясь, пока большая ракета космического назначения созреет, соберется, запустить на небольшой.
2: Ну вот сама компания говорит об этом как о прорыве буквально. А является ли это прорывом или просто демонстрация технологий?
1: Надо сказать, что хорошо пиарщики отрабатывают. Прямо фундаментальный прорыв, ну, так положено говорить. А с точки зрения ракет от небольших коллективов, ну, опять-таки, мы, естественно, понимаем, что финансы на все это дело они берут не из ниоткуда, из источников известных. Да, для небольших коллективов, конечно, сейчас каждый такой успешный запуск — это прорыв, ну как прорывы тоже могут быть различных масштабов. Сейчас действительно идет такая пора, когда каждый, кто может, пытается на этом Клондайке отрыть себе лунку, из которой будет черпать дальнейшие источники финансирования.
2: Насчет финансирования, кстати, по прибыльности, какие сегменты космической отрасли могут больше всего денег принести? Это спутниковые услуги, запуски, возможно, на чем зарабатывают?
1: Такое ощущение, что реально ничего более нормального по прибыльности, чем связь и ретрансляция, причем из больших космических аппаратов, которые может там 15-20 лет работать и обеспечивать огромное количество абонентов, сейчас вряд ли придумать можно. Вроде бы рынок дистанционного зондирования Земли и данных дистанционного зондирования Земли вполне конкурентен по объемам, но нужно понимать, что он довольно-таки специфичен. Он зачастую не такой стабильный по охвату, все-таки не такой большой, как ретрансляция и телевещание. Ну и, естественно, то, что называется двойным назначением, но там свои особенности.
2: Если говорить в целом о рынке запусков, например, что касается частных компаний, за последние лет 10 как изменилась расстановка сил, изменилась ли вообще конкуренция? Кто сейчас основные игроки?
1: Ну, у нас по общему объему запусков, видимо, действительно лидирует SpaceX. В связке со своими контрагентами большое количество запусков производит, большое количество контрактов на них засажено. Дальше по нисходящей, по-видимому, в первую очередь государственные запуски Китайской Народной Республики. Следом идут, видимо, примерно в параллель запуски от Российской Федерации и запуски от Индии.
2: Вот развитие частных ракет, частных компаний и многоразовых, в том числе ракет, как-то повлияло на стоимость доступа в космос? Это стало дешевле?
1: В принципе, да. Действительно, это стало доступнее, чем было раньше. На самом деле, такие опосредованные воздействия мы даже наблюдаем, когда говорим сейчас о возможности запустить космический аппарат даже на большой ракете. Все-таки в целом это стало доступнее. Проще стало встроиться вот в ту самую очередь ожидания для запусков на больших ракетах.
0: В марте прошлого года первая немецкая ракета-носитель «Спектрум» компании Isar Aerospace потерпела неудачный запуск. Полет завершился всего через 45 секунд. Ракета взлетела по плану, но вскоре отклонилась от курса и рухнула. От космических путешествий к пешим. Пара россиян, которые отправились в такое путешествие из Москвы во Владивосток, дошла до Бурятии. Речь идет о супругах Паше и Томе Погосян. В январе они выдвинулись из Москвы и поставили перед собой вызов – дойти пешком до Владивостока. Сейчас они прошли в общей сложности более 6000 километров и находятся в бурятском поселке Каменск. За это время путешествие обошлось им примерно в 400 тысяч рублей. Ранее в нашем эфире в беседе с Александром Ляпиным Тома и Паша Погосян рассказали, что строгих дедлайнов, когда они планируют добраться до Владивостока, они не ставят, но ориентировочно хотят закончить свое путешествие в апреле следующего года.
3: Мы, получается, когда выходили, была зима как раз-таки, и мы выходили в зимней одежде, потом просто поменяли ее на более профессиональную, и вот эту экипировку мы потом сменили уже, как бы сезон сменился, уже на более легкие вещи. Сейчас, соответственно, скоро начнется прохладно будет, холодно, и мы опять наденем

0: наши теплые куртки.
1: А вы носите с собой все или закупаетесь в дороге?
2: У нас в крупных городах они как контрольные точки. У нас до этого был Иркутск, через пару дней мы будем в Улан-Удэ. И мы в Улан-Удэ в крупном городе уже будем пересматривать гардероб под сезон. Что-то докупаем, что-то отправляем. В сети уже будем полностью на зиму переодеваться.
1: А если не секрет, сколько хотя бы примерно вы уже потратили на путешествие?
2: На сегодняшний день это порядка 400 тысяч. Это за 8 месяцев. Получается, в среднем на человека у нас выходит в месяц 25 тысяч рублей.
1: А сколько в день тогда, если вот сейчас пересчитать?
2: Пускай будет там 900 рублей.
1: Ну, около 1000 получается, да. Бытовые моменты. Вот вы питаетесь как и чем? Это кафе, это магазины, это что-то с собой, что-то, может быть, готовите? Потому что я так подозреваю, что по ходу вот этого пешего путешествия не везде же можно какую-то инфраструктуру городскую или даже сельскую обнаружить.
2: Все правильно. В зависимости от инфраструктуры мы уже рассчитываем питание. Объясню как. Если ничего нету, мы заранее что-то закупаемся и в процессе там где-то можем что-то приготовить, где-то остановиться. Если инфраструктура есть, то тогда мы ей пользуемся. Заходим в кафе, магазины.
1: А вот останавливаетесь как? В палатке, в гостиницах? Может быть, с кем-то вы договариваетесь заранее, когда в какой-то населенный пункт приходите, кто-то, может быть, готов вас приютить? Как это происходит?
0: Палаток у нас с собой нет, мы ночуем в основном это гостиницы, мотели. Если есть возможность снять квартиру, можно и снять. Либо к себе как раз-таки приглашают местные жители. Они могут узнать о нашем путешествии через социальные сети и просто вот написать нам или же даже по дороге нас увидеть и пригласить к себе. Заранее, если честно, это все сложно спланировать, потому что очень часто можно в процессе поменять маршрут, поэтому чаще всего это происходит как-то больше, наверное, день в день.
1: Не было такого, что приходилось на улице ночевать?
0: Нет, пару раз только на заправке ночевали, и все.
1: Что можете сказать о туристической инфраструктуре от Москвы до Бурятии? Насколько качественная туристическая инфраструктура, услуги, может быть, какие-то объекты для туристов, как вы оцениваете?
0: В основном, конечно, мы идем по трассе, если говорить именно про дорогу. Там, конечно, мало что можно увидеть, но у нас как раз-таки одна из наших целей является именно посмотреть достопримечательности, познакомиться ближе с городом. И когда мы уже доходим до определенных населенных пунктов, мы, конечно, знакомимся. Стараемся как можно больше охватить. В целом, если говорить про развитие гостиниц или кафе придорожное, мы больше про это. Ну, конечно, нет такого, что идешь и 200-300 километров, чего абсолютно нет.
1: Ну и в финале, когда вы планируете дойти до Владивостока? Есть у вас план?
2: Вообще, когда мы выходили, мы примерную дату планировали. Это следующий год, апрель месяц. Но это настолько все переменчивое, потому что где-то мы подстраиваемся под самочувствие, где-то под погоду. Условия. Сильно жесткого графика нет. Больше стараемся, если куда-то даже в поселок заходим, посмотреть больше. Где-то ты чувствуешь, что надо отдохнуть, чтобы не перегореть. Мы останавливаемся, делаем отдых. Примерно на сегодняшний день это дата апрель следующего года.
3: Напомню, из Москвы супруги выдвинулись в январе 2026 года. За время путешествия туристы успели посетить Байкал и искупаться в нем, увидеть стелу Европа, Азия и другие достопримечательности. До Владивостока им осталось примерно 3500 километров. А из Улан-Удэ, из Бурятии, до границы с Монголией всего-то в районе 230-240 километров, недалеко и граница с Китаем. А въезд в Китай россиянам на автомобиле упростят. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин. По его словам, российские власти ведут переговоры с китайской стороной о двустороннем соглашении. Согласно проекту, физические лица смогут пересекать границу на личных автомобилях. Есть, правда, лимит на количество пассажиров – 8 человек. Речь идет о 5 контрольно-пропускных пунктах, и, по словам Никитина, они уже к работе готовы. Подобное предложение действительно актуально как для китайских, так и для российских туристов, отметил ранее в эфире в беседе с Марией Пичугиной председатель Совета Ассоциации в сфере российско-китайского туризма «Мир без границ» Александр Львов.
4: Сейчас у нас возможно пересечение российско-китайской границы и с российской, и с китайской стороны исключительно на 3 видах транспорта. Да, это грузовое сообщение, пассажирский транспорт, автобусы, ну и спецтранспорт. Должен отметить, что на самом-то деле эти переговоры с китайцами ведутся уже почти 9 лет по пассажирке. Но вот только сейчас, после волшебных кивков со стороны Министерства экономического развития, которое у нас за туризм отвечает в этой стране, надо же выполнять показатели нацпроекта туризма гостеприимства. Там есть цифры по количеству посетивших Россию иностранных туристов, в первую очередь китайских. к 2000

0: поэтому прикладываются все усилия, чтобы этот показатель выполнить. И, конечно, автотуризм будет одним из серьезных драйверов для этого.
1: А что мешало принять такое соглашение на протяжении 9 лет? Или просто нацпроекта не было?
0: Нет, нацпроект был, просто такой не самый простой процесс. Китайцы, в принципе, не очень договороспособны, с ними всегда очень тяжело какого-либо рода документа подписывать. Но вот сейчас мы к этому потихонечку приходим.
1: А есть ли понимание, речь идет о полноценном свободном въезде, или все-таки это некий режим по специальным маршрутам, по специальным разрешениям?
0: Предполагается, что это будет свободный въезд, именно с туристическими целями. Конечно, это будет в первую очередь поездки по приграничным районам. Те 5 пунктов пропуска, которые сейчас уже оборудованы для этого и которые готовы к работе, это 2 в Приморском крае, 2 в Забайкальском крае, ну и Каникурган, это, собственно, Амурская область. Предполагается, что таким образом китайцы будут путешествовать по всей стране, то есть не только в приграничные районы.
1: Нужно вообще в целом это туристам? Сейчас какой спрос на автомобильные путешествия в Китай?
0: Спрос есть в обе стороны. Как минимум, это дешевле. Есть определенные наши проблемы с бензином, конечно, но верим в то, что это все прекратится и рано или поздно закончится. Соответственно, полноценные путешествия будут доступны. Это действительно большое будет прорывное решение. Другое дело, что пока только идут переговоры. Сейчас документ в стадии согласования внутри России между федеральными органами исполнительной власти ответственными. Вот через какое-то время он попадет в Китай, там его долго будут мусолить. Но мой прогноз, что это где-то середина следующего года. Только подпишем, а потом еще он должен вступить в силу. То есть, при хорошем раскладе это 28-й год.
2: Пассажиропоток между Россией и Китаем за первые 5 месяцев этого года вырос почти в 1,5 раза и превысил 900 тысяч человек. Зимовка в теплых странах станет менее беспечной.
3: РБК коллекция.
2: В Таиланде сократились сроки для пребывания россиян без визы. Теперь это уже не 60 дней, а 30. Вместе с тем ужесточились и условия для так называемого визарана. Как это повлияет на планы россиян перезимовать в теплых странах? И появятся ли у Таиланда конкуренты за удаленщиков? Выясняла Яна Ритунская.
4: Возможно, направление для зимовки не изменится кардинально. С этим согласились все опрошенные мной спикеры. Но все же подобное времяпрепровождение станет не таким беспечным, как раньше. Потому что если раньше россияне, которые уехали из страны, они могли просто находиться в Таиланде, делать так называемые короткие визараны в соседнюю страну и возвращаться обратно, то теперь им будет делать это сложнее, потому что по наземным границам они могут делать теперь только 2 раза в год. Такие перебежки, так называемые. Продлеваться будет их пребывание в стране на 30 дней еще. То есть суммарно это как раз 3 месяца получается пребывание в Таиланде. И все-таки такие ограничения повлияют на решение тех, кто хотел бы перезимовать, просто потому, что придется задуматься о том, чтобы оформлять другого рода визы, так считает директор по продажам авиабилетов консьерж-сервиса «Консьерж» Евгений Шестаков.
5: Уже с прошлого года, даже до вот этих изменений, уже тайские власти очень серьезно рассматривали на этих границах людей, которые возвращаются, и очень много было отказов. То есть этого, наверное, уже больше не будет. Людям придется либо делать эти визы, но такую визу можно сделать только 1 раз в год. То есть 2 месяца плюс 1 месяц продления. Но в Таиланде заработала на самом деле еще система ДТВ-виза, такая есть так называемая. Она дается на 5 лет. Про нее известно уже где-то 5 лет, но, как часто бывает в Таиланде, сами тайцы не до конца понимают, как их сделать. Сделать их очень сложно. То с прошлого года, насколько мне известно, очень много людей получили вот эти ДТВ-визы, кто хочет там жить легально, по-настоящему.
4: Вообще эти ДТВ-визы, их еще называют Digital Nomad, для тех, кто работает на удаленке, либо вообще планирует релоцироваться и подтверждает свой доход. То есть они должны подтвердить, что это состоятельные граждане, которые готовы вкладываться в экономику страны. Появляются у Таиланда и конкуренты за зимовщиков. В первую очередь мне все собеседники называли Вьетнам. И в этом случае зимовать там комфортнее и дешевле даже, чем в Таиланде. Прям с моими собеседниками посчитали, что примерно 150 тысяч рублей в месяц минимум будет уходить на зимовку в Таиланде. Из них 50 тысяч, или 500 евро, это минимальная стоимость аренды виллы или дома. Далее питание, там примерно 2500 рублей в день. Но, опять же, мы говорим про совершенно базовое питание, которое не включает в себя роскошные вечеринки и в целом какое-либо приятное времяпрепровождение в ресторанах. И, кроме того, это аренда байка, куда же без него. В Таиланде базовый способ передвижения тоже обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Еще раз повторюсь, это все без каких-то излишеств. В этом случае Вьетнам дешевле, примерно в 2 или даже 3 раза, и сейчас еще не настолько облюбован туристами. А вот если говорить, например, про Бали, который широко был известен тоже как место для зимовки обеспеченных, в частности, россиян, и довольно много знаменитостей, и блогеров туда уезжали, то сейчас, как вот сказали мои собеседники,

0: Вики, там цитата не вайбово. Перенаселенный сейчас стал курорт, и вместо этого как раз Вьетнам может выигрывать. Все-таки, несмотря на ограничения, Таиланд не потеряет своей популярности, хотя конкуренцию все же появилась, считает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
1: Обычно все эти ограничения зимовщики обходили. Мы ждем сейчас подробного разъяснения, какие будут требования по поводу выезда или вылета из страны. И дальше будем рассказывать тем, кто будет надолго оставаться в Таиланде. Безусловно, есть небольшой атак в другие направления. Кто-то выбирает Индонезию, кто-то вдруг выбирает Вьетнам. Кто-то вообще далеко на какие-нибудь неизведанные острова пытается выбрать себе. Но Таиланд – это все-таки максимальный процент зимовщиков.
0: У Таиланда есть еще определенные минусы, не только связанные с юридическими аспектами пребывания там, с оформлением визы, но и, так скажем, с контингентом, который там присутствует. Я сейчас говорю не про местных жителей ни в коем случае. Все мои собеседники сказали, что и в Таиланде, и во Вьетнаме, и в других направлениях для зимовки местные жители очень позитивно относятся к тем, кто приезжает зимовать. Я сейчас говорю о тех, кто может быть не лучшим примером для воспитания детей, если едут туда семьями зимовать. Вот рассказал об этом и более подробно раскрыл этот тезис travel-блогер Игорь Балдин. Он часто выбирает разные страны для зимовки, сравнивает, как там проходит. Вот от Таиланда он решил отказаться.
2: Таиланд с каждым годом становится все дороже и дороже. После того, как там декриминализировали некоторые наркотические вещества, там стало больше различных преступлений. И мы, например, как семья с двумя детьми, не остались там как раз-таки по причине того, что вот там много того, что не очень хорошо влияет на воспитание детей. Во Вьетнаме, на наш взгляд, примерно в 2-2.5 раза дешевле, если брать, например, такие курорты, как Ничанг и Дананг. Погода может быть немножечко хуже. Если говорить про отношение к местным, то местные прекрасные, что в Таиланде, что во Вьетнаме, они хорошо относятся к иностранцам, хорошо относятся к удаленщикам. Главное — уважать их культуру, вести себя хорошо, поменьше пить алкоголь, и тогда все будет прекрасно.
0: Ну, а если мы говорим не о тех, кто выбирает поездки в Таиланд и в другие страны на долгий срок, то, скорее всего, с обычными туристическими визитами россиян в Таиланд ничего не изменится, просто потому что они, как правило, составляют срок меньше, чем 30 дней, и туроператоры, как они рассказали ранее в эфире радио РБК, вряд ли ждут каких-то серьезных изменений в оформлении виз.
3: О том, как визовые ограничения в Таиланде повлияют на зимующих там россиян, рассказала Яна Ретунская. В России появится диагноз сверхожирение. Речь идет о пациентах, индекс массы тела которых выше 50. Соответствующий проект клинических рекомендаций разработало Российское общество эндокринологов. Минимальный порог индекса массы тела, при котором медики ставят диагноз ожирения, установлен на уровне 30 для всех стадий заболевания и при наличии, и при отсутствии осложнений. А как устроена плюс-сайз индустрии, почему на ней успешно зарабатывает ритейл? В этом разбиралась Лиза Майнгард.
4: Как подчеркнули представители медицинского сообщества, с которыми я пообщалась, эндокринологов действительно беспокоит резкий рост числа пациентов с гиперожирением. К сожалению, точной статистики у нас пока нет, но, как подчеркивают специалисты, тенденции складываются довольно опасные. Ну, собственно, в этом виноваты, как обычно, малоподвижный образ жизни, гигантский уровень стресса, снижение качества продуктов и быстрый дофамин. То есть сегодня ты не можешь, как раньше, пойти порадовать себя впечатляющей поездкой или каким-то активным хобби. Это стоит гораздо дороже, чем булка из кофейни или тортик из супермаркета, в котором и содержится тот самый дешевый и быстрый дофамин. Таким образом, человек попадает в порочный круг зависимости, из которого достаточно сложно выйти, рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
5: Сбивая вот эти все метаболические процессы, получается, что человек, он не может нормально двигаться, у него нарушаются метаболические процессы, то есть процессы переваривания, нет энергии. Из-за этого он потребляет все больше и больше вот такой высокоэнергетической еды, потому что он не может спать, у него там апноэ, он не может сосредоточиться, ему нужно обязательно больше сахара. Сахар вызывает зависимость, ожирение, и человек попадает в порочный круг.
4: Эпоха готовой еды тому яркий пример того самого быстрого дофамина. Это доступно, это дешево и это быстро. К тому же сам состав и предложение на рынке способствует тому, что ты быстрее к ней привяжешься и войдешь вот в этот круг порочных привычек. Волну плюс сайза, кстати, так также активно поддержали и бренды одежды. Полные люди, во-первых, более лояльны. Они готовы платить за красивые вещи, о которых давно мечтали, но, допустим, не могли найти ничего подходящего, пока рынок был заполнен теми же китайскими перекупщиками с размером максимум до 44-го из-за разницы в размерных сетках. Я напомню, кстати, что по данным Росстата, значительная часть женщин в России носит размеры 50 и выше. Фэшн-ритейлеры вынуждены расширять свои размерные ряды. Но это еще и связано не столько с растущим запросом от клиентов плюс-сайз, сколько с количеством потребителей, которых они могут

0: дополнительно к себе привлечь в условиях низкой покупательской способности. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании OneStory Ольга Сумишевская.
1: Плюс сайз клиентов стало больше. Я бы сказала, что в целом аудитория крупная, она всегда была недооценена. Ими никто никогда не занимался. Популярные размеры там типа SM, а модели всегда были там преимущественно на средний размер. Поэтому по факту людям тоже больших размеров хочется иметь не одну вещь там в гардеробе, 5-10 там и так далее. И да, действительно, с учетом того, что сейчас многие ищут новые пути сохранения своей маржинальности, а это уже очень сложно делать. По факту, да, ты это делаешь за счет наращивания спроса в новой аудитории.
0: А и тут складывается достаточно интересный парадокс в отрасли фармакологии. Рост продаж препаратов для похудения по типу популярного Оземпика или других его аналогов растет бешеными темпами уже несколько лет подряд. Вместе с этим количество людей с ожирением тоже растет. Что это? Неуспешные попытки похудеть или малоэффективность, может быть, таких препаратов? Как говорят врачи, на все эти вопросы ответы скорее да, чем нет. То есть здесь такая комплексная проблема. Давайте не забывать о том, какую прибыль полные люди приносят ЗОЖ-индустрии. Купить абонемент и не ходить, оплатить тренировки со специалистом и так и не дойти, а еще протеиновые батончики, протеиновое молоко, протеиновая скакалка. Все это идет с наценкой минимум в 10% за волшебное слово «протеин» и, естественно, имеет повышенный спрос.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Амбициозный сериал «Трудно быть богом» по мотивам фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких засверкал онлайн. Вышло сразу 4 эпизода из 10. И правда, 2 было бы мало, чтобы оценить старания авторов. А кто же они? Лучшие из лучших. Сценарист Андрей Золотарев, режиссер Дмитрий Тюрин, художник-постановщик Григорий Пушкин. За их плечами «Слово пацана», «Триггер», «Последний богатырь», «Без колобка». В кадре собрался весь кинобомонд. Сергей Безрук, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова. Впрочем, играют они самих себя. 2 сербских артиста, Александр Радойчич и Нина Сеникар, расширяют международное сотрудничество. Главная роль – донору маты, отдана именно сербу. А уж как он с ней справился, будет судить российский зритель. Да еще Леонид Ермольник ненадолго возвращается в образе Руматы из фильма Алексея Германа, но тут же умирает. Без лишних слов и даже без имени. Авторы новейшей киноадаптации расширили повести и перемешали сюжетные линии. Серьезно поработали над обликом Арканара. Съемки шли в кинопарке Москино и в Иранской пустыне. Больше 1000 костюмных комплектов. Мечи и латы, текстиль и посуда, интерьеры дворцов и стены подворотен. Как говорится, проделана большая работа. Но веры ему нет. Над сериалом витает дух усеченных амбиций. Экранизировать такой материал – нелегкая задача даже в самые спокойные времена. А «Трудно быть богом» стали снимать 5 лет назад. Экстремально. Так что ничего, кроме как безопасную фантастику с Арканаром под Королевскую гавань из «Игры престолов» и Аракис из «Дюны» создать не удалось. Кадр яркий и красочный, музыка безликая и невразительная. Актерская игра, скажу нейтрально, неровная. Состаренные и помятые, заполненные массовкой декорации кажутся необжитыми. И на этом фоне повесть 63-летней давности звучит и оживает воображение. Еще отважнее. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алисия, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК тренды.
4: Киберимпланты. Искусственные клапаны для сердца. Слуховые и зрительные аппараты. В середине 20 века все это было началом медицины высоких технологий. В наши дни подобные инновации уже не просто заменяют утраченные человеком функции. Еще в 2016 году Илон Маск запустил проект Neuralink по разработке первого в мире малоинвазивного нейрочипа с беспроводным интерфейсом. Сигнал передается по Bluetooth. Испытания на приматах прошли успешно. В 2024 году компания показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы на компьютере.

Благодаря импланту пациент, которого парализовало ниже плеч после аварии, управлял курсором при помощи мысли. Теперь Илон Маск делает ставку на аналогичный продукт для незрячих, чтобы они смогли видеть. Рынок имплантируемых устройств активно растет. Несколько лет назад его объем составлял 113 миллиардов долларов. Прогнозируемый темп роста в следующее десятилетие – около 8% в год. Сегодня сетчаточные импланты улучшают остроту зрения. Бионические протезы адаптируют под конкретного человека. Импульсы кардио и нейростимуляторов блокируют болевые пути и регулируют моторную активность. Тренд на киберимпланты поддерживается развитием биоинженерии, нейротехнологии искусственного интеллекта. Важную роль играет изменение общественного восприятия технологий. То есть от настороженности и страха люди постепенно приходят к принятию и даже запросу на такие решения, понимая, что это естественный шаг эволюции, аналогичный умным часам или смартфону.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Президент США Дональд Трамп после доклада спецпосланников Стива Уиткофа и Джареда Кушнера о переговорах в Москве и Киеве сначала позвонит Путину, а затем Зеленскому, сообщает издание «Киев Индепендент» со ссылкой на американского чиновника. Оба звонка предположительно состоятся 7 сентября. Переговоры в Москве и Киеве проходили 5-6 сентября. По словам американских переговорщиков, они были содержательными и важными. В Ростове-на-Дону в результате атаки дронов повреждена Донская государственная публичная библиотека. Это старейшее книгохранилище Юга России. Библиотечный фонд насчитывает более 5 миллионов книг, сообщили в правоохранительных органах. В ночь на 6 сентября Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Пострадали 4 человека. На Украине могут легализовать порнографию для пополнения военного бюджета. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Законопроект о легализации ожидает второго чтения в Верховной Раде. Местные депутаты отмечают, что в бюджет от такой деятельности могло бы поступать до 25 миллионов долларов в год. Такой суммы будет достаточно для приобретения 30 тысяч беспилотников. Глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Маниава покинет пост директора организации и выйдет из состава ее правления. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Маниавы. В ближайшие несколько месяцев она намерена организовать работу хосписа так, чтобы он смог функционировать без нее. Она также написала, что не намерена уезжать из России. Ранее суд Москвы назначил Маниаве запрет определенных действий по обвинению в распространении фейков об армии. Мера рассчитана до 30 октября. Свыше 40% путешественников, которые хотят открыть Арктику, выбирают Мурманскую область, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, на треть выросло и число иностранных туристов. Траты путешественников в регионе за 7 лет приблизились к 100 миллиардам рублей, а поток гостей вырос в 2,5 раза. Чибис отметил, что цель к 2030 году – выйти в миллион туристов ежегодно. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
2: РБК коллекция.
3: Одно из самых дорогих охотничьих поместьй Шотландии сменило владельца. Талчин Эстейт, принадлежавший миллиардеру Юрию Шефлеру, считается одним из наиболее известных и дорогих охотничьих поместьев страны. На его территории расположены массивные лесные угодья, замок на 14 спален, загородный дом

0: 5 ферм и сезонный ресторан. Разместиться можно вполне себе просторно. Агентство, которое продавало актив, называло его идеальным местом для охотников и рыболовов, поскольку там можно ловить лосося и охотиться на птиц. А по данным Государственного реестра юридических лиц Великобритании, в конце июля нового владельца поместья стал гражданин Эмиратов Ахмед Аль-Масауд. Теперь ему принадлежит более чем 75% акций компании владельца поместья.
1: Что еще известно о поместье, когда оно перестало принадлежать Юрию Шефлеру, и что известно о новом владельце, рассказала обозреватель РБК Дарья Молоткова.
2: В целом в реестре большого количества информации о нем не содержится, но, как мы выяснили, он является одним из акционеров холдинга Аль-Масауд. Это один из крупнейших семейных бизнесов на Ближнем Востоке по версии местного Forbes. Холдинг был основан в 1969 году в Абу-Даби. В него входят предприятия автомобильной, энергетической, нефтегазовой, морской, строительной и производственной отраслей. То есть ему принадлежит небоскреб Аль-Масауд Тауэр в Дубае, отели. Они строят по всей стране различные жилые объекты. Им принадлежит сеть сервисных центров. Они продают запчасти, выступают дистрибьютором некоторых брендов автомобилей. У них были раньше различные совместные предприятия с шотландскими структурами. Но сейчас, кстати, почти большая часть из них не действует. Но как бы вот в Великобритании они тоже присутствуют через вот такие СП. То есть это, в принципе, по реестру фиксируется.
0: РБК направил запрос в основанный Шефлером холдинг Amber Beverage Group и Аль-Масауд Group, чтобы узнать все подробности.
3: РБК тренды.
4: Гаджеты для детей – дискуссионная тема среди родителей, врачей и психологов. Но некоторые технологии бывают полезными. Облегчить утренний подъем школьника поможет световой будильник. Он имитирует рассвет за счет постепенного увеличения яркости панели. Такой эффект плавно подводит к пробуждению, что положительно влияет на самочувствие в течение дня. Вечером это же устройство работает в режиме заката и с помощью световых подсказок успокаивает дыхание для быстрого засыпания.
3: Повтор программы. Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле- и радиоэфире РБК. И в студии сегодня Татьяна Аверина, генеральный директор АПИК и основатель сети «Облака Студио». Елена Тимиргалиева, основатель сети «Мильпы».
6: Мильфита.
5: Мы встречаемся, дамы, в рамках разбора общих проблем МСП. В этой студии уже были рестораторы, ательеры, пекари, ликпром. Сегодня ваша очередь, очередь красоты, бьюти-индустрии. То есть, о чем пойдет речь? Салонов красоты закрывается все больше. В подтверждение только в первой половине 26-го года ликвидировано 12,3 тысячи бьюти-бизнесов, что на 52,5% больше, чем годом ранее. Новых специализированных бизнесов зарегистрировано на 16% меньше. И, в общем-то, наверное, картина очевидна. Индустрия сейчас действительно находится в кризисе. За весь бизнес Татьяна Николаевна отвечает...
6: Отвечает. Здравствуйте.
5: Да.
6: Ну, мы наблюдаем закрытие. Это результат системной ошибки, как мы считаем, это следствие, когда государство оценило малый человекоемкий бизнес как бизнес с большим оборотом, совершенно не учитывая официальную занятость, фонд оплаты труда, аренду, расходные материалы. То есть все эти расходы выросли, и налоговые поправки, которые были введены с 26 года, мы об этом неоднократно говорили на всех площадках, до которых могли достучаться, о том, что это приведет вот к таким последствиям, которые мы сейчас с вами наблюдаем.
5: Вы говорите о закрытии.
6: Мы говорим о закрытии, мы говорим о сокращении штата, мы говорим об уходе в серую зону, разумеется.
5: Да. Планка, замороженная на 20 миллионов, не спасает.
6: Ну, давайте разберем с вами пример. Да? Давайте посмотрим, что у нас параллельно есть еще институт самозанятых, который был введен. И там мы видим, что государство приняло тот факт, что с оборота 2,4 миллиона в год достаточно платить 4%. Это 96 тысяч рублей в год. В то же время давайте представим салон красоты, где есть 10 рабочих мест. И это те же 24 миллиона в год. Но с 26 года мы должны платить 6%,

0: по упрощенной системе налогообложения режим доходы 5% НДС. Никто нас не избавил от социальных взносов. Они, льготы все сократились, но, да, они увеличились.
1: Плюс... те же 24 миллиона, вы имеете в виду тот же самый оборот?
0: Да, я имею в виду, да.
1: Тот же самый оборот салона, который был там, допустим,
0: да? Да, вот 25-й год оборот, например, был 24 миллиона, который делали 10 человек. И 26-й год тоже те же 24 миллиона. И мы, если с вами посчитаем, то мы увидим, что в прошлом году было 6,3% налогов от оборота, а в этом году это составляет 18,05% от оборота. Собственно, рентабельность человекоемкого ручного труда – это 15%. Статистическая рентабельность этого бизнеса. 18% – это отрицательная рентабельность. И это приводит к тому, что к неоформлению сотрудников, к уходу в серую зону. Плюс еще, секундочку, Юрий Николаевич, плюс мы конкурируем с тем же самым институтом самозанятых. Потому что...
1: Чуть позже будем с ним.
0: Хорошо.
1: Обязательно будем.
0: Держим во внимание.
1: Чуть позже. Что могу сказать по поводу сказанного вами? Бизнесу всегда плохо. Всегда плохо, я хотел сказать. Ни разу не слышал, чтобы мне кто-то сказал: старик, все хорошо. И вот у меня есть цифры, которые как бы именно портят рассказ о том, что все плохо. Пожалуйста, в то же время, после закрытия или параллельно с ним, число новых регистраций выросло на 13 тысяч организаций. Пусть даже на 16% меньше, чем в прошлом году, но эта цифра все равно больше не намного числа закрытий. То есть практически паритет. При этом общее число зарегистрированных парикмахерских и салонов красоты к первому только кварталу составляет уже 127,6 тысяч организаций, точек. То есть плюс 8,8% год к году. Мы не постеснялись, постарались, посмотрели, а что там было перед этим. И вот этот рост практически в пределах 10%, он отмечается с 23-го года. То есть после, конечно, катастрофического двухгодичного провала в пандемийную зону. То есть я, вот как человек недалекий в сфере бизнеса, да, я не понимаю. Вот это вот одновременно растет, одновременно закрывается. Что происходит, Елена Владимировна?
2: Вы абсолютно правы, то, что наш рынок очень подвижный, он таким был всегда, на самом деле. Мастера всегда приходили, уходили на самозанятость. И если раньше... И, кстати, проконтролировать, платят они эти налоги или нет, но не представляется никакой возможности. Поэтому конкурировать самыми самозанятыми я бы, например, не стала. Знаете, я не эксперт в бьюти-бизнесе, я владелец бизнеса. И могу говорить только о тех проблемах, которые касаются непосредственно моей компании. Может быть, этот опыт будет кому-то полезен.
1: А у вас большая сеть?
2: У меня сеть небольшая.
1: Небольшая?
2: Небольшая, да, но весьма успешная.
1: Бывает же.
2: Конечно, поднятие налогов, оно не могло не сказаться на нас. Мы тоже, наша прибыль стала гораздо меньше. Мы это почувствовали, но мы наращиваем оборотом, добираем, скажем так. Увеличиваем оборот, за счет этого как-то немного легче. И я понимаю, что мы давно на рынке, и моя ситуация гораздо легче, чем у многих других. Но я думаю, что закрытие салонов, такое большое количество закрытия салонов связано, во-первых, со временем, в котором мы находимся. Идет перестройка большая, и я думаю, что закрываются точки, которые и до этих налогов были низкорентабельными или даже убыточными.
1: Перестройка, вы имеете бизнес-модели,
2: да.
1: или чего? Бизнес-модель.
2: Бизнес-модель,
1: это перестройка, да.
0: Рост количества регистраций ИП и рост бизнеса, согласитесь, это разные вещи все-таки. Потому что если мы возьмем тот же пример, который я до этого привела, 24 миллиона у вас было, вот вы в конце 25 года оказались, предприниматель с 10 сотрудниками, и со следующего года вам нужно платить

0: заплатить 4 миллиона налогов в год при том же обороте. Что вы сделаете? Вы можете закрыть это ИП и открыть другое. И вот вам, пожалуйста, рост количества регистраций.
1: Ну,
0: и не показывать, например, ну, не пробивать чеки. Никогда с этим не сталкивались в последнее время?
1: Да, ну,
0: вот говорят, такое бывает,
1: да,
0: я тоже слышала.
1: Говорят, не работает как-то.
2: Ну, да, согласитесь, что это было всегда.
0: Я тоже такое слышала. Что именно?
2: Непробитые чеки были всегда. У нас очень много теневых, ну, в нашей индустрии очень много теневых моментов.
0: Но мы говорим сейчас про белые регистрации. Когда Юрий Николаевич говорит о том, что увеличилось количество регистраций, мой аргумент, что рост регистрации и рост бизнеса – это все-таки разные вещи.
2: Давайте
0: потому что
2: вспомним,
0: иногда
2: что
0: можно регистрировать ИП, не открывая
2: салон. Сколько открылось салонов таких знаковых? Сколько знаковых сетей в Москве расширили свои сети? Возьмем Киплукинг. Они увеличили. То есть их было два, сейчас три. Третий салон они открыли. Я знаю, что у них неплохо идут дела. И таких салонов много.
1: Алина, давайте чуть-чуть попозже, почему у одних так, как-то так, а у других вот не очень. По поводу юрлиц и ИПшников. Там, по-моему, тоже практически ИПшников открылось на немножко, 90 с чем-то тысяч, чем чуть-чуть побольше, чем юрлиц открылось.
0: 90 с чем-то тысяч – это в бьюти-индустрии?
1: Да.
0: У нас всего 117 тысяч предприятий на данных 25-го года. 90 тысяч, это, наверное, какая-то общая статистика по МСП.
1: Ну, я, вот, да, как всегда, видел, но забыл.
0: Ну, ничего страшного, да.
1: Идемте дальше. Можно ли сказать, что индустрия не загибается? Ну, она перетекает, может быть, в какие-то другие организационные формы. Можно или нет об этом говорить, но есть информация о том, что некоторые заведения дробят даже отдельные залы сейчас. А салон вообще сейчас создает стоимость или просто предоставляет инфраструктуру между клиентом и мастером?
0: Дробят залы, да, есть такая динамика тоже.
1: Ну, в рамках закона, да?
0: Есть.
2: Это не закон.
0: В рамках закона это нет, это невозможно, потому что это доказуемо, это очевидно. Вообще салон, он не просто создает площадку.
1: Я просто подумал, что мастеру по ГПХ предлагают кресло.
0: Это невозможно, понимаете, у нас есть, мы регулируемся...
1: Мастеру по ГПХ предоставить место в зале?
0: Это только арендный договор рабочего места. И только если это самозанятый мастер в коворкинге. У коворкинга другой вид экономической деятельности, он сдает в аренду метры квадратные. Это не имеет отношения к организации предприятия бытовых услуг, регулируемые для потребителя Роспотребнадзором. Если вы идете к такому мастеру в коворкинг, ответственность за все, что с вами будет происходить, несете вы. Ну, и мастер по договору ГПХ, у вас просто частный договор. Но самозанятый специалист, который снимает место рабочее в коворкинге, он не регулируется Роспотребнадзором. И в этом вся разница. То есть у нас у предпринимателей в бьюти-бизнесе с АКВЭДом 9602 есть большой перечень требований, которые мы должны исполнять. К вентиляции, кондиционированию, воде, утилизацию расходов, медицинским книжкам и так далее и тому подобное. На этот год 120 листов, 121 презентацию прислал Роспотребнадзор. Коворкинги не регулируются. Да, вот, модель смотрите, перестраивается, смотрите, вот, перетекает.
1: Я спрашиваю девушку, которая все знает, может ли салон предоставить кресло мастеру в зале по договору? Она пишет, да, зал может предоставить мастеру кресло в зале по договору. Такой формат работы часто называют арендой рабочего места. Можно это сделать по трем вариантам договора. ГПХ, ну и какие-то там еще, значит, да, и другие.
0: Спросите у этой девушки, несет ли салон, у которой сдал ей в аренду место, ответственность за то, что она будет делать с клиентом.
1: А, это другой вопрос?
0: А, конечно, это главный вопрос.
1: Это другой вопрос.
0: Так, ну, организация предприятия бытового обслуживания, в этом и есть суть предпринимательства в этом бизнесе, понимаете?
1: Вы, обладая чуть большим знанием, пытаетесь меня немножко, да?
0: Нет.
1: Ну как, мы уже
0: нет,
1: не,
0: я просто
1: не
0: проливаю сошли. Свет.
1: Идем дальше. На чем мы остановились? Ну, это еще как бы не все. Самые непонятные цифры дальше, и они связаны с деньгами. За первое полугодие россияне потратили на парикмахерские и косметические услуги 179,6 миллиардов рублей на 16%.

0: больше, чем год назад. Количество чеков при этом снизилось на 4% всего, средний чек вырос на 10% медианы, до 1900 рублей. То есть люди не перестали тратить на красоту, они стали немножко реже ходить, но платить за визит больше. Возможно, выбирать другое место и другого исполнителя. Вот сейчас мы подошли к той теме, от которой немножко отъехали. Самозанятые. Uh-huh. Самозанятые и те, кто работает на себя. Пожалуйста.
1: Самозанятые, они так и есть, работают на себя. И важно тут, перед тем, как я продолжу, я скажу, что мы в ассоциации не против самозанятых. Мы против недобросовестной конкуренции, которую порождает этот режим. Я уже в начале нашей беседы сказала, что 4% против там, 18% – это довольно-таки большой разрыв. Да? То есть мы как будто конкурируем с государством за кадры. Понимаете, да? Потому что, ну, если клиент не хочет, чтобы платить все налоги, вот, которые нам случились с этого года, необходимо повышать цены, держать высокий чек. И коллега Елена Владимировна подтвердила, что для того, чтобы держать высокое качество, нужно держать высокий чек, нужно иметь финансовую модель, но не все могут быть в премиальном сегменте. Да, у нас большая очень страна, иногда там 590 рублей – это стрижка. И при таких ценах, конечно, там, возможно, предприниматель никогда не попадет до НДС, но так или иначе на упрощенную систему налогообложения он все равно перешел. И это очень чувствительное, даже 6% с оборота. И тогда что происходит? Тогда у предпринимателя есть выбор, да, и у мастера есть выбор. Если предприниматель повышает цены, клиент уходит. Клиент уходит куда? Он же не перестает за собой ухаживать. Он находит телефон мастера, и мастер вынужден, ну, тоже как-то ему отвечать. Почему? Потому что у нее дети, да, потому что наша отрасль на 90% женская. У нее дети или там беременности, или ипотеки, или еще что-то. У нее всегда есть за что заплатить. Это очень женская сфера. И ей нужно как-то справляться во всех уголках страны, не только в Москве и в городах-миллионниках. И что она делает? Она просто обслуживает дома. То есть не потому, что она злодейка, не хочет платить налоги, потому что она не может. Потому что для нее даже 4% чувствительны, как для самозанятой. И ФНС это подтверждает. Они не собирают полный объем налогов, те самых 2,4 миллиона в год. Не собирают.
0: Много ли мастеров уходят из салонов, и куда они уходят?
2: Ну, в моем сегменте, как правило, мастера не уходят в коворкинг. Они могут мигрировать из салона такого же уровня в салон такого же уровня.
0: Да, вот этот момент.
2: Но и двери... клиенты не уходят на дом.
0: Не все.
2: Это не все. Ну, определенный сегмент не уходит на дом. И здесь нужно понять, что дело все в том, что мы говорим про самозанятых или люди, которые работают на дому, то есть они могут вообще быть даже не самозанятыми. Давайте тоже так честно.
1: Ну, совсем черный рынок мы не будем брать,
2: ну,
1: да?
2: Хорошо, а чем он отличается? Ну, плюс-минус, это то же самое, и это было всегда. Поэтому и появились самозанятые. Ну,
1: конечно, поэтому,
2: это
1: да.
2: Вот тот черный рынок, который был и 20 лет назад, и сейчас.
1: И поэтому мы не против.
0: Арбитром давайте. Выступлю вместе с Игорем Стояновым, президентом Ассоциации предпринимателей Института красоты, основателем сети имидж-лаборатории «Персона». Пожалуйста.
3: Так же, как и потерять бизнес бьюти легко, так же и легко бьюти научиться. Ногти 2-3 недели, волосы 3-6 месяцев, и потом еще 3 года, правда, надо оттачивать. Брови, ресницы 2-3 недели, массаж 2-3 недели, парамастер 2-3 недели. И у тебя в профессии, которая по статистике 133 тысячи рублей – средняя зарплата, давайте так, доход, не зарплата, доход бьюти-мастера по стране, это тоже статистика Минэкономразвития. Расслаивается рынок, и много сейчас бизнесов терпит крах, люди идут за профессией. Я по своей академии скажу, что людей, кто приходит за профессию, зрелых, 40-50-летних, молодых, кто хочет денег, и тех, кто обретает новую профессию в B2C-сегменте, их становится больше. У нас очередь в академии на обучение.
0: Да, и вот мы слышим дефицит мастеров. Может быть, у нас не столько дефицит мастеров, сколько

0: дефицит мастеров, готовых работать по старой модели, по старинке?
1: Нет, на самом деле, просто я соглашусь с Игорем, то, что очень много сейчас обучается, но согласитесь, что мастер, если раньше человек шел, допустим, на парикмахер, это была академия, он должен был отучиться, по-моему, 4 года, и после этого он выходил классным специалистом. То есть мастеров очень много сейчас. Вопрос качества этих мастеров очень резко снизился, это да. То есть вот эта старая школа мастеров, которые учились для того, чтобы там работать эстетистом или там парикмахером, или тот же маникюр-педикюр, процесс был более качественное обучение. Мастеров много, качественных мастеров мало. И еще такой момент. Вот эти все, которые только обучились с академии, они не пойдут самозанятые. Вы тоже поймите, что пойти в самозанятый, этого большого ума не надо. Где они возьмут клиентов? В самозанятый могут уйти только те мастера, у которых большая клиентская база. Он должен знать, что он придет в этот коворкинг, и у него будет запись. Коворкинг запись ему не сделает. То есть маркетингом и продвижением и набором клиентов занимается организация, так называемый салон. Поэтому мастера в салонах, они будут всегда.
0: Тогда, если все суммировать в первой части нашей программы, что, если проблема, в общем-то, не совсем в том, что налог слишком высокий, а в том, что старая экономическая модель салона больше не позволяет одновременно сохранить и клиента, и доход мастера, и прибыль собственнику? Ну, об этом сразу после короткой рекламы мы продолжим говорить. Оставайтесь.
2: Таманцев. В итоге. В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Коры Мио» на Пятницкой. Сердце мое – это точный диагноз. Сюда приходят не за модой, а за итальянским настроением, где еда – это повод встретиться и нормально посидеть. Проект сделали Сергей Гаспаров и «Паризинко». Донато и Тата Паризи. Сыры – собственные сыроварни. Продукты аутентичные. На кухне – неаполитанская команда. Готовят бренд-шеф Александра Симеоли и пиццайола Александр Слуту. Заходите в зал, и вас сразу окутывают аппетитные запахи. На открытой кухне висят гирлянды свежей пасты. У самого входа витрина с сырами. Никакой постановки. Просто тратория, которая умеет быть щедрой и вкусный. Меню, как итальянский разговор. Начинается легко, заканчивается громко. В закусках арончини с моцареллой и лазанья фрита в хрустящей панировке. Хит – апулийские пирожки панцеротти с начинкой из рикотты, моцареллы и прошутто. Их надо есть, макая в томатный соус, иначе весь смысл теряется. Пицца – главный жанр. Печь на дровах дает тот самый правильный баланс хруста и мягкости. Паста домашняя, без компромиссов. Пенне сальсича пахнет так, как должно пахнуть блюдо, если колбаски шеф-повар делает прямо на кухне. Десерты – отдельный удар. Каноли, ромовая баба, профитроли в шоколадном соусе и тирамису, которое вполне может стать вашим guilty pleasure. Не влезло – унесли с собой. Это по-итальянски честно. В винной карте шеф-бармен Кеннон Ассап собрал итальянские вина, вермуты, биттеры и аперитивы по регионам. Есть и авторские коктейли, и классика, которую делают кувшинами для компании. Итог. Коре Мио – это Италия без позы. Дровяная печь, домашняя паста, сыр собственного производства и ощущение, что вечер наконец-то в правильном месте. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
4: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
5: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
6: По будням в 10:00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки». Ежедневно на радио РБК.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе

0: Николаевича Толстого. Это совершенно другое осмысление. Это не то, что я читал в юности. Как ни странно, одно из тех впечатлений, которое у меня было, очень яркое, это то, что, господи, ну какое же паразитическое общество. Высшее дворянство, да, весь высший свет. Это люди, которые ничего не делают. Они умирают от скуки. Они не знают, к чему себя приложить. И в этом смысле вообще очень странно, что империя выстояла такое долгое время. Мне кажется, должна была рухнуть намного раньше.
1: Лев Толстой, Анна Каренина. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшей в их доме француженкой гувернанткой, объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

студии с обзором экономических событий Юлия Родина. Все ведущих стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир приняли решение сохранить добычу нефти в октябре на уровне сентября, говорится в сообщении организации. Таким образом, квота России на добычу нефти в октябре составит 9,9 миллионов баррелей в сутки. Следующая встреча «семерки» назначена на 4 октября. Россия поставила в Гонконг почти 100 тонн золота за 7 месяцев года. Показатель стал рекордным и почти в 3 раза превысил объем ввоза за аналогичный период прошлого года, сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. По их данным, Москва поставляет золото в КНР в обмен на экономическую поддержку со стороны Пекина. Суммарно с 22 года компании Гонконга приобрели российское золото на 35 миллиардов долларов. Компания Seven инвестирует свыше 2 миллиардов рублей в развитие Мурманского судоремонтного завода. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В планах Seven Group перепрофилировать большую часть территории завода под современный судоремонт. В производство вложили уже более 1 миллиард рублей. Больше половины россиян не нашли замену ушедшим зарубежным брендам. Об этом говорится в исследовании платформы СДЭК. По мнению россиян, хорошие отечественные замены Adidas, H&M, Zara и Uniqlo нет. В таких категориях, как смартфоны и спорттовары, россияне принципиально выбирают импорт. Только 16% респондентов отметили, что предпочитают российские марки зарубежным. Больше новостей на сайте РБК.

0: программы. Таманцев в итоге.
1: Мы продолжаем наш разговор. В студии сегодня Татьяна Аверина, генеральный директор АПИК, основатель сети «Облака Студио», и Елена Тимиргалиева, основатель сети «Миль Фэй». Мы остановились на том, что дефицит мастеров, да, который очевидно в отрасли, в индустрии есть, и также очевидно, что его нет. В индустрии красоты, руководствуясь первой частью, как-то все так. Одно не равно другому, но присутствует на рынке. Мне задается вопрос, что сегодня салон дает мастеру чего-то такого, что мастер не мог бы получить самостоятельно?
2: Я могу отвечать?
1: Можете.
2: Ну, во-первых, это салон обеспечивает занятость. Он привлекает клиентов, он занимается привлечением и удержанием клиента. То есть работа с клиентом внутри салона красоты, она ложится на плечи структур салона. Этим мастер сам не занимается. Дальше. Мы обеспечиваем мастера всем необходимым инструментом, продуктами и так далее. И на сегодняшний день это большая затратная часть, потому что в связи с повышением цен на товары всевозможные, то есть это достаточно затратно. Третье – это рост, обучение, еще раз обучение. Потому что вот в данном случае в моих салонах мы занимаемся постоянно обучением и ростом, мы подращиваем

0: сотрудников. То есть мы можем даже взять начинающего специалиста и дорастить его до нужного уровня. Дальше что еще? Защищенность социальная, то есть как бы, ну, он всегда знает, что он есть клиенты или нет клиентов, он получит свою зарплату, и в какие-то там турбулентные времена это тоже стабильность, это тоже продукт сегодня, который можно продавать. Мы продаем стабильность своим сотрудникам. Защищенность, стабильность, обучение, уверенность в завтрашнем дне. И это немало. Хороших сотрудников на рынке мало, поэтому берем лучших из тех, что есть, и доращиваем.
1: Мало, много, но тем не менее, опять же, статистика. 60% мастеров хотя бы раз за последние полгода рассматривали уход. 25% уже работают самостоятельно. Текучка кадров в салонах, я не знаю, подтвердите вы или нет, где-то 50-70% в год. Вот что по этому поводу говорит Владислав Лисовец, эксперт моды, владелец сети «Контора Лисовец». Пожалуйста.
2: Последние 4 года уходить и работать на дому, это стало самым популярным. Это выгодно всем. И мастерам, которые больше зарабатывают, и клиентам, которым не надо оплачивать образно атмосферу, услуги, администраторов, уборщиц и так далее. Всем это стало выгодно. Действительно, мастера уходят в коворкинг, и это будет дальше продолжаться, это будет набирать обороты. Сегодня все арендуют кресла, работают на дому. Огромное количество мастеров просто стали домашними. Это тоже повлияло на систему. Но это происходит по той простой причине, что салон не может уже обеспечивать таким количеством работы, как раньше, мастеров. И они ищут заработок, естественно. Поэтому они уходят, они получают столько же, но уже работают дома и обслуживают своих клиентов. Конечно, это, как правило, клиенты ниже среднего. Клиент бизнес-класса и выше, в самой высшей категории, ему нужен сервис. Этот клиент, который приходит, чтобы его встретили, играла музыка, он не пойдет домой никогда. Поэтому вот эта середина, она очень сильно страдает. Именно середина.
1: Ну, честно говоря, я вообще не понимаю, как можно работать на дому, если там стричь на дому, красить, химия, стерилизовать и сушилки, вот эти агрегаты, не понимаю. Ну, хорошо, мы верим господину Лисовцу. Вот такой тогда вопрос. Когда мастеру, надомнику, который работает в коворкинге, может понадобиться, обязательно понадобится салон? При каких условиях?
0: Когда у него клиентов не будет.
1: Не будет еще?
0: Все.
1: Угу. Мне кажется, вот что. Если когда государство одинаково будет отвечать за безопасность клиента и в салоне, и на дому, в коворкинге, то есть и самозанятого, и тот, кто...
0: Вы понимаете, да, что это невозможно?
1: Почему?
0: Ну, послушайте, отследить человека, работающего на дому, это какую армию нам нужно
3: тоже
0: иметь, чтобы это все отследить? Это невозможно. Другое дело, что вот есть такая практика, вот мы как раз пока ждали эфир, разговаривали, что, например, следить не за доходами самозанятых, а за их расходами. Вот тогда становится картина гораздо интереснее. И тогда, возможно, государство и обратило бы внимание.
1: О чем мы говорим? Это не к тому, что давайте мы там домушников задушим просто. Вот человек, который делает стрижку дома, хорошо там, это одно. Но если он работает с инструментом, который может нанести вред, покалечить вообще человека, с химическими препаратами, или проводит процедуры, которые требуют стерильности, людей же калечат, мы считаем это.
0: Нет,
1: люди умирают даже.
0: Знаете, но это, я думаю, что вот то, что вы сказали, даже расческу, да, вот, которую причесывают, ее надо стерилизовать, потому что есть и грибок, и бактерии, и все остальное. Но дело не в этом. Дело вопрос уже не к самозанятым и не к государству, а дело вопрос к тем людям, которые туда идут. Ведь они же не насильно туда приходят. И если ты понимаешь, что ты не в стерильных условиях, делаешь процедуру какую-то, ты же не под наркозом туда пришел. Это был твой выбор.
1: Кошелек побеждает тревогу и страх.
3: Экономика сильнее всегда. У нас было предложение.
1: Экономика сильнее всегда, да.
3: Мы от ассоциации выдвигали предложение. Это была инициатива, проработанная на законодательном уровне.

0: обслуживания, мы предлагали, чтобы салон красоты, то есть предприятие бытового обслуживания, становился налоговым агентом самозанятого. То есть своим таким образом коворкингом, да, тем же самым, но только с акведом 9602. Понятно, что когда придумывали институт самозанятых, никто не хотел навредить бьюти-индустрии. И мы здесь просто, ну, системная ошибка. И вот если бы нам разрешили, мы бы и налоги обеспечивали, согласитесь, Елена, да, мы бы платили эти самые 4%, даже 6% с учетом социальных взносов от оборота сотрудника, и также обеспечивали бы безопасную среду для обслуживания для потребителя, исполняя все те необходимые требования всех надзоров, а также оплачивая 120 неналоговых платежей, которые лежат на наших
1: плечах.
0: А зачем
1: это самозанято? Они без нас себя хорошо чувствуют.
2: Без государства тут невозможно.
0: Без государства невозможно.
2: Государство должно озаботиться.
0: Только государство, да.
2: Кто-то должен... и здоровьем на самом
0: граждан,
2: деле. Да, но только тех,
0: точно,
2: которых видно, но и тех, которых не видно.
1: А тех, которых не видно, нужно, наверное, уголовная ответственность должна быть за это.
2: Ну, я не знаю, хотя бы какие-то повышения требований, квалификации, помещения.
1: Ну, какие повышения квалификации? Если, допустим, делают инъекции на даму, делают? Да. Делают. Это нарушение закона? Mm-hmm. Нарушение закона. Это может привести к, там, ну, к смерти нет, но к, там, покалечить может. Но...
2: Так приводит. Мы же читаем, вот недавно был случай.
0: Да.
2: Да.
0: Да, но это уже другой вид экономической деятельности,
2: другой,
0: это медицина,
2: другой АКВЭД.
0: Угу. И там еще все гораздо страшнее, потому что, конечно же, там и скальпель, и шприцы, и все это работает.
2: У них, кстати,
0: все
2: обнулено в этом.
0: Да, и у них нулевой НДС.
2: Да.
0: Да.
2: Ну...
0: То есть, если... Но там есть другая ситуация, там люди объявляют себя самостоятельно врачами в запрещенных сетях, и ну, народ как-то
1: слушайте,
0: на это реагирует, и
1: сейчас
0: очень много случаев и смертей.
1: Очень много людей, угу, которые не имеют медицины, вообще никакого отношения. Например,
0: да.
1: Точно знаю, что девушка никогда не имела медицинского образования. Она называется доктором, у нее клиника называется как доктор. И никто даже ни разу не проверил этот диплом.
0: Понимаете? Ну, опять же, мы говорим о том, что сейчас все это переложено на плечи самого потребителя, что потребитель сейчас должен выращивать свою сознательность и проверять дипломы, проверять сертификации,
2: ну,
0: потому что мы, например...
1: Лицензии,
2: вы
1: да.
2: Серьезно?
0: Ну, а что делать, если у нас в нашей индустрии 451 тысяча самозанятых? Мы что можем сделать?
1: И не только самозанятых.
0: У нас
1: я говорю, что есть
0: внутри
1: клиники,
0: должно
1: которые...
0: быть сертифицировано каждый препарат, которым шампунь...
2: пытался с телефоном зайти и проверить... учредительные документы в салоне,
0: да.
2: Но его вытащили за ноги, и ее вытащили за ноги.
1: Она вообще не имеет права.
0: Имеет право проверять специальные органы.
1: Нет, почему? Если клиент хочет проверить лицензию...
0: Он может здесь спросить. Лицензия должна висеть в уголке потребителя.
2: Госпожа генеральный директор всей ассоциации предприятий индустрии красоты. Вот салоны просят как бы для себя льготы, по аналогии с общепитом, еще целый перечень. Ну вот, может быть, сначала нужно выровнять каким-то образом правила игры в том аспекте, который ведь отнимает у салонов кусок прибыли, достаточно серьезный.
0: Очень хочу заострить внимание на том, что мы не просим льготы, мы просим здравый смысл. Потому что вот, например, давайте возьмем креативную индустрию. Да, где мы выступали от ассоциации с инициативой включить нас в перечень креативных индустрий, которые бы дали нам сохранить ставку. Мы очень креативные, согласитесь, у нас конкурсы. В 2025 году 7 призовых мест Россия заняла в Париже. Мы защищаем честь страны. Мы выступали с инициативой внести поправки в федеральный закон, внести наши акведы, чтобы авто-УСН численность расширить до 15 человек. Это бы очень сильно помогло бизнесу и также специалистам, которые, достигнув определенного профессионального уровня, хотят свой бизнес. И автоматизированная система налогообложения, она позволяет снять с себя административную нагрузку, бухгалтерский учет, ну и много таких моментов. При этом виден рост, развитие, и человек развивается. Мы также, ну, про нулевую ставку мы здесь не говорим, да, мы говорим, что льготы, но здесь же тоже здравый смысл, потому что у нас нет НДС, у нас налог, дополнительный налог на труд ручной. мы налоги платим, это социальные налоги, у нас ручной труд, у нас нет ничего другого, там себестоимость шампуня и красителя, которые есть в услуге зашита, она, ну, несоизмерима с этими 5% от оборота. И с такой инициативой мы тоже выходили и продолжаем выходить, и ждем, что все-таки на это обратят внимание.
2: Правительству стоит прислушиваться к замечанию малого бизнеса, касающегося налогов и фискальной нагрузки. Сегодня об этом сказал на форуме ВЭФ Владимир Путин. Да, и у вас появляется очередной шанс исправить системную ошибку.
0: Будем надеяться, желаю что вам посмотрят успеха. Эту передачу.
2: Какой критический показатель? Я, правда, не знаю, как вы будете объяснять в Минфине вот это все. Человек, сидящий в Минфине, он открывает просто статистику. 12,1 тысячи закрылось, 13,8 тысячи открылось. Он говорит, о чем вы мне можете сказать? Вот для него, и он еще смотрит количество прибыли. Растет.
0: Юрий Николаевич, мы даем отраслевую специфику и в Минфин, и в Минэкономразвитие. Мы также создали бьюти-комитеты во всех деловых сообществах. Мы присутствуем активно на площадке бизнес-омбудсмена, в штабе по защите бизнеса, с каждым губернатором. Все, что я здесь говорю, очень сжато и кратко, это все описано, выверено юристами, оформлено в законодательные инициативы и лежит в письмах, отправленных во всех кабинетах, которые в состоянии принять эти решения.
2: Вот каков критический показатель прибыли, рентабельности бизнеса в индустрии красоты, меньше которого идет четкий сигнал о том, что в скором времени у собственника не будет никаких денег, не то что даже на развитие бизнеса?
1: Для меня, наверное, если меньше 20, то для меня это было...
2: Это критический показатель?
1: Ну, для меня это будет критический.
2: С какой рентабельностью вы работаете?
1: 35%.
2: И вы считаете, что вот этот бизнес действительно нельзя адаптировать без налога? Хотя я понимаю, что...
0: Ну, давайте я задам вот так вопрос. Сколько стоит стрижка у вас в салоне?
1: Дорого.
2: Так, у нас сейчас, я не знаю, чтобы реклама...
1: У нас, скажем так, по люксовому сегменту вообще в салонах мы в рынке. Угу. Вот если мы возьмем одинаковый сегмент в московских салонах, я в рынке, у меня не выше стоимость, чем в других местах.
0: Угу. Ну, мы можем проверить, да, сколько, вот спросить у вашей подруги, сколько стоит сейчас стрижка в люксовых салонах.
2: Подруги?
0: Ну, которую вы спрашивали.
2: Сколько стоит сейчас стрижка?
0: Да, ну,
2: построение. Я знаю, сколько стоит стрижка
0: в люксовых салонах.
2: В люксовых салонах. Где-то около 5, мужская.
0: Например.
2: Да, около 5000 рублей. Половину, 50% из которых мастер отдает салону.
1: Это неправда. Это неправда. Проценты бывают разные.
2: В этом
1: заключается очень важная ошибка. Угу. У нас переоценен вот этот труд мастера. Потому что такие, когда салон платит мастеру больше 50%, этот салон будет однозначно в убытках. Потому что есть налоги, есть себестоимость процедуры, ну, это у вас только расчески там, а в разных процедурах много косметических средств далее. То есть зарплата, все административного состава, то есть в салоне достаточно большие расходы есть. И если вы платите мастеру больше 50%, то ждать, что этот салон будет рентабельный, это смешно. Поэтому они и низкорентабельные. Если 70% или 50%, я говорю про 50%, это уже не рентабельно.
0: Ну, я здесь согласна, конечно, нельзя платить мастеру 50%, но 35%, фиксируем ответ на ваш вопрос, 35% рентабельность, когда стрижка 5000 рублей. Таких стрижек в стране нет.
1: Как
0: за
1: нету?
0: Такие деньги. Ну, а они есть в 100 салонах в стране.
1: Ну, в 100 салонах, это тоже 100 салонов?
0: Из 117 тысяч. И мы не можем федеральный закон о налогах распространять на 117 тысяч предприятий, исходя из 100 цифру ставить.
2: У меня была хорошая ремарка, и я не буду ее менять. Вот те, кто смотрели «За горизонт» сейчас и давно поменяли финансовую модель, не парятся сейчас ни по поводу отчетности по НДС и всего, чем занято наверняка большинство тех, кто считает, что они на грани выживания. Говорит Марина Белкина, основатель международной сети салонов красоты.

0: сахар и бренда «Марлен».
1: Наша компания уже достаточно давно перешла на общую систему налогообложения, НДС, и поэтому для нас это время, не могу сказать, что больших изменений. Такие изменения мы провели, реформы, уже как около 3-4 лет назад, и хочу вообще пожелать всем слушателям, не думайте, что если налог стал выше, это причина закрывать бизнес, либо там причина отказываться. Можно просто перерасчитать стоимость процедур, сделать формулировку другую заработной платы сотрудников, да, изменить финмодель своего бизнеса.
0: Вот скажите, если льгота, просто льготы, которые вам, я верю, должны дать, позволит старой модели еще несколько лет прожить, не получится ли, что государство будет субсидировать бизнес, который все равно должен поменяться?
2: Ну, я думаю, что это должно решить государство. То есть, если мы больше не делаем предприятий бытового обслуживания... Я, кстати, делала такое предложение. Я говорила, что если вы, Роспотребнадзор, вы 80% не контролируете коворкингов, отмените для 20% все ваши требования. Но государство пока не согласилось с этой моей идеей. Вот. И мы говорим здесь о том, чтобы внести поправки, чтобы уважать действительно предпринимателя, который создает рабочие места, создает гарантии. Плюс это женский бизнес, и это определенная безопасность. То есть женщина может выйти и стать предпринимателем прямо у себя в городе, в маленьком, в небольшом районе. Она может открыться и работать. Да? Если, например, тот же автоусн будет. Маленький салон, 5 человек,
0: хороший,
2: 15.
0: Кстати,
2: абсолютно.
0: Сексизм какой-то у вас. Вот у нас,
2: у нас
0: барберы... Три человека из индустрии включались, да? Двое мужчин. Вот это я слышу последнее время от предпринимателей. Вот такое. Многие думают, что вот сейчас этот кризис закончится, вот этот, который есть, а потом все попрет, как и раньше. И вот хочется спросить, а вы уверены, что кризис закончится? И, может быть, уже 15% это не катастрофа, а нормальная экономика зрелого салонного бизнеса. Оставим это на...
2: Да. В комментариях.
0: Да, аудитории. Да. Спасибо, что были с нами. Пишите, что вы думаете, за сколько стрижетесь, и как вам эти цены. И трогают ли вас проблемы индустрии красоты в части салонов? И ходите ли вы к людям, которые не обладают ничем, для того, чтобы оказывать вам какие-то услуги. Спасибо вам большое.
2: Спасибо за приглашение. Спасибо, Елена.
3: Таманцев в итоге.
4: РБК коллекция.
5: В России стали доступны расчеты с цифровым рублем. Редакция РБК попробовала оплатить им покупки в магазинах. Расскажем, что из этого получилось. Проблемы возникли на этапе оплаты покупок. Деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры в магазинах помочь не могли. Для них наши корреспонденты с таким способом расчета становились первыми посетителями, которые пытались оплатить цифровым рублем. После звонка в техническую поддержку проблема разрешилась, и средства списывались с нужного счета. Однако возможность его завести оказалась недоступна для пользователей айфонов. Об этом также рассказал корреспондент РБК. Пользователи действительно столкнулись с некоторыми затруднениями в использовании цифрового рубля, рассказала в эфире радио РБК руководитель отдела финансов РБК Юлия Кошкина.
6: Могу сказать, что путь к оплате цифровым рублем сейчас пока начинается задолго до кассы, потому что предварительно нужно завести кошелек в цифровых рублях, то есть в приложении банка, открыть его. И есть нюанс. В приложении большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android, собственно, как раз привлечь моего коллегу. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, на эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это приложение в двух банков, ни у одного. Это не получилось с первого раза, то есть придется клиенту потратить время.
7: Какая ошибка выдавалась?
6: Если честно, просто система немножко подвисает, и сертификат как будто бы не выпускается. Потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле, не самый пока просто клиентский путь. И далее, чтобы именно платить в цифровых рублях, нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
8: Так. Юля, вот возникли на Хасе сложности? Как быстро вам помогли в техподдержке? Как быстро удалось разрешить проблему?
6: Мы на кассе тестировали два сценария оплаты. С продавцом и на кассе самообслуживания. В первом случае тот QR-код, который сгенерировался, провел оплату по карте, все-таки они в цифровых рублях. На кассе самообслуживания мы выбирали тоже оплату по QR из кошелька цифрового рубля, выбирали функцию оплаты такую. Тогда появляется возможность действительно отсканировать QR-код и провести расчет через кошелек. Процесс оплаты тоже не такой быстрый, дольше, чем просто по QR-коду, но все же счет пока идет на секунды.
7: Юлия, вот вы с Германом Костринским как смотрите на перспективы вот своего личного пользования цифровым рублем? Пользоваться будете?
8: Насколько это удобно?
6: Ну вот я хочу отметить такой нюанс, который мы заметили. Деньги сразу не списываются. Прошло минут, наверное, 10, прежде чем остаток на кошельке уменьшился. То есть на кошельке было 1000 рублей. В момент нам показалось, что такая немножко бесконечная 1000 у нас получается. Можно оплачивать все, а деньги не списываются. Но это такое обманчивое впечатление, конечно же. Потом они списались. То есть клиентам, конечно, лучше обязательно брать чек, подтверждающий, что оплата прошла. И думаю, вот в ближайшее время я бы не перешла на цифровой рубль.
5: По своей сути, цифровой рубль – это уникальный цифровой код, который хранится на специальных счетах в платформе Банка России. В отличие от безналичных денег, которые находятся на счетах в коммерческих банках, цифровой рубль является прямым обязательством Центробанка. Напомню, что сейчас требования по предоставлению доступа к расчетам с цифровым рублем касаются организаций с оборотом больше 120 миллионов рублей. С 1 сентября 2027 года это требование распространится на организации с выручкой более 30 миллионов рублей. Для всех остальных оно вступит в силу с 1 сентября 2028 года. Продавцы с годовой выручкой до 5 миллионов, а также торговые точки без доступа к интернету освобождены от этой обязанности.
9: Кто есть кто?
10: G-DU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU – проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй – алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиля, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU-01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в Музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона – это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы G-DU был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
9: Кто есть кто?
10: Так кто есть кто? G-DU 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10 на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: «Пепси-истребитель». В 1996 году компания Pepsi запустила масштабную программу лояльности. Покупатели копили очки с упаковок напитка и обменивали на призы. В рекламном ролике было наглядно показано, что за 7 миллионов баллов можно стать обладателем настоящего боевого истребителя «Харрия». Студент Джон Леонард умел внимательно читать правила, особенно те, что написаны мелким шрифтом. Там значилось: недостающие баллы разрешено докупать по 10 центов за штуку, если у вас уже есть хотя бы 15 реальных очков. Математика проста. Самолет стоимостью 23 миллиона долларов выходил победителю всего за 700 тысяч. Джон нашел инвестора и прислал в компанию чек на недостающую сумму, официально потребовав приз. Руководство Pepsi отказалось выполнять условия, заявив, что реклама лишь юмористическая.

0: Мистическая фантазия. Дело «Леонард против PepsiCo» дошло до суда и потом даже легло в основу документального сериала от Netflix. Юристы бренда и военные эксперты доказали: истребитель – грозное оружие, а не товар из каталога. И добавили, цитата, «здравомыслящий человек не воспримет такое предложение всерьез». Тем не менее, компании пришлось дополнить рекламу титром «Шутка» и поднять стоимость боевого самолета до недосягаемых 700 миллионов баллов. Этот случай вошел в историю как критическая маркетинговая ошибка. Она едва не обернулась для корпорации многомиллионными убытками из-за одного непроверенного юристами кадра.
1: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Президент США Дональд Трамп после доклада спецпосланников Стива Уиткофа и Джареда Кушнера о переговорах в Москве и Киеве сначала позвонит Путину, а затем Зеленскому, сообщает издание «Киев Индепендент» со ссылкой на американского чиновника. Оба звонка предположительно состоятся 7 сентября. Переговоры в Москве и Киеве проходили 5-6 сентября. По словам американских переговорщиков, они были содержательными и важными. В Ростове-на-Дону в результате атаки дронов повреждена Донская государственная публичная библиотека. Это старейшее книгохранилище Юга России. Библиотечный фонд насчитывает более 5 миллионов книг, сообщили в правоохранительных органах. Ночью на 6 сентября Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Пострадали 4 человека. На Украине могут легализовать порнографию для пополнения военного бюджета. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Законопроект о легализации ожидает второго чтения в Верховной Раде. Местные депутаты отмечают, что в бюджет от такой деятельности могло бы поступать до 25 миллионов долларов в год. Такой суммы будет достаточно для приобретения 30 тысяч беспилотников. Глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Маниава покинет пост директора организации и выйдет из состава ее правления. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Маниавы. В ближайшие несколько месяцев она намерена организовать работу хосписа так, чтобы он смог функционировать без нее. Она также написала, что не намерена уезжать из России. Ранее суд Москвы назначил Маниаве запрет определенных действий по обвинению в распространении фейков об армии. Мера рассчитана до 30 октября. Свыше 40% путешественников, которые хотят открыть Арктику, выбирают Мурманскую область, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, на треть выросло и число иностранных туристов. Траты путешественников в регионе за 7 лет приблизились к 100 миллиардам рублей, а поток гостей вырос в 2,5 раза. Чибис отметил, что цель к 2030 году – выйти в миллион туристов ежегодно. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Деньги, которыми обладаешь – орудие свободы. Те, за которыми гонишься – орудие рабства. Жан-Жак Руссо.
0: Повтор программы.
3: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. В этом часе все основные заявления по итогам переговоров по российско-украинскому регулированию между украинской и американской делегациями. Встреча прошла в Киеве. Все заявления уже через минуту. Ну а также будем разбираться в перспективах сразу нескольких инициатив, которые были озвучены на встрече лидеров пятерки партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму на встрече с Владимиром Путиным. Речь о снижении ставки по льготной ипотеке для многодетных семей и о привлечении добровольцев с категории «Д» негоден на защиту объектов от дронов. Коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи в воскресенье снижался на 1,5%, 2231 пункт. Напомню, торги проходили в режиме выходных.

0: выходного дня, и для дополнительной сессии это нетипичная волатильность. 2231 пункт – это на 20 пунктов ниже, чем по итогам закрытия основной сессии торгов Московской биржи в пятницу. Коротко о ситуации на валютном рынке. Курсы Центробанка, установленные на выходные и понедельник. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Завершились переговоры на Украине между президентом Владимиром Зеленским и посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Это их был первый визит на Украину. В ходе переговоров с Владимиром Зеленским американские посланники заявили о стремлении добиться прогресса до зимы. Итогом стало, ну, по крайней мере, если верить заявлениям сторон, возобновление диалога. Стороны вновь обменялись оценками и подтвердили настрой на продолжение работы. После завершения раундов участники вышли на пресс-брифинг. В ходе него представители США заявили о желании вернуться к трехстороннему формату Россия, Украина, США. Об этом сказал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
1: Одна вещь, которую мы со Стивом действительно сочли бы продуктивной, это вернуться к трехстороннему формату, который нам удалось организовать примерно 6 месяцев назад. Мы уже поговорили с обеими сторонами, так что, надеюсь, очень скоро у нас будет прогресс в этом направлении. Думаю, важно говорить, конечно, о крупных вопросах, но также и о некоторых шагах по деэскалации, которые тоже можно было бы предпринять. Когда у нас был трехсторонний формат, нам со Стивом это, честно говоря, нравилось гораздо больше, потому что все разговаривали друг с другом напрямую. Нам не приходилось излагать украинцам российскую позицию, а россиянам украинскую. Все говорили друг с другом по-русски и действительно обсуждали эти вопросы в очень дружелюбной манере. Все на русском языке. Думаю, это было продуктивно.
0: Украинская сторона считает, что конфликт вряд ли закончится до зимы. Об этом пишет газета Financial Times. В публикации говорится, что Уиткоф и Кушнер привезли с собой не новые идеи, а обновленные версии уже опубликованных документов. И теперь пытаются возобновить интерес к прежним предложениям и сократить разногласия между Москвой и Киевом. Но спорный вопрос контроля над Донбассом никуда не делся. По мнению эксперта Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Картунова, прорыв в переговорном процессе вряд ли случится. Напротив, на данный момент все идет к эскалации.
2: Если речь идет о переговорах на высшем уровне, то есть о проведении какого-то трехстороннего саммита Россия, Украина, Соединенные Штаты, то здесь есть российская позиция. Она предполагает, что такой саммит возможен только в случае, если все основные вопросы, которые сейчас остаются спорными, согласованы на более низких уровнях. И саммит является не началом переговорного процесса, а его завершением. Но пока что, в общем, процесс, собственно, практически не начался, поэтому говорить о его завершении, тем более, было бы преждевременно. Ну, у украинской стороны на этот вопрос есть другие взгляды, то есть они, наоборот, считают, что саммит мог бы стать каким-то катализатором переговорного процесса и облегчить достижение договоренности. Я думаю, что, к сожалению, пока что говорить о том, что ситуация как-то начинает налаживаться преждевременно, сохраняется угроза не просто продолжения конфликта, но и его дальнейшей эскалации, вот с учетом того, что Украина увеличивает масштабы своих ударов по объектам в глубине российской территории, Россия отвечает на это, такая эскалация может продлиться еще достаточно долго. Но, тем не менее, конечно, даже и этот эскалационный цикл не может быть бесконечным. Говорят о том, что есть надежда на достижение существенного прогресса еще до конца этого года.
0: Переговоры прошли в несколько этапов. На втором к участникам присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. От украинской стороны в переговорах участвовали президент Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов, руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахами. А в субботу американская делегация посещала Москву. Переговоры Владимира Путина с Кушнером и Уиткофом продлились более 3 часов. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу содержательной и конструктивной. В свою очередь, издание Bloomberg подчеркивает, Путин готов остановить конфликт, но только на своих условиях. к другим темам. Ставку по льготной ипотеке могут снизить для многодетных семей. С такой инициативой ранее выступила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Ее поддержал Владимир Путин. Омбудсмен предложила сделать ставку на индивидуальное жилищное строительство или ИЖС ниже, чем на покупку квартиры. В прошлом году, по данным Росстата, показатели строительства по ИЖС росли на 2%. Но в нынешнем году этот сегмент показал резкое падение, более чем на четверть. Отрицательная динамика объясняется изменением условий льготной ипотеки. А в целом интерес к ИЖС растет, заявил член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Денис Моргунов.
3: В 2025 году у нас было две семейные ипотеки на семью. На данный момент, с февраля месяца, у нас одна семейная ипотека на семью. В том году достаточно большое количество людей уже взяли на одного из членов семьи ипотеку. А в этом году они не смогли взять. И в связи с этим произошло снижение. Второй вопрос – это непосредственно рост цены по сравнению с прошлым годом. И на ИЖС в том числе. В первую очередь заинтересованы в ИЖС семьи с большим количеством детей. Потому что купить квартиру в многоквартирном доме с большим количеством комнат – это очень большое количество денег. То есть это совершенно разные цены, чем построить дом. Значительно улучшение ситуации на рынке ипотеки за счет дополнительной субсидированной именно ИЖС, а именно для многодетных семей, не будет. Это именно точечное выделение субсидий определенным категориям граждан.
0: По прогнозам Дом.РФ, по итогам всего года показатель строительства по ИЖС снизится на 11%, до 56 миллионов квадратных метров. Новые льготы затронут очень ограниченный круг людей, подтверждает и заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов. По его словам, это позволит избежать перегрева рынка, хотя и не станет универсальным решением жилищного вопроса для многодетных.
4: Предложение, которое сейчас озвучивается, сделать льготную ставку по ипотечным кредитам для многодетных, оно в данном случае не послужит перегреву этого рынка, оно поддержит его. Практика показывает, что это наиболее удобный вариант решения жилищных проблем для таких семей. Подводные камни, по большому счету, заключаются в том, что это не универсальное решение. Это решение, которое годится для многодетных семей, у которых есть источник дохода и достаточно приличный, которые готовы жить за городом, у них есть свой автотранспорт, они понимают, как возить детей в школу, каким образом зарабатывать на жизнь. В тех случаях, когда многодетная семья к этому не готова, это подходит не для всех. Поэтому это целесообразное решение, но это никоим образом не универсальное решение.
0: Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает возможность бесплатно выдавать землю под ИЖС, если в течение 3 лет на ней будет построен и зарегистрирован объект. Он отметил, что согласно соцопросам, 63% населения страны хотят жить в частном доме. Снижение ставки по льготной ипотеке для многодетных семей – это не единственная инициатива, которая была предложена на встрече Владимира Путина с 5 лидеров предвыборного списка «Единой России». Другая инициатива – это отправлять добровольцев с категории «Д» или категории «Негоден» на защиту объектов от дронов. Об этом прямо сейчас. Эту инициативу представил военкор Евгений Поддубный. Призывники категории «Д» — это те призывники, которые негодны к военной службе и сейчас не могут попасть в армию даже в статусе добровольцев. Поддубный утверждает, что сейчас группа таких добровольцев в виде исключения попросила допустить их к защите объектов от беспилотников.
5: Бойцы, которые получили ранение, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях по обороне неба, уничтожению беспилотников. Понятно, что не все. И понятно, что просто есть костяк добровольцев, которые вот так оценивают свои силы. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников. Речь не идет о переднем крае. Свой город, свое село, свое предприятие.
0: Юристы отмечают, что категория «Д» – это самая редкая группа здоровья, которая выставляется в военкоматах. В список болезней, утвержденных для соответствия этой категории, входят более 200 наименований. В частности, это шизофрения, злокачественные опухоли, рассеянный склероз или ВИЧ. Необходимость в этом есть с учетом усиления беспилотной опасности. Ну и также есть люди, которые вернулись с фронта и в силу проблем со здоровьем не могут продолжать участвовать в боевых действиях, но при этом и в мирной жизни они не нашли себе применения, рассуждает военный эксперт, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.
6: Во-первых, много все-таки у нас военнослужащих, которых комиссовали по разным диагнозам. Их надо как-то трудоустроить. Создается и кадровый резерв региональных чиновников, вплоть до губернаторов. В то же время кто-то не нашел себя в мирной жизни, хотел бы продолжать службу, а силы физических недостатков не может это делать. Но в то же время стрелять по дронам, допустим, они вполне могут. Разные люди, разные ситуации. Кто-то уже устал и не хочет больше воевать, а кому-то не хватает адреналина. Это многим свойственно, кто участвовал в боевых действиях. Можно вспомнить Алексея Моресьева.

0: Типа, который даже лишившись обеих ног летал на истребители во время войны. С учетом того, что интенсивность дронов возрастает фактически с каждым, если не днем, то месяцем точно, необходимость в этом есть. И действительно есть потребность защищать всякие стратегические объекты. Можно их защищать инженерными методами, создавать такие каркасы на тех же нефтебазах или там оборонных предприятиях. А можно создавать такие огневые группы. Многие наши предприятия заинтересованы в создании такого рода отрядов.
1: На пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что укрепление ПВО – это единственный способ предотвращать удары по гражданской инфраструктуре, пока продолжается российско-украинский конфликт. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. 5G будет в России. Российским операторам «Большой четверки» разрешили разворачивать сети пятого поколения спустя 7 лет после начала коммерческого запуска 5G в мире. Госкомиссия позволит МТС, Мегафону, Т2 Мобайл, Вымпелкому использовать уже имеющиеся частоты, которые раньше применялись для сети LTE, это 4G. Операторы должны запустить эту услугу в городах-миллионниках не позднее декабря будущего года. Сколько времени займет внедрение 5G и когда его смогут использовать обычные абоненты? Насколько быстрее станет мобильный интернет? И кому новая технология действительно нужна? Пользователям или прежде всего бизнесу? В этом разбиралась Ольга Зуева.
2: 5G – это следующий после LTE стандарт мобильной связи, и в зависимости от диапазона оборудования и нагрузки сети, скорость может быть в несколько раз выше, чем в 4G в LTE, а задержка при этом значительно ниже. И последнее, особенно важно не столько для просмотра нам с вами видео со смартфона или ноутбука, сколько для промышленных и автоматизированных систем. Сейчас 5G уже широко используется на развитых рынках среди лидеров страны Персидского залива, Северная Европа, развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая и США. Но вот гораздо больше потенциал операторы видят в корпоративном секторе, рассказывает генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
3: Они точно совершенно разгрузят LTE. Практически вся емкость в стране уже выбрана. И мы, как телеком-операторы, вкладываем миллиарды рублей каждый год для того, чтобы эту емкость расширять. Чтобы привести пример понятный, многим, вот вы сейчас грузите какой-нибудь медиа-контент в течение 5 минут, с высокими скоростями 5G вы будете это делать за минуту. Почему мы как отрасли ратовали за внедрение 5G, это не столько про скорость. Конечно, основной будет колоссальный потенциал реализован в направлении B2B. От потребителей никто не будет ждать каких-то сейчас больших инвестиций, затрат. На первом этапе это, безусловно, будут какие-то небольшие несущественные платы за использование высоких скоростей. С момента официального запуска, буквально там на следующий день, будут появляться у всех телеком-операторов какие-то предложения, тарифы, интересные решения.
2: И Мегафон также рассчитывает прежде всего на применение пятого поколения в промышленности, городской инфраструктуре и логистике, отмечает директор по связям с государственными органами Мегафона Владимир Месропян.
4: Решение Государственной комиссии по радиочастотам, как нам кажется, открывает новую главу в развитии телекоммуникационной отрасли в нашей стране. Ранее в собственной лаборатории мы уже протестировали сценарий перехода на 5G как для частных корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры на отечественном и доступных образцах иностранного оборудования. Ожидаем, что технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей.
2: Сам факт появления 5G не означает, что мобильная связь и интернет начнет работать в несколько раз быстрее. Во-первых, понадобится совместимый аппарат и телефон. Во-вторых, оператор должен развернуть сеть в конкретном месте. А в-третьих, эффект будет зависеть от того, какие частоты оборудование используются. Глава Мегафона также ранее заявлял РБК, что на первом этапе для пользователей принципиально ничего не изменится. Использование имеющихся частот позволит увеличить скорость передачи данных, ну, примерно на 20%. По его словам, 5G поддерживает только 10% используемых сейчас телефонов, причем у части устройств, например, Apple, доступ к этой технологии для российского региона пока закрыт. И переход на 5G не станет для абонента какой-то революции, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
5: Скорость в России, по данным нашего приложения Мегабит, 24 мегабита в секунду. То есть достаточно хорошая, которая позволяет смотреть видео высокой четкости. Скорость, которая позволяет развивать 5G, она на порядок выше. То есть, допустим, там не 24, а 240. Ну, что вы с ней будете делать? Допустим, для людей, которые качают торренты, ну, это, наверное, удобно. Вначале за 10 минут, будет качать за минуту. Но таких людей меньше 0,1%. Всегда смысл есть ко времени. То есть, если вы опоздали на, не знаю, электричку, вот, вам придется ждать следующую. То есть, мы пока понимаем, что мы время определенно упустили. И у нас не будет 5G иметь такой же цикл, как в других странах.
2: 5G изначально создавался, ну, в том числе для промышленности, когда

0: Да, между собой должны надежно и практически без задержек обмениваться данными машины, датчики и другое оборудование, объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
1: 5G изначально разворачивался с точки зрения бизнеса, прежде всего, организации так называемого промышленного интернета вещей, разворачивание частных сетей связи на тех или иных производственных объектах, где сложно или там невозможно обеспечить надежную проводную связь, но при этом есть необходимость высокой связанности, низкой задержки связи между оборудованием. Ну, например, если компания эксплуатирует парк беспроводных самосвалов в карьере, необходимо когда-то удаленно управлять, получать с них телеметрию, вот 5G для этого идеально подходит.
0: В любом случае операторам предстоят инвестиции, даже если сеть разворачивается на уже использованных частотах LTE, как это предполагается, оборудование на базовых станциях необходимо модернизировать, менять часть антенн, передатчиков и другие технические наладки должны происходить. При этом операторы могут получить дополнительный доход за счет роста потребления трафика. Поэтому пока не очевидно, придется ли абонентам непосредственно платить больше за 5G или меньше за LTE.
2: Редакция РБК также направила запросы операторам Выпилком и Т2. Ответа пока мы не получили. А в том, кому 5G действительно нужнее всего, пользователям или прежде всего бизнесу, разбиралась Ольга Зуева. Инсайдеры на уходящей неделе раскрыли детали дизайна новых продуктов Apple. Официальная презентация назначена на 9 сентября. По данным блогеров и обозревателей, главной новинкой станет складной iPhone, который может получить название Ultra. Вместе с ним ожидается премьера iPhone 18 Pro и Pro Max, а также новых Apple Watch, AirPods и некоторых устройств для дома. Судя по муляжам, которые в конце августа продемонстрировал канадский техноблогер Льюис Хильзентегер, iPhone Ultra получил более округлый корпус, переработанный блок камер и новое расположение динамиков. При этом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max визуально почти не отличаются от уже появлявшихся ранее макетов. Но зато в видео показали два возможных оттенка, новых возможных оттенка. Это Rose Crimson с красно-розовым тоном и Space Black, космический черный. Подобные утечки перед презентацией играют на руку компании, так как привлекают большее внимание аудитории, пояснил техноблогер Влад Филатов.
3: За последние 5 лет утечки стали нормой. Зачастую они подтверждаются. Крайне редко бывает так, что они рождаются на пустом месте в виде слухов. Чаще всего все источники информации, которые публикуют, соответственно, эти сливы, проверяют, что данные источники являются настоящим. И зачастую эти источники именно с производства того или иного устройства. И здесь, на самом деле, логичная связь, так как устройство производится сильно до презентации и тяжело скрыть тот или иной гаджет, когда речь идет именно о производстве миллионов устройств для того, чтобы их после презентации в течение максимум месяца отправить до конечных потребителей. И как раз тут и происходят моменты, когда начинаются какие-то определенные сливы, утечки. Зачастую эти моменты, конечно же, продаются. Ну и кто-то из сотрудников хочет таким образом заработать. Для любой компании, кто бы что ни говорил, это является дополнительным пиаром и дополнительным информационным поводом в сети. Причем несколько раз крупных производителей фактически ловили на том, что они делали якобы утечки, как раз чтобы вызвать определенный информационный поток.
2: Новая презентация станет первым мероприятием, которое проведет новый генеральный директор Apple. Бывший глава Тим Кук в конце августа оставил должность после 15 лет на посту. Его сменил бывший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус. Уникальное событие в чемпионате Нидерландов по футболу. Вратарь впервые там забил даже не один, а 2 мяча в одном матче. Причем это сын известного футболиста и тренера Рональда Кумана, Рональд Куман-младший. Он играет на позиции вратаря за клуб Телстар. Как отмечают нидерландские СМИ, в 5-м туре чемпионата Нидерландов в матче с Камбюром Телстар играл в 10-ром и проигрывал 0-2. Но вратарь Куман-младший сначала реализовал пенальти на 63-й минуте, а потом еще один аж на 11-й добавленной минуте ко второму тайму, после чего получил желтую карточку за неспортивное поведение во время празднования. Интересно, что Куман-младший не в первый раз реализует свои бомбардирские способности в концовке прошлого сезона. Именно гол Кумана с пенальти спас клуб «Толстар», а

0: вылета из высшего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу. Впрочем, есть еще куда расти в плане количества голов, которые могут забивать вратари. Отмечу, что самый результативный вратарь, который забил больше всего мячей за свою карьеру, это бразилец Рожерио Сенья. На его счету аж 131 гол. Он причем рекордсмен среди вратарей по голам со штрафных. На втором месте парагваец Хосе Луис Чилаверт, 67 голов. На третьем месте мексиканец Хорхе Кампос. Он забил за свою карьеру 46 голов. В общем, в рейтинге лучших вратарей по количеству забитых мячей почти сплошь латиноамериканцы. Но не только этим отметилось воскресенье в мире спорта, не только этим уникальным достижением Кумана-младшего в чемпионате Нидерландов. Другое событие важное произошло в сезоне Формулы-1 в гонке Гран-при Италии, которая прошла в Монце. Итальянцы, оказывается, там не выигрывали 60 лет. И вот первым за этот срок итальянцем, который там победил, стал гонщик Кими Антонелли, выступающий за команду Мерседес. И теперь он еще больше укрепил свои позиции в рейтинге, в личном зачете гонщиков. И, соответственно, у него стало еще больше шансов на победу в общем зачете чемпионата мира. Вы слушаете радио РБК.
1: Кинопортфель.
2: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – американская комедия «Аферисты Дик и Джейн развлекаются». 2000 год, Дик Харпер получает резкое повышение в крупной корпорации «Глободин», и его просят уже завтра выступить в телевизионном эфире с комментарием финансовых результатов компании. Вместе с женой Джейн они строят планы на безбедную жизнь. Джейн успевает уволиться с нелюбимой работы, но уже на следующий день в прямом эфире становится понятно, что Дика подставили. Акции компании обрушились, Дик потерял работу, пенсионные накопления и привычный уровень жизни. Самое обидное, что обычные сотрудники пострадали, а генеральный директор вышел сухим из воды.
3: Он обанкротил компанию и сбежал, прихватив 400 миллионов долларов.
4: Наши сбережения, пенсия, все пропало. Вот такая заковыка, Дик.
2: Главные роли в фильме исполнили Джим Керри и Теа Леоне. Картина вышла на экраны в 2005 году, обыграв реальное банкротство компании Enron в 2001. Эту историю вам расскажут в фильме, заставив не раз от души посмеяться. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Дик полностью зависит от одной компании. Когда она рушится, он теряет и зарплату, и все сбережения. Вывод. Высокий доход не означает финансовую устойчивость. Важно иметь накопление и желательно не в акциях работодателя. А еще лучше не строить всю свою жизнь на одном источнике дохода. Второе. Дик и Джейн от безысходности становятся грабителями и аферистами, но делают это вместе. Они обвиняют друг друга в прошлых финансовых неудачах и денежном крахе. Вывод. Деньги деньгами, но любовь и поддержка близких гораздо важнее. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». Добавьте в свой кинопортфель комедию, которая напоминает, как важно иметь подушку безопасности и не иметь долгов, даже если у вас сейчас высокая зарплата.
5: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Пароль кошельку. висит фраза – это основа безопасности в крипте. Набор из 12 или 24 слов, который открывает полный доступ к вашему кошельку и средствам в нем. По сути, это мастер-ключ. Он создается при настройке кошелька и заменяет длинные криптографические коды на понятную последовательность слов. Но за этой простотой огромная сложность. Подобрать такую комбинацию практически невозможно. Главное правило – у кого есть сид-фраза, у того есть деньги. При этом система

0: студии с обзором экономических событий Юлия Родина. Семь ведущих стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир приняли решение сохранить добычу нефти в октябре на уровне сентября, говорится в сообщении организации. Таким образом, квота России на добычу нефти в октябре составит 9,9 миллионов баррелей в сутки. Следующая встреча «семерки» назначена на 4 октября. Россия поставила в Гонконг почти 100 тонн золота за 7 месяцев года. Показатель стал рекордным и почти в 3 раза превысил объем ввоза за аналогичный период прошлого года, сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. По их данным, Москва поставляет золото в КНР в обмен на экономическую поддержку со стороны Пекина. Суммарно с 2022 года компании Гонконга приобрели российское золото на 35 миллиардов долларов. Компания Seven инвестирует свыше 2 миллиардов рублей в развитие Мурманского судоремонтного завода. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В планах Seven Group перепрофилировать большую часть территории завода под современный судоремонт. В производство вложили уже более миллиарда рублей. Больше половины россиян не нашли замену ушедшим зарубежным брендам. Об этом говорится в исследовании платформы СДЭК. По мнению россиян, хорошие отечественные замены Adidas, H&M, Zara и Uniqlo нет. В таких категориях, как смартфоны и спорттовары, россияне принципиально выбирают импорт. Только 16% респондентов отметили, что предпочитают российские марки зарубежным. Больше новостей на сайте РБК.
1: У микрофона Олег Овчаренко. Здравствуйте. Сейчас о космическом запуске, который на европейском континенте многие называют историческим. Немецкая компания Isar Aerospace выполнила первый успешный запуск ракеты-носителя «Спектрум» в космос. Об этом стартап сообщил в соцсети X. Цитата. «Мы на орбите и только что вошли в историю Европы. Впервые ракета, разработанная частной компанией, достигла орбиты с территории континентальной Европы. Ракету запустили с норвежского космодрома в рамках миссии «Вперед и вверх». Впрочем, это событие не говорит о том, что Европа включилась в космическую гонку. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Марией Пичугиной высказал доцент факультета космических исследований МГУ Иван Самыловский.
2: Значение действительно солидное. Говорить о том, что раньше там не включалась в космическую гонку, теперь включилась, конечно же, неправильно, потому что у Европейского космического агентства ракеты-носители были и есть. Другое дело, что это ракеты-носители большие. Ну, вот у них серия «Ариан», которая запускалась в том числе с космодрома Куру. А потом, как со многими бывало, пересели они на ракеты от SpaceX. И то, что сейчас успешно развивают направления собственные, это, конечно, ну, для них полезно. Да и вообще, наверное, полезно, потому что есть возможность меньше ждать очереди на запуск, есть возможность собрать партию небольших аппаратов и, не дожидаясь, пока большая ракета космического назначения созреет, соберется, запустить на небольшой.
3: Ну вот сама компания говорит об этом как о прорыве буквально. А является ли это прорывом или просто демонстрация технологий?
2: Надо сказать, что хорошо пиарщики отрабатывают. Прямо фундаментальный прорыв. Ну, так положено говорить. А с точки зрения ракет от небольших коллективов, ну, опять-таки, мы, естественно, понимаем, что финансы на все это дело они берут не из ниоткуда, из источников известных. Да, для небольших коллективов, конечно, сейчас каждый такой успешный запуск — это прорыв, ну как прорывы тоже могут быть различных масштабов. Сейчас действительно идет такая пора, когда каждый, кто может, пытается на этом Клондайке отрыть себе лунку, из которой будет черпать дальнейшие источники финансирования.
3: Насчет финансирования, кстати, по прибыльности, какие сегменты космической отрасли могут больше всего денег принести? Это спутниковые услуги, запуски, возможно, на чем зарабатывают?
2: Такое ощущение, что реально ничего более нормального по прибыльности, чем связь и ретрансляция, причем из больших космических аппаратов, которые может там 15-20 лет работать и обеспечивать огромное количество абонентов.

0: вряд ли придумать можно. Вроде бы рынок дистанционного зондирования Земли и данных дистанционного зондирования Земли вполне конкурентен по объемам, но нужно понимать, что он довольно-таки специфичен. Он зачастую не такой стабильный по охвату, все-таки не такой большой, как ретрансляции и телевещания. Ну и, естественно, то, что называется двойным назначением, но там свои особенности.
1: Если говорить в целом о рынке запусков, например, что касается частных компаний, за последние лет 10, как изменилась расстановка сил, изменилась ли вообще конкуренция? Кто сейчас основные игроки?
0: Ну, у нас по общему объему запусков, видимо, действительно лидирует SpaceX. В связке со своими контрагентами большое количество запусков производит, большое количество контрактов на них засажено. Дальше по нисходящей, по-видимому, в первую очередь государственные запуски Китайской Народной Республики. Следом идут, видимо, примерно в параллель запуски от Российской Федерации и запуски от Индии.
1: Вот развитие частных ракет, частных компаний и многоразовых, в том числе ракет, как-то повлияло на стоимость доступа в космос? Это стало дешевле?
0: В принципе, да. Действительно, это стало доступнее, чем было раньше. На самом деле, такие опосредованные воздействия мы даже наблюдаем, когда говорим сейчас о возможности запустить космический аппарат даже на большой ракете. Все-таки в целом это стало доступнее. Проще стало встроиться вот в ту самую очередь ожидания для запусков на больших ракетах.
2: В марте прошлого года первая немецкая ракета-носитель «Спектрум» компании Isar Aerospace потерпела неудачный запуск. Полет завершился всего через 45 секунд. Ракета взлетела по плану, но вскоре отклонилась от курса и рухнула. От космических путешествий к пешим. Пара россиян, которые отправились в такое путешествие из Москвы во Владивосток, дошла до Бурятии. Речь идет о супругах Паше и Томе Погосян. В январе они выдвинулись из Москвы и поставили перед собой вызов – дойти пешком до Владивостока. Сейчас они прошли в общей сложности более 6000 километров и находятся в бурятском поселке Каменск. За это время путешествие обошлось им примерно в 400 тысяч рублей. Ранее в нашем эфире в беседе с Александром Ляпиным Тома и Паша Погосян рассказали, что строгих дедлайнов, когда они планируют добраться до Владивостока, они не ставят, но ориентировочно хотят закончить свое путешествие в апреле следующего года.
3: Мы, получается, когда выходили, была зима как раз-таки, и мы выходили в зимней одежде, потом просто поменяли ее на более профессиональную, и вот эту экипировку мы потом сменили уже, как бы сезон сменился, уже на более легкие вещи. Сейчас, соответственно, скоро начнется прохладно будет, холодно, и мы опять наденем наши теплые куртки.
4: А вы носите с собой все или закупаетесь в дороге?
5: У нас в крупных городах они как контрольные точки. У нас до этого был Иркутск, через пару дней мы будем в Улан-Удэ. И мы в Улан-Удэ в крупном городе уже будем пересматривать гардероб под сезон. Что-то докупаем, что-то отправляем. В сети уже будем полностью на зиму переодеваться.
4: А если не секрет, сколько хотя бы примерно вы уже потратили на путешествие?
5: На сегодняшний день это порядка 400 тысяч, это за 8 месяцев, получается, в среднем на человека у нас выходит в месяц 25 тысяч рублей.
4: А сколько в день тогда, если вот сейчас пересчитать?
5: Пускай будет там 900 рублей.
4: Ну, около 1000 получается, да. Бытовые моменты, вот вы питаетесь как и чем? Это кафе, это магазины, это что-то с собой, что-то, может быть, готовите? Потому что я так подозреваю, что по ходу вот этого пешего путешествия не везде же можно какую-то инфраструктуру городскую или даже сельскую обнаружить.
5: Все правильно, в зависимости от инфраструктуры мы уже рассчитываем питание. Объясню как. Если ничего нету, мы заранее что-то закупаемся и в процессе там где-то можем что-то приготовить, где-то остановиться. Если инфраструктура есть, то тогда мы ей пользуемся. Заходим в кафе, магазины.
4: А вот останавливаетесь как? В палатке, в гостиницах? Может быть, с кем-то вы договариваетесь заранее, когда в какой-то населенный пункт приходите, кто-то, может быть, готов вас приютить? Как это происходит?
3: Палаток у нас с собой нет. Мы ночуем в основном это гостиницы, мотели. Если есть возможность взять квартиру, можно и снять. Либо к себе как раз-таки приглашают местные жители. Они могут узнать о нашем путешествии через социальные сети и просто вот написать нам или же даже по дороге нас увидеть и пригласить к себе. Заранее, если честно, это все сложно спланировать, потому что очень часто можно в процессе поменять маршрут, поэтому чаще всего это происходит как-то больше, наверное, день в день.
4: Не было такого, что приходилось на улице ночевать?
3: Нет. Пару раз только на заправку заправке ночевали, и все.
4: Что можете сказать о туристической инфраструктуре от Москвы до Бурятии? Насколько качественная туристическая инфраструктура, услуги, может быть, какие-то объекты для туристов, как вы оцениваете?
3: В основном,

0: Конечно, мы идем по трассе. Если говорить именно про дорогу, там, конечно, мало что можно увидеть, но у нас как раз-таки одна из наших целей является именно посмотреть достопримечательности, познакомиться ближе с городом. И когда мы уже доходим до определенных населенных пунктов, мы, конечно, знакомимся, стараемся как можно больше охватить. В целом, если говорить про развитие гостиниц или кафе придорожное, мы больше про это. Ну, конечно, нет такого, что идешь и 200-300 километров, чего абсолютно нет.
1: Ну и в финале, когда вы планируете дойти до Владивостока? Есть у вас план?
2: Вообще, когда мы выходили, мы примерную дату планировали, это следующий год, апрель месяц. Но это настолько все переменчивое, потому что где-то мы подстраиваемся под самочувствие, где-то под погодные условия. Сильно жесткого графика нет. Больше стараемся, если куда-то даже в поселок заходим, посмотреть больше. Где-то ты чувствуешь, что надо отдохнуть, чтобы не перегореть. Мы останавливаемся, делаем отдых. Примерно на сегодняшний день это дата апрель следующего года.
3: Напомню, из Москвы супруги выдвинулись в январе 2026 года. За время путешествия туристы успели посетить Байкал и искупаться в нем, увидеть стелу Европа, Азия и другие достопримечательности. До Владивостока им осталось примерно 3500 километров. Из Улан-Удэ, из Бурятии до границы с Монголией всего-то в районе 230-240 километров, недалеко и граница с Китаем. А въезд в Китай россиянам на автомобиле упростят. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин. По его словам, российские власти ведут переговоры с китайской стороной о двустороннем соглашении. Согласно проекту, физические лица смогут пересекать границу на личных автомобилях. Есть, правда, лимит на количество пассажиров – 8 человек. Речь идет о 5 контрольно-пропускных пунктах, и, по словам Никитина, они уже к работе готовы. Подобное предложение действительно актуально как для китайских, так и для российских туристов, отметил ранее в эфире в беседе с Марией Пичугиной председатель Совета Ассоциации в сфере российско-китайского туризма «Мир без границ» Александр Львов.
4: Сейчас у нас возможно пересечение российско-китайской границы и с российской, и с китайской стороны исключительно на 3 видах транспорта. Да, это грузовое сообщение, пассажирский транспорт, автобусы, ну и спецтранспорт. Должен отметить, что на самом-то деле эти переговоры с китайцами ведутся уже почти 9 лет по пассажирке. Но вот только сейчас, после волшебных кивков со стороны Министерства экономического развития, которое у нас за туризм отвечает в этой стране, надо же выполнять показатели нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Там есть цифры по количеству посетивших Россию иностранных туристов, в первую очередь китайских, к 2030 году. Поэтому прикладываются все усилия, чтобы этот показатель выполнить. И, конечно, автотуризм будет одним из серьезных драйверов для этого.
5: А что мешало принять такое соглашение на протяжении 9 лет? Или просто нацпроекта не было?
4: Нет, нацпроект был, просто такой не самый простой процесс. Китайцы, в принципе, не очень договороспособны, с ними всегда очень тяжело какого-либо рода документа подписывать, но вот сейчас мы к этому потихонечку приходим.
5: А есть ли понимание, речь идет о полноценном свободном въезде, или все-таки это некий режим по специальным маршрутам, по специальным разрешениям?
4: Предполагается, что это будет свободный въезд, именно с туристическими целями, конечно, это будет в первую очередь поездки по приграничным районам, те 5 пунктов пропуска, которые сейчас уже оборудованы для этого и которые готовы к работе. Это 2 в Приморском крае, 2 в Забайкальском крае, ну и Каникурган, это, собственно, Амурская область. Предполагается, что таким образом китайцы будут путешествовать по всей стране, то есть не только в приграничные районы.
5: Нужно вообще в целом это туристам? Сейчас какой спрос на автомобильные путешествия в Китай?
4: Спрос есть в обе стороны, как минимум это дешевле. Есть определенные наши проблемы с бензином, конечно, но верим в то, что это все прекратится и рано или поздно закончится, соответственно, полноценные путешествия будут доступны. Это действительно большой будет прорывной решение. И другое дело, что пока только идут переговоры. Сейчас документ в стадии согласования внутри России между федеральными органами исполнительной власти ответственными. Вот через какое-то время он попадет в Китай, там его долго будут мусолить. Но мой прогноз, что это где-то середина следующего года. Только подпишем, а потом еще он должен вступить в силу. То есть, при хорошем раскладе это 28-й год.
3: Пассажиропоток между Россией и Китаем за первые 5 месяцев этого года вырос почти в 1,5 раза и превысил 900 тысяч человек. Зимовка в теплых странах станет менее беспечной. РБК.
6: коллекция.
3: В Таиланде сократились сроки для пребывания россиян без визы. Теперь это уже не 60 дней, а 30. Вместе с тем ужесточились и условия для так называемого визарана. Как это повлияет на планы россиян перезимовать в теплых странах? И появятся ли у Таиланда конкуренты за удаленщиков? Выясняла Яна Ритунская.
7: Возможно, направление для зимовки не изменилось.

0: изменится кардинально, с этим согласились все опрошенные мной спикеры, но все же подобное времяпрепровождение станет не таким беспечным, как раньше, потому что если раньше россияне, которые уехали из страны, они могли просто находиться в Таиланде, делать так называемые короткие визараны в соседнюю страну и возвращаться обратно, то теперь им будет делать это сложнее, потому что по наземным границам они могут делать теперь только 2 раза в год, такие перебежки так называемые. Продлеваться будет их пребывание в стране на 30 дней еще, то есть суммарно это как раз 3 месяца получается пребывание в Таиланде. И все-таки такие ограничения повлияют на решение тех, кто хотел бы перезимовать, просто потому что придется задуматься о том, чтобы оформлять другого рода визы, так считает директор по продажам авиабилетов консьерж-сервиса «Консьерж» Евгений Шестаков.
1: Уже с прошлого года, даже до вот этих изменений, уже тайские власти очень серьезно рассматривали на этих границах людей, которые возвращаются, и очень много было отказов. То есть этого, наверное, уже больше не будет. Людям придется либо делать эти визы, но такую визу можно сделать только 1 раз в год. То есть 2 месяца плюс 1 месяц продления. Но в Таиланде заработала на самом деле еще система ДТВ-виза, такая есть так называемая. Она дается на 5 лет. Про нее известно уже где-то 5 лет, но, как часто бывает в Таиланде, сами тайцы не до конца понимают, как их сделать. Сделать их очень сложно. То с прошлого года, насколько мне известно, очень много людей получили вот эти ДТВ-визы, кто хочет там жить легально, по-настоящему.
0: Ну, вообще эти ДТВ-визы, их еще называют Digital Nomad, для тех, кто работает на удаленке, либо вообще планирует релоцироваться и подтверждает свой доход. То есть они должны подтвердить, что это состоятельные граждане, которые готовы вкладываться в экономику страны. Появляются у Таиланда и конкуренты за зимовщиков. В первую очередь мне все собеседники называли Вьетнам. И в этом случае зимовать там комфортнее и дешевле даже, чем в Таиланде. Прям с моими собеседниками посчитали, что примерно 150 тысяч рублей в месяц минимум будет уходить на зимовку в Таиланде. Из них 50 тысяч, ну или 500 евро, это минимальная стоимость аренды виллы или дома. Далее питание, там примерно 2500 рублей в день. Но, опять же, мы говорим про совершенно базовое питание, которое не включает в себя роскошные вечеринки и в целом какое-либо приятное времяпрепровождение в ресторанах. И, кроме того, это аренда байка, ну куда же без него, в Таиланде базовый способ передвижения тоже обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Еще раз повторюсь, это все без каких-то излишеств. В этом случае Вьетнам дешевле, примерно в 2 или даже 3 раза, и сейчас еще не настолько облюбован туристами. А вот если говорить, например, про Бали, который широко был известен тоже как место для зимовки обеспеченных, в частности, россиян, и довольно много знаменитостей, блогеров туда уезжали, то сейчас, как вот сказали мои собеседники, там, цитата, не вайбово. Перенаселенный сейчас стал курорт, и вместо этого как раз Вьетнам может выигрывать. Все-таки, несмотря на ограничения, Таиланд не потеряет своей популярности, хотя конкуренцию все же появилась, считает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
2: Обычно все эти ограничения зимовщики обходили. Мы ждем сейчас подробного разъяснения, какие будут требования по поводу выезда или вылета из страны. И дальше будем рассказывать тем, кто будет надолго оставаться в Таиланде. Безусловно, есть небольшой этап в другие направления. Кто-то выбирает Индонезию, кто-то вдруг выбирает Вьетнам. Кто-то вообще далеко на какие-нибудь неизведанные острова пытается выбрать себе. Но Таиланд – это все-таки максимальный процент зимовщиков.
0: У Таиланда есть еще определенные минусы, не только связанные с юридическими аспектами пребывания там, с оформлением визы, но и, так скажем, с контингентом, который там присутствует. Я сейчас говорю не про местных жителей ни в коем случае. Все мои собеседники сказали, что и в Таиланде, и во Вьетнаме, и в других направлениях для зимовки местные жители очень позитивно относятся к тем, кто приезжает зимовать. Я сейчас говорю о тех, кто может быть не лучшим примером для воспитания детей, если едут туда семьями зимовать. Вот рассказал об этом и более подробно раскрыл этот тезис travel-блогер Игорь Балдин. Он часто выбирает разные страны для зимовки, сравнивает, как там проходит. Вот от Таиланда он решил отказаться.
3: Таиланд с каждым годом становится все дороже и дороже. После того, как там декриминализировали некоторые наркотические вещества, там стало больше различных преступлений. И мы, например, как семья с 2 детьми, не остались там как раз-таки по причине того, что вот там много того, что не очень хорошо влияет на воспитание детей. Во Вьетнаме, на наш взгляд, примерно в 2-2,5 раза дешевле, если брать, например, такие курорты, как Ничанг и Дананг. Погода может быть немножечко хуже. Если говорить про отношение к местным, то местные прекрасные, что в Таиланде, что во Вьетнаме, они хорошо относятся к иностранцам, хорошо относятся к удаленщикам. Главное — уважать их культуру, вести себя хорошо, поменьше пить алкоголь, и тогда все будет прекрасно.
0: Ну, а если мы говорим не о тех, кто выбирает поездки в Таиланд,

0: ты в другие страны на долгий срок, то, скорее всего, с обычными туристическими визитами россиян в Таиланд ничего не изменится, просто потому что они, как правило, составляют срок меньше, чем 30 дней, и туроператоры, как они рассказали ранее в эфире радио РБК, вряд ли ждут каких-то серьезных изменений в оформлении виз.
1: О том, как визовые ограничения в Таиланде повлияют на зимующих там россиян, рассказала Яна Ретунская. В России появится диагноз сверхожирения. Речь идет о пациентах, индекс массы тела которых выше 50. Соответствующий проект клинических рекомендаций разработало Российское общество эндокринологов. Минимальный порог индекса массы тела, при котором медики ставят диагноз ожирения, установлен на уровне 30 для всех стадий заболевания и при наличии, и при отсутствии осложнений. А как устроена плюс-сайз индустрии, почему на ней успешно зарабатывает ритейл? В этом разбиралась Лиза Майнгард.
2: Как подчеркнули представители медицинского сообщества, с которыми я пообщалась, эндокринологов действительно беспокоит резкий рост числа пациентов с гиперожирением. К сожалению, точной статистики у нас пока нет, но, как подчеркивают специалисты, тенденции складываются довольно опасные. Ну, собственно, в этом виноваты, как обычно, малоподвижный образ жизни, гигантский уровень стресса, снижение качества продуктов и быстрый дофамин. То есть сегодня ты не можешь, как раньше, пойти порадовать себя впечатляющей поездкой или каким-то активным хобби. Это стоит гораздо дороже, чем булка из кофейни или тортик из супермаркета, в котором и содержится тот самый дешевый и быстрый дофамин. Таким образом, человек попадает в порочный круг зависимости, из которого достаточно сложно выйти, рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
3: Сбивая вот эти все метаболические процессы, получается, что человек, он не может нормально двигаться, у него нарушаются метаболические процессы, то есть процессы переваривания, нет энергии. Из-за этого он потребляет все больше и больше вот такой высокоэнергетической еды, потому что он не может спать, у него там апноэ, он не может сосредоточиться, ему нужно обязательно больше сахара. Сахар вызывает зависимость, ожирение, и человек попадает в порочный круг.
2: Эпоха готовой еды тому яркий пример того самого быстрого дофамина. Это доступно, это дешево и это быстро. К тому же сам состав и предложение на рынке способствует тому, что ты быстрее к ней привяжешься и войдешь вот в этот круг порочных привычек. Волну плюс сайза, кстати, также активно поддержали и бренды одежды. Полные люди, во-первых, более лояльны. Они готовы платить за красивые вещи, о которых давно мечтали. Но, допустим, не могли найти ничего подходящего, пока рынок был заполнен теми же китайскими перекупщиками с размером максимум до 44-го из-за разницы в размерных сетках. Я напомню, кстати, что по данным Росстата, значительная часть женщин в России носит размеры 50-й и выше. Фэшн-ритейлеры вынуждены расширять свои размерные ряды. Но это еще и связано не столько с растущим запросом от клиентов плюс сайз, сколько с количеством потребителей, которых они могут дополнительно к себе привлечь в условиях низкой покупательской способности. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
4: Плюс сайз клиентов стало больше. Я бы сказала, что в целом аудитория, ну, крупная, она всегда была недооценена. Ими никто никогда не занимался. Популярные размеры там типа SM, а модели всегда были там, ну, преимущественно на средний размер. Поэтому по факту людям тоже больших размеров хочется иметь не одну вещь там в гардеробе, 5-10 там и так далее. И да, действительно, с учетом того, что сейчас многие ищут новые пути сохранения своей маржинальности, а это уже очень сложно делать, по факту, да, ты это делаешь за счет наращивания спроса в новой аудитории.
2: А и тут складывается достаточно интересный парадокс в отрасли фармакологии. Рост продаж препаратов для похудения по типу популярного Оземпика или других его аналогов растет бешеными темпами уже несколько лет подряд. Вместе с этим количество людей с ожирением тоже растет. Что это? Неуспешные попытки похудеть или малоэффективность, может быть, таких препаратов? Ну, как говорят врачи, на все эти вопросы ответы скорее да, чем нет. То есть здесь такая комплексная проблема. Давайте не забывать о том, какую прибыль полные люди приносят ЗОЖ-индустрии. Купить абонемент и не ходить, оплатить тренировки со специалистом и так и не дойти, а еще протеиновые батончики, протеиновое молоко, протеиновая скакалка. Все это идет с наценкой минимум в 10% за волшебное слово «протеин» и, естественно, имеет повышенный спрос.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Новостройки Владивостока могут распродаваться почти 3,5 года при текущих темпах продаж. Это данные исследования, которые система BNMAP.PRO представила на Восточном экономическом форуме. Вот цифры. На конец августа 2026 года общий проектный объем строящихся корпусов во Владивостоке составляет 1,7 миллиона квадратных метров. Из них реализовано только 37%, а 63%, это около 1 миллиона квадратов, остаются нераспроданными. При сохранении скорости продаж, сложившейся за последние 19 месяцев, расчетный срок реализации этих остатков составляет 43 месяца, почти 3,5 года. по другим локациям Дальнего Востока. В Хабаровске ситуация более сбалансированная. Общий объем здесь около 1 миллиона квадратных метров, из которых реализован

0: на 47%, а на остатки приходится 53%. Расчетный срок реализации – 25 месяцев, чуть больше 2 лет. В Приморском крае доля нереализованных площадей еще выше – 73%, а расчетный срок реализации составляет около 3 лет. В Хабаровском крае общий объем значительно меньше – всего 55 тысяч квадратов, но срок реализации – почти 3,5 года, такой же, как во Владивостоке. Особую тревогу вызывает структура остатков новостроек во Владивостоке. 69% непроданных площадей – это лоты, реализация которых при сохранении текущих темпов может занять более 2 лет после ввода объекта в эксплуатацию. В Хабаровске таких долгосрочных остатков меньше – 42%. Эксперты BenMap.pro подчеркивают, что расчетный срок реализации – это не прогноз фактического времени продажи конкретного объекта, а индикатор, отражающий соотношение объема остатков и текущей скорости продаж. Однако цифры все же говорят сами за себя.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК. РБК тренды.
4: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
5: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
3: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
4: Что это было? В эфире.
6: Что должно измениться на рынке труда, чтобы молодым специалистам было проще найти достойную работу?
7: Действительно, с учетом дефицита кадров, который все-таки в некоторых отраслях и профессиях есть, значит, мы видим, что работодатели готовы принимать сотрудников без опыта. Мы видим рост на платформе таких вакансий, где вот буквально в прошлые годы был такой заградительный барьер, что требовался опыт, теперь он убирается. Компании все чаще готовы инвестировать в обучение, и такие компании выигрывают конкуренцию за молодые кадры. Ну и третье, мы понимаем, что интерес к некоторым профессиям, по некоторым вакансиям, особенно связанным с искусственным интеллектом, он растет. Двузначными темпами у нас на платформе растут вакансии с упоминанием искусственного интеллекта, и вот мы видим, что как раз-таки молодые сотрудники на них очень хорошо откликаются.
4: Управляющий директор авторабота Антон Уваров в программе «Таманцев» в итоге.
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК.

0: тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов.
0: Дискуссии.
1: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
0: На всех цифровых площадках.
2: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время, но точные даты еще не определены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин провел переговоры с Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке в августе. По итогам встречи российский президент пригласил премьера Армении в Москву. Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил учебную стрельбу крылатой ракеты «Оникс» из акватории Баренцева моря, сообщили в Минобороны. Произошло это во время плановых мероприятий боевой подготовки, отметили в ведомстве. «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Партия набрала 43,8% голосов, сообщает региональная избирательная комиссия. Эксперты сходятся во мнении, результат выборов в Саксонии-Анхальт, а также запланированные на 20 сентября выборы в Палату депутатов Берлина и в Ландтаг федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания будут иметь последствия и смогут существенно повлиять на политический ландшафт в стране. 5 человек погибли в результате ЧП в аэропорту Майами. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы, задел несколько автомобилей, загорелся. Еще 5 человек получили ранения. Аэропорт Майами временно приостанавливал работу, что привело к задержкам рейсов. Луна принадлежит Соединенным Штатам, заявил Дональд Трамп. В соцсети True Social он опубликовал фотографию спутника Земли, на которой располагается надпись «Луна наша» с американским флагом в конце. В прошлом году американский президент сообщил, что США планируют снова отправить человека на Луну к 2028 году, чтобы утвердить американское лидерство в космосе, а также заложить основы лунного экономического развития и подготовиться к путешествию на Марс. Больше новостей на сайте РБК.
3: Есть сразу соображение, как может называться Луна в случае, если Дональд Трамп выполнит то, о чем пишет. Будет называться просто «Америка на орбите», как мне кажется. Кстати, сам Трамп поддержал переименование штата Нью-Джерси в Новую Америку. С неймингом есть определенные проблемы, судя по всему. 7 сентября 2026-го, понедельник, утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Беглый взгляд на календарь. Сегодня отмечается, интересный, кстати, день, Международный день чистого воздуха для голубого неба. Что бы это ни значило.
4: Доброе утро.
3: Тучи над рынками?
4: Небольшие тучки скопились над рынками. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись небольшим движением вверх, несмотря на то, что инвесторы были разочарованы итогами переговоров России и США. А дальнейшая динамика будет зависеть от геополитических новостей и итогов заседания Центробанка 11 сентября по ключевой ставке. Нефть утром дорожает из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке и снижения запасов в США. Брент сейчас торгуется в районе $97 за баррель. Рубль консолидировался у локальных минимумов. Поддержку оказывает сокращение Минфином покупок валюты. На межбанке сейчас доллар 85,90, евро 160.
3: Ближайшие 60 минут. Хочется, может быть, кому-то и доллар по 60. Так вот, ЦБ на этой неделе решит, что делать с ключевой ставкой. Выслушаем прогнозы экспертов. Уитков и Кушнер покинули Киев. Что будет дальше с мирным треком, разбираемся. Ну а прямо сейчас нас просили начать с хороших новостей. Так и сделаем. Каждая третья компания в России убыточна.
4: А, собственно, почему эта новость-то хорошая?
3: Мы не шутили, на самом деле, потому что могла быть в каждой вторая, да. Но давайте разбираться детально. Есть новый релиз Росстата. Давайте посмотрим, что там. Прибыль российских предприятий по итогам первого полугодия упала на 13%. Если смотреть июнь к июню прошлого года, то и вовсе снизилась в 5 раз. То есть с 2 триллионов до 400 миллиардов рублей. Динамика негативная, причем уже третий год подряд.
4: Доля убыточных компаний продолжает расти за год на 3 процентных пункта. Какие секторы чувствуют себя лучше всего? И что ударило по прибыли российского бизнеса, Александре Кудрявцевой рассказал руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
5: На самом деле, главным образом это связано, конечно, с проблемами на топливном рынке, которые как раз в июне у нас проявились в полной мере. С одной стороны, это приводит к увеличению издержек широкого круга компаний на закупку топлива, на транспортировку и плюс

0: Естественно, что проблемы, собственно, с доступностью топлива тоже влияют на издержки компаний. А с другой стороны, тратились дополнительные деньги на ремонт НПЗ уже в июне.
1: Какие отрасли оказались в минусе и какие показали положительный результат?
0: Если говорить о полугодии, очень разнородная картина по динамике сольдированной прибыли. Ну, мы видим достаточно уверенный рост в добывающих отраслях, что связано, конечно же, с сравнительно высокими ценами на нефть экспортными. И также хорошую динамику по прибыли, рост показывают отрасли, так или иначе связанные с оборонно-промышленным комплексом, ну, в частности, отрасли, связанные с производством так называемых прочих транспортных средств, куда статистически входит и военная техника. С другой стороны, на стороне гражданских отраслей мы как раз видим снижение сольдированной прибыли. Это отрасли в целом по обрабатывающим промышленности. Снижение этого показателя на 27% в годовом выражении. Просела также прибыль в секторах химической промышленности, в строительстве, металлургии. Металлургии вообще производство котлов, резервуаров, строительной металлоконструкции и так далее. Вот там вообще сольдированный убыток получается по итогу первого полугодия. То есть в основном компании этого сектора сработали в убыток. Ну, с другой стороны, наверное, еще нужно отметить IT-сектор, который по итогам полугодия показал существенный рост, несколько раз увеличилась его прибыль.
1: Каких финансовых результатов ждать во втором полугодии?
0: Какого-то положительного перелома тренда ожидать точно не стоит, по крайней мере, до 2027 года. Хотя есть факторы, которые как раз помогут компаниям увеличить прибыль. Это, прежде всего, ослабление рубля, которое мы видим с августа. Ну, в общем-то, все лето, да, а ускорилось оно в августе. Соответственно, оно поддержит экспорт-ориентированные отрасли. И в целом экспорт-ориентированные отрасли, конечно, являются бенефициарами все-таки сравнительно высокого внешнего спроса, который остается пока. С другой стороны, в целом по экономике мы видим фронтальный рост издержек, который, в общем-то, весь год наблюдается, и компании не в состоянии переложить этот рост издержек полностью в конечные цены. Если они это не в состоянии сделать, ну, часть из них реагирует, например, сокращением производства. Кроме того, среди таких тоже структурных факторов, которые оказывают негативное влияние на прибыли, можно отметить, естественно, продолжающийся рост доли оплаты труда во валовом внутреннем продукте. То есть мы продолжаем видеть все-таки рост реальных зарплат, который, соответственно, вытесняет долю прибыли компаний ВВП и увеличивает издержки компаний на труд, на оплату труда. И, конечно же, к сожалению, мы не ожидаем какого-то резкого улучшения ситуации с вот этими вот внешними эффектами, внешним воздействием. Мы уже летом видели не только удары по НПЗ, мы видели удары по маркетплейсам, по морским судам, по зерновым терминалам и так далее. Естественно, что эти проблемы, они тоже негативно влияют на прибыли, в том числе потому, что компаниям необходимо отвлекать ресурсы на ремонты, на восстановление пострадавших мощностей.
2: Подробный разбор темы будет доступен в подписке РБК уже через час. В том числе в сюжете поясняется, какую роль в падении прибыли играет высокая ключевая ставка. Новое заседание Центробанка, напомним, состоится уже в эту пятницу. Чего ждет бизнес, расскажем через 10 минут.
3: Ну, а пока вы можете в Телеграм, радио РБК свои ставки делать. Посмотрим, кто окажется ближе. Через полторы минуты в эфире о том, что Верховный суд призвал к наказанию за затягивание разбирательств. Почему и что это значит, расскажем.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
3: 7 часов 9 минут в российской столице. Не время затягивать судебные разбирательства. К такому выводу пришел Верховный суд. Сейчас все расскажем.

0: Причиной стало рядовое дело о банкротстве, которое началось еще в далеком 2018 году в арбитражном суде Ярославской области. По версии Верховного суда, истец не слишком торопится получить деньги с должника, за что рискует получить штраф. Границы терпения высшей инстанции изучил, но еще не испытывал наш коллега Кирилл Леонов, он сейчас с нами в студии. Кирилл, если кратко, в чем же суть дела?
1: Еще не испытывал, надеюсь, не испытывать и далее. Верховный суд рассмотрел вопрос о затягивании процедуры банкротства Павла Дорофеева. В марте 2019 года его признали банкротом, но из-за исков об оспаривании сделок, инициированных его кредитором, процедура до сих пор не завершена и длится уже более 7 лет. По одному из таких споров суды переносили слушание 42 раза. Должник, заявляя об отсутствии у него активов, обжаловал очередное продление банкротства, но суды ему отказали, и тогда Дорофеев обратился в Верховный суд и заявил, что кредитор злоупотребляет процессуальными правами и дело затягивает. Как можно понять, дело еще не закончилось. Следующая его итерация будет 21 сентября. И важно сказать, что доводы должника Верховный суд поддержал, так что, возможно, эти затягивания прекратятся, правда, чуть позже. И мы пытались понять, в чем причина такого длительного процесса. Нам объяснили, что это стратегия запугивания должника, то есть попытка добиться от него простоты, добиться от него того, чтобы он шел на встречу кредитору, объяснила арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. У нее в активе, в частности, есть, ну или вернее пассиве, подобное дело, которое приближается к 7 годам в суде.
2: Это достаточно типичная проблема, прежде всего, в банкротных и корпоративных делах. Конечно, затягивание выигрывает только тот, кому выгодно ход времени. Например, дольше пользоваться можно имуществом, если банкротство отодвигать взыскание, кредитор, напротив, может использовать незавершенное банкротство как рычаг давления на физического лица. Человек годами остается в процедуре, он не может пользоваться банковской карточкой. Страдают, в принципе, все. Растут расходы в основном на юристов, обесценивается имущество. Ну и, соответственно, суды перегружаются, когда очень много ходов. В деле.
3: Иными словами, дольше не всегда лучше. Ну а Верховный суд как мотивировал принятое решение?
1: В своем решении Верховный суд объясняет, что нужно бороться с затягиванием разбирательства и говорит, что для этого есть инструменты. Например, закон позволяет устанавливать предельные сроки для предоставления отзывов и доказательств, а также поручать управляющему готовить отчет и требовать от сторон общаться удобным и быстрым способом по электронной почте или в мессенджерах.
3: Но можно игнорировать, кстати, в таком случае сообщение, и вот тебе тоже затягивание.
0: На самом деле вообще интересно понять, как понять, что дело затянуто.
1: Есть некие критерии, часто это именно дело о банкротстве, как уже понятно, и в них есть многократные переносы и также подача документов в последний день. Одна из самых удивительных попыток затянуть процесс – это подача документов в последний день еще и по Почте России, объяснил руководитель практики сложных судебных споров Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Евгений Розенблат.
4: Довольно любопытный пируэт, который в своей практике я встречал. К примеру, вы там 2-3 года судились только в суде первой инстанции, но даже если у вас есть решение, оно вступает только, если прошло 30 дней с момента изготовления решения и не подана апелляционная жалоба. Это различные недобросовестные стороны, чтобы этот срок вступления в законную силу отсрочить, подавали апелляционную жалобу в последний день срока, не напрямую в суд, а запускали подачу этой жалобы через Почту России, что эта жалоба могла идти там 3-4 месяца легко.
3: Кирилл, всегда ли затягивание судебного процесса – это такая сознательная стратегия? Или иногда бывают действительно дела, которые просто объективно долго рассматриваются?
1: Да, такие дела есть, и таких дел очень много. И важно, чтобы под горячую руку они не попали, потому что здесь объективные причины как раз и позволяют лучше разобраться в деле, объяснил нам управляющий партнер адвокатского бюро КИАП Андрей Карельский.
5: Скорее всего, не будет данная инициатива работать как надо, потому что уже сегодня у судьи есть все процессуальные полномочия на пресечение любого затягивания процесса со стороны представителей сторон. Просто есть судьи, которые этим пользуются, а некоторые нет, и пытаются переложить ответственность на стороны. Поэтому, мне кажется, это будет даже негативные последствия. Если суд не захочет разбираться с материалами дела более подробно, то будет обвинять сторону в затягивании и таким образом провоцировать дело прекращать как можно быстрее, хотя суть истины будет не установлена.
1: Теперь остается только надеяться, что эти дела и подобные им будут затягиваться намного-намного меньше, чем на 7 лет.
3: Спасибо, это был Кирилл Леонов, который не затянул с изложением этого материала. Через пару минут другой наш коллега Алексей Орлов расскажет, придется ли затягивать пояса из-за высокой ключевой ставки. Все детали расскажем. Ну а прямо сейчас 7 часов 14 минут показывают часы в московской студии радио РБК. Расскажем о том, что важно знать сегодня.

0: В Москве услышали новые идеи, добились существенного прогресса. Стивен Уитков позитивно описал итоги своей поездки, анонсировал трехсторонние переговоры Россия-Украина-США. Как иностранная пресса расценивает итоги визита спецпосланников в Москву и Киев, расскажем через 15 минут. В Кремле анонсировали возможный визит Никола Пашиняна в Москву в ближайшее время. Свежее заявление Дмитрия Пескова пока нельзя назвать новостью. О приглашении премьер-министра Армении после саммита ШОС говорил еще Владимир Путин в повестке, среди прочего, перспективы армянской железной дороги. И еще одна запутанная бизнес-история. Роспотребнадзор вынес предупреждение организаторам концерта Kanye West, потому что некоторые покупатели не смогли вернуть билет.
1: Так и хочется перефразировать классика. Разбудите меня через 100 лет, и я расскажу, что происходит. Обсуждается концерт Kanye West. Но пока о другом. В пятницу с замиранием сердца будем следить за новостями не с «Газпром-арены», а все-таки из Банка России. Состоится заседание совета директоров, и, естественно, будет определен уровень ключевой ставки. К слову, большинство участников консенсус-прогноза РБК ждут сохранения ключевой ставки на уровне 14%. Но важная деталь, интересная тенденция, число допускающих новый раунд снижения все-таки выросло. Какие ожидания, надежды и страхи у представителей бизнеса в связи с предстоящим заседанием ЦБ? Мнение у Алексея Орлова. Алексей, если кратко, что хочет бизнес?
2: Ну, бизнес, конечно же, ждет снижения, но предполагает, что все-таки произойдет повышение. Да, как ты действительно сказал, есть те, кто все-таки ожидает, что будет Банк России снижать ключевую ставку, таких больше. Но при этом мы нашли того, кто все-таки верит в какой-то, ну, или точнее, уверен в обратном процессе, несмотря на то, что хотел бы, конечно, снижать. И вот своими мрачными ожиданиями поделился основатель Ascona Life Group Владимир Седов.
3: Надеемся на снижение, а ждем повышения. 0,5-0,25, ну, чисто повышение. Грозит, в принципе, продолжением ухудшения ситуации, потому что прибыль компании не делала давно, компании уже давно не могут делать инвестиции. В принципе, это усугубит продолжение падения сегодняшнего дня. А так, ставка, которая позволяет бизнесу реинвестироваться, то в сегодняшних временах ставка в порядка 10% была бы, конечно, уже серьезным шагом к реинвестированию.
1: По-моему, такая стратегия называется «надейся на лучшее, ожидай худшего».
2: Да, но все-таки не все ожидают прямо вот худшего. Все-таки многие ожидают, что Банк России снизит ключевую ставку, пусть и немного, но вот этот тренд продолжится. Вот есть другие, более светлые ожидания, которыми с нами поделился гендиректор Hobby World Михаил Акулов. Вот он выразил мнение, что регулятор снизит ставку всего на 0,25 процентных пунктов.
4: Надеемся, конечно, на понижение ставки, потому что для развития бизнеса она должна снижаться. Ну, хотя бы 0,25, чтобы тренд на снижение шел. 7-9% было бы идеально. Я думаю, что по всей стране инвестиции так сокращены, потому что с такой ставкой делать невозможно. Но как бы деловой фон будет дальше охлаждаться. Как бы для экономики нужно не только понижение ставки, но и живой рынок труда. Рынок труда, на котором 2% безработицы, это не рынок. И это тоже, да, на экономику.
2: Причем, если вот, ну, опять же, мы спрашивали бизнесменов о том, а вообще, какая была бы идеальная ключевая ставка? Конечно же, многие говорят, что ниже 10%. И вот, например, опять же, Михаил Акулов надеется, что Банк России в конце года доведет ее хотя бы до 11-12% годовых. И вот, опять же, возвращаясь к идеальной картине, где и компании могут развиваться, и экономика может развиваться, то нужна ставка, как я уже сказал, ниже 10%. Идеал – это вообще 7%. Но такое сейчас невозможно, уверен основатель и президент БАОН Илья Ярошенко. И по его словам, делать инвестиции и расширять бизнес пока сложно, и вот почему.
5: 0,25 – это не делает погоды, мягко говоря, но, тем не менее, хоть какой-то тренд. И я бы был очень благодарен ЦБ, если тренд, хоть и такой маленький, но продолжился бы. Моя любимая ставка – это когда было 4%. Ну, понятно, это сейчас нереально, и включить реалистичность, ну, давайте 7%, и тогда экономика закрутится. Ну, не больше 10%, потому что еще есть надбавки банков, и уже, получается, неинтересно инвестировать. Мы не думаем об каких-то инвестициях, только решение сиюминутных проблем, в какие каналы торговли переместиться. А вот глобальное расширение при таких ставках и при таких условиях и снижение покупательства спроса, пока об этом мы не думаем.
1: Вот слушаем мнение бизнеса сейчас и вспоминаем, что буквально четверть часа назад мы рассказывали о том, что каждая третья компания в России убыточна. Росстат, да, опубликовал соответствующие данные. Интересно, что будет, если ключевая ставка не будет снижаться, а останется на том же уровне, как сейчас, или даже будет повышена. Наверное, можно будет говорить о том, что каждая третья – это еще оптимистичные оценки в моменте.
2: Да, безусловно. Ну и вот так, давай, самые смелые ожидания мы нашли все-таки такие. Бизнес будет адаптироваться к

0: изменением уровня ключевой ставки, и об этом нам сказал председатель совета директоров, президент группы компании «Основа» Александр Ручьев, и вот он хотел бы увидеть снижение тоже до 12-13% годовых, опять же, в конце года, но такое сейчас вряд ли возможно.
1: Ни на что не надеемся, ожидаем снижения на 0,5%. Это глобально ничем не грозит, что это может изменить. Это слишком цифры низких порядков, чтобы что-то изменилось. Ситуация и так тяжелая, поэтому останется, значит, ситуация будет продолжать оставаться тяжелой. Снизится на 0,5%, но будет какой-то импульс. Может, чуть-чуть станет получше. Я считаю, что если говорить о том, что был и импульс, и чтобы почувствовал бизнес, то это минимум процент. 12. Все сразу стать хорошо не может, но станет значительно лучше. Станет значительно лучше, потому что упадет финансовая нагрузка на бизнес в части обслуживания кредитов.
0: Ну и одна из причин, по которой Банк России все-таки может снизить размер ключевой ставки, пусть и на 0,25%, это, конечно же, и замедление инфляции. Вот, например, по данным регулятора, в июле она снизилась с 6,2% до 5,98%. Ну и, опять же, еще одна из причин, это все-таки та, что регулятор исходит из того, что к концу октября ситуация на рынке топлива может стабилизироваться. Об этом нам также говорили эксперты. Ну и вот еще один аргумент в пользу сохранения именно ставки, это ускорение кредитования, говорили нам наши собеседники. Так что ждем, какое же решение в пятницу примет Банк России.
2: Спасибо. Это был Алексей Орлов, который собрал все чаяния и надежды бизнеса на предстоящую пятницу.
3: Продолжая тему про ставку, в любом случае ждем не только решения Центробанка в пятницу, но и выступление Эльвиры Набиуллиной, которая объяснит, как регулятор оценивает последнюю статистику. Вообще, с возвращением делового сезона публичных выступлений становится больше. Вот как раз мой коллега Илья Приходько только вернулся с Восточного экономического форума, где оценивал, как российские бизнесмены и политики справляются с публичными выступлениями.
2: В основном дозами позитива в речах, я бы так отметил.
3: Герой программы «Да или нет» — актер озвучания Дмитрий Полонский, который точно знает, как управлять аудиторией с помощью голоса, набиралась опыта Надежда Сережкина.
4: «Да или нет».
5: Допустим, вы входите в комнату, где вам надо мгновенно завладеть вниманием людей с помощью голоса. Что делаете?
6: Когда Черчилль готовился к выступлению, если он видел, что в тексте не очень убедительный какой-то довод, он делал пометку «усилить голосом». Голос — это инструмент. Если хоть один инструмент в оркестре соврет, эта фальшь будет всем слышна. Если соврет солирующий, это будет уже катастрофой. И вот выступаю. Бизнесмен. Это, на мой взгляд, тоже такой солирующий инструмент, и его выступление должно быть выверено. Выверено как нотная партитура, точен по мысли, по эмоции. У Владимира Семеновича Высоцкого есть песня, она называется «Песня о микрофоне». И там есть очень такая точная фраза, что уверен, если где-то я совру, он фальшь мою безжалостно усилит. Так же и голос.
5: Вам, например, в работе часто приходится вашим героям добавлять крутизны. Давайте самый вот такой ходовой прием, который вам помогает это сделать.
6: Крутизна, она не внешняя, она идет от внутреннего состояния. В нулевых годах, в 2000-х, был очень популярный «Крутой рокер. Правосудие по-техасски». И вот в это название, ну, наверное, я вложил немножко крутизны, и даже когда гаишникам говорил эту фразу, они козыряли и говорили «проезжай», это звучало «Крутой рокер. Правосудие по-техасски».
7: Ты, может быть, суетливый какой-то такой, и про фантомас.
6: А может быть, действительно, какой-то очень спокойный, через паузу подумал, и только потом сказал. Ну, если я вижу какого-то гоблина, ну, конечно, это будет что-то такое. Актеры тоже бывают разные, по-разному из-за могут немного заикаться там. Ну как, они же очень по-разному. И намного быть выше, и нервный разговор такой тоже ведь может быть.
5: Не всем природа дает такой голос и такую четкость. Что делать с дефектами речи, если они есть?
6: Не надо ни с чем бороться. В данном случае гораздо важнее доброжелательность, искренность в голосе, душа. И не надо ничего, это не нужно с этим бороться. Мы говорим о людях, которые не актеры. Им не надо за красотой какого-то голоса им стремиться. они должны быть настолько убедительны, искренне, душевны, доброжелательны, что это и есть то, что нужно слышать противоположной стороне. Для меня это, например, гораздо важнее, чем сейчас вам просто кто-нибудь красивым голосом что-то будет там басить или тенорить, не знаю. Душевность. Красоту голоса долго вы не послушаете, а душевный разговор вы можете вести долго.
5: Что касается звучания российских публичных лиц, вот по вашим ощущениям,

0: ощущениям хватает нашим публичным спикерам перца, яркости, крутости звучания? Что бы вы добавили?
1: Комплимент, вот не знаю, кому сделать из тех, кто выступает. Я вот вспоминаю именно актерские краски. Очень умело ими умел пользоваться Жириновский. Он был потрясающий актер. Он же умел быть абсолютно спокойным. Он мог быть бешено темпераментным. Он как оратор, как лектор, как оратор, он брал внимание зала, и у него амплитуда, его диапазон, его вот этих настроений, перепадов, и он владел этим блестяще. И может выступать какой-нибудь замечательный академик, который умнее меня в 1 100 000 раз, но при этом он выступает, может быть, не очень эмоционально, его не очень просто слушать.
0: Как вы считаете, форма важнее, чем содержание? Да или нет?
1: Да или нет? Нет.
2: Да или нет? Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «Ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню эту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка не враг и не манипулятор, он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят

0: А книга все так же по-прежнему актуальна. В эпоху искусственного интеллекта, в эпоху гаджетов, она напоминает, что технологии действительно меняются, а вот человеческая природа нет.
1: «Война и мир», Лев Толстой. То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям. Люди вечно заблуждаются и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: 7.32 в столице, в студии Павел Потапов. Силы ПВО отразили массированную атаку на Нижнекамский район Татарстана, заявил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. О последствиях не сообщалось. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Атака беспилотных летательных аппаратов отражена в Чувашии. Жертв нет. Повреждена предварительно вышка сотовой связи, сообщил глава республики Олег Николаев. Более 20 БПЛА уничтожены в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, отметил глава региона. Около 500 случаев завоза опасных инфекций было зарегистрировано в России в этом году. Это и малярия, и брюшной тиф, и самые разные лихорадки, и зика, и денге, и чикунгунья, сообщила в интервью ТАСС РИА Новости, простите, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ни один из случаев не получил распространения. Единую систему оплаты труда для работников здравоохранения планируют разработать в России до конца года, сообщили ТАСС в профсоюзе работников здравоохранения. Согласно разрабатываемым правилам, доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсации должна составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Корпус стражи Исламской революции протестировал противокорабельную ракету рядом с американским эсминцем, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи. По его словам, испытание прошло около 48 часов назад. Резаи утверждает, что после запуска американский корабль покинул район. Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» возглавит правительство одной из федеральных земель впервые с 1945 года. По данным региональной избирательной комиссии, АДГ набрала 43,8% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт. Политика пишет, что такой результат – кризис немецкой идентичности и крах стратегии объединения, заложенный еще при канцлерах Гельмуте Коле и Ангеле Меркель. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Есть прекрасная немецкая поговорка, которая описывает последнюю новость, которую Павел Потапов сейчас произнес. На немецком это звучит как «Das ist dir die Socken aus». Это что-то невероятное. Если дословно переводить, это стянет с тебя носки. Вот так немцы по этому поводу говорят. 7:34. Политическую тему, геополитическую, продолжим. ООН поддерживает любые усилия, направленные на организацию переговоров между Россией и Украиной. Сейчас расскажемся.
2: Об этом заявил представитель генсека организации Фархан Хак, комментируя визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву и Киев. Американские представители уже покинули украинскую столицу, причем тем же способом, что и приехали туда, то есть на поезде. Об этом сообщает компания «Украинские железные дороги». Как мировые СМИ оценивают переговоры России и Украины с Уиткофом и Кушнером, разбиралась Далила Цалибелина, сейчас с нами в студии. Далила, давай коротко напомним, как вообще прошли переговоры?
3: Переговоры сначала прошли в Москве, и там они продолжались около более 3 часов. Помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров назвал их содержательными, конструктивными и откровенными. В Киеве переговоры прошли на следующий день в Мариинском дворце. Интересно, что это был первый визит Уиткофа и Кушнера в украинскую столицу с начала боевых действий в 2022 году. Уиткоф назвал разговор очень содержательным и важным. Кушнер, в свою очередь, сообщил, что Трамп поручил подготовить мирный план о Украине, и на переговорах в Киеве, по его словам, обсуждалось как раз, какими должны быть элементы этого мирного плана и что от него могут получить Россия, Украина и весь мир. Зеленский добавил, что стороны также обсудили гарантии безопасности для Украины. Интересно, что украиноязычные пользователи в соцсетях обращают внимание вообще не на повестку переговоров, а на то, как выглядели представители украинской делегации.
1: Интересно.
3: Да, украинские пользователи критикуют их за то, что

0: Они не стали придерживаться делового стиля в одежде. И даже Владимир Зеленский пришел на переговоры в черном, но был без галстука.
1: Но вспомним, как Владимир Зеленский в каком виде приезжал первый раз встречаться с Трампом в начале его второго президентского срока. Там был стиль еще более далекий от делового.
2: За что ему, в общем-то, и досталось.
1: Да.
0: Да уж, но это не все. По данным украинских СМИ, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамія был на переговорах в футболке с надписью «Киевский режим» на украинском. Интересно, что похожие футболки украинской делегации подарили и представителям США в качестве сувенира.
2: Далила, а в средствах массовой информации уже готовятся к миру?
0: Нет, СМИ в основном относятся к переговорам скептически и пишут, что они были скорее для галочки, чем для какого-то реального прорыва. Associated Press, например, отмечает, что Уитков и Кушнер особо ничего не добились, и стремление администрации Трампа положить конец боевым действиям ослабло именно из-за Ирана, и потому что просто США стянули все свое внимание, весь свой фокус именно туда. Политический аналитик Марк Галлиотти в эфире британского 4-го канала заявил, что, кажется, Москва и Киев и сами от этих переговоров ничего не ждали и провели встречи с Уитковым и Кушнером только чтобы не портить отношения с американским президентом.
3: На самом деле не думаю, что ситуация улучшилась. И Россия, и Украина должны были пройти через эти переговоры с представителями США, даже несмотря на то, что они не ждали от американцев каких-то новых предложений. Кажется, США ничего и не предложили. Единственное, что может получиться из этих переговоров, это если бы в ноябре на саммите ОТЭС прошла трехсторонняя встреча между Трампом, Путиным и Си Цзиньпином. Возможно, это сдвинет переговоры с мертвой точки.
1: Какие еще заголовки?
0: BBC пишет, что переговоры полны символизма, но бессмысленные, а New York Times сообщает, что они, скорее всего, продолжатся после парламентских выборов в России и промежуточных выборов в США.
2: Далила, известно, что переговоры в Киеве шли в несколько этапов. На втором к участникам присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Что вообще журналисты говорят о роли Европы в этих переговорах?
0: Европейские СМИ, конечно, в основном приветствуют то, что Европу стали привлекать хотя бы к этим переговорам и пускать, как они пишут, за стол переговоров. Например, аналитик Bloomberg Оливер Круг отмечает, что роль европейцев в переговорах сейчас значительно возросла, и именно благодаря европейской поддержке Украина может на дальнейших обсуждениях занять более сильную позицию.
4: Большой проблемой для Европы с начала этого президентского срока Трампа стало то, что их фактически исключили из всех обсуждений. Европейцев не приглашали за стол переговоров, и завоевать себе место они не могли. Так что, думаю, на все эти попытки США урегулировать конфликт они смотрят с оптимизмом и с осторожностью. Сейчас у них больше уверенности, чем полтора года назад, когда казалось, что Трамп просто пытается заставить Украину капитулировать. Кстати, сейчас Европа играет достаточно важную роль. Одна из причин, по которым у Украины сейчас более уверенная позиция, это то, что европейцы собрались и согласовали выделение Киеву 90 миллиардов евро.
1: А вот New York Times пишет, что переговоры возобновились спустя почти 8 месяцев простоя. И неожиданно, кстати, как отмечает издание. Почему именно сейчас нужно на этот трек обращать внимание?
0: Китайское издание Global Times связывает это с тем, что США опасаются роста политических издержек и подрыва коллективной безопасности НАТО. Якобы, если США продолжат оставаться в стороне и фокусироваться на Иране, то конфликт может обострить трения между Россией и Евросоюзом. Аль-Джазира добавляет, что последние шаги администрации Трампа могут свидетельствовать о попытке оживить отношения между самими США и Россией. И также телеканал отмечает, что заключение мирного соглашения, особенно если оно произойдет в какое-то ближайшее время, может существенно помочь Трампу в преддверии промежуточных выборов в США.
1: Спасибо, это была Далила Цельбель. Добавим, что Axios вот пишет о том, что Уитков и Кушнер заявили Зеленскому якобы о том, что хотели бы добиться прорыва в урегулировании до зимы. При этом Financial Times отмечает, что сами участники переговоров допускают. До наступления зимы боевые действия вряд ли завершатся. Ну и еще один штрих интересный. Фотография финальная. Уитков и Кушнер уезжают из Киева, стоят на железнодорожном перроне, рядом поезд, над ними табличка «Поезд под номером 001» с надписью «Peace Express» на английском, само собой. Как рынки на все реагируют, узнаем через 30 секунд.
5: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: 7:40 в Москве. У микрофонов Ирина Савельева, Илья Приходько. 0,4% на открытие прибавляет индекс Мосбиржи, 2239 пунктов. По ходу рынок все еще переваривает визит спецпредставителей Трампа в Москву и Киев.

0: Чего ждем дальше, спросим у Степана Сумина. Он с нами в студии.
1: Рынки на РБК.
2: Степан, он переваривает геополитику или готовится переваривать ключевую ставку рынок?
3: И все прямо в точку. Всем доброе утро.
0: Мне кажется, это такой салат.
3: Да, этот салат, который мы уже пробуем и пытаемся распробовать в течение уже нескольких лет. И на самом деле, как мне кажется, сейчас для рынка более важно сконцентрироваться на внутреннем. Именно на внутреннем, то, что будет. Причем самое интересное, что ключевой ставки, я вот посмотрел там консенсусы, которые есть у аналитиков, в этот раз они выражают чуть больше уверенности в решении, что будет сохранено все. То есть 24 человека, которые сказали о том, что будет сохранено, 4 человека, которые сказали, что будет снижение на 25 базисных пунктов, и 2 человека, которые не определились. Так вот, я вошел в число этих двух, потому что я тоже не определился, и я не знаю, что будет.
2: Я предлагаю подвести интригу, потому что через четверть часа в эфире радио РБК мы подробно разберем, в том числе, почему есть такие, как Степан Сумин, который придерживается. Да. Степан, а еще какие есть вообще события на рынке на этой неделе, которые, ну, кроме, само собой, ключевой ставки, могут как-то повлиять на настроение инвесторов?
3: Ну, наверное, самые такие важные, интересные на протяжении последних недель — это движение в нефтяных котировках. Это вновь такой определенный драйвер, который с нами. Плюс есть определенная переоценка по отчетностям от нефтегазовых компаний, которые могут выплатить чуть больше дивидендов, чем ожидал рынок ранее. Это тоже очень сильный драйвер. Но скажу так, что обычно в неделю тишины достаточно мало объемов и мало сделок. Рынок предпочитает такой залечь на дно и наблюдать со стороны. Однако, безусловно, спекулятивные действия, они будут происходить. Чаще всего, естественно, это происходит в таких малоликвидных историях, когда, если так посмотреть на голубые фишки, они не особо интересны с точки зрения движения. Как я говорю, что если рынок залежит на дно в течение этой недели, то там особо делать нам нечего. Давайте поговорим немножко про индекс. Индекс, да, он прибавляет, но достаточно незначительно. Мы отторговали сопротивление, которое было 2250, однако мы торгуемся сейчас ниже. Вопрос этой недели: сможет ли решение по ключевой ставке, движение нефтяных котировок, плюс, возможно, какие-то новые новости по геополитике вывести за пределы вот этого сопротивления 2250. Если мы проходим это сопротивление, то 2300-2360 становится новым этапом покорения нашего рынка. Однако надо отметить, что институционалов все еще мало на нашем рынке, то есть именно физические лица делают основные операции, и это не добавляет и добавляет в то же самое время определенного огонька и нервозности нашего рынка. Я скажу так, что понаблюдать надо. Наверное, каких-то ярких таких открытых идей сейчас нет на рынке, но если у вас определенно есть толерантность к риску, та которую вы...
2: А у кого ее сейчас нет, я бы так сказал, да.
3: Да, это безусловно, да. Наверное, уже это воспитано становится нашим рынком, то стоит посмотреть на уровне 2200 сейчас и 2180. Вот от этих значений, наверное, стоило бы покупать в среднесрочную перспективу.
0: Степан, что касается корпоративных событий, вот приходит сообщение, что акции ПИК обвалились на новости о планируемом делистинге. Как тебе вообще эта история?
3: На самом деле история длится с апреля месяца, то есть та оферта, которая была, она и остается, то есть цена неизменна. И, наверное, очень жаль, когда такой яркий игрок, в особенности в нашем индексе, у нас не хватает ярких имен, а ПИК был именно ярким именем, который платил и дивиденды, и был при этом с наилучшей, наверное, финметрикой по отношению к другим игрокам, с меньшей долговой нагрузкой. Однако, давайте отметим, что меньше 2% у миноритариев, и, наверное, здесь логично для основного акционера, как раз консолидировать этот бизнес и уйти от этих, как это, бумажных издержек, которые как раз есть в рамках фондового рынка.
2: Наши слушатели спрашивают, вот решение должны только сегодня принять, да, все, что касается ПИКа. Это все-таки вопрос решенный, по-твоему?
3: Я считаю, что еще нет, но... К сожалению, если увидеть по количеству людей, которые владеют этими акциями, скорее всего, будет предрешено все.
2: Будем смотреть, как разворачиваются события, станут сегодня. Спасибо, Степан Сумин был в эфире радио РБК. Я добавлю, что после 10 утра по Москве, как всегда, после новостей, основная сессия Мосбиржи. Следим, кто уходит в зеленую зону, кто в красный, что с индексом Мосбиржи будет происходить. Будут ли тестирования новых уровней, как Степан Сумин прогнозировал в нашем эфире. 7:45 в Москве. Расскажем, что еще важно сегодня.
0: В ходе атаки беспилотников на Севастополь погибла 15-летняя девочка. Еще 3 человека пострадали.

0: В Аше, по словам губернатора, повреждена вышка сотовой связи. Пермский госуниверситет на фоне сообщений об ударах отменил занятия. В Кремле анонсировали возможный визит Никола Пашиняна в Москву. В ближайшее время свежее заявление Дмитрия Пескова пока нельзя назвать новостью. О приглашении премьер-министра Армении после саммита ШОС говорил еще Владимир Путин. В повестке, среди прочего, перспективы армянской железной дороги. Если вы только что включили радио, напоминаем, в эти выходные завершился визит американской делегации в Москву и Киев. Подводим итоги.
1: Перенесемся сейчас в Германию. В ФРГ проходят выборы в Ландтаге. Напомним, что так называются местные законодательные органы, но что-то вроде наших законодательных собраний. Вот так, наверное. 5 лет назад в Саксонии-Анхальт уверенно, кстати, лидировала правящая партия ХДС, то есть 37% голосов. А вот голосование за новый созыв состоялось в воскресенье, накануне. Данные экзит-полов есть от немецкого телеканала АРД. Партия канцлера Мерца получает лишь немногим более 17%, а первое место с рекордными для себя 44% занимает ультраправая альтернатива для Германии. Вот это интересно. В беседе с Алисой Чановой специальный корреспондент РБК по международной политике Мария Васильева отметила, промежуточный итог выборов стал результатом протестного голосования против курса Берлина по Украине и вообще недоверия к мейнстриму.
2: Уже первые экзит-полы показали, что ультраправая альтернатива для Германии уверенно лидирует на выборах в Ландтаг Саксонии-Анхальт, восточной земли Германии, которой проживает традиционно протестный электорат. По сравнению с выборами, которые проходили в 2021 году, альтернативе удалось уже как минимум вдвое расширить свою представленность в Ландтаге. Однако предварительные результаты еще сохраняют интригу. Собственно, главный вопрос этих выборов – удастся ли альтернативе заполучить большинство в Ландтаге, таким образом право на формирование правительства. И это может стать первое правительство в земле немецкой, которое будет возглавлять альтернатива. Стоит отметить, что партия к этому уверенно готовилась и, видя достаточно серьезное свое преимущество в вопросах, которые были распространены за несколько месяцев еще до выборов, и уж тем более за несколько недель, эти опросы показывали им уверенную победу.
3: Если мы рассмотрим ситуацию, когда партия альтернатива все-таки победит, кто тогда возглавит пост премьер-министра?
2: Они уже выдвинули своего кандидата на пост премьера потенциальный, и местные немецкие СМИ уже прозвали его самым опасным человеком Германии. Речь идет о 35-летнем сопредседателе фракции в Ландтаге Ульрихе Зигмунде. Это достаточно такой активный, харизматичный политик, который пытается в настоящее время продвинуть такой имидж АДГ как достаточно активной, сильной партии, которая выступает против вот этого политического мейнстрима.
3: А насколько поддерживают сами немцы кандидатуру партии АДГ?
2: Согласно многим опросам, именно на востоке Германии проживают те немцы, которые достаточно скептически относятся к курсу Берлина, который он выбрал в отношении России на фоне конфликта на Украине. И многие немцы, проживающие именно в этих землях, не видят в России ту угрозу, о которой говорит канцлер Мерц и, в общем-то, представители его команды и вообще правящей коалиции. Поэтому альтернатива, которая на федеральном уровне зачастую как раз критикует поставки оружия Киеву, которая говорит о необходимости восстановить хотя бы экономическое сотрудничество с Россией, в общем-то, именно эта партия на Востоке тоже получает своих новых избирателей благодаря этим заявлениям.
0: То есть получается, что у партии 39 мест в 83-местном Ландтаге до абсолютного большинства альтернативе для Германии не хватило всего 3 мандатов. При этом в ХДС, еще раз напомним, что это партия Мерца, уже заявили, что работать с крайне правыми экстремистами не станут. Явка на выборах выросла почти на треть, до 76%, против 60% в 2021 году. Интерес явно повышен. Напомним, этой осенью в 3 восточных землях ФРГ проходят выборы в Ландтаге. Это, как уже сказал Илья, местные законодательные органы. Помимо выборов в Саксонии-Анхальт, они пройдут еще 20 сентября в Мекленбурге, Передней Померании и Берлине.
1: 7:50 в российской столице. Об альтернативе для выступающих. Давайте сейчас так. Значит, концерт Кани Веста будет или не будет, все так же непонятно. Тем временем организаторам выступления вынесли предупреждение. По данным Спарк, РБК все изучил, направлено это предупреждение было Роспотребнадзором. И связано, как вы понимаете, с жалобами от покупателей. Проведение концерта все еще запланировано на Газпром-арене, напомним. Но, по информации от администрации площадки, организатор не заключил договор на аренду стадиона. В связи с этим концерт там пройти не может. Диспозиция пока такая. Покупателям деньги компенсировать тоже отказались, так как билеты были приобретены по акции и якобы являются невозвратными. Тот случай, когда мелким шрифтом под звездочкой надо было читать, очевидно. Но утверждать, что билет невозвратен,

0: Все-таки организаторы не могут по закону, а вот посетителям, которые уже приобрели билеты на концерт, стоит дождаться окончательного решения его проведения. Об этом говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: У нас все регламентируется постановлением правительства 2020 года, которое прям детально регламентирует вопрос возврата билетов. Там есть случаи, когда ты вправе вернуть в связи с болезнью, со смертью близкого родственника. Ну, там многовариативность развития событий, когда ты можешь вернуть, в каких условиях и за какое количество дней до концерта. Поэтому само по себе, когда организаторы говорят, что билет является невозвратным, ну, то есть прям противоречит постановлению правительства, ну, конечно же, бесспорно, Роспотребнадзор прав, направил предостережение, что недопустимо нарушать закон. И утверждать правила продажи билетов, которые прямо противоречат законодательству. Но тут вопрос действительно непонятный, потому что в случае, если мероприятие действительно не состоится, от этого все и зависит. Потому что если действительно концерт не будет, то деньги подлежат возврату, не зависит от того, билеты возвратные или невозвратные. Понятно, ты купил билет на Kanye West, а не на какую-нибудь там дворовую самодеятельность. Понятно, что в данном случае замена исполнителя, это будет незаконно. Поэтому в любом случае, так хочется сказать, да, ждите, все-таки концерт будет или не будет, потому что если концерт будет, то перечень оснований, когда ты можешь претендовать на полный возврат денежных средств, постановление правительства 2020 года подробно определен.
2: Глава Say Agency, это организатор концерта, Анна Супчева, комментировать ситуацию отказалась и попросила связаться с пиар-службой. Мы направили туда запрос. В последней публикации агентства 4 сентября сказано, я процитирую, «Мы не знаем, что происходит внутри данной организации, имеется в виду «Газпром-арена», но мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве. В данный момент почти все необходимые вопросы для проведения концертов урегулированы. Поведение площадки выглядит для нас не иначе, как намеренная провокация». Конец цитаты. Организаторы могли заложить комиссию при возврате билетов, и именно на это мог обратить внимание Роспотребнадзор, так считает президент группы компании NCA Михаил Шурыгин. Он также занимается организацией концертов зарубежных звезд.
3: Здесь ситуация очень неоднозначная, потому как люди в основном не знакомятся с условиями приобретения билета, и, по сути, организатор мог заложить определенный доход уже в стоимости билета при возврате, что, в общем-то, с лихвой окупит значительное количество расходов даже в случае отмены. При этом организатор не проявляет какие-то признаки мошеннических действий, он возвращает за вычетом определенных комиссий и прочих моментов зрителю. Но именно это, видимо, и вызвало интерес у Роспотребнадзора, потому что это может не соответствовать закону защите прав потребителей.
0: Это комментарий экспертов. Вот случаи, в которых гости сдают билеты по собственным обстоятельствам, кстати, случается часто, об этом и другие опрошенные нами эксперты говорят. Напомню, что 24 августа «Газпром-арена» сообщила, что не является организатором концертов Kanye West и не подписывала никакой договор аренды. Билеты на два выступления, которые, напомним, запланированы на 10 и 11 октября, к тому времени продавались уже больше недели. Все внешне выглядело легально. Глава Say Agency Анна Супчева тогда сообщала, что документы с артистом подписаны, проблем с площадкой не было, оставалось заключить вот тот самый договор аренды, причем нужно было сделать это до 27 августа. А 28-го источники РБК сообщали, что концерт рэпера в Петербурге все-таки состоится, поскольку запрета на проведение нет. 4 сентября «Газпром-арена» говорит, в октябре выступлений иностранных исполнителей не планируется. Ну а после этого Сейджинс опубликовала в телеграм-канале фото документов, которые указывают на согласование этой площадки. Все как в тексте Kanye West. «Только не уходи, не надо, только не уходи, не надо, только не уходи, не надо». И так 4 раза.
4: Технологии и тренды. Бум искусственного интеллекта начал пополнять не только счета технологических компаний, но и бюджеты целых государств. Южная Корея решила оплатить с помощью ИИ собственное будущее. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как доходы от чипов превратились в национальную промышленную политику. Правительство страны утвердило проект бюджета на 2027 год – 820 триллионов вон, или около 600 миллиардов долларов. Расходы вырастут почти на 13%, и такой размах обеспечили именно налоги с двух компаний – Samsung и SK Hynix. Спрос на серверную память и особенно на HBM – быструю память для систем искусственного интеллекта – резко увеличил прибыль обоих производителей. Теперь власти рассчитывают собрать на 40% налогов больше, чем годом ранее. Поступления налога на прибыль компании должны более чем удвоиться. Масштаб зависимости от одной отрасли виден по экспорту. Только в августе Южная Корея продала за рубеж товаров почти на 100 миллиардов долларов. И половину этой суммы принесли полупроводники. За год их экспорт вырос более чем втрое. Получается, почти каждый второй экспортный доллар страны теперь связан с чипами. Но весь чиповый дивиденд сразу тратить не станут. Из дополнительных доходов формируют фонд реагирования на вызовы будущего объемом 120 миллиардов миллиардов долларов. В следующем году 33 миллиарда направят на перспективные технологии, образование, регионы и поддержку молодежи.

0: позже. Еще почти 16 предусмотрено как раз для полупроводников, дата-центров, физического ИИ и связанной с ним инфраструктуры. У этой модели, впрочем, есть слабое место. Память – это циклический рынок. Цены и спрос могут быстро упасть, а нынешние сверхдоходы не гарантированы навсегда. Поэтому фонд, конечно, станет и амортизатором, который сохранит часть поступлений бума на несколько лет. Ну и для сравнения, в США деньги от ИИ в основном ходят между производителями чипов, облачными платформами и разработчиками моделей. Государству не остается ничего. Корея первой показывает другую схему. Частная прибыль от ИИ превращается в государственные инвестиции. Теперь ее будущее зависит от того, сможет ли страна продлить нынешний бум, подготовиться к его окончанию и, возможно, построить следующую волну технологий раньше конкурентов.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Сиплый. Немного олдскульный термин, но оттого не менее интересный. Сиплый, он же CP, он же S&P 500, главный американский фондовый индекс. Этот бенчмарк отслеживает рыночную капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США. В линейке топовых индикаторов Америки также есть NASDAQ и Dow Jones. NASDAQ в простонародье называют наждаком, а Dow Jones можно просто по-дружески Dow. Слушайте, вы чего Сиплого-то уронили? Поднимите немедленно! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Байопик — это такая новая нефть для медиаиндустрии.
4: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
5: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: РБК Тренды.
5: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Силы ПВО сбили более 30 беспилотников в Воронежской области.

0: сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из районов при падении обломков возникло возгорание нежилого здания. В Бурятии ввели ограничения на проведение любых школьных и детских спортивных мероприятий в лесах. Это произошло после нападения медведя, сообщил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, в Бурятии в этом году было зафиксировано аномально большое количество выходов медведей к населенным пунктам. Накануне животное напало на мужчину. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Количество бригад профессиональных охотников в Бурятии увеличили до 24. Рособоронэкспорт заключил контракты на сумму свыше 13 миллиардов долларов за первое полугодие 2026-го. Этот объем сопоставим с показателем за весь 2025-й, заявил глава компании Александр Михеев в преддверии авиасалона в Египте. Наибольшая доля в структуре новых заказов приходится на продукцию для военно-воздушных сил. Второе место занимает техника противовоздушной обороны. Лидер французской партии «Национальное объединение» Жардан Бардела выступил с критикой текущей финансовой политики Франции в отношении Украины. В интервью Bloomberg политик призвал заменить безоговорочную поддержку более прагматичными и взаимовыгодными отношениями. Жардан Бардела считается вероятным кандидатом на пост премьер-министра в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах. Долгая дорога на работу снижает ощущение общего благополучия и угрожает здоровью, заявил РИА Новости клинический психолог, доцент Нью-Йоркского колледжа Туро Джеффри Гардере. По его словам, долгая дорога на работу отнимает время, которое можно было бы посвятить общению с семьей, физическим упражнениям или сну. Ученый признал, что альтернативой сокращению времени в пути на работу зачастую становится повышение ипотечных выплат или расходов на аренду. Больше новостей на сайте РБК.
1: Да, весьма интересная альтернатива. Или долгая дорога на работу, или ипотека. Вот так вопрос практически ребром. Но вообще, вспоминаю, что у британских моряков был очень популярный в свое время эстрадный военный марш, который так и назывался «Долгий путь до Типперери». Там все и о тоске по дому, и о тоске по любимой. Все то, о чем думают люди, когда едут на работу, очевидно. Утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. С каким настроением рынки встречает это утро?
2: Доброе утро. Хотел сказать, что с тоскливым, но в принципе не все так плохо. Индекс Мосбиржи на утренней сессии в небольшом плюсе, 0,3%, сейчас набирает 2238 пунктов. Рынок подводит итоги визита спецпосланников Трампа в Москву и Киев, ну а дальнейшая динамика будет зависеть от геополитических новостей и итогов заседания Центробанка по ставке. Оно состоится уже в эту пятницу, 11 сентября. Нефть утром дорожает из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке и снижения запасов в США. Brent сейчас растет более чем на процент и уже чуть выше 97 долларов за баррель. Рубль консолидировался у локальных минимумов. Поддержку оказало сокращение Минфином покупок валюты. На межбанке сейчас доллар около 86, а евро опустился чуть ниже 100.
1: В этом часе расскажем. Из-за новых рисков российские маркетплейсы вынуждены перестраивать модель работы, выяснил РБК. Расскажем главное. Тем временем рынок закрыл минувшую неделю уверенным ростом. Что будет на этой неделе, выслушаем прогнозы экспертов. Ну а прямо сейчас о том, что очередное заседание по ключевой ставке снова может преподнести сюрприз.
3: Утро вне конкуренции.
2: Как мы уже и сказали, Совет директоров регулятора уже в эту пятницу соберется на Неглинной. РБК в преддверии заседания публикует по традиции консенсус-прогноз, согласно которому 24 из 30 участников ждут сохранения показателя на уровне 14%. Но если вы забыли, рынок ждал сохранения и в прошлый раз. АЦБ все-таки снизил показатель на 25 базисных пунктов. Сейчас, кстати, такой сценарий предсказывает только четверо наших собеседников. Чего же ждать, спросим у автора телеграм-канала True Value, Виктора Тунева, он подключается к нашему эфиру. Виктор, доброе утро. Как бы вы поступили на месте регулятора?
4: Доброе утро. Я бы, наверное, снижал ставку дальше. В принципе, моя позиция не совсем консенсусная. Консенсус идет сохранение ставки. Я думаю, что это будет наиболее вероятным событием, но в данной ситуации снижение ставки позволит, мне кажется, быстрее снизить инфляцию, поскольку высокая ставка в реальном выражении сейчас во многом проинфляционна и создает давление долгосрочно на цены. Поэтому ставку можно нормализовывать дальше и снижать по 25 базисных пунктов на каждом заседании.
1: Вы буквально предвосхитили мой вопрос, потому что я как раз хотел спросить про шаг снижения, когда у нас 0,25 было, это многих удивило, была нестандартная достаточно история. Как будет в этот раз тогда, по вашему мнению?
4: Ну, сейчас Центральный банк перешел на этот минимальный шаг снижения.

0: снижение, и я думаю, что он будет его придерживаться, ну, либо будет пауза, потому что все-таки много, по мнению Центрального банка, рисков, связанных с историей с инфраструктурой, ценами на бензин, это все влияет на инвестиционные ожидания, и по мнению Центрального банка нужно более осторожным быть в решениях, и вот посмотрим, как в этот раз будет, все-таки склонится ли чашечник весов в пользу снижения ставки или Центральный банк ставит ставку.
1: Виктор, но очень многие как раз критиковали такой небольшой шаг снижения ключевой ставки, отмечая, что какого-то реального эффекта для экономики, для бизнеса в первую очередь, его мнение мы выслушали час назад, бизнеса не имеет. Зачем тогда вообще такие вот шаги? Может, сразу 0,5% давать или процент? Тогда понятно.
0: Я с вами абсолютно согласен, что если бы мы хотели снизить ставку, нужно было идти быстрыми шагами. Но поскольку Центральный банк все-таки думает о том, чтобы не резко смягчить денежно-кредитную политику, он будет снижать вот таким темпом. И на самом деле, если взять период там полгода, и ставка будет снижаться по 0,25, это уже там примерно там 2%. Это достаточно сильное снижение за полгода. И если мы таким темпом будем идти дальше, это будет хорошо.
2: Виктор, мы не раз слышали, что Центробанк снижает ставку косметически, маленькими шажками под влиянием внешнего давления, если так можно выразиться. Сейчас этот фактор присутствует?
0: Ну, вы имеете в виду политическое давление?
2: Ну, конечно, в том числе, да.
0: Наверное, из публичной риторики разных официальных лиц можно такую историю увидеть. Но мне кажется, Центральный банк действует независимо. Там, на самом деле, тоже нет, наверное, консенсуса внутри Центрального банка. И решение может склоняться в одну или другую сторону из разных факторов. В любом случае, члены Совета директоров учитывают все реакции вовне и принимают решения не только исходя из своих соображений, но и, наверное, соображений общеэкономических, общеполитических.
1: Действительно, надо отметить, что на площадке Восточно-экономического форума, кстати, какой-то дискуссии вокруг уровня ключевой ставки не наблюдалось, да, и каких-то заявлений о том, что нужно снижать ключевую ставку, политических, я имею в виду, не прозвучало. Спасибо. С нами на связи был автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев. Мы же, я напомню, через полчаса расскажем, как себя рынки сейчас ведут в преддверии заседаний, какие стратегии могут использовать при этом инвесторы, и как решение, например, о сохранении ставки повлияет на котировки. Все это будет. Свои вопросы можете пока нам адресовать в телеграм радио РБК. Через 2 минуты о том, что у маркетплейсов новая стратегия, как они адаптируются к ситуации, узнаем.
3: Реклама. Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Хоромах своих. Аз есмь царь.
8: Каждый в своем доме царь.
7: А царским хоромам царская защита.
8: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: 8:10 в Москве. Илья Приходько, Ирина Савельева у микрофонов. Сейчас возвращаемся к теме, связанной с маркетплейсами. Площадки эти электронные вынуждены перестраивать модель работы. Причина — возникшие риски. Об этом РБК рассказывает.

0: сказали представители бизнеса. Прямо сейчас разбираемся в теме.
1: Утро вне конкуренции.
2: По данным Сбера, годовой рост расходов на маркетплейсах ощутимо замедлился с июля, когда начались атаки на склады. Теперь компаниям приходится адаптировать свою операционную деятельность к новым условиям. Например, они меняют логистику, условия работы с селлерами и механики хранения. Сейчас темпы роста рынка электронной коммерции в целом сильно замедлились. Если в прошлом году наблюдалась 30-процентная динамика, то в этом году рост составил только 18%. Об этом Анжелике Протасовой рассказал обозреватель РБК Александр Ситюков. Он изучил, как меняется бизнес-модель маркетплейсов.
3: Как бы это цинично ни было, в целом отрасли повезло, что эти атаки случились именно летом в низкий сезон продаж. На этот период приходилось наименьшее число продаж и заказов в целом за год. Сейчас у маркетплейсов и у селлеров есть возможность подготовиться к высокому сезону четвертого квартала, поэтому в этом плане могло быть хуже. Аналитики Сбера рассказали РБК о том, что после атак в августе виден тренд серьезный на замедление роста темпа продаж. Здесь нужно сказать, что не замедление продаж, не снижение, а именно замедление роста. Но нужно иметь в виду, что действительно эффект низкой базы у отрасли пропадает, и тренд на замедление роста продаж продолжается и идет уже несколько лет. Но действительно происходящее могло усугубить этот тренд и нести некоторые эффекты на снижение, в том числе, потребления.
4: Как в связи с этим маркетплейсы меняют свою работу?
3: Маркетплейсы адаптируются достаточно быстро, они перестраивают модель. Сейчас один из основных трендов в логистике именно на то, чтобы переводить продавцов с модели хранения товаров на складах маркетплейсов на модель хранения и доставки собственных складов. Сейчас также подключают к хранению непосредственно ПВЗ. Это аналитики сейчас называют устойчивым трендом. Скорее всего, это будет становиться основной долей в продажах, несмотря на то, что модель доставки своих складов по комиссиям, по условиям для продавцов до сих пор были дороже. Но, учитывая это, маркетплейсы тоже пересматривают тарифные сетки, упрощают способ перехода для продавцов, чтобы также не снижались критические как-то продажи. При этом сами маркетплейсы в разговоре с РБК отрицают какую-то негативную серьезную динамику. Также они отрицают и рост цен. Возможно, были такие ситуации, когда продавцы резко повышали цены на случай, если их товар может пропасть, чтобы компенсации получить больше. Но такое купируется. В целом маркетплейсы утверждают, например, Озон, что цены средние снизились на 3,5%. Главное изменение в том, что маркетплейсы перестраивают с централизованной работы с больших хабов каких-то логистических. Теперь много маленьких. Естественно, эта доставка дороже, особенно на фоне топливного кризиса. Помимо этого и увеличиваются сроки доставки. Это также может носить некоторый временный шок по продажам.
4: А скажется ли эта ситуация с маркетплейсами на состояние экономики в целом?
3: Нужно понимать, что маркетплейсы и в целом рынок интернет-торговли стал действительно значимым в экономике. Продажи сейчас по разным оценкам составляют порядка 15-20% в общей рознице. И как и аналитики, так и экономисты, и власти прогнозируют дальнейший рост доли онлайн-торговли в целом в рознице. Соответственно, подобные изменения, они, конечно, сенситивны. Рост продолжается, все говорят, даже негативно дающие оценки Сбер. Рост продолжается, даже при снижении темпов роста, рост больше, чем в среднем по рознице. Возможно, какие-то негативные, незначительные изменения. Преимущественно опрошенные РБК-эксперты не прогнозируют какого-то существенного влияния на экономику в целом, но не исключают в то же время снижение налоговых поступлений в бюджет, если доходы селлеров на маркетплейсах сократятся. А это, скорее всего, будет так.
0: Кстати, напомним, что на Восточном экономическом форуме президент говорил о том, что маркетплейсы могут стать не иначе, как новым каналом госзакупок. Это интересно. По его словам, упрощенная система, в том числе через платформы, будет опробована именно на Дальнем Востоке в первую очередь, и соответствующий федеральный закон вступит в силу уже 1 октября. Вот образовательные учреждения, например, смогут приобретать товары напрямую с маркетплейсов. Представить такое еще некоторое время назад было весьма сложно. Но вообще что-то перестраивается. Появилась новость о том, что в «Золотом яблоке», например, не только парфюмерия продается, но и теперь даже аудиотехника, например, аудиоколонки, да, массажеры и фены, то есть мелкая бытовая техника, например, наблюдается здесь. Также сообщают, что в М-видео начали продавать спортивную одежду, вот как можно сформулировать следующим образом, офлайн-ритейлеры наносят ответный удар, ну а маркетплейсы госзакупками будут заниматься. В общем, много интересного. За этой ситуацией продолжим следить. 8:45 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: ходе атаки беспилотников на Севастополь погибла 15-летняя девочка, еще три человека пострадали. В Чувашии, по словам губернатора, повреждена вышка сотовой связи. Пермский госуниверситет на фоне сообщений об ударах отменил занятия. В Кремле анонсировали возможный визит Никола Пашиняна в Москву в ближайшее время. Свежее заявление Дмитрия Пескова пока нельзя назвать новостью. О приглашении премьер-министра Армении после саммита ШОС говорил еще Владимир Путин. В повестке, среди прочего, перспективы армянской железной дороги. Сегодня вице-премьер Александр Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Опишем эту ситуацию через полчаса в эфире радио РБК.
0: Ну а прямо сейчас о том, что на переговорах в Кремле прозвучали новые убедительные идеи, американская сторона привезла их в Киев. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уитков. Пресс-конференция была после встречи с украинской делегацией. Джаред Кушнер сообщил, что Трамп поручил подготовить некий мирный пакет по Украине, и его возможные пункты как раз обсуждались в украинской столице. Но перед переговорами в Киеве Уитков и Кушнер, как мы помним, были в Москве 5 сентября, где встречались с Владимиром Путиным. Какие выводы можно сделать из всего этого? К эфиру подключается специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман. Валентина, ну каковы все-таки, доброе утро, каковы итоги встречи? Скорее, как будто стороны намекают на позитив.
5: Ну, определенно позитивное движение есть, все-таки переговорный процесс ожил, да, была довольно затяжная пауза где-то с февраля, да, когда последний раз американские спецпосланники посещали Россию. А в связи с этим началась война в Иране, и, в общем-то, и фокус внимания сместился на Ближний Восток. Сейчас переговоры вновь возобновились, причем мы в первый раз видим, ну, более классическую версию челночной дипломатии. Американские спецпосланники по очереди посещают обе столицы, то есть это вообще в целом их первый был визит в Киев, до этого все встречи проходили в Европе, как правило. То есть, при этом все равно прорывом я бы пока это не назвала, потому что, ну, можно за один раунд добиться чего-то, но определенно, видимо, какие-то идеи привезли. Впрочем, американские СМИ говорят, что эти идеи во многом являются просто переформулированными старыми.
2: Валентин, многие обратили внимание, что заявления Ушакова и Уитков о конструктивных переговорах уж очень похожи. Это такая риторика или все-таки в этом можно считать сигнал о продвижении, и что действительно есть какой-то прогресс?
5: Ну, я в целом могу сказать, что подобную риторику мы наблюдали на предыдущих раундах переговоров, да, она в целом подчеркнута всегда позитивная по форме, но очень осторожная по содержанию, потому что в Москве очень все-таки стремятся к тому, что переговоры проходили в максимально таком дискретном режиме, в режиме тишины, да, поэтому по существу обычно не говорят, но дают всегда позитивную оценку. И, в общем, даже в период, когда переговоры стали на паузу, мы слышали из Кремля о том, что, собственно, Уитков и Кушнер – это всегда желанные гости, что их ждут в Москве, что к ним настроено позитивно. Сергей Лавров, да, довольно позитивно оценивал роль переговорщиков американских, говорил, что они выслушивают обе стороны, да, что их, в общем-то, выделяет среди других. Поэтому в целом риторика позитивная была всегда, поэтому я бы тоже как-то здесь не придавала бы ей чрезмерное значение. Скорее, она свидетельствует о том, что в целом до сих пор, да, и Стив Уитков, и Джаред Кушнер пользуются доверием Кремля. Ну и сами они, естественно, свои усилия, я думаю, оценивают, конечно, на публику позитивно.
0: Я бы, кстати, отметил, что и госагентства российские тоже как будто бы это подчеркивали и обращали внимание на разные детали. Например, РИА Новости вот дописали даже следующее, что Путин поприветствовал Уитков и Кушнера рукопожатием. Это отдельно было вынесено, кстати, в заголовок. Валентин, еще такой вопрос. Глава государства Владимир Путин принял американскую делегацию в Красной гостиной. Что это вообще может значить? Какой-то сигнал?
5: Ну, в целом, в Кремле даже объяснили выбор места тем, что Путин хотел показать Уиткову и Кушнеру большой кремлевский дворец, потому что до этого он принимал их в представительском кабинете, такое рабочее пространство при его резиденции. Здесь он решил им показать еще, да, одно строение Кремля, довольно красивое, но при этом обычно именно встречи с лидерами проводятся всегда в зеленой гостиной. Здесь он их встретил в красной, что может свидетельствовать о том, что, ну, как бы они не лидеры государства, но все равно пользуются особым гостеприимством, особенно желанные гости. Ну и в целом, если посмотреть, да, на передвижение Уиткова и Кушнера в Москве, они вот, как правило, когда приезжают, им стараются что-то показать. В частности, Кирилл Дмитриев всегда ходит по разным ресторанам, что вызывает ажиотаж у журналистов. То есть каждый раз стараются как-то из туристической такой точки зрения немножко их визит насытить.
0: Спасибо. Это была Валентина Шварцман, спецкор РБК и автор программы «Пояснительная бригада». Я, кстати, посмотрел, кто в Красной гостиной бывал из лидеров вообще за всю историю. Ну, во-первых, Си Цзиньпин, конечно, там был принят.

0: Владимиром Путиным. Но еще интересная деталь. В 1942 году именно там Иосиф Сталин принимал премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Москву. Так что символизм определенный просматривается. 8 часов 20 минут в российской столице. Геополитику часто сравнивают с пинг-понгом, но я уверен, спортивный обозреватель РБК Илья Попов расскажет нам не о пинг-понге, а о теннисе. Сделает это буквально через 10 секунд.
1: Спорт на РБК.
2: Да, давайте про теннис поговорим, поскольку в самом разгаре открытый чемпионат США, последний в этом сезоне турнир серии «Большого шлема», и, к сожалению, еще две потери мы понесли. Даниил Медведев и еще одна наша теннисистка Анна Калинская. К сожалению, эти соревнования покидают. Медведев в трех партиях проиграл Фрэнсису Тиафо, ну а Анна Калинская проиграла Эмми Наварро, то есть наши уступили двум американским спортсменам. Что касается матча Даниила Медведева с Фрэнсисом Тиафо, смотрел я эту встречу, и первая партия была похожа на эмоциональные качели, вы не поверите. Периодически Даниилу Медведеву удавались какие-то совершенно фантастические удары, и буквально тут же Фрэнсис Тиафо перехватывал инициативу. В общем, такая захватывающая была игра, и итогом первой партии стал тайбрейк, который за явным преимуществом выиграл Фрэнсис Тиафо, при том, что при счете 6-5 в пользу Даниила Медведева всего лишь два розыгрыша отделяли россиянина от победы в этой партии, но, к сожалению, не удалось Медведеву завершить сет в свою пользу. Во втором сете Фрэнсис Тиафо один раз взял подачу россиянина и выиграл 6-4, ну а в третьем решающем сете вновь оппоненты добрались до тайбрейка. У Даниила Медведева было два сетбола, которые он не реализовал. Ну, а Фрэнсис Тиафо первым же матчболом встречу в свою пользу завершил.
0: Вот ты сейчас рассказывал о том, как эти все эмоциональные качели проходили. Я вспоминаю реплику одного моего коллеги-журналиста спортивного, твоего скорее. Он сказал, что смотреть лучше мужской теннис, а слушать женский. В таком случае вот я про это. Но не теннисом единым спортивные события.
3: Мы же не можем без
0: события
3: футбола обойтись, Илья, да? Седьмой тур премьер-лиги, чем он примечательный?
2: Это Егор говорил по поводу
0: тенниса? Нет, это другой совершенно, нет, все хорошо.
2: А вот, между прочим,
0: любимый
2: клуб Егора вчера проиграл. Поэтому Егор горюет. «Спартак» уступил в столичном дерби московскому «Динамо». Причем «Спартак» в четвертый раз подряд проиграл «Динамо». Вот это самое московское дерби. При том, что красно-белые это счет в этом матче открыли. Однако после этого матча стало понятно, почему же руководители красно-белых приложили столько усилий и финансовых, в том числе для того, чтобы продлить контракт с лидером команды Эзекиилем Барко. Накануне из-за бронхита он участия в этом матче не принимал. И что мы видим? «Спартак» нанес по воротам соперника всего лишь 6 ударов. Это худший показатель в матчах с московским «Динамо» с 2014 года. Представляете, 12 лет так невразумительно красно-белые не играли в атаке против бело-голубых, при том, что 72-й минуты «Спартак» играл в большинстве после удаления Константина Тюкаева. Но когда у соперника стало на одного игрока меньше, почему-то «Спартак» не заиграл лучше. При том, что красно-белые все-таки второй-то гол в этом матче сумели забить, но из-за офсайда этот мяч не засчитали, и в итоге «Динамо» одержало победу. Ну и давайте посмотрим в турнирную таблицу, где на вершине пока находится Краснодар, у которого 19 очков, на второй позиции ЦСКА. Далее «Динамо», «Спартак» и «Зенит». Представляете, «Зенит», действующий чемпион страны, в 7 турах потерпел 3 поражения, при том, что за весь прошлый чемпионат сине-бело-голубые уступили всего лишь 2 раза.
0: Спасибо. Детальный расклад в таблице от Ильи Попова. Ну и заодно объяснение, почему сегодня нет его коллеги, спортивного обозревателя РБК, также Егора Белова, после того, что произошло накануне со «Спартаком». Я бы тоже, конечно, взял отпуск.
1: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходят

0: создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными. Там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит. И решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.
1: РБК Тренды.
2: Нейроинтерфейсы выходят за пределы классической медицины. Китайский стартап Гистала представил неинвазивную ультразвуковую технологию для терапии боли и ментальных расстройств. Всего через 2 месяца после запуска проект привлек порядка 21 миллиона долларов при оценке до 200 миллионов долларов. К концу года компания планирует удвоить штат и презентовать прототип. Быстрые клинические испытания и приток инвестиций превращают Китай в ключевой центр глобальной нейрогонки. Этот тренд задает новый стандарт цифровой терапии. Неинвазивная стимуляция мозга станет такой же привычной альтернативой лекарствам, как сегодня физиопроцедуры. А сложные нейротехнологии будут доступным персональным инструментом для улучшения качества жизни.
3: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
4: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
5: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
6: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Шали, Аваж, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
7: Что это было? В эфире.
8: Мы можем проверить человека целиком, то есть вообще полностью. Сердце, почки, сосуды, нервы, кости, селезенку, все-все-все-все-все абсолютно. И мышцы, и примерно за 500 тысяч. Это средние цены.
9: Вот так вот?
8: Да. То есть, в принципе, можно один раз в год вложиться.
9: 500 тысяч рублей вы имеете,
8: да, в виду? Да. И буквально там за 2 дня сделать все обследования, которые необходимы для того, чтобы исходно оценить состояние.
9: Но это большая сумма.
8: Конечно, это большая сумма, но это все. Вообще весь организм. Я не призываю сейчас это делать, да, но просто мы должны понимать и верхнюю границу тоже, и нижнюю. Нижняя у каждого человека может быть разная. Допустим, у кого-то 10 тысяч, у кого-то 50, у кого-то 150, а кто-то вообще не готов именно деньгами вкладываться.
5: Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Российские вооруженные силы поразили в акватории Черного моря патрульный катер, задействованный для проводки судов с военными грузами, сообщили в Минобороны. Также военные нанесли удар по производственно-погрузочному комплексу для разгрузки судов с военными грузами в порту Измаил. Воздушная тревога объявлена в Севастополе.

0: Портсмуте. Произошло это после того, как более 100 мигрантов приплыли в Великобританию на лодке, сообщает Телеграф. По данным издания, к вечеру воскресенья в акции участвовали около 500 человек. Демонстранты перекрыли единственную подъездную дорогу к пристани, после чего часть толпы начала прорывать полицейский кордон. Полиция использовала против протестующих щиты и газовые баллончики. Ранее морская префектура Ла-Манша и Северного моря сообщила, что от берегов Франции в направлении Великобритании отчалила лодка, на борту находились 140 мигрантов. Президент США Дональд Трамп, известный своим золотисто-светлым тоном волос, сменил их цвет. Теперь у них заметно более темный оттенок, пишет «Нью-Йорк-Пост». В новом образе Трамп предстал после того, как в пятницу прилетел в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси. На следующий день глава Белого дома отправился играть в гольф с ведущим Fox News Бреттом Байером, но уже надел красную кепку с надписью «Трамп был прав во всем». Больше новостей на сайте РБК.
1: Как тут не вспомнить цитату из произведения «Бессмертного 12 стульев»? Помните, Остап Бендер перекрашивал кису Воробьянинова? Там говорилось следующее. «Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой. Красит волосы в изумительно каштановый цвет». Кстати, что это значит, когда политики меняют цвет волос? Наверное, этот вопрос стоит задать экспертам. Пока же о другом уровне конкуренции в ваших радиоприемниках, умных устройствах и колонках. Илья Приходько, Ирина Савельева у микрофона. И все внимание на фондовый рынок.
2: Утро вне конкуренции.
3: Когда политики меняют цвет волос, непонятно, но зато точно ясно, когда меняет цвет рынок.
1: Красный или зеленый.
3: Красный, да. Минувшую пятницу инвесторы занимались покупками на фоне объявлений визита в Москву и Киев переговорщиков от США. Также положительную динамику могли дать заявления Кремля о шансах на мирное урегулирование. В результате индекс вырос за неделю на 5%. Как рынок будет чувствовать себя на этой неделе? Какие настроения у инвесторов в преддверии заседания Центробанка по ставке? Спросим у директора аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерия Вайсберга. Он подключается к нашему эфиру. Валерий, доброе утро. На этой неделе ждем, конечно, заседания ЦБ. А какие еще события в фокусе внимания и могут повлиять на динамику?
4: Доброе утро. Ну, в целом, наверное, каких-то существенных корпоративных новостей ждать трудно. Сезон отчетности закончился. В принципе, да, есть определенная интрига вокруг таких компаний, как ПИ, где, в общем-то, будет обязательный выкуп акций у миноритариев. Но в целом, я бы сказал, что, наверное, рынок будет относительно безыдейный, то есть он будет двигаться в фарватере геополитических новостей, может быть, нефтяные бумаги будут реагировать на скачки цен на нефть в ту или иную сторону. Но вот, честно говоря, за какие-то серьезные события мне на ум не приходит сегодня.
1: Валерий, наши слушатели в телеграм-радио РБК пишут, есть поговорка «покупай на слухах, продавай на фактах». Сегодня пора продавать?
4: Ну, на самом деле, коррекция была еще вчера. Вот. Но я думаю, что рынок все-таки после такого достаточно неожиданного и насыщенного визита, все-таки он станет чуть более оптимистичным. И я думаю, что желающих все-таки купить акции, тем более на таких привлекательных уровнях, здесь можно вспомнить про маркетплейсы такие, как Озон, например, да, где, в принципе, кроме того, что, возможно, интенсивность атак на логистику станет меньше, плюс правительство обещает 1 октября утвердить список маркетплейсов, на которых могут проводиться госзакупки, и, наверное, Озон будет одним из участников этого процесса. То есть вот такие бумаги, да, которые были сильно перепроданы, наверное, они в том числе на геополитике будут подрастать.
3: Валерий, что касается рубля, сегодня меняются параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Как это повлияет на курс национальной валюты? Чего ждем?
4: Наверное, мы увидели вот на прошлой неделе некоторые локальные минимумы по рублю. В принципе, то, что действительно Минфин будет покупать меньше, да, это, ну, скажем так, несколько неожиданно для меня. Вот, но для рубля это, конечно, позитивно. И, в принципе, ожидание, что денежно-кредитная политика останется в любом случае достаточно жесткой. Наверное, рубль, ну, будет никаких стабилизаций, хотя я, в принципе, не исключаю, что мы все-таки вернемся в диапазон 84-85 по доллару.
1: Но если не будет каких-то дополнительных факторов. Валерий, хотелось бы к ситуации вокруг группы ПИК вернуться. Да, сегодня будет рассмотрен вопрос делистинга. Как это все повлияет на рынок? Есть ли шанс, что рынок пойдет вниз вместе с, вообще с ПИКом, как это было накануне?
4: Ну, в принципе, мы можем вспомнить историю годичной давности, то есть когда действительно уже была попытка

0: пытка компанию вывести из биржи, и, в принципе, она, так сказать, с точки зрения регулятора, с точки зрения миноритариев, была небезупречной. В общем-то, сейчас, наверное, ситуация выглядит более правильной, и я думаю, что то, что случилось в прошлом году, оно сильный интерес к акциям ПК снизило. В целом мы можем посмотреть на график за последние 12 месяцев, мы увидим, что вот цена, по которой будет у миноритариев выкупаться их пакет, ну, она, в принципе, так сказать, достаточно близка к рынку, там цены были и повыше, и пониже, поэтому я думаю, что здесь, наверное, препятствий к вытеснению миноритариев не будет. Ну и, так сказать, зная цену, рынок, в принципе, от вот этой названной цены, наверное, отклоняться никуда уже не будет, просто инвесторы будут ждать, когда у них бумаги выкупят.
1: Валерий, возвращаясь к заседанию по ставке, учитывая сложившуюся конъюнктуру, это все-таки риск или надежда?
0: Ну, я думаю, что здесь сценария все-таки два, и на самом деле, если говорить про риск или надежду, то здесь надо думать, как Центральный банк формулирует сигнал, если он вдруг снизит ключевую ставку. Мне думается, что если ставка будет снижена, то и сигнал станет жестче, и на самом деле для рынков это будет, наверное, скорее негативный, то есть это будет такое ястребиное снижение, и это вот ястребиное снижение, оно, конечно, может на рынке негативно повлиять, поэтому в целом, наверное, более благоприятный сценарий – это сохранение ставки на текущем уровне и заявление дальнейшее о том, что пространство для смещения ДКП сохраняется. То есть рынок, в принципе, на этот сигнал, наверное, отреагирует достаточно спокойно. А вот ужесточение сигнала, конечно, будет воспринято, наверное, болезненно.
2: Да, спасибо. Главное, чтобы индекс Мосбиржи не ушел под землю в таком случае. Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайзенберг был в нашем эфире. Мы, кстати говоря, в прошлом часе приводили ожидания бизнеса от предстоящего заседания ЦБ. Надежда на лучшее, но все-таки есть ощущение худшего, можно так сформулировать.
1: Готовимся к худшему, да.
2: Вероятно, но к этой теме мы еще будем возвращаться. У вас, у нашей аудитории, есть возможность написать нам в Телеграм, каковы ваши ожидания от ключевой ставки, 14 или меньше, или, может быть, больше. Любые ваши мнения принимается. Через минуту 55 секунд расскажем, как улететь в Танзанию. Вот, будьте с нами.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте tl.mr.ru. 18+.
5: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая! Лепота!
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: 8:40 в Москве, утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Карина Савельева. Мы находимся в российской столице, в Москве. Но, возможно, кто-то из вас хочет отправиться в город, название которого с арабского переводится как «Дом мира» или «Гавань мира», то есть «Дар-эс-Салам». Это в Танзании находится. Повод есть. Сегодня перевозчик Air Tanzania возобновляет рейсы в Россию.
3: Утро вне конкуренции.
1: Напомним, что 4 сентября перевозчик заявил, что временно приостанавливает рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой. Авиакомпания объяснила это, цитата, «плановой оценкой рисков на маршруте». Совпадение ли? Но 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская

0: Небо, цитата, становится полностью небезопасным и будет де-факто закрыто. А что, собственно, изменилось сегодня? Спросим у директора Института воздушного и космического права AeroHelp Олега Аксаментова. Он подключается к нашему эфиру.
1: Олег, доброе утро. Может быть, Air Tanzania знает больше об итогах визита Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев? Что изменилось?
2: Доброе утро. Ну, на мой взгляд, этот перевозчик поступил вполне разумно, да, получив такую информацию из открытых СМИ, поскольку право выполнять полеты на территории другого государства он имеет в соответствии с соглашением о международных воздушных сообщениях. Вот. И это право он реализует только при условии, когда уверен, что отсутствует угроза безопасности полетам. Поэтому данный перевозчик принял такое решение. И...
1: Но ситуация быстро меняется, Олег. Вот, например, да, если есть некие указы, да, президентов Украины и России о том, что нет взаимных ударов, например, завтра истекает срок указов. То есть Air Tanzania может сказать, что завтра мы в Москву уже не полетим, а послезавтра еще что-нибудь случится, и они скажут, нет, тогда мы возобновляем. То есть так и будет.
2: Это право перевозчика. Он может не полететь и по другой причине, да, вследствие закрытия, допустим, воздушного пространства, когда авиационные власти нашего государства об этом заявляют. Ну, наша страна, руководство Росавиации, напротив, да, заявило о том, что угрозы безопасности полетам нет. Поэтому эта причина отпадает. Власти того государства, где зарегистрирован перевозчик, тоже могут запретить выполнять полеты в наши аэропорты. Но такой информации мы тоже не имеем. Поэтому право перевозчика остается.
0: Вот. Олег, стоит ли опасаться новых отмен в ближайшее время, возможно, от других компаний? И что делать, собственно, пассажирам в этой ситуации?
2: Все на усмотрение перевозчика, коллеги, все на усмотрение.
1: Иными словами, люди, купившие билет до Дар-эс-Салама, вообще ни от чего не застрахованы, и только нужно смотреть на табло вылетов и смотреть на официальные заявления. Спасибо. Понятно, Олег Аксаментов, директор Института воздушного и космического права AeroHelp, был в эфире радио РБК. Возможно, сейчас не лучшее все-таки время для того, чтобы планировать посещение Танзании, но, с другой стороны, риск – дело благородное, как говорят в таких случаях. Напомню, что Air Tanzania – это национальный перевозчик, ни много ни мало. Этой страны полеты между Танзанией и Россией компания запустила в июле 2026 года, то есть тоже совсем недавно. И до приостановки рейсов Air Tanzania была единственная авиакомпания, которая по маршруту поэтому в эту страну и перевозила пассажиров. Но, опять же, все может поменяться. Не меняется только одно – ход времени. 8 часов 44 минуты в Москве. Прямо сейчас расскажем о том, что еще важно знать сегодня утром.
0: Силы ПВО за ночь сбили 306 украинских БПЛА над регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Это сообщили в Минобороны. В ходе атаки беспилотников на Севастополь погибла 15-летняя девочка. Еще три человека пострадали. В Чувашии, по словам губернатора, повреждена вышка сотовой связи. Пермский госуниверситет на фоне сообщений об ударах отменил занятия. В Москве услышали новые идеи и добились существенного прогресса. Стивен Уиткоф позитивно описал итоги своей поездки и анонсировал трехсторонние переговоры Россия-Украина-США. Как иностранная пресса расценивает итоги визита спецпосланника в Москву и Киев, расскажем через 15 минут. Еще одна дипломатическая новость. В Кремле анонсировали возможный визит Никола Пашиняна в Москву в ближайшее время. О приглашении премьер-министра Армении после саммита ШОС говорил еще Владимир Путин. В повестке, среди прочего, перспективы армянской железной дороги.
1: Без 15.09 в российской столице о перспективах топливного рынка российского. Давайте прямо сейчас. Вице-премьер Александр Новак сегодня проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. По его словам, на этом заседании будет обсуждаться вопрос подписания регионами соглашений с независимыми сетями АЗС. Их, собственно говоря, эти сети попросят о стабилизации цен. Ну, не секрет, что сейчас на заправках Винков одна цена, может быть, например, на ту же марку топлива у независимых сетей выше, причем ощутимо. Как будет это работать в соглашении и вообще, насколько это реально? К эфиру подключается заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов. Александр, доброе утро. Давайте так, вообще, будет ли это соглашение работать, если оно будет подписано?
3: Ну, по большому счету определяет правила игры для независимых игроков. Смотрите, тут за последнее время

0: было несколько дел, как это было написано, возбуждено против ряда игроков на топливном рынке. В основном это независимые игроки. И дела связаны с чем? Поступает обращение. Вот, обратите внимание, какие высокие цены. Разберитесь. Федеральная антимонопольная служба идет разбираться. Независимый игрок предоставляет документы, показывающие, что он не просто так выдумал эти цены, они отталкиваются от закупочных цен. И вот, исходя из этих параметров, начинается разбирательство. А по большому счету, данное соглашение определит, насколько я могу судить, насколько могут выше выставлять цены независимые игроки. И таким образом они, в общем-то, снимут с себя часть рисков, связанных с текущей непростой ситуацией. То есть им скажут, да, можно вот на 10-15% поднимать относительно таких-то показателей. Если вы не поднимаете выше этих, не выше этого уровня, то к вам не будет никаких вопросов.
1: Александр, то есть можно предположить, что все-таки цены на независимых вот этих вот заправках, они все-таки будут выше, чем у Винков, но мы не увидим просто разбегов 30 и более рублей, как это в некоторых регионах можно сейчас увидеть.
0: В некоторых регионах там двукратная, может быть, даже разница.
1: Ну, если о Крыме, да, говорить, я понимаю.
0: Да. Ну, в Крыму, да, там своя атмосфера. Я боюсь, Крыму в ближайшее время это все не коснется. Там, опять же, свои проблемы, которые крайне специфические, они не касаются других регионов. А вот в других регионах мы увидим постепенное снижение вот этого верхней границы цены. Но это снижение будет не только результатом соглашения, подписанного с независимыми игроками. Это будет естественное движение в четвертом квартале в основном. Мы наблюдали уже подобное в 23-м, 24-м, 25-м годах. Тогда наблюдались, опять же, превышение цен на АЗС независимых игроков по сравнению с ценами на заправках Винков. И в четвертом квартале ситуация нормализовывалась, цены у независимых приближались к ценам Винков. Это было связано с сезонным снижением спроса, с увеличением предложения на оптовом рынке, ну и общей стабилизацией, собственно говоря, рынка.
2: Александр, а если все-таки говорить в целом о ситуации на рынке топлива, как бы вы ее описали? Дефицит, стабилизация, что сейчас происходит?
0: Сейчас происходит стабилизация, если мы сравниваем, ну, понятное дело, что кто-нибудь из наших слушателей может сказать, что вот у меня вот такая-то проблема, вот в нашем городе такая-то проблема сохраняется, но если мы возьмем средние показатели по стране, то за последние 2 недели ситуация значительно улучшилась, кратно выросло количество заправок, на которых присутствует бензин, притом не только 92-й, но и 95-й, понятно, сохраняется ограниченность предложения сотового бензина, но это крайне-крайне-крайне узкий сегмент рынка, он и в прежние времена занимал 1-2% от общего объема продаж автобензинов. Вот, сейчас ситуация в целом стабилизировалась, поток напряженный сохраняется в некоторых регионах, например, в республиках Северного Кавказа весьма напряженная обстановка, там наименьшее количество, если мы берем Крым, опять же, вот просто выносим за скобки, то в республиках Северного Кавказа есть сложности с поставками топлива на довольно большом количестве АЗС, в отдельных городах там порядка 12% только обладают бензином, но в среднем показатели хорошие, количество очередей резко снизилось и фиксируются очереди примерно на 9-10% заправок из тех, которые работают.
1: До этого... Александр, вот говорит Вагит Аликперов, основатель Лукойла, что 2-3 недели и все НПЗ будут восстановлены. Вы верите в такие прогнозы?
0: Ну, он говорит про НПЗ непосредственно Лукойла, насколько я понимаю.
1: Да-да.
0: Но это, в общем-то, совпадает с теми данными, которые президент ранее озвучивал. Понимаете, 2-3 недели – это нормальный срок, притом 3 недели – это даже довольно много, это означает, что какая-то серьезная установка была повреждена. То есть ряд повреждений можно устранять гораздо быстрее. И мы помним, как в первом квартале 2024 года тоже были у Лукойла повреждены нефтеперерабатывающие заводы, некоторые из них 1,5 месяца восстанавливали, но в итоге восстановили.
1: Спасибо. С нами на связи был заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов о мерах, которые оказались эффективными. В том числе мы сейчас говорили, но, судя по всему, эксперт наш говорит, стоит ждать стабилизации ситуации на рынке, причем уже в ближайшие недели, в том числе и по итогам сегодняшнего совещания. Будем следить за заявлениями. Но напомним, президент России Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на пленарной сессии ВЭФ, сообщил, что ситуация на топливном рынке находится под контролем властей.
2: Сейчас еще об одних ограничениях. Финляндия ограничила доступ к историческим материалам.

0: из России до, внимание, 9999 года.
1: Кто-то случайно нажал?
0: Да, это не у редактора радио РБК заела клавишу 9, это действительно такое решение финских властей, об этом пишет финское издание Юле. Под ограничения попали около 1 000 000 страниц, это документы, которые собирали за 15 лет сотрудничества с российскими архивами. Материалы о событиях с 1500 по 1990 годы приобретали и копировали за счет финского бюджета, и на это потратили более 1 000 000 евро, сообщают СМИ. Ограничения действуют с осени 2022 года, по тот самый 9999. Что происходит? Свою версию радио РБК озвучил юрист и директор Центра европейской информации Николай Топарнин.
2: Такая странная цифра 9999 случилась из-за того, что в каких-то правилах работы с архивом нет такого положения о том, что можно вечно ограничивать доступ к третьим лицам или там зарубежным странам. Из-за того, что, может быть, такого вот положения нету в этих правилах, вот они решили сделать условно максимально возможный срок, который, по сути, предполагает бесконечное блокирование доступа. Может быть, какой-то еще и сбой произошел технический. Больше стоит внимание обращать на суть решений, как раз, к сожалению, свидетельство об ухудшении и без того не очень радужных отношений между Финляндией и Россией. Напомню, что буквально недавно, неделю назад, финское правительство рассматривало вопрос о работе 8 контрольно-пропускных пунктов на границе между двумя странами, а это все, по сути, сухопутные автомобильно-пешеходные пункты. Они, как мы знаем, были закрыты до 27-го года. Так вот, сейчас их продлили, причем непонятно даже, когда вообще все это может быть отменено. То есть там до 30 года и даже позже.
1: Вот, что оказалось в числе архивных данных, что известно? Например, база данных о советских заключенных в лагерях Восточной Карелии с 1941 по 1944 годы. Издание, опять же, финское «Юле», уточняет, что эта база была важна для историков и специалистов по генеалогии, которые теперь, ни много ни мало, обвиняют Национальный архив Финляндии в самоцензуре. Вот так это звучит, но интересно, конечно, требуются комментарии и пояснения. А интересен срок с 1500 года. Вообще говорить о российско-финских отношениях в 1500 годы, это весьма смело, потому что тогда скорее это были русско-шведские отношения. Но я посмотрел, что там было. Значит, в середине 1550-х был территориальный спор в Карелии между Россией и между Швецией, в частности. А в 1567 году был договор о дружбе, союзе и окончательном мире. Вот это историки говорят. Возможно, есть какие-то детали или протоколы, которые финская сторона сейчас посчитала нужным скрыть. Но это мы иронизируем и продолжим следить за этой темой, конечно.
3: Автоньюз. Volkswagen находится в одном из самых непростых периодов за всю свою историю. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что происходит с немецким концерном и как компания собирается выходить из кризиса. Во втором квартале 2026 года Volkswagen Group продал по всему миру 2 миллиона 80 тысяч автомобилей. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным фактором стало резкое снижение продаж в Китае, одном из важнейших рынков для концерна. По итогам первого полугодия ситуация выглядит не намного лучше. За 6 месяцев Volkswagen Group реализовал 4 миллиона 130 тысяч автомобилей. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя. На этом фоне концерн готовит масштабную реструктуризацию и рассматривает радикальные меры. В частности, Volkswagen может закрыть сразу 4 предприятия в Германии. Если этот сценарий будет принят, то процедура начнется в 2031 году и завершится к 34-му. Сокращение расходов может коснуться не только заводов. Volkswagen также пересматривает состав своей огромной структуры и рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati. А по марке Seat решение уже принято. Из структуры концерна ее выведут к концу 2029 года. Параллельно Volkswagen объявил о масштабном сокращении модельного ряда. Компания намерена примерно вдвое уменьшить количество предлагаемых моделей, а число вариантов их исполнения сократить сразу на 75%. Также компания хочет унифицировать используемые платформы, электронные архитектуры и программное обеспечение для разных рынков. То есть уникальных версий будет меньше, а основное внимание Volkswagen сосредоточит на наиболее популярных моделях. Глава Volkswagen Group Оливер Блюме ранее признавал, что продукция концерна востребована, однако ее рентабельность остается недостаточной. Одним из самых болезненных последствий этой ситуации может стать сокращение рабочих мест. По последним оценкам, Volkswagen способен отказаться примерно от 100 тысяч сотрудников по всему миру. Это вдвое больше, чем предусматривал первоначальный план сокращений. При этом концерн пока не отказывается от попыток сохранить

0: часть предприятий и рабочих мест. Среди рассматриваемых вариантов – партнерство с другими компаниями, привлечение новых инвесторов и изменение портфеля отдельных заводов.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.

0: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
3: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
4: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
5: По будням в 10:00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Деньги – это такая проверка, которую не всякий выдержит. Один рубль даст и горд, а другой последний отдаст и стыдится, что мало. Валентин Распутин.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Удмуртией. Еще несколько БПЛА ликвидированы силами авиации. Никто не пострадал, сообщила временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова. За ночь над российскими регионами были сбиты 306 дронов, заявили в Минобороны. Россия готова поставлять Индии столько нефти, сколько ей потребуется для удовлетворения энергетических потребностей, заявил посол России в стране Денис Алипов в интервью Ани Ньюс. Он также осудил планы по ужесточению санкций в отношении продажи Москвой нефти, назвав их тактикой давления. Женщины в России в среднем тратят 5,6 месяца на поиск работы, а мужчины 4,4, выяснил ТАСС, изучив данные Росстата. Ранее сообщалось, что уровень безработицы в июле в России составил 2,3.

0: 1,5%.
1: КНДР приняла на вооружение новый эсминец «Кангон», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Церемония состоялась накануне в порту Вонсан. В ней принял участие лидер страны Ким Чен Ын. В прошлом году с кораблем произошла авария. Во время торжественного спуска на воду он частично перевернулся. Глава КНДР тогда назвал причиной происшествия преступную халатность. Власти задержали 3 человек. Рынок элитного жилья в США демонстрирует новые формы инвестирования, пишет Wall Street Journal. На острове Martha's Vineyard в Массачусетсе сформировался уникальный сегмент – пляжные ключи. Эксклюзивный доступ к прибрежной зоне, где запрещено строительство. Цены на эти ключи стремительно растут. Например, на пляже Хэнкок сделки в прошлом году достигли 650 тысяч долларов. Остров-курорт Martha's Vineyard известен как место отдыха американской элиты. Там также снимался культовый триллер Стивена Спилберга «Челюсти». Больше новостей на сайте РБК.
2: Если вы хотите, чтобы вашими соседями были члены семьи Кеннеди, например, или Барак Обама, который купил здесь поместье, добро пожаловать на Martha's Vineyard. Цены пока бросовые, как мы услышали в выпуске новостей, но ненадолго. Утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Карина Савельева. 7 сентября 2026 по-прежнему. Что прямо сейчас происходит на рынках?
3: Доброе утро. На 0,5% подрастает в эти минуты индекс Мосбиржи. На утренней сессии 2246 пунктов. Рынок все еще переваривает итоги визита спецпосланников Трампа в Москву и Киев. Ну а дальнейшая динамика будет по-прежнему зависеть от геополитических новостей и итогов заседания Центробанка по ставке. Оно состоится в эту пятницу, 11 сентября. Нефть дорожает утром из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке и снижения запасов США. Brent уже растет на 1,5% и поднялась почти до 98 долларов за баррель. Рубль консолидировался у локальных минимумов. Поддержку оказало сокращение Минфином покупок валют. На межбанке сейчас доллар чуть выше 86, евро опустился ниже 199,87 к этой минуте.
2: В этом часе спросим у экспертов, какое решение может принять Совет директоров Банка России в эту пятницу по ключевой ставке. Собираем мнение, ваше в том числе. Алло, говорите! Россияне стали чаще разговаривать по телефону. Разбираемся, в чем причина этого тренда. Ну а прямо сейчас, так и хочется сказать голосом диктора на вокзале, «Пис-экспресс покинул Киев».
3: «Экспресс». Именно так на табло на украинском вокзале был подписан поезд, на котором спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер уехали из Киева. Для тех, кто в школе учил немецкий, поясняем. «Пис-экспресс» — это мирный экспресс, экспресс мира. Переговорщики еще в субботу провели 3-часовую встречу с Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день в Киеве обсудили возможное урегулирование уже с украинским президентом Владимиром Зеленским. Что хорошего было сказано и куда едет этот миротворческий поезд теперь, разбиралась Далила Цельмель, она сейчас с нами в студии. Далила, давай коротко напомним, как прошли переговоры.
4: Как ты уже сказала, в Москве переговоры продолжались более 3 часов. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал их содержательными, конструктивными и откровенными. В Киеве переговоры прошли на следующий день в Мариинском дворце. Уиткоф назвал разговор, и тут записываем, очень содержательным и важным, а Кушнер сообщил, что Трамп поручил подготовить мирный пакет на Украине. И как раз условия этого мирного пакета обсуждались с президентом Зеленским.
2: Хоть какие-то положения этого гипотетического мирного плана вообще известны мировым СМИ?
4: Украинские СМИ публикуют некоторые пункты из этого документа, который Уиткоф и Кушнер якобы уже привезли в Киев и в Москву. Документ якобы предусматривает полное прекращение огня, территориальные уступки со стороны Украины, отвод ВСУ из Донбасса и части Запорожской области. В этих районах в дальнейшем может быть размещен контингент ООН. Также план якобы предполагает проведение на Украине референдума и выборов и внесение изменений в Конституцию. Но мирный план мирным планом, а украиноязычных пользователей в соцсетях интересует совсем другое. А именно, они критикуют украинскую делегацию за неподобающий вид на переговорах с Уиткофом и Кушнером.
3: Что с ними не так было?
4: Члены делегации не стали придерживаться делового стиля в одежде. Например, Владимир Зеленский пришел на переговоры в черном и без галстука. По данным украинских СМИ, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия выделился еще больше. Он на переговорах был в футболке с надписью «Киевский режим». И якобы такие же футболки в качестве сувенира подарили американским переговорщикам.
2: Если посмотреть на реакцию украинских пользователей, как будто бы речь не про мир вообще. Ну, а все-таки СМИ что по этому поводу говорят? Стало ли

0: перемирие ближе?
1: Нет, СМИ относятся к этим переговорам достаточно скептично. Associated Press, например, пишет, что Витков и Кушнер вообще не сумели добиться прорыва, и основные требования Москвы и Киева как были взаимоисключающими, так таковыми и остались. Политический аналитик Марк Галиотти в эфире британского 4-го канала заявил, что сейчас Москва и Киев и сами от переговоров ничего не ждали и провели встречи с Витковым и Кушнером только ради того, чтобы не портить отношения с президентом США.
2: На самом деле не думаю, что ситуация улучшилась. И Россия, и Украина должны были пройти через эти переговоры с представителями США, даже несмотря на то, что они не ждали от американцев каких-то новых предложений. Кажется, США ничего и не предложили. Единственное, что может получиться из этих переговоров, это если бы в ноябре на саммите ОТЭС прошла трехсторонняя встреча между Трампом, Путиным и Си Цзиньпином. Возможно, это сдвинет переговоры с мертвой точки.
3: Американские переговорщики говорят о позитиве. Москва и Киев комментируют это сдержанно. А вообще, каков контекст этих встреч?
1: Берлинер Цайтунг пишет, что визит Витков и Кушнера в Киев совпал с кризисом вокруг Зеленского. В основе этого кризиса коррупционные скандалы. Как отмечает издание, общее настроение в Киеве после визита Витков и Кушнера испортилось, а у Зеленского стало даже больше проблем. И еще такая интересная деталь. Все та же Берлинер Цайтунг пишет, что Витков вообще боялся ехать в Киев. И какие бы причины сейчас не возникли в нашей голове, связано это было с тем, что спецпосланник президента США просто не любит поезда.
3: Да, вот тоже ровно об этом уже сказал, а вот Кушнер наоборот, скорее всего. А что еще пишут журналисты? Вот несколько этапов, да, было у переговоров, насколько мы знаем. Есть ли подробности?
1: Да, на втором этапе к участникам переговоров в Киеве присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Европейские СМИ, естественно, это приветствуют и отмечают, что Европу наконец-то посадили за стол переговоров. Аналитик Bloomberg Оливер Крук, например, отмечает, что роль европейцев в переговорах значительно возросла, и именно благодаря их поддержке у Украины на любых дальнейших обсуждениях будет более сильная позиция.
4: Большой проблемой для Европы с начала этого президентского срока Трампа стало то, что их фактически исключили из всех обсуждений. Европейцев не приглашали за стол переговоров, и завоевать себе место они не могли. Так что, думаю, на все эти попытки США урегулировать конфликт они смотрят с оптимизмом и с осторожностью. Сейчас у них больше уверенности, чем полтора года назад, когда казалось, что Трамп просто пытается заставить Украину капитулировать. Кстати, сейчас Европа играет достаточно важную роль. Одна из причин, по которым у Украины сейчас более уверенная позиция, это то, что европейцы собрались и согласовали выделение Киеву 90 миллиардов евро.
1: Нью-Йорк Таймс отмечает, что переговоры неожиданно возобновились спустя почти 8 месяцев застоя. И если говорить о США, то, как отмечают СМИ, связано это, скорее всего, с предстоящими промежуточными выборами, а также с тем, что администрация Трампа стремится как можно быстрее наладить отношения между Россией и самими США.
3: Спасибо. Это была Далила Цельбель, которая изучила все способы передвижения американских переговорщиков, и самолеты, и поезда. Но, кстати, Financial Times пишет, что сами участники переговоров допускают до наступления зимы боевые действия вряд ли завершатся. Далее минута 18 полезной деловой информации, после чего попытаемся изучить прогнозы, посвященные ключевой ставке.
5: Реклама.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии, а умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Часы в студии Радио РБК показывают 9:10, ровно столько сейчас в Москве. И, внимание, 4 дня, 4 часа и 19 минут осталось до того момента, когда Банк России публикует решение о размере ключевой ставки. Точность здесь важна и во времени, и в уровне самой ключевой ставки. Прямо сейчас изучаем прогнозы.

0: Напомним, что в июле регулятор преподнес настоящий сюрприз, когда снизил уровень ставки на 25 базисных пунктов, хотя большинство участников консенсус-прогноза РБК предполагали, что ЦБ сохранит показатель на прежнем уровне. А удивит ли Центробанк всех нас на этот раз? Алексей Орлов расскажет результаты нового консенсус-прогноза РБК. Алексей, с нами в студии сейчас. Чего ждут аналитики?
1: Ну, давай так. Читая ответы респондентов, я думал, что оказался в таком дне сурка, потому что 24 из 30 участников уверены, что ЦБ сохранить ставку на уровне 14% годовых. И я просто напомню, что в прошлый раз также большинство аналитиков были уверены, что ЦБ ставку сохранит, но так не произошло. Теперь мы видим, что выросло число тех, кто уверен как раз в смягчении ставки. Тогда было 2 участника консенсус-опроса, теперь их 4.
2: Насколько будет уверенный поступь? Каков шаг?
1: Ну, пока это загадка. Все-таки надо дождаться 11 сентября. Чтобы изобразить полную картину, мы поговорили не только с экономистами, но и с бизнесом. И вот для сценария, где и компании, и экономика могут развиваться, нужна ставка ниже 10% годовых. Понятно, что, наверное, до этого далеко. Об этом говорит нам и бизнес. И сейчас такое, в принципе, наверное, невозможно, уверен основатель и президент БАОН Илья Ярошенко. И по его словам, делать инвестиции и расширять бизнес пока сложно, и вот почему.
3: 0,25 – это не делает погоды, но, тем не менее, хоть какой-то тренд. Моя любимая ставка – это когда было 4%. Ну, понятно, это сейчас нереально, и включить реалистичность, ну, давайте 7, и тогда экономика закрутится. Ну, не больше 10, потому что еще есть надбавки банков. Мы не думаем об каких-то инвестициях, только решение сиюминутных проблем. В какие каналы торговли переместиться. А вот глобальное расширение при таких ставках и при таких условиях – и снижение покупательского спроса, пока об этом мы не думаем.
2: Зрители канала РБК, если сейчас внимательно видели эфир, то могли заметить, что Алексей Орлов пришел в фирменном мерче, где написано «РБК – это про бизнес». Что еще бизнес говорит, Алексей?
1: Бизнес говорит очень много, и вот мы неоднократно слышали мнение, в том числе от бизнеса, что ЦБ снижает ставку косметически, то есть реально это никак не влияет на ситуацию в экономике. Но, опять же, если говорить про причины именно в пользу снижения ставки, то, например, здесь можно привести данные инфляции. Она замедлилась. И вот большую часть августа недельные сведения Росстата, если мы говорим про это, показывали снижение уровня цен в диапазоне от 0,5% до 0,1%. И вот самые смелые ожидания в этой связи у президента группы компаний «Основа» Александра Ручьева. Он считает, что ставка будет снижена больше, чем на 25 базисных пунктов. Но и этого на короткой дистанции мало.
4: Ни на что не надеемся, ожидаем снижения на 0,5%. Это слишком цифры низких порядков, чтобы что-то изменилось. Ситуация и так тяжелая, поэтому останется, значит, ситуация будет продолжать оставаться тяжелой. Снизится на 0,5%, но будет какой-то импульс. Может, чуть-чуть станет получше. Я считаю, что если говорить о том, что был и импульс, и чтобы почувствовал бизнес, то это минимум процент. 12. Все сразу стать хорошо не может, но станет значительно лучше. Станет значительно лучше, потому что упадет финансовая нагрузка на бизнес, в части обслуживания кредитов.
0: Алексей, а есть ли среди представителей бизнеса, кто вообще не в тренде и, например, ждет даже ужесточения денежно-кредитной политики, то есть повышения ставки?
1: Да, безусловно, мы нашли такого человека, но перед этим надо сказать, что, опять же, Банк России наверняка будет учитывать и частичный топливный кризис, который продолжается в некоторых регионах, и это, конечно же, может притормозить, так сказать, решение ЦБ о том, что снижать ключевую ставку или сохранять. И вот действительно, эта ситуация может, наоборот, заставить Банк России увеличить размер ставки, и вот своими мрачными ожиданиями с нами поделился основатель Аскона Владимир Сергеевич.
5: Надеемся на снижение, а ждем повышения. 0,5-0,25, ну, чистое повышение. Грозит, в принципе, продолжением ухудшения ситуации, потому что прибыль компании не делала давно, компании уже давно не могут делать инвестиции. В принципе, это усугубит продолжение падения сегодняшнего дня. А так, ставка, которая позволяет бизнесу реинвестироваться, то в сегодняшних временах ставка в порядке 10% была бы, конечно, уже серьезным шагом к реинвестированию.
1: Ну и вот какие еще аргументы и варианты решения будут на столе Банка России, читайте в подписке РБК.
2: Спасибо. Это был Алексей Орлов. Если Банк России все-таки сохранит уровень ставки 14% годовых, это станет первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения ДКП. Мнение экспертов продолжим собирать. 9.15 в Москве. Расскажем о том, что важно знать сегодня.
0: Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 306 беспилотников. В Перми при атаке поврежден многоквартирный дом. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщил губернатор. В Севастополе погибла 15-летняя девочка, еще 3 человека пострадали. В Чувашии, по словам главы региона, повреждена вышка сотовой связи. Пермский госуниверситет на фоне сообщений об ударах отменил занятия. Сегодня

0: Премьер Александр Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Регионы должны будут договориться с независимыми АЗС о стабилизации цен. Напомним, что в последнем отчете Росстата, например, говорилось, что цены на бензин в Тюмени за неделю выросли на 2%. Дмитрий Песков анонсировал визит Никола Пашиняна в Москву в ближайшее время. О приглашении премьер-министра Армении после саммита ШОС говорил еще Владимир Путин. В повестке, среди прочего, перспективы армянской железной дороги.
1: 9:16 в Москве. Россияне стали чаще разговаривать по телефону. Эксперт фиксирует рост объема именно голосового трафика почти на треть год к году. В то же время трафик мобильного интернета снизился впервые почти на 12%. Об этом говорят участники рынка. Ну и хотя, казалось бы, почему. Но на связи прямо сейчас по телефону гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Денис, доброе утро. Вы стали по телефону чаще голосовой связью разговаривать именно?
2: Доброе утро. Ну, у меня, в общем-то, тариф был уже изначально достаточно большой с точки зрения наполнения минутами, потому что работа связана в первую очередь с этим. А, как напомню, с августа месяца прошлого года запретили звонки в WhatsApp и Telegram. WhatsApp ныне запрещенный в России. Значит, поэтому, конечно же, и у других россиян появилась необходимость корректировать тарифные планы, что сделали, в общем-то, и операторы, предложив их с большим включенным трафиком голосовых минут и СМС.
1: Да, мы должны сказать, что принадлежит корпорации Мета, деятельность которой признана экстремистской, на территории России запрещена. Ну, практически как автоответчик мы это вынуждены повторять. Операторы сотовые как-то уже корректируют свои сейчас тарифы, Денис?
2: Да, это было сделано уже достаточно давно, то есть не сегодня. То есть, по сути, тот материал, на основе которого мы сейчас общаемся, он как бы уже выходит постфактум, потому что еще в конце прошлого года, в начале этого, были изменения в объеме потребления голосовых услуг примерно на 15-20%. Как я сказал, это связано со многими факторами. Фактор понижения трафика мобильного интернета связан с тем, что очень много блокировок, и не всегда, так сказать, люди имеют возможность пользоваться сервисами, поэтому, в принципе, сейчас трафик мобильный, он как бы корректируется, ну, незначительно, но все-таки в сторону уменьшения, а голосовой трафик растет, и думаю, что вряд ли можно ожидать там, в течение, по крайней мере, конца 2026 года снижения, так сказать, его прибавки.
0: Денис, а вот стоимость тарифов как-то будет меняться в связи с этим?
2: Слушай, ну смотрите, тут как бы с одной стороны, люди вынуждены менять портфель, скажем так, использования, да, то есть увеличивать минуту, увеличить СМС, потому что СМС уходит, когда не работает интернет, да, и это уже как бы люди опять вернулись к старому забытому прошлому. То есть прямого повышения цен нету, есть просто как бы предложение операторов, то есть раньше было, допустим, там, не знаю, 20 гигабайт, там 30 минут и там 30 там, или 100 СМС, да, естественно, людям сейчас там как бы этого не хватает, они увеличивают. Тарифы есть, но, конечно же, они выше, чем когда люди использовали меньшее количество минут тарифа.
1: Спасибо. С нами на связи был гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Я заметил, что мне мой оператор перестал предлагать дополнительные пакеты, связанные с интернетом. Раньше вот этих иконок, которые можно было добавить, было больше. Тренд прослеживается.
0: Обратите внимание, за 20 минут мы осветили выступление американских переговорщиков, анонсировали выступление Эльвиры Набиуллиной и поговорили о том, что россияне стали чаще звучать в разговорах по телефону. Вообще, с возвращением делового сезона публичных заявлений становится все больше. Вот и мой соведущий Илья Приходько тоже только что буквально вернулся с Восточного экономического форума, где и оценивал, как российские бизнесмены и политики справляются с работой на сцене.
1: По-разному, но у многих получается это неплохо. А вот герой программы «Да или нет» — это актер озвучания Дмитрий Полонский, который точно знает, как управлять аудиторией с помощью голоса. Набиралась опыта Надежда Сережкина.
3: «Да или нет».
4: Допустим, вы входите в комнату, где вам надо мгновенно завладеть вниманием людей с помощью голоса. Что делаете?
5: Когда Черчилль готовился к выступлению, если он видел, что в тексте не очень убедительный какой-то довод, он делал пометку «усилить голосом». Голос — это инструмент. Если хоть один инструмент в оркестре соврет, эта фальшь будет всем слышна. Если соврет солирующий, это будет уже катастрофой. И вот выступающий действующий бизнесмен. Это, на мой взгляд, тоже такой солирующий инструмент, и его выступление

0: должно быть выверено. Выверено как нотная партитура, точен по мысли, по эмоции. У Владимира Семеновича Высоцкого есть песня, она называется «Песня о микрофоне». И там есть очень такая точная фраза, что уверен, если где-то я совру, он фальшь мою безжалостно усилит. Так же и голос.
1: Вам, например, в работе часто приходится вашим героям добавлять крутизны. Давайте самый вот такой ходовой прием, который вам помогает это сделать.
0: Крутизна, она не внешняя, она идет от внутреннего состояния. В нулевых годах, в 2000-х, был очень популярный крутой рокер «Правосудие по-техасски». И вот в это название, наверное, я вложил немножко крутизны, и даже когда гаишникам говорил эту фразу, они козыряли и говорили «проезжай», это звучало «крутой рокер, правосудие по-техасски».
2: Ты, может быть, суетливый какой-то такой Ефрем Томас.
0: А может быть, действительно, какой-то очень спокойный, через паузу подумал и только потом сказал. Если я вижу какого-то гоблина...
2: Ну, конечно, это будет что-то такое.
0: Актеры тоже бывают разные, по-разному из-за... могут немного заикаться там. Ну как, они же очень по-разному. И намного быть выше, и нервный разговор такой тоже ведь может быть.
1: Не всем природа дает такой голос и такую четкость. Что делать с дефектами речи, если они есть?
0: Не надо ни с чем бороться. В данном случае гораздо важнее доброжелательность, искренность в голосе, душа. И не надо ничего, это не нужно с этим бороться. Мы говорим о людях, которые не актеры. Им не надо за красотой какого-то голоса им стремиться. Они должны быть настолько убедительны, искренне, душевны, доброжелательны, что это и есть то, что нужно слышать противоположной стороне. Для меня это, например, гораздо важнее, чем сейчас вам просто кто-нибудь красивым голосом что-то будет там басить или тенорить, не знаю. Душевность. Красоту голоса долго вы не послушаете, а душевный разговор вы можете вести долго.
1: Что касается звучания российских публичных лиц, вот по вашим ощущениям, хватает нашим публичным спикерам перца, яркости, крутости звучания? Что бы вы добавили?
0: Комплимент, вот не знаю, кому сделать из тех, кто выступает. Я вот вспоминаю именно актерские краски. Очень умело ими умел пользоваться Жириновский. Он был потрясающий актер. Он же умел быть абсолютно спокойным. Он мог быть бешено темпераментным. Он как оратор, как лектор, как оратор, он брал внимание зала, и у него амплитуда, его диапазон, его вот этих настроений, перепадов, и он владел этим блестяще. И может выступать какой-нибудь замечательный академик, который умнее меня в 100 000 раз, но при этом он выступает, может быть, не очень эмоционально, его не очень просто слушать.
1: Как вы считаете, форма важнее, чем содержание? Да или нет?
0: Да или нет? Нет.
3: Да или нет? На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет», в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
5: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки – это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтур и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Метгала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременно. И тут, боюсь, Анни Винтур в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал. Такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла стать хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Гальяно 2011 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, с какими визуальными средствами, с помощью каких медиа.

0: Просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
1: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было, но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «Напоказ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Эконом ли ваше время, а временами и деньги?
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Прежде чем советоваться с прихотью, посоветуйтесь со своим кошельком. Бенджамин Франклин.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16:10.
7: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК. Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
9: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Сегодня в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. РБК в цифрах.
3: 18 лунок и почти 10 километров пешком. Гольф обманчиво кажется ленивой прогулкой для аристократов. За 5 часов раунда игрок сжигает порядка 1500 килокалорий. Это сопоставимо с полноценной кардиотренировкой. Всю свою энергию спортсмен вкладывает в хлесткий удар, разгоняя мяч до скорости 340 километров в час.

Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Один человек погиб, четверо пострадали в результате массированной атаки беспилотников в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Повреждение получил многоквартирный дом. Для жителей организован пункт временного размещения. Над Пермским краем было сбито 27 БПЛА. Минувшей ночью, по данным Минобороны, российские военные перехватили 306 украинских беспилотников над регионами. Россия ударила по комплексу для военных грузов в порту Измаил. Он использовался для поставок ВСУ от Запада, сообщили в Минобороны. Также были поражены сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск и патрульный катер в Черном море. Движение поездов на Бутовской линии московского метрополитена восстановлено. После падения человека на пути составы вводятся в график, сообщили в столичном Дитрансе. Сегодня утром интервалы движения были временно увеличены на Бутовской линии. Движение поездов было остановлено от станции Бунинская аллея до бульвара Адмирала Ушакова. Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Он также сообщил, что за пределами Ормузского

Финляндского пролива будет объявлена новая запретная зона. Любое судно, вошедшее в этот район без согласования с Тегераном, будет внесено в санкционный список. Владимир Путин поздравил своего бразильского коллегу Луиса Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии, сообщает сайт Кремля. Отношения между странами развиваются успешно, отметил российский.

0: перефразируем самого Игоря Суруханова. Кто этот парень с гитарой? Это я предложил худсовет. Утро вне конкуренции микрофонов. Илья Приходько, Ирина Савельева. К другим темам прямо сейчас. Без государства, судя по всему, не полетим.
1: Утро вне конкуренции.
2: Замена иностранных двигателей российскими на самолетах «Сухой Суперджет-100» возможна только при финансовой поддержке со стороны государства. Это заявил глава Аэрофлота Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме. Согласно оценкам экспертов, которые приводит газета «Коммерсант», чтобы заменить один мотор, потребуется более 2 миллиардов рублей. Без субсидий, по оценкам Аэрофлота, «Сухой Суперджет» может и вовсе выбыть из парков российских авиакомпаний. Кто же в итоге заплатит за импортозамещение? На связи со студией главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров. Роман, доброе утро. Согласны ли вы с оценкой главы Аэрофлота? Действительно, без государства никак?
3: Да, доброе утро. Увы, к сожалению, абсолютно согласен. Без государства в данном случае никак, потому что предлагаемая стоимость, это реальная, на мой взгляд, примерно реальная цена вопроса ремоторизации, она слишком высока для авиакомпании. И, наверное, это выше остаточной стоимости большинства суперджетов, которые сейчас летают в авиакомпаниях. То есть ремоторизация дороже самого самолета.
0: Роман, но как будто бы это было понятно еще изначально, еще до того, как обсуждалось вообще участие государства в этом процессе.
3: Да, конечно, это было понятно изначально, что это будет очень дорого, поскольку очень большой объем конструкторских работ, потом должны быть проведены испытания, летные испытания, сертификационные испытания, и сама ремоторизация не просто снял двигатель, поставил, это еще и переделка самолета, потому что двигатели несколько разные, и поэтому цена такая большая, а еще и тираж небольшой. Это всего речь идет о 100 самолетах, это 200 двигателей. То есть надо все вот эти вот расходы переложить всего на серию, в небольшую серию в 200 двигателей. Конечно же, без участия государства для авиакомпании это будет неподъемная цена и не будет иметь никакой экономической целесообразности. Но процесс неизбежный, потому что двигатели российско-французские Сан-146 вырабатывают свой ресурс, и самолеты просто останутся без двигателя, значит, их придется списывать. Процесс начнется с 2028 года.
2: Роман, а известно, сколько самолетов нужно будет переоборудовать? Есть какие-то данные?
3: Да, вот как раз эта цифра была названа. Сейчас в российских авиакомпаниях около 150 суперджетов летает. Из них около сотни имеет смысл ремоторизировать. Ну, просто по возрасту, как говорится, по остаточному ресурсу имеет смысл продлить их жизнь в небе за счет российских двигателей.
0: Роман, если честно, сколько вообще осталось сухим суперджет в российском парке авиакомпаний? Можно ли прикинуть, через сколько времени мы вообще можем эти машины не увидеть?
3: Ну, всего суперджетов порядка 150 в российских авиакомпаниях. Двигатели начнут вырабатывать свой ресурс с 2028 года. То есть до 2030 года они все могут выбыть из парка российских авиакомпаний ввиду отсутствия двигателей, если не будет проведена ремоторизация.
0: Это уже ближняя перспектива. А чем заменить-то
2: да,
0: все это?
2: Да, альтернативы есть какие-то?
3: Ну, альтернативы, конечно же, есть, потому что уже на подходе новый суперджет, полностью импортозамещенный, суперджет второго поколения. Но дело в том, что речь-то идет о 150 самолетов, а темпы выпуска нового самолета не будут превышать 20 самолетов в год. То есть мы не сможем до 30-го года произвести необходимое количество самолетов, чтобы заместить весь парк суперджетов.
0: Роман, я правильно понимаю, что решение этой ситуации, которая вот уже через 2 года наступит, только либо снятие ограничений со стороны крупных мировых производителей, Boeing и Airbus, я имею прежде всего, либо, в общем-то, другого варианта нет?
3: Ну, я думаю, что снятие ограничений вряд ли этого стоит ожидать, не стоит на это уповать, а даже если они сегодня снимут, завтра будут проведены выборы, придет новый президент США, опять ведутся санкции, и опять мы останемся, и опять нас попытаются приземлить. Нам все равно придется наш флот импортозамещать. Поэтому, конечно же, надо, собственно, промышленность и старается, и работает, делает все возможное, но, скажем, условия очень сложные и временные сроки очень сжатые.
0: Спасибо. С нами на связи был главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Наш эксперт говорит, что моторы начнут вырабатывать свой ресурс, который сейчас уже установлен на сухой суперджет через

0: два года, и, соответственно, российская авиация столкнулась с проблемой замены этих машин. Пока, вот, к сожалению, одномоментно заменить все СДЖ, которые в парке перевозчиков, невозможно. То есть здесь требуются какие-то серьезные системные решения. Ну, а вообще, по данным Росстата, напомним, за первое полугодие пассажиропоток авиакомпаний снизился примерно на 3%. Если говорить в абсолютных цифрах, это 49 миллионов пассажиров. Далее, минута полезной информации, после чего о том, что Верховный суд призвал к наказанию за затягивание разбирательств. А почему?
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
0: 9:38 в Москве. Не будем затягивать, сразу перейдем к следующей теме. Тем более Верховный суд призвал наказывать за затягивание разбирательств. В чем дело?
1: Утро вне конкуренции.
5: Причиной стало рядовое дело о банкротстве. Началось оно еще в далеком 2018 году в арбитражном суде Ярославской области. По версии Верховного суда, истец не слишком торопится получить деньги с должника, за что рискует получить штраф. Границы терпения высшей инстанции изучил, но пока не испытывал, наш коллега Кирилл Леонов. Он с нами в студии. Если кратко, Кирилл, в чем суть дела?
6: Павел Дорофеев из Ярославля уже 7 лет банкротится, и Верховный суд рассмотрел его запрос о том, что эта процедура как-то затянулась. И да, в марте 2019 года его признали банкротом, но из-за исков об оспаривании сделок, инициированных его кредитором, процедура до сих пор тянется уже более 7 лет, и по одному из таких споров суды переносили слушание аж 42 раза. При этом должник, заявляя об отсутствии у него активов, обжаловал очередное продление банкротства, суды отказали ему, и тогда Дорофеев обратился в Верховный. Суд заявил, что кредитор злоупотребляет процессуальными правами и дело затягивает. Там доводы должника услышали и поддержали. Но дело продолжается. Ближайшее заседание 21 сентября, и после него уже запланировано следующее, на 28 сентября. При этом затягивание происходит не на ровном месте. Это некая стратегия запугивания должника, считает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. В ее активе, или, если вернее говорить, в пассиве, есть подобное дело, которое приближается к 7 годам в суде.
7: Это достаточно типичная проблема, прежде всего, в банкротных и корпоративных делах. Конечно, затягивание выигрывает только тот, кому выгодно ход времени. Например, дольше пользоваться можно имуществом, если банкротство отодвигать взыскание, кредитор, напротив, может использовать незавершенное банкротство как рычаг давления на физического лица. Человек годами остается в процедуре, он не может пользоваться банковской карточкой. Страдают, в принципе, все. Растут расходы в основном на юристов, обесценивается имущество. Ну и, соответственно, суды перегружаются, когда очень много ходов. В деле.
0: Можно ли бороться с затягиванием разбирательств? Кирилл, не тяни, рассказывай.
6: В своем решении Верховный суд подробно объяснил, как это делать. И в первую очередь заниматься этим вопросом должен сам суд, а не ответчик. Есть понятные механизмы борьбы. Суд устанавливает предельные сроки для предоставления отзывов и доказательств и должен требовать от сторон общаться удобным и быстрым способом по электронной почте или в мессенджерах. За несоблюдение этих требований можно наложить судебный штраф или перераспределить судебные расходы, в том числе на юристов.
5: Кирилл, а как вообще понять, что дело затянуто?
6: Есть несколько лакмусовых бумажек, то, что многократные переносы происходят, подача документов в последний день. И самый показательный случай затягивания – это подача документов в последний день, да еще и Почты России, объяснил руководитель практики сложных судебных споров Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Евгений Розенблат.
8: Довольно любопытный пируэт, который в своей практике я встречал. К примеру, вы там 2-3 года судились только в суде первой инстанции, но даже если у вас есть решение, оно вступает только, если прошло 30 дней с момента изготовления решения и не подана апелляционная жалоба. И вот различные недобросовестные стороны, чтобы этот срок вступления в законную силу отсрочить, подавали апелляционную жалобу в последний день срока, не напрямую в суд, а запускали подачу этой жалобы через Почту России.

0: России, что эта жалоба могла идти там 3-4 месяца легко.
1: Кирилл, можно ли сделать вывод, что если дело рассматривается долго, то перед нами как раз случай искусственного затягивания? Или все-таки бывают дела, которые нужно рассматривать долго?
2: Есть дела, которые оправданно долгие, у которых много сторон, много вопросов, и истину там нужно рассматривать действительно долго. И важно, чтобы под горячую руку после этого решения Верховного суда они не попали, считает управляющий партнер адвокатского бюро КИАП Андрей Карельский.
3: Скорее всего, не будет данная инициатива работать как надо, потому что уже сегодня у судьи есть все процессуальные полномочия на пресечение любого затягивания процесса со стороны представителей сторон. Просто есть судьи, которые этим пользуются, а некоторые нет, и пытаются переложить ответственность на стороны. Поэтому, мне кажется, это будет даже негативные последствия. Если суд не захочет разбираться с материалами дела более подробно, то будет обвинять сторону в затягивании и таким образом провоцировать дело прекращать как можно быстрее, хотя суть истины будет не установлена.
2: При этом, по мнению экономической коллегии Верховного суда, дело Павла Дорофеева несложное. Но что мы видим сейчас? Кредитор деньги не получил, должник не реабилитирован, цели процедуры банкротства не достигнуты. При этом основные долги по кредитам возникли еще в 2007 году. Взыскание части из них длится уже 14 лет, но от обязательств должника так и не освободили, хотя недобросовестных действий с его стороны суды не выявили. Это подчеркнула эконом-коллегия Верховного суда.
1: Спасибо. Не откладывая в долгий ящик, в этом деле разобрался наш коллега Кирилл Леонов. Какой-то результат получается, все-таки есть, как минимум, прецедент в судебной практике. Вот что затягивает точно, не получится, это рабочий день. Об этом буквально через минуту с небольшим. А пока о том, что Уитков и Кушнер улетели из Польши после поездки в Киев. Об этом сообщили в международном аэропорту Жешуа, откуда вылетел самолет переговорщиков. Кстати, я посмотрел, что аэропорт Жешуа называется Есенки, так называется деревня, в которой гавань расположена. Стало ли что-то яснее по итогам визита Уитков и Кушнера в Москву и Киев? Будем разбираться в дальнейшем эфире. Пока 9:44. Что еще важно знать сегодня из мира корпоративных событий?
4: О чем говорят отрасли?
5: В студии Павел Потапов. Доброе утро.
4: Ритейл.
5: Малая бытовая техника и электроника начала активно продаваться в непрофильных ритейл-сетях, пишет Коммерсант. В частности, бьюти-ритейлер «Золотое яблоко» по итогам первого полугодия нарастил продажи не только массажеров и фенов, но и аудиоколонок и техники для дома. Эксперты связывают это с удобством цифровой витрины ритейлеров, а также с тем, что малая бытовая техника проще и дешевле крупной в хранении и реализации.
4: Промышленность.
5: Рособоронэкспорт заключил контракты на сумму свыше 13 миллиардов долларов за первое полугодие 2026-го. Этот объем сопоставим с показателем за весь 2025-й, заявил глава компании Александр Михеев в преддверии авиасалона в Египте. Наибольшая доля в структуре новых заказов приходится на продукцию для военно-воздушных сил. Второе место занимает техника противовоздушной обороны.
4: Технологии.
5: Китайская Kanzi International Investment построит в Приморском крае технопарк для производства промышленных и человекообразных роботов. Объем инвестиций составит 3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума. Проект будет реализован на базе действующего промышленного парка Kanzi в Уссурийске.
4: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
6: Возможно, в скором будущем роботы действительно будут работать, а мы, россияне, будем расслабляться. По данным Росстата, средняя фактическая продолжительность рабочего дня снизилась. Правда, не смейтесь, всего на 0,5%, то есть на 2,5 минуты.
1: Неплохо, тенденция хорошая.
6: В первой половине этого года сотрудники в России проводили на работе в среднем 7,39 часа в день. На что же теперь уходят 2,5 минуты рабочего времени, спросим у генерального директора Finflare Ксении Рясовой. Она подключается к нашему эфиру. Ксения, доброе утро.
1: Ксения, вы раньше с работы стали уходить?
7: Вы знаете, а это не важно сейчас, просто стало, где ты находишься, на рабочем месте или вот, например, как я сейчас за рулем, ты все время работаешь. Я думаю, что дело все в цифровизации, работать мы стали все только больше, эффективность растет, безработица тоже какая-то, ну, в нашем секторе, по крайней мере, появилась, и люди стали держаться за работу. Очень много стало работы рутинной отдаваться искусственному интеллекту. И для человека сейчас очень важно просто время на подумать. И это вполне себе возможно, когда ты просто идешь пешком с работы домой, ты придумываешь какие-то задачи, да, которые при помощи искусственного интеллекта сделаешь быстро.
1: То есть все-таки интенсивность работы выросла, вы считаете? А как это вообще можно измерить? По количеству выполненных задач, по количеству проведенного времени, пусть даже и вне стен офиса?
7: Нет, это исключительно эффективность. То есть если у нас офис сократился в компании Finflare процентов на 30 в численности, а показатели все растут, то есть выручки like for like, там, на собственном интернет-магазине. То есть люди стали работать гораздо более эффективно, и я сама вижу, что уже наоборот, нам бы немножко снизить обороты, люди вскипают.
6: Ксения, вот в вашей компании сотрудники работают строго 8 часов?
7: Нет, вы знаете, для меня главное, чтобы работа выполнялась. У меня очень много людей работает на удаленке, очень много гибрида. Я всегда иду навстречу, у нас можно приходить там, кто ко мне, кем хочет, кто к 7 даже приходит, у нас сотрудник, у кого потом рано из школы, из детского сада забирать ребенка. То есть это не важно, главное выполнять свою работу.
1: А, Ксения, вот вы говорите, думаете сейчас, как разгрузить сотрудников, которые с ваших слов вскипают. Так, может быть, просто нужно больше нанять сотрудников?
7: Вы знаете, нет, не нужно, потому что времена сейчас тяжелые, в общем, в нашем секторе кризис, надо больше использовать искусственный интеллект. Мы активно проводим обучение, тратим на это деньги, на то, чтобы обучить людей искусственному интеллекту для того, чтобы скинуть в себя рутину. Вот самое такое тяжелое, нудное, неприятное, чтобы это делал искусственный интеллект, а человеку оставалось время только на подумать.
1: А, Ксения, вот интересно ваше отношение как генерального директора к такому явлению, как систематическое выбегание сотрудников на улицу для принятия табакосодержащих продуктов. Ну, в народе перекур это называется. Вот есть руководители, которые с этим борются и вычитают это все, собственно, из рабочего времени, ну, может быть, и зарплаты некоторые. Вот вы как к этому относитесь? Это ведь тоже экономия на рабочем дне, как будто бы.
7: Колоссальная экономия. У меня был момент, когда много лет назад, больше 10, когда я вводила, я доплачивала тем, кто не курит, 5% к зарплате.
1: И каковы результаты этого эксперимента? Очень интересно. Сейчас многие делают громче.
7: Он провалился. Он провалился, потому что, во-первых, люди не считали, что это деньги. Они, я говорю, ну у тебя же такая зарплата. Как? Ну это же за некурение. Как будто это не деньги, а фантики. Это во-первых. А во-вторых, начали курить в туалетах.
1: Неожиданный эффект совершенно, да.
7: Да, эффект вот такой, поэтому все это пришлось сменить.
1: Интересно, теперь вот на вашем примере это видно наглядно, видимо, какой ущерб это бизнесу наносит, по крайней мере, курение в туалетах, это, конечно, совсем что-то из ряда вон. Спасибо, с нами на связи была генеральный директор Finflare Ксения Рясова, которая поделилась своим опытом отслеживания рабочего дня сотрудников. Вот Ксения говорит, что все-таки вопреки сокращению минут, вот те самые 2,5 минуты, количество рабочих задач и нагрузка растет на сотрудников, и здесь не вопрос в количестве проведенного времени. Вот, кстати, как у спортивных обозревателей РБК, которым на рассказ о новостях спорта в нашем эфире в час отводится строго 5 минут. Иногда даже получается быстрее. Посмотрим, за какое время прямо сейчас уложится Илья Попов.
4: Спорт на РБК.
1: Илья, время пошло.
8: Да, давайте с тенниса начинать. К сожалению, двое россиян покидают открытый чемпионат США. Даниил Медведев проиграл в трех партиях Фрэнсису Тиафо и Даниил Медведев, экс-первая ракетка мира, уже 2 года никак не может добраться до четвертьфинала хотя бы одного турнира серии «Большого шлема». И вот после матча с Тиафо журналисты спросили Даниила Медведева, доволен ли он выходом в 1/8 на этих соревнованиях. Илья, коллеги, как вы думаете, что же ответил Даниил Медведев?
1: Есть два варианта. Первый, стабильность – это признак мастерства, возможно, это мой вариант.
6: Ну, не знаю, ваши ожидания, ваши проблемы.
1: Вот так уже классик сказал, да.
8: Нет, нужен ответ профессионального спортсмена. И вот Даниил Медведев сказал, что если я буду рад такому результату, то лучше вообще перестать играть в теннис.
1: Неплохо. Вроде бы как и самокритика, а вроде бы изящный ответ.
8: Я бы даже сказал амбициозно.
1: То есть мы можем сделать вывод, что он свою карьеру будет продолжать в ближайшие годы совершенно точно.
8: Да, карьеру Даниил Медведев обязательно будет продолжать. Другой вопрос, получится ли у него вновь добраться до 1/4 финала, покажет время. Совсем недавно Даниил Медведев сменил тренера, и, возможно, новый наставник приведет Даниила Медведева к новым успехам. Ну и, к сожалению, также открытый чемпионат США покидает и Анна Калинская. Она уступила Эмми Наварро. Ну и что же теперь нам делать? А теперь нам болеть за двух россиян, которые остались в основной сетке этих соревнований. Это Карен Хачанов, который уже сегодня вечером померится силами с еще одним американцем Леонаром Тьеном, у которого, кстати, очень интересная история взаимоотношений с Данилом Медведевым. Медведев очень часто Тьену проигрывает, так что, возможно, сегодня Карен Хачанов поквитается за своего соотечественника, за нашего соотечественника.
1: А как ты лично оцениваешь исход этой встречи в процентной вероятности?

0: вообще у Карена Хачанова в последнее время с результатами так себе. Он прямо сейчас 50-я ракетка мира. Но с Кареном Хачановым случаются эмоциональные подъемы именно на открытом чемпионате США, где он показывает вполне себе неплохие результаты. Так что, и, кстати, на этом турнире тоже Карен Хачанов демонстрирует вполне себе неплохую форму. Так что я думаю, что Карен Хачанов как минимум поборется. Не скажу, что выиграет, поскольку Тиян соперник очень неприятный, но определенные шансы у Карена Хачанова есть. Ну и, конечно же, Мира Андреева. Она также продолжает выступление на этих соревнованиях. И в 1/8 Мира Андреева сыграет с Анастасией Потаповой, которая теперь представляет Австрию. Представляет Австрию теперь Анастасия Потапова. Так что за Миру Андрееву будем тоже болеть.
1: Илья, в прошлый раз за эфиром ты рассказал очень трогательную историю. Во-первых, про рекорд новый, который был установлен в становой тяге. И с ним еще тоже связана очень трогательная история.
0: Да, это отчасти отвечает на вопрос, куда пропал мой коллега Егор. Дело в том, что мексиканский пауэрлифтер Рауль Флорес Кастро установил новый рекорд в становой тяге. Он поднял, вы не поверите, 511 килограммов.
2: Зачем, господи?
0: Для нового мирового рекорда, Илья. Это же спорт. Спорт высших достижений. И вот до старта этих соревнований Рауль Флорес Кастро дал себе обещание. Он обязательно выиграет эти соревнования и посвятит эту победу своей умершей собаке. Кстати, татуировка, которая у него на плече. Так что можно сказать, что он выполнил свое обещание, сдержал слово и прославил своего почившего пса.
2: Да, хотелось бы спросить, при чем здесь отсутствие Егора Белова, все-таки для наших слушателей приснил.
1: Детективная история. Да.
0: Ну, Егор тоже очень любит упражнения со штангой, поэтому Егор тоже стремится к высшим достижениям и, возможно, когда-то побьет рекорд самого Рауля Флореса Кастро.
2: Спасибо, это был Илья Попов. Я думал, все-таки что-то будет про домашних питомцев рассказано.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Амбициозный сериал «Трудно быть богом» по мотивам фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких засверкал онлайн. Вышло сразу 4 эпизода из 10. И правда, 2 было бы мало, чтобы оценить старания авторов. А кто же они? Лучшие из лучших. Сценарист Андрей Золотарев, режиссер Дмитрий Тюрин, художник-постановщик Григорий Пушкин. За их плечами «Слово пацана», «Триггер», «Последний богатырь», «Без колобка». В кадре собрался весь кинобомонд. Сергей Безрук, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова. Впрочем, играют они самих себя. 2 сербских артиста, Александр Радоичич и Нина Сеникар, расширяют международное сотрудничество. Главная роль – донору маты, отдана именно сербу. А уж как он с ней справился, будет судить российский зритель. Да еще Леонид Ермольник ненадолго возвращается в образе Руматы из фильма Алексея Германа, но тут же умирает. Без лишних слов и даже без имени. Авторы новейшей киноадаптации расширили повесть и перемешали сюжетные линии. Серьезно поработали над обликом Арканара. Съемки шли в кинопарке Москино и в Иранской пустыне. Больше 1000 костюмных комплектов. Мечи и латы, текстиль и посуда, интерьеры дворцов и стены подворотен. Как говорится, проделана большая работа. Но веры ему нет. Над сериалом витает дух усеченных амбиций. Экранизировать такой материал – нелегкая задача даже в самые спокойные времена. А «Трудно быть богом» стали снимать 5 лет назад. Экстремально. Так что ничего, кроме как безопасную фантастику с Арканаром под Королевскую гавань из «Игры престолов» и Аракис из «Дюны» создать не удалось. Кадр яркий и красочный, музыка безликая и невразительная. Актерская игра, скажу нейтрально, неровная. Состаренные и помятые, заполненные массовкой декорации кажутся необжитыми. И на этом фоне повесть 63-летней давности звучит и оживает воображение. Еще отважнее. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Ключ.
6: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.

0: Шеф, не многовато ли?
1: Была не была. Беру на 10.
0: Есть на 10.
1: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер улетели из Польши после поездки в Киев, сообщили ТАСС. В международном аэропорту города Жешево, откуда вылетел самолет переговорщиков, журналисты РБК также подтвердили эту информацию по данным сайта Flightradar. Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок и мужчина, сообщил глава города Михаил Развожаев. Спасательная служба зафиксировала информацию о повреждениях в 8 многоквартирных домах. Жилой многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Перми. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. В ближайшее время региональный фонд капремонта приступит к восстановлению. Для жителей развернут пункт временного размещения. Силы ПВО сбили 27 беспилотников над Пермским краем. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте после атаки на Перми. 11 альпинистов погибли при сходе лавины в Кабардино-Балкарии. 6 пострадавших госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Судьба еще 6 альпинистов остается неизвестной, поисковые работы продолжаются. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер КНДР Пакт Хэсон открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Мост протяженностью километр назван в честь офицера Красной Армии, героя труда КНДР Якова Новиченко. День траура проходит в Непале в память о жертвах наводнения. Флаги приспущены на зданиях правительственных учреждений и в дипломатических представительствах страны за рубежом.

0: Средним данным, жертвами стихии в Непале стали более 1300 человек. ЕС до конца года может потерять до 300 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности из-за усиления конкуренции с КНР, пишет Guardian, ссылаясь на Европейскую металлургическую торговую ассоциацию Eurometal. Там отметили, что Китай хочет быть поставщиком готовой продукции, а не сырья. Отраслевое объединение планирует провести в Брюсселе акцию протеста с 10 гробами, символизирующими крах европейской промышленности. Больше новостей на сайте РБК.
1: Очевидно, 10 гробов в этом случае должны символизировать 10 отраслей промышленности, которых рискует решиться еврообъединение в ближайшей перспективе. Нужны подробности, будем следить. У микрофона Илья Приходько в этом часе. Из-за новых рисков российские маркетплейсы вынуждены перестраивать модель работы. Расскажем, как именно. На переговорах в Кремле прозвучали новые убедительные идеи. Американская сторона привезла их в Киев. Об этом заявил спецпосланник Трампа Уитко. Все, что известно о переговорах, расскажем. 10:03 в российской столице. Прямо сейчас нет никаких надежд на рост, судя по всему, индекса Мосбиржи. Что происходит, Денис Муравьев и Степан Сумин прямо сейчас расскажут в прямом эфире.
2: Рынки на РБК.
3: Российский рынок акций по-прежнему под властью геополитики. Сначала инвесторы отыгрывали идею того, что к нам приедет Уитков и Кушнер. И они действительно приехали. Все выходные инвесторы следили за челночной дипломатией США. Сначала Кушнер и Уитков побывали в Москве и переговорили с Владимиром Путиным, а затем впервые отправились в Киев, и там тоже прошли переговоры с Владимиром Зеленским. Мало пока конкретики, и на этом фоне индекс Московской биржи на выходных терял 1.5%. Единственное, он приободрился после того, как Кушнер сказал, что США рассчитывают на возобновление трехсторонних переговоров. И мы сегодня утром на утренних торгах видели, как индекс Московской биржи пытался уйти ближе к отметке 2250, но вот сейчас уже на основной сессии теряет 0.5%, 2240 пунктов. И, Степ, самый главный вопрос. Сейчас все-таки больше лонговых у нас сетапов или шортовых после того, как прошли переговоры между США, Украиной и Россией?
4: Ой, это потрясающий вопрос. Это, наверное, то, что у меня уже замылено. Просто я ежедневно смотрю на динамику прибавления или оттоков с точки зрения именно наращивания шортов или лонгов во фьючерсах. В особенности интересно поведение мне и институционалов. И мы видим одну интересную такую ситуацию, что физические лица на протяжении недели, чаще всего сейчас, вот последние несколько, две или три недели, наращивали лонги. То есть там преобладали действительно настроение более позитивное. С точки зрения поведения институционалов, то там соотношение почти вдвое увеличилось к шорту. То есть мы, вернее так, к лонгу были лонг, стало в два раза больше шорта. Мы, значит, можем увидеть, что институционалы ставят на более негативный исход всей ситуации. Давай отметим.
3: Мне кажется, так всегда и было.
4: Ну да, это действительно, что чаще всего в процентовке, то институционал, он более негативен, и надо очень важно отметить, что ликвидности для шорта у институционала просто больше. И это очень важный нюанс.
3: Хотя сам готов рискнуть своими деньгами и поставить все на то, что индекс Московской биржи у нас уйдет на 2500, а потом на 3000 пунктов?
4: Ну, ты как ярко прям зашел. Нет, я предпочитаю, наверное, более такой пассивный абсолютно торговый сценарий. Считаю, что даже если мы берем какие-то лонговые позиции с точки зрения нефтяной конъюнктуры, то есть нефтегазовые компании, которые сейчас отлично отчитываются и дают определенный позитив и флер для нашего рынка, почему он, собственно, и рос все это время. Просто какой из секторов еще вот он настолько ярко проявил себя за последнее время?
3: Ну, это удивительная история, как быстро все поменялось в нашем царстве кривых зеркал. Если в начале года все как один говорили, что нефтяники это худшая идея, то теперь это уже на второе полугодие лучшая идея. Действительно шикарный отчет Лукойла сначала вышел. Теперь у нас Роснефть встала в планку на торгах выходного дня на фоне того, что компания заявила о начале работы проекта «Восток Ойл». И планируется, что выйдут сначала на мощность 30 миллионов тонн, а потом уже на 50 к 30-му году. И вот здесь сейчас кто, на твой взгляд, фаворит? Потому что ощущение, что история с Лукойлом отыграна, а вот

0: то, что мы видим сейчас в котировках Роснефти, они недооценены с учетом того, что компания запустила новый проект.
1: Давай отметим, что Роснефть сейчас прям прибавляет почти 4%, то есть продолжается эта активная динамика. Технически давай посмотрим, я даже не фундаментально сейчас буду оценку проводить. Технически очень интересно выглядит Роснефть на уход к 360. Это достаточно такой реальный уровень, который не закладывает еще каких-то переоценок фундаментальных с точки зрения поступления от Восток Ойла, но при этом в рамках той позитивной динамики и конъюнктуры, которая есть на рынке, это поспособствует выходу наверх.
0: А я вот смотрю на график, а не плечо ли мы рисуем правое?
1: Ох, я как это, мы все художники, я рисую, я так вижу. И давай отметим, как ты уж правильно заметил, что одна из худших идей в плане именно как нефтегазовый сектор, как это и последние станут первыми. Тут очень важно понимать. И хорошо, что мы сейчас наблюдаем небольшой ренессанс нефтегазового сектора. Все-таки там сконцентрировано достаточно много ликвидности и объемов со стороны физических лиц. Так как физические лица сейчас это основной такой, можно так сказать, локомотив и топливо для нашего рынка, больше 70%, то надо последить как раз за Роснефтью, Лукойлом и за Газпромом. Газпром, кстати, очень активно сейчас себя ведет, и по той отчетности, которую они предоставляют, достаточно неплохие вырисовываются перспективы. Также давай отметим, что нефтегазовый сектор, он самый такой активный с точки зрения вклада в дивидендную доходность. То есть, если посмотреть на весь рынок, то именно нефтегазовый сектор принесет больше всего. И по тем обещаниям, которые выдали нефтегазовые компании, это больше 500 миллиардов рублей или около этой цифры. Это меньше 2024 года, но при этом лучше динамики предыдущего года. Это говорит нам о том, что сектор восстанавливается, сектор может платить. Вопрос. Кто лучше всего чувствует себя? Это не Роснефть.
0: Но и издержки достаточно большие. Издержки. Все-таки они тратят на большие деньги на защиту своих объектов сейчас.
1: Безусловно. И вот это очень важно просчитывать, кто будет из них лучше всего защищен. Если посмотреть на Татнефть, допустим, то она наиболее сейчас интересна с точки зрения переработки, потому что она сейчас топ номер один.
0: Сейчас мы прервемся, после чего вернемся и продолжим свой разговор про российский рынок акций. И в конце затронем еще одну важную тему – заседание Центрального банка по ключевой ставке.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте dl.amr.ru. 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
5: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Рынки на РБК.
0: Возвращаемся в эфир радио РБК. Денис Муравьев, Степан Сумин. Российский рынок акций прямо сейчас теряет 0,6, ниже отметки 2240 пунктов находится. И все же он по-прежнему спекулятивный, тонкий. И любая новость, особенно геополитическая, способна...
1: Темпераментный. Давай отметим, что темперамент нашего рынка тоже есть.
0: А согласен. Но любая геополитическая новость... Все твои шаблоны, расчеты, весь твой фундаментал стирает одной волной. Индекс идет либо вверх, либо вниз, большими амплитудами. И здесь самый главный вопрос, как не потерять деньги, на кого...

0: поставить. Вот, мы говорим о риске.
1: Да, это правильно. На кого поставить? Мы с тобой вот поговорили про нефтяников, что они из худших стали лучшими. И вот чтобы завершить эту тему, сколько, на твой взгляд, заплатит Лукойл? Потому что аналитики считают, что это будет от 500 до 800 рублей на акцию.
0: Просто вот вдумайся, от 500 до 800. То есть как разброс большой. Огромнейший разброс. Тогда надо понимать, кто и что вкладывает в рамки этого дивидендной как раз доходности. То есть на что мы будем ориентироваться. Ты, как мне кажется, очень правильно отметил вещь, связанную с защитой своих объектов, инфраструктурная, это затратная вещь. Но если мы будем рассматривать Лукойл, то главная проблема Лукойла, это связано все-таки с зарубежными активами. И вот как это будет разрешаться? Ну, просто такое ощущение, что рынок забыл совсем про это, а это один из таких немаловажных факторов даже при выплате дивидендов, потому что это достаточно серьезное выпадение из доходной части. Я, наверное, буду где-то посередине этого консенсуса, это 600-650 рублей, это достаточно актуально и не больно для самой компании, но при этом она находится в рынке в рамках дивидендной доходности. Поэтому Лукойл – это достаточно интересная идея на покупку и на ближайшие перспективы.
1: Сегодня в лидерах роста у нас айтишники, Диасофт и Ива Технологис, но и на третьем месте Аэрофлот. Акции этой компании растут более чем на 1.5%. Во-первых, глава компании заявил о том, что Аэрофлот рассчитывает получить первые самолеты российского производства МС-21 в четвертом квартале 2027 года, ну и просит усилить как раз-таки контроль за иностранными компаниями, за их долей на российском рынке, и на этом фоне у нас котировки, вот как я и сказал, прибавляют больше 1.5%. Ты как считаешь, Аэрофлот – это все-таки идея или с учетом новых рисков, которые появились после заявления Владимира Зеленского, сейчас стоит остерегаться этой компании?
0: Да даже еще до заявлений можно посмотреть на отчетность. Компания пока не показывает какой-то сногсшибательной и эффективной доходности, даже для самой себя. Поэтому, наверное, это не столь интересная сейчас бумага. Даже если по направлениям мы посмотрим, ну, хорошо. И если брать зарубежное направление, там действительно увеличился пассажиропоток. Если посмотрим на как раз внутренние рейсы, то, наоборот, пассажиропоток стал падать. Только вы, как бы, зарабатывать только на зарубежных потоках, ну, это достаточно...
1: Плюс занятость кресел максимальная практически. И вот нужно еще дождаться того момента, когда поступит первая партия самолетов российского производства, чтобы компания смогла расширить свои мощности. Поэтому сейчас я с тобой, наверное, соглашусь, что это не самая лучшая идея на российском рынке акций, с учетом того, что у нас есть достаточно интересные дивидендные истории, как мы уже и проговорили, это и нефтяники, но есть еще и банки, тот же самый Сбербанк, у которого форвардный дивиденд может составить там около 15%
0: по итогам этого года. 15,6, даже если мы будем сравнивать с тобой Сбербанк обыкновенный, Сбербанк Преф, очень устойчивая бумага к вообще в принципе, сектор очень устойчивый к какой-то негативной динамике, и банк показывает рекордные темпы по чистой прибыли, по выручке. Да, есть незначительное снижение в рамках там маржинальности действительно банка, но я думаю, что 2 триллиона они будут достигнуты. Я помню, когда банк шел к 1 триллиону, понимаешь, а теперь уже мы говорим о 2, и вполне себе возможно, что это не предел, хотя по аналитике и по консенсусу аналитики 27-й год станет непростым для банковского сектора, в особенности то, что мы достигли.
1: Да и сам менеджмент это признает, даже на второе полугодие у них уже более пессимистичные прогнозы. И меня вот, например, еще волнует структурный рублевый дефицит ликвидности банковского сектора, который будет давить на маржинальность.
0: Безусловно, да, больше 2,5 триллионов рублей, но как мы с тобой понимаем, что этот структурный дефицит, он имеет больше сейчас временный характер.
1: Вот я бы здесь с тобой поспорил все-таки на самом деле.
0: А поспорь.
1: Потому что мы видим сохраняющийся тренд на то, что люди переходят в наличность. И я пока не вижу причин, чтобы деньги пошли обратно в банковский сектор, если только банки резко, хотя бы по краткосрочным вкладам, не начнут повышать ставки.
0: Смотри, ты говоришь о конкретном этом периоде. Это структурное время, то, о чем ты говоришь. Это не говорит о том, что эта тенденция на протяжении нескольких лет шла. То есть 24-й год, который был рекордным, 25-й год, который также был рекордным, он не был показательным с точки зрения интереса к наличной валюте. Наоборот, там даже количество дебетовых карт и количество кредитных карт, оно выросло значительно. Поэтому мы понимаем то, что это лишь носит какой-то такой временный характер и не более того.
1: Ну, посмотрим. Мы вот так плавно перешли к став

0: банкам. И главное, на этой неделе самое важное событие – это заседание Центрального банка по ключевой ставке и прогноз аналитиков, опрошенных РБК. Они считают, что ключевую ставку оставят на прежнем уровне, так считает большинство аналитиков. Правда, все-таки есть голоса, тоненькие голоса того, что все-таки Банк России в пятницу своим волевым решением снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Тебе, Степа, какой ближе прогноз?
1: Ох, мне бы, конечно, не хотелось гадать на вот этой гуще. Это достаточно сложный процесс, потому что можно и попасть, и восхвалять себя, можно и нет. Как мне кажется, тут важно другое, что не столько шаг нас интересует, а тот вектор, который задал как раз Центральный банк. Если вектор на снижение и тенденция это будет продолжаться, а я считаю то, что тенденция должна идти дальше, то есть консенсус, допустим, на конец года, я предполагаю, что 13,5%, то есть мы идем в сторону этого. Я не исключаю момента, что Центральный банк действительно может пойти на какую-то паузу, но вот тут вопрос, либо это заседание, либо следующее, но я не буду гадать. Но говорю, что тенденция, которая сохраняется, и она будет сохраняться и в 2027 году, просто ее шаг цены, шаг, получается, будет такой же короткий, как и у нас есть и сейчас, просто, возможно, с большими промежутками. Но смотрим на инфляцию, насколько она постоянна, насколько она будет нами разгадана.
0: Но монетарная ли вообще эта инфляция сейчас? Тоже вопрос.
1: Тоже вопрос хороший, да. Но мне кажется, очень важно понять, что инфляция, насколько она постоянная в своем выражении сейчас, насколько она принимается, вот прям принимается для решения, и все-таки она должна быть более очищена от вот этих инфраструктурных рисков, которые есть в рамках топлива.
0: Но я пойду опять в противовес тебе и скажу, что еще на прошлом заседании я думал, что Центральный банк оставит ставку без изменений, и мой прогноз на это заседание остается прежним, потому что я считаю, что все меньше и меньше пространства остается для снижения ключевой ставки.
1: Это нам и в июле сказали, что пространство все меньше и меньше. Но не забывай, что если мы говорим о геополитике, то мы можем говорить и о политике внутренней. Не забывай, что у нас скоро выборы.
0: И при этом я бы не стал исключать вторичного всплеска инфляции и такого же сценария, как мы видим в Казахстане, когда ставку пришлось опять экстренно повышать. Поэтому все возможно, в том числе и у нас.
1: Ну, согласен, мы будем с тобой, как инь и янь, идти где-то рядом, но не порознь.
0: Остается у нас буквально минута. Рубль развернулся все-таки, Минфин поспособствовал этому, сократив покупки валюты по бюджетному правилу, или все-таки это нейтральная такая история, и по-прежнему торговые потоки больше влияют сейчас, экспорт
1: абсолютно
0: сократился,
1: точно.
0: Импорт вырос?
1: Вот тут я с тобой соглашусь, торговые потоки, они сейчас больше влияют, и нам надо понимать то, что здесь у нас как это, война предложений и спроса, которая есть в рамках той динамики, которая сейчас, мы видим, что у нас есть дефицит, достаточно серьезный дефицит предложений, и поэтому как бы это сейчас есть влияние. Но, если в рамках технического анализа, то мы можем увидеть коррекцию от 3 до 5%, и в рамках пары юань-рубль и доллар, допустим, рубль, поэтому не исключаю каких-то таких легких краткосрочных спекулятивных действий.
0: Ну, рубль сегодня у нас теряет 0,2 по отношению к основным мировым валютам, в том числе и к юаню на московской бирже, находится уже выше отметки 12 рублей 80 копеек. Это что касается юаня. Степан Сумин, Денис Муравьев. Мы покидаем эту студию, а вы остаетесь вместе с Ильей Приходько. Он продолжит этот эфир и будет вас радовать новыми событиями, новостями. Поэтому оставайтесь вместе с нами на радио РБК.
2: Спасибо, коллеги. В какой-то момент я подумал, что программа, посвященная рынкам, практически перерастает в программу о внутренней политике. 10 часов 21 минута в Москве. Сегодня вице-премьер Александр Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Одна из тем – цены на независимых АЗС. Регионам предлагают заключать соглашение с такими сетями, чтобы ограничить разрыв стоимости топлива по сравнению с заправками крупных нефтяных компаний, вертикально интегрированных. Фактически речь идет о новых правилах ценообразования для независимых АЗС, так считает заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.
3: Ну, по большому счету, определяет правила игры для независимых игроков. За последнее время было несколько дел, как это было написано, возбуждено против ряда игроков на топливном рынке. В основном это независимые игроки. И дела связаны с чем? Поступает обращение. Вот, обратите внимание, какие высокие цены. Разберитесь. Федеральная антимонопольная служба идет разбираться. Независимый игрок предоставляет документы, показывающие, что он не просто так выдумал эти цены, они отталкиваются.

0: дальше вот закупочных цен. И вот, исходя из этих параметров, начинаются разбирательства. По большому счету, данное соглашение определит, насколько я могу судить, насколько могут выше выставлять цены независимые игроки. И таким образом они, в общем-то, снимут с себя часть рисков, связанных с текущей непростой ситуацией. То есть им скажут, да, можно вот на 10-15% поднимать относительно таких-то показателей. Если вы не поднимаете выше этого уровня, то к вам не будет никаких вопросов.
1: То есть можно предположить, что все-таки ценники на независимых вот этих вот заправках, они все-таки будут выше, чем у Винков, но мы не увидим просто разбега в 30 и более рублей, как это в некоторых регионах можно сейчас увидеть.
0: Увидим постепенное снижение вот этой верхней границы цены, но это снижение будет не только результатом соглашения, подписанного с независимыми игроками. Это будет естественное движение в четвертом квартале в основном. Мы наблюдали уже подобное в 23-м, 24-м, 25-м годах, когда наблюдались, опять же, превышения цен на АЗС независимых игроков по сравнению с ценами на заправках Винков. И в четвертом квартале ситуация нормализовывалась, цены у независимых приближались к ценам Винков. Это было связано с сезонным снижением спроса, с увеличением предложения на оптовом рынке, ну и общей стабилизацией, собственно говоря, рынка.
2: А если все-таки говорить в целом о ситуации на рынке топлива, как бы вы ее описали?
0: Сейчас происходит стабилизация. Если мы возьмем средние показатели по стране, то за последние 2 недели ситуация значительно улучшилась. Кратно выросло количество заправок, на которых присутствует бензин. Притом не только 92-й, но и 95-й. Понятно, сохраняется ограниченность предложения сотового бензина, но это крайне узкий сегмент рынка. Он и в прежние времена занимал 1-2% от общего объема продаж автобензина. Поток напряженный сохраняется в некоторых регионах. Например, в республиках Северного Кавказа весьма напряженная обстановка.
1: Говорит Вагит Аликперов, основатель «Лукойла», что 2-3 недели и все НПЗ будут восстановлены. Вы верите в такие прогнозы?
0: Он говорит про НПЗ непосредственно «Лукойла», насколько я понимаю. Это, в общем-то, совпадает с теми данными, которые президент ранее озвучивал.
1: Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация на топливном рынке находится под контролем властей, принимаются меры для стабилизации поставок. В ряде регионов перебой с бензином сохраняется. В Новороссийске утром топливо отпускали на 26 заправках, но везде действует лимит от 30 до 60 литров. В одни руки еще 8 АЗС временно не продают топливо. В Сочи работают 44 заправки, однако бензин есть далеко не на всех.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера.
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК тренды.
2: Гаджеты для детей – дискуссионная тема среди родителей, врачей и психологов. Но некоторые технологии бывают полезными. Облегчить утренний подъем школьника поможет световой будильник. Он имитирует рассвет за счет постепенного увеличения яркости панели. Такой эффект плавно подводит к пробуждению, что положительно влияет на самочувствие в течение дня. Вечером это же устройство работает в режиме заката и с помощью световых подсказок успокаивает дыхание для быстрого засыпания.

Половина 11 в столице, в студии Павел Потапов. Число погибших в результате атаки на Севастополь выросло до 2, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Мужчина скончался в больнице, также погибла 15-летняя девочка. Повреждения получили 8 многоквартирных домов. ФСБ задержала в Хабаровском крае россиянина, который по заданию военной разведки Украины поджег станцию сотовой связи, сообщили ведомстве. Там уточнили, что задержанный поджег базовую станцию одного из операторов, в зону покрытия которой, в частности, входят войсковые части, объекты государственного и муниципального значения Хабаровского края. Спасатели продолжают поиски 14 пропавших без вести, в том числе россиянки, после крушения парома у берегов Северного Кипра, сообщил премьер-министр республики Унал Устель. Суд 3 сентября продлил еще на 8 дней арест 9 фигурантам уголовного дела, в том числе капитана парома. Более 166 тысяч пассажиров застряли в аэропорту Джакарты из-за извержения вулкана Анак Кракатау, пишет Джакарта Глоб. Работа аэропорта была приостановлена накануне из-за угрозы попадания вулканического пепла в двигатели самолетов. Тысячи пассажиров провели ночь в терминалах, многие не могут позволить себе альтернативные виды транспорта или проживание в гостиницах. Администрация аэропорта организовала пункты питания и предоставила бесплатные автобусы до ключевых городов Явы. Правительство до 1 октября утвердит список маркетплейсов, которые допустят к проведению госзакупок, сообщили ведомостям в Минэкономразвитие. Сейчас прорабатываются условия доступа для площадок. В Минфине рассказали, что в дополнительный перечень для эксперимента с закупками с полки для образовательных организаций попадут маркетплейсы, которые соответствуют трем требованиям. Они должны быть в реестре цифровых платформ, располагать логистической инфраструктурой в 45 регионах и иметь минимум 2 продавцов товаров, которые включены в соответствующий приказ

0: и хранения. Сейчас темпы роста рынка электронной коммерции в целом сильно замедлились. Если в прошлом году наблюдалась 30-процентная динамика, в этом году рост составил только 18%. Об этом Анжелике Протасовой рассказал обозреватель РБК Александр Сетюков, который изучил, как меняется бизнес-модель маркетплейсов.
1: Как бы это цинично ни было, в целом отрасли повезло, что эти атаки случились именно летом в низкий сезон продаж. На этот период приходилось наименьшее число продаж и заказов в целом за год. Сейчас у маркетплейсов и у селлеров есть возможность подготовиться к высокому сезону четвертого квартала, поэтому в этом плане могло быть хуже. Аналитики Сбера рассказали РБК о том, что после атак в августе виден тренд серьезный на замедление роста темпа продаж. Здесь нужно сказать, что не замедление продаж, не снижение, а именно замедление роста. Но нужно иметь в виду, что действительно эффект низкой базы у отрасли пропадает, и тренд на замедление роста продаж продолжается и идет уже несколько лет. Но действительно происходящее могло усугубить этот тренд и нести некоторые эффекты на снижение, в том числе, потребления.
2: Как в связи с этим маркетплейсы меняют свою работу?
1: Маркетплейсы адаптируются достаточно быстро, они перестраивают модель. Сейчас один из основных трендов в логистике именно на то, чтобы переводить продавцов с модели хранения товаров на складах маркетплейсов на модель хранения и доставки собственных складов. Сейчас также подключают к хранению непосредственно ПВЗ. Это аналитики сейчас называют устойчивым трендом. Скорее всего, это будет становиться основной долей в продажах, несмотря на то, что модель доставки своих складов по комиссиям, по условиям для продавцов до сих пор были дороже. Но, учитывая это, маркетплейсы тоже пересматривают тарифные сетки, упрощают способ перехода для продавцов, чтобы также не снижались критические как-то продажи. При этом сами маркетплейсы в разговоре с РБК отрицают какую-то негативную серьезную динамику. Также они отрицают и рост цен. Возможно, были такие ситуации, когда продавцы резко повышали цены на случай, если их товар может пропасть, чтобы компенсации получить больше. Но такое купируется. В целом маркетплейсы утверждают, например, Озон, что цены средние снизились на 3,5%. Главное изменение в том, что маркетплейсы перестраивают с централизованной работы с больших хабов каких-то логистических. Теперь много маленьких. Естественно, эта доставка дороже, особенно на фоне топливного кризиса. Помимо этого и увеличиваются сроки доставки. Это также может носить некоторый временный шок по продажам.
2: А скажется ли эта ситуация с маркетплейсами на состояние экономики в целом?
1: Нужно понимать, что маркетплейсы и в целом рынок интернет-торговли стал действительно значимым в экономике. Продажи сейчас по разным оценкам составляют порядка 15-20% в общей рознице. И как и аналитики, так и экономисты, и власти прогнозируют дальнейший рост доли онлайн-торговли в целом в рознице. Соответственно, подобные изменения, они, конечно, сенситивны. Рост продолжается, все говорят, даже негативно дающие оценки Сбер. Рост продолжается, даже при снижении темпов роста, рост больше, чем в среднем по рознице. Возможно, какие-то негативные, незначительные изменения. Преимущественно опрошенные РБК-эксперты не прогнозируют какого-то существенного влияния на экономику в целом, но не исключают в то же время снижение налоговых поступлений в бюджет, если доходы селлеров на маркетплейсах сократятся. А это, скорее всего, будет так.
0: Ну и еще раз ненадолго вернусь к теме госзакупок и маркетплейсов. На прошлой неделе Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, маркетплейсы могут стать новым каналом для государственных закупок. Упрощенная система, в том числе через платформы, будет опробована на Дальнем Востоке. И соответствующий федеральный закон вступит в силу 1 октября. Образовательные учреждения, в частности, смогут приобретать товары напрямую с маркетплейсов. По словам Путина, в дальнейшем опыт планируют расширить на всю страну. Ну и как было рассказано в выпуске новостей буквально 7 минут назад, есть уже некие критерии, требования для маркетплейсов. Например, электронные площадки должны быть в реестре цифровых платформ, располагать логистической инфраструктурой в 45 регионах и иметь минимум 2 продавцов товаров, которые включены в соответствующий приказ Минпросвещения. Продолжаем отслеживать эту тему. Через минуту о том, каковы итоги визита Уитков и Кушнера и в Москву, и в Киев.
3: Реклама.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленность.

0: Энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: 10:38 в Москве. У микрофона Илья Приходько. Сейчас о геополитике. На переговорах в Кремле прозвучали новые убедительные идеи, и американская сторона привезла их в Киев. Об этом, в частности, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткоф на пресс-конференции после встречи с украинской делегацией. В свою очередь, второй переговорщик, а именно Джаред Кушнер, сообщил, Дональд Трамп поручил подготовить мирный пакет по Украине, и его возможные пункты обсуждались в украинской столице. Перед переговорами в Киеве Уиткоф и Кушнер были в Москве. 5 сентября они встретились с Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал беседу содержательной и конструктивной. Сама последовательность этих встреч, сначала Москва, а потом Киев, уже говорит о позитивных сдвигах в переговорном процессе. Так считает специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
3: Все-таки переговорный процесс ожил. Была довольно затяжная пауза где-то с февраля, да, когда последний раз американские спецпосланники посещали Россию. Вслед за этим началась война в Иране, и, в общем-то, и фокус внимания сместился на Ближний Восток. Сейчас переговоры вновь возобновились, причем мы в первый раз видим более классическую версию челночной дипломатии. Американские спецпосланники по очереди посещают обе столицы. То есть это вообще в целом их первый был визит в Киев. До этого все встречи проходили в Европе, как правило. При этом все равно прорывом я бы пока это не назвала, потому что, ну, можно за один раунд добиться чего-то, но определенно, видимо, какие-то идеи привезли. Впрочем, американские СМИ говорят, что эти идеи во многом являются просто переформулированными старыми.
4: Валентин, многие обратили внимание, что заявления Ушакова и Уиткофа о конструктивных переговорах уже очень похожи. Это такая риторика или все-таки в этом можно считать сигнал о продвижении и что действительно есть какой-то прогресс?
3: Я в целом могу сказать, что подобную риторику мы наблюдали на предыдущих раундах переговоров. Да, она в целом подчеркнута всегда позитивная по форме, но очень осторожная по содержанию, потому что в Москве очень все-таки стремятся к тому, что переговоры проходили в максимально таком дискретном режиме, в режиме тишины, да, поэтому по существу обычно не говорят, но дают всегда позитивную оценку. И, в общем, даже в период, когда переговоры стали на паузу, мы слышали из Кремля о том, что, собственно, Уиткоф и Кушнер — это всегда желанные гости, что их ждут в Москве, что к ним настроено позитивно. Сергей Лавров, да, довольно позитивно оценивал роль переговорщиков американских, говорил, что они выслушивают обе стороны, да, что их, в общем-то, выделяет среди других. Поэтому в целом риторика позитивная была всегда, поэтому я бы тоже как-то здесь не придавала бы ей чрезмерное значение. Скорее, она свидетельствует о том, что в целом до сих пор и Стив Уиткоф, и Джаред Кушнер пользуются доверием Кремля, но и сами они, естественно, свои усилия, я думаю, оценивают, конечно, на публику позитивно.
2: Я бы, кстати, отметил, что и госагентства российские тоже как будто бы это подчеркивали и обращали внимание на разные детали. Например, РИА Новости писали даже следующее, что Путин поприветствовал Уиткоф и Кушнер рукопожатием. Это отдельно было вынесено, кстати, в заголовок. Глава государства Владимир Путин принял американскую делегацию в красной гостиной. Что это вообще может значить? Какой-то сигнал?
3: В Кремле даже объяснили выбор места тем, что Путин хотел показать Уиткофу и Кушнеру большой кремлевский дворец, потому что до этого он принимал их в представительском кабинете, такое рабочее пространство при его резиденции. Здесь он решил им показать еще, да, одно строение Кремля, довольно красивое, но при этом обычно именно встречи с лидерами проводятся всегда в зеленой гостиной. Здесь он их встретил в красной, что может свидетельствовать о том, что, ну, как бы они не лидеры государства, но все равно пользуются особым гостеприимством, особенно желанные гости. Ну и в целом, если посмотреть, да, на передвижение Уиткофа и Кушнера в Москве, они вот, как правило, когда приезжают, им стараются что-то показать. В частности, Кирилл Дмитриев всегда ходит по разным ресторанам, что вызывает ажиотаж у журналистов. То есть каждый раз стараются как-то из туристической такой точки зрения немножко их визит насытить.
2: Накануне переговоров в Москве Дональд Трамп сообщил, что Уиткоф и Кушнер везут некое предложение о прекращении конфликта. На вопрос, идет ли речь о новых идеях, он тогда ответил отрицательно. Но теперь Уиткоф и Кушнер должны вернуться в Соединенные Штаты и провести переговоры с Дональдом Трампом. Об этом, в частности, сообщает американская пресса. 10:42 в Москве. Но Трамп тоже в пути лица сейчас занимается важными вопросами государственными. Вот, например, президент поддержал переименование штата Нью-Мексико в Новую Америку. Президент США опубликовал True Social карту штата с подписью «Новая Америка». Публикация появилась после распространения

0: Не фейка, якобы подписанном указе о переименовании штата. Это важно. Что пишет, значит, Трамп? Многие предлагали сменить название Нью-Мексико, одного из величайших штатов по масштабам фальсификации выборов за всю историю, на Нью-Америка. Звучит куда престижнее и красивее для жителей этого потенциально невероятного штата. Вот, например, об этом пишет американский президент. Ну и еще накануне Трамп удивил журналистов, покрасил волосы, спускаясь по трапу с президентского самолета. Многие заметили, вот Трамп шел, да, и многие заметили, что он изменил цвет волос с рыжего или блонда, он теперь стал каким-то пепельно-серым. Ну, возможно, что таким образом Трамп сделал сам себе подарок. А иногда мы скидываемся и на подарки коллегам. Это не секрет, но, по крайней мере, россияне от этого уже несколько подустали, сообщает нам финансовый маркетплейс выберу.ру. Опрос соответствующий провели там. Негативнее всего воспринимаются сборы на подарок на день рождения. Такой вариант ответа выбрали почти 30% опрошенных. Еще 21% раздражает подарки руководителям по личным поводам. Ну, например, юбилей, рождение ребенка или свадьба. Ну, устали от этого. Многие в список нелюбимых офисных сборов также попали корпоративы, общие покупки и подарки увольняющимся коллегам, например. Но если разбираться, почему так, что говорят те, кого опрашивали на финансовом маркетплейсе Выбер.ру, говорят, проблема в чем? Невозможно от этого отказаться. Ну, действительно, хотя это и кажется добровольным, но иногда добровольно-принудительно. Сотрудники чувствуют себя неудобно и неловко, но сказать «нет» не могут. На связи со студией HR-консультант Зурия Лойкова. Зурия, доброе утро. А у вас есть чат с названием «Сборы на день рождения» коллегам?
1: Да, доброе утро. На самом деле есть. Разному к этому относятся. И зачастую сборы, например, на подарки раздражают коллег, потому что сразу вот затрагивается несколько факторов, да, принуждение, но вот нужно сдавать. Иногда, если коллег очень много, это выливается в немаленькую сумму. А доходы у всех тоже разные.
0: Зуля, вот давайте попробуем разобраться в границах допустимого. Вот вы сейчас обозначили четкие причины, я с ним, кстати, тоже согласен. А каковы вот эти границы допустимого? Сколько нужно сдавать на подарки коллегам вот в среднем? Такая психологически комфортная сумма, как вы думаете?
1: Ну, для многих это около 500 рублей, да?
0: Ну, у нас вот только мы пришли к самому интересному, попытались понять. Да, Зуля, к сожалению, нас связь подвела, но самое главное, вы сказали, от 500 рублей, а верхняя граница какая? Нет, все-таки не получается у нас переговорить с Зурией Лойковой. Попрошу коллег сейчас еще раз перенабрать и, возможно, установить более прочную связь для того, чтобы услышать, потому что тема действительно очень многих не может оставить спокойными. И, кстати, вы тоже можете писать в Телеграм, радио РБК, как вы относитесь к подаркам коллегам, насколько вообще вы готовы тратиться. 500 рублей прозвучала, например, такая сумма. Насколько для вас это комфортно и сколько у вас собирает? А если вы руководитель, распространена ли у вас, собственно, подобная практика, когда кто-то добровольно таким образом скидывается. Но я знаю, что есть руководители, которые, например, выделяют бюджет организации для того, чтобы сделать подарок тем или иным сотрудникам, и сотрудникам потом не нужно, кстати, скидываться. Подсказывает коллеги, что Зуля Лойкова снова на связи. Зуля, слышите ли вы меня?
1: Да, слышу.
0: Да, вот мы с вами от нижней границы отошли, 500 рублей. А сколько максимально много комфортно для сотрудников?
1: Безболезненно, да, люди сдают до 2000 рублей. То есть все, что уже свыше, оно немножечко может так вот задевать бюджеты. Опять же, у всех разные возможности, разные заработные платы. И когда у вас в коллективе большое количество дней рождений, то это может вылиться в кругленькую сумму.
0: Азулия, давайте попробуем понять, как вежливо отказаться и при этом не испортить отношения ни с коллегами, ни с начальством, которое очень пристально иногда смотрит за этим.
1: Да, конечно. Иногда просто коллеги говорят о том, что они хотят сами поздравить и подарить какой-то подарок. Либо они говорят, что сумма, например, траты определенные, уже лимит исчерпан на этот месяц. Такое тоже может быть, и поздравить можно и открыткой, как вариант, да, самостоятельно. Поэтому здесь, наверное, договоренности, то есть компании не должны организовывать сборы. Это все-таки такая добровольная история. И опять же, добровольность, лимит и понимание, что кто-то сдает, а кто-то не сдает, ну, это условная история. Поэтому здесь, наверное, неформальный какой-то кодекс поздравления, который закреплен в компании, может помогать. Например, в общем чате. То есть это и снижает конфликты, и убирает какие-то недоговоренности, обиды, и защищает тех, кто не участвует в таких.

0: переговоров.
1: Зуля, а что делать руководителям, которые хотят избежать подобных точек напряжения? Стоит ли директивно запрещать, например, какие-то сборы сотрудникам? Или, наоборот, выделять какой-то бюджет? Некоторые компании, кстати, так и делают.
0: Да, конечно. Если компания хочет поддержать такую хорошую, позитивную атмосферу, лучше делать это напрямую. То есть корпоративные открытки, корпоративные подарки, небольшой бонус на день рождения, общий чай вместо вот этих личных сборов. То есть угостить чем-то коллегу. Мне кажется, это более приемлемая история, и она по-доброму располагает всех остальных участников.
1: Зуля, скажите, вот в вашей практике часто ли сейчас компании вписывают правила поздравления в свой такой негласный или, может быть, даже формально каким-то образом воплощенный кодекс корпоративной этики? Вы сталкивались с этим? Есть ли тенденция к увеличению подобных случаев?
0: Вы знаете, крайне редко. Вот прям болезненный, мне кажется, вопрос. Он всегда выходит в такую плоскость все-таки конфликтов уже, которые переходят в личностную, да, историю. Кого-то поздравили, кого-то не поздравили. Но, тем не менее, есть негласные договоренности внутри коллектива. В каждой компании они свои. Кто-то выделяет на это общий бюджет компании, из которого тоже закупаются подарки. У кого-то есть уже фонд таких подарков, либо бальная система, которая, так скажем, да, позволяет, например, выбрать тот или иной подарок.
1: Спасибо. С нами на связи была HR-консультант Зуля Лойкова, которая назвала и комфортный денежный уровень для того, чтобы скидываться на подарок от 500 до 2000 рублей. Все, что выходит за рамки, либо неприлично дорого. Ну и все-таки это не тот случай, когда руководители компании должны вмешиваться и административно решать подобный вопрос. Все-таки это вопрос низовых договоренностей, но смелости набраться можно и вежливо отказаться или предложить альтернативу. 10:49 в Москве. Сейчас о том, что судебные ошибки, противоречивые решения, непредсказуемые вердикты. Со всем этим теперь будет бороться искусственный интеллект. В нескольких российских регионах суды в пилотном режиме уже тестируют 4 большие языковые модели, обученные именно на практике Верховного суда. Об этом рассказал председатель инстанции Игорь Краснов. Правда, оценивать доказательства и выносить вердикт, подчеркнул он, по-прежнему будет только человек. Как рассказал в беседе с Алисой Чановой адвокат и судья в отставке Сергей Груздев, применение искусственного интеллекта в рамках судебной ветви власти можно рассматривать лишь как помощника в рутинной работе.
2: Это реально на грани фантастики. Есть текст присяги, кредитный долг судьи и моя совесть. И чаще всего ты руководствуешься исключительно своим мнением и своей совестью, когда принимаешь решение. И делегировать это искусственному интеллекту — это достаточно сложно. Если брать, опять же, такие самые простые, за одно убийство наказание от 6 до 15 лет лишения свободы, за взятку от 8 лет лишения свободы. И я думаю, каким образом, какие должны быть алгоритмы, чтобы искусственный интеллект это просчитал. Либо каким образом мы будем оценивать показания. Знаете, когда перед вами допрашивает человека в судебном заседании, свидетеля какого-нибудь, ну, неважно кого, ты делаешь выводы иногда, врет человек или не врет, исходя из его мимики, жестов, взгляда и, ну, знаете, каких-то много факторов этого есть. Как это будет считывать искусственный интеллект, ну, я тоже очень сильно сомневаюсь. Но когда речь заходит о какой-то технической работе, вот здесь искусственный интеллект, мне кажется, должен сыграть свою роль, это действительно упростит. К элементарным протоколам судебного заседания, если это брать, это очень большая рутина.
3: Ну что же, выносим приговор искусственному интеллекту. Интеллекту? Если техническая часть – да, но влияние на решение судей – нет.
2: Точно нет. Прям без всяких оговорок. Если техническая работа скорее «да» и с некоторыми оговорками, вопрос просто, кто это будет перепроверять, насколько большой объем можно предоставить. Ну, я бы пробовал. Честно скажу, если бы я был бы сейчас, исполнял бы обязанности судьи, я бы прям пробовал. Это прям действительно подспорье. А вот принятие решения уже непосредственно как акт судебной власти, прям на данном этапе точно нет.
1: Со временем этот пилотный проект войдет в систему цифровое правосудие, которая, в свою очередь, свяжет суды с порталом госуслуг. А сейчас о решениях, которые принимают люди. Финляндия ограничила доступ к историческим материалам из России до, внимания, 9999 года. Это не у кого-то заело клавишу 9, это решение финских властей, пишет об этом издание «Юля». Под ограничение попали около 1 000 000 страниц. Документ, который собирали за 15 лет сотрудничества с российскими архивами. Ограничение действует с осени 22 года именно по 9999. Об этом сообщается на сайте Нацархива Финляндии. Почему? Свою версию радио РБК озвучил юрист и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
4: Такая странная цифра 9999 получилась из-за того, что в каких-то правилах работы с архивом нет такого положения о том, что можно

0: вечно ограничивать доступ к третьим лицам или там зарубежным странам из-за того, что, может быть, такого вот положения нету в этих правилах. Вот они решили сделать условно максимально возможный срок, который, по сути, предполагает бесконечное блокирование доступа. Может быть, какой-то еще и сбой произошел технический. Больше стоит внимания обращать на суть решений, как раз, к сожалению, свидетельствует об ухудшении и без того не очень радужных отношений между Финляндией и Россией. Напомню, что буквально недавно, неделю назад, финское правительство рассматривало вопрос о работе 8 контрольно-пропускных пунктов на границе между двумя странами, а это все, по сути, сухопутные автомобильно-пешеходные пункты. Они, как мы знаем, были закрыты до 27 года. Так вот, сейчас их продлили, причем непонятно даже, когда вообще все это может быть отменено. То есть там до 30-го года и даже позже.
1: Что интересно, материалы о событиях с 1500 по 1990 годы приобретали и копировали за счет финского бюджета. В числе архивных данных, которые пропали из доступа, оказалась база данных о советских заключенных в лагерях Восточной Карелии 41 по 44 год.
2: Кто есть кто? Дипал S09 – это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот, он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон — это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Дипал S09 – это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс.
6: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Наравне с землей, воздухом и огнем деньги – суть, пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. Иосиф Бродский.
8: К началу 25 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
9: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
6: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
0: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Франция, Италия и Германия могли заставить главу евродипломатии Каю Каллас отказаться от планов по созданию оборонной группы, сообщает Евроактив. О создании объединения Каллас объявила 1 сентября. Группа высокого уровня с участием бывших политических и военных руководителей стран ЕС, Великобритании и Украины должна была предложить способы максимально быстро устранить выявленные пробелы в военных возможностях Европы. Одна из ключевых причин отмены – нехватка фундамента для создания группы и координации в ряде столиц, отмечает «Политика». Купол церкви Николая Чудотворца 1903 года постройки загорелся в результате атаки БПЛА в Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов. Площадь возгорания составила 25 квадратов. Пожар ликвидирован в храме в селе Машково-Сурено. Реставрацию провели с 2011 по 2022 год. 15 жилых домов сгорели в Оренбургской области. Крупный пожар возник в СНТ «Заря». В Соль-Илецком муниципальном округе проводится превентивная эвакуация, сообщила пресс-служба МЧС. Открытое горение ликвидировано, тушение осложняется сухой, жаркой погодой с порывами ветра до 18 метров в секунду. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки недобросовестной конкуренции при введении в оборот дженериков Апиксанта и Апиклис, сообщили в пресс-службе ведомства. ФАС обратилась к компании Pfizer Innovation и представитель патентообладателя на действующее вещество Апиксабан. Срок действия патента истекает в феврале 2027-го. Объединенный жилищно-коммунальный совет попросил разъяснить указ президента о возможности передачи объектов критической инфраструктуры под госуправление при недостаточных мерах безопасности. В ассоциации заявили ведомостям, что предприятие готово выполнять требования, однако законодательство не дает четких определений. В связи с этим организация попросила уточнить, какие объекты ТЭКа, ЖКХ, энергетики и жизнеобеспечения относятся к критической инфраструктуре, а также разъяснить порядок их передачи под госуправление и возврата владельцам. Письмо с такой просьбой было направлено в Минстрой, Минэнерго и в Минобороны. Больше новостей на сайте РБК.

11 часов 2 минуты в столице. Это прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа по традиции смотрим на ситуацию на рынках. Индекс Мосбиржи, несмотря на предыдущий визит

0: американских спецпосланников все-таки не дал позитивного настроя. Теряет сейчас индекс 0,5%, 2241 пункт к этой минуте. Нефть марки Brent торгуется наоборот в плюсе, подбирается к отметке $98, прибавляет 0,9%, 97,14 прямо сейчас. И о валютах: на межбанке доллар 86,27, евро чуть выше 100 рублей, 100 рублей 21 копейка, и юань прямо сейчас 12 рублей 86 копеек. Примерно через 5 минут в нашем эфире слушайте совместную программу «День главный» с телеканалом РБК. Обсудим льготную ипотеку по ЭЖС. Ну а прямо сейчас к теме дивидендов. Они отыгрывают снижение. За первое полугодие крупнейшие публичные компании обещали выплатить акционерам почти половину, полтриллиона рублей. Это на 46% больше, чем годом ранее, выяснил «Коммерсант». Но все еще меньше, чем в 2024 году, когда выплатили 600 миллиардов рублей. Почти три четверти всех обещанных выплат приходится на три компании нефтегазового сектора. Это «Газпром» — 202 миллиарда, «Новатек» — 108 и «Татнефть» — там 72 миллиарда. При этом, если «Новатек» увеличил дивидендные выплаты на 6% за первое полугодие этого года, то «Татнефть» и «Газпромнефть» обещали выплатить акционерам в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Ждем продолжения роста. Попробуем выяснить. На связи со студией инвестиционный стратег, управляющий компанией «Ари Капитал» Сергей Суверов. Сергей, приветствую. Почти 500 миллиардов. Это много для российского рынка?
1: Ну, 500 миллиардов – это хорошая цифра. Мы видим, что средний оборот на российском фондовом рынке составляет примерно 130 миллиардов рублей в день, и поэтому 500 миллиардов, хотя, конечно, они будут разбросаны во времени, но, тем не менее, это вполне приличная цифра, сопоставимая с дивидендами Сбера, да, поэтому это хороший подспорье для российского фондового рынка, и если часть дивидендов будет реинвестирована в рынок, а примерно всегда реинвестируется порядка третья, то это покажет поддержку фондовому рынку и котировкам, даже несмотря на, в общем-то, геополитический и макроэкономический негатив. Поэтому дивидендный фактор – это очень важный фактор. И дивиденды в основном смотрят компании, которые выплачивают дивиденды для инвестиций с высокой дивидендной доходностью. Поэтому 500 миллиардов – это вполне хорошая цифра для российского фондового рынка.
0: Сергей, а почему дивиденды растут именно сейчас?
1: Но дивиденды растут сейчас, это связано с очень хорошей конъюнктурой первого полугодия для нефтегазового сектора и для производителей цветных металлов. Цены на нефть держатся выше $90 за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Плюс к этому на 20% за лето ослаб рубль. Это, в общем, создает предпосылки для роста выручки и прибыли. Так вот, от нефти прибыль выросла в 3 раза, у «Газпром» нефти в 2 раза за первое полугодие, как раз из-за благоприятной конъюнктуры. Норильский никель впервые за долгое время вернулся к выплате промежуточных дивидендов. Может, дивиденды были не такими очень сладкими, но, тем не менее, сам факт, что норильский никель из-за хорошей конъюнктуры вернулся к выплате дивидендов, это тоже, в общем-то, говорит о многом.
0: Ну вот, кстати, про цену на нефть, вы сказали, выше $90, тут даже уже ближе к 100, 97, вот сейчас я смотрю на терминал. Вот что будет с дивидендами нефтяников при снижении цены на нефть?
1: Ну, я думаю, что цена на нефть задержится на высоком уровне еще достаточно долгое время. Конфликт на Ближнем Востоке, ну, находится в стадии эскалации, пока не собирается заканчиваться. Но если цены на нефть упадут, то, конечно, произойдет снижение дивидендных выплат. Это очевидно, что прибыли будут уже не такими внушительными у нефтяных компаний, и это не позволит им выплачивать высокие дивиденды. Но пока, я думаю, что нефть сохранится на повышенных уровнях в ближайшие месяцы, во всяком случае, это точно.
0: То есть можно говорить о том, что все-таки рост будет устойчивым, ну, по крайней мере, в такой краткосрочной перспективе?
1: Ну, в краткосрочной перспективе, да. Я думаю, что и второе полугодие будет для компаний нефтяного сектора весьма хорошим, и дивиденды будут за год тоже неплохими.
0: Благодарю. На связи со студией был инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов. Чистая прибыль «Газпромнефти» в первом полугодии выросла почти в два раза, чуть меньше 300 миллиардов рублей, а «Татнефти» почти более чем втрое, до 165 миллиардов. Как указывают в Национальной ассоциации советников финансового планирования, на их доходы в первую очередь повлияла война США с Ираном на Ближнем Востоке и последующий скачок цен на нефть. Буквально через минуту

0: минуту в нашем эфире программа «День главное» и обсудим вместе с коллегами с телеканала РБК в подводных камнях льготные ипотеки для ИЖС. Президент поддержал идею снизить ставки для многодетных семей при покупке или строительстве дома, но сам рынок ИЖС сейчас проседает, а вот каждый третий уже одобренный ипотечный кредит так и не доходит до выдачи. Почему льготная ипотека не всегда решает проблемы, где взять деньги на инфраструктуру? Разберемся. Оставайтесь на частоте РБК.
1: Реклама. Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
2: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте dl.mr.ru. 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2026. 16+.

0: главное.
1: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В телестудии для вас работают Кирилл Токарев
2: и Вита Лохова.
1: И с нами сегодня Владимир Косой, президент Центра экономики и инфраструктуры. И к нам присоединился Игнат Бушухин, управляющий директор РБК «Недвижимость», член общественного совета при Минстрое. Игнат, тебя тоже рады приветствовать. А из радиостудии к нам подключается наш коллега Денис Абасов. Денис, привет. Поговорим о будущем индивидуального жилищного строительства. На встрече уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой Беловой с Владимиром Путиным прозвучало предложение сделать более низкую ставку для многодетных семей по уже льготной программе на ИЖС именно, ну, потому что, собственно, собственный дом – это вполне себе решение, конечно, для многодетной семьи. Какая доля этих семей действительно способна взять ипотеку, построить дом? И как, в принципе, работает сейчас система ИЖС, льготное кредитование в этой области? Обсуждаем. Игнат, ну вот по последним цифрам, что можно говорить? Насколько, в принципе, россияне готовы в такое турбулентное время строить себе жилье? Насколько расходуют на это именно ипотечный, льготный ипотечный кредит? Что вообще видим?
3: Ну, вообще, по всем исследованиям, допустим, вот Дом РФ, они часто проводят исследования, россияне хотят жить за городом и стремятся, особенно когда им 40 лет исполняется, все хотят разменять свою трешку в городе на такой просторный дом за городом. Когда дети уже выросли, вот все мечтают построить такое семейное гнездо, куда бы все приезжали. Конечно,
2: безумцы, да?
3: Ну, я не верю в то, что дети будут приезжать к родителям. Такое очень редко происходит. Но вот все к этому стремятся. Только что вот перед эфиром разговаривал и с риэлторами, и с ассоциацией ИЖС. Да, говорят, людей семейных много, которых хотят жить за городом. Но где-то вот 70% тех, кто строит дом, это семьи с одним ребенком. Вот все остальное, считайте, два ребенка, либо многодетные. Ну, то есть не очень большое количество на многодетных приходится. Но тем не менее, вот как бы у меня такие цифры.
1: Владимир, а вот с точки зрения экономики, насколько вот этот сектор, он значимый? Потому что я посмотрела статистику, вообще-то у нас большая часть вводимых квадратных метров – это как раз индивидуальное жилое строительство. Людям, живущим в городах, наверное, даже эта корреляция не очевидна. Вот мне было не очевидно, пока я не посмотрела, что из года в год, собственно, у нас вводится именно жилого сектора индивидуального больше.
4: Вита, ну я бы не сказал, что это из года в год происходит. Прошлый год был немножко нехарактерный. Дело в том, что у нас подвиги совершали такие регионы, как, допустим, Иркутская область, где путем регулировки тарифа на электроэнергию, на подключение всех людей, в общем, простимулировали к тому, чтобы они зарегистрировали свои индивидуальные жилищные строения.

0: Поэтому прошлый год, я бы сказал, не характерен. На самом деле, вот я являюсь горячим сторонником определенной вестернизации в плане того, как люди должны жить. Потому что действительно жизнь в доме – это несколько более высокое качество жизни, чем жизнь в многоквартирном доме, с моей точки зрения.
1: Несмотря на обслуживание этого дома, давайте не забывать.
0: Ну, понимаете, в чем дело? У нас как раз в стране очень слабо развито индивидуальное жилищное строительство, я имею в виду как массовое явление. Потому что, условно говоря, если крупные компании у нас придут с рынка строительства многоэтажных домов на рынок системного строительства крупных поселков, эта проблема в значительной степени будет снята. Потому что на сегодняшний день мы действительно говорим, что ты строишь индивидуальное жилье. А я говорю, что мне нравится, когда люди живут в домах. И это не совсем индивидуальное жилищное строительство.
2: Игнат, ну там же есть крупные игроки.
3: Да, они пришли на этот рынок после пандемии, когда вот был рассвет такого ЖС. Но сейчас, вот вы не поверите, из топ-5 крупнейших компаний девелоперских все закрыли отделы, у которых есть ИЖС. Буквально единицы из крупных компаний сохраняют вот веру в ИЖС, потому что многоквартирное городское строительство для них более выгодно, чем загородное. За городом экономика растягивается на десятилетия у проекта, и поэтому девелоперам по финансовым моделям сложно в них уложиться. Они занимаются какой-то точечной элиткой, а вот массовое жилье, этим занимаются какие-то, знаете, люди, которые этим горячо болеют, что ли.
2: Болеют или которые просто давно в такой непростом...
3: Готовы жить за 2%,
2: да. Меня, кстати, тоже там, как вот Игнат прав, к ракету потянуло, значит, к загородной недвижимости. Я думал, как-то может построить, потом пообщался с коллегами, подумал, сколько там подключения, содержания, столько головной боли, передумал. И про этот же аспект, про один из аспектов, так сказать, о сложности содержания и вообще работы с ИЖС, наши коллеги с радио тоже, насколько мы знаем, беседовали с экспертами. Денис Абасов на связи с нами. Денис, о чем говорили, да, о сложностях тоже в том числе, потому что квартира совсем не то, что и дом.
4: Да, Кирилл, прям зришь в корень, на самом деле. Я потом за эфиром расскажу еще вот личный опыт, потому что мне удалось этот путь пройти, и, мягко говоря, ну, это такое целое приключение. Так вот, подключение жилого дома к коммуникациям, оно, ну, становится настоящей главной болью после того, как немножко так от этой эйфории покупки земельного участка и получения ключей от самого дома ты отходишь, и тут сталкиваешься с определенными трудностями. Важно понимать, и это мнение наших экспертов, четкие границы застройщика и, собственно, тебя как собственника своего дома. Здесь очень важным аспектом является изучение проектной документации, которая попадает к тебе в руки. И, собственно, тебе нужно сопоставить вот эту проектную документацию с тем, что уже есть на участке и в том доме, который стал вашим в данном случае. Вот такой рекомендацией с нами в эфире поделилась адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов России Майя Швецова, предлагаю послушать ее мнение.
5: Если семья покупает индивидуальный жилой дом у застройщика в составе малоэтажного жилого комплекса по 214 ФЗ, у застройщика уже есть конкретные обязанности. Он должен передать дом с теми системами инженерно-технического обеспечения, которые предусмотрены проектной декларацией. В проектной документации также должна быть раскрыта информация о планируемом подключении домов к инженерным сетям и размеры платы за такое подключение. А дальше начинается зона ответственности собственника. Как правило, это оборудование и сети внутри собственного участка и самого дома. Поэтому я бы советовала покупателям задавать застройщику очень конкретный вопрос. Не просто будут ли газ, вода, электричество, а до какой именно точки вы обязаны довести каждую сеть и какая мощность выделена на мой дом. Что уже входит в стоимость и за что я буду дополнительно платить.
4: Ну, то есть, тут такая простая геометрия. Нужно, чтобы вот эти две точки, ну, по-хорошему для собственника, были максимально близко друг к другу. Это напрямую влияет на стоимость. А вот, собственно, сколько реально стоит подключение сейчас, и, может быть, есть какие-то льготы, это уже вопрос студии, вопрос эксперта.
1: Ну, хочется вообще застройщиков подключить к нашей беседе, чтобы понять, как действительно сейчас картина выглядит их глазами, и что меняется, и что может измениться, если условия льготной ипотеки на ИЖС тоже будут меняться. Андрей Елуков с нами на связи, руководитель строительной компании «Архангельский лес домостроения». Андрей, ну с более общего вопроса, наверное, начну. Какая доля ваших клиентов – это действительно заемщики, которые пользуются семейными кредитами? Есть ли здесь какие-то сложности, нюансы, которые видите вы?
6: Добрый день. Наша

0: компания не масштабировалась в эпоху роста 2024-2023 года, поэтому доля наших клиентов, которые пользуются семейной ипотекой, она не превышает там трети. То есть мы еще находим свою целевую аудиторию среди людей с, как говорится, живыми деньгами.
1: Андрей, ну, насколько я понимаю, немножечко история кредитов на ЕЖС разделилась на до и после, если брать март 2025 года, когда были введены требования об открытии скроу-счета. Вот все-таки треть – это немало, если треть ваших клиентов – это как раз заемщики по семейной ипотеке. Что увидели вы, что поменялось? Потому что в многоквартирном строительстве там понятно, для чего скроу-счета вводились, там скорее защита некая покупателя. Здесь что? Это все-таки барьер для застройщика или новые условия? Что увидели вы вот за последний год с небольшим?
0: Треть, конечно, немало, но наши коллеги, у них 9 из 10 клиентов – это люди с семейной ипотекой. У них объем ввода в эксплуатацию, объем строительства по году превышает 100 домов. И, скажем так, в принципе, это наша существующая реальность. Я точно знаю, как эксперт, что это позволяет рынку очищаться, делать строительство более качественным. Но есть и обратная сторона. То есть наши коллеги подтверждают, что до 5% клиентов используют механизм так называемого потребительского экстремизма. То есть не в прямом смысле, но точно просят что-то дополнительно. Поэтому есть как положительные факторы, так и, в принципе, недоработки правого поля.
2: А что так, что дополнительно так вот экстремистки просят? Просто под качестве примера.
0: Ну, самый простой пример – сделайте забор. То есть при сумме чека на 15 миллионов застройщик ставит забор в себестоимости ему, там, около 400 тысяч рублей. Ну, что сильно подъедает маржу, но на круг, на 90 домов по
2: воду. Извините, а это разве не часть просто договорной работы? Это же у вас, ну, не понятийно оформляется на соглашение о строительстве. Там речь идет о десятках миллионах рублей, и там не прописан полный объем перечень работ?
0: Абсолютно верно, прописан, но существующая нормативка позволяет двояко интерпретировать любые виды, особенно на отделке. То есть докопаться можно до любого гвоздя, до формы покраски и установки.
2: Андрей, а как можно интерпретировать двояко наличие или отсутствие забора вокруг, значит, собственно, участка земли?
1: Как будто он либо есть, либо нет.
2: Забор и забор. Ну,
0: там... Нет, забор чаще всего не входит в состав контракта. Все-таки дом строится на участке заказчика, и заказчик в телеконтракта чаще пытается больше инженерки заполнить. А уже потом возрастает аппетит, когда строительство движется к концу, и появляется желание немножко воздействовать на застройщика и попросить в подарок забор.
2: В подарок. Владимир, вопрос у вас был? Или?
3: Вы знаете, у меня был не вопрос. Я позволю себе такое верхнеуровневое обобщение. Если говорить о девелопменте жилой недвижимости до 2008 года, до кризиса 2008 года, мы жили в картинке, когда у нас, условно говоря, строились в среднем там 75-метровые стандартные квартиры. После кризиса выяснилось, что потребительский спрос не дотягивается до этого размера квартир. Поэтому квартиры там среднего размера продавались плохо. Сейчас мы, по-моему, пришли в крупных городах немножко в другую крайность. У нас сдается огромное количество студий, и все крутится вокруг высокоэтажной застройки. Вот в моем понимании, как раз возвращаясь к вопросу о новом инвестиционном цикле, в новом инвестиционном цикле, с моей точки зрения, мы должны были бы прийти к новой парадигме расселения населения в крупных городах, которая бы потянула за себя совершенно другую обеспеченность площадью, то есть это там не студии, от студии вернуться к достаточно просторному жилью, но это за собой тянет дороги, это за собой тянет коммуникации и так далее. И почему я начал с того, что я горячий сторонник вестернизации в части расселения? Потому что в моем понимании это одна из таких глобальных проблем, которая может привести к восстановлению инвестиционной активности на рынке Российской Федерации.
4: А можно я встану на защиту вот покупателей ЖС? Вот, ну, раз обвинили, вот потребительский контракт, есть такой термин, да, он действительно существует, но есть и обратная сторона, когда девелоперы не выполняют свои обязанности. Есть такой термин, как земельный МММ, когда ты покупаешь землю, строишь дом в эскроу, не в эскроу, а потом

0: Потом владелец вот всего поселка начинает вот: хотите дорогу, давайте скидывайтесь, хотите газ, давайте скидывайтесь, хотите другую инфраструктуру, давайте скидывайтесь. Вот это вот называется земельное МММ. Вот таких вот поселков я призываю как бы дистанцироваться от них. Да, у девелоперов много всяких проблем, они могут там столкнуться с каким-то разрывом, кассовым чеком, вот особенно небольшие девелоперы, когда работают через эскроу, это все требует какой-то наладки. Но если говорить про такие подводные камни, да, вот которых вы спрашивали, я вижу подводный камень то, что вот лимиты слишком небольшие для строительства большого семейного дома, вот как у вас за спинами вот эти дома, его стоит построить 20 миллионов рублей.
1: Ну, так
0: вот,
1: и на квартиру в столице...
0: Максимум, так, там, 6-12.
1: То же самое мы видим и в многоквартирных домах. Да, но едва ли 12 миллионов хватит, чтобы в Москве купить квартиру.
0: Многодетной семье придется очень много доплачивать, чтобы построить большой нормальный дом. К тому же в регионах очень, скажем так, со скепсисом относятся к современным строительным технологиям, там, таким как каркасник, там, как СИП-панели, они в регионах всегда строят какие-то кирпичные большие дома, которые уж точно за 20 миллионов вот
2: Опалубка, бетон, как бы, и сверху кирпич.
0: Да-да-да, это не дешевое удовольствие. Вот это главное, такая вот подводный камень такой главный.
3: Это был наш совместный эфир с телеканалом РБК. Обсуждаем льготную ипотеку по ИЖС. Напомню, комплекс мер по развитию индивидуального жилищного строительства утвердил вице-премьер Марат Хуснуллин. Документ, разработанный Минстроем совместно с рядом других ведомств, рассчитан на период до 2030 года. К этой теме мы обязательно вернемся. Оставайтесь на частоте РБК.
4: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте – и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится. И повышайте качество жизни на РБК.
5: Я ставлю на рост, и причем я беру самый хайповый, самый растущий, самый серьезный токен. Это хайп, это децентрализованная биржа.
6: Ты украл мою ставку.
5: Мы можем поставить одинаково.
4: В программе «Хэш и Кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Осторожный бизнесмен – человек, который забирает деньги с фондовой биржи и едет с ними в Лас-Вегас. Роберт Орбен.
6: Байопик — это такая новая нефть для медиаиндустрии.
8: Ключевые факторы успеха.

0: успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
5: Ребенок найдет, на что обидеться. Каким бы мы ни были идеальными, все равно вот будет повод за деньги чужой тете на мамку жаловаться. И тут как бы сильно-то не развернуться.
6: Это гениальная фраза. Ну, они жалуются, а потом мы разбираем поведение мамы и немножко как-то понимаем, расширяем сознание. Но, в принципе, фраза, не дающая никакого, ну, вот это критическое мышление. Я сказала, потому что я мать твоя. Яйца курицу не учат. Еще голос вот такой появляется. Менторский тон, он просто, да, ну, абсолютно мыслительные процессы не включают у ребенка. Хорошо бы он размышлял как.
3: Тренер-мотиватор, психолог Ирина Ковалева в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: 11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Европейский суд запретил странам ЕС вводить санкции против зарегистрированных в Союзе компаний лишь на основании их косвенной связи с российским государством. Разбирательство касалось литовской дочерней структуры энергохолдинга «Интеррау». Суд в Люксембурге указал, что для ограничений требуются реальные доказательства контроля со стороны подсанкционных лиц, отклонив аргументы Вильнюса о возможном опосредованном влиянии. Большой материал на эту тему вышел на сайте РБК. Главы МИД России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан аль-Сауд проведут переговоры в Москве во вторник, заявила Мария Захарова, официальный представитель российского Министерства иностранных дел. Вертолет коммерческой фирмы ИМИ-8 МЧС вылетит на поиски альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии, как только позволит погода, сообщает пресс-служба министерства. По данным спасателей, погибло 11 человек, шестеро пострадали, судьба еще 6 человек остается неизвестной. Мировые цены на смартфоны выросли в среднем примерно на 15% с начала текущего года из-за подорожания чипов памяти, говорится в исследовании Counterpoint. Более 40% моделей подорожали к настоящему моменту. Это первый подобный случай в отрасли. При этом стоимость некоторых моделей почти удвоилась, поскольку производители переложили на потребителей более высокие затраты на комплектующие. Наибольший рост цен в этом году наблюдался в Индии, плюс 21%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 19%, в странах Ближнего Востока и Африки 18%. Организатор концертов Kanye West ответил на предостережение Роспотребнадзора. «Мы передали претензии юристам. С нашей стороны все было сделано в рамках законодательства. Юристы Роспотребнадзора будут разбирать эту ситуацию с юристами нашего агентства», заявила РБК глава Say Agency Анна Супчева. Поводом для предостережения стали обращения покупателей билетов на концерт Уэста. Они пожаловались на заявление площадки о том, что мероприятие не может состояться, поскольку организаторы не заключили договор на аренду стадиона. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Столица 11:32. Мы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. Мы продолжаем. И далее к международной повестке. Peace Express покинул Киев. Именно так на табло Киевского вокзала был подписан поезд, на котором спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер уехали из украинской столицы. Ну, а для тех, кто в школе учил все-таки немецкий язык, поясним, что Peace Express — это мирный экспресс или экспресс мира. Для этого американские переговорщики провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день в Киеве обсуждали возможное урегулирование с Владимиром Зеленским.

0: интересует совсем другое. А именно, они критикуют украинскую делегацию за неподобающий вид на переговорах с Уиткофом и
1: Кушнером. Что с ними не так было?
0: Члены делегации не стали придерживаться делового стиля в одежде. Например, Владимир Зеленский пришел на переговоры в черном и без галстука. По данным украинских СМИ, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамія выделился еще больше. Он на переговорах был в футболке с надписью «Киевский режим». И якобы такие же футболки в качестве сувенира подарили американским переговорщикам.
1: Далила, а в средствах массовой информации уже готовятся к миру?
0: Нет, СМИ в основном относятся к переговорам скептически и пишут, что они были скорее для галочки, чем для какого-то реального прорыва. Associated Press, например, пишет, что Уиткоф и Кушнер вообще не сумели добиться прорыва, и основные требования Москвы и Киева как были взаимоисключающими, так таковыми и остались. Политический аналитик Марк Галиотти в эфире британского 4-го канала заявил, что, кажется, Москва и Киев и сами от этих переговоров ничего не ждали и провели встречи с Уиткофом и Кушнером только чтобы не портить отношения с американским президентом.
2: На самом деле не думаю, что ситуация улучшилась. И Россия, и Украина должны были пройти через эти переговоры с представителями США, даже несмотря на то, что они не ждали от американцев каких-то новых предложений. Кажется, США ничего и не предложили. Единственное, что может получиться из этих переговоров, это если бы в ноябре на саммите ОТЭС прошла трехсторонняя встреча между Трампом, Путиным и Си Цзиньпином. Возможно, это сдвинет переговоры с мертвой точки.
3: Какие еще заголовки?
0: BBC пишет, что переговоры полны символизма, но бессмысленные, а New York Times сообщает, что они, скорее всего, продолжатся после парламентских выборов в России и промежуточных выборов в США.
3: Американские переговорщики говорят о позитиве, Москва и Киев комментируют это сдержанно. А вообще, каков контекст этих встреч?
0: Берлинер Цайтунг пишет, что визит Уиткофа и Кушнера в Киев совпал с кризисом вокруг Зеленского. В основе этого кризиса коррупционные скандалы. Как отмечает издание, общее настроение в Киеве после визита Уиткофа и Кушнера испортилось, а у Зеленского стало даже больше проблем. И еще такая интересная деталь. Все та же Берлинер Цайтунг пишет, что Уитков вообще боялся ехать в Киев. И какие бы причины сейчас не возникли в нашей голове, связано это было с тем, что спецпосланник президента США просто не любит поезда.
1: Далил, известно, что переговоры в Киеве шли в несколько этапов. На втором к участникам присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Что вообще журналисты говорят о роли Европы в этих переговорах?
0: Европейские СМИ, конечно, в основном приветствуют то, что Европу стали привлекать хотя бы к этим переговорам и пускать, как они пишут, за стол переговоров. Например, аналитик Bloomberg Оливер Крук отмечает, что роль европейцев в переговорах сейчас значительно возросла, и именно благодаря европейской поддержке Украина может на дальнейших обсуждениях занять более сильную позицию.
4: Большой проблемой для Европы с начала этого президентского срока Трампа стало то, что их фактически исключили из всех обсуждений. Европейцев не приглашали за стол переговоров, и завоевать себе место они не могли. Так что, думаю, на все эти попытки США урегулировать конфликт они смотрят с оптимизмом и с осторожностью. Сейчас у них больше уверенности, чем полтора года назад, когда казалось, что Трамп просто пытается заставить Украину капитулировать. Кстати, сейчас Европа играет достаточно важную роль. Одна из причин, по которым у Украины сейчас более уверенная позиция, это то, что европейцы собрались и согласовали выделение Киеву 90 миллиардов евро.
3: А вот New York Times пишет, что переговоры возобновились спустя почти 8 месяцев простоя и неожиданно, кстати, как отмечает издание. Почему именно сейчас нужно на этот трек обращать внимание?
0: Китайское издание Global Times связывает это с тем, что США опасаются роста политических издержек и подрыва коллективной безопасности НАТО. Якобы если США продолжат оставаться в стороне и фокусироваться на Иране, то конфликт может обострить трения между Россией и Евросоюзом. Аль-Джазира добавляет, что последние шаги администрации Трампа могут свидетельствовать о попытке оживить отношения между самими США и Россией. И также телеканал отмечает, что заключение мирного соглашения, особенно если оно произойдет в какое-то ближайшее время, может существенно помочь Трампу в преддверии промежуточных выборов в США.
5: Это была Далила Цельбель. Добавлю, что по данным портала Axios, Уиткоф и Кушнер заявили Зеленскому, что хотели бы добиться прорыва в урегулировании этого вопроса до зимы. При этом, как передает Financial Times, участники переговоров допускают, что до наступления зимы боевые действия вряд ли завершатся. Буквально через полторы минуты к теме предстоящего заседания по ключевой ставке. Оставайтесь на частоте РБК.
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Я в своем познании макроэкономики настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов торговых сессий проживаю на триллионах и триллионах вот таких же фондовых рынков, как этот. Мне этот финансовый мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Так что мы с тобой идем созерцать фундаментальную суть вещей, а остальные, кто нас не слушает, преисполняются в панике от инфляции. Вот и вся разница. Понимаешь? Они не зря это вечное, макроэкономическое. Оно им не нужно. А мы с тобой идем в новый сезон радио РБК с пониманием ситуации.
1: 11:39 в столице. Мы продолжаем эфир радио РБК. И сейчас к теме предстоящего заседания по ключевой ставке снова может преподнести сюрприз. Почему, сейчас расскажем. Совет директоров регулятора уже в эту пятницу соберется на Неглинной. РБК в преддверии заседания публикует консенсус-прогноз. 24 из 30 участников ждут сохранения показателя на уровне 14%. Но если вы забыли, рынок ждал сохранения и в прошлый раз, а ЦБ все-таки снизил показатель на 25 базисных пунктов. Сейчас, кстати, такой сценарий предсказывают только четверо наших собеседников. ЦБ мог смелее снижать уровень ключевой ставки. Одна из причин – замедление инфляции и роста цен на некоторые категории товаров, объяснил в нашем эфире Илья Приходько, Ирине Савельевой, автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев. Но, несмотря на это, он все равно считает, что шаг регулятора будет умеренным – 25 базисных пунктов.
2: Я бы, наверное, снижал ставку дальше. В принципе, моя позиция не совсем консенсусная. Консенсус идет сохранение ставки. Я думаю, что это будет наиболее вероятным событием, но в данной ситуации снижение ставки позволит, мне кажется, быстрее снизить инфляцию, поскольку высокая ставка в реальном выражении сейчас во многом проинфляционна и создает давление долгосрочно на цены. Поэтому ставку можно нормализовывать дальше и снижать по 25 базисных пунктов на каждом заседании.
3: Вы буквально предвосхитили мой вопрос, потому что я как раз хотел спросить про шаг снижения, когда у нас 0,25 было, это многих удивило, была нестандартная достаточно история. Как будет в этот раз тогда, по вашему мнению?
2: Ну, сейчас Центральный банк перешел на этот минимальный шаг снижения, и я думаю, что он будет его придерживаться, ну, либо будет пауза, потому что все-таки много, по мнению Центрального банка, рисков, связанных с инфраструктурой, ценами на бензин, это все влияет на инфляционные ожидания, и по мнению Центрального банка нужно более осторожным быть в решениях. Посмотрим, как в этот раз будет, все-таки склонится ли чашечный весов в пользу снижения ставки или Центральный банк оставит ставку.
3: Виктор, но очень многие как раз критиковали такой небольшой шаг снижения ключевой ставки, отмечая, что какого-то реального эффекта для экономики, для бизнеса в первую очередь не имеет. Зачем тогда вообще такие вот шаги? Может, сразу 0,5% давать или процент? Тогда понятно.
2: Я с вами абсолютно согласен, что если бы мы хотели снизить ставку, нужно было идти быстрыми шагами. Но поскольку Центральный банк все-таки думает о том, чтобы не смягчить денежно-кредитную политику, он будет снижать вот таким темпом. И на самом деле, если взять период там полгода, и ставка будет снижаться по 0,25, это уже там примерно там 2%. Это достаточно сильное снижение за полгода. И если мы таким темпом будем идти дальше, это будет хорошо.
4: Виктор, мы не раз слышали, что Центробанк снижает ставку косметически, маленькими шажками под влиянием внешнего давления, если так можно выразиться. Сейчас этот фактор присутствует?
2: Ну, вы имеете в виду политическое давление?
4: Конечно, в том числе, да.
2: Наверное, из публичной риторики разных официальных лиц можно под такую историю увидеть. Но мне кажется, Центральный банк действует независимо. Там, на самом деле, тоже нет, наверное, консенсуса внутри Центрального банка, и решение может склоняться в одну или другую сторону из разных факторов. В любом случае, члены Совета директоров учитывают все реакции вовне и принимают решения не только исходя из своих соображений, но и, наверное, соображений общеэкономических, общеполитических.
1: Если Банк России сохранит уровень ставки в 14% годовых, это станет первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Далее к международной повестке. Министерство иностранных дел России ответило на размещение американских ракетных комплексов в Европе. Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности, еще один шаг к череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО, заявила РБК официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. При этом при реализации планов и конкретных практик

0: экономических мер по размещению в регионе западных наземных РСМД не только не скрываются, но и демонстративно выпячиваются. Намерения Североатлантического блока обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов в глубину территории нашей страны, говорится в комментарии ведомства. Также Захарова заявила, что размещение американских ракетных комплексов осложняет перспективы диалога России и США по стратегической стабильности. По ее словам, Москва не считает, что переговоры застопорились. В МИД полагает, что их ранее в одностороннем порядке прервала администрация Джо Байдена. Нынешние власти США, отметила представитель МИД, говорят о возможности многосторонних переговоров с обязательным участием Китая. Однако Пекин неоднократно заявлял, что пока не намерен к ним присоединяться. Напомню, в конце августа США доставили в норвежский Тронхейм контейнерную пусковую установку военно-морских сил для участия в трехсторонних учениях Норвегии, США и Великобритании. Фотографии ее выгрузки из военно-транспортного самолета Си-17А и Глобмастер 3 опубликовала Минобороны США. Учения стали частью инициативы НАТО «Арктический часовой», направленной на повышение способности союзников действовать совместно в арктических условиях. Далее к красоте. В бьюти-сетях растут продажи домашней техники и электроники. Малая бытовая техника и электроника начала активно продаваться в непрофильных ритейл-сетях, сообщает Коммерсант. Так, бьюти-ритейлер «Золотое яблоко» по итогам первого полугодия нарастил продажи не только массажеров и фенов, но и аудиоколонок и техники для дома. Продажи российских брендов техники в сети выросли на 37% в денежном выражении и на 19% в физическом. Темпы роста продаж техники обогнали другие категории в сети за период, включая косметику. Почему? Попробуем разобраться. На связи со студией генеральный директор инфолайн-аналитика Михаил Бурмистров. Михаил, приветствую. Где вы технику покупаете? В «Золотом яблоке»?
1: Слушайте, ну я такую технику, о которой говорят коллеги, не покупаю, поэтому здесь сложно сказать. Но я совершенно точно уверен, что лояльная аудитория «Золотого яблока», она совершенно точно открыта к расширению категорийного микса. И коллеги из «Золотого яблока» очень успешно, скажем так, это используют. И по большому счету, мне кажется, что сейчас это такой вот очень как бы четкий тренд, когда сильные бренды начинают добавлять комплементарные категории, и мы видим, что очень многие игроки здесь, и «Детский мир», и «Золотое яблоко», «Петрович», «Лимана Про» и так далее, они в целом трансформируются в, скажем так, от омниканального ритейлера в, соответственно, как бы, по сути дела, как бы игрока, который имеет собственный маркетплейс. В некоторых случаях, как у NVIDIA, это заходит уже на уровень трансформации бизнес-модели. Но здесь в целом как бы это достаточно успешный проект, и у «Золотого яблока» действительно есть классная история. Они на самом деле не только в категории там, соответственно, как бы той же малой бытовой техники. У них очень секс-велнес очень хорошо как бы пошла категория. То есть на самом деле они в целом делают все очень логично, и самое главное здесь действительно как бы отвечать вот на этот вопрос, а что от нас ждет потребитель. Ну а потребитель в целом как бы от «Золотого яблока» ждет как бы комплексных решений в области ухода за лицом, телом, и на самом деле как бы за счет этих категорий они очевидно как бы это решение достигают. И с другой стороны, соответственно, увеличение среднего чека, оно позволяет существенно снизить удельные расходы как на привлечение клиента, так и сделать более оптимальным логистические решения, потому что очевидно, что здесь доля расходов на доставку в таких, скажем так, достаточно дорогих категориях, она в целом меньше, и это улучшает юнит-экономику.
0: Михаил, мне это напоминает историю с развитием автозаправочных станций, которые просто из места, где ты приезжаешь и заливаешь бензин, превратились в такие огромные хабы, где, ну, в некоторых даже есть отели, можно остановиться и переночевать. То есть такой комплексный подход. Действительно, вот ваш прогноз. Тренд на покупку техники в этих бьюти-магазинах продолжится, мне кажется, судя по всему, да, и до каких масштабов он может дойти?
1: Слушайте, ну, конечно, сказать, что там эти игроки полностью смогут выиграть конкуренцию у крупнейших мультикатегорийных маркетплейсов или отраслевых специалистов, там, NVIDIA, DNS, наверное,

0: Нет, но то, что совершенно точно они смогут занять значимую долю, здесь я обращаю внимание, наверное, все-таки они в первую очередь, это, конечно, относится к золотому яблоку, потому что здесь самый сильный бренд и самая лояльная аудитория. То есть все-таки, скажем так, и они достаточно давно уже пошли в расширение ассортимента, в отличие от других игроков. То есть понятно, что есть и Летуаль, и Ривгош, и Дебате, но здесь и масштабы бизнеса несколько меньше, и, скажем так, вот это вот ядро лояльной аудитории, на мой взгляд, не так, может быть, открыто вот к этим новым категориям. Поэтому мне кажется, что, конечно, здесь золотое яблоко будет таким очевидным трендсеттером, очевидным драйвером этого направления. Но, с другой стороны, я уверен, что в целом как бы другие игроки, по большому счету, будут двигаться так же. То есть, в принципе, там у Летуаль тоже достаточно успешно это направление как бы в целом развивается. Да и, по большому счету, ну, давайте так, в текущих условиях, когда уровень стресса российских потребителей растет, рост реальных доходов замедлился, а на самом деле скорее практически прекратился. В этих условиях уход за собой – это такое очень важная составляющая, которая позволяет потребителю почувствовать себя более уверенно, более комфортно. Это хороший способ, в том числе как бы борьбы со стрессом. Поэтому мы видим, что на самом деле категория косметики и парфюмерии, и категория вот тех или иных бьюти-устройств, она сейчас демонстрирует достаточно сильно динамику, хотя многие другие категории существенно замедляются.
1: Ну, что-то вроде такой действительно психологической стабильности, такой островок, где тебе тихо, спокойно, хорошо. Вот об этом речь, судя по всему.
0: Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть, когда потребитель ухаживает за собой, это действительно как бы возможность заземлиться, почувствовать себя более уверенно, более комфортно. И на самом деле в этом плане, конечно, там, еще раз говорю, там хороший фен, хороший стайлер, хорошая там электрическая щетка, те или иные как бы бьюти-девайсы, это на самом деле как бы важная составляющая. И мне кажется, что спрос будет расти и в целом, и, конечно, в данном случае как бы у золотого яблока и у коллег по цеху, там Летуаль и так далее, в этом плане действительно достаточно хорошие перспективы.
1: Благодарю. На связи со студией был генеральный директор Инфолайн аналитики Михаил Бурмистров. В целом, говорят аналитики сети, за 2 года продажи техники выросли более чем в 4 раза в денежном выражении и в 3 раза в физическом. По данным Росстата, средняя продолжительность рабочего дня в стране сократилась. Правда, тут не смейтесь, всего на 0,5%, примерно на 2,5 минуты. В первой половине 2026 года россияне проводили на работе в среднем 7,39 часа в день. Но означает ли это, что мы действительно стали работать меньше? Генеральный директор Финфлэйр Ксения Рясова с этим не согласна. По ее словам, цифровизация и искусственный интеллект позволяют делегировать часть рутины, но сама работа становится только интенсивнее. Об этом она рассказала Илье Приходько и Ирине Савельевой.
2: А это не важно сейчас, просто стало, где ты находишься, на рабочем месте или вот, например, как я сейчас за рулем, ты все время работаешь. Я думаю, что дело все в цифровизации, работать мы стали все только больше, эффективность растет, люди стали держаться за работу. Очень много стало работы рутинной отдаваться искусственному интеллекту, и для человека сейчас очень важно просто время на подумать.
3: То есть все-таки интенсивность работы выросла, вы считаете? А как это вообще можно измерить?
2: Это исключительно эффективность. То есть если у нас офис сократился в компании Финфлэйр процентов на 30, а показатели все растут. То есть выручки like for like, там, в собственном интернет-магазине. То есть люди стали работать гораздо более эффективно, и я сама вижу, что уже наоборот, нам бы немножко снизить обороты, люди вскипают.
4: Ксения, вот в вашей компании сотрудники работают строго 8 часов?
2: Нет, вы знаете, для меня главное, чтобы работа выполнялась. У меня очень много людей работает на удаленке, очень много гибрида. Всегда иду навстречу.
3: А, Ксения, вот вы говорите, думаете сейчас, как разгрузить сотрудников, которые с ваших слов вскипают. Так, может быть, просто нужно больше нанять сотрудников?
2: Не нужно, потому что времена сейчас тяжелые, в общем, в нашем секторе кризис. Надо больше использовать искусственный интеллект. Мы активно проводим обучение, тратим на это деньги, на то, чтобы обучить людей искусственному интеллекту для того, чтобы скинуть в себя рутину. Вот самое такое тяжелое, нудное, неприятное.
3: Ксения, вот интересно ваше отношение как генерального директора к такому явлению, как систематическое выбегание сотрудников на улицу для принятия табакосодержащих продуктов. ну, в народе перекур это называется. Вот есть руководители, которые с этим борются и вычитают это все, собственно, из рабочего времени, ну, может быть, и зарплаты некоторые. Вот вы как к этому относитесь? Это ведь тоже экономия на рабочем дне.
2: Колоссальная экономия. У меня был момент, когда много лет назад, больше 10, когда я доплачивала тем, кто не курит, 5% к зарплате.

0: Каковы результаты этого эксперимента?
1: Он провалился, потому что, во-первых, люди не считали, что это деньги. Они, я говорю, ну у тебя же такая зарплата. Как? Ну это же за некурение. Как будто это не деньги, а фантики. Это, во-первых. А во-вторых, начали курить в туалетах.
0: Неожиданный эффект совершенно, да.
1: Поэтому все это пришлось отменить.
2: Ну, а если смотреть на последние 20 лет, то рабочий день в России, наоборот, стал длиннее. По данным Росстата, минимум был зафиксирован в 2006-м, 7 часов 4 минуты, а максимум в 2023-м, 7 часов 17 минут.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Новостройки Владивостока могут распродаваться почти 3,5 года при текущих темпах продаж. Это данные исследования, которые система BNMAP.PRO представила на Восточном экономическом форуме. Вот цифры. На конец августа 2026 года общий проектный объем строящихся корпусов во Владивостоке составляет 1,7 миллиона квадратных метров. Из них реализовано только 37%, а 63%, это около 1 миллиона квадратов, остаются нераспроданными. При сохранении скорости продаж, сложившейся за последние 19 месяцев, расчетный срок реализации этих остатков составляет 43 месяца, почти 3,5 года. По другим локациям Дальнего Востока. В Хабаровске ситуация более сбалансированная. Общий объем здесь около 1 миллиона квадратных метров, из которых реализовано 47%, а на остатки приходится 53%. Расчетный срок реализации 25 месяцев, чуть больше 2 лет. В Приморском крае доля нереализованных площадей еще выше – 73%, а расчетный срок реализации составляет около 3 лет. В Хабаровском крае общий объем значительно меньше – всего 55 тысяч квадратов, но срок реализации почти 3,5 года. Такой же, как во Владивостоке. Особую тревогу вызывает структура остатков новостроек во Владивостоке. 69% непроданных площадей – это лоты, реализация которых при сохранении текущих темпов может занять более 2 лет после ввода объекта в эксплуатацию. В Хабаровске таких долгосрочных остатков меньше – 42%. Эксперты BNMAP.PRO подчеркивают, что расчетный срок реализации – это не прогноз фактического времени продажи конкретного объекта, а индикатор, отражающий соотношение объема остатков и текущей скорости продаж. Однако цифры все же говорят сами за себя.
3: РБК Тренды.
5: Логистика будущего.
6: Российская логистика переживает одну из самых масштабных трансформаций за последние годы. Главные причины – рост онлайн-торговли, развитие маркетплейсов и острый дефицит кадров. Все это заставляет компании ускорять внедрение технологий и автоматизации процессов. Уже сегодня логистические операторы активно переходят на цифровые системы управления перевозками. Они помогают быстрее строить маршруты, отслеживать движение грузов в режиме реального времени и практически полностью переводить документы в онлайн. Еще одно направление – роботы-курьеры. В некоторых районах Москвы и Петербурга они уже доставляют заказы клиентам. Такие устройства способны работать круглосуточно, не зависят от человеческого фактора и позволяют компаниям снижать расходы на доставку. Но самые большие перспективы эксперты связывают с беспилотными грузовиками. На трассе М-11 ИЦКАТ уже тестируются десятки автономных фур. Они помогают сокращать расходы на топливо, уменьшают простой транспорта и повышают безопасность перевозок. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы автоматизация станет главным фактором конкуренции в логистике. И выигрывать будут те компании, которые быстрее остальных адаптируются к новым технологиям.
7: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
3: час учителя. Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Сегодня в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
8: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
9: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
8: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
7: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
7: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
11: Что читает ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.
12: Мне романы Пелевина «Десятилетний

0: давности примерно нравятся больше, чем те, которые выходят последние годы. Из того, что мне очень нравится, рекомендую роман «Числа». Это прям вынос мозга.
1: Виктор Пелевин. «Числа». Засыпая, он считал не до 100, а до 34, потом опять до 34 и так далее. Выбирая в кафе, за какой из столиков сесть, он начинал считать их по кругу, по нескольку раз каждый, пока не добирался до 34. Перед тем, как нырнуть в море с пирса, он делал 34 быстрых вдоха. Каждый раз, когда надо было принять решение, он тем или иным способом привязывал его к священному числу. Это давало ему чувство, что он идет по уникальному маршруту, отличному от других человеческих жизней.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Полдень, в студии Павел Потапов. Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке БПЛА, сообщает пресс-служба главы республики Рустам Миниханова. Зафиксированы незначительные повреждения на гражданском и промышленном объектах. Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности, еще один шаг в череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО, заявила РБК официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что американские ракетные комплексы на базе пусковых ячеек МК-41 используются для пуска ракет по целям на суше и на море. Военная промышленность ЕС не успевает за нуждами Украины, сообщает Евроактив. По его данным, для запуска оборонных программ Брюсселю требуется от 5 до 10 лет. Проекты могут достичь конца своего цикла, но при этом не будут даже близко отвечать потребностям Киева. Пассажиры задержанного в Норвегии судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене вернутся в Россию, сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Российская сторона находится в ежедневном контакте с российским послом в Норвегии. По поводу ситуации вокруг судна к работе также подключились юристы. Россияне подали более 3 миллионов заявлений из 32 регионов на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах, сообщил пресс-служба Минцифры. Больше всего заявлений подано жителями Московской области – 573 тысячи. Срок подачи заявлений на ДЭК на госуслугах истекает 14 сентября. Само онлайн-голосование будет проходить с 18 по 20 сентября. Организаторы Уимблдона планируют ужесточить правила для инфлюенсеров и блогеров, сообщает Телеграф. Поводом для ограничений послужила обстановка на проходящем в эти дни US Open. Его матчи прерывались из-за съемок с ярким освещением и сильным шумом. Официальную аккредитацию на турнир получили 100 создателей контента. К примеру, во время матча первого круга между россиянкой Анастасией Захаровой и японкой Наоми Осакой около дюжины блогеров в ложе у корта устроили синхронный танец под фонограмму TikTok прямо во время розыгрыша. Судья на вышке был вынужден остановить игру и сделать замечание нарушителям. Больше новостей на сайте РБК.
2: По настроенной на частоту радио РБК, это прямой эфир в студии Денис Абасов. Здравствуйте. В столице 12 часов 3 минуты ровно. В начале этого часа коротко о ситуации на фондовых площадках. Индекс Мосбиржи продолжает снижение, уже теряет более 0,6%. Главным фактором для рынка остаются итоги визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Американские переговорщики заявили о прогрессе и намерении добиться существенного продвижения до зимы, однако конкретных договоренностей пока нет, поэтому инвесторы занимают осторожную позицию. Это мнение аналитика Freedom Global Владимира Чернова. Сейчас индекс Мосбиржи находится в районе отметки 2240 пунктов, 238, если точнее. Нефть марки Brent, напротив, в плюсе, прибавляет 0,5%.

0: $96.72 за бочку. И коротко о валютах. На межбанке доллар 86 рублей 33 копейки, евро 100 рублей 35 копеек, юань к этой минуте 12 рублей 87 копеек. Буквально через 6 минут в нашем эфире слушайте программу «Экономика впечатлений». Разберем экономику киберспорта, насколько там все сложно или просто, узнаем. Ну а прямо сейчас к теме развития авиационной отрасли России. Государство поможет суперджетам. Заменить иностранные двигатели на российские в самолетах сухой суперджет 100 получится только при помощи от государства. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава Аэрофлота Сергей Александровский. На замену одного двигателя требуется более 2 миллиардов рублей, подсчитали эксперты. Их оценку приводит Коммерсант. А по оценке Аэрофлота, без субсидирования сухой суперджет может и вовсе выбыть из парков российских авиакомпаний. Импортозамещение в любом случае необходимо, несмотря на трудные условия, в которых его приходится вводить, считает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Кусаров.
1: Без государства в данном случае никак, потому что стоимость, примерно реальная цена вопроса ремоторизации, она слишком высока для авиакомпании, выше остаточной стоимости большинства суперджетов, которые сейчас летают в авиакомпании. То есть ремоторизация дороже самого самолета. Да, конечно, это было понятно изначально, что это будет очень дорого, поскольку очень большой объем конструкторских работ, потом должны быть проведены испытания, летные испытания, сертификационные испытания. Не сама ремоторизация, не просто снял двигатель, поставил, это еще и переделка самолета, потому что двигатели не только разные. И поэтому цена такая большая. А еще и тираж небольшой. Это всего речь идет о 100 самолетах, это 200 двигателей. Сейчас в российских авиакомпаниях около 150 суперджетов летает. Из них около сотни имеет смысл ремоторизировать. Ну, просто по возрасту, как говорится, по остаточному ресурсу.
2: Если честно, сколько вообще осталось сухим суперджет в российском парке авиакомпаний? Можно ли прикинуть, через сколько времени мы вообще можем эти машины не увидеть?
1: Всего суперджетов порядка 150 в российских авиакомпаниях. Двигатели начнут вырабатывать свой ресурс с 28 года. То есть до 30 года они все могут выбыть из парка российских авиакомпаний ввиду отсутствия двигателей, если не будет проведена ремоторизация.
2: Это уже ближняя перспектива. А чем заменить?
1: Ну, альтернативы, конечно же, есть, потому что уже на подходе новый суперджет, полностью импортозамещенный, суперджет второго поколения. Но дело в том, что речь-то идет о 150 самолетов. Темпы выпуска нового самолета не будут превышать 20 самолетов в год. То есть мы не сможем до 30-го года произвести необходимое количество самолетов, чтобы заместить весь парк суперджетов.
2: Решение этой ситуации, которая уже через 2 года наступит, только либо снятие ограничений со стороны крупных мировых производителей, Boeing и Airbus, я имею прежде всего, либо, в общем-то, другого варианта нет.
1: Ну, я думаю, что снятие ограничений вряд ли этого стоит ожидать, не стоит на это уповать, а даже если они сегодня снимут, завтра будут проведены выборы, придет новый президент США, опять ведутся санкции, и опять нас попытаются приземлить. Нам все равно придется наш флот импортозамещать. Поэтому, конечно же, надо, собственно, промышленность и старается, и работает, делает все возможное. Скажем, условия очень сложные, и временные сроки очень сжаты.
0: По данным Росстата, за первое полугодие пассажиропоток российских авиакомпаний снизился более чем на 3%, до 49 миллионов человек. При этом на международных направлениях все активнее растут именно иностранные перевозчики. Аэрофлот предлагает сдерживать их экспансию, в том числе ограничивать доступ к чартерным рейсам. Это речь про, собственно, иностранные авиакомпании. И более подробно эту тему мы обсудим уже в следующем часе. А буквально через минуту в нашем эфире программа «Экономика впечатлений». Оставайтесь на частоте РБК.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
0: В
4: студии Александр Ляпин
5: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях, и сегодня поговорим про киберспорт.
4: Женя, а ты сама активный геймер?
5: Ну, это даже не вопрос, а утверждение. Да, я очень люблю видеоигры, но призываю всех очень сильно разграничивать, где

0: речь идет о гейминге как о хобби, а где видеоигры превращаются в профессиональный спорт и даже источник дохода.
1: Ну и поводом для нашей сегодняшней темы стало завершение Кубка мира по киберспорту eSports World Cup 2026, который, я напомню, в этом году проходил с 6 июля по 23 августа в Париже.
0: Кубок мира в этом году установил новые рекорды по аудитории. 850 миллионов зрителей и 440 миллионов часов просмотра. Это на 26% больше, чем годом ранее.
1: Всего было продано 175 тысяч билетов на киберспортивные соревнования, подчеркиваю, это в офлайне. На 94% больше этот показатель, чем в 2025 году. А общее число посещений турнирных площадок, фестиваля FanFest и городских мероприятий в рамках Кубка перевысило 2 миллиона.
0: Сегодня мы обсудим, как зарабатывают на одном из главных мировых турниров по киберспорту, кто инвестирует в этот досуг и с чем связаны высокие результаты россиян на мировой виртуальной арене.
2: Экономика впечатлений.
1: Жень, ну давай начнем с ликбеза. Кубок мира по киберспорту – это ежегодный масштабный международный фестиваль и клубный чемпионат. Он проходит при поддержке властей Саудовской Аравии.
0: Обычно он проходит в Эр-Рияде, но в этом году из-за напряженной геополитической обстановки его перенесли в Париж.
1: Суть кубка в том, что организации выставляют команды по разным дисциплинам, а итоговый победитель определяется по общему клубному зачету. Ну, ты знаешь, похоже немножко эта система на то, что в Олимпийских играх, где тоже медали всех видов спорта идут в одну общую копилку.
0: Именно так. В этом году победителем клубного зачета стал киберспортивный клуб AGAL. Ребята получили порядка 7 миллионов долларов призовых по играм по совокупности всех 7 недель соревнований с участием, подчеркну, больше 2000 игроков, 200 клубов и 25 турниров.
1: Вот этот клуб AGAL, он формально китайский, хотя там интернациональные составы, мы обязательно еще об этом поговорим. Призовой фонд кубка является беспрецедентным для мировой киберспортивной индустрии, и он растет с каждым годом. В 2024 году он составлял 62,5 миллиона долларов, сейчас рекордный 75 миллионов.
0: Общая сумма делится на несколько категорий. Например, в сезоне 2026 года порядка 30 миллионов долларов было выделено исключительно на клубный чемпионат, то есть те самые награды организациям по общему зачету. Оставшаяся часть распределяется между индивидуальными турнирами по конкретным играм, каким-то квалификациям, ну и, собственно, награды лучшим игрокам.
1: Возникает вопрос, откуда такие деньги?
0: А вот тут любопытно. Обычно спонсорами и организаторами киберспортивных турниров выступают компании-разработчики самих игр. Например, разработчик Counter-Strike 2 и Dota 2, компания Valve, спонсирует престижные турниры, собственно, по CS2, Majors. Раньше она также была полностью таким собственником многомиллионного фонда The International, который проходит по Dota 2. Сейчас переложила часть своих обязательств на краудфандинг.
1: Это тоже чемпионат
0: именно
1: International.
0: Так. Да, да. С Кубком мира все иначе. Главный финансовый источник и вообще ключевой спонсор – это правительство Саудовской Аравии. У них есть свой суверенный фонд, через который они распределяют и выделяют, собственно, призовые. Помимо государственного финансирования, турнир также поддерживает довольно внушительный пул достаточно крупных международных коммерческих спонсоров, среди них, например, Sony и Lenovo.
1: Ну вот, как мы сказали, Кубок мира в этом году установил новые рекорды сразу по нескольким показателям. Транслировали его более 100 вещательных и стриминговых партнеров по всему миру на 47 языках. И участвовали где-то 5000 авторов контента и стримеров. Ну, в общем, 5000 блогеров тоже поддерживали его дистрибуцию. Пиковая аудитория достигала, вот по разным данным, до 4,5 миллионов зрителей. Это было во время турнира по League of Legends.
0: О том, насколько успешно в этом году прошел Кубок и как себя показали российские участники, нам рассказал основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций Ярослав Мишалкин.
3: Кубок мира по киберспорту в этом году прошел очень успешно, особенно с учетом того, что он был перенесен в Париж из Эр-Рияда, причем на перенос было всего порядка полутора-двух месяцев. Организаторы мероприятий сходного масштаба прекрасно понимают, какие это несет сложности, риски, и что, в принципе, это едва ли возможно, но здесь справились. Причем побили собственные рекорды прошлого года по медиапоказателям, собрали 850 миллионов зрителей и сгенерировали 440 миллионов часов просмотра трансляции. И даже в офлайне продали 175 тысяч билетов на киберспортивные соревнования. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году. Я очень порадовался результатом клубов с российскими игроками в своих составах и клубов, которые исторически связаны с Россией. Громкая победа Team Spirit сразу в двух дисциплинах, да, в Counter-Strike 2 и в Mobile Legends Bang Bang. В женском Mobile Legends, кстати, тоже наш клуб, Guild Tech, занял третье место. То, что команда по

0: Vision победила в Dota 2. То, что россиянин Данила вот, в дуэте со австрийцем в составе немецкого клуба Big завоевал титул чемпиона в Fortnite. Это все очень хорошие показатели. Вообще на EWC 26 играли 73 российских киберспортсмена. И Россия занимает 5-е место по представительству среди всех стран. После Китая, США, Южной Кореи и Бразилии. И более 30 международных клубов имели россиян в своих составах.
1: Ну, чуть позже мы еще отдельно поговорим об успехах российских киберспортивных команд. А сейчас, Саш, я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлена аналитика, кто и как обсуждал Кубок мира в сети.
2: Знаешь, я посмотрел даже не то, что обсуждали. Обсуждают в основном позитивно, там какой-то интриги нет. Но мне было очень интересно посмотреть вообще на то, как разделилась аудитория этого Кубка.
3: Не опросы, а замеры.
2: Ну, мы уже сказали, Кубок действительно стал огромным мировым событием, но общей мировой аудитории у него, похоже, все еще нет. В чем тут дело? Вот если смотреть на независимые данные по просмотрам, картина почти парадоксальная. Самые большие цифры дали мобильные игры. Это Mobile Legends, PUBG Mobile и Free Fire. Но в англоязычных обсуждениях они заметны гораздо слабее. Там, скорее, больше обсуждают Counter-Strike, League of Legends или Dota традиционные.
1: Ну,
2: да?
1: То есть один и тот же Кубок в разных частях мира — это совершенно разные соревнования, соответственно, совершенно разные темы для обсуждения.
2: Абсолютно точно. И в этом отличие, там, допустим, от Кубка мира по футболу, который все смотрят одно и то же, а здесь получается, что как бы мероприятие одно, но для разных аудиторий оно выглядит совершенно по-разному.
1: Как раз похоже, кстати, на Олимпиаду, где твоя команда сильнее, за тех ты и болеешь, что ты смотришь.
2: Да, вот организатор отчитался, мы уже говорили, 850 миллионов зрителей. Нужно осторожно относиться к этой цифре. Это скорее суммарный охват всех дистрибьюторов, которые были у Кубка. И там, скорее всего, есть пересечение аудитории. Тем не менее, это все равно огромная аудитория. Вот, по некоторым данным, 440 миллионов часов просмотра было накоплено за это время. Но что интересно, как делится аудитория? Давай на примерах. Вот в Индонезии и на Филиппинах интерес резко зависел от того, дошли ли местные команды до решающих матчей в Mobile Legends.
1: Кстати, это важно, потому что это не самые высокообеспеченные страны, и там как раз-таки в мобильных играх, которые сами по себе очень доступны, очень активно представлены спортсмены.
2: Да, и вот когда представители этих стран уже не оказалось в финале, просмотры по вот этой вот игре на индонезийском, тагальском и малайском языках заметно просели. В Южной Корее основным магнитом оставалась League of Legends, это команды T1, Genji и другие корейские именно клубы. Во Франции перенос турнира в Париж, разумеется, дал буст с точки зрения аудитории и с точки зрения блогеров, которые транслировали это событие, и особый всплеск дала, конечно, команда Carmin Corp. Она дошла до финала League of Legends.
1: Ну, вот здесь, кстати, довольно любопытный такой глобальный передел самой идеи единого кубка. Ты уже обозначал, что изначально он задумывался как такая обобщенная платформа, когда у тебя не только по каким-то конкретным дисциплинам представлены и команды, и турниры, а сразу все вместе. Выяснилось, что люди, в первую очередь, судя по всему, приходят не ради этого.
2: Они приходят либо на свою игру, на свою команду, на своего игрока, или вплоть до того, что просто на любимого автора трансляции. Кстати, по поводу авторов трансляции, более половины всего просмотра, это независимые подсчеты, пришлось как раз не на официальные каналы, а на авторские трансляции. Это к вопросу о силе блогеров. Ну и так далее. То есть мы видим, что действительно разрозненная аудитория. Но все-таки один механизм начал склеивать вот эти разные миры, это общий клубный зачет. Это очень классная идея организаторов. Вот финальные дни болельщикам той же команды AGL, о которой ты уже сказал, и других команд уже приходилось смотреть на результаты клуба сразу в нескольких дисциплинах. Да, то есть
1: потому что победа бы определялась,
2: конечно,
1: по командному зачету.
2: И, кстати, победа китайской команды AGL, она решалась благодаря французскому игроку в Тракмане, и это почти идеальный, как мне кажется, символ того, что организаторы вообще пытаются построить, и у них в этом году это получилось.
1: Кубок мира не единственный крупный международный турнир по киберспорту. Мы уже это сказали. Глобальный киберспортивный рынок держится на нескольких ключевых турнирных таких экосистемах. То, как распределяются денежные потоки, напрямую зависит от владельца прав на игру.
2: Ну вот один из ведущих турниров, мы о нем уже говорили, The International по Dota 2. Его базовый фонд обеспечивает издатель The Valve компания. В этом году он выделил 1,6 миллиона долларов и еще 25% это краудфандинг. Турнир, который, я напомню, завершился 23 августа, выиграли россияне Team Spirit. Они заработали 1,7 миллиона долларов призовых.
1: Еще один крупный турнир — это чемпионат мира по Лиге Легенд. Его на 100% обеспечивает

0: Издатель Riot Games, а также спонсоры, среди которых Mercedes-Benz, MasterCard и Red Bull.
1: Причем у этого турнира самая необычная экономическая система. Там гарантированный фонд от Riot Games как раз в размере 5 миллионов долларов. И он распределяется между всеми 20 командами-участниками. Победитель турнира гарантированно забирает минимум 20%.
0: Ну, то есть неважно, как ты себя проявил, хоть что-то ты заработаешь на этом турнире. И я пообщалась с основателем Ассоциации компьютерного спорта CEO «Только киберспорт» и видеоигровой платформы Only Games Ратибором Поповым о том, кто в России и в мире инвестирует в киберспорт. Вот что он говорит.
2: Кто инвестирует в мире и в России? Если мы возьмем в мире, то это технологичные компании, это медиакомпании, это представители разных брендов. В основном это, конечно, для привлечения молодой аудитории, для удержания аудитории, которая уже есть. Там самые яркие — это Savvy Games Group, арабские, которые выстраивают вообще огромнейшую игровую экосистему. Как пример, они там сейчас в 26-м договариваются по поводу того, чтобы выкупить разработчиков Moonpool за 6-7 миллиардов, которые сделали Mobile Legends игру. Также, допустим, ESL, Faceit Group тоже продлили с Интелом свое 24-летнее сотрудничество. В России инвестируют банки. Сбер неплохо вошел в киберспорт и начал поддерживать крупные турниры. Тим Яндекс, которые создали киберспортивную команду и за короткий буквально срок в виде там года полтора на The International показали топ-3. Это очень крутые показатели и выиграли не один уже крупнейший турнир. Можно еще привести Mobile Legends, Guiltech Team. Собственно, Guiltech — это бренд косметики. Это женская команда, девушки были на чемпионате мира, тоже топ-3.
1: Это был Ратибор Попов, это CEO «Только киберспорт» и видеоигровой платформы Only Games. Жень, давай попробуем подвести итог, как на любом спортивном турнире, будь то Олимпиада, чемпионат мира по футболу или Кубок мира по киберспорту, зарабатывают, по сути, два ключевых звена. Это организаторы, тут все понятно. Они зарабатывают на спонсорах, медиаправах, на билетах, продаже товаров там, и так далее, вплоть до гостеприимства и деловой программы. Ну и, конечно, победители, которым достаются призовые.
0: Но мы не можем сказать, что турниры прибыльные, а киберспортсмены и миллиардеры. Мы видим, да, действительно, большие призовые, мы видим большую аудиторию, но, во-первых, мы не знаем полной стоимости производства. Сколько стоит арена, сколько стоят перевозки участников, расходы самих участников на подготовку, а ведь там нужна очень серьезная техническая и материальная база. Плюс большая касса, здесь она действительно большая, это ну, как бы никуда не девается, все равно не равна прибыли. То есть то, сколько ты потратил, не гарантирует себе такого же дохода.
1: Ну, то есть пока вот эта экономика Кубка по киберспорту не настолько прозрачна, насколько другие турниры, которые мы с тобой обсуждали.
0: Например, тот же футбол, чемпионат мира по футболу. Но здесь нужно отметить личную заинтересованность Саудовской Аравии, которая... Очень активно
1: это очень
0: инвестируют.
1: Любопытный момент. Почему Саудовская Аравия в это инвестирует? Что она хочет? Это имиджевая история?
0: Во-первых, это имиджевая история. То есть они сразу демонстрируют себя как страна, которая, смотрите, мы оплот просто современных технологий, мы выступаем в поддержку тех, кто за будущее, кто за что-то прогрессивное и так далее. А во-вторых, я напомню, что в королевской семье есть интересанты, которым просто это нравится. То есть это субъективный
1: они
0: фактор.
1: Они сами геймеры.
0: Именно так. Мы можем себе позволить это потратить, мы можем себе позволить устроить красивое шоу, почему бы и нет.
1: И ты знаешь, вот что касается, кстати, имиджевых затрат, я так понимаю, что для большинства разработчиков видеоигр вот эти собственные турниры по киберспорту, это тоже скорее инвестиция в маркетинг своего продукта, в часть имиджа и, ну, наверное, работа с сообществом, я так понимаю.
0: То же самое можно сказать и о спортсменах. Парадокс киберспорта в том, что в индустрии фиксированная окладная зарплата от самого клуба важнее и стабильнее, чем призовые с турниров. Нет никакой гарантии, что ты выиграешь, нет никакой гарантии, что тот или иной турнир не понизит свои призовые на следующий год, поэтому намного удобнее оказывается сидеть буквально на окладе.
1: Ну, а сколько могут составлять эти оклады?
0: Ну, вот смотри, самые высокие зарплаты зафиксированы у команд, которые играют в Counter-Strike 2 и в Лигу Легенд. В богатых клубах, например, та же саудовская Team Falcons, там оклады некоторых игроков могут доходить до экстремальных значений, порядка 1,5–2 миллионов долларов.
1: Ну, это еще, конечно, несравнимо с топовыми футболистами, но тем не менее это
0: тем
1: уже
0: не менее, немало.
1: Серьезный...
0: При этом средняя зарплата обычных игроков, чьи команды даже в топ-20 входят, но тем не менее не являются лидерами, порядка 10-20 тысяч долларов годовых, и не больше.
1: Ну, масштаб хорошо виден в сравнении. Вот, например, мировой рынок видеоигр за 2025 год оценивался примерно в 189 миллиардов долларов. Профессиональный киберспорт примерно в 1,9 миллиарда. Ну, понятно, методики при расчетах разные, но порядок понятен. Соревнования — это около, получается, 1% вот этой большой игровой экономики.
0: И пока нет конкретного прогноза, будет ли эта доля увеличиваться и за счет чего она может увеличиваться. То есть единственный вариант, который остается у этой отрасли, это привлечение сторонних каких-то спонсоров, сторонних инвесторов, точно

0: так же, как на примере Саудовской Аравии, которые, несмотря на собственный очень большой призовой фонд, спонсоров все-таки привлекают. Я напомню, что там даже крупнейшая корпорация Sony также выступает в поддержку этого турнира.
1: Интересно, как спонсоры смотрят на вот эту, вот эти интеграции, потому что, с одной стороны, может показаться, что аудитория все-таки как будто узкая, геймеры. С другой стороны, по объемам мы видим, это 850 миллионов зрителей.
0: Плюс ко всему, геймеры — это все-таки, как правило, очень платежеспособная аудитория, которая, если уж они готовы заплатить за игру, а я напомню, что там расценки иногда сейчас даже в рублях десятков тысяч достигают, то почему бы не заплатить уже потом и за конечный продукт?
1: Ну, в любом случае, мы видим, что призовой фонд растет, зарплаты топовых игроков растут, интерес к этому кубку тоже растет. Будем следить за этой темой, и я уверен, что в наших выпусках она еще обязательно прозвучит. Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
3: Бешеные деньги.
2: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93 году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93 году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ — ChatGPT, DeepSeek или XAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.

0: РБК «Тренды».
1: Цифровой рубль и зарплата. С сентября зарплату можно будет получать не только на обычный банковский счет, но и в цифровых рублях. Для этого счет цифрового рубля должен быть открыт и у сотрудника, и у работодателя. Переход добровольный. Работник сам выбирает такую форму выплаты и передает работодателю реквизиты счета. При этом всей компании переходить на цифровой рубль не потребуется. Часть сотрудников сможет получать зарплату в новой форме, остальные, как и раньше, на банковские счета. Полученные цифровые рубли не обязательно хранить в цифровом кошельке. Их можно бесплатно перевести через банковское приложение в обычные безналичные рубли, а при необходимости затем снять наличные. Отдельный интерес – экономика для работодателя. До конца 2026 года перечисление зарплаты в цифровых рублях бесплатно. С 2027 года тариф составит 1 рубль за каждую выплату, но не менее 15 рублей за реестр. То есть для сотрудника это еще один способ получать зарплату, а для компании – потенциально более дешевый канал ее перечисления.
2: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь и ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут да. Включил рекламу, тут выключил.
0: Рекламный щит.
1: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК.
3: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
4: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
0: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
5: Тут Женя Стогова. Уже год мы разбираем тренды. Как они появляются и почему становятся популярными. Пришло время посмотреть на себя. В честь дня рождения нашего радио мы подготовили особенный выпуск.
6: Вспомним, как все начиналось, что изменилось за этот год, что происходило за пределами эфира и, главное, почему мы этим живем.
5: Празднуем вместе с издателем радио РБК Тимофеем Щербаковым и коллегами-ведущими Евгением Тихоновичем, Элиной Тихоновой, Василием Бейнаровичем и голосом радио Ильей Подгорным.
0: Медиатренды. Понедельник, 21.00. На радио РБК. РБК в цифрах.
1: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.

0: столице 12.30 с новостями. Ася Касьянова, здравствуйте. Вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества обсудили лидеры России и Азербайджана по телефону. Владимир Путин и Ильхам Алиев условились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях, сообщает Кремль. В предыдущий раз президенты созванивались 28 июля. Тогда они подтвердили обоюдный настрой на расширение связей. Американские ракетные комплексы в Норвегии способны запускать «Томагавк» и накрывать значительную часть европейской части России, включая Москву, заявили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что новые системы создают угрозу для стратегических объектов в России. Эти риски будут учтены при дальнейшем военном планировании. Евростат улучшил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале. По окончательным данным, показатель вырос в годовом выражении на 1,2%, в квартальном – на 0,6%. Вторая и первая оценки предполагали годовой рост на 1% и квартальный – на 0,4%. Крупная криптобиржа Binance намерена создать в Казахстане хаб для операций клиентов из стран СНГ, в том числе государства региона Центральной Азии, а также Восточной Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана. Стороны подписали соответствующий меморандум о намерении. Количество избирательных участков за рубежом, в которых на предстоящих выборах в Госдуму смогут проголосовать россияне, сократилось более чем на 60, сообщил глава МИД Сергей Лавров. Среди причин – закрытие консульств России. Всего пункты открываются в 152 странах, рассказал глава внешнеполитического ведомства. ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко. Решение принято в связи с административным делом. Бондаренко был оштрафован на 1000 рублей по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики или атрибутики экстремистских организаций. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: Столица 12 часов 32 минуты. С цифрами всегда должна быть точность. Мы на РБК это уважаем. Поэтому через 4 дня и 58 минут Банк России опубликует решение о размере ключевой ставки. В июле регулятор преподнес настоящий сюрприз, когда снизил уровень ставки на 25 базисных пунктов. Хотя большинство участников консенсус прогноза РБК предполагали, что ЦБ сохранит показатель на прежнем уровне. А удивит ли Центробанк всех нас в этот раз? Прогнозы аналитиков и ожидания бизнеса собрал Алексей Орлов.
2: Читая ответ респондентов, я думал, что оказался в таком дне сурка, потому что 24 из 30 участников уверены, что ЦБ сохранит ставку на уровне 14% годовых. И я просто напомню, что в прошлый раз также большинство аналитиков были уверены, что ЦБ ставку сохранит, но так не произошло. Теперь мы видим, что выросло число тех, кто уверен как раз в смягчении ставки. Тогда было 2 участника консенсуса опроса, теперь их 4.
3: Насколько будет уверенный поступь? Каков шаг?
2: Ну, пока это загадка, все-таки надо дождаться 11 сентября. Чтобы изобразить полную картину, мы поговорили не только с экономистами, но и с бизнесом. И вот для сценария, где и компании, и экономика могут развиваться, нужна ставка не

0: что ЦБ снижает ставку косметически, то есть реально это никак не влияет на ситуацию в экономике. Но опять же, если говорить про причины именно в пользу снижения ставки, то, например, здесь можно привести данные инфляции. Она замедлилась, и вот большую часть августа недельные сведения Росстата, если мы говорим про это, показывали снижение уровня цен в диапазоне от 0,5% до 0,1%. И вот самые смелые ожидания в этой связи у президента группы компаний «Основа» Александра Ручьева. Он считает, что ставка будет снижена больше, чем на 25 базисных пунктов, но и этого на короткой дистанции мало.
1: Ни на что не надеемся, ожидаем снижения на 0,5%. Это слишком цифры низких порядков, чтобы что-то изменилось. Ситуация и так тяжелая, поэтому останется, значит, ситуация будет продолжать оставаться тяжелой. Снизится на 0,5%, но будет какой-то импульс. Может, чуть-чуть станет получше. Я считаю, что если говорить о том, что был и импульс, и чтобы почувствовал бизнес, то это минимум процент. 12. Все сразу стать хорошо не может, но станет значительно лучше. Станет значительно лучше, потому что упадет финансовая нагрузка на бизнес, в части обслуживания кредитов.
2: Алексей, а есть ли среди представителей бизнеса, кто вообще не в тренде и, например, ждет даже ужесточения денежно-кредитной политики, то есть повышения ставки?
0: Да, безусловно, мы нашли такого человека, но перед этим надо сказать, что, опять же, Банк России наверняка будет учитывать и частично топливный кризис, который продолжается в некоторых регионах, и это, конечно же, может притормозить решение ЦБ о том, что снижать ключевую ставку. И вот действительно, эта ситуация может, наоборот, заставить Банк России увеличить размер ставки. И вот своими мрачными ожиданиями с нами поделился основатель Аскона Владимир Седов.
3: Надеемся на снижение, ждем повышения. 0,5-0,25. Чистое повышение. Грозит, в принципе, продолжением ухудшения ситуации, потому что прибыль компании не ела давно, компании уже давно не могут делать инвестиции. В принципе, это усугубит продолжение падения сегодняшнего дня. А так, ставка, которая позволяет бизнесу реинвестироваться, то в сегодняшних временах ставка в порядка 10% была бы, конечно, уже серьезным шагом к реинвестированию.
0: Ну и вот какие еще аргументы и варианты решения будут на столе Банка России, читайте в подписке РБК.
4: Если Банк России сохранит уровень ставки в 14% годовых, это станет первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. А вот о том, как рынок, какие ожидания у рынка, какие ожидания у инвесторов от предстоящего заседания Центробанка, мы узнаем буквально через минуту с финансовым обозревателем РБК Денисом Муравьевым. Оставайтесь с нами.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: В столице 12:37. Индекс Мосбиржи к этой минуте остается в красной зоне. 2248 пунктов. Так вот немного корректируется. Не прибавило хорошего настроения, не прибавил визит спецпосланников США в Кремль для инвесторов. Довольно спокойно они к этому отнеслись. Как в целом отреагировал рынок? Какие движения прямо сейчас происходят? Узнаем подробнее у финансового обозревателя РБК Дениса Муравьева.
5: Рынки на РБК.
4: Но такое затишье, очередное затишье, да, Денис, естественно, в ожидании главного события, пожалуй, этой недели, пятничное заседание ЦБ, вот то, о чем сейчас говорил Алексей Орлов.
6: Если геополитика не вмешается.
4: Вот, да, это важный вопрос, потому что как будто бы вот сейчас были спецпосланники, были в Москве, были в Киеве, а сейчас уже находятся в Вашингтоне, и, возможно, вот в ближайший день-два, может быть, да, состоится какой-то телефонный, может быть, разговор, как он может повлиять.
6: Ожидания действительно высокие у российских инвесторов, но пока конкретики мало. И на торгах выходного дня индекс Московской биржи потерял 1.5%, когда не последовало конкретики, формулировки обтекаемые, разговоры, переговоры содержательные, конструктивные, но главный камень преткновения – это Донбасс, нерешенная проблема, и, судя по риторике Зеленского, это самый главный вопрос, и пока он остается нерешенным. И на этом фоне индекс Московской биржи потерял 1.5%, сегодня пытается восстановиться, потому что мы уходили до отметки 2230 пунктов, вот сейчас, как ты уже сказал, 2250. То есть, если смотреть на индекс с учетом всех сессий, то он в плюсе. Если смотреть по основной, то находимся примерно на тех же отметках, когда и закрывались в пятницу. И стоит отметить, что все-таки рынки

0: инвесторы ждут геополитических новостей, потому что индекс не продавливают еще ниже. Его стараются откупить в ожидании как раз-таки, возможно, разговора Дональда Трампа с лидерами двух стран. И поэтому мы не видим таких резких движений, и все-таки надежда остается. И все-таки именно геополитика на первом месте у российского инвестора, потому что без урегулирования конфликта на Украине индекс Московской биржи, российский рынок акций, будет находиться под давлением. Снижай ты ставку, не снижай, но все это так или иначе влияет, в том числе и на внутреннюю политику, на внутренние колебания, в том числе и Центрального банка. Опять же, есть большая неопределенность с бюджетом. И предвкушая твой вопрос по ключевой ставке, я считаю, что все-таки Центральный банк сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Я буду вместе с большинством аналитиков, вот опрошенных РБК.
1: Потому что, да, было мнение же, что если бы и был вопрос, скажем так, о снижении, то и предыдущие шаги были бы гораздо более смелыми, скажем так. Сейчас сделать каких-то резких движений вряд ли кто-то будет.
0: Я думал, что Центральный банк возьмет паузу еще на прошлом заседании, но они взяли, точнее, снизили ставку и решили посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация, в том числе с временными факторами, которые, судя по всему, остаются вместе с нами. Я сейчас имею в виду, в первую очередь, это топливный кризис. И, возможно, это тоже повлияет на их решение. Но, в первую очередь, я думаю, все-таки это неопределенность с бюджетом. И, возможно, Центральный банк поступит, как сделал в прошлом году. Возьмет паузу, потом появятся первые как раз-таки цифры по бюджету, по дефициту, и Центральный банк будет принимать дальнейшие решения, смотря в том числе на инфляцию, сможет ли как раз-таки подутихнуть этот топливный кризис, причем эта проблема не монетарная, Центральный банк это понимает, кстати, и об этом говорил и Герман Греф, и он как раз-таки настаивает на том, что экономика переохладилась, и ставку нужно снижать более агрессивно, но я думаю, что Центральный банк будет подходить взвешенно, будет смотреть на все цифры и возьмет все-таки паузу впервые за долгое время. Уже когда появится больше данных, в том числе и по инфляции, по топливному рынку, по бюджету, по параметру бюджета на следующий год, тогда у Центрального банка появится, возможно, больше возможностей для снижения, ну, либо для повышения, потому что нельзя исключать такой вариант, что будет вторичный всплеск инфляции, и мы пойдем по сценарию Казахстана, которому пришлось поднимать ставку, когда они ее снизили, заколосился спрос, кредитование. Кстати, мы сейчас видим это и в России. Действительно, пока, может быть, не такой большой эффект, но все-таки есть спрос на кредит, в том числе от физических лиц, и поэтому нельзя исключать того факта, что ставку ЦБ придется, что ЦБ повысит ставку. И, кстати, вот интересно, что на прошлой неделе глава РСПП Александр Шохин сказал, да, он за сохранение ставки, но при этом он не исключил вариант того, что Центральный банк может ее и повысить, причем на ближайшем заседании. Поэтому здесь на столе могут быть все варианты, и мы узнаем лишь в пятницу, какое решение примет Центральный банк. Но пока рынок, конечно, реагирует только на геополитику, а не на заседание Центрального банка по ключевой ставке. Во-первых, все-таки это еще будет в пятницу. Во-вторых, ожидания не такие большие, как от переговоров все-таки. И да, я думаю, что если Центральный банк снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, то для фондового рынка это будет позитив. Для бизнеса это не имеет никакого значения, потому что им достаточно тяжело пребывать при таких высоких ставках, в том числе и реальной ставке. Вот. А для рынка это будет позитив, потому что, на мой взгляд, все-таки рынки сейчас закладывают сохранение.
1: К нефтяному сектору предлагаю сейчас переместиться. Нефть, кстати, вот в отличие от индекса Мосбиржи, она в плюсе. Правда, сейчас тоже так корректируется немножко. Выходила за отметку 97, сейчас 96,73.
0: 97,5 даже я видел.
1: Да, вот было что-то, да, ближе даже к 98. Дело в том, что акции Роснефти в субботу резко выросли. Тому была, ну, весьма такая веская причина. Подскочили котировки после того, как Владимир Путин дал старт вводу в эксплуатацию проекту «Восток Ойл». Как сейчас реагируют инвесторы относительно Роснефти?
0: Сейчас не такой большой рост, хотя утром на утренних торгах акции росли на 1.5%, а выходные плюс 3 прибавляли. Это максимально допустимый уровень роста на торгах выходного дня, потому что там есть планки определенные плюс-минус 3. Вот. И акции находились в верхней планке, сегодня прибавляли еще 1.5%, но вот сейчас все-таки бумага скорректировалась. Проект действительно большой, и он даст определенное улучшение финансовой ситуации для Роснефти, но здесь больше вопрос, а будет ли такое большое потребление

0: нефти в мире, если мы посмотрим за 30-й год, все-таки страны начали перестраиваться, и мировая экономика, и если мы посмотрим на на машины, то все больше прибывают электрокары, и поэтому, возможно, в будущем будет не нужно столько нефти, а проект все-таки достаточно большой. Вот они хотят выйти на 50 миллионов тонн уже к 30-му году. А потребление у нас получается годовое, потребление получается где-то 100, чуть больше 100 миллионов баррелей в сутки. Ну, посмотрим. Пока здесь очень сложно оценить это все влияние, по крайней мере, до 30-х годов, я думаю, что это большое подспорье для бумаг Роснефти. Но пока они вот не отыграли так эту новость, как, например, бумаги Роснефти после выхода отчета, шикарного отчета, и теперь все ждут дивидендов по акциям Лукойла.
1: Ну, я предлагаю завершить эту нашу встречу рублем, да, а как иначе, ослабление продолжается, и вот сейчас на межбанке...
0: 0,7,
1: да, теряем. Да, опять теряем, да, почти 0,7.
0: Ну, рубль, что, у него мало поддержки, хотя вот Минфин сократил покупки валюты по бюджетному правилу, но все-таки пока экспортные потоки преобладают, то есть все зависит от экспорта и импорта. Судя по всему, экспорт подупал, а импорт подвырос, поэтому видим такую реакцию в рубле.
1: Благодарю. С последним обзором финансовой ситуации на рынках был финансовый обозреватель РБК Денис Муравьев. Денис, благодарю. Ну а мы к другим темам. Организаторы концерта Kanye West в Петербурге ответили на претензии Роспотребнадзора. Глава Say Agency Анна Супчева заявила РБК, что компания соблюдает все требования законодательства. Предостережение ведомства уже передали юристам. Они свяжутся с Роспотребнадзором для урегулирования ситуации. Ведомство, напомню, заинтересовалось продажей билетов после жалоб покупателей. Некоторым из них отказали в возврате денег за билеты, купленные по акции, объяснив это тем, что они невозвратные. Однако такого основания для отказа закон не предусматривает, а если концерт вообще не состоится, организатор обязан вернуть деньги независимо от условий покупки билета, объяснил управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: У нас все регламентируется постановлением правительства 2020 года, которое прям детально регламентирует вопрос возврата билетов. Там есть случаи, когда ты вправе вернуть в связи с болезнью, со смертью близкого родственника. Ну, там многовариативность развития событий, когда ты можешь вернуть, в каких условиях и за какое количество дней до концерта. Поэтому само по себе, когда организаторы говорят, что билет является невозвратным, ну, то есть прямо противоречит постановлению правительства, ну, конечно же, бесспорно, Роспотребнадзор прав, направил предостережение, что недопустимо нарушать закон. И утверждать правила продажи билетов, которые прямо противоречат законодательству. Ну, тут вопрос действительно непонятный, потому что в случае, если мероприятие действительно не состоится, от этого все и зависит. Потому что если действительно концерт не будет, но деньги подлежат возврату, не зависит от того, билеты возвратные или невозвратные. Понятно, ты купил билет на Kanye West, а не на какой-нибудь там дворовую самодеятельность. Понятно, что в данном случае замена исполнителя, это будет незаконно. Поэтому в любом случае, так хочется сказать, да, ждите, все-таки концерт будет или не будет, потому что если концерт будет, то перечень оснований, когда ты можешь претендовать на полный возврат денежных средств, постановление правительства 2020 года подробно определен.
1: При этом само предостережение Роспотребнадзора еще не означает, что ведомство установило нарушение. Причиной претензий могли стать условия возврата денег. Например, организатор мог заложить комиссию при возврате билетов, и именно это привлекло внимание Роспотребнадзора, считает президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин, который также занимается организацией концертов зарубежных звезд.
3: Здесь ситуация очень неоднозначная, потому как люди в основном не знакомятся с условиями приобретения билета, и, по сути, организатор мог заложить определенный доход уже в стоимость билета при возврате, что, в общем-то, с лихвой окупит значительное количество расходов даже в случае отмены. При этом организатор не проявляет какие-то признаки мошеннических действий, он возвращает за вычетом определенных комиссий и прочих моментов зрителю. Но именно это, видимо, и вызвало интерес Роспотребнадзора, потому что это может не соответствовать закону защите прав потребителей.
1: Вернуть билет на концерт можно и по личным причинам, но чем меньше времени остается до мероприятия, тем меньшую часть стоимости обязан вернуть организатор. На практике поклонники артистов сдают билеты нечасто и обычно только в крайних случаях, говорит представитель концертного агентства Argentum Music Сергей Серебренников.
4: Получается регулярно, и существует закон о возврате билета. Там есть абсолютно прозрачная и понятная схема, как с обычным билетом на транспорт, например. Когда вы сдаете ближе к поездке, вы теряете какую-то стоимость. В нашем случае билетов операторов есть свои мануалы, скажем так, по возврату билета. Зависит от того, где вы покупали. Это абсолютно несложно в случае, если вы пользуетесь услугами билетных операторов. Это зависит, конечно же, от конкретного человека. Если человек любит артиста, он может не сдавать билет до самого последнего момента. Были случаи, когда на любимых артистов после смерти артиста люди не сдавали билеты после смерти Майкла Джексона, например.
1: Состоится ли сам концерт Kanye West в Петербурге, пока непонятно. «Газпром-арена» еще 24 августа заявила, что договор аренды с организатором не подписывала. Позже площадка сообщила, что выступление иностранных артистов в октябре у нее не запланировано. Сейдженси в ответ опубликовала документы о согласовании аренды стадиона для концерта западного артиста с 6 по 13 октября. Другим темам. Верховный суд призвал к наказанию за затягивание разбирательств. Причиной стало рядовое дело о банкротстве, которое началось еще в 2018 году в арбитражном суде Ярославской области. По версии Верховного суда, истец не слишком торопится получить деньги с должника, за что рискует получить штраф. Границы терпения высшей инстанции изучил Кирилл Леонов.
5: Павел Дорофеев уже 7 лет банкротится, и Верховный суд рассмотрел его запрос о том, что эта процедура как-то затянулась. И да, в марте 2019 года его признали банкротом, но из-за исков об оспаривании сделок, инициированных его кредитором, процедура до сих пор тянется уже более 7 лет, и по одному из таких споров суды переносили слушание аж 42 раза. При этом должник, заявляя об отсутствии у него активов, обжаловал очередное продление банкротства, суды отказали ему, и тогда Дорофеев обратился в Верховный суд, заявил, что кредитор злоупотребляет процессуальными правами, и дело затягивает. Там доводы должника услышали и поддержали. Но дело продолжается. Ближайшее заседание 21 сентября, и после него уже запланировано следующее, на 28 сентября. При этом затягивание происходит не на ровном месте. Это некая стратегия запугивания должника, считает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. В ее активе, или, если вернее говорить, в пассиве, есть подобное дело, которое приближается к 7 годам в суде.
6: Это достаточно типичная проблема, прежде всего, в банкротных и корпоративных делах. Конечно, затягивание выигрывает только тот, кому выгодно ход времени. Например, дольше пользоваться можно имуществом, если банкротство отодвигать взыскание, кредитор, напротив, может использовать незавершенное банкротство как рычаг давления на физического лица. Человек годами остается в процедуре, он не может пользоваться банковской карточкой. Страдают, в принципе, все. Растут расходы в основном на юристов, обесценивается имущество. Ну и, соответственно, суды перегружаются, когда очень много ходатайств в деле.
5: В своем решении Верховный суд объясняет, что нужно бороться с затягиванием разбирательств и в первую очередь заниматься этим вопросом должен сам суд, а не ответчик. Есть понятные механизмы борьбы. Суд устанавливает предельные сроки для предоставления отзывов и доказательств и должен требовать от сторон общаться удобным и быстрым способом по электронной почте или в мессенджерах. За несоблюдение этих требований можно наложить судебный штраф или перераспределить судебные расходы, в том числе на юристов. Одна из самых удивительных попыток затянуть процесс – это подача документов в последний день еще и по Почте России, объяснил руководитель практики сложных судебных споров Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Евгений Розенблат.
7: Довольно любопытный пируэт, который в своей практике я встречал. К примеру, вы там 2-3 года судились только в суде первой инстанции, но даже если у вас есть решение, оно вступает только если прошло 30 дней с момента изготовления решения и не подана апелляционная жалоба. Вот различные недобросовестные стороны, чтобы этот срок вступления в законную силу отсрочить, подавали апелляционную жалобу в последний день срока, не напрямую в суд, а запускали подачу этой жалобы через Почту России, что эта жалоба могла идти там 3-4 месяца легко.
5: Есть дела, которые оправданно долгие, у которых много сторон, много вопросов, и истину там нужно рассматривать действительно долго, и важно, чтобы под горячую руку после этого решения Верховного суда они не попали, считает управляющий партнер адвокатского бюро КИАП Андрей Карельский.
8: Скорее всего, не будет данная инициатива работать как надо, потому что уже сегодня у судьи есть все процессуальные полномочия на пресечение любого затягивания процесса со стороны представителей сторон. Просто есть судьи, которые этим пользуются, а некоторые нет, пытаются переложить ответственность на стороны. Поэтому, мне кажется, это будет даже негативные последствия. Если суд не захочет разбираться с материалами дела более подробно, то будет обвинять сторону в затягивании и таким образом провоцировать дело прекращать как можно быстрее, хотя суть истинно будет не установлена.
5: При этом, по мнению экономической коллегии Верховного суда, дело Павла Дорофеева несложное. Но что мы видим сейчас? Кредитор деньги не получил, должник не реабилитирован, цели процедуры банкротства не достигнуты. При этом основные долги по кредитам возникли еще в 2007 году. Взыскание части из них длится уже 14 лет, но от обязательств должника так и не освободили, хотя недобросовестных действий с его стороны суды не выявили. Это подчеркнула эконом-коллегия Верховного суда.
1: Какой-то результат все-таки есть, считают опрошенные РБК-юристы. Мы получили важный прецедент в судебной практике.
9: Технологии и тренды. Бум искусственного интеллекта начал пополнять не только счета технологических компаний, но и бюджеты целых государств. Южная Корея решила оплатить с помощью ИИ собственное будущее. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как доходы от чипов превратились в национальную промышленную политику. Правительство страны утвердило проект бюджета на 2027 год – 820 триллионов

0: вон, или около 600 миллиардов долларов. Расходы вырастут почти на 13%, и такой размах обеспечили именно налоги с двух компаний – Samsung и SK Hynix. Спрос на серверную память и особенно на HBM – быструю память для систем искусственного интеллекта – резко увеличил прибыль обоих производителей. Теперь власти рассчитывают собрать на 40% налогов больше, чем годом ранее. Поступление налога на прибыль компании должны более чем удвоиться. Масштаб зависимости от одной отрасли виден по экспорту. Только в августе Южная Корея продала за рубеж товаров почти на 100 миллиардов долларов. И половину этой суммы принесли полупроводники. За год их экспорт вырос более чем втрое. Получается, почти каждый второй экспортный доллар страны теперь связан с чипами. Но весь чиповый дивиденд сразу тратить не станут. Из дополнительных доходов формируют фонд реагирования на вызовы будущего объемом 120 миллиардов долларов. В следующем году 33 миллиарда направят на перспективные технологии, образование, регионы и поддержку молодежи. Еще почти 16 предусмотрено как раз для полупроводников, дата-центров, физического ИИ и связанной с ним инфраструктуры. У этой модели, впрочем, есть слабое место. Память — это циклический рынок. Цены и спрос могут быстро упасть, а нынешние сверхдоходы не гарантированы навсегда. Поэтому фонд, конечно, станет и амортизатором, который сохранит часть поступлений бума на несколько лет. Ну и для сравнения, в США деньги от ИИ в основном ходят между производителями чипов, облачными платформами и разработчиками моделей. Государству не остается ничего. Корея первой показывает другую схему. Частная прибыль от ИИ превращается в государственные инвестиции. Теперь ее будущее зависит от того, сможет ли страна продлить нынешний бум, подготовиться к его окончанию и, возможно, построить следующую волну технологий раньше конкурентов.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники. Кредиторы – это суеверное племя. Они строго соблюдают все памятные дни и сроки. Бенджамин Франклин.
3: Радио РБК «Один год».
4: О чем говорят умные люди в день рождения?
3: Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. И о том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром.
4: И все это вместе с диджеем.
1: Качество жизни.
3: Это Евгений Тиханович, и мы продолжаем говорить о качестве жизни. У нас в гостях бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Уже год меняем качество жизни и продолжаем это делать завтра
4: в 21:00 на радио РБК.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК Тренды.
7: Первые элементы умного дома появились еще в 2000-х годах. Сегодня рынок предлагает десятки недорогих решений. От дистанционного управления светом и кондиционером до использования голосовых помощников и датчиков безопасности. Однако такая экосистема по-прежнему критически зависит от сети, и сбой Wi-Fi может временно парализовать технику. Параллельно с этим, на фоне климатических изменений и роста тарифов, автоматизация быта превращается в инструмент жесткой экономики. Экономии энергии и воды. На стыке факторов рождается главный тренд будущего. Переход от ручного контроля отдельных приборов к автономному дому, который сам предугадывает потребности человека и регулирует процессы без его участия.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице час дня с новостями Ася Касьянова. Кабмин утвердил открытие автомобильного пункта пропуска на границе с КНДР в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Проходить через него смогут 300 машин в сутки. Пока будет запущено движение грузового транспорта. Однако в конце 2026 года пункт заработает в полном объеме. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что это придаст импульс дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между странами. Более трети мировых поставок урана будет приходиться на Россию к 40-му году, если государство продолжит добычу в соответствии со своими планами. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на доклад британской неправительственной организации ЦСА. Доля Москвы возрастет с четверти до 36% и может возникнуть зависимость от российского сырья, вроде зависимости от газа и нефти в 2022 году, заявил руководитель проекта Гаррет Хейвуд. Цены на нефть могут достичь $120 при эскалации в акватории Ближнего Востока, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Goldman Sachs. 1 сентября Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли удары по иранским объектам в ответ на неудавшуюся попытку Тегерана установить мины в Ормузском проливе и нападение на американскую военную базу в Иордании. Сеть ресторанов «Макдональдс» на Украине объявила о временной недоступности некоторых позиций в меню из-за задержек со снабжением. Соответствующий комментарий пресс-служба сети распространила агентство РБК «Украина». «Макдональдс» заверили, что работают с логистическим партнером над стабилизацией ситуации. Наводнение в Непале смыло более 1800 гектаров сельхозугодий. Фермеры потеряли урожай, сообщает «Катманду-Пост». Уничтожены посевы риса, бобовых и сои. Стихийное бедствие лишило крова 32 тысячи семей и серьезно нарушило работу жизненно важной инфраструктуры в центральной части страны. Почти 5 тысяч человек числятся пропавшими без вести, по данным российского посольства, среди них 12 наших сограждан. Больше новостей на сайте РБК.

столице 13 часов 2 минуты. Мы продолжаем прямой эфир радио РБК в студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа традиционно смотрим на терминал. Индекс Мосбиржи прямо сейчас продолжает небольшое снижение. 2245 пунктов к этой минуте. Нефть марки Brent, напротив, приближается вновь к отметке в $97 за бочку. $96.87 в плюсе на 7 десятых. О валюте на межбанке. $86.41. Евро 100.44 рубля. И юань 12.87 рублей. Ближайшие полчаса подробнее про открытие автомобильного моста между Россией и КНДР. Также обсудим последствия атаки беспилотников на Пермь. Ну а прямо сейчас к теме санкций против России. Суд ЕС ограничил возможности отдельных стран самостоятельно расширять действие санкций против России. Решение вынесено по делу литовской Интеррао Литува. В 2022 году власти Литвы заморозили ее активы, хотя материнская Интеррао на тот момент не находилась под санкциями Евросоюза. Литовские власти исходили из того, что российские госкомпании в конечном счете подконтрольны президенту страны, который находится под санкциями Евросоюза. Суд такой подход не поддержал. Чтобы заморозить активы компании, национальный регулятор должен доказать реальный контроль над ней со стороны подсанкционного лица. Одной общей политической презумпции недостаточно. Что это решение меняет для бизнеса? На связи со студией автор материала, обозреватель РБК Ольга Волкова. Ольга, приветствую. С чем может быть связано решение суда?

0: Да, ЕС в этом случае.
1: Здравствуйте. Ну, там история такая, что литовские власти заморозили активы литовской Интеррау из-за того, что 51% этой компании принадлежал через финскую дочку Интеррау ЕАЭС. И, соответственно, компания стала оспаривать это решение, литовский суд передал его дальше в Европейский суд. И суд заключил, что только ссылки на то, что, по мнению литовских властей, Россия — это страна с авторитарным режимом, недостаточно для того, чтобы в рамках европейских санкций утверждать о том, что страна находится под, то, что компания находится под контролем подсанкционного лица. То есть теперь нужно будет приводить четкие доказательства того, что контроль действительно осуществляется. При этом там суд сказал, что в целом сама по себе ссылка на политическую обстановку не то чтобы не может быть использована, но она может выступать лишь частью фона вот в рамках этих доказательств.
0: Ну, вообще довольно странная ситуация, на самом деле, если ты подаешь какие-либо документы в суд, они должны быть, ну, скажем так, иметь какую-то юридическую силу, в конце концов. Вот что эта ситуация может означать для бизнеса?
1: Ну, для бизнеса это прежде всего означает, что ему будет несколько легче оспаривать решения, потому что он сможет оспаривать их не только по процессуальным основаниям, но и пытаясь опровергнуть конкретные доказательства, которые будут приводить регулирующие органы. При этом с точки зрения самого процесса ничего не изменится, потому что о внесении под санкции бизнес узнает постфактум, но теперь вот ему должны будут предоставлены более четкие основания, почему именно он под ними оказался.
0: А что изменится для стран Европейского Союза? Что им теперь нужно будет сделать, чтобы заморозить активы какой-либо российской компании?
1: Ну, получается, что теперь им нужно будет предоставить некие достаточно веские доказательства факта подконтрольности компании под санкционному лицу. При этом тут нужно отметить, что здесь речь идет именно о санкциях Евросоюза. То есть у стран остается достаточно широкая дискреция в отношении собственных санкций. Вот, допустим, у Польши есть собственный санкционный лист. Но если речь именно о ссылке на санкционный регламент Евросоюза, то теперь им нужно будет подтвердить наличие этого контроля. При этом это не обязательно могут быть прямые доказательства, они могут быть косвенными тоже, но тем не менее все равно предполагается, что по совокупности это будет некое более обоснованное решение и доказательства будут более вескими.
0: Благодарю. На связи со студией был автор материала, обозреватель РБК Ольга Волкова. Полная версия статьи уже доступна в подписке РБК. Ну а буквально через полминуты подробнее о последствиях атаки беспилотников на Пермь.
2: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Продолжаем прямой эфир, и сейчас к теме последствий атак украинских беспилотников на Пермь и Пермский край. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве. Еще троих после осмотра врачей отправили на амбулаторное лечение. Основной удар пришелся по многоквартирному дому, его жителей эвакуировали, рассказала корреспондент телеканала РБК Пермь Виктория Владыкина.
3: Сегодня утром силами ПВО и мобильными огневыми группами над небом Пермского края было сбито 27 беспилотников. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, главный удар пришелся по многоквартирному дому. К сожалению, один человек погиб, еще четверо пострадали. На данный момент им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всех жителей этого дома также эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения в одной из школ. Организовали горячее питание, также работает служба психологической поддержки. В ближайшее время к восстановительным работам приступит фонд капремонта. Также обломками задело частный дом и придомовую территорию. Там, к счастью, пострадавших нет и работают оперативные службы. По последней информации, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о террористическом акте.
0: В результате ночных ударов беспилотников

0: Есть также погибшие и пострадавшие в Севастополе и в Белгородской области. Повреждения жилых домов зафиксированы в Воронежской и Тамбовской областях. Первый автомобильный мост открыли между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Как это было и какое значение переправа имеет для Пермского края, разберемся прямо сейчас. Церемония открытия прошла по видеосвязи с участием представителей правительств двух государств. Протяженность моста 1 километр. Он проходит через реку Туманная. Одновременно с обеих сторон проехали первые грузовики. Они встретились посередине пути. Причем российскую колонну грузовиков возглавлял красный ЗАЗ-968М, выпущенный в 1980 году. Тот самый «Запорожец». Он принадлежал офицеру Советской армии, герою труда КНДР Якову Новиченко, в честь которого и назвали мост. До этого страны связывала только железнодорожная переправа дружбы, построенная в 1959 году. Новый маршрут должен упростить торговлю между Россией и Северной Кореей, а также придать импульс туризму. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
1: В рекордные сроки здесь также был построен пункт пропуска через государственную границу. Он спроектирован с учетом прогнозируемого роста грузовых и пассажирских перевозок, благодаря чему через него смогут проезжать до 300 автомобилей ежедневно. Убежден, что расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс нашему дальнейшему развитию торгово-экономического, научного, технологического и культурного сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
0: Поможет ли этот мост развитию бизнеса на российском Дальнем Востоке? Попробуем разобраться. С нами на связи председатель Комитета по международной торговле «Опоры России» Анна Фомичева. Анна, приветствую. Власти заявили, что мост позволит снизить издержки для бизнеса, увеличить объемы торговли. Вот поможет ли? Бизнес вообще ждал этого события?
2: Бизнес ждал. Я как дальневосточница вам об этом говорю. И однозначно поможет, потому что до сегодняшнего дня между Россией и КНДР фактически не было прямого автомобильного перехода. Была железная дорога, мост дружбы. И, конечно, для нас это дополнительные возможности, потому что помимо того, что появилось автосообщение, мы понимаем, что это приведет к росту числа там складов временного хранения. Мы понимаем, что дорога – это же только первый начальный этап. Дальше будет расти инфраструктура, и это очень хорошо. На Приморье однозначно.
0: А чем мы сейчас торгуем вообще с Северной Кореей? Что импортируем, что экспортируем? Кто больше? То есть какой сейчас баланс?
2: Смотрите, я вам скажу так, что последние данные, которые есть открытые, которые мы с вами можем оперировать этими цифрами, это 2024 год, и у нас товарооборот составил порядка 34 миллионов долларов. Это не очень много. И в основном, конечно, мы экспортируем в КНДР продовольствие, это мука, зерновые, соя, растительное масло. А вот из КНДР мы везем меньше, намного меньше. И там в основном это табачные изделия и пиво.
0: А глава Кабмина Михаил Мишустин заявил, что ежедневно на переправу смогут проезжать до 300 автомобилей. Это много или мало вообще? Это, как можно оценить эту цифру?
2: Ну, это хорошо. Конечно, хорошо. Это много. И дай бог, чтобы было груза на этих 300 машин. Это самое основное.
0: На Восточном экономическом форуме много говорили о способах перезапустить инвестиционный цикл в Приморском крае, вообще на Дальнем Востоке. Вот наличие такого моста с соседом, я имею в виду Северную Корею, конечно же, поможет этому вообще? Если нет, то что для этого еще нужно? Может быть, нужно еще усилить, помимо моста, какие-то вещи провести?
2: Смотрите, это поможет, но это скорее часть инвестиционной инфраструктуры. И это не драйвер прямо инвестиционного цикла. Это как часть инфраструктуры. Я, как человек, который в 20 лет во внешнеэкономической деятельности, международной торговле, я выделила бы первое, это энергетика. Сейчас особенно критично в самом Приморье признают дефицит мощностей. И второе, это, конечно, логистические хабы. Это погранпереходы, дороги, железная дорога. Потому что сейчас узкое место, это, конечно, железка из Владивостока того же в Москву. Вы не представить не можете, что сейчас сроки доставки увеличиваются 50, 60, 70 дней, допустим, из Китая в Центральную Россию. Поэтому я считаю, что нужно вкладываться и туда, в том числе, чтобы точно Приморье становилось привлекательнее для инвестиций, в том числе.
0: Мы уже совсем скоро в нашем эфире обсудим туризм и вообще туристическую инфраструктуру и развитие туризма в этом сезоне, кто куда у нас

0: съездил. Естественный вопрос по поводу туризма в данном направлении. Вот ждать ли нам, что на Дальний Восток да, массово поедут путешественники из Северной Кореи
1: я
0: прежде
1: отвечу,
0: всего?
1: Знаете, как я вам отвечу? Я в прошлом году была дома, и в одной из гостиниц Приморья подошла и попросила продлить мой номер. И мне сказали, вы знаете, а мест нет, потому что мы туристический город. Я скажу так, что это не перспектива, это уже так. И на самом деле и значит, китайские, значит, наши, значит, близлежащие братья, значит, соседи ездят к нам. И я верю, что в том числе вот в развитии инфраструктуры между КНДР и Россией, Россией КНДР, повысит, ну, как Дальний Восток станет привлекательным и для туризма, для Северной Кореи в том числе. Потому что мы уже привлекательны, много ресторанов, инфраструктурных решений. Дома стало лучше, чем было много лет назад. Скажу так.
0: Благодарю. На связи со студией был председатель Комитета по международной торговле «Опоры России» Анна Фомичева. Добавлю, что подъездная дорога от моста выходит на федеральную трассу Уссури, которая входит в международный транспортный коридор «Запад-Восток». В перспективе скоростное движение по этому маршруту должно связать Санкт-Петербург и Владивосток, указал глава российского Кабмина. До открытия автомобильного перехода транспортное сообщение между Россией и КНДР обеспечивали железнодорожный мост и авиасообщение. К теме туризма, кстати говоря, вернемся буквально через минуту. А сейчас к международной повестке. В Кремле не исключают приближение мира на Украине после прошедших в Москве и Киеве переговоров со спецпосланниками президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, сообщил журналистам Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Безусловно, любые попытки более или менее эффективные. Это один маленький шаг в сторону мира. Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков, заявил пресс-секретарь президента России. Пока российская сторона не располагает информацию о результатах контактов американских коллег в Киеве, отметил он. Также Песков допустил вероятность телефонного разговора президентов России и США по итогам поездки Уиткофа и Кушнера. Мы будем информировать, как состоится этот разговор, если он состоится, добавил Песков. Ну, а теперь вернемся к теме туризма. Средняя стоимость суток в отеле в России снизилась год-году на ошеломительные 0,05%. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии на пресс-конференции в ТАСС. Какие ожидания от бархатного сезона и какие результаты по летнему отдыху, расскажет Кирилл Леонов. Он в студии. Кирилл, приветствую. Итак, какие тенденции?
2: Для начала, если мы начали говорить о средней стоимости суток в отеле в России, она составила 10 061 рубль, но это средняя стоимость, все-таки есть категория звездности, и если смотреть на 5-4 звезды, там снижение. И причем снижение в разных городах достаточно высокое, например, в Москве на 7,5% стало дешевле. Средняя стоимость 4- или 5-звездочного номера будет 12 тысяч рублей. В Калининграде снижение на 7%, в Санкт-Петербурге более такое, пониже снижение, но все-таки 3,2% тоже видно там. А рост есть в одной единственной категории, это от 0 до 2 звезд. Там рост составил 3,5% до 7,5 тысяч рублей в среднем. И при этом тенденция такая объясняется тем, что у них... Им приходится, им нужно только на этом зарабатывать, только на стоимости самого номера, на чем-то дополнительном они заработать, к сожалению, не могут. И это подводит нас к еще другой тенденции, которая более глобальная по российскому рынку. Закончилось время легкого роста внутреннего туризма, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
3: Мы наблюдаем на период осенне-зимнего сезона резкое снижение глубины бронирования. На октябрь-декабрь сейчас объем бронирований на 12,5%, а номера ночей почти на 15% меньше, чем в прошлом году. Очень надеемся, что ближе к дате поездки они будут корректироваться. Завершился период, когда рынок рос во многом автоматически. Рынок переходит к новой фазе более зрелого состояния, когда мы видим, как идет борьба за туриста, конкуренция между регионами, гостиницами, туристическим бизнесом. На первый план выходит стоимость, качество продукта, транспортная доступность и, конечно же, сервис.
0: Ну, то есть, действительно, сейчас, наверное, за неделю, за две начинаешь планировать отдых. Уже нет такого, что за год у тебя есть какой-то план, да, на поездку. Ну, предположим, вот сейчас мы находимся в сентябре, а я вот думаю, куда я поеду в мае. Нет, к сожалению. Какие еще тенденции, вот деньги есть у россиян на путешествия?
2: Люди хотят путешествовать, по данным РСТ, но они не готовы за это платить. 37% оказались

0: не готовы оплатить желаемый тур, то есть только посмотрели, но в итоге не оплатили. И при этом есть данные по росту по направлениям. Например, Египет вырос почти на треть, на 30% интересу россиян. Вьетнам подрос на 155%, это в 2,5 раза, из-за полетных программ, которые появились. Ну и Китай остается лидером зарубежных поездок. При этом выездной турпоток в Европу, миллион с небольшим, его тоже посчитали, и чаще всего там цели личные, а не туристические. Из дополнительных направлений новый курорт в Египте. Это Аламейн и второе новое направление — Танзания. При этом средний чек чуть больше $1000, если не учитывать транспорт. Если же смотреть снова на российский рынок, то растет спрос на дополнительные услуги при бронировании самолетов. В частности, страховки, объяснил член комитета РСТ по цифровизации Максим Безруков.
1: По динамике спроса Турция плюс 30% год к году. В частности, я думаю, что это часть спроса с Ближнего Востока перераспределилась в сторону Турции. Почти в два раза больше интереса мы видим к Беларуси. Очень понятно логистическое направление. Нижегородская область плюс 50%, опять-таки, потому что это продолжение тренда, что наши туристы ищут локации, где можно провести свой отдых, смотреть страну. Спрос на дополнительные услуги при покупке авиабилетов достаточно высокий. 17%, почти что каждый пятый покупает страховку. Достаточно логичное отражение того, что люди пытаются защитить себя от всяких непредвиденных обстоятельств в момент путешествия.
0: Отдельно выделю, самый дорогой тур в России — это $15 000 с человека. И заказали его американцы. Он прошел по Золотому кольцу.
2: Я думаю, это какая-то эксклюзивная цена именно для американцев, $15 000 с человека по Золотому кольцу. Но это иностранцы взяли. Вот какие данные по въездному туризму?
0: Иностранцы, которые въезжают в Россию с целью туризма, жалуются на отсутствие интернета и проблемы с платежами из-за периода охлаждения сим-карт, но ослабление рубля на них повлияло позитивно. При этом 4 страны путешествуют с безвизом в Россию, а 60 стран по электронным визам. По ним не было отказов, что является важным принципом по цифровизации, и при этом иностранцы отметили, что отмена QR-кодов стала позитивным фактором для тех, кто въезжает без визы. В июле год к году при этом деловые поездки на 10% выросли в цене, бронирование было на 6% больше, в августе еще на 6% больше, чем в июле 2026 года. Это рост на 7% год к году, таким образом. И деловые поездки становятся еще более спонтанными. Их бронируют меньше, чем за неделю до выезда. В топ-3 по деловым поездкам входят Москва, Петербург и Казань. И при этом каждая третья деловая поездка превращается в отдых и продлевается уже как туристическая.
2: Благодарю во всех перипетиях и таких промежуточных итогах туристического сезона. В данном случае мы такую отсечку по лету произвели. Разбирался Кирилл Леонов. Россияне стали чаще разговаривать по телефону. Эксперты фиксируют рост объема голосового трафика почти на 30% год к году. В то же время трафик мобильного интернета впервые снизился почти на 12%, сообщили «Известиям» участники рынка. Хотя, казалось бы, ограничения не стали строже. Параллельно с этим растет и трафик домашнего интернета на 20%. На изменение потребительского поведения в первую очередь влияют ограничения работы интернета, подчеркнул генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
3: Напомню, с августа месяца прошлого года запретили звонки в WhatsApp и Telegram, WhatsApp ныне запрещенный в России. Поэтому, конечно же, у россиян появилась необходимость корректировать тарифные планы, что сделали, в общем-то, и операторы, предложив их с большим включенным трафиком голосовых минут и СМС.
4: Да, мы должны сказать, что принадлежит корпорации Мета, деятельность которой признана экстремистской, на территории России запрещена. Операторы сотовые как-то уже корректируют свои сейчас тарифы?
3: Да, это было сделано уже достаточно давно, то есть не сегодня. То есть, по сути, еще в конце прошлого года, в начале этого, были изменения в объеме потребления голосовых услуг примерно на 15-20%. Как я сказал, это связано со многими факторами. Фактор понижения трафика мобильного интернета связан с тем, что очень много блокировок. Не всегда, так сказать, люди имеют возможность пользоваться сервисами, поэтому, в принципе, сейчас трафик мобильный, он корректируется незначительно, но все-таки в сторону уменьшения. Вряд ли можно ожидать там, в течение, по крайней мере, конца 2026 года снижения, так сказать, его прибавки. С одной стороны, люди вынуждены менять форфет использования, увеличивать минуту, увеличить СМС, потому что СМС уходит, когда не работает интернет. Люди опять вернулись к старому забытому прошлому. Прямого повышения цен нету, есть просто как бы предложение операторов, то есть раньше было, допустим, там, не знаю, 20 гигабайт, там 30 минут и там 100 СМС. Естественно, людям сейчас как бы этого не хватает, они увеличивают. Тарифы есть, но, конечно же, они выше, чем когда люди использовали меньшее количество минут тарифа.
2: Ранее Минцифра публиковала данные о трафике за первый квартал текущего года. Так мобильный интернет-трафик снизился на 8%, а голосовой трафик в мобильных сетях, который стабильно сокращался год от года, увеличился.

0: увеличился более чем на 25%.
1: Кинопортфель.
2: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – американская комедия «Аферисты Дик и Джейн развлекаются». 2000 год, Дик Харпер – получает резкое повышение в крупной корпорации «Глобозин», и его просят уже завтра выступить в телевизионном эфире с комментарием финансовых результатов компании. Вместе с женой Джейн они строят планы на безбедную жизнь. Джейн успевает уволиться с нелюбимой работы, но уже на следующий день в прямом эфире становится понятно, что Дика подставили. Акции компании обрушились, Дик потерял работу, пенсионные накопления и привычный уровень жизни. Самое обидное, что обычные сотрудники пострадали, а генеральный директор вышел сухим из воды.
3: Он обанкротил компанию и сбежал, прихватив 400 миллионов долларов.
4: Наши сбережения, пенсия, все пропало. Вот такая заковыка, Дик.
2: Главные роли в фильме исполнили Джим Керри и Тиа Леоне. Картина вышла на экраны в 2005 году, обыграв реальное банкротство компании Enron в 2001. Эту историю вам расскажут в фильме, заставив не раз от души посмеяться. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Дик полностью зависит от одной компании. Когда она рушится, он теряет и зарплату, и все сбережения. Вывод. Высокий доход не означает финансовую устойчивость. Важно иметь накопление и, желательно, не в акциях работодателя. А еще лучше не строить всю свою жизнь на одном источнике дохода. Второе. Дик и Джейн от безысходности становятся грабителями и аферистами, но делают это вместе. Они обвиняют друг друга в прошлых финансовых неудачах и денежном крахе. Вывод. Деньги деньгами, но любовь и поддержка близких гораздо важнее. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». Добавьте в свой кинопортфель комедию, которая напоминает, как важно иметь подушку безопасности и не иметь долгов, даже если у вас сейчас высокая зарплата.
5: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
6: В 5 городах России вещает радио РБК. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень и Воронеж. Сентябрь начинается с вопросов.
7: Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
1: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Сегодня в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
8: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
9: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
10: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
11: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник.

0: Вторник, 16:10 на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт

0: столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. В Кремле не исключают приближение мира на Украине после прошедших в Москве и Киеве переговоров со спецпосланниками президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, пока российская сторона не располагает информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве. Также Песков допустил вероятность телефонного разговора лидеров России и США по итогам поездки Уиткофа и Кушнера. Россия поддержит возможное присоединение Ирана к оборонительному соглашению Саудовской Аравии, Пакистана и Турции, заявил глава МИД Сергей Лавров. Документ предполагает коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта. Министр отметил, что такой шаг послужит реальному созданию безопасности на Ближнем Востоке. Минфин проработает вопрос о применении фиксированных ставок при кредитовании регионов и муниципальных образований в коммерческих банках. Такое поручение по итогам контактов с Советом Федерации дал председатель правительства Михаил Мишустин. Также ведомство займется вопросом о введении механизма контроля за коммерческим кредитованием субъектов и погашением таких кредитов. Срок выполнения поручения – 1 октября. Председателя фракции «Яблоко» в городской думе Екатеринбурга Константина Киселева задержала полиция, сообщила Свердловское отделение партии. Ему вменяют административное правонарушение, вероятно, по статье о демонстрации экстремистской символики, говорится в сообщении. Федеральный список партии «Яблоко» был снят с выборов в Госдуму 10 августа решением Верховного суда после иска партии «Родина». Суд заочно приговорил экс-владельца банка «Мастер-Капитал» и спонсора раллийной команды «КамАЗ-Мастер» Феликса Бажанова к 12 годам колонии за особо крупное мошенничество, передает ТАСС. Бажанова обвинили в хищении около 2 миллиардов рублей из средств собственного банка. Наказание начнет исчисляться с момента экстрадиции Бажанова или его задержания на территории России. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: Столица 13 часов 32 минуты. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Денис Абасов. И прямо сейчас к теме развития российской авиационной отрасли. Западным авиакомпаниям нужно ограничить доступ к выполнению чартерных рейсов в России. Это поможет поддержать отечественных перевозчиков, уверены в государственной компании «Аэрофлот». Разберем детали. Поддерживать баланс между российскими и зарубежными компаниями можно через, цитата, «предоставление доступа на регулярные рейсы и нерегулярные. Есть чартерные рейсы, через этот инструмент можно работать». Конец цитаты. Это заявление генерального директора Аэрофлота Сергея Александровского журналистам на Восточном экономическом форуме 2026. По его словам, этот инструмент позволит поддержать доходы российских перевозчиков от международных рейсов. Подорожают ли в этом случае билеты для пассажиров и путевки в целом? Разберемся. С нами на связи генеральный директор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов. Дмитрий, приветствую. Итак, билеты на самолет подорожают, если ограничить количество международных чартерных рейсов?
2: Добрый день. Ну, это, мне кажется, во-первых, инициатива Аэрофлота, только это не факт, что она будет принята. Потому что, конечно же, приоритетом является, прежде всего, доступность перевозки для наших граждан, цена билетов, туры. И мне кажется, это та инициатива, которая может не пройти. Потому что, во-первых, действительно все подорожает. Потому что на таких популярных направлениях, например, летом, как Турция, доля, или Египет тот же самый, да, доля вот, иностранных перевозчиков и их чартеров составляет примерно 88%. Во-вторых, при всем уважении нашего национального перевозчика нет достаточного количества широкофюзеляжных бортов, чтобы летать, например, там, в те же Эмираты с учетом облета Ирана или в какие-нибудь другие направления в том объеме, в котором это нам необходимо. И

0: который в нашем авиапарке, у того же Аэрофлота находится, в общем-то, это не так просто, не так дешево, соответственно, все это будет отражаться на стоимости, а иностранные перевозчики, еще есть такой плюс, они еще иногда привозят нам своих туристов, это тоже хорошо, да, то есть, соответственно, у нас, вы летом видите в Москве очень много там арабских туристов, например, китайских туристов, да, и, в общем-то, это не всегда заслуга наших перевозчиков, что они здесь оказываются.
1: Итак, в сухом остатке у нас получается, что не хватает широко фюзеляжных бортов, не хватает среднемагистральных самолетов. Ну вот сейчас про суперджеты мы говорим. На чем летать в отпуск тогда? Или вот даже давайте так попробуем. На чем летать в отпуск недалеко и на чем летать в отпуск условно во Вьетнам, если решил туда полететь?
0: Вы знаете, в моем детстве было такое выражение: летать самолетами Аэрофлота, да? Вот. Но оно немножко изменилось с изменением времени, да, конечно. То есть мне кажется, надежность перевозчика один из главных критерий, и мы видим по нашим клиентам, да, выбора авиакомпании. Это одна история. Вторая, все-таки я бы, конечно, вот если выбирать между регулярными и чартерными рейсами, конечно, бы сделал выбор в пользу регулярных рейсов. Да, пускай чуть-чуть дороже все это дело, кстати, не всегда. Но надо понимать, что когда есть рейс регулярный, то у авиаперевозчика есть в резерве борта, которые могут, если вдруг что-то случится, оно у нас случается периодически, да, могут прилететь за вами, забрать пассажиров, там техника тоже бывает ломается или ее необходимо заменить, например. Да. Вот, поэтому, конечно, вот в приоритете регулярные рейсы. В приоритете рейсы национальных авиаперевозчиков, включая наш Аэрофлот, но это не значит, что надо все остальные запретить. Наоборот, надо поощрять, что пусть больше перевозчиков летает в Россию. У нас европейские перевозчики отказались от полета в Россию. Их место, мне кажется, вполне себе прекрасно заняли перевозчики из Китая, из Ближнего Востока. И тем самым они предлагают большую вариативность выбора нашим путешественникам. Да? Вот. В Вьетнам летают и наши перевозчики, Аэрофлот летает во Вьетнам, и значит, вьетнамские авиакомпании. Вот, поэтому пусть выбирает клиент.
1: Вот насчет клиента. Вернемся. Клиент все же ради него в конечном-то итоге. Он и платит, как будто бы, да, и он должен заказывать всю эту историю. Вот много ли туристов выбирают чартерные рейсы вот на данный момент? Какой баланс в этом вопросе?
0: Ну, значит, что касается массовых летних, ну, собственно, оно у нас одно такое международное массовое летнее направление, это Турция. Остальные отстают раза в три, как минимум, да, по объему перевозки. Вот, поэтому, значит, там, конечно, доля чартеров велика. На египетском направлении довольно-таки великая доля чартеров. Страны Ближнего Востока нет, ее практически нет, потому что у таких направлений, как Эмираты, есть и такие, так сказать, монстры-перевозки международные, да, как Эмирейтс, Этихад, а есть и лоукостеры, типа Fly Dubai или Air Arabia. Вот, кстати, сейчас такой тренд международный, что место чартеров занимают лоукостеры. Вот, поэтому это более все-таки предсказуемый вариант, чем чартер, потому что если чартер зависит от одного консолидатора, который, в общем-то, этот рейс организует, проплачивает.
1: Вот сразу тогда вопрос, можем ли мы ожидать, Дмитрий, что просто одну известную лоукост-авиакомпанию российскую с таким голубым оперением, да, на ливреях, просто переведут на вот эти самые чартерные рейсы, просто полностью сняв их с внутренних перелетов?
0: Ну, знаете, конечно же, для авиакомпании выгоднее чисто экономически сейчас международные рейсы. То есть там они зарабатывают больше, понятно, да? Вот, но загрузка внутренних рейсов, она все-таки более предсказуема. Поэтому я не думаю, что прямо они будут снимать с внутренних рейсов. Вот, это просто, мне кажется, какое-то немножко популистское, честно говоря, выражение, такое заявление. Вот, так сказать, ну, к сожалению, большому, да, мы не можем покрыть сейчас те направления, которые наиболее пользуются спросом в плане перевозки, то есть своими силами. И то, что это делают зарубежные коллеги, это, мне кажется, надо приветствовать в интересах клиентов, в интересах, значит, собственно, выбора, да, предложения, которое клиент получает.
1: Благодарю. На связи со студией был член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов. Как заявили в Аэрофлоте, доля иностранных перевозчиков на рынке международных рейсов из России составляет почти 50%.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.

0: Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
2: Далее к ситуации с топливом в России. Сегодня вице-премьер Александр Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Одна из тем – цены на независимых АЗС. Регионам предлагают заключать соглашение с такими сетями, чтобы ограничить разрыв в стоимости топлива по сравнению с заправками на крупных нефтяных компаний. Фактически, речь идет о новых правилах ценообразования для независимых АЗС, рассказал Илье Приходько и Ирине Савельевой, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.
3: Ну, по большому счету, определяет правила игры для независимых игроков. За последнее время было несколько дел, как это было написано, возбуждено против ряда игроков на топливном рынке. В основном это независимые игроки. И дела связаны с чем? Поступает обращение. Вот, обратите внимание, какие высокие цены. Разберитесь. Федеральная антимонопольная служба идет разбираться. Независимый игрок предоставляет документы, показывающие, что он не просто так выдумал эти цены, они отталкиваются от закупочных цен. И вот, исходя из этих параметров начинаются разбирательства. По большому счету, данное соглашение определит, насколько я могу судить, насколько могут выше выставлять цены независимые игроки. И таким образом они, в общем-то, снимут с себя часть рисков, связанных с текущей непростой ситуацией. То есть им скажут, да, можно вот на 10-15% поднимать относительно таких-то показателей. Если вы не поднимаете выше этого уровня, то к вам не будет никаких вопросов.
4: То есть можно предположить, что все-таки ценники на независимых вот этих вот заправках, они все-таки будут выше, чем у Винков, но мы не увидим просто разбега в 30 и более рублей, как это в некоторых регионах можно сейчас увидеть.
3: Увидим постепенное снижение вот этой верхней границы цены, но это снижение будет не только результатом соглашения, подписанного с независимыми игроками. Это будет естественное движение в четвертом квартале. В основном мы наблюдали уже подобное в 23-м, 24-м, 25-м годах, когда наблюдались, опять же, превышения цен на АЗС независимых игроков по сравнению с ценами на заправках Винков. И в четвертом квартале ситуация нормализовывалась, цены у независимых приближались к ценам Винков. Это было связано с сезонным снижением спроса, с увеличением предложения на оптовом рынке, ну и общей стабилизацией, собственно говоря, рынка.
5: А если все-таки говорить в целом о ситуации на рынке топлива, как бы вы ее описали?
3: Сейчас происходит стабилизация. Если мы возьмем средние показатели по стране, то за последние две недели ситуация значительно улучшилась. Кратно выросло количество заправок, на которых присутствует бензин. Притом не только 92-й, но и 95-й. Понятно, сохраняется ограниченность предложения сотового бензина, но это крайне узкий сегмент рынка. Он и в прежние времена занимал 1-2% от общего объема продаж автобензина. Поток напряженный сохраняется в некоторых регионах. Например, в республиках Северного Кавказа весьма напряженная обстановка.
4: Говорит Вагит Аликперов, основатель «Лукойла», что 2-3 недели и все НПЗ будут восстановлены. Вы верите в такие прогнозы?
3: Он говорит про НПЗ непосредственно «Лукойла», насколько я понимаю. Это, в общем-то, совпадает с теми данными, которые президент ранее озвучивал.
2: Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация на топливном рынке находится под контролем властей и принимаются меры для стабилизации поставок. В ряде регионов перебои с бензином сохраняются. В Новороссийске утром топливо отпускали на 26 заправках, но везде действуют лимиты от 30 до 60 литров в одни руки. Еще 8 АЗС временно не продают топливо. В Сочи работают 44 заправки, однако бензин есть только не на всех. Часть станций обслуживает в приоритетном порядке экстренные коммунальные службы. Вот в Новосибирске власти сообщают о перебоях, и у независимых сетей намерены обратиться к «Газпромнефти», чтобы обеспечить их топливом в сентябре. Каждая третья компания в России убыточна, как следует из нового релиза Росстата. Прибыль российских предприятий по итогам первого полугодия упала на 13%, а если смотреть июнь к июню прошлого года, то и вовсе снизилась в 5 раз. С 2 триллионов до 400 миллиардов рублей. Динамика негативная уже третий год подряд. Доля убыточных компаний продолжает расти за год на 3 процентных пункта. Какие секторы чувствуют себя лучше всего и что ударило по прибыли российского бизнеса, Александре Кудрявцевой рассказал руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
6: На самом деле, главным образом это связано, конечно, с проблемами на топливном рынке, которые как раз в июне у нас проявились в полной мере. С одной стороны, это приводит к увеличению издержек широкого круга компаний на закупку топлива, на транспортировку. И плюс, естественно, что проблемы, собственно, с доступностью топлива тоже влияют на

0: издержки компании. А с другой стороны, тратились дополнительные деньги на ремонт НПЗ уже в июне.
1: Какие отрасли оказались в минусе и какие показали положительный результат?
0: Если говорить о полугодии, очень разнородная картина по динамике консолидированной прибыли. Ну, мы видим достаточно уверенный рост в добывающих отраслях, что связано, конечно же, с сравнительно высокими ценами на нефть экспортными. И также хорошую динамику по прибыли, рост показывают отрасли, так или иначе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Ну, в частности, отрасли, связанные с производством так называемых прочих транспортных средств, куда статистически входит и военная техника. С другой стороны, на стороне гражданских отраслей мы как раз видим снижение консолидированной прибыли. Это отрасли в целом по обрабатывающей промышленности. Снижение этого показателя на 27% в годовом выражении. Просела также прибыль в секторах химической промышленности, в строительстве, металлургии. Металлургия вообще производство котлов, резервуаров, строительной металлоконструкции и так далее. Вот там вообще консолидированный убыток получается только первого полугодия. То есть в основном компании этого сектора сработали в убыток. Ну, с другой стороны, наверное, еще нужно отметить IT-сектор, который по итогам полугодия показал существенный рост, несколько раз увеличилась его прибыль.
1: Каких финансовых результатов ждать во втором полугодии?
0: Какого-то положительного перелома тренда ожидать точно не стоит, по крайней мере, до 2027 года. Хотя есть факторы, которые как раз помогут компаниям увеличить прибыль. Это, прежде всего, ослабление рубля, которое мы видим с августа. Ну, в общем-то, все лето, да, а ускорилось оно в августе. Соответственно, оно поддержит экспорториентированные отрасли. И в целом экспорториентированные отрасли, конечно, являются бенефициарами все-таки сравнительно высокого внешнего спроса, который остается пока. С другой стороны, в целом по экономике мы видим фронтальный рост издержек, который, в общем-то, весь год наблюдается, и компании не в состоянии переложить этот рост издержек полностью в конечные цены. Если они это не в состоянии сделать, ну, часть из них реагирует, например, сокращением производства. Кроме того, среди таких тоже структурных факторов, которые оказывают негативное влияние на прибыли, можно отметить, естественно, продолжающийся рост доли оплаты труда в валовом внутреннем продукте. То есть мы продолжаем видеть все-таки рост реальных зарплат, который, соответственно, вытесняет долю прибыли компаний в ВВП и увеличивает издержки компаний на труд, на оплату труда. И, конечно же, к сожалению, мы не ожидаем какого-то резкого улучшения ситуации с вот этими вот внешними эффектами, внешним воздействием. Мы уже летом видели не только удары по НПЗ, мы видели удары по маркетплейсам, по морским судам, по зерновым терминалам и так далее. Естественно, что эти проблемы, они тоже негативно влияют на прибыли, в том числе потому, что компаниям необходимо отвлекать ресурсы на ремонты, на восстановление пострадавших мощностей.
2: Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже доступны в подписке РБК. 13:48, точное московское время, и если континентальная хоккейная лига уже стартовала, то национальная хоккейная лига стартует чуть менее, чем через месяц, но уже новости, связанные с нашими игроками, подлетают из-за океана. Подробнее об этом и не только расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
3: Спорт на РБК.
4: Итак, сразу два российских хоккеиста, Артемий Панарин и Илья Сорокин, попали в рейтинг 40 лучших действующих игроков НХЛ по версии официального сайта лиги. Артемий Панарин расположился на 39-й позиции, ну а Илья Сорокин 35-й. Постепенно официальный сайт НХЛ публикует этот самый рейтинг по 10 человек. Ну и вот сегодня как раз-таки вторая часть вышла, и, как мы видим, сразу два наших хоккеиста оказались в топ-40. В общем, результат вполне себе неплохой. Панарин уже давно зарекомендовал себя в НХЛ очень серьезным нападающим. Ну а что касается Ильи Сорокина, то он уже не единожды был претендентом на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, и прошлый сезон не стал исключением, но не получилось на этот раз у Ильи Сорокина завоевать этот индивидуальный приз.
2: Ну, вообще, мне кажется, что в каждой десятке, вот от 40-го места до первого, будут появляться российские игроки, русские фамилии. Интересно, естественно, на какое место поставят Александра Овечкина. Вот ты как считаешь сам?
4: Я думаю, в топ-15 будет. Думаю,
2: вот,
4: будет.
2: Вот где-то там. Ну что ж, переместимся к национальному хоккею, да, к нашему, к континентальной хоккейной лиге. Она стартовала, и сегодня очередные матчи, причем такие прям афишные.
4: Да, чего стоит только противостояние СКА и московского «Динамо». Белоголубые свой первый матч в этом первенстве проиграли, ну а армейцы с берегов Невы, напротив, вышли победителями. Посмотрим, получится ли сегодня у белоголубых реабилитироваться. Ну и, конечно же, главный матч этого игрового дня – ЦСКА «Спартак». Столичное дерби. Для армейцев, кстати, это будет первая встреча в текущей регулярке. Ну а «Спартак» уже успел

0: один матч провести и уступил на своем льду нижегородскому «Торпедо» со счетом 0-1. Возможно, сегодня наконец-то у красно-белых получится забросить и свою первую шайбу в этом сезоне.
1: Ну, кстати, Илья Воробьев в одном из интервью перед сезоном, перед началом сезона КХЛ, называл ЦСКА одной из команд, которая в этом году созрела для того, чтобы добиваться хорошего результата. Вот посмотрим, насколько там Никитин смог, скажем так, этот баланс обрести внутри коллектива прежде всего, потому что там, мне кажется, у ЦСКА основная задача, чтобы атмосфера внутри была хорошая и нормальная. Ну, к футболу все же я тоже предлагаю переместиться. Прошел тур российской премьер-лиги не без, наверное, сенсаций. Но, в частности, про Калининград мне хотелось бы вот сейчас поподробнее поговорить с тобой, потому что там как будто бы Балтика должна была забирать очки, но нет.
0: Возможно, возможно.
1: Когда вообще такое слыхано было, что в матче Балтика-Локомотив мы говорим о том, что Балтика должна была забирать очки и выиграть. То есть вроде как всегда было наоборот, а тут вот такая история. Все радуются за Локомотив.
0: Представляешь, полтора года назад мы бы с тобой рассуждали о том, что в матче «Балтика-Локомотив» фаворит именно калининградский клуб. Но, тем не менее, действительно, накануне в седьмом туре, наконец-то, железнодорожники одержали свою первую победу в этом сезоне. И три балла «Лока» принес кто? Новичок Андрей Мостовой, для которого эта встреча была первой в составе новой команды. Но Андрей Талалаев, главный тренер «Балтики», после матча был, как всегда, ярок в своих высказываниях. Он сказал, цитирую, «попадание в сборную туманит рассудок». И так он сказал про некоторых своих футболистов, которых вызвали в расположение национальной команды. Так что Андрей Талалаев не изменил себе. Он вновь был довольно ярок, как я уже сказал.
1: Я вот тут задумался, интересно, насколько быстро, а точнее, насколько медленно после матча игроки калининградской «Балтики» двигались в сторону раздевалки. То есть такое ощущение, что у них, если бы была возможность какого-то обходного пути сразу проникнуть в автомобили свои на парковке, они бы вот так вот и покинули арену.
0: Знаешь, Денис, Андрей Талалаев уже опытный наставник. Я думаю, что он прямо на футбольном поле устроил некоторый такой легкий разбор полетов по горячим следам, поэтому в раздевалке была уже вторая серия, и я думаю, что кое-что он своим футболистам успел сказать прямо на поле.
1: Ну, предлагаю посмотреть сейчас в турнирную таблицу, кто на каком месте находится в российской премьер-лиге. Там отрывается, на самом деле, Краснодар, и как будто бы вот этот отрыв становится вполне комфортным.
0: Да, Краснодар действительно лидирует и на 4 балла опережает ЦСКА, а вот Динамо уже на третьей строчке, по 13 баллов у «Белоголубых» и «Спартака», который... буквально накануне динамовцы победили. А вот «Зенит» лишь на пятой строчке. Денис, представляешь, в 7 турах «Зенит» потерпел 3 поражения. Достаточно сказать, что за весь прошлый чемпионат «Сине-бело-голубые» уступили всего лишь 2 раза.
1: Ну и в завершении выпуска про «Формулу-1» прошла гонка в легендарной «Монце», и там просто фантастический прорыв показал Андреа Кими Антонелли, молодой пилот «Мерседеса», с 19-го места, прорвавшись на первое. Тому есть явные технические причины и специфика самой трассы. В общем, если вдруг у вас есть возможность посмотреть хайлайт гонки, обязательно это сделайте.
0: Денис, ты знаешь, что Андреа Кими Антонелли первый итальянец, выигравший гонку в «Монце» за последние 60 лет? Ну и последний вопрос. Как ты думаешь, как он отпраздновал этот успех?
1: Я вижу картинку, это фантастика. Он съел пасту из победного кубка. Да, это круто. Благодарю. С последними новостями спорта в студии был Илья Попов.
2: Автоньюз. Volkswagen находится в одном из самых непростых периодов за всю свою историю. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что происходит с немецким концерном и как компания собирается выходить из кризиса. Во втором квартале 2026 года Volkswagen Group продал по всему миру 2 миллиона 80 тысяч автомобилей. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным фактором стало резкое снижение продаж в Китае, одном из важнейших рынков для концерна. По итогам первого полугодия ситуация выглядит не намного лучше. За 6 месяцев Volkswagen Group реализовал 4 миллиона 130 тысяч автомобилей. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя. На этом фоне концерн готовит масштабную реструктуризацию и рассматривает радикальные меры. В частности, Volkswagen может закрыть сразу 4 предприятия в Германии. Если этот сценарий будет принят, то процедура начнется в 2031 году и завершится к 34-му. Сокращение расходов может коснуться не только заводов. Volkswagen также пересматривает состав своей

0: огромной структуры и рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati. А по марке Seat решение уже принято. Из структуры концерна ее выведут к концу 2029 года. Параллельно Volkswagen объявил о масштабном сокращении модельного ряда. Компания намерена примерно вдвое уменьшить количество предлагаемых моделей, а число вариантов их исполнения сократить сразу на 75%. Также компания хочет унифицировать используемые платформы, электронные архитектуры и программное обеспечение для разных рынков. То есть уникальных версий будет меньше, а основное внимание Volkswagen сосредоточит на наиболее популярных моделях. Глава Volkswagen Group Оливер Блюме ранее признавал, что продукция концерна востребована, однако ее рентабельность остается недостаточной. Одним из самых болезненных последствий этой ситуации может стать сокращение рабочих мест. По последним оценкам, Volkswagen способен отказаться примерно от 100 тысяч сотрудников по всему миру. Это вдвое больше, чем предусматривал первоначальный план сокращений. При этом концерн пока не отказывается от попыток сохранить часть предприятий и рабочих мест. Среди рассматриваемых вариантов – партнерство с другими компаниями, привлечение новых инвесторов и изменение портфеля отдельных заводов.
1: РБК «Тренды».
2: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
4: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
5: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Right.
8: радио РБК.

0: Сообщество экспертов, дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице 2 часа дня с новостями Ася Касьянова. Военное строительство Норвегии, направленное против России, не может восприниматься Москвой иначе, как угроза и требует принятия дополнительных мер безопасности. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее посол России в Осло сообщил, что Норвегия разместила дивизион из 4 артиллерийских установок производства Кореи с дальностью стрельбы до 40 километров недалеко от границы с Россией. В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Рейс Vietnam Airlines из Ханоя в Москву задерживается из-за извержения вулкана в Индонезии, сообщает АТОР со ссылкой на компанию Space Travel. Ранее в СМИ появилась информация, что примерно 600 российских туристов застряли в международном аэропорту в Ханое и второй день не могут вылететь на родину. Нарушена работа 7 аэропортов. В Джакарте застряли почти 170 тысяч пассажиров. Более 1000 рейсов отменены, задержаны или перенаправлены, добавили в ассоциации. Количество бронирований путешествий по России в летнем сезоне сократилось более чем на 6%. Самое значительное снижение спроса зафиксировано в Крыму и Севастополе, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, это связано с ограничением транспортной доступности и проблемами с топливом. Положительную динамику при этом показали регионы Дальнего Востока и Сибири. Евротранс допустил полноценный дефолт по купонным выплатам по всем выпускам биржевых облигаций. Это следует как из данных Московской биржи, так и из информации, опубликованной эмитентом на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Причиной неисполнения обязательств там называют временную нехватку свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Коротко о ситуации на рынках к началу этого часа. Индекс Мосбиржи преодолевает отметку в 2250 пунктов. 1251 нефть марки Brent. Также торгуется в районе отметки $97 за бочку. Это происходит на фоне атак на танкеры в Ормузском проливе. Ну и о валюте. Доллар на межбанке 86 рублей 27 копеек. Евро 100 рублей 32 копейки. Юань к этой минуте 12 рублей 84 копейки. Буквально через 7 минут в нашем эфире программа «День». Главное, разберемся, что происходит с крупнейшей экономикой Европы. Ну, а прямо сейчас к теме переговоров России и США. Они стали маленьким шагом в сторону мира. Так их итоги оценил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, в субботу Стив Уитков и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным, а на следующий день отправились в Киев, где встретились с украинской стороной. В Кремле заявили, что пока не знают результатов переговоров в Киеве, но высоко оценивают миротворческие усилия американской стороны. Мы собрали главные заявления Дмитрия Пескова.
3: О результатах визита американских спецпосланников.
4: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
3: О продолжении переговоров.
4: Безусловно, любые попытки, более или менее эффективные, это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. И Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа. И что он признателен президенту Трампа за приверженность вот этой ориентации на мир.
2: По итогам поездки американских переговорщиков Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор. В Кремле такую возможность не исключают. При этом содержание предложений, которые

0: которые Выдков и Кушнер привезли в Москву, Песков раскрывать не стал. Помощник президента Юрий Ушаков ранее говорил, что американская сторона представила целый ряд соображений о возможных путях урегулирования. Западная пресса не увидела прорыва после поездки Стива Выдкова и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Рейтер отмечает, трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным были содержательными. Американцы представили новые идеи, но позиции России и Украины по-прежнему сильно расходятся. Financial Times пишет, что надежды на быстрый прорыв в Киеве изначально были невысокими. Вашингтон-Пост главным результатом поездки называет попытку оживить переговоры, которые почти 8 месяцев находились в глубокой заморозке. Теперь Вашингтон рассчитывает вернуть стороны к трехстороннему формату. Сама последовательность этих встреч, сначала Москва, затем Киев, уже говорит о позитивных сдвигах в переговорном процессе, считает специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
1: Все-таки переговорный процесс ожил. Была довольно затяжная пауза где-то с февраля, да, когда последний раз американские спецпосланники посещали Россию. В связи с этим началась война в Иране, и, в общем-то, и фокус внимания сместился на Ближний Восток. Сейчас переговоры вновь возобновились, причем мы в первый раз видим более классическую версию челночной дипломатии. Американские спецпосланники по очереди посещают обе столицы. То есть это вообще в целом их первый был визит в Киев. До этого все встречи проходили в Европе, как правило. При этом все равно прорывом я бы пока это не назвала, потому что сложно за один раунд добиться чего-то, но определенно, видимо, какие-то идеи привезли. Впрочем, американские СМИ говорят, что эти идеи во многом являются просто переформулированными старыми.
0: Накануне переговоров в Москве Трамп сообщил, что Выдков и Кушнер везут предложение о прекращении конфликта. На вопрос, идет ли речь о новых идеях, он ответил отрицательно. Российская сторона выразила готовность продолжать совместную работу с США над политико-дипломатическим урегулированием. Контакты, подобные с Выдковым и Кушнером, по словам Владимира Путина, всегда идут на пользу. В Белом доме, в свою очередь, переговоры назвали содержательными. Буквально через минуту в нашем эфире, в программе «День главное» в эфире радио и телеканала РБК, разберемся, что происходит с крупнейшей экономикой Европы. Промышленность Германии снова уходит в минус, а на выборах в Саксонии-Анхальт побеждает ЭДГ. Как связаны экономика и политический разворот страны, и что это может изменить в отношениях с Россией? И еще важный вопрос. Техника снова дорожает. Бум искусственного интеллекта вызвал дефицит полупроводников. Смартфоны в мире уже прибавили в цене на целые 15%. Стоит ли покупать новый ноутбук или телефон прямо сейчас? Обсудим в прямом эфире. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+. Радио РБК. Один год в эфире.
3: Мне этот финансовый мир абсолютно прозрачен. Я ищу здесь лишь одного – умиротворение, слияние со сложным процентом и созерцание того, как великий фундаментальный анализ встречается с идеальным балансом спроса и предложения. Мне абсолютно не важно, какой у тебя инвест-портфель и стал ли ты квалифицированным инвестором. Эта бесконечная погоня за ярлыками и доходностью не мой путь. Ведь все это капитал в его бесконечном многообразии. Понимаешь, мы с тобой говорим на одном языке, а те, кто живет вне волн радио РБК, вряд ли нас поймут. Так что пусть они суетятся, скупают все подряд, а я отправляюсь наслаждаться чистой доходностью, реинвестировать прибыль и слушать новый сезон. И ты идешь со мной. Все.
2: Радио РБК. Один год в эфире.

0: День главное.
1: День главное на РБК. Это совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Вита Лахова.
2: И Кирилл Токарев.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Есть и телеграм-бот, и QR-код. Чуть позже увидите его на экране, если смотрите, конечно, нас, а не слушаете. В ближайшее время, как обычно, обсуждаем две темы. В частности, планируете

0: купить какую-то электронику, бытовую технику в том числе, может быть. Наверное, самое время сделать это сейчас. Техника дорожает, будем разбираться в причинах этого самого дорожания. Почему?
1: Ну, а начнем с того, что обратим пристальное внимание на экономику Германии на фоне, ну, в общем-то, сенсационной победы, хоть и на местных выборах, правой партии «Альтернативы для Германии». Нынешний канцлер Фридрих Мерц уже признал, что это тектонический сдвиг в политике Германии. Вот что это значит для экономики, значит ли что-либо, и что происходит в принципе сейчас в экономике страны, на это посмотрим. Ну вот цифры говорят о том, что не все гладко. Объем промышленного производства в Германии в июле уменьшился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это данные статистического управления страны. Это максимальное падение с августа прошлого года. Вот грозит ли что-то экономике Германии? Германии в связи со сменой или с намечающейся сменой политического курса. Давайте разбираться. Бизнес-сообщества уже призывают к осторожности в связи с тем, что инвесторы могут уйти из страны, опасаясь за дальнейший политический курс. Вот насколько это серьезные опасения, спросим у Владимира Алинченко, политолога-международника. Владимир, можно ли успехи «Альтернативы для Германии» рассматривать не только в политическом, но и в экономическом контексте? Вообще, не сгущают ли краски те, кто эти выборы, в общем-то, проиграл, говоря о том, что все, тектонический сдвиг, идем не туда, и экономике тоже, в общем, придет конец из этих изменений?
2: Хороший вопрос вы задали, Рита. Я с вами согласен, и хорошее подобрали определение. Действительно, налицо сгущение красок. Но, наверное, если придерживаться той логики, которой придерживается Мерц, о том, что нужно проводить милитаризацию экономики, надо вкладывать деньги в оборонную промышленность, надо готовить население к войне, и, как он выразился, мы не должны обращать внимание на сужение социальных расходов, так как главное для нас – свобода. Конечно, на этом фоне возвращение к нормальному образу жизни, которое предлагает АДГ, выглядит, наверное, пощечиной самому Мерцу и его правительству, коалиционному правительству в целом. Действительно, экономика Германии испытывает трудности. Испытывает трудности именно по тем причинам, которые я отметил. То есть это курс на милитаризацию, это курс на продолжение военной помощи и любой иной помощи Украине и, соответственно, нагнетание, скажем, истерии в отношениях с Россией, поскольку Россия была и может быть главным экономическим партнером Германии. Но главным я имею в виду в европейском контексте. И, соответственно, сейчас то, что партия АДГ получила большинство, к сожалению, не полное большинство, то, которое позволяет сформировать однопартийное правительство, говорит о том, что электорат или население, в данном случае земли Саксония-Анхальт, думает иначе, чем думает Мерц. И вот это, видимо, его очень здорово расстроило. Меня, например, удивило то, что он это говорит с недоумением и, я бы даже сказал, с возмущением. Мне кажется, это естественно, что население хочет жить нормально, хочет заниматься обыденной жизнью, хочет заботиться о своем благоденствии. Мерц им предлагает совершенно другое. Не буду повторяться, что он им предлагает. Теперь экономические аспекты. Конечно, Саксония-Анхальт не самая весомая экономическая земля в Германии. Но у нее есть свои преимущества, которые имеют значение. Во-первых, это крупный транспортный узел. Через нее проходят автобаны, железные дороги, а также река Эльба. Все это позволяет им выступать таким, как выражается, хорошим дистрибуционным центром экономическим. Кроме того, земля Саксония-Анхальт – это так называемый среднегерманский химический треугольник, где находится много химических предприятий. Значит, и то, и другое, и развитие транспорта, и химическая отрасль, они все

0: все энергозатратны. Нужна энергия. И в той же земле Саксония-Анхальт налаживается производство так называемого зеленого водорода, не серого, то есть это более ценно. То есть это говорит о том, что люди, которые там работают, они им близки и понятны лозунги, которые предлагает партия АДГ. А этот лозунг, если его суммировать или выразить его квинтэссенцию, то это здравый смысл. И они хотят, они голосовали за этот здравый смысл. И, конечно, будет многое зависеть от того, удастся ли партии АДГ сформировать правительство. По числу голосов у нее это не получается. Но если поочищайно кто-то из партий, которые вошли в Лантаг, поддержит, то это будет правительство, которое может дать дополнительный толчок развитию этой земли. И это будет показательно. Наверное, с этой точки зрения и Мерца это пугает. Это тектонически показывает, что можно управлять страной, можно в данном случае землей, пользоваться ее благами и приносить пользу. Ну, мне хотелось бы еще добавить то, что по возрастному составу в земле Саксония-Анхальт достаточно много населения, которое относится к пожилому возрасту. И для них важен, а соответственно для их семей, социальный вопрос. Есть еще момент такой, как то, что в Саксонии-Анхальт быстро развивается сфера услуг. И сфера услуг — это связано с IT, с консалтингом, с планированием, то есть все то, что сейчас востребовано, и все то, что ассоциируется со здоровой, нормально развивающейся экономикой. И мне кажется, что вот сейчас, наверное, это все осознают, осознают и партии, которые, скажем, не прямо связаны с федеральной коалицией, но все понимают, что в стране действительно происходят перемены, и эту перемену отражает электорат. Сейчас важно будет посмотреть, насколько эта победа или это решение, она, на мой взгляд, она была предсказуема, была понятна, будет поддержана на последующих земельных выборов.
1: Да, и здесь действительно, да, спасибо, здесь много вопросов возникает, но посмотрим, что да, на федеральном уровне, так же, как это будет история транслируется. Давайте вернемся действительно к ситуации в экономике Германии в целом и поговорим в том числе, наверное, о связях с российской экономикой. Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион», на связи с нами. Валерий, приветствую, мы рады слышать. Как ты оцениваешь тоже ситуацию в экономике Германии также и те связи? Они, понятно, по сравнению с давешними временами довольно минорные, но все-таки которые связывают экономику России с экономикой Германии. Каковы они?
2: Кирилл, это добрый день. Ну, понятно, что по-прежнему Россия, в принципе, там, или прямую, или параллельным импортом определенные объемы товаров, прежде всего, длительного пользования потребительских импортирует из Германии. Конечно, тем или иным образом физическая поставка нефти из России, да, путем своповых поставок, то есть она маркируется как казахская, но, наверное, мы понимаем, что, так сказать, химический состав, физический, это нефть российская, да, тоже попадает на территорию Германии через те же самые Балтийские порты. То есть поэтому действительно мир настолько взаимосвязан, что, конечно, действительно, учитывая, какая большая диаспора русскоязычного населения в Германии, да, без этого гуманитарные связи невозможны. Поэтому действительно, наверное, по-прежнему население Германии в целом и, наверное, часть значительного политического теперь истеблишмента, да, все-таки не очень хорошо воспринимает окончательный разрыв связи между Россией и Германией.
1: Ну, а в целом ситуацию в экономике Германии, не знаю, насколько ты следишь, знаю, в общем-то, за общеевропейской следишь. Как бы ты описал? Вита начинала эфир тоже с нескольких цифр. Промпроизводство падает не первый раз, правда, там были периоды, когда падение сменялось ростом, но незначительным. Ну, ВВП страны тоже такое довольно плоско себя чувствует и так далее. Лучше, правда, чем у ряда стран.
3: Ну, если на автомобильную промышленность смотреть, там, в общем, показательно сокращение рабочих мест. Volkswagen, который уже не знает, где как ужаться.
1: Да, там картина. Отчасти активов он избавляется и так далее.
2: Нет, конечно, если мы посмотрим на такой важный показатель и социальный, в том числе,

0: числе очень сильно связаны с выборами, как безработица, то, конечно, за последние пару лет безработица значительно выросла. От минимумов, которые были около 5%, она теперь, в принципе, ушла за 6%. Конечно, для избирателя это, наверное, самый главный индикатор, что в экономике не все хорошо.
1: Ну и хочется посмотреть на то, какие связи все-таки остаются в части параллельного импорта между Россией и Германией. Есть ли цифры, хотя понятно, когда мы говорим о параллельном импорте, там сложно высчитать до евро или до рубля. Тем не менее, Анатолий Семенов с нами, генеральный директор Ассоциации параллельного импорта. Анатолий, если оценивать сейчас, скажем так, движение товаров из Германии, становится больше, меньше, меняются ли категории товаров, которые мы так или иначе каким-то путем из Германии все-таки получаем?
2: Ну, коллеги, естественно, ситуация несколько более сложная, чем кажется со стороны. Дело в том, что параллельный импорт из Германии, ну, напрямую, он, естественно, не существует. Это существует только через какие-то третьи страны, это, во-первых. А во-вторых, мы видим, что в результате достаточно печальной ситуации с себестоимостью продукции в самой Германии, немцы начинают покупать немецкие автомобили, собранные в Китае. И что самое смешное, немецкие же суда начинают этому мешать и даже изымать этот товар, то есть мешать китайскому конкуренту, причем официальному, да, который производит эти автомобили с согласия правообладателя, экспортировать эти китайские автомобили немецких марок обратно в Германию. Вот. Достаточно смешная ситуация состоит в том, что и в России тоже этот фактор начинает проявляться, то есть спрос на российские на российском рынке на немецкие машины сохраняется, естественно, да, но география меняется. То есть сейчас вывоз из Германии, ввиду целого комплекса санкционных мер и так далее, вот, он затруднен, а немецкие марки, которые собираются в Китае, абсолютно доступны, и никаких проблем с их вывозом, в общем-то, нет, ну, кроме собственных ограничений, которые вводит наш Минпромторг против импорта, вроде там лошадиных сил, утильсбора и так далее.
3: Все-таки, если, Анатолий, если говорить не про автомобили, мы к ним, я думаю, еще вернемся, все-таки есть ряд категорий товаров, от которых мы от Германии зависим в контексте того, что все-таки значительное количество объемов наших производственных завязаны, опять же, на немецкие технологии, можно там долго достаточно называть имена концернов немецких и так далее. Вот поэтому есть хоть какие-нибудь цифры? Я не знаю, едет ли к нам оборудование от Siemens, там, турбины, прочая история, что у нас там с другими компаниями и так далее?
2: Ну, вы знаете, 5 лет, все-таки уже 5-й год у нас идет специальная военная операция. Естественно, это не могло не наложить изменения на логистику и поставщиков. Естественно, все, кто мог импортозаместиться, импортозаместились. Причем даже не в смысле локализации производства в России, а именно в смысле замещения поставщиков, и чаще всего, безусловно, речь идет о Китае. Вот, поэтому какие-то критические позиции, безусловно, сейчас уже приобретаются через дружественные страны, а, соответственно, те позиции, которые нельзя чем-то заменить, ну да, через эти страны продолжаются. Что касается пропорций, ну, к сожалению, мы знаем с вами, что статистика сейчас не публикуется, и поэтому каких-то официальных данных я не хотел бы вам называть, потому что их просто не существует.
3: Да, к сожалению.
2: Вот. Но еще раз, картина показательная. То есть действительно происходит миграция поставщика. То есть сейчас у нас однозначно идет выбор именно с точки зрения жизненного цикла. И, соответственно, если есть возможность обслуживать, ну, совокупность цена и обслуживание более дешево и надежно, то, естественно, выбирается альтернативный поставщик, а не немецкий или какой-то европейский.
1: Спасибо,
3: ну, да,
1: Анатолий.
3: Если, да, ну, и мы если хотели, технологическая, наверное, линейка позволяет, да,
1: подробнее поговорить об авторынке.
2: Ну, естественно, да, кроме каких-то, да, естественно, кроме каких-то вещей, которые, ну, как процесс, например, да, мы ж не можем придумать еще один завод вроде Intel или AMD или Nvidia.
1: Угу. Да, это так. Анатолий, спасибо. Хотим подключить к нашей дискуссии Яна Хайцера, вице-президента Национального автомобильного союза. Ян, ну мы уже немножко затронули тут автомобильную тему. Какие цифры и какие тенденции видите вы? Во-первых, все ли немецкие автомобили сейчас-китайские все-таки на наших дорогах? Есть ли прямой маршрут, по которому... Ну, нет, маршрут в любом случае не прямой, но тем не менее, едут ли автомобили из Германии и какие тенденции, становятся ли их больше?
3: Да, у нас ведь много было поклонников, вот люди...
1: Да не было.
3: Есть, да, которые ездят только на немцах. Только на немцах. У нас президент в свое время тоже в 22-м году говорил, кто там привык, не буду называть марку, к определенному немцу, да, себе найдет, где купить. Покупают, но на улицах вроде все последние новинки немецкого авто.

0: Промо в Москве, по крайней мере, присутствует.
1: Ну вот не из Китая. Ну,
2: здесь я соглашусь с Анатолием по поводу статистических данных. Они скрыты. Мы понимаем, что немецкий автопром по-прежнему едет. Часть желающих купить, как я уже применяю периодическое вот такое словосочетание, они превратились в мечтателей, а не покупателей, и вынуждены покупать, соответственно, китайские автомобили, а может быть, кто-то уже хочет. По крайней мере, кризис немецкого автопрома на самом деле нас в целом не касается, как какая-то часть уже несуществующей для, в нашем видении экономики. Поэтому люди, которые желают купить автомобиль, вопреки даже санкциям, да, они приобретают. И, конечно, часть бюджетного Volkswagen, например, вот сейчас я видел как раз эмблему, приезжает к нам из Китая. Это почти Volkswagen, как и другие бренды. Какие-то автомобили премиального класса, вполне можно их перечислить, все их знают. Это немецкая тройка BMW, Audi, Mercedes. Они точно так же едут с очень большими трудностями либо через третьи страны, либо точно так же, в общем, извилистыми путями, они сюда попадают. Правда, также и возникают уголовные дела. Точно так же арестовываются автомобили, и не без этого, как говорится.
0: Яна, поэтому, извините, про уголовные дела. Можно поподробнее? В чем проблема законно ввести на территории России легально купленный автомобиль?
2: Те компании или конкретные люди, которые способствуют нарушению санкций и помогают нашему бизнесу привозить эти автомобили, периодически попадают под действие этих санкций, и это все достаточно плачевно. Но с учетом доходности этого бизнеса смельчаки по-прежнему находятся.
0: То есть
2: здесь надо отдать должное, они находятся в разных странах. То, что касается в целом немецкой экономики и автоиндустрии, вы знаете, да, сейчас достаточно сложно, проблематично. Вот недавно появилась новость, например, о закрытии Сиата, как я уже говорил. Это тоже суббренд Volkswagen. Правда, спортивная модель Сиата показала рост, и она остается, а Сиат, собственно, закрывается. Ну, Сиат такая история. Он рано или поздно, мы все знали, с хорошими показателями, с плохими, он закрылся. Точно так же сокращается часть работающих на заводах Volkswagen, и в целом исчезают заводы. Немецкий автопром, во-первых, не выдерживает конкуренции с некоторыми китайскими моделями, в первую очередь электрическими. Проигрыш идет по цене и по технологиям. Часть электрических автомобилей, собственно, и производится в Китае, и, соответственно, прибавочная стоимость на территории Германии не создается. И это, конечно, плачевно для рабочих мест. Ну, и вы не забывайте, что все-таки, когда мы, например, говорим о Volkswagen, и это такой бренд доступного автомобиля и эталон в классе, как Volkswagen Golf, он, собственно говоря, остается. А другие машины, более премиальные из этой линейки, остаются. Мы увидели за последние 3 года, как некоторые производства переместились в другие страны, там, где существуют доступные энергоресурсы. Так как большим ударом для производителей было отсутствие доступного российского газа, а, соответственно, пострадали вот энергетическая стоимость энергетики для этих предприятий. Но некоторые производства выведены. Но в целом, что потрясает Германию? Когда мы ведем речь о том, что на таком мастодонте немецкого автопрома, а Германию часто ассоциируют именно с автомобилями, немецкий автопром – это такая незыблемая история, кирпич в фундаменте Германии, как со стороны кажется. И вот такой народный производитель доступного, качественного, очень качественного автомобиля вдруг сокращает там до 600 тысяч рабочих мест – это да. Еще серьезная психологическая атака.
0: Значит, да, что-то неладно во всей народной экономике. Да, Volkswagen, народный автомобиль, что называется. Ну, будем следить за этой ситуацией, разумеется, за тем, как меняют связи между двумя странами. Там лидеры, приходящие, кажется, к власти партии, кажется, раздумывают о том, что необходимо менять отношения с Россией. Спасибо, коллеги, мы сейчас прервемся.
3: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
4: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
3: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
5: Soft Skills.
6: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
5: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
7: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
8: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
6: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
5: Что это было? В эфире.
9: Многие, кстати, ждали, что с появлением больших языковых моделей умрет классический поиск. Что видите вы в Яндексе, так ли это? И считаешь ли ты, что классический поиск умрет совсем?
10: Во-первых, миф такой действительно и внутри у нас было, и опасение было, что, ну и не секрет там, да, что и Google очень нервничал, что все, теперь вот, так сказать, новая вселенная. При ближайшем рассмотрении это не так.
11: Можно я прям личный вопрос задам? А ты сам, когда увидел ChatGPT, испугался, что он может заменить поиск?
10: Нет. И по очень простой причине. Это было логичное предложение быстрых ответов, которые мы называли, да, ответы от... Сначала мы называли нейро, а затем это стало единым продуктом Алисы AI, и это, на самом деле, первая причина, почему действительно поиск растет. Ну, она очень реальная и банальная. Мы просто добавили искусственный интеллект туда.
5: Глава поиска Яндекса Дмитрий Масюк в программе «ИИ в деле».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16.10.

0: Радио РБК «Один год».
1: О чем говорят умные люди в день рождения?
0: Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. И о том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром.
1: И все это вместе с диджеем.
2: Качество жизни.
0: Это Евгений Тиханович, и мы продолжаем говорить о качестве жизни. У нас в гостях бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Уже год меняем качество жизни и продолжаем это делать завтра
1: в 21:00 на радио РБК.
3: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
4: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.

0: главное.
1: Итак, «День главное» по-прежнему на РБК, совместный эфир телеканала и радио РБК, Вита Лахова.
2: И Кирилл Токарев.
1: Ну что, как и обещали, поговорим про стоимость электроники, техники в целом в России и мире. Стоимость, ну, вынуждена вас в очередной раз расстроить, продолжает расти. Причина ключевая, наверное, очевидная. Это не выход GTA 5, конечно. Хотя это, наверное, часть, это востребованность технологии искусственного интеллекта, рост спроса на полупроводники и так далее. Все это по цепочке бьет практически по каждому из нас, ну, наверное, по тем, кто хочет обновить свой парк электроники.
2: Ну, и если несколько месяцев назад нас еще спасал крепкий рубль в этом, то сейчас ощущение, что надеяться не на что. Вот есть такая средняя цифра по больнице, компания Counterpoint посчитала, что в среднем в мире на 15% уже с начала текущего года техника электроника выросла, в частности, смартфоны считают.
1: Да, ну и смартфоны в целом растут в последние годы двузначными темпами примерно, и практически ежегодно, поэтому это, к сожалению, тенденция не новая.
2: Ну, есть ощущение, что, в общем, стоимость во многом стала определять именно память. Так ли это? У участников рынка спросим. Сергей Коляда с нами на связи, пиар-директор компании MVideo. Сергей, на все ли модели равномерно настолько растет цена? От чего она зависит? Собственно, есть ли у производителей возможность на чем-то экономить, выдавать более дешевые модели, по крайней мере, не настолько зависящие от стоимости чипов?
3: Всем добрый день. Да, действительно, мы с прошлого года видим

0: к эфиру, собрал свежую аналитику по рынку. Мы видим, что в августе текущего года, в начале месяца, больше 50% смартфонов в категории такой...
1: россиян понятны, хотя ну, здесь все-таки цифры Росстата говорят о том, что доходы у нас растут. Хотя, да, не у всех неравномерно, не у всех, к сожалению, эта история ощущается. В своих попытках сэкономить россияне действительно откатываются, может быть, там к технике. Ну, те, кто раньше предпочитал покупать все самое новое, самое современное и так далее. Может быть, там к технике сезона 24 возвращаются или нет. Вот потребительские стратегии как выглядят? Вот кроме там памяти и так далее. Если мы говорим не только про смартфоны, а может быть про бытовую технику.
0: Да, я дополню Антона. Действительно, есть две стратегии ключевые. Первая – это отремонтировать то, что есть. И мы видим просто шквал роста спроса на ремонт. Вот у нас по итогу первого полугодия спрос на ремонт вырос на 160% в количественном выражении, на 230%. То есть действительно люди идут ремонтировать, причем широкий спектр устройств. Во-вторых, это очень разнонаправленный рынок. То есть в каких-то сегментах есть рост, а в каких-то сегментах падение. Но в большинстве своем рынок движется таким образом. Люди переходят на более дешевые товары, но готовы их покупать. То есть, условно, если человек готов был потратить на наушники раньше, например, 4000 рублей, то теперь он хочет купить наушники за 1500, а то и дешевле. И вот все это очень видно в динамике по разным сегментам. Ну, например, продажи смартфонов падают и в натуральном, и в денежном выражении с начала года. И в августе, к сожалению, эта тенденция продолжается. Ноутбуки вообще снижаются вот по итогам первого полугодия на 20% в количественном выражении, 13,5% в денежном. Но при этом, например, мелкая бытовая техника, там есть рост. 14% рост в натуральном выражении, 4% в денежном. Но, как правило, это дешевые устройства. То есть люди стараются покупать условно фен, чайник, микроволновку первой цены. То есть делать максимально дешевые покупки, ну и в надежде на то, что техника прослужит какой-то определенный срок. Они покупают технику такую максимально надежную в долгую, да, и ремонтировать то, что у них есть сейчас на руках. Вот примерно такой тенденции придерживаются люди. Кстати, еще есть одна тенденция, вот мы ее наблюдаем уже несколько лет, люди постепенно с ноутбуков переходят на планшет. Но опять-таки из-за того, что есть планшеты с клавиатурой, есть возможность много информации хранить в интернете, нет той задачи, как у ноутбука, да, классического раньше, чтобы у него было много памяти внутри, и чтобы можно было, например, какие-нибудь диски вставлять, сейчас что вообще уже никто не использует, да, то теперь постепенно люди переходят просто к планшетам как к формату потребления контента и постоянного присутствия в интернете по тем или иным задачам. И вот планшет с клавиатурой многие задачи решает. То есть вот сегмент планшетов, например, постепенно растет, да, вот даже на 3% вот в этом году.
1: Да, тенденция, в году, да, не сказать.
0: А ноутбуки, как я сказал, сильно
2: такое
0: снижаются.
2: Вынужденное ответственное потребление.
1: Ну, отчасти.
2: Ну, может быть, для кого-то и вполне себе выбор и смена привычек.
1: Спасибо.
2: Спасибо за это. Эфир оставайтесь на РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Амбициозный сериал «Трудно быть богом» по мотивам фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких засверкал онлайн. Вышло сразу 4 эпизода из 10. И правда, двух было бы мало, чтобы оценить старания авторов. А кто же они? Лучшие из лучших. Сценарист Андрей Золотарев, режиссер Дмитрий Тюрин, художник-постановщик Григорий Пушкин. За их плечами «Слово пацана», «Триггер», «Последний богатырь», «Без колобка». В кадре собрался весь кинобомонд. Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова. Впрочем, играют они самих себя. Два сербских артиста, Александр Радойчич и Нина Сеникар, расширяют международное сотрудничество. Главная роль – донору маты, отдана именно сербу. А уж как он с ней справился, будет судить российский зритель. Да еще Леонид Ермольник ненадолго возвращается в образе Румата из фильма Алексея Германа, но тут же умирает. Без лишних слов и даже без имени. Авторы новейшей киноадаптации расширили повести, перемешали сюжетные линии. Серьезно поработали над обликом Арканара. Съемки шли в кинопарке Москино и в Иранской пустыне. Больше 1000 костюмных комплектов. Мечи и латы, текстиль и посуда, интерьеры дворцов и стены подворотен. Как говорится, проделана большая работа. Но веры ему нет. Над сериалом витает дух усеченных амбиций. Экранизировать такой материал – нелегкая задача даже в самые спокойные времена. А «Трудно быть богом» стали снимать 5 лет назад. Экстремально. Так что ничего, кроме как безопасную фантастику с Арканаром под Королевскую гавань из «Игры престолов» и Аракис из «Дюны» создать не удалось. Кадр яркий, красный.

0: мрачные, музыка безликая, невразительная. Актерская игра, скажу нейтрально, неровная. Состаренные помяты, заполненные массовкой декорации, кажутся необжитыми. И на этом фоне повесть 63-летней давности звучит и оживает воображение. Еще отважнее. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
3: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
6: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Кьюби. Один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Кьюби объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 33 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Около 60% земель, которые не были зарегистрированы до масштабного паводка в Дагестане, могут быть оперативно поставлены на кадастровый учет. Об этом сообщил в РИО главы региона Федор Щукин во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Щукин пообещал неукоснительно выполнить поручение по возмещению ущерба жителям региона, чье имущество пострадало от паводка. По его словам, на эти цели поступило также около 3 миллиардов рублей пожертвований от меценатов и общественных организаций. Владимир Путин и Никол Пашинян смогут обсудить на предстоящих в Москве переговорах выбор направления развития Армении, ее внешнеполитическую ориентацию и вопрос проведения соответствующего референдума. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Пашинян приглашение принял, при этом точные сроки визита премьер-министра Армении.

0: Они пока не установлены. Бывший замначальника управления МВД по Подмосковью Сергей Мальков задержан за хищение моторного топлива. Как сообщили в министерстве, по делу также проходит еще несколько бывших сотрудников ведомства. Председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартынов и три топ-менеджера компании. Последних уже заключили под стражу. Объем онлайн-торговли в России в 2026 году может вырасти на 18-20%, сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, пишет ТАСС. За первое полугодие прирост уже составил 20%, отметил он. В 2020 году в денежном выражении оборот был 3,2 триллиона рублей, в 2025 уже 13. В России намерены комплексно модернизировать систему поддержки семей с детьми. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 1 июня 2027 подготовить соответствующие предложения. Кабмин при этом учтет поручение президента в части расширения льгот в зависимости от числа детей и прогрессии мат-капитала. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Аббасов. Акции Евротранса упали на фоне новостей о задержании топ-менеджеров по делу о хищении топлива у МВД. На минимуме котировки упали на Мосбирже на 6,1%. Подробнее об этом в ближайшем выпуске новостей рынков. Ну а прямо сейчас к теме развития авиаотрасли в России. Аэрофлот предлагает ограничить доступ иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам. Такой механизм позволит поддержать отечественных перевозчиков и сохранить их доходы на международных направлениях, заявил на Восточном экономическом форуме генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский. Сейчас иностранные авиакомпании занимают почти половину рынка международных перевозок из России. Основной объем приходится на Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. Но ограничение иностранных перевозчиков может ударить прежде всего по туристам. Российским авиакомпаниям сейчас просто не хватит самолетов, чтобы заместить выпадающие объемы, считает генеральный директор туроператора «Артур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
2: Конечно же, приоритетом является прежде всего доступность перевозки для наших граждан, цена билетов, туры. И мне кажется, это инициатива, которая может не пройти, потому что, во-первых, действительно все подорожает. На таких популярных направлениях, например, летом, как Турция, Египет тот же самый, доля иностранных перевозчиков и их чартеров составляет примерно 88%. Во-вторых, при всем уважении нашего национального перевозчика нет достаточного количества широкофюзеляжных бортов, чтобы летать, например, там, в те же Эмираты с учетом облета Ирана или в какие-нибудь другие направления в том объеме, в котором это нам необходимо. И вообще, я на самом деле бы совершенно по-другому посмотрел на этот вопрос. Я бы, наоборот, стимулировал иностранных перевозчиков в наше непростое время, которые, вопреки каким-то трудностям со страховкой и так далее, они продолжают авиасообщение с Россией и даже его увеличивают. Тут речь идет не о какой-то, так сказать, выгоде для российских туристов, а наоборот, мне кажется, права наших граждан на доступные туры за рубеж, они будут ущемлены в данном случае. Иностранные перевозчики, еще есть такой плюс, они еще иногда привозят нам своих туристов, это тоже хорошо. Вы летом видите в Москве очень много там арабских туристов, например, китайских туристов. И, в общем-то, это не всегда заслуга наших перевозчиков, что они здесь оказывают.
1: Итак, в сухом остатке у нас получается, что не хватает широко фюзеляжных бортов, не хватает среднемагистральных самолетов. На чем летать в отпуск тогда? Даже давайте так попробуем. На чем летать в отпуск недалеко и на чем летать в отпуск условно во Вьетнаме?
2: Вы знаете, в моем детстве было такое выражение «летать самолетами Аэрофлота». Да? Вот. Но немножко изменение времени, да, конечно. Мне кажется, надежность перевозчика – один из главных критериев, и мы видим по нашим клиентам, да, выбора авиакомпании. Это одна история. Вторая все-таки, я бы, конечно, вот если выбирать между регулярными чартерными рейсами, конечно, бы сделал выбор в пользу регулярных рейсов. Да, пускай чуть-чуть дороже все это дело, кстати, не всегда. Но надо понимать, что когда есть рейс регулярный, то у авиаперевозчика есть в резерве борта, которые могут, если вдруг что-то случится, оно у нас случается периодически, да, могут прилететь за вами, забрать пассажиров, там техника тоже бывает ломается или ее необходимо заменить, например. Поэтому, конечно, вот в приоритете регулярные рейсы, в приоритете рейсы национальных авиаперевозчиков, включая наш Аэрофлот, но это не значит, что надо все остальные запретить. Наоборот, надо поощрять, чтобы пусть больше перевозчиков летает в Россию. У нас европейские перевозчики отказались от полета в Россию. Их место, мне кажется, вполне себе прекрасно заняли перевозчики из Китая, из Ближнего.

0: потока. И тем самым они предлагают большую вариативность выбора нашим путешественникам. Пусть выбирает клиент.
1: Вот насчет клиента. Вернемся. Клиент все же ради него. Вот много ли туристов выбирают чартерные рейсы?
0: Что касается массовых летних, ну, собственно, оно у нас одно такое международное массовое летнее направление – это Турция. Остальные отстают раза в три, как минимум, по объему перевозки. Там, конечно, доля чартеров велика. На египетском направлении довольно-таки великая доля чартеров. А страны Ближнего Востока – нет, ее практически нет, потому что у таких направлений, как Эмираты, есть, так сказать, монстры перевозки международные, да, как Эмиры, Сатихат, а есть и лоукостеры, типа Fly Dubai или Air Arabia. Вот, кстати, сейчас такой тренд международный, что место чартеров занимают лоукостеры. Поэтому это более все-таки предсказуемый вариант, чем чартер, потому что если чартер зависит от одного консолидатора, который, в общем-то, этот рейс организует, проплачивает.
1: Вот сразу тогда вопрос. Можем ли мы ожидать, Дмитрий, что просто одну известную лоукост авиакомпанию российскую с таким голубым оперением, да, на ливреях, просто переведут на вот эти самые чартерные рейсы, просто полностью сняв их с внутренних?
0: Конечно же, для авиакомпании выгоднее чисто экономически сейчас международные рейсы. То есть там они зарабатывают больше. Но загрузка внутренних рейсов, она все-таки более предсказуема. Поэтому я не думаю, что прямо они будут снимать с внутренних рейсов. Это просто, мне кажется, какое-то немножко популистское, честно говоря, заявление. К сожалению, большому, да, мы не можем покрыть сейчас те направления, которые наиболее пользуются спросом в плане перевозки, то есть своими силами. И то, что это делают зарубежные коллеги, это, мне кажется, надо приветствовать в интересах клиентов, в интересах выбора, да, предложения, которое клиент этот получает.
1: Как заявили в Аэрофлоте, доля иностранных перевозчиков на рынке международных рейсов в России составляет почти 50%. В прошлом году их трафик вырос на 15,5% по сравнению с позапрошлым годом. В абсолютных цифрах в 2025 году это около 24 миллионов человек. А в этом году зарубежные компании могут перевезти еще больше, по прогнозу до 27,5 миллионов пассажиров. Буквально через минуту в нашем эфире большой разговор о безопасности детей в школах в программе «Чат с учителем». Будем разбираться, кто сегодня отвечает за безопасность школьников и как должна быть организована охрана. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает директор Всероссийского детского центра «Орленок», кандидат психологических наук Александр Джеус.
4: Я бы порекомендовал прочитать книгу ребятам «Кортик и бронзовая птица». Это книга о настоящих приключениях, об ответственности, о взрослении детей. Это книга о настоящих отношениях. И я бы порекомендовал читать вообще каждый день. Взрослым тоже можно прочитать, потому что я уверен, что подавляющее большинство родителей современных детей, подростков, они родились в конце 80-х, начале 90-х годов. К сожалению, они не читали эти книги. И множество других очень замечательных книг советских авторов.
3: Анатолий Рыбаков, «Кортик. Бронзовая птица». Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. И самое обидное, дедушка с ним заодно. За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал: «Набегался вчера? Вот и хорошо, теперь на неделю хватит. Сегодня придется посидеть дома. Весь день сидеть дома. Сегодня, воскресенье. Ребята пойдут в лес, может быть, в лодке поедут на остров, а он...» Миша скривил губы и уткнулся в тарелку.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.
5: Часов 10 минут в Москве. Это «Чат с учителем» на радио РБК. Меня зовут Вита Лахова. Я не только ведущая телеканала и радио РБК, но и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Полиханова.
6: Я Тимур Чернов, преподаватель биологии в 57-й школе.
5: Планируя этот сезон, Тимур, помнишь, мы с тобой собирались сделать программу о безопасности в школах, да, но представить не могли, что поводы поговорить об этом возникнут прямо в День знаний. За неполных 2 учебных дня произошло 3 нападения с ножом в российских школах в 3 разных регионах.
6: И кто сегодня несет ответственность за здоровье и жизнь школьников, попробуем разобраться в эфире. А вы, наши дорогие радиослушатели, пишите нам в Telegram-бот, кто, на ваш взгляд, прежде всего отвечает за безопасность детей, которые пришли учиться.
2: Чат с учителем.
5: Ну а поможет нам сегодня в студии Евгения Тележникова, ведущий специалист школы «Стоп угроза». Евгения, приветствуем вас.
7: Здравствуйте.
5: И Надежда Ёшпа, руководитель психологического

0: медицинской службы Московской школы номер 57. Добрый день.
1: Здрасте.
0: Говорим сегодня о безопасности в школах, разбираемся, никто виноват, а как не допустить нападения, разглядеть потенциального агрессора, ну и в случае атаки, как избежать жертв и по возможности избежать паники и сохранять, насколько это возможно, спокойствие. Давайте начнем с такого небольшого блица. Вот по 10-бальной шкале, как бы вы оценили безопасность детей в российских школах? И физическую, и психологическую, если брать в сумме. Ну, если это не максимальная оценка, чего не хватает до десятки? Евгения, давайте с вас начнем.
2: Провокационный вопрос.
3: Мы такие любим.
2: Да, я так уже и поняла. Но вы знаете, в каждой школе, наверное, свой психологический климат, в каждой школе, наверное, своя история. Мне сложно сказать и определить температуру общую по больнице. То есть во многих школах действительно работают с психологическим климатом, с состоянием детей. Да, во многих школах большое внимание уделяют безопасности. Достаточно ли это? Ну, никогда, наверное, не бывает достаточно.
0: В первую очередь, если чего-то не хватает, то чего, вот по вашим наблюдениям?
2: Ну, я так думаю, что не хватает именно культуры, формирования культуры безопасного поведения. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, когда проводим наши тренинги по детской безопасности, и не только тренинги по поведению в чрезвычайной ситуации.
3: Надежда, а на ваш взгляд, вы же не только в школе работали, но еще и в департаменте, в разных других местах. Насколько бы вы оценили в вашем случае психологическую безопасность в средней школе?
1: Ну, я тут присоединюсь, безопасность в каждой школе. Невозможно оценить во всех школах, то есть в некоторых это 10, а в некоторых 2, да. И я считаю, что все зависит еще вообще в целом от психологического климата, от уровня тревожности администрации, например, педагогов. Ну, то есть от этого очень много зависит.
3: Вита, уходят наши гости от вопросов.
0: А я, Тимур, его тебе тоже хотела адресовать, как учителю школы.
1: Все школы разные.
3: Вот, давайте тогда мы попытаемся в эфире разобраться, как оценить свою собственную школу, да, по этим параметрам, раз уж средних оценок у нас не складывается.
0: Ну, я предлагаю все-таки начать с физической безопасности. Вот кто и как сегодня должен охранять школы, и как это выглядит в реальности? Потому что одно дело нормы, другое, что мы видим в российских школах сейчас. У нас на связи Олег Зверев, доцент, основатель клубы, автор телеграм-канала «Безопасная школа». Олег, приветствуем. Давайте начнем с норм все-таки. Как сегодня по закону должна формироваться система школьной охраны? Что необходимо, чтобы было?
4: У нас физическая безопасность и школьная охрана регулируется в первую очередь законом об образовании федеральном и постановлением правительства 10.06 об террористической защищенности объектов и территорий. И вот далее, согласно категорированию объектов по опасности, и разделяется, в каких категориях необходима охрана, и тогда ее осуществляют ЧОО, частные охранные организации лицензированные, а в каких можно без этого обойтись, ну, в частности, в четвертой категории. И поэтому, к сожалению, мы сейчас не можем констатировать, что там в любой школе априори есть охрана.
0: А что обычно есть? Вот ребенок заходит в школу. Кто его минимально, кто его должен встретить? Возможно, проверить? Должен ли проверять?
4: Конечно, должен. Вообще все это возлагается на местные органы власти и администрацию образовательной организации. Поэтому, конечно, если мы сейчас в целом говорим там про все школы, да, есть положительный опыт, как вот ранее коллеги сказали, есть опыт определенных субъектов, есть вот московский опыт, где все школы, во всех школах есть охрана. А есть, к сожалению, школы, где да, до сих пор этого нет. И в частности, вот ряд ситуаций, которые произошли там в прошлом году, за прошлым годом, их все отслеживают, они произошли в том числе и в таких школах, где был там условный вахтер, там, да, еще кто-то. То есть охрана обеспечивалась силами сотрудников организации. Ну, это неправильно, там, на взгляд специалистов, должен быть пост охраны, и в идеале, конечно, должен вообще быть закрыт внешний периметр, и на внешнем периметре первый пост.
3: Олег, а скажите, пожалуйста, охрана чем-то вооружена, или это тоже от случая к случаю?
4: Нет, вооружение – это максимум там специальные некоторые средства, дубинка, да, где-то может быть металлоискатель. Поэтому если мы говорим про вооружение какое-то, огнестрельное оружие, это все очень такой частный случай. Я бы не сказал, что это такая хорошая практика обязательно вооружать
3: охрану. Ну, то есть по логике вещей охрана, в принципе, может только родителей не пустить, да? Больше вот в случае нет, серьезных каких-то вещей?
4: Важно играть на упреждение. Да, то есть охранник должен обладать такими компетенциями, которые позволят ему выявить на раннем этапе какую-то опасность. Главное оружие охранника и дежурного администратора, скажем, тоже, который бывает, что в школах там на утреннем фильтре дежурит, это КТС, кнопка тревожной сигнализации. Вот чем быстрее охранник обнаружит угрозу и нажмет на эту кнопку, по которой приедет группа быстрого реагирования, она доезжает в течение 3 минут, тем правильнее он сработал. Но для этого ему нужно обладать определенными когнитивными способностями, да, развитыми, то есть уметь определить, выявить и профайлингом, конечно. Ну, хорошие частные охранные организации, они обучают профайлингу своих специалистов. То есть выявление по поведенческим каким-то признакам потенциального, ну, будем говорить, шутера, там, нападающего и так далее.
0: Евгения, а сотрудники школы как-то здесь могут подключиться и должны ли, и обладают ли компетенциями, чтобы тоже кого-то просканировать взглядом на входе?
2: Вы знаете, наверное, вопрос не совсем по адресу. Я не могу ответить за сотрудников школы, но я думаю, что, в общем-то, преподаватели, педагоги, которые работают, они изначально, когда они получают свое высшее образование, у них есть и курсы, которые, в общем-то, связаны с психологией поведения. Вот. Но то, что все должны обладать этими навыками, и каждый дежурный на входе должен уловить какие-то признаки, ну, честно говоря, я бы на это не стала надеяться.
0: А на что тогда надеяться? Вы учите детей реагировать на нестандартные ситуации или учителей тоже?
2: Мы учим и детей, и учителей, и родителей. То есть мы проводим тренинги и с теми, и с другими, и с третьими, тренинги и беседы, да. И, к сожалению, в общем-то, я бы так сказала, ни у кого из нас нет 100% гарантии, что какой-то опасный предмет не окажется в каком-то общественном месте, в том числе в школе, да. И здесь важно не удариться в паранойю, что там любой ребенок с рюкзаком – это потенциальная опасность. Здесь нужно говорить о том, что, и мы говорим об этом в нашей школе безопасности, что наша задача, она в том, чтобы выстроить систему безопасного поведения, систему безопасности, систему безопасности, в том числе в школе.
0: А на чем она строится? Вот есть какие-то основы?
2: Ну, я бы сказала, что это 3 уровня, да, безопасности. Первый уровень – это то, о чем говорил Олег, да, это физическая безопасность, это контроль доступа. Второй уровень связан с тем, что оружие это в школе, оно оказывается не спонтанно, да. И второй уровень, он про то, что окружающие взрослые и учителя, и родители, они могут и должны замечать какие-то тревожные изменения в поведении ребенка или в поведении детей, да, потому что у любой агрессии подобного рода всегда существуют маркеры, какие-то изменения, как я уже сказала, в поведении, какие-то высказывания и в онлайне, и в офлайне, да, какая-то неожиданная изоляция человека. То есть это видно, если смотреть, это видно.
3: И третий уровень?
2: И третий уровень – это дети и педагоги, которые вдруг оказываются в какой-то чрезвычайной ситуации, они должны не просто знать, что делать, они должны уметь это делать и реагировать четко, спокойно, и навык этот должен, ну, хорошо бы был доведен до автоматизма.
0: Надежда, вот Евгения говорит, не впасть в панику, ну, легко сказать, не впадайте в панику, если кто-то достал нож. Как не впадать в панику? Что должен знать учитель, и что может быть заранее сказать ребенку, чтобы в случае этой нештатной ситуации он вспомнил, как себя вести, как не паниковать?
1: Ну, мы не проводим занятия, которые помогают какие-то выработать навыки, но скорее есть занятия, которые обучают поведению в стрессовых ситуациях, в любых, включая, например, экзамен.
3: Ну, то есть это возможно отработать, да?
1: Отработать навык, взять себя в руки в стрессовой ситуации, потому что в любой стрессовой ситуации самое ужасное – перестать думать.
0: А упражнение есть какое-то, чтобы не перестать думать?
1: Ну, вот мы как раз, когда проводим тренинги по антистрессу, мы учим учим, чтобы можно было вовремя включить голову.
0: А как? Дайте какое-то упражнение, которое родители принесут сегодня своим детям.
1: Слушайте, их очень много, этих упражнений. Можно переключиться, например, да, переключиться от ситуации конкретной на, например, какие-то физические действия. Например, выжать лимон, да, двумя руками. Прям представить, что я сейчас отвлеклась от того, что происходит, и выжала лимон, да, руками конкретно, вот так. Вот, если в это время я отвлекаюсь, и голова возвращается на место. То есть любые вещи, которые переключаются

0: ситуации на какие-то другие вещи привычные. Можно просто, не знаю, там, походить, подышать, выпить воды, любые привычные действия.
1: Ну, грубо говоря, да, остановиться и задуматься, скажем так.
0: Ну, наоборот, остановиться и переключиться. Не обязательно то есть задуматься не о ситуации, да, как минимум, не знаю, там, посчитать 10 звуков вокруг себя, да, увидеть 5 цветных предметов. То есть переключиться от ситуации на что-то другое, более привычное.
2: Хорошо, это психология. По действиям, как вести себя по отношению к агрессору? Не двигаться, пытаться, наоборот, обезвредить, бежать, кричать.
3: Ну, мы говорим о том, что есть, опять же, алгоритм действий. И это алгоритм, который должны знать и взрослые, и дети при любой чрезвычайной ситуации. То есть первое, если мы про действия говорим, да, это вот действительно остановиться и оценить ситуацию, да, для того, чтобы выключить вот эту панику, я не знаю, вдохнуть, выдохнуть. Дальше. Мы должны уйти от опасности, уйти, убежать, но мы должны понимать, что опасность, она локализована, да, мы должны понимать, где она локализована, и двигаться от опасности, да, от большей опасности, допустим, к меньшей, да, например, если мы говорим о том, что прыгают из окна дети, когда там какой-то пожар идет, то есть мы говорим о том, что если это первый этаж, то окей, но если это второй этаж, ну, возможно, это неправильное действие.
2: То есть оценить, куда я бегу.
3: Оценить, куда ты бежишь, то ты бежишь от опасности, да, не геройствовать, да, потому что задача – это безопасность, безопасность жизни, безопасность здоровья, а не совершение подвига, да, то есть если это столкновение с агрессором идет, ну, условно говоря, в школьном коридоре, да, вот он идет, то даже если ты знаешь этого человека, и это касается и учителей, и сотрудников школы, и детей, то с этим человеком разговоры, ну, практически бесполезны, потому что он пришел с другой задачей, да. То есть здесь бежать от опасности, не геройствовать ни в коем случае. Дальше. Если убежать от опасности, мы не понимаем, где эта опасность, да, мы слышим какие-то хлопки, не очень понимаем их локализацию, в частности, в школе, да, прячемся, баррикадируем класс, закрываем класс на замок изнутри, класс закрыт, ключ в замке, шторы задвинуты, или жалюзи опущены, да, дети в дальней от двери части класса, дальше от окна, ниже потенциальные уровни огня, если там огнестрел, да, телефоны выключены, и даже выключен виброзвонок, потому что если телефон работает, то это может дать агрессору понять, что в этом классе есть люди, да, ему все равно, на кого идти.
2: Ну уж зачастую. Тем более не снимаем видео в процессе.
3: Ни в коем случае ни видео не снимаем, не пытаемся каким-то образом привлечь к себе внимание, потому что это может спровоцировать еще большую агрессию, уже адресную, да. И звоним мы в службу спасения в том числе или там родителям, если мы уже понимаем, что мы покинули опасное место, мы не тратим время в любой чрезвычайной ситуации на оповещение кого бы то ни было о том, что имеет место, мы сначала покидаем опасное место, будь то пожар, будь то атака, да, мы покидаем опасное место, и потом мы звоним 112.
2: Спасибо. Насколько готовы учителя к таким внешнатым ситуациям? Спросим у Ольги Ефремовой, руководителя тьюторской службы школы номер 800 из Нижнего Новгорода. Ольга, подключайтесь к нам. Как готовят учителей? Есть ли тренинги? Насколько они регулярны?
4: Да, безусловно, в нашей школе вопросы подготовки учителей, вообще всего персонала, уделяется особое внимание. Все сотрудники проходят инструктажи по действиям в случае теракта и вообще любой экстремистской или чрезвычайной ситуации. На начало учебного года у нас утверждается график тренировок, и вот как сейчас коллега из школы безопасности проговаривал, мы действительно особое внимание уделяем выработке именно навыков, как успокоиться в чрезвычайной ситуации, как найти пути отступления, как оценить ситуацию, как оценить вообще варианты действия.
1: Ольга, а изменилось что-то за последние годы в работе относительно этого аспекта, или это давно отлаженная схема, которая из года в год повторяется?
4: Кажется, что с годами все активнее и больше внимания этому уделяется, сейчас особенно. И, безусловно, меры только усиливаются, и компетенции специалистов тоже, скажем так, требования к ним становятся все выше. Вот сейчас вы обсуждали историю про то, могут ли педагоги оценивать на входе детей и тех, кто входит в школу, с чем приходят гости. И мы своих учителей тоже этому учим. Мы учим их видеть маркеры опасности, мы учим их реагировать на такие вещи. И, к сожалению, детей тоже приходится этому обучать.
2: Тимур, а что у вас в школе происходит? Вот ты как учитель понимаешь,

0: что ты несешь ответственность за потенциальную агрессию в классе, например.
1: Понимаю, и на самом деле очень сильно этого опасаюсь, если честно. Особенно на волне вот этих сообщений СМИ, которых с каждым годом становится все больше и больше. Но стоит отметить, что в моей школе тоже, ну, в конце прошлого года, значит, были и тренинги, и обучение по поводу, как правильно забаррикадироваться в кабинете в случае
0: чего. А как это происходит? То есть моделируется ситуация?
1: Значит, это лекционные занятия и практические. Традиционный абсолютно курс. Но вот мне бы хотел задать вопрос как раз по этому поводу и гостям в студии, и Ольге. Каждым годом все больше тратится времени и сил на обучение, но новостных сообщений становится все больше и больше. Что мы делаем не так?
0: Надежда.
2: Ну, мне кажется, что это просто связано с ростом тревожности сейчас. Просто в целом, да, в целом люди становятся более тревожными, поэтому
1: и такие вещи,
2: да, и общий фон, да, да, и поэтому такие вещи учащаются, на мой взгляд, исключительно из-за этого.
1: Евгений, есть у вас?
3: Я абсолютно согласна с Надеждой. Все эти случаи, они муссируются, обсуждаются, многократно идут перепосты, идут какие-то комментарии, и люди, ну, с какой-то нездоровой настроенностью, с нездоровой психикой, они тоже, в общем-то, это видят. И они не видят другого, они не видят того, что происходит дальше с теми агрессорами, которые идут с ножами, идут с каким-то огнестрелом. Они не видят этих сроков, которые получают те, кто нападают, они видят другое, они видят...
0: То есть мы как СМИ тоже несем ответственность, чтобы эти истории рассказывать дальше?
3: Ну, отчасти, да.
0: Как на это смотрят родители? Константин Жуков с нами на связи, отец семиклассницы и третьеклассника, а также директор частной школы Smart School в Раменках, это Москва. Константин, приветствуем. Родительская тревожность растет из-за этих новостей? Или, зная изнутри, как все-таки школьное образование организовано и сколько людей могут выявить потенциальную опасность, вы, например, себя чуть спокойнее чувствуете, чем другой любой родитель?
4: Да, я себя чувствую спокойнее. В целом, я знаю, что наши спецслужбы, да, и соответствующие органы, они работают соответствующим образом, да, все лучше и лучше. И в этом смысле, действительно, в плане физической безопасности, я согласен, что нужно фокусироваться на изменений в поведении детей, да, и мы можем сколько угодно там тренироваться, как себя вести в случае, если, но эти случаи надо минимизировать. Помимо того, что действительно не культивировать, меньше говорить об этих событиях и говорить о том, что ждет, а выявлять моменты, то есть почему ребенок так сделал, то есть где-то обижали, значит, где-то какая-то была несправедливость, где-то что-то изменилось, где-то, может быть, он попал под влияние там кибер, значит, преступников, да, и что-то тоже у него изменилось. И здесь нужна работа неравнодушие взрослых, которых, да, может быть, там иногда не хватает, но здесь надо работать именно на предупреждение, да, того, что ребенок замкнулся, изменился, как-то что-то поменялось, и начать в эту сторону работать и копать.
0: Константин, спасибо. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, а во втором блоке как раз поговорим о том, кто может быть потенциальным агрессором, как не допустить нападения и всегда ли, прежде чем стать преступником, ребенок выступает в роли жертвы. Оставайтесь на частоте РБК, это чат с учителем, и пишите нам, что вы думаете о безопасности детей в российских школах.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
7: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
8: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
10: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
11: Это Бен Хоровиц. «Легко не будет». Про то, как делаются дела в Силиконовой долине, как он построил несколько крупных фондов, как падал. Это типичная книга для владельца или топ-менеджера компании про то, что всегда будут проблемы. Вот они по факту всегда будут, всегда ты их будешь решать, поэтому соберись и решай.

0: Бен Хоровиц. Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов? Как старший по должности в компании, я считал, что никто не сможет справиться с разочарованием от плохих новостей лучше меня. Оказалось, как раз наоборот. Никто не реагировал на них острее, чем я. Программисты с легкостью выбрасывали из головы новости, заставлявшие меня ночь напролет мучиться от бессонницы. Но, в конце концов, я же основатель компании, ее CEO, я просто был женат на своей работе. Если дела шли совсем плохо, то все могли уйти. Все, кроме меня. В результате сотрудники воспринимали плохие новости гораздо спокойнее. Что еще более глупо, я почему-то считал, что это моя и только моя обязанность беспокоиться о проблемах компании.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

Столица 15.32 с новостями Ася Касьянова. Один человек погиб, трое пострадали в ЛНР за сутки от атак дронов, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его данным, беспилотники атаковали жилые дома и автомобили. Запорожская АЭС 19-е сутки функционирует без внешнего энергоснабжения. Станция запитывается от резервных дизель-генераторов с 20 августа, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. 5 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вступило в силу очередное локальное прекращение огня между Россией и Украиной для ремонта линий электропередачи, идущих на ЗАЭС. Германия столкнулась с тектоническим сдвигом в партийной системе после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальте, заявил канцлер Фридрих Мерц. Его слова приводит Бильд. Выборы принесли АДГ больше 40% голосов, ХДС Фридриха Мерца получила лишь 17%. АДГ будет добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики, сообщили в партии. Сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно, сообщает Минтранс. Авиационные власти двух стран договорились о расширении воздушного сообщения. Председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартышов, а также трое подчиненных ему топ-менеджеров проходят по делу о хищении моторного топлива у главного управления МВД. Об этом сообщили в министерстве. По данным ведомства, они действовали совместно с экс-замначальника главного управления МВД по Московской области Сергеем Мальковым и еще несколькими сотрудниками министерства. ВЭБ планирует 10 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 сентября. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.

0: Это чат с учителем на радио РБК. У микрофонов Вита Лахова и Тимур Чернов. И мы говорим о том, как сделать, чтобы наши дети чувствовали себя в школе в безопасности.
1: В студии сегодня вместе с нами Евгения Тележникова, ведущий специалист школы «Стоп угроза», и Надежда Ёшпа, руководитель психологической службы Московской школы номер 57.
0: Ну а вы, уважаемые слушатели, обязательно напишите нам, что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность детей в школе.
2: Чат с учителем.
0: В первой части программы мы с вами говорили о том, что нужно делать, когда нападение уже началось, как себя вести, как не паниковать. Но возникает вопрос, что делать нужно для того, чтобы оно вообще не возникло и желания у детей такого не возникало, кому-то мстить. И вообще, всегда ли это месть? Надежда, вот можно ли сказать, что агрессор – это точно жертва травли или буллинга какое-то время назад? Или все-таки не всегда речь идет о мести?
3: Ну, конечно, далеко не всегда речь идет о мести, не всегда речь идет о каких-то ролях, присущих индивидуальному человеку, потому что индивид и индивид как часть группы – это совершенно разные вещи. То есть любые вещи, которые происходят в группе, они касаются всей системы, да, и...
1: Понятно. То есть человек в одной среде человек, может проявлять одну роль, в другой среде другую роль.
3: Да. То есть если, например, класс школьный или школа сама как

0: Те дети очень разные. То есть я скорее бы призывала смотреть на школу, на класс как систему, да, в которой может проявиться что-то, а может не проявиться. И хорошо бы не проявлялось.
1: Евгения, а здесь есть какие-то тренинги, которые позволяют, может быть, выявить вот этот психологический климат? Может быть, разыграть какие-то роли, где можно понять, как ребенок себя поведет в случае, если будет агрессия в его адрес? Вот что здесь можно сделать с помощью ваших технологий?
2: Ну, у нас есть очень классный тренинг. Вообще, хорошо бы его проходить не только детям, но и взрослым. Он называется «Что делать, если обижают?». То есть мы здесь вообще говорим с ребятами, обсуждаем о том, что такое обида, да, что может обидеть, почему люди одни обижают людей других, и всегда ли это злонамеренная обида, может быть, это просто ты себя накрутил. То есть это очень интересный разговор, и мы ведем его с детками маленькими, средненькими и даже, естественно, с ребятами взрослыми. Вот, то есть в таких откровенных разговорах ребята, ну, действительно видят, что из себя представляет другой человек, что каждый не такой, как все, да?
1: А что делать, если обижают? Вот сегодня придет ребенок к родителям, которые слушали нашу программу. Что делать, если обижают, говорит ребенок?
2: Что делать, если обижают? Ну, вопрос хороший, да, потому что надо в первую очередь выяснить, действительно ли обижали. Может быть, просто у тебя было плохое настроение, и тебе показалось, что кто-то плохо посмотрел в твою сторону, да, или учитель поставил себе не ту оценку, и ты решил, что тебя обидели. Или, может быть, мама, будучи заведенной на работе, пошла и вернулась домой, отругала за то, что посуда не поставлена в посудомойку. Здесь надо выяснять вообще, что происходит. А для этого нужно разговаривать. Разговаривать детям с родителями и родителям с детьми. И это не про то, что что-то ел на обед и какие у тебя оценки. Это немножко про другое.
3: И вот на прошлой неделе мне ребенок пришел со школы, у них поменялся преподаватель по английскому. Как мне не нравится, он меня обижает, что случилось. Я шумел на уроке, он сделал мне замечание.
1: Ну вот, кстати, вопрос, а как разделить и грань вот эту поставить между какими-то конфликтами бытовыми, школьными, которые всегда будут возникать, и реальной травлей и буллингом, или травлей со стороны учителя? Надежда, вот есть какой-то индикатор, который показывает?

0: состояние бывает достаточно часто, когда люди становятся подростками, то есть в пятом классе бесконфликтные отношения – это достаточно большая редкость.
1: Константин Жуков с нами на связи, папа двух школьников и директор частной школы Smart School в Раменках. Константин, а как в вашей школе выявляются вот такие сложные ситуации в классах? Надежда говорит, дети об этом молчат, не придут, не скажут, потому что уже привыкли, что это норма.
2: Да, все так, потому что действительно есть риск оказаться вместе с жертвой, да, по одну сторону. Здесь, смотрите, как я говорил, важно, чтобы взрослые не делали вид, что ничего не происходит. Ну, раз дети не возвращаются, да, значит, все хорошо. Есть психолог, который проводит в целом эмоциональный интеллект как предмет, да, раз в неделю собираются, тоже мониторит. Тьюторы взаимодействуют. И даже если ребенок не обращается, которого обижают, но мы видим, да, что происходит, и что это не просто конфликт, а действительно такая ситуация, то мы работаем и с ним, чтобы он не боялся обратиться, и с другими, которые молчат, и с теми, кто является источниками агрессии.
1: Евгения, а во всех школах, в которых вы работаете, есть регулярный урок, на котором психологи выясняют, какой климат в классе? Или это такие приятные исключения?
3: Боюсь, что не во всех.
1: То есть психолог контактирует не со всеми классами, это не норма жизни, скорее вот бонус такой.
3: Психолог есть во многих школах. Вопрос в том, насколько этот психолог имеет возможность в силу своей загруженности и специфики организации процесса в школе действительно уделять внимание и такое пристальное внимание таким вопросам. Зачастую психолог может совмещать работу в нескольких зданиях, на нескольких позициях, и руки до вот такой работы могут просто не доходить.
1: И он может не знать в лицо и по именам детей в школе.
3: Совершенно верно.
4: А как вот можно на входе в школу выбрать, да, оценить по этому критерию? Обычно смотрят на количество олимпиадников, стубальников и так далее и тому подобное. У меня, Константин, вопрос. Нам здесь подсказывают продюсеры, что вы директор частной школы, но ребенок у вас учится в государственной. Как вы ее выбирали и безопасно ли там?
2: Смотрите, у меня один ребенок учится в моей школе, в частной, да, второй действительно в государственной. И ну, в этом моменте... Смотрите, выбирали мы ее с точки зрения других параметров, да, безопасность, я считаю, что на уровне, да, достаточном везде. Тут говорили о тревожности родителей, да, разной степени, а здесь она у меня как у родителя ниже, там, в силу того, что я внутри образовательного процесса. Нам важно было, да, что какой идет отбор непосредственно на входе детей, да, то есть это в частной школе происходит, правда, не везде, да, но в хороших частных школах это есть. И есть государственные школы, в которых тоже идет отбор детей, больше по академическим, конечно, знаниям, но здесь мы должны, ну, доверять, да, и понимать, что действительно там какие-то есть стандарты, которые есть, и мы их принимаем.
1: Тимур, возвращаясь к твоему учительскому опыту, предположим, психолога нету рядом, чтобы проводить тренинги, занятия регулярные. Ты как классный руководитель, как считаешь, увидишь какую-то ситуацию конфликтную? Или дети разбегаются по урокам, и у классного руководителя тоже нет возможности мониторить, что там у них в отношениях происходит?
4: Это очень сильно зависит от количества нагрузки учителя. Если вот мне коллеги рассказывают из других школ, у учителя 40 часов, там не то, что, значит, не то, что до детей, ты забываешь вообще, помылся ты, не помылся, когда сходить за своими детьми и так далее и тому подобное. Если же нагрузка адекватная, и классный руководитель заинтересован, плюс есть какие-то внеклассные мероприятия, вот очень хорошо видно и структуру взаимоотношений, и различную динамику на внешкольных активностях. Это поездки, походы куда-то. Одного подождали, другого не подождали. Да? Все сели в электричку, кто-то сел отдельно. И если ведется внеклассная работа, действительно воспитательная, то это становится очевидно. И все намеки, и конфликты, и конфликты, и как они меняются со временем.
1: У тебя были дети, которых называют, ну, страшное слово, изгой?
4: У меня были дети, которых называли изгоем, и достаточно серьезные проблемы там действительно были у ребенка, но с помощью психологической службы нашей школы, в общем, вся администрация слилась в едином порыве, этого ребенка без серьезных проблем довели до выпуска.
1: Но проблему должен принести классный руководитель, сказать, смотрите, у меня в классе вот такое.
4: В подавляющем большинстве, да, либо кто-то другой из учителей, который, ну, либо напрямую к администрации, либо через классного руководителя рассказывает о том, что увидел, произошло, заметил, подозревает.
1: Но бывает, что это делают родители. Екатерина Рогожина у нас на связи, мама школьника из Санкт-Петербурга. Екатерина, здравствуйте. Мы знаем, что вы столкнулись со сложной ситуацией в школе. Расскажите, что произошло и как пытались решить.

0: Да, мы столкнулись со сложной очень ситуацией в начальной школе. Ребенок имеет статус инвалид. У ребенка детский церебральный паралич, правосторонний гемипарез. Он ходит самостоятельно. Он очень активно везде участвует. Он спортсмен, он занимается в цирковой студии плаванием, занимается в модельной школе, занимается дефиле. Но везде у него, вот, ну, везде он занимается с обычными, самыми обычными детьми. В школе мы столкнулись с тем, что дети в классе начали называть его инвалид. Постоянно ты инвалид, ты так ходишь, ты так хромаешь на физкультуре, ты так бегаешь, ты это не умеешь, ты плохо разговариваешь, хотя класс, куда он пошел, был коррекционный. Это дети с задержкой психического развития. Молчать тоже не могу, это Пушкинский район, школа 460. Откуда мы вынуждены были уйти?
1: Екатерина, а можно небольшую паузу сделать? У нас в студии психолог Надежда Ёж. Надежда, можно я вас попрошу прокомментировать? На каком этапе можно было ситуацию поймать и можно ли было?
2: Да. Ну, на любом этапе. Здесь дело в том, чтобы таких ситуаций не происходило. Очень важно, чтобы в школе, в классе была налажена система, когда каждый ребенок представлен перед другими как субъект. Да? И тогда, ну, вот просто можно пример.
1: Можно, когда-то, да. Как это сделать?
2: Лет 15 назад нас пригласили в школу провести тренинги с классами. И вот третий класс, и сидим мы в кругу, и один ребенок вдруг начал кричать и ползать под стульями, а все сидят, вообще никак не ведутся. И сосед мой ребенок говорит: не обращайте внимания, он очень хороший, но просто у него бывает, но он очень крут в математике. Ну, то есть, как сказать, ребенок любой может быть не такой, как все. Ну, собственно, как, бывают какие-то физические вещи, бывают вещи, связанные, там, не знаю, с расстройством аутистического спектра, с СДВГ и так далее. Если в классе каждый ребенок, какой бы он ни был, он личность, субъект. Как сказала тоже давным-давно одна девятиклассница, которой я обучала медиации, на субъект компот не выльешь.
1: Ну вот. Хорошо выстроить систему, когда каждый ребенок ценен, другие дети отмечают его положительные стороны. Евгения, кто должен это сделать?
3: Ну, во-первых, все из семьи идет. А во-вторых, конечно, классный руководитель имеет здесь очень большой авторитет, и он может, и, в общем-то, я бы сказала, должен действительно из разрозненных индивидуумов делать коллектив, в котором каждый будет ценен, важен, нужен, оценен, да, и каждый при этом не такой, как все.
1: Тимур, а для этого недостаточно одного классного часа в неделю, правда?
4: Одного классного часа вообще недостаточно. Необходимы и часы преподавания в классе, и, опять-таки, повторюсь, различная внешкольная активность, потому что дети, когда они сидят рядами в одну сторону ногами, да, они не очень сильно демонстрируют свои межличностные истории.
2: Я бы не сваливала бы так все на одного классного руководителя. То есть учителя-предметники, они тоже прекрасно могут проявлять внимание к детям, проводить на уроки литературы, на уроки истории и так далее. Да? То есть, ну, наши учителя, например, так делают. Да? То есть тоже двигаются к этому. И тоже часто бывает так, что ребенок неправильно чихнул, да, и не классный руководитель, предметник увидел, он сразу побежал к психологу, закрепленному за классом, и говорит, там, Петя не так чихнул сегодня, что делать.
1: Вот. Екатерина, а что было у вас? Как учителя реагировали и почему в итоге пришлось, я так понимаю, школу менять?
0: Я разговаривала с учителем, у нас классный руководитель, которая говорила, скажите Георгию, пускай он не обращает на этих ребят внимания. Но тоже разговаривали, ребенок сам за себя постоять не умеет. Он просто плачет. Он просто домой приходил и плакал. Я больше не хочу идти в эту школу. Меня обзывают инвалидом, надо мной издеваются. А в конце февраля произошел вообще вопиющий случай. Он стоял у доски, вытирал доску, подбежал мальчик, стянул с него брюки и трусы при всем классе. Учитель отказалась от того, что она видела это все. Видеокамеры тоже там, ну, там мутная очень история с этими видеокамерами получилась. Так что еще даже и мы остались виноваты о том, что ничего этого не было, и якобы ребенок это все сам придумал, хотя до этого учитель написала в чат родителей о том, что если ребенок снимает с другого трусы и брюки, то это из ряда вон выходящее. А дети эти, которые это все делали и издевались над моим ребенком, они были не совсем из благополучных семей и вызывали их в школу, как бы, ну, я не знаю, чем все это закончилось с ними, но у меня ребенок отказался вообще идти в эту школу. Нас в конце прошлого учебного года перевели на домашнее обучение. К нам учитель приходила домой, занималась индивидуально с ребенком. Но мое мнение такое, что ребенок должен ходить в школу, он должен учиться.
4: Екатерина, вы поменяли сейчас школу, и там все хорошо.
0: Мы отучились там неделю. Это замечательная школа. Я нисколько не пожалела, что ребенок туда ушел. Он просто утром соскакивает и бегом бежит, вечером делает задания. Он очень ответственно подошел. Я видела этих детей на линейке. Дети абсолютно нормальные, адекватные. Все такие прям приятные. Учитель у нас, вот от нее прям добром веет.
4: Понимаете? Екатерина, мы вот пытались здесь у всех спрашивать, а как вот выбрать школу именно относительно климата и психологической безопасности? Вам, по всей видимости, это удалось. По каким параметрам вы ее выбирали, новую школу?
0: По отзывам. Мне просто моя знакомая посоветовала туда обратиться, в эту школу, чтобы перевестись. Так как я с мая месяца подавала документы на госуслугах, я уже понимала, что придется из этой школы уходить, так его даже в класс не пускали. Сказали, нет, в класс он не сядет, только на домное обучение. Вот. И я пыталась перевестись, но не было мест в школах. И просто чудом каким-то, вот я даже не знаю, сверху что ли, наверное, послано, мне была моя соседка по дому, она мне сказала, попробуйте пойти...
1: В общем, по отзывам и сарафанному радио. А это частая ситуация, Надежда, что в одном классе ребенок категорически не приживается, а в другом ему раз и комфортно?
2: Ну, это не могу сказать, чтобы частая ситуация была, но так бывает.
1: Еще одна история у нас есть. Ее рассказала мама Светлана Якимович. Ее ребенок учится в 6 классе. Предлагаю послушать и позже обсудить.
5: Когда ребенок учился в 6 классе, случайно я увидела на плече синяк. Стала разруливать ситуацию. В итоге поняла, что в классе был один мальчик, как я его назвала, таким серым кардиналом, который придумывал различные схемы издевательства над детьми. Впоследствии я выяснила, что над каждым ребенком какие-то были так называемые выдумки этого кардинала, но многие родители считали, что ну, это же не моего ребенка обижают. Соответственно, они не вникали в это все. Когда я обратилась к социальному психологу в школе, выяснил ситуация, что у первого и второго мальчиков семьи не занимаются воспитанием детей. Я поняла, что одна я в этом классе делать ничего не могу, но так как даже какие-то были проблемы, чаще всего родители все оставались безучастны к тому, что происходило в классе.
1: Евгения, часто уйти – это хороший вариант, если понимаешь, что изменить ты ситуацию не можешь, твой ребенок мучается.
3: Да, и чем быстрее, тем лучше. Мы же с вами, когда работаем и когда нам невыносимо или просто некомфортно в коллективе, мы же не терпим. То есть травля – это когда страшно и больно. У нас нет гарантии, что мы будем суперпопулярны, и у детей нет такой гарантии, у взрослых нет такой гарантии, но у детей, как минимум, есть гарантия того, что они должны приходить в школу и чувствовать себя в безопасности. Поэтому чем быстрее такая ситуация решается, тем, я считаю, лучше.
1: Хочется коротким советом для родителей закончить. Вот сегодня они послушают программу, вечером увидятся с детьми. Что спросить, что сказать детям, чтобы они почувствовали, что родитель всегда на стороне ребенка, и можно было по какому-то вопросу понять, а комфортно ли ребенку в школе?
2: Ну, достаточно сложный вопрос на самом деле. Здесь важно, чтобы с ребенком постоянно был хороший контакт. То есть важно постоянно его принимать, да, то есть постоянно не спорить с ним, не пытаться его... Ну, то есть учат учителя.
1: Евгения.
2: А ребенок принимает. Ой, в смысле родитель.
3: Я абсолютно согласна с Надеждой. А я бы еще предложила вот что. В каждой семье завести такую фразу: «Мама или папа, для меня это важно». И когда звучит эта фраза, мама и папа откладывают все свои дела и общаются с ребенком.
1: И телефоны тоже откладывают.
3: И телефоны, и поварёшки, и газеты, и компьютеры, все откладывают. «Мама, для меня это важно» – это то, что открывает возможность к диалогу. А диалог – это то, что выводит нас в более спокойное, более безопасное совместное существование.
1: Эту фразу, в принципе, с первого класса, наверное, можно научить ребёнка произносить.
3: Да не с первого класса, с любого.
1: Когда он начал что-то произносить.
3: Конечно.
4: Вита, опять мы возвращаемся к формуле, которую много раз

0: воспроизводили в эфире «Любите своего ребенка на 100 баллов».
1: Любите своего ребенка на 100 баллов, оставайтесь в чате с учителем. Обязательно пишите нам, какие у вас есть специальные вопросы, специальные сигналы с ребенком, которые вы используете, чтобы понять, ему сейчас нужно поговорить, ему нужно чем-то поделиться. Тимур, тебе легче как учителю плюс родителю понимать, как выяснить вот про обстановку в школе, про состояние, не только про оценку?
0: Я думаю, мне проще, когда речь касается именно каких-то вот академических, скажем так, конфликтов, да, когда я понимаю, что две клеточки вниз, это две клеточки вниз, не надо с ними бороться, да, и не надо здесь идти войной на учителя, тем более еще поднимая за собой знамена других родителей. А в этом смысле я спокоен. Но в любом случае каждый ребенок — это индивидуальность, и я не думаю, что мне каким-то образом это помогает именно касательно каких-то эмоционально-психологических проблем ребенка.
1: Но в любом случае поговорите сегодня вечером со своими детьми, отложите телефоны, уделите детям внимание. Уверена, что вы по своим детям обязательно все поймете. Это был чат с учителем. В студии были Вита Лахова, Тимур Чернов. И в гостях у нас были Евгения Тележникова, ведущий специалист школы «Стоп угрозы», и Надежда Ёж, руководитель психологической службы Московской школы номер 57.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями, и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
6: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
4: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
8: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Для того, чтобы много зарабатывать, нужно многое забыть. Максим Горький.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: В столице 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. Новая межведомственная комиссия будет заниматься применением временных ограничительных мер. Это следует из указа президента. Структуру возглавил министр юстиции. Ранее Владимир Путин подписал пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Акции Евротранса упали на 6%. На новостях о задержании топ-менеджеров компании

0: В МВД сообщили, что председатель Совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании проходят по делу о хищении моторного топлива, которое предназначалось подмосковному управлению полиции. Также по делу проходят генерал-майор и два офицера полиции. Силовиков уже уволили из МВД, трех топ-менеджеров Евротранса арестовали. Совет директоров Сибурхолдинг рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 11 рублей 40 копеек на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 29,2 миллиарда рублей. Купить акции Сибура под дивиденды можно до 12 октября. Международное бюро мер и весов в середине октября рассмотрит вопрос об окончательном отказе от привязки мирового времени к физическому вращению Земли, пишет Financial Times. Обсуждение связано с тем, что примерно с 2015 года Земля начала вращаться быстрее. Из-за этого до 2035 года теоретически может потребоваться удаление одной секунды. Ранее такой шаг никогда не применялся. Ученые предупреждают, что это может вызвать серьезные сбои в цифровых системах, где используются точные временные метки. Массовая гибель рыбы в реках Тюменской области после летнего паводка произошла из-за природного катаклизма, а не промышленных сбросов или инфекций, сообщили ТАСС в департаменте АПК региона. Ранее руководитель аппарата Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова сообщала, что рыбные запасы полностью утрачены в двух реках и частично еще в трех реках региона. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете прямой эфир радио РБК, в студии Денис Абасов. Здравствуйте. В столице 16 часов 3 минуты ровно. В начале часа коротко о ситуации на рынках. К этой минуте индекс Мосбиржи удерживает позиции чуть выше отметки в 2250 пунктов. 2252. Прямо сейчас нефть марки Brent уже более чем 97 долларов за бочку. Прибавляет более процента. 97 долларов 40 центов. О валюте коротко на межбанке. Доллар 86.19, евро 100 рублей 23 копейки и юань к этой минуте 12 рублей 83 копейки. Буквально через 7 минут в нашем эфире слушайте программу ИИ в деле. Ну а прямо сейчас к теме дефолта Евротранс. Итак, крупный независимый топливный оператор Евротранс, управляющий сетью АЗС Трасса, допустил полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. Речь идет о 10 выпусках как биржевых, так и корпоративных бумаг. Это данные Мосбиржи и самого эмитента. Причиной неисполнения обязательств компания называет временную нехватку свободных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки. Это цитата. При этом, по данным национального расчетного депозитария, эмитент предпринимал попытки заплатить. Он присылал небольшие суммы по разным выпускам облигаций. Первый полноценный дефолт компании зафиксировали месяц назад. Тем временем акции Евротранса в моменте упали на 6%. Это произошло на фоне новостей о задержании трех топ-менеджеров компании. В МВД сообщили, что уголовное дело связано с хищением моторного топлива. Чего на этом фоне ждать от бумаг компании и что в данном случае может помочь эмитенту, выясним у старшего кредитного аналитика Эйлер Екатерины Ураковой. Она на связи со студией. Екатерина, приветствую. Что сейчас происходит с эмитентом?
2: Да, добрый день. На самом деле, да, рынок заговорил о дефолте, полноценном дефолте по биржевым облигациям Евротранс еще месяц назад. Тогда компания ушла в полноценный дефолт по одному выпуску. Но на самом деле, да, проблемы с ликвидностью у компании наблюдаются уже примерно, да, полгода как, да, то есть сначала начались блокировки по счетам, по налогам, да, далее последовал ряд технических дефолтов по народным облигациям, да, по цифровым финансовым активам, и вот теперь компания, да, пришла к дефолту по биржевым облигациям. Действительно, компания пыталась на протяжении вот этого всего времени выкарабкаться, то есть уходила в технический дефолт, затем постепенно, да, выплачивала эти купоны и снова выходила, да, из этого статуса технического дефолта, старалась не допускать полноценного, но теперь с течением этого времени, да, все же компания ушла в полноценный дефолт. Мы видим, да, что с середины августа, да, кредитные спреды На самом деле, да, это событие значительно повлияло на рынок, учитывая, да, масштаб этого дефолта, да, то есть в обращении у компании находятся бумаги примерно там, да, на 40 миллиардов рублей, и это действительно очень крупный дефолт для всего облигационного.

0: инвестиционного рынка. И если посмотреть исторически, да, то это наиболее крупный дефолт с момента, да, проблем у группы О1 на российском рынке.
1: Екатерина, в этой ситуации действительно цифра такая более чем приличная. Что делать инвесторам?
0: На самом деле, да, если вот месяц назад можно было говорить о том, что Евротранс может выйти из дефолта, да, так же, как это было ранее, да, то теперь, скорее всего, что мы видим, скорее всего, да, выхода из дефолта не произойдет. И на наш взгляд, да, если месяц назад еще можно было говорить о том, что цены еще были приемлемы, да, для того, чтобы их продать там где-то 20 процентных пунктов и выше, то сейчас мы видим, да, что цены там где-то в районе уже 6, и, конечно, надеяться на их восстановление уже не стоит. И на наш взгляд, если есть возможность, то, конечно, нужно продавать, поскольку, как мы видим, да, по статистике, да, цены эмитентов, которые, облигации эмитентов, которые уходили в дефолт, они где-то закрываются ниже 5% пунктов. То есть, ну, конечно, какие-то копейки тут еще выиграть можно. Но...
1: Я все-таки добавлю, да, что не является инвестиционной рекомендацией. А, Екатерина, насколько вероятно банкротство вот в сложившейся ситуации?
0: На наш взгляд, это наиболее вероятный сценарий. Мы бы думали, да, до выхода отчетности Евротранса, мы бы думали, что мог бы помочь Газпромбанк как наиболее крупный кредитор, да, и банк, который в целом выступал и андеррайтером размещений, да, и является лизингодателем для эмитента. Но мы видим по отчетности, что в течение первого полугодия Газпромбанк и так довольно много увеличил значительно лимиты, да, и пытался поддержать компанию, но, на наш взгляд, это тоже банк этого делать бесконечно не будет, и, вероятно, есть определенный для этого предел. И, на наш взгляд, да, сейчас, скорее всего, наиболее вероятным будет банкротство. Но в то же время, да, нужно понимать, что банки все же это залоговые кредиторы для компании, поэтому бондхолдеры здесь будут и будут, соответственно, банки будут в приоритете, да, при банкротстве, а бондхолдеры будут в наиболее уязвимом положении.
1: И чего ждать дальше тогда в этой ситуации? То есть все-таки банкротство?
0: На наш взгляд, да. То есть несколько банков уже где-то в середине лета, да, Сбер и Банк России обратились, опубликовали, да, намерение обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. И это как говорит о том, что банки, да, хотят взять контроль над ситуацией и, скорее всего, последует, да, именно банкротство.
1: А речь о каком-то поглощении может идти, например, очень хорошо дела у Роснефти в данном случае?
0: Ну, понимаете, здесь тоже нужно осознавать, какие действительно активы у компании есть, у Евротранса, да, насколько они действительно имеют ценность. И опять же, это покажет какой-то аудит. И опять же, да, если, допустим, Роснефть приобретает эти активы за какую-то величину, да, скорее всего, эти деньги уйдут на погашение именно банковского долга, как, опять же, да, как я сказала, обеспеченных кредиторов. И бондхолдеры здесь окажутся, опять же, ну, в проигрыше. Вообще, как показывает статистика, да, у нас на рынке необеспеченные кредиторы третьей очереди, они у нас получают при банкротстве, да, к коим относятся мутхолдеры, они у нас получают не больше 5%.
1: Благодарю. На связи со студией был старший кредитный аналитик Эйлер Екатерина Уракова. Напомню, аналитики, опрошенные РБК, ранее говорили о возможном банкротстве эмитента. Также они не исключали реструктуризацию, которую компания может предложить держателям облигаций. Далее в нашем эфире программа «ИИ в деле». Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2%. ВТБ.
6: акция для ИП.

0: юрлиц. Новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Анекдот. Резюме 2036 года. Опыт работы 8 лет объяснял. Ключевые навыки. Объяснял быстро, объяснял понятно. Один раз объяснил даже с первого раза.
2: Как-то не очень смешно.
1: А и не должно быть. Если я прав, именно так скоро будут выглядеть все наши резюме.
2: Ты сейчас про вайб-кодинг говоришь, да?
1: Нет, я про то, что будет дальше. Вайб-кодинг — это когда человек сам не пишет код, а объясняет нейросетям, чего он хочет, и код-то сам появляется. А теперь у этого есть продолжение. Вайб-воркинг. Тот же принцип, только не с кодом, а с любой работой вообще.
2: То есть ты перестаешь делать и теперь только объясняешь.
1: Да, и это не только про программистов. Это про юристов, про маркетологов, руководителей проекта, про нас с тобой, например.
2: Если все объясняют, кто тогда делает, кто вообще умеет все делать сам, сейчас в этом разберемся. Меня зовут Эльвира Муравицкая, со мной мой соведущий Аркадий Глушенков, и это программа о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: ИИ в деле.
4: Да, я в деле.
2: И у нас в студии Кирилл Меньшов, старший вице-президент Сбера, руководитель блога технологии. Привет, Кирилл.
5: Да, здравствуйте.
1: Начну прямо. Сам термин вайб-воркинг – это реальный сдвиг, на твой взгляд? И если да, то в какую сторону?
5: На простом примере офисного сотрудника. Он может взять и открыть Word, ну, например, вы как журналисты, и можете сами написать интервью. А можете открыть искусственный интеллект и поставить ему задачу, что вы сегодня встречаетесь с Кириллом Меньшовым, тема такая-то, изучи биографию Кирилла Меньшова, его последние публикации, и сделай мне интересное интервью. А дальше вы короткими изменениями, промптами меняете содержание вплоть до того состояния, которое вас устраивает. Поэтому очень важно, это не только про объяснение, это очень важно про анализ результата и приемку. И, по сути, читатели превращаются в писателей. Главный навык становится не писательство или написание, или создание контента, а, как ни странно, чтение и приемка. Вы доводите результат с искусственным интеллектом до того, который приемлем вам. Угу. Это, на самом деле, очень похоже на культурный сдвиг. То есть вы можете горшок глиняный или фигуру бронзовую создавать сами руками из ничего, а можете взять глыбу мрамора и отсечь от нее ненужные. Вот вайб-воркинг и вайб-кодинг — это про второе. У всех одинаковая глыба, но все очень по-разному от нее отсекают лишнее. Модель у всех одна, искусственный интеллект у всех один, а результат принципиально разный.
2: Подожди, а давай я тогда вмешаюсь. Я вообще никогда в жизни ничего не кодила. Я, получается, должна буду стать программистом и научиться кодить, чтобы остаться условно в рынке.
5: Выбирать будут того, кто создает самые лучшие продукты. Пользователь не оценивает, как вы кодите то или иное предложение. Вообще для этого нет никакого дела. Пользователю важно, какое оно качественно, а это определяется вашим собственным стандартом качества, эстетикой, насмотренностью.
2: В общем, видение. Выигрывает тот, у кого есть видение.
1: Обесценивается ли при этом навык классного разработчика? Вот у тебя в подчинении много всяких классных сберовских команд именно в разработке. Кто из них останется в рынке, а кто получит ведро холодной воды, знаешь, такое, которое говорит тебе, что ты не можешь видеть образ результата, и нужно явно или учиться чему-то другому, или быстро догонять коллег?
5: Разработчики делятся уже сейчас на две категории. Те, которому искренне нравится кодить, которым нравится создавать алгоритмы и решать задачи. Но их на самом деле меньшинство. Угу. Большая часть разработчиков работает за зарплату. Да, им больше нравится создавать продукты, быть частью команды, получать классный результат. Но сам процесс вот этой алгоритмизации замысла, это не то, что им очень нравится.
1: И ты думаешь, что они, в принципе, прекрасно будут обходиться условно хорошими нейросетями?
5: Великолепно будут обходиться. Мы это видим уже у нас. Мы видим, что порядка 80% у нас разработчиков очень активно только этим пользуются.
1: А те, кто кайфуют от алгоритмизации, будут, по сути, если я правильно тебя понимаю, обучать, собственно, передовые модели как раз навыкам этой алгоритмизации?
5: Большая часть займется то, что мы называем харнесом, или обвязкой, или средой, соответственно, исполнения и создания программных продуктов. Там есть что покодить, бывают задачи, когда искусственный интеллект плохо справляется, и действительно требуется ручное вмешательство. И вот они будут как раз включаться в те проекты и задачи, которые не получается пока сделать на должном уровне.
2: Пару лет назад все говорили, что профессия будущего станет промпт-инженер, и главное вот умение писать промпты. Если вас послушать, то сейчас главное это сформулировать какое-то видение в голове и правильно поставить либо через итерации, либо просто конечную задачу искусственному интеллекту. Я правильно поняла, это главный навык будущего или все-таки?
5: Это хороший момент. Я бы сказал так, умение видеть результат важно было на всем протяжении человечества. Это неизменно. Первый слой действительно был промпт-инжиниринг. Следующей задачей стал контекст-инжиниринг. Модели научились получать контекст. Без контекста, напоминаю, они жутко глючат. Когда вы кладете контекст, она уже не ошибается. Поскольку в контексте все факты есть, нам только выбрать нужный. Это был следующий наш навык. Третий, который самый недавно появившийся, назывался харнесом. Когда у нас появилась большая обвязка, которая позволяет нам работать и с моделью, и с промптами, и с контекстом. И четвертый, который появляется сейчас в мире, это буквально последние месяцы, в мире он называется инжиниринг-клуб. Это четвертый уровень, который позволяет прокручивать и переделывать, по сути, все три нижние.

0: разных уровней в каждой итерации, но во всех четырех эпохах развития генеративной разработки умение правильно видеть результат остается неизменным.
1: Хочется немножко еще с тобой поговорить про hardness и про все вот вокруг этого, потому что у вас в white paper, посвященном, собственно, разработке, есть хорошая цифра про то, что один и тот же разработчик, одна и та же нейросеть, но при этом разная рабочая среда и разбор с результата больше 20% пунктов. Если попытаться объяснить слушателю, почему, в чем разница в качестве, при том, что человек один и тот же, при том, что инструмент один и тот же.
0: Давайте посмотрим на примеры. Загибающийся ныне немецкий автопром. Берем Volkswagen, большую группу, так, которого VAC. Есть VAC, у которого есть и Porsche, и Volkswagen, и бренды послабже. Вы можете увидеть, что моторы на самом деле между машинами вполне себе переиспользуются, но при этом результат разный. И восприятие машины разное, и вождение машины разное.
1: Все так.
0: Поэтому, по сути, один и тот же мотор, поставленный в разную машину, даст разный результат.
1: И здесь ты имеешь в виду, что одна и та же модель в разной среде, соответственно, дает разный результат. Какие инструменты дают вклад в конечный результат?
0: По сути, что такое нейросеть, если совсем упрощенно? Вы должны передать нейросети задачу, вы должны передать нейросети контекст, в котором она должна эту задачу решить, и получить от нее результат. Но, как мы понимаем, весь результат зависит от того, что она получила на входе как задачу, и что она получила на входе как контекст. И вот именно формирование этого контекста и правильная формировка задач в итеративном подходе разработки является той самой средой, которая обеспечивает такую разницу. И, честно говоря, 22% это было в нашем первом white paper. Угу. Сейчас разница стала еще более драматической.
1: Насколько?
0: В разы.
1: А вот, например, возьмем мы с тобой какую-то историю про разработку. Что нужно собрать, чтобы модель хорошо отрабатывала?
0: Главное искусство по работе с контекстом – это, на самом деле, его оптимизация по размеру. Даже самые большие модели – это, к сожалению, 1 миллион контекста. И надо помнить, что чем больше контекста, тем хуже модель с ним работает. Поэтому главное искусство контекст-менеджмента, в отличие от промпт-инжиниринга, ровно обратное. Достичь максимальной плотности ценного контекста против его минимального размера. Чем лучше эта задача решается, тем эффективнее результат модели.
1: А в контексте, по твоему опыту, что важно туда включать? Или какие-то примеры у тебя интересные есть?
0: Самое главное для организации – это создать среду, в которой разные команды сами будут решать задачу оптимума. Потому что оптимум для каждой команды и продукта очень разный. Очень зависит от технологического стека, от самого сути продукта, от его сложности, от его разнообразности, от много чего. А дальше вопрос простой. Иметь современные инструменты, правильно написать скиллы под свой продукт, под свои языки разработки, правильно написать спецификации под свой продукт, либо руками, либо восстановив его из кода, что многие делают на самом деле. Очень важно командам получить опыт конкретной работы. Потому что если есть какая-то мечта, что если вы дадите команде инструмент, и она после этого начнет заниматься генеративной разработкой, это все равно, что взять студента, дать ему книгу по Java-разработке и считать, что он стал Java-программистом в этот момент. Это не так. А еще хуже, что можно сделать, еще ограничить их в количестве токенов. Это все равно что дать эту книгу разработки и сказать, что теперь ты разработчик, но, пожалуйста, читай не больше 10 страниц в день.
1: Слушай, это очень хорошее сравнение. По твоему опыту, насколько много приходится сжечь токенов, прежде чем дисциплина освоена, скажем так?
0: Очень много. Честно, очень много надо сжечь токенов, очень много надо сделать экспериментов. Ты помнишь, как Стивен Ковин вводил 4 вида интеллекта? У него там был физический интеллект, эмоциональный интеллект, помимо обычного интеллекта. И возникает такой момент, как ИИ-интеллект. Это примерно как эмпатия с человеком. Только ИИ-интеллект – это твое взаимодействие с искусственным интеллектом. Ты должен очень хорошо чувствовать, что он может, что он не может, как ему надо ставить задачи, как ему не надо ставить задачи. Мы учимся этому в жизни, общаясь с разными людьми. А те, кто является руководителем, те по-разному ставят задачи разным сотрудникам. И вот этот интеллект тоже постепенно вырабатывается. Но для того, чтобы он выработался, нужно очень большое количество кейсов, большое количество попыток, неудачных попыток. Самое главное – это неудачные попытки. Когда вы о чем-то просите, видите, что он вас не понял, в следующий раз вы попросите чуть иначе. У нас регулярно выходят новые языковые модели, и, по сути, они становятся умнее. Но, опять-таки, умнее немножко по-своему. Он не становится умнее сразу во всем. Где-то он становится даже глупее, где-то он становится сильно умнее. И вот, на самом деле, современным разработчикам действительно достаточно тяжело и большой вызов для них вот так вот подстраиваться. Умение правильно ставить задачи, правильно декомпозировать эти задачи. И если кто-то думает, что я посижу на берегу, подожду, пока разовьются инструменты, а потом я на это перейду, так не выйдет. Придется все равно потратить большое количество времени командам для того, чтобы этому научиться.
2: Я хотела поговорить про человека, который сидит с той стороны машины. Вот у вас в исследовании, в том числе, есть термин «усталость от подтверждения». Это когда машина так часто спрашивает тебя, и ты все время отвечаешь «да, да, да, да, да», и потом это уже 48-е «да», и все, ты ментально из этого выпадаешь. Видишь ли ты в этом проблему или нет?
0: Безусловно. Наверное, одна из самых обсуждаемых проблем. Вообще, есть две, наверное, самых обсуждаемых сейчас проблемы в генеративной разработке. Первое, откуда возьмутся джуны, учитывая, что все простые задачи решает искусственный интеллект, и непонятно, где им тренироваться. И вторая, вот это. Действительно, хуже того, мало того, что есть много подтверждений, в которых ты устаешь, результат работы искусственного интеллекта сильно выше в объеме и в сложности, и просто в поставке, который уходит на ревью. Если там обычный

0: разработчик делает коммиты размером до 1000-2000 строк, просто потому что их иначе очень сложно ревьюить, то искусственный интеллект в полноценном цикле создает 10 тысяч строк, и 20 тысяч строк, и 30 тысяч строк. Это просто невозможно отревьюить. Более того, ты нормально ревьюешь коммиты только тогда, когда сам создавал проект, понимаешь всю его инженерию, понимаешь, как он внутри устроен. Но если проект изначально создается искусственным интеллектом, то, как правило, человек уже не так хорошо воспринимает проект целостно. И для него вот эти изменения просто становятся какими-то изменениями того, о чем он не очень в курсе. Это действительно огромный вызов. Есть два решения. Первое, чтобы люди все-таки выделяли 20% времени и кодили сами, для того, чтобы просто не терять навык программирования, не терять навык проекта.
1: Ты считаешь, это хороший подход?
0: Я начинаю видеть, что он все-таки мало применим на практике. Именно в силу того, как я сказал, поставки слишком большие от искусственного интеллекта. Угу. Сейчас наша целевая модель на третий квартал – это то, что называется SDD плюс TDD, Spec-Driven Development, то есть разработка на основе спецификации, и Test-Driven Development, разработка на основе тестов. По сути, чем сильнее и развесистее, и более инвестирована в вашу тестовую модель, тем менее важно для вас, как именно написан код. Если у вас, в принципе, тесты все проходятся, продукт ровно тот, который вам нужен, пользователям нравится, вам нравится, ну, действительно, уже не так важно, какой код.
2: А вот первая часть вопроса, как ты считаешь тогда, откуда мы возьмем джунов?
0: Везде, где будет фейворкинг постепенно появляться, везде люди будут утрачивать навыки ручного создания контента, и действительно, стоит самый главный вопрос, откуда возьмется насмотренность, откуда возьмется понимание прекрасного. Соответственно, видимо, придется на стороне все-таки образования расширять цикл. Если раньше они давали базовые знания, а дальше практику все получали уже где-то на стороне первого работодателя, то, видимо, вот эта часть получения практики и насмотренности должна смещаться в образовательную среду, быть большее количество проектов, большее количество какой-то практической работы, может быть, каких-то школьных стартапов, еще что-то, чтобы все-таки выпускники и школьники, и студенты все-таки уже имели практику работы с искусственным интеллектом. А тогда они уже приходят, по сути, не джунами, а приходят мидл-минусом и способны нормально работать.
1: Короткий вопрос, очень короткий. Встречал ли ты таких разработчиков молодых, на которых ты смотришь, думаешь, вот это офигеть, как он умеет?
0: Да, мы видим, что на самом деле, как ни странно, среди наибольших пользователей генеративного искусственного интеллекта больше как раз молодых разработчиков.
2: Как ты считаешь, какая офисная практика из наших сегодняшних исчезнет первой в ближайшие, предположим, года 3?
0: Я бы сделал ставку, наверное, на тех, кто рисует презентации. Есть люди, которые...
1: Чувствуется боль твоя управленческое, когда ты заряжаешь в команду и неделю к тебе никто не возвращается с нормальной презентацией. А сейчас в Клода условно промпт загнал, ну или там в гигачату, куда угодно. Оп, пожалуйста, все,
0: ну,
1: можно идти.
0: Ну, еще пока все-таки нет. И что такое человек, готовящий презентацию? Когда уже вся информация есть, все выводы есть, это надо просто оформить.
1: Красиво.
0: Красиво оформить. Вот красиво оформить, я уверен, искусственный интеллект научится довольно быстро.
1: И последний вопрос. Какой навык через 5 лет окажется самым важным для работы с ИИ?
0: Пока я вижу, что главный навык – это иметь образ в голове конечного результата, который ты делаешь. Если ты веб-кодер, то это программный продукт. Если ты байворкер и, не знаю, готовишь какие-то сценарии, то это сценарий. Если ты журналист и готовишь интервью, сценарий интервью, неважно, что ты делаешь в своем вайворкинге, важно то, насколько хорошо ты себе это в голове представляешь, насколько тебе хватает упорства довести результат ровно до того, какой у тебя в голове.
1: Прекрасный финал. Спасибо большое. Это был Кирилл Меньшов и программа «ИИ в деле» о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм. механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых,

0: Не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню эту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка не враг и не манипулятор, он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей.

0: ведущими Евгением Тихоновичем, Элиной Тихоновой, Василием Бейнаровичем и голосом радио Ильей Подгорным.
1: Медиатренды. Понедельник, 21.00. На радио РБК.
2: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
3: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, как бы мало кто думает.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
2: 25 тысяч римских скуди или 70 килограммов чистого золота. Астрономическая сумма для середины 18 века стала ценой Сикстинской Мадонны Рафаэля. В мае 45 года советские солдаты обнаружили шедевр в товарном вагоне, где тот погибал от плесени. Потом тайно вывезли в Москву, восстанавливали целое десятилетие и безвозмездно передали Дрезденской галерее.

столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Доля золота в международных резервах России на 1 сентября возросла на 3% по отношению к августу, 43,4%, говорится в материалах ЦБ. В целом, объем международных золотовалютных резервов России увеличился почти на 7%, 769 миллиардов долларов. Эффективность форумов, проводимых с привлечением бюджетных средств, должны проанализировать Минэкономразвития и Минфин до 1 декабря. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Ранее спикер Верхней палаты Кабмина Валентина Матвиенко обратилась с инициативой о ревизии и экономии таких денег к главе правительства. Она указала на низкую отдачу части площадок. Москва не

0: исключают возобновление переговоров в формате Россия, Украина и США по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после поездки спецпосланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Американские дипломаты также посетили Киев. В последний раз представители США, России и Украины встречались в Женеве в середине февраля. Еврокомиссия отказалась подтверждать слова премьера Никола Пашиняна о возможном введении безвизового режима между ЕС и Арменией к 2029 году. Как заявила представитель организации Паула Пиньо, говорить о точных сроках пока преждевременно. Сербские авиакомпании пока не подавали заявок на полеты в Калининград, сообщили в Минтрансе. Ранее в министерстве рассказали, что авиавласти двух стран договорились о расширении воздушного сообщения. Сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Столица 16 часов 32 минуты, сегодня 7 сентября, и впереди бархатный туристический сезон. Основной сезон для туризма подошел к концу, и есть определенные итоги. Прямо сейчас подробнее об этом. Цены на российские отели этим летом практически замерли. Средняя стоимость проживания снизилась всего на 0,05% к прошлому году и составила чуть больше 10 тысяч рублей за сутки. Такие данные привели в Российском союзе туриндустрии на пресс-конференции в ТАСС. Какие ожидания от бархатного сезона и чего добилась туристическая отрасль за время высокого сезона, узнал Кирилл Леонов.
2: Средняя стоимость 10 061 рубль. Все-таки есть категория звездности. И если смотреть на 5-4 звезды, там снижение в разных городах достаточно высокое. Например, в Москве на 7,5% стало дешевле. В Калининграде снижение на 7%. В Санкт-Петербурге 3,2%. Средняя стоимость 4- или 5-звездочного номера 12 тысяч рублей. Рост есть в одной единственной категории. Это от 0 до 2 звезд. 3,5% до 7,5 тысяч рублей. Тенденция такая объясняется тем, что им приходится, им нужно зарабатывать на стоимости самого номера, на чем-то дополнительном они заработать, к сожалению, не могут. И это подводит нас к другой тенденции, которая более глобальная по российскому рынку. Закончилось время легкого роста внутреннего туризма, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
3: Мы наблюдаем на период осенне-зимнего сезона резкое снижение глубины бронирования. На октябрь-декабрь сейчас объем бронирований на 12,5%, а номера ночей почти на 15% меньше, чем в прошлом году. Очень надеемся, что ближе к дате поездки они будут корректироваться. Завершился период, когда рынок рос во многом автоматически. Рынок переходит к новой фазе более зрелого состояния, когда мы видим, как идет борьба за туриста, конкуренция между регионами, гостиницами, туристическим бизнесом. На первый план выходит стоимость, качество продукта, транспортная доступность и, конечно же, сервис.
2: Люди хотят путешествовать по данным РСТ, но они не готовы за это платить. 37% оказались не готовы оплатить желаемый тур, то есть только посмотрели. При этом есть данные по росту по направлениям. Например, Египет вырос почти на треть, Вьетнам подрос на 155%, это в 2,5 раза, из-за полетных программ, которые появились. Ну и Китай остается лидером зарубежных поездок. При этом выездной турпоток в Европу, миллион с небольшим, его тоже посчитали, и чаще всего там цели личные, а не туристические. Из дополнительных направлений новый курорт в Египте. Это Аламейн и второе новое направление — Танзания. При этом средний чек чуть больше $1000, если не учитывать транспорт. Растет спрос на дополнительные услуги при бронировании самолетов, в частности страховки, объяснил член комитета РСТ по цифровизации Максим Безруков.
4: По динамике спроса Турция плюс 30% год к году. В частности, я думаю, что это часть спроса с Ближнего Востока перераспределилась в сторону Турции. Почти в два раза больше интереса мы видим к Беларуси. Очень понятное логистическое направление. Нижегородская область плюс 50%. Опять-таки, потому что это продолжение тренда, что наши туристы ищут локации, где можно провести свой отдых, смотреть страну. Спрос на дополнительные услуги при покупке авиабилетов достаточно высокий. 17%, почти что каждый пятый покупает страховку. Достаточно логичное отражение того, что люди пытаются защитить себя от всяких непредвиденных обстоятельств в момент путешествия.
2: Отдельно выделю, самый дорогой тур в России — это 15 тысяч долларов с человека, и заказали его американцы, он прошел по Золотому кольцу. Иностранцы, которые въезжают в Россию с целью туризма, жалуются на отсутствие интернета и проблемы с платежами из-за периода охлаждения сим-карт, но ослабление рубля на них повлияло позитивно. При этом 4 страны путешествуют с безвизом в Россию, а 60 стран по электронным визам. И при этом иностранцы отметили, что отмена QR-кодов стала позитивным фактором.

0: фактором для тех, кто въезжает без визы. В июле год к году деловые поездки на 10% выросли в цене, бронирование было на 6% больше, в августе еще на 6% больше, чем в июле 26 года. И деловые поездки становятся еще более спонтанными. Их бронируют меньше, чем за неделю до выезда. В топ-3 по деловым поездкам входят Москва, Петербург и Казань. И при этом каждая третья деловая поездка превращается в отдых и продлевается уже как туристическая.
1: Ну, а если говорить об эффективном использовании именно туристической отрасли, то есть хороший пример с Мальдив. Как передает Сан, правительство начнет создавать новые курорты уже в ноябре. Президент Мальдивской республики отметил, что места для строительства новых курортов будут определены в течение этой недели. И после того, как курорты будут построены и открыты, все граждане Мальдив станут их акционерами и смогут получать дивиденды в долларах, добавляется также в этом сообщении. Инициатива направлена на изменение распределения национального богатства на Мальдивах и расширение участия граждан в туристической экономике.

0: эксплуатацию проекта «Восток Ойл» и первой загрузки арктического танкера. Церемония открытия прошла в формате видеосвязи. Владимир Путин дал старт отгрузке из Москвы, а глава Роснефти из порта «Бухта Север» на Таймыре. Президент назвал «Восток Ойл» новой российской нефтяной провинцией мирового масштаба с ресурсной базой 7 миллиардов тонн высококачественной нефти. Для транспортировки построен магистральный нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта Север» протяженностью 790 километров, проектной мощностью 100 миллионов тонн в год. Жизненный цикл проекта «Восток Ойл» рассчитан на столетия, а с доразведкой он может быть увеличен в разы, подчеркнул Игорь Сечин. Все оборудование произведено в России, ввод обеспечит отгрузку 30 миллионов тонн уже во второй половине 2027 года. К 2030 году до 50 миллионов тонн.
1: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Радио РБК. Один год в эфире.
2: Мне этот финансовый мир абсолютно прозрачен. Я ищу здесь лишь одного – умиротворение, слияние со сложным процентом и созерцание того, как великий фундаментальный анализ встречается с идеальным балансом спроса и предложения. Мне абсолютно не важно, какой у тебя инвест-портфель и стал ли ты квалифицированным инвестором. Эта бесконечная погоня за ярлыками и доходностью не мой путь. Ведь все это капитал в его бесконечном многообразии. Понимаешь, мы с тобой говорим на одном языке, а те, кто живет вне волн радио РБК, вряд ли нас поймут. Так что пусть они суетятся, скупают все подряд, а я отправляюсь наслаждаться чистой доходностью, реинвестировать прибыль и слушать новый сезон. И ты идешь со мной. Все.
1: Радио РБК. Один год в эфире.
3: 16:40, точное московское время. На этой неделе уже в пятницу состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Что ждут инвесторы от этого заседания? Вот с этой темы, пожалуй, самой главной на этой неделе мы начнем прямо сейчас. Программа «Рынки», и в студии уже финансовый обозреватель Даниил Бабич.
1: «Рынки» на РБК.
3: Даниил, приветствую. Итак, 24 из 30 экономистов, опрошенных РБК, утверждают, что Банк России сохранит ключевую ставку в 14%. Вот как ты считаешь, чего ждет рынок от этого?
4: То, что я считаю, не так важно. А что ждет рынок? На самом деле, если мы посмотрим на рынок, то он разный. Да? То есть вот у нас есть данные о том, как банки кредитуют друг друга на межбанковском рынке. Их опубликовал сегодня в 15:00, как обычно, ЦБ. Но это данные на пятницу. Так вот, ставочки выросли, и в среднем банки уже просят на ночь ставку выше 14. Это, конечно, не как ломбарды просят. Ломбард там просит 0,27 за день, а они на ночь, но в годовых. Но выше 14. А это уже вот такого не было уже давно. То есть настраиваться на худшее. Дальше смотрим на рынок репо на бирже. И там та же самая ситуация, 13,99. Но не эта тема для печали, как говорится. Тема для печали другая. Есть еще рынок, называемый, срочных производных финансовых инструментов. Это внебиржевой рынок, но он принадлежит Московской бирже. Так вот, на этой площадке сделки проходят. Он, я считаю, не ликвидный, но он сфокусирован именно на ключевой ставке. Так вот, свопы на ключевую ставку, что тебе через 3 месяца, трехмесячный, самый младший, да? Что тебе через год, что через 10 лет, их нету ниже 14. То есть никто не ждет, что ставку будут дальше вообще в принципе снижать. Вообще в принципе все, ребята, 14 это пол, ничего не будет. Вот это самое страшное.
3: То есть и про повышение, кстати, некоторые.
4: Нет, про,

0: Повышение, про повышение пока вот на этом заседании речи не идет. Речь идет о том, что больше снижать не будут. То есть ЦБ же не, он не делает так, что он вчера снизил, сегодня повысил. Да? То есть как бы ну, смысла нет в этом. А, то, что закончился цикл, вот чего рынок опасается. Это опасается больше всего. Поэтому что там ЦБ сделает на этом заседании, не суть важно. Но если, не дай бог, а может быть, дай бог, они вопреки всем снизят ставку, это будет праздник.
1: Так, ну а теперь, собственно, ну, к празднику, скажем праздник. Так, со стороны нефтяников.
0: Роснефть,
1: да, Роснефть, да, у них праздник.
0: Строили-строили, наконец построили. Да, и... это, слушай, это супер история. Конечно, лучше расскажет нефтяник. Мы пригласим какого-нибудь нефтяника, обязательно к нам придет кто-то вечером сегодня в итоге. Но я вот что хочу сказать. Возможно, у нас появится у Роснефти, появится новый экспортный сорт. Сейчас знаешь, сколько сортов мы экспортируем нефти? Да, все говорят про Urals, это самый дешевый, почти самый дешевый. Там еще дешевле арка. Но всего 7. Это будет 8-й, и он будет самый дорогой. То есть продавать мы не будем много больше, но будем много дороже продавать. Это всегда приятнее.
1: Звучит неплохо.
0: И, кстати, акции Роснефти сейчас, вопреки рынку, рынок где-то непонятно болтается, да, а вот акции Роснефти сейчас растут на хороших оборотах.
1: Далее идем. Сегодня проходит совет директоров группы компаний «ПИК». По, собственно, вопросу делистинга акций, вот что ждать инвесторам?
0: Ждать делистинга, я думаю, что давно к этому шли и придут.
1: И тогда вишен у нас осталось буквально полминуты.
0: Ну, я знал, что ты задашь этот вопрос,
1: да,
0: про Евротранс.
1: Ну, конечно, Евротранс. Вот
0: да ничего хорошего не надо ждать. Ничего хорошего, к сожалению. Увы. Ничем обнадежить нельзя. Вот как с группой компаний «ПИК», у них, кстати, с деньгами все в порядке, они решили просто вот вам. Вот вам, и мы уходим, да? А почему? Потому что инвестор разочарован в рынке акций. И тебе легко сейчас держать деньги на вкладе, в каких-то облигациях надежных или фонде денежного рынка. Ты заработаешь точно. А рынок акций уже 20% с начала года в минусе. И, судя по всему, к лучшему, мы, конечно, надеемся, но готовиться надо не к лучшему.
1: Вот с надеждой, да, поставим тут небольшое многоточие. Благодарю. В студии был финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич. 16:45 в столице. И прямо сейчас обзор основных корпоративных событий.
2: О чем говорят отрасли?
3: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте. За 8 месяцев 26-го россияне оформили жилищные кредиты на общую сумму 2,9 триллиона рублей, что на треть больше аналогичного периода прошлого года. Основным драйвером стала рыночная ипотека. Ее доля по итогам августа составила 59% от общего числа сделок против 29% в январе. Об этом говорится в исследовании аналитиков банка ВТБ.
2: Промышленность.
3: Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным за 30 лет. Ниже 34 миллионов гектолитров, согласно первой оценке Министерства сельского хозяйства страны. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя. Такая ситуация обусловлена сокращением площадей, а также тем, что сильная засуха и жара нанесли ущерб виноградникам, сообщает агентство Рейтер.
2: Туризм.
3: Аэрофлот с 3 сентября запустил полетный абонемент. Пакет перелетов с фиксированной стоимостью на срок от 1 до 12 месяцев для пассажиров, часто путешествующих по России. Об этом говорится в сообщении компании. Абонемент включает от 6 до 32 перелетов. Пассажир приобретает пакет один раз, а билет оформляет постепенно по мере определения дат поездок. Стоимость перелетов фиксируется в момент покупки абонемента и не меняется.
2: Логистика.
3: Яндекс.Такси вводит новые меры по сдерживанию цен на поездки. Пассажиры смогут гарантированно уехать дешевле, если готовы подождать машину дольше, пишет ТАСС. Алгоритм будет автоматически предлагать новую опцию позже. Ожидание около получаса позволит снизить цену в среднем на треть, а в отдельных случаях получится уехать вдвое дешевле.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Далее, к другим темам. Суд ЕС ограничил возможности отдельных стран самостоятельно расширять действие санкций против России. Решение вынесено по делу литовской Интеррао Литва. В 2022 году власти Литвы заморозили ее активы, хотя материнская Интеррао на тот момент не находилась под санкциями Евросоюза. Литовские власти исходили из того, что российские госкомпании в конечном счете подконтрольны президенту страны, который находится под санкциями Евросоюза. Суд такой подход не поддержал. Одной общей политической презумпции здесь недостаточно, рассказала автор материала, обозреватель РБК Ольга Волкова.
4: Литовские власти заморозили активы литовской Интеррау из-за того, что 51% этой компании принадлежит

0: лежал через финскую дочку Интерао ЕАЭС. И, соответственно, компания стала оспаривать это решение, литовский суд передал его дальше в Европейский суд. И суд заключил, что только ссылки на то, что, по мнению литовских властей, Россия — это страна с авторитарным режимом, недостаточно для того, чтобы в рамках европейских санкций утверждать о том, что компания находится под контролем подсанкционного лица. То есть теперь нужно будет приводить четкие доказательства того, что контроль действительно осуществляется. При этом там суд сказал, что в целом сама по себе ссылка на политическую обстановку не то чтобы не может быть использована, но она может выступать лишь частью фона вот в рамках этих доказательств.
1: Что эта ситуация может означать для бизнеса?
0: Для бизнеса это прежде всего означает, что ему будет несколько легче оспаривать решения, потому что он сможет оспаривать их не только по процессуальным основаниям, но и пытаясь опровергнуть конкретные доказательства, которые будут приводить регулирующие органы. При этом с точки зрения самого процесса ничего не изменится, потому что о внесении под санкции бизнес узнает постфактум, но теперь вот ему должны будут предоставлены более четкие основания, почему именно он под ними оказался.
1: А что изменится для стран Европейского Союза? Что им теперь нужно будет сделать, чтобы заморозить активы компании?
0: Ну, получается, что теперь им нужно будет предоставить некие достаточно веские доказательства факта подконтрольности компании под санкционному лицу. Тут нужно отметить, что здесь речь идет именно о санкциях Евросоюза. То есть у стран остается достаточно широкая дискреция в отношении собственных санкций. Вот, допустим, у Польши есть собственный санкционный лист. Но если речь именно о ссылке на санкционные регламенты Евросоюза, то теперь им нужно будет подтвердить наличие этого контроля. При этом это не обязательно могут быть прямые доказательства, они могут быть косвенными тоже. Но, тем не менее, все равно предполагается, что по совокупности это будет некое более обоснованное решение и доказательства будут более вескими.
1: Полная версия статьи уже доступна в подписке РБК. Далее срочное сообщение. Россия отзывает согласие на работу Генконсульства Германии в Петербурге в качестве ответа на действия ФРГ. Подробнее об этом в ближайшем выпуске новостей. Пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли стал первым итальянцем за последние 60 лет, который выиграл в Монце. Об этом и не только, расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
2: Спорт на РБК. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин расположился на 35-м месте в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги по версии официального сайта NHL. Его обозреватели опубликовали вторую часть списка топ-50 с 40-го по 31-е места. Форвард Лос-Анджелеса Артемий Панарин на 39-й позиции. Президент ФИФА Джанни Инфантино будет баллотироваться на новый срок. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Скандал с продажей части коммерческих прав на чемпионат мира и потеря поддержки со стороны УЕФА и нескольких национальных федераций не поменяли планы господина Инфантино, заявил Sky Sports представитель ФИФА. Союз европейских футбольных ассоциаций даже грозил Инфантино уголовным разбирательством. Помимо действующего главы ФИФА, других кандидатов на пост пока нет, хотя УЕФА заявляла о желании найти подходящего. Крайний же срок регистрации претендентов 18 ноября, а сами выборы пройдут 18 марта 2027 года. Даниил Медведев в трех сетах проиграл Фрэнсису Тиафо в 1/8 финала открытого чемпионата США по теннису. Россиянин уже 2 года не может добраться до четвертьфинала турнира в серии «Большого шлема». Вот и выступлением на этих соревнованиях Медведев остался недоволен.
3: Сегодняшний матч получился неплохим, но если я буду рад такому результату, то мне лучше вообще перестать играть в теннис. Я недоволен результатом. Да, получилось провести 3 хороших матча, но сегодня была разочаровывающая игра, разочаровывающий уровень. Так что я определенно не рад, хотя, возможно, результат оказался немного лучше, чем я ожидал после 3 предыдущих американских турниров.
2: А Карлос Алькарас до 1/4 добрался. Для испанца это первый турнир с апреля. Все это время бывший лидер мирового рейтинга лечился и за это время многое понял. Например, как продлить свою спортивную карьеру.
4: Я действительно хочу, чтобы моя карьера длилась очень долго, еще 10-15 лет. Я очень хочу заботиться о своем психическом здоровье и о своем теле. Чтобы достичь этого, мне нужно делать паузу в выступлениях. Я не могу сказать, когда именно. Ты не можешь заранее знать, сколько матчей сыграешь на неделе,

0: и как далеко зайдешь на очередном турнире.
1: Барселона в третий раз в этом чемпионате Испании победила, забив 5 мячей. В четвертом туре Ла Лиги каталонцы в гостях бесцеремонно обошлись с летучими мышами из Валенсии 5-0. Только Атлетик из Бильбао отделался от синегранатовых относительно легко, проиграв 0-2. После четырех туров Барса лидирует со 100% показателем набранных очков. А вот на второй позиции совершенно неожиданно оказался Алавес. Реал только четвертый. Королевский клуб на 3 балла отстает от Барсы. Впервые уступил при тренере Хаби Алонсо Челси. Синие проиграли действующему чемпиону АПЛ Арсеналу 1-2. Несмотря на локальную неудачу, испанский наставник аристократов с оптимизмом смотрит в будущее.
2: Мы приехали сюда за победой и были недалеки от достижения своей цели. Но, к сожалению, матч завершился в пользу соперника. Всем нам больно, потому что поражение и должно причинять боль. Парни отдали все, что у них было, они перепробовали все. Сейчас речь идет о том, чтобы подготовиться наилучшим образом к следующим играм. Мы продолжаем. Это всего лишь третий матч, впереди еще очень-очень долгий путь.
1: Рауль Флорес Кастро установил новый рекорд в становой тяге. Мексиканец поднял 511 килограммов. Свое достижение спортсмен посвятил своей недавно умершей собаке. Еще до соревнований Флорес Кастро пообещал прославить ее на весь мир.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Новостройки Владивостока могут распродаваться почти 3,5 года при текущих темпах продаж. Это данные исследования, которое система BNMAP.PRO представила на Восточном экономическом форуме. Вот цифры. На конец августа 2026 года общий проектный объем строящихся корпусов во Владивостоке составляет 1,7 миллиона квадратных метров. Из них реализовано только 37%, а 63%, это около 1 миллиона квадратов, остаются нераспроданными. При сохранении скорости продаж, сложившейся за последние 19 месяцев, расчетный срок реализации этих остатков составляет 43 месяца, почти 3,5 года. По другим локациям Дальнего Востока. В Хабаровске ситуация более сбалансированная. Общий объем здесь около 1 миллиона квадратных метров, из которых реализовано 47%, а на остатки приходится 53%. Расчетный срок реализации 25 месяцев, чуть больше 2 лет. В Приморском крае доля нереализованных площадей еще выше – 73%, а расчетный срок реализации составляет около 3 лет. В Хабаровском крае общий объем значительно меньше – всего 55 тысяч квадратов, но срок реализации почти 3,5 года. Такой же, как во Владивостоке. Особую тревогу вызывает структура остатков новостроек во Владивостоке. 69% непроданных площадей – это лоты, реализация которых при сохранении текущих темпов может занять более 2 лет после ввода объекта в эксплуатацию. В Хабаровске таких долгосрочных остатков меньше – 42%. Эксперты BNMAP.PRO подчеркивают, что расчетный срок реализации – это не прогноз фактического времени продажи конкретного объекта, а индикатор, отражающий соотношение объема остатков и текущей скорости продаж. Однако цифры все же говорят сами за себя.
5: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
3: Резать лося.
7: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Лучок.
8: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, Лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму Лучка, Норку, Трубу, Яшу и на сдачу немного Гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
9: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
10: Хочешь стать

0: руководителем, осваивая искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
5: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
3: РБК Тренды.
2: Выгода цифрового рубля. С 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссий за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо от конкретного коммерческого банка.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Его сотрудники обязаны покинуть до 18 сентября. Об этом решение МИД России сообщил главе немецкой дипмиссии в Москве. Дипломату вручили соответствующую официальную ноту. Также российские власти закрывают немецкие культурные центры имени Гёте. Их работники должны выехать не позднее 13 сентября. МИД назвал эти шаги ответными мерами на недружественные действия Берлина. Рекордный результат партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальте говорит о растущем в Европе политическом крене в сторону России. Об этом пишет агентство Bloomberg. Оно отмечает, что АДГ открыто выступает за более благоприятный для Москвы подход к конфликту на Украине. В августе фонд национального благосостояния вырос на 474 миллиарда рублей. Теперь его общий объем составляет почти 13,2 триллиона рублей, сообщает Минфин. Показатель достиг 5,5% от прогнозируемого ВВП. Ликвидные активы фонда также увеличились и достигли примерно 4 триллионов рублей. В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это данные от Росавиации. Правительство утвердило концепцию повышения цифровой грамотности граждан. Документ предусматривает единые правила безопасного поведения в интернете, алгоритмы действия при цифровых преступлениях и рекомендации по работе с искусственным интеллектом, включая проверку дипфейков и защиту персональных данных. Эти правила планируют включить в образовательные программы детских садов, школ, колледжей и вузов, а также в корпоративное обучение. Больше новостей на сайте РБК.

0: столице 17 часов 2 минуты. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир в студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа по традиции смотрим на ситуацию на рынках. Индекс Мосбиржи перешел к символическому росту. Сейчас находится на отметке 2252 пункта. Нефть марки Brent также торгуется выше отметки в $97 за бочку. В плюсе более чем на процент, $97.29. О металлах. Золото сегодня в минусе, $4452 за тройскую унцию, 0,5% теряет, серебро 66.61, и о валютах на межбанке: доллар 86 рублей 8 копеек, евро 100 рублей 11 копеек, юань к этой минуте 12 рублей 83 копейки. Буквально через 7 минут в нашем эфире слушайте программу «Инвестиционный час», ну а сейчас к теме прошедших переговоров между Россией и США. Они стали маленьким шагом в сторону мира, так их итоги оценил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, в субботу Стив Уитков и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным, а на следующий день отправились в Киев, где встретились с украинской стороной. В Кремле заявили, что пока не знают результатов переговоров в Киеве, но высоко оценивают миротворческие усилия американской стороны. Мы собрали главные заявления Дмитрия Пескова.
1: О результатах визита американских спецпосланников.
2: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
1: О продолжении переговоров.
2: Безусловно, любые попытки более или менее эффективные – это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. И Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа. И что он признателен президенту Трампа за приверженность вот этой ориентации на мир.
0: По итогам поездки американских переговорщиков Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор. В Кремле такую возможность не исключают. При этом содержание предложений, которые Уитков и Кушнер привезли в Москву, Песков раскрывать не стал. Помощник президента Юрий Ушаков ранее говорил, что американская сторона представила целый ряд соображений о возможных путях урегулирования. Западная пресса не увидела прорыва после поездки Стива Уиткова и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Рейтер отмечает, трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным были содержательными, американцы представили новые идеи, но позиции России и Украины по-прежнему сильно расходятся. Financial Times пишет, что надежды на быстрый прорыв в Киеве изначально были невысокими. Washington Post главным результатом поездки называет попытку оживить переговоры, которые почти 8 месяцев находились в глубокой заморозке. Теперь Вашингтон рассчитывает вернуть переговоры к трехстороннему формату. Сама последовательность этих встреч, сначала Москва, затем Киев, уже говорит о позитивных сдвигах в переговорном процессе, считает специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
3: Все-таки переговорный процесс ожил. Была довольно затяжная пауза где-то с февраля, да, когда последний раз американские спецпосланники посещали Россию. В связи с этим началась война в Иране, и, в общем-то, и фокус внимания сместился на Ближний Восток. Сейчас переговоры вновь возобновились, причем мы в первый раз видим более классическую версию челночной дипломатии. Американские спецпосланники по очереди посещают обе столицы. То есть это вообще в целом их первый был визит в Киев. До этого все встречи проходили в Европе, как правило. При этом все равно прорывом я бы пока это не назвала, потому что можно за один раунд добиться чего-то, но определенно, видимо, какие-то идеи привезли. Впрочем, американские СМИ говорят, что эти идеи во многом являются просто переформулированными старыми.
0: Накануне переговоров в Москве Трамп сообщил, что Уитков и Кушнер везут предложение о прекращении конфликта. Но на вопрос, идет ли речь о новых идеях, он ответил отрицательно. Буквально через 2,5 минуты в нашем эфире слушайте программу «Инвестиционный час». В гостях у Андрея Ванина, старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова. Тема IT-сектор после сезона отчетностей. Чем порадовали компании, как продажи отечественных IT-компаний изменяются при изменении ключевой ставки и почему? Какие риски сохраняются для инвестиций в сектор? У микрофона был Денис Абасов. Оставайтесь на частоте РБК.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Реакция на происходящее может быть разной. Отрицание.
6: Как всегда, при таком разочаровании идет поиск виноватого.
5: Гнев.
7: Ремарка: рубль не продолжает укрепление. Он закончил этот процесс примерно в мае прошлого года.
5: Торг.
8: То за счет чего расгоняться?
5: Депрессия.
9: Мы вроде пытаемся что-то сделать, но получается не то, что мы хотим.
5: Принятие.
10: Я достаточно позитивно смотрю на развитие финансового сектора.
5: Уже год мы разбираем события, собирая для вас объемную картину реальности. И пора это принять. Мы переживаем это вместе с вами. Радио РБК. Один год в эфире.
11: Приветствую всех. В эфире «Инвестиционный час». Российский IT-сектор остается одним из самых быстрорастущих частей российского фондового рынка. Компании отрасли выигрывают от цифровизации бизнеса и увеличения инвестиций в программное обеспечение и инфраструктуру. Но высокая динамика бизнеса не всегда означает привлекательную цену акций. Разберем сегодня крупнейшие публичные IT-компании России и посмотрим, какие из них сегодня выглядят наиболее интересно для частного инвестора.
5: Инвестиционный час.
11: В эфире, как я и сказал, инвестиционный час. Сегодня обсуждаем IT-сектор. Ведущий инвестиционный час сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня в студии Анна Курбатова, старший аналитик Альфа-банка. Анна, добрый день.
12: Добрый день.
11: И с нами на включении Софья Стрелина, аналитик по сектору TMT Эйлер. Софья, добрый день.
13: Добрый день.
11: Да, ну что, как и заявлено, сегодня будем обсуждать IT-сектор, и хочется, Анна, в первую очередь вам задать вопрос за тот относительно для российского фондового рынка недолгий период, пока российские компании уже существуют, публичные. Много разных фаз было, изначально они выходили и обещали нам существенный рост выручки, прибыли. Инвесторы ожидали роста котировок, но, к сожалению, получилось не совсем. Да, некоторые компании росли, но котировки не очень, а у некоторых даже сильно снижались. Однако по итогам отчетности за первое полугодие 2026 года как будто бы намечается новый тренд на рост. Компании показывают существенные темпы роста. И вот хочется с этого начать и разобраться. Анна, подскажите, пожалуйста, вот текущее возобновление роста, это все-таки вот те все прошлые обещания про импортозамещение, про необходимость перехода на российское ПО, про безальтернативный спрос, или, может быть, локальный такой рост, потому что был не очень хороший 2025 год?
12: Ну, на самом деле у всех компаний ситуация может складываться по-разному, и разные факторы, почему в первом полугодии были результаты лучше, чем в первом полугодии прошлого года. Кстати, среди публичных компаний пара компаний показала и снижение выручки, но все-таки большинство компаний показало рост выручки где-то от нескольких процентов до хороших там 30+. И на самом деле, когда мы сравниваем периоды, да,

0: Соответственно, вот первое полугодие этого года к первому полугодию прошлого всегда мы должны помнить, что было в прошлом, в первом полугодии 2025 года, и, соответственно, как динамика год-год сложилась, потому что были компании, которые не тормозили и продолжили рост, например, Arena Data. У какие-то компании в 2024-2025 году, да, испытывали трудности и некие замедление спроса со стороны заказчиков, перенос проектов. Соответственно, база 2025 года была ниже. И сейчас есть тенденция к, ну, к некоторому улучшению. Хотя точно нельзя сказать, что для компании этот рост существенный, значительный или какой-то неожиданно хороший. Да? То есть постарались, стараются в текущих условиях как могут.
1: Хорошо. Софья, присоединитесь к нам. Все-таки еще раз вам задам вопрос, может быть, в другом ключе. Вот как вы считаете, вот эта история про импортозамещение в российском IT, она жива или она активно развивается, или ее пока поставили на паузу?
2: Ну, я бы, наверное, здесь отметила, что эта тема продолжается. То есть понятно, что там темпы несколько замедлились в силу ограниченных финансовых ресурсов, да, у клиентов и заказчиков. Но, тем не менее, мы видим, что там в той инфраструктуре заказчиков доля российского ПО и прочих решений все еще меньше половины. Поэтому здесь потенциал импортозамещения, мы считаем, еще остается хороший. И видим, что там более медленными темпами, но тем не менее компании продолжают замещать, потому что регуляторные требования никто не отменял. В последнее время мы даже видим, что эти требования ужесточаются, то есть расширяется перечень объектов критической информационной инфраструктуры, которые обязаны переходить на отечественный софт. Поэтому сказать, что там тема импортозамещения просто прошла, нет. Скорее мы сейчас там, по мере снижения ставок, увеличения там, финансовых ресурсов у заказчиков увидим скорее новую волну импортозамещения, потому что потенциал здесь еще остается хороший, на наш взгляд.
1: Хорошо, то есть если сделать вывод, то есть то тезис инвестиционного инвестзамещения, импортозамещения, он все еще актуален для российских IT-компаний?
2: Да, да.
1: Это здорово. Анна, вот Софья тоже отметила по поводу давления со стороны государства, потому что я помню в конце 2025 года, в начале 2026, когда российские IT-компании комментировали не очень хорошие итоги, они очень так аккуратненько намекали на то, что государство могло бы более активно заставлять компании переходить на российский софт. Вот в этом направлении вы видите большее давление со стороны государства? Или, с учетом текущих действительно сложностей, государство давит, но старается все-таки в некой степени, так сказать, размазать этот переход на более длительный срок?
0: Ну, на мой взгляд, дополнительного какого-то давления с точки зрения динамики импортозамещения со стороны государства нет. Скорее мы видим реализацию и уточнение нормативной базы и требований, которые были сформулированы генеральными линиями там, предыдущие годы, и сейчас они уточняются с учетом тех результатов, достигнутых или, наоборот, которые не были достигнуты за последние вот, 3 года. Мы видим, что государство однозначно идет по той же траектории. Конечно, мы понимаем, что импортозамещение не может закончиться там, единым днем, допустим, 31 декабря 2030 года, и разные сегменты рынка программного обеспечения и железа с какой-то разной динамикой будут доходить до необходимых уровней по замещению иностранных продуктов. И, кстати, здесь государство может, естественно, формулировать задачи, контролировать их выполнение, но, опять же, все понимают, что в условиях достаточно высокой сохраняющейся ключевой ставки у компании есть предел ресурсов, которые могут быть потрачены на вот эту цель импортозамещения.
1: Хорошо, но все-таки если к цифрам теперь, вот как вы видите 2026 год? Мы помним, что 4-й квартал обычно у большинства IT-компаний, он определяющий, он все еще впереди. И вот, соответственно, 2026, может быть, немножко еще и хочется 2027 обсудить. Вот эти года, они будут лучше, хуже 2025, потому что, мне кажется, 2025 год такой хорошая база для сравнения.
0: Ну, по прогнозам независимых российских агентств, кто делает прогнозы и оценивает объемы рынка IT, у нас продолжается рост в целом в секторе, в большой IT-индустрии. Он не прекращался. И по 2025 году

0: были оценки, что это рост 12-14%. И на 26-й год и далее сохраняются тоже оценки роста выше 10%.
1: Ну, вот я тогда уточню, потому что я помню, все-таки в 24-м, некоторые компании даже в 23-м выходили, там все-таки более амбициозные были цифры, 20+, 30+ назывались. То есть можно ли сказать, что ну, просто амбиции изначально IT-компаний российских были слегка завышены?
0: Нет, я бы так не сказала. Когда компании выходили на IPO, вот ряд компаний, которые сейчас публично выходили на IPO в 2023 году, в 2024, они оценивали потенциал своего роста, исходя из той ситуации, которая тогда была на рынке. А ситуация резко изменилась, как мы помним, где-то с августа-сентября 2024 года, когда для всей страны резко ухудшились условия кредитования, соответственно, возможности получить средства для реализации инвестиций. А IT-отрасль непосредственно завязана на деловой активности, способности корпоративного сектора и отчасти государственного продолжать инвестиции. Соответственно, темп инвестиций замедлился, и в том числе, среди прочего, да, основных там производственных разных инвестиций и возможности компании инвестировать в IT.
1: Хорошо. Софья, согласны вы вот с таким утверждением, что, в общем, это не столь проблема IT-сектора, в частности, как, в общем, глобальное замедление российской экономики?
2: Да, безусловно, я согласна с этим тезисом, потому что, наверное, я здесь дополню, что многие IT-проекты, в том числе там импортозамещение и там расширение инфраструктуры, они достаточно капиталоемкие и требуют больших бюджетов на реализацию. А в условиях, когда достаточно длительное время сохраняются высокие ставки, у компании вот этот финансовый ресурс, он становится все меньше, заказчики становятся более осторожны, сдвигают свои проекты там на более дальние периоды, поэтому сейчас мы видим такое замедление, в том числе на IT-рынке, как в целом в экономике. При этом там, по мере, когда экономическая активность будет улучшаться, экономические условия будут улучшаться, мы можем увидеть активизацию вот этих отложенных проектов, которые будут способствовать в том числе и там, улучшению динамики роста публичных разработчиков ПО и ускорению роста всего IT-рынка.
1: Хорошо, Софья, чуть в цифрах можете это отразить? Вот ваши прогнозы на 26-й год, 27-й рост рынка. Какие вы ожидаете?
2: Ну, в целом, по IT-рынку по 26-му мы ожидаем где-то в пределах 10-12%. В 27-м ожидаем некоторое ускорение там, до 15-16%. Это если говорить в целом про IT-рынок. Uh-huh. При этом мы там, чуть больше, более высокий темп роста ожидаем в сегменте того же ПО, там в пределах 15% по 26-му и некоторое ускорение в 27-м.
1: Хорошо. Ну вот, судя по прогнозам, все-таки рынок ПО остается быстрее растущим, чем в целом экономика, хотя темпы снизились, и причины мы обсудили. Теперь хочется поговорить еще про качество российских компаний, потому что, с другой стороны, компании, когда они, может быть, не выполняют или снижают, или не переходят на российское ПО, они как раз апеллируют к тому, что не совсем российские продукты зрелые, ну, и можно на них переходить. Вот, Анна, как вы оцениваете вот этот риск, что, может быть, бюджеты и появятся, и будут продолжаться, но не всегда российская компания найдет нужный продукт?
0: Ну, ситуация такая на рынке объективно существует в отношении некоторых сегментов рынка или классов ПО, потому что все сегменты, естественно, программное обеспечение очень разное, да, и были сегменты, где изначально российские разработчики были достаточно сильны и конкурентоспособны, в том числе та же информационная безопасность или вот система управления базами данных, были сегменты, где присутствие российских разработчиков исторически было минимальным, да, вот в тяжелые сегменты Enterprise Resource Planning, ERP-системы, вот система управления ресурсами предприятия, там, где очень трудоемкие и многолетние инвестиции, разработки, да, чтобы можно было сделать, ну, как бы национальную, то есть отечественную, соответствующий и сопоставимый продукт. Сейчас точно можно говорить о том, что этап импортозамещения второй, да, как бы другой, то есть 22-й, 23-й год, 24-й процессы были очень активными, компании были вынуждены хаотично и где-то ажиотажно покупать российский продукт, который предлагали, не всегда смотря на качество, функциональность, возможности его работы, совместимости с уже установленными другими продуктами на предприятии, да, программное обеспечение. Вот этот период прошел, сейчас выбор продукта отечественного проходит более разумно. Клиенты больше тратят на анализ качества совместимости, да, и выбирают из продуктов лидеров рынка в своих сегментах. И это вполне логичное вот развитие этого процесса.
1: Понятно. То есть этап немножко уже сдвинулся от такого изначального как-то методом проб и ошибок к уже взвешиванию этих ошибок и принятию решений на основании них.
0: Да, абсолютно верно, потому что сейчас с учетом ограниченности бюджетов компании хотят покупать продукт наверняка и не ошибиться в своем выборе.
1: Хорошо. Как это, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мне кажется, с ограниченным бюджетом это как нельзя еще лучше работает. Предлагаю переходить к компаниям. Софья, первый вопрос к вам. Предлагаю пойти по алфавиту. Арендата. Компания у нас есть, разработчик ПО. Какой взгляд у вас на эмитента? Если можно, немножко цифр. Что ждете по выручке 26-27 год и, возможно, дивиденды?
2: Да, в целом на арендату мы оцениваем позитивно. Здесь я соглашусь с Анной, что в целом у компании там хорошие продукты на рынке с УБД, в принципе, которые там не уступают, да, каким-то глобальным аналогам сильно. Видим, что компания хорошо растет, спрос на продукты остается хороший. И здесь отмечу, что достаточно хороший потенциал именно у рынка развития с УБД. Здесь несколько факторов. Это и объем тех данных,
1: которые... С УБД, давайте уточним, это работа с данными, да, все, что с этим связано.
2: Да, то есть все, что с этим связано непосредственно, то есть вот этот спрос на обработку постоянно растущих данных, особенно там в свете такого активного развития искусственного интеллекта, он продолжает расти существенно. И Арендата, как раз-таки являясь там лидером в сегменте рынка там, управления данными, непосредственно в сегменте аналитических СУБД, да, наиболее такой приоритетный сейчас сегмент в рынке, то мы видим хороший потенциал. И по итогам там 26-го года мы считаем, что тот гайденс, который компания сузила, и там, наверное, в условиях такого осторожного подхода заказчиков к тому, как реализовывать свои IT-бюджеты, они прогнозируют там не менее 20% рост по выручке. Мы считаем, что, наверное, это даже консервативно, и рост по всему 26-му году может быть в пределах 30% год-года. Но здесь, как уже неоднократно, да, мы отмечали, что все-таки в силу сезонности больше там появления какой-то ясности, как все-таки проходит этот год, будет в 4-м квартале.
1: Хорошо. Ваша оценка инвестпривлекательности этой компании на текущий момент?
2: В целом мы, как я сказала, да, смотрим позитивно. Сейчас торгуется компания с хорошим мультипликатором 3 в EBITDA по 2027 году. Это там дисконт ко всем разработчикам российским ПО, по нашим оценкам, более 30%, что, на наш взгляд, в целом выглядит интересно.
1: Хорошо. Анна, какой у вас взгляд на компанию? Вот маленький комментарий хочу дать. Вот от российских ПО компаний и ждешь, когда 20+, может быть, даже 30+, но даже 20 хорошо. И вот Арендата одна из тех компаний, которая с момента IPO все свои гайденсы выполняла и всегда 20+. Но вот сейчас они аккуратно провели этот водораздел. Софья даже считает, что 30+ будет. Вот какой взгляд у вас?
0: Ну, мы согласны, что... Компания, когда отчитывалась вот прошлый понедельник за первое полугодие, в текущих условиях вполне разумно и даже несколько ожидаемо более консервативно представила свой гайденс по росту на 26-й год.
1: То есть вы тоже считаете, что это консервативно все-таки?
0: Да, это нижняя планка, которую сейчас вот компании, когда заявляют, они заявляют те цифры, которые уверенно выполнят, да, и сейчас они предпочитают не обозначать верхнюю планку, куда бы стремились при лучших условиях или более прогнозируемых условиях. И мы тоже ждем, что рост будет похож на 30% по выручке. Ну, у нас 27% стоит прогноз на 26-й год. Да. Угу. В целом на компанию тоже смотрим фундаментально позитивно. Естественно, сейчас практически все бумаги недооценены, но также хочу напомнить, что по текущим котировкам Арендата, вот при сохраняющемся росте, и Арендата не разочаровывала инвесторов со своего IPO, а IPO проходило по гораздо более высокой цене, чем текущая котировка.
1: Хорошо, ну что, с Ариной датой мы разобрались.

0: у наших гостей позитивный взгляд. Сейчас небольшая пауза на новости. Оставайтесь с нами, и мы продолжим.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
4: Ошибка на миллион.

0: 17:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Спецпосланник президента США Стив Уитков после переговоров в Москве и Киеве заявил о существенном прогрессе, в том числе в части согласования трехсторонних переговоров. Он также отметил, что Дональд Трамп прилагает все усилия для достижения прочного и долгосрочного мира между Россией и Украиной. Переговоры по урегулированию конфликта проходили в минувшие выходные. По словам американских дипломатов, они были содержательными и важными. Вероятность очередного осторожного, но показательного для рынка снижения ключевой ставки на 0,25% пункта увеличилась на фоне замедления инфляции. Такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что ЦБ не станет прерывать годовой цикл смягчения денежно-кредитной политики. Заседание по ставке состоится 11 сентября. Двух топ-менеджеров группы компаний «Пикет» приговорили на сроки от 7 до 10 лет колонии. Кроме того, им выписали штрафы на сумму 1 900 000 соответственно. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Бывших топ-менеджеров Викторию Антонову и Михаила Кальченко признали виновными в поставках некачественных бронежилетов в армию. Минэкономразвитие и Минфин России проверят эффективность форумов, которые проводятся за бюджетные деньги. Провести анализ необходимо до 1 декабря. Такое поручение дало правительство. По итогам проверки ведомства предложат, как можно оптимизировать проведение форумов. В Венгрии началась разработка новой конституции, сообщил премьер страны Петер Мадзер. По его словам, новый закон должен отвечать интересам всего общества и не использоваться ни одной политической силой для укрепления своей власти. Сейчас в стране действует конституция 2011 года. Она была разработана прежним правительством Виктора Орбана. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Возвращаемся в эфир. Напомню, у нас инвестиционный час. Мы обсуждаем IT-отрасль и разработчиков ПО.
2: Инвестиционный час.
1: Ведущий инвестиционного часа сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня в студии Анна Курбанова.

0: Курпатова, старший аналитик Альфа-банка. И с нами на связи Софья Острелина, аналитик по сектору TMT Эйлер. Как и договаривались, идем дальше. Следующая компания у нас Астра. Софья, какой у вас взгляд на эмитента?
1: В целом, если говорить тоже про там, долгосрочный потенциал развития, у Астры мы видим хорошее именно с точки зрения развития рынка инфраструктурного ПО, где Астра среди, наверное, российских разработчиков является лидером, они там занимают около 20% всего рынка. Но, наверное, говорить про перспективы всего 2026 года там, по результатам первого полугодия пока сложно, потому что у компании в прошлом году действительно была очень низкая база. В отличие, там, наверное, от других сегментов рынка ПО, мы видели чуть большее замедление ростов именно в операционных системах и прочих инфраструктурных ПО, в отличие там, от того же Кибербеза и СУБД. Поэтому, наверное, считаем, что как бы долгосрочно у компании хороший потенциал, но во многом, наверное, там какие-то катализаторы для бумаги могут появиться ближе к концу года, когда уже будет больше ясности о том, как у компании проходит именно этот год и насколько они там способны вернуться к тем высоким темпам роста, которые показывали ранее, там 20-30% плюс, и насколько устойчивы те темпы роста, которые мы уже увидели по итогам первого полугодия.
0: Да, много «но» слышу в вашей речи. Все-таки есть какие-то ожидания по выручке на 26-й год хотя бы?
1: На 26-й год по выручке мы сейчас закладываем рост примерно 25%. Это в целом сопоставимо с тем, что компания показала по итогам первого полугодия.
0: Ну, тоже неплохо. 20 плюс, мне кажется, для большинства российских компаний прекрасные цифры. Но вы связываете их, в первую очередь, с не очень хорошим, я так понимаю, 25-м годом как база, правильно?
1: Да, именно вот у Астры этот эффект скорее играет большую роль в сравнении там с той же Arenadata или Positive Technologies.
0: Ну и сомнения, я так понимаю, тоже побольше у этого эмитента, насколько он сможет достичь этих цифр.
1: Да, то есть действительно, все-таки в силу там сильной сезонности, что там больше половины выручки приходится на четвертый квартал, все-таки хочется увидеть подтверждение, там, насколько компания действительно вернулась на траекторию высоких темпов роста.
0: Хорошо, Анна, вот вы разделяете сомнения Софьи по поводу перспектив Астры?
2: Да, у нас, конечно, где-то Астра на фоне других компаний, может быть, даже меньшего размера, да, по отношению к их бизнесу, может быть, возникает чуть больше вопросов. Все-таки, когда бизнес уже достаточно существенный по размерам, и компания-лидер, безусловно, номер один в своем сегменте, тут поддерживать или обеспечивать, да, темпы роста 20% плюс каждый год не так просто. Это действительно большой набор проектов нужно реализовать. И у Астры есть, соответственно, особенность в бизнесе, что операционная система Astra Linux по-прежнему является основным продуктом, приносящим наибольшую долю выручки. И именно вот здесь вот как раз вот этот фактор импортозамещения, немножко переосмысления, да, инвестиции в импортозамещение сыграли свою роль. У нас немножечко более консервативные ожидания по росту выручки, где-то 16% в этом году.
0: То есть до 20, да?
2: До 20.
0: Хорошо. И какая-то инвест-рекомендация по этой компании?
2: Фундаментальная оценка тоже привлекательная. Но и то целевая есть, цена скорее... 380 рублей целевая у нас стоит, но необходимо дождаться, как и Софья сказала, катализаторов. Скорее, раньше приближения к концу года мы не ждем, что что-то появится существенное.
0: Ну, цифры даже 16 плюс 20 плюс, мне кажется, это уже неплохо. Скорее всего, как вы говорите, оценка, давайте, ну, мне кажется, важно это обсудить, связана с серьезным снижением цен, нежели с перспективами роста бизнеса.
2: Да, если мы говорим о вот апсайде, да, в бумагах, да, то, конечно, у нас все компании IT-индустрии, которые работают по вендорской модели, однозначно сейчас стоят дешево по мультипликаторам в силу тех причин, которые также болезненны и для всего рынка акций, и для других секторов. Да, нет большого притока инвестиций в акции, есть геополитические моменты, которые сдерживают. Да, по-прежнему вот, ключевая ставка, вопрос, какая будет траектория.
0: Понятно. То есть сомнения по поводу Астры вы разделяете. Здесь, мне кажется, определяющим будет именно второе полугодие, которое даст нам ответ на то,

0: То есть по сравнению с... То есть те, кто продолжает инвестиции в обработку, в систему обработки данных. У Астры большая часть спроса в последние 2-3 года, с 22-го, было вызвано именно импортозамещением операционных систем, то есть несколько более сложные глобальные проекты. То есть, скажем так, другой источник денег.
1: Понятно, хорошо. Но как будто бы кажется, что вот мы сейчас перейдем к базису, там та же история, вроде похожие клиенты, но давайте обсудим. Небольшая пауза, и мы вернемся.
2: Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Возвращаемся в эфир. Напомню, мы обсуждаем IT-сферу. Остановились мы на базисе, сейчас продолжим. В студии с нами Анна Курбатова, старший аналитик Альфа-банка, и на включении Софья Острелина, аналитик по сектору TMT Эйлер. Ведущий инвестиционный час сегодня Андрей Ванин. Софья, тогда вам, что называется, передаю пас по поводу компании «Базис». Какой у вас взгляд, какие мысли?
5: Базис в целом, наверное, из всех разработчиков ПО один из фаворитов в нашем секторе. Здесь мы видим достаточно хорошие темпы роста по этому году. Там гайденс у компании сейчас по росту по выручке 30-40%. Мы считаем, что рост будет около 30-35%. И здесь несколько факторов. То есть там, в отличие от тех же операционных систем, спрос на продукты и виртуализация достаточно хороший, и особенно актуально это там в условиях, когда у заказчиков, например, нет больших ресурсов, чтобы существенно расширять свою инфраструктуру по мере развития, да, своего бизнеса. И здесь как раз-таки на первый план выходит необходимость в продуктах, которые способны повышать эффективность, используя тех вычислительных мощностей, которые уже есть у компании. И как раз-таки здесь выходит на первый план вот продукты виртуализации, где базис там занимает лидирующие позиции. Поэтому мы видим по этому году там хороший рост, как я сказала, 35% по выручке. И в целом в перспективе ожидаем там сохранения на горизонте 5 лет, средний темп роста по выручке 30% плюс. Поэтому на базис смотрим фундаментально позитивно.
1: В общем, максимально, мне кажется, оптимистично. Но давайте попробуем, так сказать, почелленджить эту историю. Вот Астра тоже активно, крупный игрок, тоже активно смотрит на этот сектор рынка ПО. Не будет ли здесь конкуренции? Может быть, другие компании, видя такие потенциальные темпы роста, тоже активизируются?
5: Если говорить именно про рынок виртуализации, у базиса достаточно сильные позиции на этом рынке, и там по функциональности компания существенно дорабатывала свои продукты в последнее время, и сейчас начинают предлагать там дополнительную линейку решений, чтобы закрывать все те потребности, которые были у заказчиков, когда на рынке присутствовали зарубежные аналоги. Поэтому в целом, мне кажется, здесь у базиса чуть более, наверное, благоприятный рынок сейчас, как я сказала, да, заказчики в условиях ограниченных финансовых ресурсов и там оптимизации бюджетов стараются закрывать проекты и продукты наиболее критичные, к которым в том числе относится там виртуализация. Поэтому мы считаем, что там те темпы роста, которые мы ожидаем у базиса, чуть более уверенные, чем, допустим, для Астры.
1: Хорошо. Анна, вот к вам вопрос. Чуть вернемся к предыдущей теме. Базис. Ну, похожие, мне кажется, клиенты, поправьте меня, как у Астры. Но вот темпы роста, по крайней мере, от коллег достаточно высокие. Вот какие у вас, и опять же, почему базису ставка как будто не мешает, а Астре мешает?

0: здесь, опять же, наш прогноз по базису, по росту выручки очень похож на то, что озвучила Софья. Мы ждем 33%, тоже
1: два раза больше, чем Астра, вот зафиксируем.
0: Да, но тут тоже нужно обращать внимание, то, что я уже упомянула, фактор размера компании. С маленькой базы расти легче. Да? То есть если в прошлом году базис – это компания с выручкой где-то больше 6 миллиардов, и в этом году мы ждем, что превысит 8. Угу. А Астра мы сравниваем, это компания с выручкой 20 миллиардов плюс. И, естественно, да, вот если даже Астра вырастет на 10%, это плюс 3 миллиарда. Для базиса сопоставимые цены, цифры с более низкой базой, гораздо более высокий процент роста.
1: Знаете, я чуть-чуть прерву вас, но вот иногда бывает обратная история, когда мы разбираем, ну, какие, банковскую сферу, ритейл. Вот говорят, вот крупный игрок, зато имея такой масштаб, может немножко инвестировать и своих клиентов, и взять, и виртуализацию быстро захватить, а маленькой компании сложно конкурировать.
0: Ну, действительно, у базиса хорошая ниша, востребованные сейчас. Вот как Софья уже упомянула, то, что делает базис, продукты ПО, это продукты ПО для, ну, инфраструктурные ПО, для внутреннего использования и управления инфраструктурой, IT-инфраструктурой, железом, облаками. Действительно, то, что мы слышим от представителей IT-компаний сейчас, это то, что те деньги, которые есть в бюджете на IT, в большей степени тратятся на хорошо измеримые по экономическому эффекту проекты. То есть если ПО базиса позволяет экономить ресурсы...
1: Здесь и сейчас.
0: Или, по крайней мере, через 3 месяца.
1: Ну, в ближайшее
0: время. Начать, когда проект будет реализован, тогда в этот проект деньги направляются. У Астра, опять же, тоже, как я сказала, есть достаточно сейчас менее растущая, менее динамичная часть историческая операционной системы непосредственно, да, которая... больше завязано на импортозамещение.
1: Да, я еще от себя добавлю, вот я сталкивался с таким мнением, что как раз Astra, ну, требуется операционная система, для этого нужно запустить новый дата-центр или новое оборудование купить. Это как раз более существенно серьезные инвестиции, нежели, как действительно и вы, и Софья отмечали, наладить и увеличить эффективность текущих.
0: Да, если мы говорим о внедрении операционной системы отечественной иммиграции с иностранной, то это комплексный, сложный продукт, как, по ходу которого могут возникать различные риски. Поэтому они дольше длятся обычно и больше стоят. И поэтому от Астры, ну и от других компаний в других сегментах мы и слышим вот этот вот эффект, который пошел с 2024 года, что часть заказчиков откладывают проекты, да, или реализуют их этапами в более длительные периоды.
1: Ну что, в общем, экономика, как это, испытывает замедление, но не одинаково. У кого-то это замедление не такое существенное. Идем дальше. Софья, компания Diasoft. Опять же, по уже сложившейся традиции, ваш взгляд и инвестиционная оценка.
2: Ну, здесь я, наверное, отмечу изначально, что у Diasoft в целом, в отличие от всех там других разработчиков ПО, в том числе, которые мы сейчас обсуждали, у них немножко другая бизнес-модель, и в целом она отличается более умеренными темпами роста, чем производители ПО, которые там разрабатывают продукты, продают лицензии. То есть у базиса это все-таки некоторый такой проектный характер бизнеса, поэтому в целом компании там переваривать темпы роста 30% плюс достаточно тяжело, потому что нужно нанимать много людей под это. Поэтому на Diasoft мы сейчас смотрим скорее осторожно. Компания достаточно амбициозно заявляет планы по 2026 финансовому году. Тем не менее, до этого пока ни одни финансовые цели выполнить не удалось с момента IPO, поэтому здесь все-таки хочется какого-то подтверждения. И в целом мы пока считаем, что эти цели слишком амбициозны и ждем там темпы роста выручки по этому году скорее в пределах там 10-12%.
1: А компания, напомните, на сколько рассчитывает?
2: Они ожидают рост где-то примерно 28-48% от года роста выручки.
1: Да, серьезное расхождение. А вот все-таки чуть в защиту теперь Diasoft. Первое полугодие. И вроде неплохой отчет. Понятно, есть сезонность бизнеса. Все, как я говорил, главное происходит в четвертом квартале. Но все-таки...

0: За первые полгода существенный рост выручки, не помню, напомните мне, с прибыли, но выручка выросла сильно. Вот это может быть первым знаком, что наконец-то их прогнозы начнут сбываться?
1: Наверное, все-таки судить по там, первому кварталу финансовому, который мы увидели, скорее нельзя, потому что, опять-таки, у компании достаточно низкая база прошлого года была, плюс там реализовались часть проектов, которые переехали с прошлого года, то есть там, сказать, какой органический рост был, достаточно сложно, поэтому хочется все-таки увидеть, как, насколько компания там сможет сохранить этот рост в дальнейшем. Пока мы скорее смотрим осторожно очень на историю.
0: Понятно, не получилось у меня зацепиться. Да, действительно, у компании смещен финансовый год, поэтому первый квартал, привычный для других компаний первое полугодие. Но, тем не менее, вывод сделан. Анна, позитив. Как вы смотрите на эту компанию? Какие прогнозы?
2: Ну, среди всех публичных IT-компаний, разработчиков ПО, нам больше всего нравится позитив в силу своей истории, именно ниши, отдельные ниши.
0: То есть это прям вы выделяете лидера среди тех, кого обсудили?
2: На наш взгляд.
0: На ваш взгляд,
2: безусловно. На наш взгляд, как аналитиков. Почему? Потому что... Positive Technologies — компания, которая работает в своей нише, будем говорить, напрямую, что это отдельный рынок, mm-hmm. продукты информационной безопасности, который движется по своей траектории со своими факторами роста. И несмотря на то, что вот мы уже обсудили ключевую ставку, как это влияет на спрос на IT-продукты, информационная безопасность всегда стоит особняком, потому что это отработка рисков цифровой среды, защита инфраструктуры, защита приложений, клиентов и так далее.
0: Один вопрос только. Вот сама компания, отмечая результаты 2025 года, не очень позитивные, не попали, ссылались тоже на то, что экономят компании даже на кибербезопасности.
2: Ну, 25-й год они свои планы выполнили.
0: Ну, или 24-й.
2: Да, 24-й год как раз была Positive Technologies, была компанией, которая первая из публичных, вот, скажем так, споткнулась о высокую ключевую ставку. И вот весь 25-й год они потратили на то, чтобы выровнять ситуацию и вернуть свою траекторию роста, и это им удалось. Uh-huh. Дальше сейчас мы в 26-м году ожидаем, что они свой результат закрепят. Прогноз у них реалистичный. Мы не думаем, что прогноз будет перевыполнен. Да?
0: Какие это цифры?
2: Мы ждем, что по выручке это будет где-то 41 миллиард, по отгрузкам 43. То есть примерно мы ориентируемся все-таки на середину гайденса 40-45.
0: А это в темпах роста сколько получается?
2: Это порядка... 30%.
0: Ну, просто я тут для себя фиксирую именно темпы роста, чтобы сравнивать. Ну, тоже, то есть на уровне базиса.
2: Да, но это самая крупная наша компания среди IT-вендоров. То есть это очень... Ну, то есть если мы сравниваем 30 миллиардов рублей и 41, да, это 11 миллиардов заработать дополнительных денег, это усилие.
0: Ну, то есть здесь эти 30% гораздо большего бизнеса. В номинальном выражении более существенный рост. Хорошо, ну что, все компании обсудили, у нас буквально 30 секунд. Софья, одним предложением на позитив, какой у вас взгляд? Позитивный?
1: Очень позитивный. Это тоже один из фаворитов нашего сектора.
0: Отлично. Ну что, подводим итоги. Я для себя отметил две компании, которые вызывают абсолютный позитив. Это Positive и Basis. Две компании, которые... Ну, ждем роста выручки больше 30% плюс. Это существенно. При текущем рынке, когда компании показывают 10 плюс 20, это здорово. Здесь феноменальные результаты. С чуть меньшим позитивом Arena Data выделяем. И далее компании, которые вызывают сомнения, это Astra. Компании, которые, наверное, в этом году предстоит подтвердить, был ли 25-й год случайно негативным. И наибольшие опасения вызывает Basis. Но, наверное, тем больше мы пожелаем всех нас удивить. Вот такой у нас взгляд был на ПО. Все это не является индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Как обычно, напомню, решение вам нужно принимать самостоятельно. Спасибо.
3: РБК отрасли. На «Восток Ойле» началась отгрузка первой нефти. Глава «Роснефти» Игорь Сечин на церемонии открытия доложил Владимиру Путину о начале загрузки арктического танкера «Валентин Пикуль».

0: Вслед за ним нефть примет танкер «Академик Губкин», уже ожидающий на рейде. Оба судна построены на верфи «Звезда». Сечин передал привет бывшим руководителям BP, ExxonMobil и Equinor, с которыми обсуждались перспективы проекта. Он отметил, что каждый вложенный в «Восток Ойл» рубль дает мультипликатор 9 для смежных отраслей. Проект уже стимулирует машиностроение, металлургию, судостроение и энергетику. Ведется строительство аэропорта «Северный» со взлетно-посадочной полосой длиной 3500 метров, а также ветропарка мощностью 50 мегаватт с перспективой увеличения до 200 мегаватт.
1: РБК отрасли. Технологии и тренды.
2: Бум искусственного интеллекта начал пополнять не только счета технологических компаний, но и бюджеты целых государств. Южная Корея решила оплатить с помощью ИИ собственное будущее. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как доходы от чипов превратились в национальную промышленную политику. Правительство страны утвердило проект бюджета на 2027 год – 820 триллионов вон, или около 600 миллиардов долларов. Расходы вырастут почти на 13%, и такой размах обеспечили именно налоги с двух компаний – Samsung и SK Hynix. Спрос на серверную память и особенно на HBM, быструю память для систем искусственного интеллекта, резко увеличил прибыль обоих производителей. Теперь власти рассчитывают собрать на 40% налогов больше, чем годом ранее. Поступления налога на прибыль компании должны более чем удвоиться. Масштаб зависимости от одной отрасли виден по экспорту. Только в августе Южная Корея продала за рубеж товаров почти на 100 миллиардов долларов. И половину этой суммы принесли полупроводники. За год их экспорт вырос более чем втрое. Получается, почти каждый второй экспортный доллар страны теперь связан с чипами. Но весь чиповый дивиденд сразу тратить не станут. Из дополнительных доходов формируют фонд реагирования на вызовы будущего объемом 120 миллиардов долларов. В следующем году 33 миллиарда направят на перспективные технологии, образование, регионы и поддержку молодежи. Еще почти 16 предусмотрено как раз для полупроводников, дата-центров, физического ИИ и связанной с ним инфраструктуры. У этой модели, впрочем, есть слабое место. Память — это циклический рынок. Цены и спрос могут быстро упасть, а нынешние сверхдоходы не гарантированы навсегда. Поэтому фонд, конечно, станет и амортизатором, который сохранит часть поступлений бума на несколько лет. Ну и для сравнения, в США деньги от ИИ в основном ходят между производителями чипов, облачными платформами и разработчиками моделей. Государству не остается ничего. Корея первой показывает другую схему. Частная прибыль от ИИ превращается в государственные инвестиции. Теперь ее будущее зависит от того, сможет ли страна продлить нынешний бум, подготовиться к его окончанию и, возможно, построить следующую волну технологий раньше конкурентов.
1: Резать лося.
3: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Дивы. Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко дивгэп. Это резкое падение, которое демонстрирует акция после закрытия реестра под дивы. Ну а если вы хотите прослыть биржевым эстетом, запомните еще одно слово – дивитикер, то есть акция с большим дивидендом.
4: Хорошая компания, нормально дивов насыпала. Возьму-ка еще.
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
6: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
7: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
8: Радио РБК «Один год».
9: О чем говорят умные люди в день рождения?
8: Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. И о том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром.
9: И все это вместе с диджеем.
1: Качество жизни.
8: Это Евгений Тиханович, и мы продолжаем говорить о качестве жизни. У нас в гостях бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Уже год меняем качество жизни и продолжаем это делать завтра
9: в 21.00 на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Создание компании по производству мотоциклов – это не про коммерческий расчет или желание построить бизнес-империю. Это чистая страсть к эстетике и механике. Мне нравится инвестировать в вещи, которые сделаны вручную, с душой и вниманием к деталям. Когда вы создаете продукт, которым люди искренне восхищаются, это приносит гораздо больше удовлетворения, чем просто цифры на банковском счете. Киану Ривз.
10: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
11: 18.00 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. До этой же даты немецкие дипломаты должны покинуть пределы России. Кроме того, в стране закрываются немецкие культурные центры имени Гёте. Их работники должны выехать из страны до 13 сентября. Об этом сообщили в российском МИДе. В ведомстве отметили, что это стало ответной мерой на закрытие генконсульства России в Бонне и русского дома в Берлине. Правительство России планирует до конца года внести в Госдуму третий пакет мер против онлайн-мошенников. В него войдет от 15 до 17 мер, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Для борьбы с интернет-мошенничеством необходимо не только совершенствовать технологии законодательства, но и повышать цифровую грамотность граждан, подчеркнул чиновник. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что вероятность очередного осторожного, но показательного снижения ключевой ставки на 0,25% пункта увеличилась. Это произошло на фоне замедления инфляции. По мнению Аксакова, ЦБ не станет прерывать годовой цикл смягчения денежно-кредитной политики. Заседание по ставке состоится 11 сентября. Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы для россиян, которые находятся в Казахстане, проведут 13 сентября. Проголосовать можно будет в 4 городах страны – Семей, Павлодаре, Караганде, а также Талды-Каргане. Россияне стали чаще покупать спорттовары на Алиэкспресс. Во втором квартале их продажи выросли почти в 2,5 раза в годовом выражении. А главным драйвером роста стали товары для йоги. Их покупали в 3 раза чаще. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков площадки. Кроме того, активно на сервисе покупается и домашний инвентарь от эспандеров и ковриков до аксессуаров для работы со штангой. Больше новостей читайте на сайте РБК.
12: В 18.02 в Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем события понедельника и как они повлияют на каждого из нас.
1: ЧЕС. Что это значит?
11: Среди некоторых тем этого часа Уитков и Кушнер за выходные побывали в Москве и в Киеве, провели переговоры, обсудим их результаты и перспективы для урегулирования конфликта.
12: Минсельхоз Франции объявил, что этот год будет одним из худших по производству вина за последние 30 лет. Вино урожая 26-го, инвестиция или то, что уже лучше не покупать?
11: Разберемся и в этом вопросе тоже. В Аэрофлоте предлагают сдерживать долю иностранных авиакомпаний в России.

0: И делать это через ограничение чартеров. Что это означает для туристов в том числе? И мы спрашиваем вас, пишите нам в Telegram, радио РБК, обращаете ли вы внимание на то, чем летите в отпуск? Это чартер или рейс регулярный? Есть ли для вас принципиальная разница, кто вас везет, отечественный или зарубежный перевозчик? В течение эфира все ваши ответы прочитаем.
1: Об этих и других темах подробнее уже скоро. А пока коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2261 пункт на валютном рынке. Межбанк доллар 86, евро 100. Нефть марки Brent 97 долларов за баррель, прибавляет чуть больше 1.5%.
0: Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф утверждает, что в результате переговоров в Москве и Киеве был достигнут существенный прогресс. Об этом он буквально пару часов назад написал в соцсети X. И реакции с разных сторон, естественно, ждали, потому что, наверное, всю последнюю неделю обсуждали. Как только стало известно, что и Уиткоф, и Кушнер посетят сначала Москву, потом Киев, при этом к Трампу не будут заезжать между вот этими встречами. И было много версий, что они везут. Зарубежные СМИ при этом не так такие оптимистичные в оценке визита Уиткофа и Кушнера в Россию на Украину. Например, что пишет «Нью-Йорк Таймс». Эта колонка была посвящена этим визитам. Любые новые переговоры будут проходить на фоне эскалации боевых действий. Об этом издание написало.
1: Да, администрация Трампа, поглощенная войной с Ираном, допустила настолько глубокую заморозку мирного процесса, что поездка Уиткофа и Кушнера была лишь предварительным шагом обсуждением того, как возобновить переговоры, также пишет «Нью-Йорк Таймс». Но вот в Кремле переговоры России и США называли, цитата, «маленьким шагом к миру». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в будущем, возможно, и трехсторонняя встреча.
2: Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно. Безусловно, любые попытки более или менее эффективные – это один маленький шаг в сторону мира, и мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков.
0: И что касается еще итогов этих переговоров, ранее помощник президента Юрий Ушаков еще тоже высказался по этой теме, сказал, что американская сторона представила целый ряд соображений о возможных путях урегулирования. И агентство Рейтер еще написало, что трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным, Уиткофа и Кушнера были содержательными, но расхождение в позициях Москвы и Киева по-прежнему слишком велико.
1: Ну вот украинская пресса публикует детали нового мирного плана, и среди пунктов отказ Киева отступление НАТО, вывод войск из Донбасса и несколько других. Но вообще, о каком статусе переговорного трека можно говорить с учетом деталей мирного соглашения? Обсудим с политологом, доцентом Департамента международного и публичного права финансового университета при правительстве Игорем Семеновским. Он на связи с нашей студией. Игорь, здравствуйте. Ну вот этот вот слитый новый план Трампа, вы как считаете, это реальный документ или все-таки это специально запущено, чтобы, скажем, проверить реакцию сторон перед реальными переговорами?
3: Ну, то, что принципиально этот план не отличается от предыдущих версий, да, и от плана Трампа из 28 пунктов, ну и нельзя сказать, что здесь много очень отличий от предложения России меморандума по урегулированию украинского конфликта, который был в Стамбуле в июне 25 года, как и, на самом деле, от стамбульских соглашений марта-апреля 22 года. Поэтому по тем параметрам он похож весьма на те условия, которые выдвигает Россия, но вопрос в том, что можно эти планы штамповать пачками, однако вопрос в том, согласно на него стороны, в том числе и украинская.
1: Ну вот эти обновленные предложения, о которых писали, в том числе источники, вы их увидели в этих пунктах? Мы сейчас чуть подробнее вернемся к их обсуждению, но вот что-то новое, помимо того, что уже обсуждалось, вы заметили?
3: Ну, возможно, размещение контингента ООН в зонах отвода сил здесь, это новое звучит, да, и вопрос в том, что конституционная реформа, она здесь прямо обозначена, да, и внесение соответствующих сразу мирных договоренностей в Конституцию Украины, да, понятное дело, там тема и про Крым, там тема и про стремление Украины в НАТО и ряд других положений, которые будут требовать, естественно, изменений. Вот, поэтому, наверное, здесь это вот эти два момента выделило, третье, но здесь непонятно, это насчет того, в каком порядке будут реализовываться данные положения.
0: Ну, еще вот первый же пункт, это предполагается отвод

0: ЦУ из Донбасса, и мы помним, что это был ультиматум России, а Зеленский накануне сказал, что вопрос Донбасса не только... Не вопрос только Донбасса, простите, это цитата. «Между нами, я думаю, это вопрос этой войны», сказал он, объяснив, что выводить войска он не собирается. Можно ли считать, предполагать, по крайней мере, что США приняли вот эту позицию России?
1: США... условно приняли эту позицию еще даже и в Анкоридже, не то чтобы приняли, а фактически это была позиция США, приглашение к диалогу России и одним из условий того, что Россия отводит войска из других регионов, где они сейчас находятся. Речь идет о Сумской, Черниговской, отчасти тогда еще других областей Украины. Да? Но речь идет о том, что для Зеленского, понятное дело, это смертоподобно с точки зрения не только политической, но и физической выживаемости. Да? И в этом отношении, чем дольше он остается в Донбассе, тем дольше продлевается его правление. В этом отношении говорил, он прямо заявил вчера в присутствии американских переговорщиков, что этот вопрос, как вы правильно процитировали, да, это вопрос этой войны в целом, и напрямую он сказал, что война, видимо, проходит и уходит в зиму, и, собственно говоря, это значит, что никакого отвода войск от Украины ждать не стоит.
2: Да, то есть...
1: это ключевой вопрос переговорный.
2: Да, то есть Зеленский все-таки подчеркнул именно, что это вопрос этой войны в целом, а не его личного правления, но вы вот, ваше мнение понятно. А буферная зона под контролем ООН, о которой мы уже сказали. Я напомню, что еще в прошлом году помощник президента Юрий Ушаков допускал создание демилитаризованной зоны. Вот этот пункт в том же ключе обсуждается? Новый.
1: Здесь сложно сказать, что какая зона демилитаризована, потому что по Конституции России, статья 65, ДНР и ЛНР, как Херсон и Запорожье, они полностью входят в состав территории Российской Федерации. В этом отношении, если о демилитаризованной зоне может идти речь, то она должна идти на территории, прилегающей к этим четырем регионам, соответственно, на территории Украины. Однако на этот счет подробности мирный план не приводит, да, и, соответственно, вопрос размещения миротворцев, в том числе под эгидой ООН или под странными гарантами, вот здесь, кстати, не видно в обновленном плане того, какие страны выступают гарантами действия данного мирного соглашения, в том числе там даже не европейские страны, не Белоруссия, не Китай не звучат. Вот. И в этом отношении демилитаризованная зона – это такой terrain commons, на самом деле, по тексту этого проекта утечки, скажем так.
2: Игорь, спасибо. На связи с нашей студией был политолог, доцент Департамента международного и публичного права финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. Но вот эксперт считает, что тот план, который сейчас обсуждает в СМИ, он принципиально не отличается от предыдущего плана Трампа и сохраняет базовые пункты. Поэтому тем важнее понять, что может измениться именно на переговорном треке, учитывая, что позиции сторон публично не изменились до сих пор.
0: Позиции сторон публично не изменились, но еще вопрос все-таки остается открытым, зачем и в какой момент появился вот этот план Трампа, и почему его опубликовали украинские СМИ, именно для чего это понадобилось.
2: Ну, через пару минут мы продолжим обсуждение. Есть еще один аспект, это позиции Европы, вообще роль Европы в этом урегулировании. Я напомню, что советники по нацбезопасности Британии, Франции, ФРГ были в Киеве и также присутствовали на переговорах с Уиткофом и Кушнером. Какова может быть позиция Европы в нынешнем этапе переговоров? Обсудим с экспертом. Оставайтесь на частоте радио РБК.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2%. ВТБ.
6: от цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте dl.mr.ru. 18+.
8: Платежи за рубеж больше.

0: Не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026. 16+.
1: И продолжаем подводить итоги переговоров Стива Иткоф и Джареда Кушнера, которые посетили Москву и Киев в минувшие выходные. В Киеве переговоры проходили в два этапа. Сначала украинско-американская делегация в двустороннем таком формате их провели, а потом уже к ним присоединились советники по нацбезопасности из трех европейских стран. Это Великобритания, Франция и Германия. Европа периодически высказывала свои пожелания и хотела сесть за стол переговоров. Мы помним всевозможную реакцию тоже на эти заявления и желания. Но появилось ли это место сейчас за столом переговоров, обсудим со старшим научным сотрудником Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергеем Шейным. Он на связи со студией.
2: Сергей, здравствуйте. Вот советники по нацбезопасности Британии, Франции, ФРГ были в Киеве и присоединились к переговорам с Иткофом и Кушнером, как пишут источники. Вот вы какой сейчас видите роль Европы в нынешнем переговорном процессе? Мы несколько минут назад обсуждали слитый новый план Трампа, если это действительно он, потому что это только украинские СМИ публикуют, никаких подтверждений пока нет. Но если все-таки действительно так, привычной для нас европейской позиции пока незаметно в этих пунктах. Вы как считаете, какова сейчас роль Европы?
3: Добрый вечер. Ну, я думаю, что роль Европы не изменилась с января 2025 года, когда Трамп стал менять свое отношение к украинскому конфликту и, в принципе, да, отношение Соединенных Штатов к этому конфликту. Европа сейчас выступает таким вето-игроком. То есть, что это значит? Что формально она не участвует в переговорах, она их не инициирует, она не коммуницирует непосредственно с Россией по поводу возможной мирной сделки, да, но при этом, понимая, что какие-то конфигурации достигнуты между Соединенными Штатами, Россией, Украиной, она пытается как раз-таки заставить американцев и вообще весь переговорный процесс выкинуть ряд положений, которые Европу не устраивают. И таким образом, очень интересная роль у нее получается, да, формально не участвуя в переговорах, Европа через свои каналы, через украинцев, через американцев пытается как раз-таки достичь той цели, чтобы наиболее неприемлемые, да, элементы мирного урегулирования не присутствовали за столом переговоров.
2: Но все-таки формальное участие, мне кажется, возвращается. Вот Зеленский сказал, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка встретятся.
3: Ну, вы знаете, это попытки как бы приставить стульчик, да, к столу переговоров со стороны Европы, но все-таки, если мы говорим о полноценном мирном процессе, о процессе мирного урегулирования, тогда понятно, что здесь должна присутствовать и Россия. При этом ни России, ни Соединенным Штатам на данном этапе переговоры с европейцами они не являются жизненно важными, поскольку и Россия, и Соединенные Штаты все-таки даже, да, несмотря на то, что уже прошло много времени, пытаются сначала достичь понимания между собой и с Украиной, и только потом подключить к этим процессам Европу. Поэтому европейцы сейчас вынуждены как бы больше задействовать неформальные каналы воздействия на Украину и на Америку, чем как раз-таки официально включиться в этот процесс.
2: Но если говорить даже про неформальные каналы, вот есть пункт среди прочих, который обсуждается в этом обновленном плане, отказ все-таки Украины от вступления в НАТО, внеблоковый статус. Это может быть некой лазейкой для ввода европейского контингента?
3: Ну, сам отказ Украины от НАТО носит такой декларативный характер. Ну, во-первых, действительно, при такой формулировке вполне могут появиться европейские войска, да, не под, значит, знаменами НАТО, да, на территории Украины. Во-вторых, все-таки членство Украины в НАТО – это одна из проблем, поскольку можно не быть членом НАТО, но активно развивать военно-техническое, военно-политическое сотрудничество с Североатлантическим альянсом, что тоже для России неприемлемо.
2: То есть поэтому формальное закрепление внеблокового статуса России не устроит, с вашей точки зрения?
3: Российская сторона, исходя из того, что мы видели и слышали, все-таки настаивает на том, что помимо внеблокового статуса Украины, необходимо, во-первых, ввести ограничения на военные возможности Украины, а во-вторых, не допустить

0: А они под каким флагом? Там европейский так называемый мирный контингент с точки зрения того, что это просто не только не решает конфликт, да, но и, возможно, приведет к новой эскалации.
1: Сергей, спасибо вам. Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн был на связи с нашей студией. Но сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
2: Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге и культурные центры имени Гёте. В МИДе заявили, что все сотрудники генконсульства должны покинуть Россию не позднее 18 сентября. Россия и КНДР открыли движение по первому автомобильному мосту между странами. Он построен через реку Туманную и соединяет район российского Хасана в Приморском крае с северокорейским Туманганом. Он расположен рядом с железнодорожным мостом Дружбы. Ущерб по делу о хищении бензина у МВД Московской области оценили в 100 миллионов рублей. Обвинения предъявлены трем бывшим сотрудникам ведомства, а также главе совета директоров Евротранса Игорю Мартышову и трем топ-менеджерам компании. Подмосковный главк МВД признан потерпевшим по делу.
1: Но сейчас о том, что официальный курс доллара на завтра остался выше 86 рублей. Центробанк опустил его почти на 40 копеек. На сегодняшних торгах российская валюта продолжила падение. Ослабление рубля длится все лето. В августе, я напомню, оно ускорилось. И с момента июльского заседания ЦБ по ключевой ставке российская валюта потеряла почти 10%.
2: 11 сентября будет новое заседание Центробанка по ключевой ставке. Пауза – наиболее вероятный сценарий Центробанка. Почему? Обозреватель РБК Иван Ткачев изучил доклады регуляторов, прогнозы аналитиков и цифры от Росстата.
3: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
4: Деловой сезон набирает обороты. На минувшей неделе Банк России представил важный доклад о денежно-кредитной политике. Росстат опубликовал порцию новой экономической статистики, а чиновники встретились во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Выступление президента на пленарном заседании форума было пронизано мотивом нормализации. Экономическая ситуация под контролем, инвестиции, бюджет, денежно-кредитные условия подвержены естественным колебаниям. Вот такие посылы прозвучали в речи Владимира Путина. С другой стороны, прогнозы по различным параметрам российской экономики все-таки ухудшаются. Я обратил внимание на заявление министра экономики Максима Решетникова о том, что рост инвестиций в основной капитал возможно возобновится только в 2028 году, хотя официальный прогноз Минэкономики предусматривает начало роста инвестиций со следующего года. Даже в консервативном сценарии министерства капиталовложения должны были все-таки вырасти на 1% в 2027 году, а теперь получается, что инвестиционная пауза может затянуться еще на год. Впрочем, этот прогноз Минэкономразвития был опубликован в начале мая, а тогда еще не было ни топливных проблем, ни ударов по маркетплейсам, морским судам. Кстати говоря, президент на днях сообщил, что ущерб от недавних атак Украины на гражданское судоходство составил около 1% ВВП, а ведь это более 2 триллионов рублей, мягко говоря, внушительная цифра. Не было по состоянию на май и сдвига ожиданий по ключевой ставке вверх из-за более высокого бюджетного дефицита. Теперь же ЦБ прогнозирует более высокий средний уровень ставки на 26 и 27 годы, и в своем проинфляционном сценарии, который был представлен на прошлой неделе как самый вероятный после базового, исходит из более выраженных шоков предложения и устойчиво более мягкой бюджетной политики в предстоящие годы. Большинство аналитиков заявили РБК на прошлой неделе, что вероятность такого сценария усилилась, и частично проинфляционные риски, являющиеся элементом этого сценария, уже реализуются. Но если же говорить о более краткосрочной экономической динамике, Росстат на минувшей неделе сообщил об очередном замедлении роста реальных зарплат, символическом росте безработицы, сокращении чистой прибыли российских компаний в первом полугодии 2026 года на 13% и снижении инвестиций в основной капитал примерно на 10%, также по итогам первого полугодия. Но снижение прибыли прямо влияет на инвестиционный потенциал, поскольку 60% капиталовложений финансируется за счет собственных средств компаний. И, разумеется, мы помним про влияние дорогих денег из-за жесткой денежно-кредитной политики и про фактор неопределенности, связанный с безопасностью объектов. Конечно, мало кто захочет по собственной инициативе инвестировать в модернизацию производств, в новые мощности, в условиях повышенных физических рисков. Тратить деньги приходится на ремонты и восстановление пострадавшей инфраструктуры. Это статистически поддержит инвестиционную активность, но потенциал экономики это никак не повышает. В сентябре ждем нового прогноза Минэкономразвития. Он должен выйти во второй половине месяца. И, конечно, решение по ключевой ставке от Банка России 11 сентября. 80% аналитиков, опрошенных РБК, ждет сохранения ставки на уровне 14%. Цены на топливо в прошлом месяце возобновили рост. К концу августа этот рост ускорился. Да, еще и бюджетный фактор, бюджетная неопределенность добавляют вероятности того, что ставка останется на текущем уровне. Конечно, возможен и сюрприз, как и в июле, когда аналитики обманулись в своих ожиданиях, но я все-таки ставлю на то, что ставка на этот раз останется неизменной. А значит, оптимизма у бизнеса не прибавится.
3: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: В эфире программа «Что это значит?». Подводим итоги этого дня. Одна из главных новостей. В Аэрофлоте предложили сдерживать долю иностранных авиакомпаний через ограничение чартеров. Мы спросили вас, пишите нам в Telegram, радио РБК, обращаете ли вы внимание на то, чем летите в отпуск, чартерный или регулярный рейс, и есть ли для вас принципиальная разница, отечественный или зарубежный перевозчик?
1: Вот Виталий, кстати, пишет, например, в целом гораздо комфортнее летать регулярными, но цены на них иногда неадекватные.
2: Да, и Алена из Москвы еще, да, обращаю внимание, чартером не люблю улетать. Последний раз задерживали рейс на час. Каждый час провели в аэропорту целый день. Продолжайте нам писать в Telegram радио РБК. Мы скоро вернемся и продолжим обсуждение событий дня.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет», в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
6: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки – это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтур и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Мит-гала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтур в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал. Такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла стать хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Гальяно 2011 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, какими визуальными средствами, с помощью каких медиа. Я просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
5: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было, но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
7: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
8: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
9: Настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги – это свобода, а свобода – жизнь. Эрих Мария Ремарк.
10: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается –
9: И начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 18:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялась выше $98 за баррель. Это следует из данных лондонской биржи. Стоимость фьючерса выросла до такой отметки впервые с 24 июля. В то же время увеличилась и стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в октябре. Она показала рост почти на 2% и превысила $93 за баррель. Мировые цены на нефть поднимаются на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Выпуск водки в России за 8 месяцев снизился на 12% и составил 39,5 миллионов декалитров. Кроме того, на 17% сократилось и производство коньяка. Выпуск оказался на уровне 4 миллионов декалитров. Такие данные приводит Росалкоголь-Табак-контроль. Ведомство отмечает, что производство алкогольной продукции уменьшилось в целом на 13% до 91 миллиона декалитров. Компании «Норникель» и «БелАЗ» подписали соглашение о создании совместного предприятия, сообщает ТАСС. Компании планируют развивать свой потенциал в создании горной техники нового поколения, внедрение беспилотников для горной добычи и других инноваций. Церемония подписания документа прошла в белорусском Жодино. 95-й бензин появится в Крыму на малых сетях АЗС со среды. Его стоимость составит 100 рублей за литр, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Сейчас по такой цене 95-й отпускается только на сетях ТЭС и АТАНА. Сегодня на АЗС сети ТЭС поступил в продажу дизель. Завтра поступит 92-й бензин, отметил глава региона. Транспортный грузовой корабль «Прогресс» отстыковался от МКС, следует из данных Роскосмоса. Теперь ожидается, что через несколько часов несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана. Космический грузовик был пристыкован к МКС в ручном режиме в конце марта и доставил на станцию более 2,5 тонн грузов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В 18:32 в Москве в прямом эфире радио РБК у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги понедельника и обсуждаем, что означают эти события для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Чартерам грозят сокращения. Глава Аэрофлота Сергей Александровский заявил, что в России нужно сдерживать рост зарубежных авиакомпаний на рынке. Во время разговора с журналистами на полях Восточного экономического форума он отметил, что делать это можно через чартерные рейсы.
1: К текущему моменту трафик иностранных авиакомпаний вырос почти на 16% к прошедшему году. Это указано в презентации Аэрофлота. Но все-таки что означает сокращение числа чартерных рейсов и кто их сможет заменить, выяснилось.

0: Яна Летунская, она с нами в студии. Яна, почему вообще поднимается вопрос о балансе интересов авиакомпаний?
1: С одной стороны, у нас есть цифры, которые говорят о том, что действительно трафик иностранных авиакомпаний растет, и здесь есть объективные на то причины. Они могут предлагать, в отличие от российских авиакомпаний, для пассажиров перелеты куда-либо за рубеж в иные направления, скажем так, которых нет, может быть, у российских авиакомпаний. Но, кроме того, есть еще и объективная причина для Аэрофлота, как и, в принципе, для российских авиакомпаний, вот такие зарубежные рейсы, по сути, лакомый кусок, потому что идут туда самые платежеспособные пассажиры, и потому что, опять же, по дефолту стоимость таких перелетов, в принципе, выше, чем перелеты по стране, которые не окупаются, как говорят авиаэксперты. И в этом смысле у Аэрофлота, у других российских авиакомпаний есть вполне объективные причины переживать, что они просто не смогут удержать пассажира. Ну, а также зарубежные авиакомпании предлагают услуги, которых сейчас нет у российских, говорит о них главный редактор портала для авиапассажиров frequentflyers.ru Илья Шатилин.
2: У иностранных авиакомпаний сейчас объективно больше возможностей для присутствия на рынке международных перевозок из России, потому что у них возможности по наращиванию флота больше, чем у наших авиакомпаний. Также у них, например, есть некоторые преференции по маршрутам, например, рейсы в Турцию или в Эмираты, они могут выполнять на территории Европы, не совершая вот этот вот облет, который делают наши авиакомпании. Самое главное, что у них еще есть совершенно другие возможности по трансферу. Турецкая авиакомпания везет пассажиров в Стамбул, она может ему продать сквозной тариф по пересадке в Стамбуле куда-нибудь в другую страну мира, да, практически по всему миру, да, у них нет никаких ограничений по полетам.
1: Ну и вместе с тем, просто не все российские самолеты даже аккредитованы для того, чтобы совершать рейсы за рубеж. И в этом смысле, конечно, все только будет сокращаться количество самолетов российских. И, как прогнозируют авиаэксперты, их будет все меньше и меньше для того, чтобы совершать такие зарубежные полеты. Поэтому уже сейчас крупные авиакомпании переживают о том, чтобы каким-то образом регулировать этот момент. И вот, опять же, Александровский, по сути, не говорил о том, что у него есть какие-то прямые угрозы, скажем так, или в кавычках, да, угрозы, или в целом вопросы именно к чартерным рейсам. Он просто назвал этот инструмент как один из возможных для соблюдения вот того самого баланса.
3: А кто тогда может заменить эти иностранные компании, которые чартером занимаются?
1: Это первый вопрос, который возникает, когда видишь эту новость, и это первый вопрос, который я задавала моим собеседникам, и каждый из них мне ответил, что, кажется, никто. Ну, то есть нет таких сейчас вариантов для того, чтобы мы могли убрать полностью чартерные рейсы, или мы могли сократить целиком какие-то самые популярные направления. Кстати говоря, среди вот самых популярных, куда летают сейчас по зарубежным направлениям, в частности, чартерные тоже, это Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. Вот просто взять и отказаться нельзя. Не только потому, что нечем менять, нет достаточного количества авиакомпаний, но и потому, что нужны специальные самолеты, которые смогут летать на такие большие расстояния. А у российского авиапарка с этим есть проблемы, говорит основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН-Авиа Андрей Патраков.
4: Фактически это будет перераспределение дефицита в пользу того, у кого в основном среднемагистральные, дальнемагистральные борты есть. А это как раз Аэрофлот, самый крупный перевозчик со среднемагистральными и дальнемагистральными бортами. Но получается, это будет сделано в ущерб условно внутренним рейсам. И в отличие, например, от международных, то заместить недостаток самолетов и авиакомпаний, перевозчиков на внутренних рейсах иностранные авиакомпании не могут летать в России. Они сразу попадут под санкции. И здесь еще есть риск взаимности. Если какие-то ограничения ввести для иностранных авиакомпаний, в основном даже не чартеры идут, а так называемые блочные рейсы, когда выкупаются на какие-то слоты, это тоже тот же Минтранс выдает разрешение, то ведь и с той стороны могут последствия быть аналогичные, что начнут ограничивать рейсы российских авиакомпаний для полета за рубеж.
1: В общем, как ни крути, пока участники рынка не считают возможным раз и навсегда запретить чартерные рейсы или серьезно сократить их количество. Вот и в Российском союзе туриндустрии уже высказались. Вот гендиректор туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов, он же руководитель комитета РСТ по выездному туризму, заявил, что в таком случае, если введут все же эту меру с запретом чартерных рейсов, то серьезно сократится объем перевозки на рынке. Так что вряд ли рассматривается такой сценарий всерьез. Ну и что касается фигуры самого Сергея Александровского – ему припоминают его же заявление от апреля этого года, где он предлагал, наоборот, субсидировать иностранные авиакомпании, чтобы они привозили своих туристов в Россию, в частности. Причем в апреле он заявил, предложил вот это субсидирование, а еще пару месяцев до он, наоборот, выступал против иностранных авиакомпаний. В общем, сейчас для российского рынка

0: Разберемся в инициативе Аэрофлота. Может быть, я что-то неправильно поняла. Давайте вместе попробуем это сделать. Дословно цитата гендиректора, да, Александровского, который сказал, что он видит инструмент поддержки баланса между интересами российских и иностранных авиакомпаний через предоставление доступа на регулярные рейсы и нерегулярные.
1: Есть чартерные рейсы, через этот инструмент можно работать. Да, это дословная цитата.
0: Да, есть чартерные рейсы, через этот инструмент можно работать. Как я и ряд наших аналитиков интерпретировали эту цитату? Что при осуществлении регулярной перевозки путем ограничения доступа или неограничения доступа сохраняется баланс между нашими иностранными авиакомпаниями. Но если иностранный перевозчик хочет попасть на наш рынок, и в этом есть интерес, потому что есть спрос на то или иное предложение, то, согласно вот моему пониманию цитаты Александровского, он говорит, есть чартерные рейсы, у которых есть заказчик. Пожалуйста, давайте дадим допуски на чартерные рейсы, которые заказчик закажет, и заказчик оплатит. То есть это нерегулярная история. Проблема в том, что начиная с 2020 года планомерно каждый год количество непосредственно полностью чартерных рейсов на зарубежных направлениях, даже популярных, оно сокращалось. И на данный момент объем, ну, по нашей оценке, вот объем таких чартерных рейсов, когда полностью заказывается туроператором рейс, и он полностью продается под туристическую перевозку, объем таких, доля таких рейсов составляет там, от 10 там, до 40-50% в зависимости от направления. От 40 до 50, от 10 до 40-50% от всего объема существующей авиаперевозки на данном направлении. Таким образом, мы, в общем, мы не можем говорить о доминирующей доле чартеров. Но это важная история, потому что чартеры позволяют снизить стоимость билета.
1: Майя, ну вот Александровский говорит как раз о том, что нужно соблюдать баланс, и в частности запрос туроператоров может в эту сторону тоже работать. Может ли быть такое, что российские авиакомпании предложат более, может быть, выгодные условия, чем иностранные? И тогда у нас не будет расти так серьезно трафик иностранных авиакомпаний и их перевозки?
0: Во-первых, он не растет серьезно. У нас иностранных перевозчиков меньше 47%, или даже 45%, как посчитали сегодня наши аналитики. А во-вторых, он, та динамика, о которой говорил тоже Александровский в этой цитате, она возникла именно потому, почему, о чем сказал предыдущий эксперт в нашем сейчас эфире. У нас не хватает широкофюзеляжных самолетов дальнемагистральных. Они есть, по сути, только у Аэрофлота. У остальных 1, 2, 0. Да? Самые популярные направления у нас сейчас, за исключением Египта, где тоже продолжительность перелета увеличилась, это Южная и Юго-Восточная Азия, где перелет больше 7-8 часов. Это дальние направления. И, соответственно, когда мы говорим об ограничении перевозки, очевидно, что это Китай, кстати говоря.
1: Ну, в целом, да, для туроператоров какие условия выгоднее у кого? У российских авиаперевозчиков или у зарубежных? Есть ли в этом смысле тот баланс, к которому тоже призывает Александровский?
0: Все зависит от направления, но в целом зачастую иностранные перевозчики оказывались более гибкими в обсуждении ценовой политики.
1: Получается, что если нужно сохранять баланс, и которому призывают участники рынка, именно отечественные, то, выходит, им самим нужно пересматривать свои тактики разговоров с туроператорами, то есть свое предложение для туроператоров.
0: Ну, вы очень четко сформулировали посыл индустрии.
2: Хорошо. Если все-таки сократится число чартеров, если все-таки это будет, как это повлияет на предложение путевок туристам? Стоит ли ждать изменения цен?
1: Цен и направлений.
0: Что, смотрите, послушайте, если вдруг кому-то придет в голову вот эта мысль сократить чартерные перевозки, хотя, повторюсь, я считаю, что здесь речь идет как раз не об этом. Здесь как раз речь идет о сокращении регулярной перевозки, которая позволяла тоже снизить стоимость, потому что там были блоки мест. Опять же, эксперт по безопасности полетов об этом тоже четко сказал. Так вот, ну да, предположим, что сократится количество дешевой перевозки. Конечно, первый эффект — в любом случае, это будет среднее повышение стоимости. Что касается направлений,

0: возможностей добраться. Ну, мы вернемся. Мы сейчас сильно фантазируем. Я хочу это подчеркнуть, чтобы все это не было заимствовано как цитата. Мы сейчас теоретически рассуждаем, что при повышении цен это не повлияет на наличие тех или иных направлений. Это повлияет на способы добраться до этих направлений. Либо прямыми, очень дорогими перелетами понятных перевозчиков, зачастую только отечественных, либо чуть дешевле со стыковками через другие страны. Мы это уже проходили в 2021-2022 году.
1: Спасибо. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, была с нами на связи. А я напомню, что мы спрашиваем вас, наших слушателей, обращаете ли вы внимание на то, чем вы летите в отпуск. Это чартер или рейс регулярный? Есть ли для вас принципиальная разница, какой это перевозчик, отечественный или зарубежный? Вот Всеволод из Москвы пишет, что если это по России, мы летаем одной определенной компанией, проверенной временем. А если надо лететь куда-то с пересадкой, то смотрим по ситуации и по цене. Зарубежное направление в основном решает цена. Я думаю, что это, наверное, мнение большинства. Все-таки, несмотря на разные условия, да, какие есть, какой бюджет есть, все равно в любом случае человек смотрит на цену так или иначе.
2: Это, кстати, с нами была и Яна Ритунская, также обозревала этот вопрос. Вот я читаю сейчас новости с ленты информагентства, и в частности пишет Фигаро со ссылкой на Елисейский дворец о том, что Россия готова возобновить переговоры по Украине после выборов в Госдуму, которые, я напомню, пройдут с 18 по 20 сентября, но пока подтверждений этого с российской стороны не было. Вот мы обсуждали возможное сокращение чартеров, но, правда, это не подтвердилось в разговоре с нашим экспертом. Вот сократится ли, вернее, это уже данность, Франция соберет худший урожай винограда за 70 лет, как это отразится теперь во всем, что связано с
1: ассортименте французских вин, в том числе на полках российских магазинов, да, и можно ли будет рассматривать вино урожая 26 года как инвестицию, раз уж оно будет таким редким.
2: Да, все это мы обсудим буквально через минуту. Оставайтесь на частоте радио РБК.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+. Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
2: 18:47 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречнюк. Ну, не время вина. Оксана, я не про то, что сейчас понедельник. Это Франция может собрать худший урожай винограда за 70 лет. О напасти предупреждает Министерство сельского хозяйства страны на фоне аномальной летней засухи. Как пишут местные СМИ, ожидается, что в этом сезоне в стране разольют на 6% меньше вина, чем в прошлом. И при этом сборы винограда в Шампане рухнут почти вдвое, а в Бургундии даже на треть.
1: Станет ли засушливый 2026 год катастрофой для потребителей или золотых дном для винных инвесторов? Об этом спросим члена Международной ассоциации сомелье, автора телеграм-канала «Винный душнила» Романа Сосновского. Он с нами на связи. Роман, здравствуйте. Ну, бюджетная Франция уже с отечественных полок, можно сказать, давно исчезла. Насколько для нашего рынка нынешний провал будет критичным? И когда потребитель его ощутит?
4: Да, всем добрый вечер. Действительно, по поводу урожая, он получился не самым удачным в этом году. С другой стороны, это не самый первый неудачный урожай, который случается за последние годы, в том числе из-за угрозы засухи. Плюс ко всему, он еще и самый ранний в истории для очень многих винодельческих регионов, в том числе, конечно же, для Франции. Но, отвечая непосредственно на этот вопрос, могу сказать так, что, конечно, производство вина во Франции, оно распределено очень неравномерно. И, безусловно, есть у нас премиальные регионы, даже Шампань.

0: Шампань, та же Бургундия, а есть регионы массового виноделия, тот же самый Лангедок, у которого, в принципе, достаточно давно проблемы, массовые проблемы, связанные с реализацией больших объемов вин. Поэтому, да, действительно, бюджетных вин на наших полках импортных становится все меньше и меньше. Ну, точнее, они становятся просто дороже. И поэтому я думаю, что вот в бюджетном сегменте, тот, который мы называем условно еще бюджетным, хотя цена там увеличивается, какого-то провала мы, ну, вряд ли увидим. Его, скажем так, заместить будет достаточно несложно. Но цены, мы понимаем, что, конечно, ниже не станут.
1: Ну, Роман, вот отмечается, что особенно тяжелые ситуации в связи с засухой сложилась в Бургундии и Шампании. Они могут потерять до половины урожая. Ну, любимые многими, я думаю, слушателями «Вдова Клико», «Дом Периньон», другие премиальные бренды. Вот, может быть, стоит за них уже переживать?
0: Ну, переживать за них точно не стоит. На самом деле, по крайней мере, если мы говорим о брендах, дело в том, что это все марки очень большие. Если мы говорим про тот же самый Дом Периньон, то это производство на уровне 6, а то и 7 миллионов бутылок в год. Поэтому здесь глобально сокращение, наверное, не произойдет. Ну, даже если выпустят некоторое количество меньше, вряд ли это очень сильно отразится на цене. Плюс ко всему, шампань устроена таким образом, что достаточно большой объем вин, который они производят, это вина так называемые мультивинтажные. То есть в самом законодательстве шампани, в практике шампани заложен как бы такой регулятивный, что ли, механизм, когда вы создаете вино, добавляя туда вина предыдущих урожаев. То есть для виноделов традиционно это всегда была такая, что ли, страховка. И законодательно это даже регламентировано. Поэтому ситуация, когда у вас разом вдруг не станет вина, в шампании она, в принципе, невозможна так или иначе. Некоторое сокращение, наверное, произойдет. Безусловно, это отразится, конечно же, на цене, и хотя я не могу утверждать, что это будет какое-то радикальное повышение. Но, опять же, если мы говорим глобально, Шампань – это регион, который тоже находится в определенном кризисе, кризисе потребления, как бы это странно ни звучало, потому что самый глобальный тренд, который, наверное, еще более важен, чем плохие урожаи, засуха и так далее, это глобальный тренд на снижение потребления вина, сокращение виноградников вследствие этого. И Шампань, несмотря на то, что мы его воспринимаем как очень премиальную категорию, глобально, как сам регион, тоже испытывает определенный кризис, кризис спроса, назовем его так. Поэтому на гранд-марках это, скорее всего, не отразится. Ну, а шампань такого, скажем, более низового или среднего уровня, в общем, да, испытывает сейчас тоже не самые лучшие времена.
2: Хорошо, а стоит ли инвестировать в вино урожай 26-го года, французское вино?
0: Ну, это сложный вопрос, если мы говорим про инвестиции в России, потому что как такового вторичного рынка в России вина не существует. Это история, которая больше типична, скажем, для Великобритании. И есть особый даже индекс, биржа, скажем так, премиальных вин, который называется Livex. Но эта история, скорее, очень долгую. И эта история, скорее, про то, что вам нужно покупать такие вина загодя, заранее, достаточно большое количество, чтобы это имело смысл. Каких-то сенсационных оценок качества урожая 26-го года, ну, пока что, по крайней мере, не было с точки зрения вина, да, и мы это поймем все-таки несколько позже, если мы говорим о том периоде, когда уже будет произведено, например, вино. Вот. Пока что как бы каких-то возгласов о том, что это величайший урожай и так далее, не было. Были оценки хорошие для некоторых регионов, как, например, для Эльзаса французского, где из-за засухи тоже все было тяжело, но виноград получился хорошим.
1: Роман, спасибо вам. С нами на связи был член Международной ассоциации сомелье, автор телеграм-канала «Винный душнило» Роман Сосновский. Вот, Оксана, я вижу, с каким сопереживанием ты обсуждаешь эту тему сокращения, возможный удар по ассортименту вина. Но ты знаешь, вслед за виноградниками...
2: Я больше вот за сыр переживаю, а не за вино, на самом деле, потому что, да, жара ударила аномально и по сыроварам тоже. РТЛ, радиостанция такая французская, сообщает, что на пастбищах горного массива Юра они высохли. Это пастбище на востоке Франции. Коров досрочно перевели на зимнее сено, и смена рациона уже отразилась на качестве молока, и знаменитый твердый сыр контент, например, рискует потерять привычный вкус и цвет.
3: Volkswagen находится в одном из самых непростых периодов за всю свою историю. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что происходит с немецким концерном и как компания собирается выходить из кризиса. Во втором квартале 2026 года Volkswagen Group продал по всему миру 2 миллиона 80 тысяч автомобилей. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным фактором стало резкое снижение продаж в Китае, одном из важнейших рынков для концерна. По итогам первого полугодия ситуация выглядит не намного лучше. За 6 месяцев Volkswagen Group реализовал 4 миллиона 130 тысяч автомобилей. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя. На этом фоне концерн готовит масштабную реструктуризацию и рассматривает радикальные меры. В частности, Volkswagen может закрыть сразу 4 предприятия в Германии. Если этот сценарий будет принят, то процедура начнется в 2031 году и завершится к 2034. Сокращение расходов может коснуться не только заводов. Volkswagen также пересматривает состав своей огромной структуры и рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati. А по марке Seat решение уже принято. Из структуры концерна ее выведут к концу 2029 года. Параллельно Volkswagen объявил о масштабном сокращении модельного ряда. Компания намерена примерно вдвое уменьшить количество предлагаемых моделей, а число вариантов их исполнения сократить сразу на 75%. Также компания хочет унифицировать используемые платформы, электронные архитектуры и программное обеспечение для разных рынков. То есть уникальных версий будет меньше, а основное внимание Volkswagen сосредоточит на наиболее популярных моделях. Глава Volkswagen Group Оливер Блюме ранее признавал, что продукция концерна востребована, однако ее рентабельность остается недостаточной. Одним из самых болезненных последствий этой ситуации может стать сокращение рабочих мест. По последним оценкам, Volkswagen способен отказаться примерно от 100 тысяч сотрудников по всему миру. Это вдвое больше, чем предусматривал первоначальный план сокращений. При этом концерн пока не отказывается от попыток сохранить часть предприятий и рабочих мест. Среди рассматриваемых вариантов – партнерство с другими компаниями, привлечение новых инвесторов и изменение портфеля отдельных заводов.
4: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.

0: как они появляются и почему становятся популярными. Пришло время посмотреть на себя. В честь дня рождения нашего радио мы подготовили особенный выпуск.
1: Вспомним, как все начиналось, что изменилось за этот год, что происходило за пределами эфира и, главное, почему мы этим живем.
0: Празднуем вместе с создателем радио РБК Тимофеем Щербаковым и коллегами-ведущими Евгением Тихоновичем, Элиной Тихоновой, Василием Бейнаровичем и голосом радио Ильей Подгорным.
2: Медиатренды. Понедельник, 21.00 на радио РБК.
3: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь и ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут да. Включил рекламу, тут выключил.
2: Рекламный щит.
4: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК.
2: Резать лося.
5: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Папира.
6: Довольно распространенный термин из нашего трейдерско-русского словаря – папира. Тут все максимально просто. Это ценная бумага, чаще всего долевая, то есть акция. От английского paper. Вообще, то, как называют акции, это отдельная история. Наиболее распространенные слова «бумага» или «бумажка», есть более профессиональный термин «инструмент», гораздо реже употребляется слово «сток». Кстати, «папира» созвучно с другим, не менее важным жаргонизмом – «котира», то есть «котировка». Забавно, что «папира» не может существовать без «котиры», и наоборот. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19.00 в студии с новостями Юлия Родина. Нефтяные объекты компании «Сауди Арамко» в саудовском Джизане подверглись ударам, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Удары нанесли йеменские «Хуситы». В настоящее время оценивается причиненный ущерб. Мощность НПЗ в Джизане составляет 400 тысяч баррелей в сутки. Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией, сообщила погранохрана страны. Стоимость объекта обошлась в 356 миллионов евро. Власти объясняют возведение заграждения необходимостью предотвратить нелегальную миграцию. При этом строить забор по всей протяженности границы с Россией, который составляет 1300 километров, Финляндия не планировала. Проект оказался бы слишком дорогим. 4 человека получили ножевые ранения в Бруклине в Нью-Йорке. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщили в полиции города. Там отметили, что пока задержанных нет, расследование продолжается. Инцидент произошел за несколько часов до начала Карибского карнавала, который проходит в Бруклине ежегодно в День труда. Мероприятие обычно привлекает более миллиона человек. Россия и Сербия договорились расширить двустороннее воздушное сообщение. Теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград. В российском Минтрансе отметили, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами обеих стран. Суд Москвы заключил под стражу еще одного фигуранта дела о хищении моторного топлива, которое принадлежало подмосковному главку полиции. «Интерфакс» со ссылкой на правоохранителей пишет, что в СИЗО до 5 ноября отправили подполковника Анну Левину. Ранее также были арестованы председатель совета директоров компании «Евротранс» Игорь Мартышов, генерал МВД Сергей Мальков и полковник внутренней службы Алексей Суяров. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные события понедельника и как они повлияют на каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Среди некоторых тем этого часа. ВСУ атаковали Пермь, поврежден многоквартирный дом, один человек погиб, четверо пострадали. Расскажем, что происходит в городе прямо сейчас.
2: Победа партии «Альтернатива для Германии» в земельный парламент. Будет ли разворот политики страны в сторону России?
3: Медведь пришел к туристам пятизвездочного отеля в Красной Поляне. Почему хищники стали такими смелыми? И чем закончилась именно эта история?
2: Об этом и многом другом в течение ближайшего часа. А пока коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2268 пунктов. На валютном рынке Межбанк доллар 85.95, евро 99.93. Нефть марки Brent прибавляет чуть меньше 1.5%, 97 долларов за баррель. Драгметалл, золото 4458 долларов за тройскую унцию.
3: Новая атака ВСУ, на этот раз на Пермский край. Поврежденный беспилотником дом в Перми будут восстанавливать 2 месяца. Об этом заявили представители администрации района. Они провели встречу с жильцами. И, по их словам, предстоит реконструировать тепловой контур, стеклопакеты и утеплять здание.
2: По данным губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в результате атаки БПЛА погиб один человек, четверо пострадали. Обломки дронов повредили не только

0: многоэтажный дом, но и частную постройку. Строители и коммунальные службы начнут восстанавливать дом сразу после следственных действий, рассказал исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Альберт Марданов.
1: Сегодня была одна из самых массированных атак за время прилета беспилотников на территорию Пермского края. Больше 20 беспилотных летательных аппаратов были отражены, ликвидированы. Однако есть попадание в жилой дом, есть пострадавшие, есть погибшие. На месте работают абсолютно все специальные службы. Работают медики, социальные работники, направлены сотрудники подразделения капитального ремонта для устранения всех неполадок, восстановления тех квартир, где возможно проживать, и после следственных действий криминалистами незамедлительно строители приступят к восстановительным работам. Комиссия по чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий прямо на месте, где разберем все вопросы, вся помощь людям незамедлительно будет оказана.
2: На данный момент, как сообщают корреспонденты местных СМИ, в дом уже начали пускать людей, им разрешили забрать документы и предварительно оценить ущерб. После атаки в районе падения обломков беспилотника перекрывали движение автобусов. Местные СМИ писали о том, что маршруты следовали в обход пострадавшего дома, ну и, соответственно, были задержки. Сейчас уже все вернулось к норме, и рейсы идут по прежнему маршруту.
0: Электричество и воду в поврежденном доме отключили, коммуникации вновь подключат, как только специалисты убедятся в безопасности помещения. Об этом рассказал корреспондент пермского издания 59.ru Кирилл Хафизов.
3: Утром после происшествия большинство жителей эвакуировалось самостоятельно. Территорию дома сразу же оцепили сотрудники спецслужб и никого не пускали, в том числе жильцов. В ближайшей школе организовали пункт временной эвакуации, где организовали работу органов оперативных властей. Однако, по информации на этот час, никто не обратился к городским администрациям за временным жильем для ближайшего ночлега. Судя по всему, все жильцы смогли найти самостоятельно пристанище у своих знакомых и родственников. Вечером администрация города и района совместно с управляющая компания собрала жильцов пострадавшего дома. Сказали, что сейчас жилье продолжают осматривать сотрудники Следственного комитета и других специальных служб, после чего жильцов в сопровождении будут запускать в их квартиры. В случае, если нахождение в них безопасно, там вернут сейчас отключенные электроснабжение и водоснабжение. И часть жильцов некоторых квартир гарантированно будет ночевать уже у себя дома. Окончательных данных о том, сколько квартир пострадало и потребует существенного ремонта, нет, потому что не на все этажи запускают сотрудников гражданских администраций и силовики. Сейчас по периметру дома стоят в оцеплении сотрудники полиции. Они останутся еще на первое время для контроля. И допуск в территорию многоквартирного дома будет только для жильцов.
2: Следственный комитет возбудил дело о теракте после удара беспилотников по гражданским объектам в Перми. А по данным Минобороны, 27 дронов было уничтожено в Пермском крае. За прошлую ночь на территории России всего сбили 306 беспилотников.
0: Через несколько мгновений продолжим и обсудим победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в местный парламент. То, что это означает для внутриполитического ландшафта Германии и отношений с Россией. Оставайтесь на частоте радио РБК.
4: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026-16+.
2: 19.08 в Москве. В студии радио РБК Серафим Сашлеев и Оксана Гречнёк. И мы подводим итоги понедельника. Выборы в Германии потрясли весь мир. Это заголовок публикации газеты Financial Times о первой в истории победе партии «Альтернатива для Германии». Выборы проходили в местный парламент, и АДГ набрала почти 44% голосов и тем самым займет немногим меньше половины мест в Ландтаге земли Саксония-Анхальт. 45-го года впервые к власти в Германии может прийти крайне правая партия, хотя и в одном конкретном регионе.
0: Явка на выборах в Саксонии-Анхальт оказалась рекордной со времен воссоединения Германии. Это почти 78%. Сопредседатель партии АДГ Алиса Вайдель утверждает, что нынешняя политика канцлера Мерца привела к логичному проигрышу его партии.
6: Мы будем проводить политику в интересах немцев, в интересах нашего собственного населения, чье чувство безопасности нарушено. И кроме того, весь этот спектакль с открытыми границами, который проводится здесь, просто больше не является финансово устойчивым. Просто взгляните на бюджет по труду и социальным вопросам. Взгляните на политику расходов в целом. Германия де-факто обанкротилась, страна на грани краха. Но вам об этом не говорят. В какой-то момент нужно просто выложить все карты на стол и назвать реальные цифры.
7: Auch mit einer seriösen Politik.
2: Правящая партия Христианско-демократического союза набрала при этом 17,2% голосов. Как отмечает местная пресса, это худший результат в истории земельных выборов. Коалиция не смогла даже приблизиться к показателям 2021 года, и рейтинги канцлера действительно падают.
0: Да, ты знаешь, согласно опросу Bild, Мерц вновь занял последнее место в рейтинге популярности немецких политиков. Он набрал на 2,5 балла одобрения из 10 возможных. Вот, к слову, сопредседатель АДГ Алиса Вайдель заняла 10 место. Выступая перед журналистами, канцлер Германии отметил, что результаты выборов вынуждают его пересмотреть приоритеты собственной партии.
8: Мы все глубоко потрясены. Мы таких результатов выборов не ожидали. И со вчерашнего дня что-то изменилось не только в Саксонии-Анхальт, но и во всей Германии. Этот результат, он будет иметь последствия. Он изменит расстановку сил и на международной арене. Если посмотреть, кто только вчера поздравил альтернативу для Германии, можно увидеть, какое внимание во всем мире приковано к итогам этих выборов. И когда 60% избирателей при очень высокой явке голосуют за такие политические партии, которые в корне ставят под сомнение демократические институты нашей страны. Мы не можем это проигнорировать.
0: Ну вот главное препятствие для АДГ – это категорический отказ остальных политических сил от любых коалиций с крайне правыми. И, надо сказать, у этого есть некоторый бэкграунд. Но вот Брандмауэра может привести к изоляции партии, которая рискует остаться без реальной власти даже после победы на выборах. А, впрочем, в Ландтаг Саксония-Анхальт прошла также партия «Союз» Сары Вагенкехт, набрав немногим более 5%. И вот ее мандатов для коалиции хватит.
2: По мнению немецкого политолога и бывшего советника правительства ФРГ Александра Рара, несмотря на это, дальнейшая поддержка альтернативы для Германии в других регионах страны будет только расти.
3: Запрет партии возможен. Второй вариант, что просто правительственным партиям удастся провести нужные реформы, и они исправят экономическое положение, как они всегда обещают, и таким образом надобность каких-то альтернативных проектов, альтернативной политики отпадет. Но это, конечно, идеальная такая картинка, в которую я лично не верю, потому что у правительственной партии было достаточно много лет. Альтернатива для Германии скорее будет повышать свой рейтинг, скорее люди будут ее избирать, чем верить старой партии, которые, по-видимому, просто не могут больше избирателю и Германии дать то, что не давали на протяжении последних десятилетий.
0: Сложности на пути к власти может создать ее официальный статус. 2023 года местное ведомство по охране Конституции классифицирует региональное отделение АДГ как правоэкстремистское. Руководство правых сейчас оспаривает это решение в суде.
2: Ну, как может дальше развиваться вот эта ситуация, можно понять, если представить, как выглядит правительственная система Германии. Об этом в материале Алевтины Сорокиной.
9: Германия, Федерация и 16 земель. Каждая из них имеет свою конституцию, парламент и правительство. Поэтому выборы на земельном и муниципальном уровнях имеют не только локальное значение. Они напрямую влияют на федеральное законотворчество через Бундесрат. Это федеральный совет, верхняя палата немецкого парламента. Нижняя палата, Бундестаг, формируется на федеральных выборах. Ее депутаты избирают канцлера, а он формирует правительство республики. Выборы в Бундестаг обычно проходят раз в 4 года. Очередные должны состояться весной 29-го. А на земельных выборах избирают местный парламент, Ландентаг. Он назначает главу регионального правительства. В большинстве земель парламентские выборы проходят раз в 5 лет. Обычно на этих выборах партии получают места пропорционально набранным голосам. Поэтому земельная кампания становится одновременно голосованием по региональным проблемам и оценкой популярности партий. Правительства земель направляют своих представителей в Бундесрат. Через верхнюю палату парламента земли участвуют в федеральном управлении и делах Евросоюза. Бундесрат состоит не из отдельно избранных сенаторов, а из членов земельных правительств. Для законов, которые затрагивают существенные интересы земель, требуется прямое согласие Бундесрата. Иными словами, смена коалиции в одной или нескольких землях может изменить большинство в верхней палате и осложнить или облегчить проведение программы федерального правительства, даже если всеобщих выборов не было и состав Бундестага не поменялся.
0: Ну вот, чтобы чуть лучше представлять, что это за партия «Альтернатива для Германии», я, давай, Оксан, приведу некоторые позиции этой партии, вот в частности по Евросоюзу. Такая доминирующая позиция – это выйти из этого объединения и вернуться к немецкой марке. Также есть отношение и к НАТО, и вообще внешней политике, которая выражается стремлением к тому, чтобы было меньше обязательств у Германии, больше суверенитета и заботы о своих собственных внутренних проблемах. Ну и, к слову, традиционный взгляд, традиционный, по крайней мере, для России, на вопросы семьи, на вопросы движения ЛГБТ, признанное в России экстремистским. Вот, в частности, эта позиция тоже не характерна, скажем так, для европейского большинства сегодня. Ну и жесткие требования по миграции, вплоть до закрытия границ и депортации нелегалов. Ну, мы подробнее еще вернемся к этой теме и обсудим все-таки, что означает эта победа АДГ в местном парламенте, а пока поговорим о том, что еще важно знать сегодня.
2: Посланники Дональда Трампа привезли в Москву и Киев обновленные мирные предложения по Украине. Об этом пишет Financial Times. По информации издания, тексты скорректировали с учетом изменений ситуации после февральских переговоров. Источники СМИ утверждают, что американские представители выдвинули лишь несколько новых идей и больше старались оживить прошлые предложения. Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге и культурный центр имени Гёте. В МИДе заявили, что все сотрудники генконсульства должны покинуть Россию не позднее 18 сентября. Это стало ответом на решение Германии закрыть российское генконсульство в Бонне и Русский дом. Германия приняла эти меры после обвинений России в попытке атаковать дроном украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига. Россия и КНДР открыли движение по первому автомобильному мосту между странами. Он построен через реку Туманную и соединяет район российского Хасана в Приморском крае с северокорейским Туманганом. И расположен этот мост рядом с железнодорожным мостом Дружбы. На малых сетях АЗС в Крыму со среды появится топливо по субсидированной цене. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в Крыму продолжается реализация бензина АИ-95 на АЗС ТЭН и АТАН по цене 100 рублей за литр. А с 9 сентября объем топлива этой марки у операторов несколько снизится. При этом 95-й по такой цене будет в наличии на АЗС малых сетей.
0: Центробанк в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 14%. Так считают большинство опрошенных РБК-экспертов. Среди причин, конечно, неопределенность с инфляцией. Она связана с топливным кризисом. Удорожание бензина и дизеля уже влияет на стоимость других товаров и услуг. Это признают аналитики Центробанка.
2: И еще один фактор, который оптимизма не добавляет, это неизвестные параметры бюджета на ближайшие 3 года. Ожидается, что Минфин определится с этим вопросом вопросам уже в октябре. В пятницу регулятор может обратить внимание и на валютный курс. Рубль слабел все лето, а в августе падение ускорил. Мы все это видели. С момента июльского заседания он потерял почти 10%. И такая динамика скоро отразится на ценах. Так считает аналитик по макроэкономике, управляющий компанией «Ингосстрах Инвестиции» Александр Иванов.
10: Как мы понимаем, сбывается плохой сон Банка России о том, что не совсем удается справиться с топливным рынком. И из-за этого шок цен на топливо продолжается. И в результате инфляция с волатильных компонентов, ну то бишь с топлива, постепенно передается уже в базовый компонент. В октябре у нас будут тарифы. Момент номер два – кредитование. Кредитование и, собственно, денежные агрегаты. Видим, что рост не прекращается. Что касается рынка труда, ситуация очень тоже разношерстна. Но если, допустим, по Авито смотреть по отраслям, в которых требуются работники, где спрос превышает предложение, розница, и прежде всего это работники на предприятия. Например, по мониторингу предприятий, там, если с этой стороны посмотреть, постепенное охлаждение рынка труда продолжается, но оно так очень-очень-очень постепенно идет. И для ЦБ это важно, потому что рост доходов, соответственно, будет транслироваться в рост инфляции. Следующая история – это курс. Мы очень скоро, если курс там не вернется, то мы увидим его трансляцию в цены. Судя по всему, курс у нас будет гораздо выше, чем мы все закладывали на это дело, там, словно говоря, в начале лета. Курс вполне где-то к 100 может прийти. На текущем заседании Банк России, скорее всего, займет, вот с учетом всех факторов, выжидательную позицию, будет смотреть, что происходит с ценами. И уже на следующем заседании, которое как раз будет опорным, там уже будет действительно приниматься решение. Но предчувствие, что на текущий год мы со снижением ставки уже можем завершить.
2: Уже второй раз такой прогноз от аналитиков. Пауза в движении ставки. И в июле, если ты помнишь, они ошиблись. Регулятор тогда выбрал снижение на 25 базисных пунктов. И в пятницу, если сюрпризов не будет, нас ждет первая пауза в решениях Центробанка с июня прошлого года.
0: На текущий уровень ставки высокий. Его можно считать проинфляционным фактором. А значит, снижение показателя, также сказалось бы, и на динамике цен положительно, считает автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев.
11: Я бы, наверное, снижал ставку дальше. Консенсус идет сохранение ставки. Я думаю, что это будет наиболее вероятным событием, но в данной ситуации снижение ставки позволит, мне кажется, быстрее снизить инфляцию, поскольку высокая ставка в реальном выражении сейчас во многом проинфляционна и создает давление долгосрочно на цены. Поэтому ставку можно нормализовывать дальше и снижать по 25 базисных пунктов на каждом заседании. Сейчас Центральный банк перешел на этот минимальный шаг снижения, и я думаю, что он будет его придерживаться, ну, либо будет пауза, потому что все-таки много, по мнению Центрального банка, рисков, связанных с инфраструктурой, экономией бензина, это все влияет на инфляционные ожидания. И по мнению Центрального банка, нужно более осторожным быть в решениях. Если бы мы хотели снизить ставку, нужно было идти быстрыми шагами. Но поскольку Центральный банк все-таки думает о том, чтобы резко не смягчить денежно-кредитную политику, он будет снижать вот таким темпом. И на самом деле, если взять период там полгода, и ставка будет снижаться по 0,25, это уже там примерно там, 2%. Это достаточно сильное снижение за полгода.
0: Аналитики считают, что в пользу снижения ставки сейчас говорит динамика цен. По данным Росстата, большая часть августа недельная инфляция замедлялась. Ну а сам Центробанк неоднократно отмечал, что при принятии решений по ставке в большей степени опирается на месячное движение цен. Но полные данные об инфляции за август Росстат опубликует в пятницу вечером.
2: Давай коротко напомним главные события этого дня. Аэрофлот, его руководство предложило регулировать чартеры, зарубежные и российские авиакомпании. Мы это обсуждали в эфире и спрашивали вас, наших слушателей, для вас принципиально ли, каким вы летите рейсом, чартерным или регулярным, что для вас предпочтительнее. Есть ли разница, кто вас везет, отечественный это перевозчик или зарубежный, пишите нам в Telegram радио РБК. Ну, кстати, вот для тебя есть разница существенная? И обращаешь ли ты внимание на то, кем ты летишь?
0: Ты знаешь, Оксан, признаюсь, раз уж личный вопрос, то я предпочитаю сейчас поезда чаще в наше беспокойное время, и вот буквально через несколько дней собираюсь в Казань, также предпочел поезд, поэтому в этом смысле разницы нет.
2: Ну и определенная романтика в этом есть, когда
0: конечно,
2: едешь
0: конечно.
2: Поездом, да,
0: осенью,
2: и можешь наблюдать
0: это замечательно.
2: За осенью.
0: Ну, романтики не очень много в обсуждении международных проблем. Мы сегодня снова затронули визит Уиткоффа и Кушнера сначала в Москву, потом в Киев. Киев и предполагаемый слитый план Трампа, который обсуждается, знаете, прежде всего в украинских СМИ, он появился. И что может означать этот план? Потому что выглядит он скорее пророссийским по сразу целому ряду позиций, включая внеблоковый статус Украины, вывод войск из Донбасса. Но вот Bloomberg пишет о том, что по итогам переговоров стороны не добились прорыва, и собеседники Bloomberg утверждали буквально, что по оценке российской стороны военные смогут достичь поставленных целей в ближайшие 6 месяцев. Поэтому, несмотря на то, что план выглядит более выгодным для российской стороны, вот есть такое наблюдение источников. Но РБК, к слову, направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
2: И дело Евротранса нужно отметить. Конечно, следствие сообщило об ущербе более чем в 100 миллионов рублей по делу о растрате средств при обеспечении бензином Главного управления МВД по Московской области. Обвинение, напомню, предъявили трем бывшим сотрудникам МВД и главе Совета директоров Евротранса Мартышову. Об этом сообщил корреспондент РБК, который находится в суде. Подмосковный главк при этом признали потерпевшим. По этому делу мы следим за развитием событий. Обязательно вам расскажем о том, что происходит прямо сейчас. И вы слушаете программу «Что это значит?» Буквально через несколько мгновений мы вернемся.
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
12: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
13: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
14: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
5: Классика денег. Афоризмы великих людей.
14: Деньги для людей умных составляют средства. Для глупцов – цель. Адриан де Курсель.
15: А официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
16: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
17: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
18: Библиотека РБК.
19: Здесь мы собираем книги первых лиц.
20: Что читает президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
21: Про то, что полезно прочитать руководителю для того, чтобы двигаться, развиваться. Это работы Дейла Карнеги. Как говорится, Карнеги – это уже давно всем известно базовый учебник по взаимодействию с людьми, по взаимодействию в обществе, отчасти и самооценке.
19: Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично? Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и десятой доли тех трудностей, которые воображает себе большинство людей. Это не талант, дарованный Богом лишь отдельным выдающимся личностям, а скорее что-то вроде умения играть в гольф. Каждый может развить свои скрытые способности, достаточно лишь очень сильно этого захотеть. Есть ли хоть малейшее основание полагать, что, стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить так же хорошо, как сидя? Вы, конечно, понимаете, что это не так. На самом деле, обращаясь к группе людей, вы должны мыслить лучше. Их присутствие должно вдохновлять вас.
18: Библиотека РБК.
19: Заведующая Элина Тихонова.

0: 19:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Американские дипломаты сообщили французам на встрече в Киеве, что Россия будет готова к переговорам после парламентских выборов, запланированных на середину сентября. Об этом на брифинге заявил представитель Елисейского дворца, передает издание «Монд». Переговоры американской и украинской делегации с участием представителей Британии, Франции и ФРГ прошли в Киеве накануне. РБК направила запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Евросоюз работает над укреплением сотрудничества с Арменией, но называть сроки установления безвизового режима между странами еще рано, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинья, отвечая на вопрос о введении безвиза с республикой в 2029 году. Ранее о такой перспективе сообщал премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, страна планирует достичь либерализации визового режима с ЕС через несколько лет. Европа и НАТО собираются подготовить ответ на высоком уровне на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС. По информации одного из них, ситуация оказала серьезное воздействие на европейские власти. Идет подготовка ответа, который будет иметь долгосрочный эффект. Германия возложила ответственность за инцидент с дроном на Россию 1 сентября. 5 человек пострадали в ДТП в подмосковном Раменском, сообщила региональная прокуратура. Легковушка не уступила маршрутке, а после врезалась в нее. Проводится проверка. Компания «Алроса» передала крупнейший в России алмаз в госфонд, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Вес минерала составляет более 468 карат. Об извлечении этого алмаза «Алроса» объявила в мае прошлого года. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы понедельника и что они означают для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: И одна из главных тем этого дня – предложение Аэрофлота сдерживать долю иностранных авиакомпаний в России через ограничение чартеров. Мы эту тему в эфире сегодня уже обсуждали и спрашивали вас, обращаете ли вы внимание на то, чем летите в отпуск.
1: Ну, кстати, пишет Оксана. Оксана, это не ты пишешь,
3: нет,
1: сама
3: я не пишу.
1: К нам в чат? А, нет, Петербург, да, значит, не ты. А, ну, вот пишет буквально то же, что сказал я. Стало, в принципе, меньше летать, и последние 2 года только поездами и машиной пользуюсь.
3: Это ваше сообщение в Телеграм радио РБК. Продолжайте нам писать, и спасибо вам за то, что вы это делаете. Василиса из Москвы пишет: беру то, что удобнее по времени, и люблю наравне Аэрофлот и другие иностранные иностранные авиакомпании. Да, Аэрофлот все-таки не иностранная компания. Ну да ладно. Павел из Новгорода: где билет дешевле, там мы летим. Чартер, не чартер, внутренние дела авиакомпании, все равно. Вот, пожалуй, соглашусь здесь. Действительно, все равно, когда тебе надо улететь, ты все равно полетишь.
1: Значит, все-таки функция позже будет тобой востребована, Оксана, в такси.
3: В такси, наверное, да, заказ до аэропорта, если об этом мы говорим. Мы с Майей Ламидзе, исполнительным директором Ассоциации туроператоров России, сегодня в эфире на эту тему общались тоже, и выяснили, что это все-таки предложение не отменить совсем, да, предложение Аэрофлота, и что доля иностранных авиакомпаний в целом, если брать перелет, она где-то около 50%, я сейчас точную цифру не вспомню, по-моему, это 47%, но боюсь ошибиться, и что нет никакой необходимости это делать.
1: Ну вот мы сегодня уже обсуждали победу партии «Альтернатива» для Германии в местном парламенте, одной из федеральных земель Германии.
3: Но есть еще и этого дня тоже.
1: Действительно. Но есть еще и линия отношений Германии и России, и нынешних властей немецких. Вот генконсульство Германии в Петербурге теперь закроют. Оно должно будет прекратить деятельность до 18 сентября. Все его сотрудники обязаны покинуть Россию не позднее этой даты. Об этом сообщила пресс-служба МИДа. Но я напомню, что, и как, собственно, и МИД заявляет, причиной такого решения назвали недружественные действия со стороны ФРГ.
3: И кроме того, еще в МИДе уточнили, что в России закрывают немецкие культурные центры имени Гёте. И на минувшей неделе, когда об этом впервые стало известно, мы в эфире выясняли, что же теперь делать тем, кто собирается сдавать экзамен на знание знания языка и выяснили, что как минимум придется полететь в Казахстан для того, чтобы это сделать. Но МИД подчеркнул действительно, что все это ответ на действия Германии. И, как мы помним, причиной считается атака беспилотников на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа.
1: Что означает сегодняшнее решение МИДа в отношении немецкого генконсульства, выясним с директором международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софьей Дефасе-Аксютиной. Она на связи с нашей студией. Софья, здравствуйте. Но какое значение вообще это генконсульство имело для россиян?
4: Ну, это второе, самое крупное консульство Германии, которое расположено на территории России. И, соответственно, после Москвы самая большая часть виз оформлялась именно там.
1: Что означает это закрытие вот практически?
4: Поток, визовый поток будет перераспределен, соответственно, в Москву. И без того долгое время ожидания будет увеличено. Как оформление виз, так и слотов на подачу запроса на визы.
1: Ну, то есть вот обычно, когда такая мера предпринимается, это все-таки некий символический шаг. Вот в чем цель его?
4: Ну, в данном случае это зеркальная ответная реакция в ответ на закрытие генконсульства России в Бонне и российского дома науки и культуры, или русского дома, как его называют, в Берлине. То есть закрыли, немецкие власти закрыли эти организации, и мы также вынуждены закрывать на нашей территории, вот, в частности, генконсульство Германии в Санкт-Петербурге и Гёте-институт.
3: А что теперь делать с российским туристом? Как теперь будет с процессом выдачи виз? Насколько сложно?
4: Ну, будет сложнее, но, опять же, визовые центры продолжают функционировать, и визы будет оформлять консульство Германии в Москве.
1: Кроме увеличенного времени ожидания, есть еще какие-то сложности, теперь появившиеся?
4: Ну, я думаю, что пока это единственный, так скажем, негативный эффект, что будет дольше, сложнее, может быть, записаться. Но в целом визы пока еще продолжают оформляться. Напомню, что ранее были закрыты немецкие консульства в Новосибирске и Екатеринбурге. То есть окно возможностей сужается, но пока еще открыто.
3: Окно еще открыто, но на ваш взгляд, вот с закрытием генконсульства будет ли увеличен процент отказов в выдаче виз?
4: Но не думаю, что прямо будет увеличен процент отказов. В целом немецкие визы не так уж просто получить. Давно уже усложнили процесс получения и требования к оформлению документов. Поэтому не так много желающих и не так много людей, которые могут подать запрос на эти визы.
1: Софья, спасибо вам. С нами на связи была директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софья Дефасе-Аксютина. Буквально через несколько мгновений мы вернемся и обсудим ситуацию на российских рынках с Александрой Панфиловой. Оставайтесь на частоте радио РБК.
2: Реклама.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
2: Радио РБК.
6: Один год в эфире.
7: Мне этот мир контента абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного, стопроцентной конверсии и умиротворения. А ты мне опять со своей вот этой бесконечной погоней за бюджетом. Мой горизонт планирования не

0: Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. И сейчас мы обсудим ситуацию на российских рынках с Александрой Панфиловой. Александра Панфилова в нашей студии. Саш, ну, рынок растет на фоне геополитических новостей, я так понимаю, позитивно воспринимаю их.
1: Ну, снова, да, у нас эмоциональная реакция на словах Стива Уиткофа о том, что достигнут существенный прогресс по регулированию конфликта российско-украинского, но это такая история вечная в последнее время, что на каких-то там позитивных оценках переговоров инвесторы отыгрывают немножко все эти события. Но у нас сейчас два столпа рынка, на которых все зиждется, это геополитика и макроэкономика. И вот на этой неделе в фокусе скорее макроэкономика и заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Большинство участников консенсус прогноза РБК голосует за сохранение ставки на уровне 14%. В общем-то, об этом многие данные говорят, и многое небольшая неопределенность, в том числе с бюджетом, о котором мы еще не знаем. Поэтому логично было бы, по мнению участников, ставку сохранить. Но напомню, что в прошлый раз консенсус тоже выступал за паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, но не угадали. Вот если ставку все-таки снизят, то, конечно, это импульс к какому-то росту рынка это даст. Что касается сегодняшних лидеров роста и падения, в лидерах падения были акции застройщиков «Самолет» и «Пик». Ну, поводом тут ньюсмейкером выступил скорее «Пик». Совет директоров принял решение о делистинге акций с московской биржи. Ранее в пятницу, напомним, мажоритарный акционер «Недвижимые активы», который уже контролирует более 98 акций «Пик», направил требования по выкупу оставшихся бумаг у миноритариев. Цена выкупа 551 рубль с копейками за акцию, ну, близко к текущим уровням. В общем-то, многие аналитики о таком сценарии говорили и предупреждали, потому что коммуникация «Пик» с инвесторами, она весь год менялась. Год назад компания одновременно отменила дивидендную политику и предложила уменьшить количество акций, но акционеры тогда это не одобрили. А потом в апреле компания приняла новую политику и снизила целевой уровень выплат. Ну и в целом застройщик уже давно перестал общаться с рынком и инвесторами, поэтому решение было на поверхности. Но вот собрание акционеров «Пик» по вопросу делистинга пройдет 13 октября. Ну а среди лидеров роста, они же лидеры по обороту торгов, акции «Роснефти». На понятные новости президент сегодня дал старт вводу в эксплуатацию проекта «Восток». Очень такой ключевой флагманский проект нефтяной компании. Первая партия сырья была загружена. Но вот глава Роснефти Игорь Сечин отметил, что проект во втором полугодии 2027 года обеспечит поставку порядка 30 миллионов тонн нефти, а в перспективе может давать до 100 миллионов тонн в год. Это вот максимальная проектная мощность проекта. Это нефть с Восток-Ойл, отмечу, очень качественная, она с низким содержанием серы, то есть она может потенциально продаваться дороже, чем эталонный бренд и WTI, что тоже, конечно, для Роснефти позитивно. Но вот отмечу, что в целом конъюнктура сегодня на товарных рынках благоволит акциям нефтяников. Цены на бумажную нефть Brent впервые за полтора месяца превысили 98 долларов за бочку. Причина тут понятна. Эскалация ближневосточного конфликта. В выходные, напомню, американские военные нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. Плюс сегодня в Саудовской Аравии в понедельник был атакован НПЗ «Сауди Арамко». Но вот по данным Кеплер, в последние 10 дней через Армуз проходит в среднем по 10 торговых судов в день. Это минимальный показатель с мая. И вот накануне, отмечу, глава Минэнерго американского признал, что сейчас трафик нефти через этот пролив, он ниже, чем был до американских атак на Иран. Но вот Goldman Sachs допустили, что котировки Brent могут достигнуть 120 долларов за баррель, но это если атаки на судоходство на Ближнем Востоке, они усилятся. Если экспорт все-таки нормализуется, то Brent, по прогнозам банка, будет стоить около 80 долларов за баррель. ВТБ, мои инвестиции с этим соглашаются. По мнению аналитиков, цена на нефть в ближайшие недели может достичь этих самых 120 долларов за баррель. Но вот почему и подробнее об этом Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции».
2: На самом деле даже удивительно, что цены на нефть столь долгое время торговались так низко, учитывая, что так долго Армузский пролив оставался заблокированным.
3: На самом деле происходит вот что. Во-первых, рынок ждет в последние месяцы, ждал, что вот-вот стороны договорятся. Кроме того, на самом-то деле, во всем мире наращивается добыча нефти, но если участники понимают, рынка понимают, что ничего не заканчивается, что пролив остается заблокированным еще на много месяцев, то это ведь совсем другой расклад. Получается, что не надо расходовать запасы, наоборот, пока цены на нефть такие дешевые, надо купить побольше, потому что дальше будет только дороже.
1: По словам эксперта, если исходить из того, что пролив останется заблокированным, то вот эти $120 за баррель, которые кажутся довольно-таки высокими, это вообще еще даже небольшая цена, потому что если будет какое-то существенное обострение ситуации, то и $150 за бочку нельзя исключать. Но вот мы много обсуждаем в последнее время акции нефтяников как такую одну из идей на рынке акций этой осенью, одну из немногих идей. И благоволит им, конечно, сейчас еще и существенно ослабевший рубль.

0: рубль. Вот рубль сегодня тоже заметно подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после роста на прошлой неделе. Но ВТБ «Мои инвестиции» считает, что серьезных причин для того, чтобы рубль слабел и дальше, нет.
1: Мы не видим причин для того, чтобы рубль как-то дальше продолжал ослабляться существенно, потому что очень заметно выросли цены на нефть. За последний месяц-полтора была цена минимум 78, сейчас уже 97 долларов за баррель по Brent. Это все должно транслироваться в курс рубля, потому что вырастет валютная выручка экспортеров. Плюс на денежном рынке юаневом много дней подряд наблюдался профицит юаня. Ждем возврата курса юань-рубль к отметке 12.
0: Алексей Михеев также вот отметил ситуацию с юаневыми ставками Росфар, что они около нулевые, но вот сегодня мы увидели ее такой довольно-таки резкий рост, что говорит о вероятности того, что избыток юаней на рынке не такой уж и избыток, но эксперт считает, что это, вероятно, событие разовое и на курс особо не повлияет. Ну и вообще отмечу, что сейчас аналитики в основном сходятся в том, что текущий вот курс рубля, он такой фундаментально справедливый, и мы останемся на таком уровне до конца года.
2: Спасибо, это была Александра Панфилова. Миллиардер, основатель хедж-фонда Rokas Capital Management Крис Рокас планирует переехать из Великобритании в Грецию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компания управляет активами примерно на 22 миллиарда долларов сейчас. О том, что еще важно знать сегодня.
3: Россия готова возобновить переговоры по Украине после выборов в Госдуму. Об этом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сообщили французским властям, пишет «Фигаро» со ссылкой на Елисейский дворец. В пресс-службе президента Франции во время телефонного брифинга с журналистами рассказали, что американцы сообщили о новом всплеске готовности России к переговорам. Ущерб по делу о хищении бензина у МВД Московской области оценили в 100 миллионов рублей. Обвинения, предъявленные трем бывшим сотрудникам ведомства, а также главе совета директоров Евротранса Игорю Мартышову и трем топ-менеджерам компании. Уже прошел ряд арестов, а подмосковный главком МВД признан потерпевшим по делу.
2: Оксана, то, что хочется сказать чуть громче, чем в эфире полагается. Медведь пробрался в пятизвездочный отель на Красной Поляне в Сочи.
3: Да, но нужно расслабиться, он уже ушел. Кадры с животным, попавшим в объектив камеры наблюдения, распространились в социальных сетях. Мы их видели, если вы не видели, посмотрите, но только чуть позже.
2: Сейчас... Ну, кстати, он вполне безобидно гуляет, ты знаешь.
3: Да, хищник сначала такой в служебной части здания оказался, он искал еду там, потом вышел в коридоры гостиницы, столкнулся с мужчиной.
2: И нашел еду.
3: Нашел потенциально еду, и мужчина был вынужден спасаться бегством буквально. Ну да, нам-то смешно, мужчине, видимо, было не очень. Вскоре медведь самостоятельно здание покинул, вышел на улицу, и дальнейшая его судьба неизвестна, медведь разыскивается.
2: Ну, редакция радио РБК направила запрос руководству курорта с просьбой разъяснить ситуацию. Но вот все-таки почему медведи все чаще выходят к людям? Можно ли этому помешать? И почему отстрел? Это, возможно, единственный вариант, как бы это страшно не звучало, разбиралась Лиза Майнгард, она с нами в студии. Ну, знаешь, да, Лиз, почему медведи все чаще выходят к людям? Может быть, они хотят что-то нам сказать? Ну вот, для начала, что с тем мужчиной, которого так перепугал медведь в Сочи? Все в порядке?
4: Радует одно, что он жив, и ему удалось сбежать. К сожалению, мы знаем, что последние случаи встречи медведя с человеком заканчивались не всегда так радужно. Популяция их растет с каждым годом, и встреча с хищником в этом регионе уже стала, ну, если не нормой, то и не экстраординарным каким-то явлением. По данным Сочинского национального парка, в 2024 году было зафиксировано 14 выходов медведей к людям. Внимание, для сравнения, за период с 25 по 26 цифра увеличилась в 4 раза.
2: Ничего себе.
4: Пик приходится на сентябрь и ноябрь и связан с нагулом жира перед зимней спячкой. Медведя до того, как он решил забронировать себе номер лично того самого сочинского, видели и другие гости курорта. Своими восторгами они поделились в социальных сетях.
5: Он пошел в чужой домик, а ты говоришь, он не зайдет, у нас дверь нараспашку открыта. А я выхожу, кроссовки забрать, слышу, что-то шебуршит, думаю, может, Ирка где-то, а то ее в комнате нет. Смотри, он прям кому-то домой сейчас зайдет.
2: Да уж.
3: Прогулка, чтобы нагулять жир перед спячкой. Как-то интересно, у медведей это происходит. А почему их стало больше вдруг?
4: Ну вот ты, собственно, сама и ответила на свой вопрос. Один из главных факторов выходов медведей к людям — это свободный доступ к пищевым отходам и мусору, которым они, собственно, и пытаются добрать жир к спячке. Человеческая еда вызывает у медведей привыкание.
2: Что это значит, человеческая еда? Ну, то, что едят люди, да?
4: То, что едят люди,
2: хорошо,
4: да?
2: Просто, знаешь, неоднозначно звучит. Но Это привыкание, значит, люди их кормят, что ли, этим?
4: Нет, они залезают самостоятельно в мусорные

0: собаки находят по запаху какие-то отходы и ими пытаются. Но хотя, если честно, такие случаи, когда медведя кормили буквально с ладошки, какие-то бесстрашные люди, они тоже есть.
1: Я кормил медведя с ладошки, кстати, признаюсь, для одного проекта мы это делали. Правда, он был вроде как вырос у дрессировщика, но это было тоже в лесу.
2: Поэтому ты кормил.
1: Кстати, медведи очень тяжелые, просто чрезвычайно. Вот там так получилось, что он меня накрыл лапой, не буду вдаваться в детали, но это невероятно просто тяжело.
0: А ты ожидал, сколько он должен весить? Он каких размеров?
1: Он порядка... Он же выглядит мягким, пушистым.
0: Неправда. К тому же виной всему еще и неправильный отстрел, помимо того, что медведи пытаются как-то добрать жир. На самом деле, то, что мы видим сегодня с популяцией медведей, это неверные действия, которые должны были отрегулироваться еще лет 10 назад. Во-первых, необходимо было сразу же принимать меры по тем животным, которые уже вышли к людям, которые были замечены, их нужно было сразу же отстрелять, потому что они в дальнейшем могут быть потенциально опасны. Во-вторых, нужно было разделить квоты на отстрел, отдельно взрослые особи и отдельно молодежь. Тут тоже снова медведи-зумеры виноваты во всем, хочется добавить. Юные хищники, они просто меньше боятся людей, чаще выходят к людям, а еще им лень охотиться, и вот они предпочитают как раз-таки искать человеческую еду. К тому же охота на взрослую особь может занимать от 10 дней, а молодежь можно добыть, это на сленге охотников, всего за день или два, рассказал профессиональный охотник и кандидат зоологических наук Михаил Кречмар.
3: Добывается от лимитов максимум 40% в любом регионе страны. Легче всего, конечно, охотиться на маленьких медведей, которые интереса не представляют вообще никакого, ни с трофейной точки зрения, ни с мясной, потому что они маленькие, они глупые, они только что отогнанные. Охота на любого крупного медведя – это большое сложное дело. Даже в тех местах, где медведей очень много, как на Камчатке, добыть по-настоящему крупного самца – это за 10 дней охоты далеко не каждый охотник может это сделать даже с очень хорошим сопровождением.
1: Лиз, ну, важный аспект, его сложно миновать в таком разговоре. Насколько это вообще, не знаю, правильно, этично отстреливать медведей и ставить это центром проблемы? Неужели нет других каких-то адекватных способов избавиться от этой угрозы?
0: Я, к сожалению, вопросами морали не занимаюсь, только фактами, которые у нас есть сейчас на руках. И вот они как раз-таки говорят о том, что, к сожалению, это остается единственным возможным вариантом, как можно снизить угрозу безопасности людям.
1: Ну, мы это часто слышим от политиков, но вот все-таки единственное возможное. Но ведь у нас есть какие-то возможности, может быть, перенаправить, может быть, создать привлекательные точки там, где привлекательные для медведей, где нет угрозы человеческой жизни.
0: Медведь психологически, как бы это ни звучало, очень непредсказуемый хищник. Ты не можешь как-то смоделировать потоки, понимаешь, это не птицы, которых можно ветром как-то куда-то перенаправить или что-то еще. Поэтому единственный вариант — это действительно отстрел, но просто нужно делать это более грамотно, не так, как было до этого. Во-первых, выполнять нормы по отстрелу, а во-вторых, для того, чтобы решить эту проблему долгосрочно, как мы поняли уже, она долго не решалась, поэтому тут произошел такой бум в качестве накопительного эффекта. В общем-то, нужно ввести дополнительные квоты по возрастам медведей. Об этом рассказал научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.
4: Все уже довольно запущено. Нарушили структуру популяции, ну, неправильным отстрелом. Структура популяции нарушена, возрастной состав нарушен, поэтому такие истории происходят. За несколько лет это не решить. Отстрел необходим в данной ситуации. Не просто отстрел, а конкретно надо отстреливать тех, кто приходит близко к жилью, так входит по помойкам, то есть чтобы зверь был напуган этим. Крупный взрослый медведь, который, кстати, имеет большой опыт, он не пойдет в килочку мужлью, если, соответственно, нет больших проблем. А молодежь, вот она и ходит.
0: Что еще можно сделать из таких превентивных мер? Это тщательно следить за мусором в пригородах и вводить повышенное вознаграждение для охотников-любителей.
1: Ну вот, все-таки есть какие-то еще меры, я так понимаю. Спасибо, это была Лиза Майнгард о том, почему медведи все чаще выходят к людям и какие возможные меры решения этой проблемы, которая жизненно опасна.
2: А мы вернемся через несколько минут.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Новостройки Владивостока могут распродаваться почти 3,5 года при текущих темпах продаж. Это данные исследования, которое система BNMAP.PRO представила на Восточном экономическом форуме. Вот цифры. На конец августа 2026 года общий проектный объем строящихся корпусов во Владивостоке составляет 1,7 миллиона квадратных метров. Из них реализовано только 37%, а 63%, это около 1 миллиона квадратов, остаются нераспроданными. При сохранении скорости продаж, сложившейся за последние 19 месяцев, расчетный срок реализации этих остатков составляет 43 месяца, почти 3,5 года. По другим локациям Дальнего Востока. В Хабаровске ситуация более сбалансированная. Общий объем здесь около 1 миллиона квадратных метров, из которых реализовано 47%, а на остатки приходится 53%. Расчетный срок реализации 25 месяцев, чуть больше 2 лет. В Приморском крае доля нереализованных площадей еще выше – 73%, а расчетный срок реализации составляет около 3 лет. В Хабаровском крае общий объем значительно меньше – всего 55 тысяч квадратов, но срок реализации почти 3,5 года. Такой же, как во Владивостоке. Особую тревогу вызывает структура остатков новостроек во Владивостоке. 69% непроданных площадей – это лоты, реализация которых при сохранении текущих темпов может занять более 2 лет после ввода объекта в эксплуатацию. В Хабаровске таких долгосрочных остатков меньше – 42%. Эксперты BenMap.pro подчеркивают, что расчетный срок реализации – это не прогноз фактического времени продажи конкретного объекта, а индикатор, отражающий соотношение объема остатков и текущей скорости продаж. Однако цифры все же говорят сами за себя.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
0: Ошибка на миллион.
2: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
1: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, но, скорее всего, воспользуются все остальные.
1: Soft Skills.
0: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
1: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
0: РБК Тренды.
1: Цифровой рубль для банков. Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты.

0: Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 20:00 в студии с новостями Юлия Родина. Совет директоров компании ПИК поддержал уход компании с биржи. Окончательное решение примут акционеры 13 октября. Акции у миноритариев планируют выкупать по 537 рублей 90 копеек за штуку. В России уменьшилось производство алкогольной продукции на 13% и составило 91 миллион декалитров, сообщили в Росалкоголь-Табак-контроле. В частности, за 8 месяцев на 12% снизился выпуск водки. Показатель оказался на уровне 39,5 миллионов декалитров. Упало и производство коньяка на 17% до 4 миллионов. 95-й бензин появится в Крыму на малых сетях АЗС со среды. Его стоимость составит 100 рублей за литр, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Сейчас по такой цене 95-й отпускается только на сетях ТЭС и АТАН. Сегодня на АЗС сети ТЭС поступил в продажу дизель, завтра поступит и 92-й бензин, отметил глава региона. Всплеска по отмене заявок на туры на Бали после извержения вулкана нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что физически Бали находится далеко от эпицентра. Балийский аэропорт работает штатно. Ранее сообщалось, что в разных районах Индонезии проснулись сразу 6 вулканов. Третью часть «Дюны» картину «Мстители. Судный день» покажут в России не раньше 1 апреля 2027 года. Это произойдет примерно спустя 3,5 месяца после мировой премьеры, которая запланирована на 18 декабря, заявили в Ассоциации владельцев кинотеатров. Там отметили, что даже при успешных переговорах с голливудскими студиями более раннего релиза не будет. Больше новостей читайте на сайте РБК.
3: .02 в Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречинюк. Мы обсуждаем главные темы понедельника и что они означают для каждого из нас.
1: ЧЕС. Что это значит?
4: И самое время поговорить о деталях. В туристической отрасли отреагировали на предложение главы Аэрофлота о запрете чартерных рейсов зарубежных авиакомпаний в России. Но справедливости ради надо сказать, что не запрет, а регулирование имелось в виду. И в Российском Союзе туриндустрии, например, сказали, что это приведет к сокращению объема перевозок на рынке. Но это одна из новостей, в которой хочется разобраться детальнее. Мы сегодня в эфире уже обсуждали эту тему. И хочется также посмотреть на прошедший туристический сезон и на предстоящие зимние каникулы.
3: Эти и другие темы обсудим с президентом Российского союза туриндустрии Ильей Уманским. Он гость программы «Что это значит сегодня». Илья, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
3: Ну, давайте начнем с предложений руководителя Аэрофлота. Вот как вы лично их оцениваете, на что может это предложение повлиять?
5: Ну, безусловно, это предложение может отразиться на снижение объема перевозок по самым популярным туристическим направлениям. Мы с вами знаем, что чартерные рейсы – это в первую очередь перевозка, которой пользуются туроператоры для организации своих, значит, туристических программ и обеспечения доставки туристов на самые популярные направления. Поэтому, конечно, подобное регулирование, а я так понимаю, за словом «регулирование» скрывается все-таки ключевая мысль – это как какое-то ограничение, снижение, да, их количества. Поэтому, конечно, это приведет к тому, что объем перевозки на зарубежные самые популярные курорты может снизиться. Ну и, как следствие, это может повлиять на... Как следовательно, это может повлиять на повышение роста стоимости. Ну, давайте я просто простой пример приведу, для того, чтобы понимание сложилось полное. Самое популярное туристическое направление Республика Турция принимает ежегодно около 6 миллионов туристов, россиян, туристов из России. Так вот, примерно 5 миллионов доставляют

0: туда именно чартерные перевозчики, чартерные рейсы. И тут возникает вопрос, каким образом мы сможем заместить и компенсировать.
1: То есть это зарубежные компании, которые выполняют чартерные рейсы?
0: Это, конечно, это в большинстве случаев зарубежные, но не всегда. Это могут быть и российские компании. Но здесь проблема же следующая. Почему чартерная перевозка или регулярная? Дело в том, что, конечно, регулярная перевозка сама по себе обременена большей регуляторикой. Здесь есть международные соглашения, которые требуют определенного паритета в объеме, значит, рейсов в ту или иную сторону. То есть, если зарубежная авиакомпания входит на российский рынок, то российские авиакомпании должны иметь некий паритет по объему перевозки в этом же направлении. Но тут возникает вопрос. Мы с вами знаем, какой дефицит бортов у нас сейчас.
2: То есть, этот паритет невозможно обеспечить? То,
0: конечно, это так изначально достаточно сложно реализуемо. История. Поэтому я бы, знаете, воздержался вот так детально комментировать, потому что, ну, предполагаю, что все-таки глава Аэрофлота глубоко понимает вопрос, которым занимается. Давайте подождем каких-то более четких разъяснений, но вот так вот базово, с первого, что называется, какого-то с первого восприятия, ну, это кажется не очень очевидным, ну, и, по крайней мере, достаточно болезненным для туристического.
2: Но, может быть, у вас есть другое предложение для решения тех же проблем, кроме как...
0: Вы знаете, у нас как раз ровно обратное предложение, которое мы всегда озвучиваем, нам для увеличения туристических обменов, в том числе даже не столько вывоза россиян, сколько привоза сюда иностранцев, потому что нам с точки зрения развития туристской индустрии крайне важен въездной турпоток. Мы это как раз говорим о том, что давайте вообще в этих обстоятельствах, в которых мы оказываемся с точки зрения наличия провозных емкостей, наличия бортов, давайте вообще откажемся от любых форм паритета. И вот пока мы не решим проблему с самолетами, давайте мы вообще об этом вспоминать не будем. Давайте мы пустим любые авиакомпании, которые могут летать на наших направлениях. Возможно, даже подумать о том, как обеспечить иностранные борта и их перевозку внутри страны, потому что это тоже, ну, если не сегодня, то завтра может стать достаточно серьезной задачей.
2: Вот. А дело только в бортах? То есть...
0: В первую очередь, конечно. Мы же понимаем, что у нас ежегодно сейчас выбывают рейсы из эксплуатации. Это не рейсы, извините, самолеты из эксплуатации. У нас они с трудом обслуживаются. Да, мы какие-то задачи сейчас решаем, но все-таки не в полной степени. Поэтому количество бортов, наших бортов российских, с каждым годом сокращается.
2: То есть иностранные туристы, о которых вы в том числе сказали, они, ну, буквально в очереди.
0: Ну, не совсем соглашусь с таким утверждением, потому что, знаете, к сожалению, не в очередь. К сожалению, помимо перевозки у нас еще есть там целый набор проблем и задач, над которыми мы работаем. Но транспортные вопросы, наличие прямых рейсов с иностранными государствами тоже стоит достаточно остро.
2: Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский у нас в гостях. Буквально через минуту мы вернемся.
1: Да, и будем говорить уже о перспективах. Осенние каникулы впереди, как минимум, потом еще и зимние. Вот что сейчас в тренде и куда едут российские туристы?
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
1: 20 часов 10 минут в Москве. Программа «Что это значит?» у нас в гостях сегодня президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. И, как обещали, об осенних и зимних каникулах предстоящих. Илья, вот одна из тенденций, которую туротрасль фиксировала в этом сезоне, это краткосрочное бронирование. Люди ездят не на длительный период, а на более короткий срок. Вы можете по итогам сезона этот тренд подтвердить?
0: Ну, давайте чуть по-другому сформулируем. Действительно, то, что мы видим в рамках завершающегося летнего сезона, действительно на 2% снизилась продолжительность поездки. Но снизилась она чисто по техническим причинам, на самом деле.
1: В чем
0: дело? Дело в том, что самые популярные летние направления, которые характерны наибольшей продолжительностью отдыха, Краснодарский край и Крым, оказались в этом году под серьезным давлением, и туристический поток на них значительно сократился. Но при этом люди, как мы с вами понимаем, не перестали отдыхать, несмотря на то, что, да, общие показатели имеют небольшое отрицательное значение, буквально там выраженное в размере 6%, но на общем объеме это все равно десятки миллионов туристов. Так вот, они перераспределились на другие направления, которые просто характеризуются несколько иной продолжительностью путешествия.
1: А то, что вы наблюдаете сейчас по осени, уже по зимним каникулам, есть какие-то тренды тоже,
0: на которые вы смотрите, обращаете? На самом деле осенние бронирования сейчас еще идут не на большом объеме. У нас основные там туристические такие потоки, они будут формироваться в дни таких детских школьных каникул. Поэтому сейчас пока еще общий объем бронирования на осень и зиму не такой высокий. Но мы понимаем, что из направлений, в принципе, направления все те же. Популярными являются Краснодарский край, Ставропольский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград. Вот такие самые популярные наши направления. Что касается продолжительности, ну, здесь действительно в осенний период он осенний, или я бы даже сказал, вообще все периоды, за исключением летних отпусков, которые так традиционно у нас достаточно длинные, средняя продолжительность там около 8 дней, средняя, есть гораздо больше, то, конечно, вот в период осенних поездок продолжительность сокращается, и она где-то в пределах 5 дней, если речь идет о семейной поездке, а если уикенды, соответственно, это 2 дня.
1: Люди чаще отдыхают сейчас раз в год, или все-таки тенденция, когда там 2 отпуска в год, 3 отпуска в год, она сохраняется?
0: Давайте так. Если все-таки говорить относительно всей нашей страны и в общем объеме, то, конечно, к сожалению, в среднем это одна поездка. Но число людей, которые совершают регулярные и многократные поездки, с каждым годом у нас растет. Особенно, ну, просто разница в статистике исключительно. Значит, особенно это стало популярно буквально 5 лет назад, когда в целом мы ощутили такой значительный прирост интереса к внутреннему туризму. Мы все с вами начали путешествовать по России, исследовать ее, узнавать и так далее. Конечно, это спровоцировало много коротких поездок у людей, которые, ну, по большому счету, имеют возможность для таких путешествий. К сожалению, основная часть нашего населения, ну, не такая богатая, и путешествует, и копит деньги на одно такое основное путешествие летом с семьей и в основном на море. Но та часть аудитории, счастливая часть аудитории, которая может путешествовать часто, мы видим, как растут поездки выходного дня, мы видим, как люди путешествуют по Золотому кольцу, мы видим, как, знаете, появились такие звездочки на туристическом направлении, как, например, Казань, которая резко стала такой прям мекой туризма, такого коротких вылазок на выходные дни. Последние пару лет. Нижний Новгород прям показывает очень серьезный прирост в этом году, собственно, вот по результатам летнего сезона. Нижний Новгород вырос по памяти примерно на 15% относительно прошлого года. Калининград также это в целом направление такое, знаете, для многократных поездок на несколько дней. То есть это не направление, куда люди часто едут там проводить длинный отпуск, а вот скорее несколько раз едут для того, чтобы там посетить его и познакомиться с ним там с большей частотностью.
2: Вот, Илья, мы сегодня обсуждали в эфире также предложение Российского союза туриндустрии, Российской гостиничной ассоциации, Федерации рестораторов и ательеров о реформировании туристического налога. И там три основных предложения. Это сделать плательщиком туристического налога туриста, перейти от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки, и также ввести инвестиционный вычет для гостиниц, осуществляющих реконструкцию и капитальный ремонт. Я предлагаю послушать сейчас Юниса Теймура Ханлы. Это владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. Он считает, что сбор поможет гостиницам, потому что нынешняя система – бремя для гостиниц.
7: Совершенно в соответствии с мировой практикой туристский налог или курортный сбор всегда взимается с потребителя гостиничных услуг. Это персональный налог самого туриста, поэтому он и называется туристский налог. Чувствительность самого потребителя к этому налогу существенно ниже, чем самой гостиницы, потому что отель банально вынужден платить за всех гостей, которые у него жили. И фактически для отеля это получается налог продаж. В каких-то регионах местные власти не вводят этот налог, имеют право, потому что это местный налог, а в каких-то регионах, например, как в Санкт-Петербурге, прогрессивная ставка, она дойдет до 5% от валовой выручки, что является безумным бременем для гостиниц. От уровня отеля зависит и платежеспособность туриста, и его чувствительность к этому сбору. Существует очень много моделей взимания этого самого туристского сбора, и, конечно, здесь ни в коем случае не нужно придумывать велосипед, нужно просто взять мировую практику и ее изучить.
1: Илья, мировую практику взять и изучить, и внедрить у нас – было бы неплохо?
0: Ну, абсолютно верно. Во-первых, есть международный опыт. Во-вторых, туристический налог, на самом деле, уже не эксперимент, а сложившаяся практика. Уже более 3000 муниципалитетов, более чем в 60 регионах запустили туристический налог. И он у нас работает в стране уже второй год. Но, на самом деле, надо сказать, что туристический налог, когда реформа происходила, на самом деле туристический налог пришел на смену курортному сбору, было такое у нас явление. Он принимался, ну, давайте я такой буду иметь некую наглость произнести, что он принимался все-таки несколько в торопях. Это был одно из решений в рамках такого большого пакета налоговых реформ. И, к сожалению, вот сейчас опыт применения, он показывает, что есть некоторые сложности, которые хорошо было бы в рамках этого налога поправить. Ну, первое, это действительно, значит, следующее. Налог, когда принял, знаете, наш законодатель не хотел, с одной стороны, обременять непосредственно туриста, и не хотелось, чтобы этот налог ложился на плечи туриста.
1: Поэтому вот первый вопрос, слышишь эту новость.
0: Верно, да, верно. И поэтому плательщиком сделали гостиницу. Но одновременно с этим наш законодатель хотел бы, чтобы у определенных категорий граждан, которые там определяются государством, были все-таки льготы по этому налогу. Ну, в частности, для ветеранов СВО, для многодетных детей, возможно, для студентов, пенсионеров и так далее и тому подобное. Но здесь получилась такая коллизия. Налог платит гостиница, а льготу имеет, собственно, турист.
1: А в стоимость проживания эта сумма не зашита?
0: А она в стоимость зашита, но она всегда зашита. И получается, что здесь есть проблема. Здесь есть человек, который хочет получить субсидию, но формально цена на гостиницу от этого не меняется. И понимаете, да, там можно, конечно, договориться, можно, но никто с этим не связывается. И получается, что у нас сейчас по всей стране налог, несмотря на то, что люди многие имеют право на эту льготу, они даже об этом и не знают и не получают. Особенно, когда речь идет о том, что услуги гостиниц реализуются дистанционно и оплачиваются заранее.
2: Илья, вот давайте, я хотел бы еще дать слово туристам, которые нам пишут в Telegram, в чат-бот радио РБК, и вот, в частности, следующее сообщение. Был недавно в горах Кабардино-Балкария подвесной мост через ущелье длиной 50 метров. Пройти стоит 1500 рублей, вот за границей раза в 3 дешевле. Внутренний туризм, спрашивает нас, способен расти только в условиях монополии, когда за границу просто не поехать? Что бы вы ответили?
0: Да я бы ответил, что абсолютно согласен с позицией этого слушателя. И поэтому я всегда выступал за то, чтобы наш внутренний туризм развивался в условиях конкуренции. И здесь хочется сказать, что несколько лет назад, когда мы столкнулись с закрытием границ, с ограничением перевозки и в целом вот такому резкому всплеску внутреннего туризма, знаете, мы часто рассуждали на то, а что будет, когда границы откроются, когда восстановятся международные авиасообщения, когда туристы поедут за рубеж и так далее. И с одной стороны, это безусловная угроза для внутреннего туризма, с другой стороны, это точно возможность, благо, потому что именно в рамках этой конкуренции и только благодаря ей мы сможем рассчитывать на то, что уровень сервиса и качество нашего внутреннего туризма все-таки будет соответствовать.
2: Но до сих пор мы не были готовы к этой конкуренции.
0: Нет, я считаю, что мы сейчас готовы, потому что, смотрите, в этом году внутренний туризм оказался под колоссальным давлением. С одной стороны, ну давайте просто перечислим, с одной стороны, у нас есть ограничения транспортные. У нас несколько ключевых туристических направлений оказались под давлением с точки зрения работы аэропортов, там постоянные ковры и так далее. Потом мы летом столкнулись с ситуацией с нехваткой топлива, а это ключевой фактор для туристических потоков, потому что у нас огромный объем автотуризма.
1: А с чем столкнемся зимой? Что будет на новогодние праздники?
0: А еще мы с вами столкнулись и, значит, на протяжении достаточно долгого времени мы с вами имеем очень крепкий рубль, который стимулирует потребление всего импортного. Оно просто становится дешевле. Поэтому вот на фоне всего этого мы с вами имеем, да, мы имеем некоторую коррекцию в рамках внутреннего туризма, но, простите, за последние годы мы нарастили объем внутреннего туризма почти на 30% и имеем сейчас незначительную коррекцию относительно этого существенного роста. Поэтому я считаю, что внутренний туризм устойчив и способен как бы продолжать свое развитие, но действительно это развитие должно быть в условиях все-таки такой серьезной конкуренции.
1: Наш слушатель еще спрашивает, когда покупать все-таки туры в теплые страны, если хочешь отдохнуть в новогодние праздники и не обанкротиться? Пора уже?
0: Ну, я думаю, что да. В целом, классика следующая на рынке, классическая модель ценообразования, что, конечно, на старте пока мест много, цены все-таки несколько ниже, нежели к финалу и ближе к датам заезда. Поэтому с большей вероятностью я бы рекомендовал все-таки не откладывать приобретение таких туров и приобретать их заранее.
1: В январе на январь следующего года покупать — хорошая идея, тоже слушатели спрашивают.
0: Думаю, возможно, не самое, поскольку в этот момент еще все-таки не все предложения выставлены. Я думаю, что хорошая глубина бронирования – это где-то 4-5 месяцев. За это время уже в программы встают в продажу.
2: В пятницу очередное решение по ключевой ставке. Вот при каком уровне ключевой ставки туристический бизнес не выдержит?
0: Ну, слушайте, ключевая ставка в первую очередь влияет на инвестиционную активность отрасли. И, конечно, мы понимаем, что вот последние годы на фоне вот этой высокой ключевой ставки рассчитывать на то, что у нас будут какие-то существенные приток инвестиций, будут строиться новые средства размещения, инфраструктура без, подчеркиваю, без мер государственной поддержки не приходится. Поэтому сейчас все, что развивается, исключительно благодаря тому, что у нашего министерства Минэкономразвития есть большая программа. Ну и, собственно, вообще в стране есть национальный проект по развитию туризма и гостеприимства.
2: Но ваши ожидания все-таки по ключевой ставке в пятницу?
0: Слушайте, ну, давайте так. Мои ожидания, что она снизится ниже 10, но объективно я понимаю, что, скорее всего...
1: Прямо в пятницу?
0: Ну, это мои ожидания.
2: Ну да,
0: но я понимаю, что, скорее всего, сохранится, конечно.
1: Спасибо вам большое. В гостях у программы «Что это значит?» был президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. И мы скоро продолжим.
8: Качество жизни.
9: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте, и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую голову.

0: головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемая сила воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК.
1: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Наравне с землей, воздухом и огнем деньги – суть, пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. Иосиф Бродский.
3: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, как бы мало кто думает.
4: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
2: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15.10.
4: РБК в цифрах.
2: 2 квадратных километра площади, 38 тысяч постоянных жителей и полное отсутствие подоходного налога. Это Монако, крошечное княжество на Лазурном берегу. Каждый третий резидент здесь официально является миллионером, а безопасность обеспечивают свыше 500 полицейских, что делает страну самым охраняемым государством в мире на душу населения.

0: 20:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Киев планирует использовать сентябрь и октябрь для перезапуска дипломатического процесса, заявил президент Украины Владимир Зеленский порталу Axios. Одной из площадок для дальнейших контактов рассматривается Нью-Йорк. Также обсуждается возможность новой трехсторонней встречи США, Украины и России. Однако решения о ее проведении пока нет. Европа и НАТО готовят на высоком уровне ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. По словам одного из них, готовится ответ с долгосрочным эффектом, поскольку ситуация оказала серьезное воздействие на европейские власти. ФРГ возложила ответственность на Россию за инцидент с дроном 1 сентября. Армия Польши в ближайшие дни начнет испытание программы по использованию беспилотников для нанесения ударов на расстоянии около 1000 километров, сообщил замминистра национальной обороны Цезарий Томчик. По его словам, испытания будут проходить разработки польской промышленности. Более $3 миллионов взыскал 9-й арбитражный апелляционный суд с компанией «Систематика» по иску МТС. Последняя требовала выплатить неустойку за нарушение сроков поставки компьютерного оборудования. Ранее первая инстанция признала доводы ответчика о том, что сроки поставки были нарушены из-за санкций. Суд впервые назвал их обстоятельствами непреодолимой силы. Однако апелляция это решение отменила и обязала выплатить неустойку. Редкого белого сокола продали за рекордные $571 000 на аукционе, который прошел на международной выставке в Абу-Даби, сообщил портал ВЭМ. По его данным, чистокровный кречет с ультрабелым оперением стал самой дорогой птицей, когда-либо проданной на аукционе. Сокол был выращен в США и обладает крайне редким цветом перьев. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы понедельника и что они означают для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Одна из основных тем дня, международная такая, это выборы в Германии, которые потрясли весь мир, как пишет Financial Times. Первая в истории победе партии «Альтернатива для Германии». Выборы проходили в местный парламент, и АДГ набрала почти 44% голосов. Это значит, что она займет немногим меньше половины места в Ландтаге земли Саксония-Анхальт. И впервые с 1945 года, интересный очень факт, к власти в Германии может прийти крайне правая партия, ну, хотя пока что это один конкретный регион.
1: Вот, кстати, Bloomberg делает из победы АДГ в Саксонии-Анхальте далеко идущий вывод. Это не просто региональный успех ультраправых, а симптом более глубокого тренда в Европе, особенно на ее восточных окраинах, нарастает политический разворот в сторону Москвы. Вот так там пишут. Но к чему может привести результат партии АДГ в Германии, и также отношениях с Россией, мы обсудим с научным сотрудником ММО РАН, германистом Марией Харольской. Она на связи с нашей студией. Мария, здравствуйте. Но прежде обсуждение последствий политических, учитывая, что все-таки это действительно крайне правая партия, вы риск видите вот в этом возрастании ее влияния?
4: Здравствуйте.
3: Мария.
4: Алло.
1: Да-да, мы слышим вас.
3: Мария, видите ли вы риск возрастания влияния партии АДГ в Германии?
4: Я бы не стала преувеличивать этот риск. Дело в том, что в Германии политическая система такова, что партии очень сложно прийти к власти, не вступая в коалицию. А если же АДГ вступит в коалицию как на земельном, так и на федеральном уровне, ее правые тенденции и некоторые требования, ну, будут достаточно сильно смягчены.
1: А будут смягчены, то есть это не говорит еще о настроениях политической элиты в целом и о политическом курсе страны в целом, даже если страна будет, не страна, а партия, прошу прощения, будет побеждать еще в нескольких землях на предстоящих выборах.
4: Нет, конечно же, мы видим, что настроение страны меняется, но, будем честны, популярность АДГ связана не только с тем, что Германия правеет, но и с тем, что население недовольно существующими политическими элитами. Им кажется, что нынешняя коалиция, так и те партии этаблированные, как говорят в Германии, не могут решить проблемы, которые стоят перед страной. Соответственно, АДГ здесь не только правая сила, а та сила, которая еще не была во власти и, соответственно, представляет

0: является такой, возможно, свежей возможностью, действительно некой альтернативой.
1: В чем значение все-таки этой победы для Германии? Что теперь, на ваш взгляд, изменится? Там, не знаю, смена канцлера назрела, это, по-моему, очевидно. Но что изменится в политическом курсе страны, учитывая эту победу?
0: Ну, здесь можно отметить два момента. Первое, это может очень серьезно изменить политику в отношении АДГ. Дело в том, что с тех пор, как эта партия стала укрепляться, особенности после ее радикализации во время миграционного кризиса, у партии Германии сложилось такое неформальное джентльменское соглашение, так называемый «Брандмауэр». Это означает, что остальные этаблированные партии отказываются от какого-либо сотрудничества с альтернативой. Делают все, чтобы не допустить ее во власть. Но выборы в Саксонии-Анхальт показали, что вообще-то игнорировать альтернативу все сложнее и сложнее. Сейчас без альтернативы математически нельзя создать эффективную коалицию. Если альтернатива сможет действительно создать правительство, но дальше вопрос правительства меньшинства или правительства большинства, ну, это означает уже некий слом вот того самого Брандмауэра, да, защитной стены против правых популистов.
1: С АДГ будут сотрудничать сегодня кто-то, вступать в коалицию? Вы это видите?
0: Да, есть...
1: Мария? Да, вот еще раз, будут ли, кто будет сотрудничать на политическом ландшафте нынешнем Германии? Кто может сотрудничать с альтернативой для Германии сегодня?
0: Только одна партия, Союз Сары Вагенкнехт. Я уверена, что уже сейчас идут переговоры за закрытыми дверями. Стоит только вопрос. Ну, во-первых, договорятся ли о неком соглашении, а во-вторых, что это будет? Дело в том, что это, возможно, коалиция, как хочет АДГ, где АДГ будет старшим партнером, а Союз Сары Вагенкнехт младшим. И второй вариант — это так называемая поддержка без формального вступления в коалицию. Таким образом, АДГ создаст правительство меньшинства, но будут вынуждены каждый раз обращаться к другим силам, в том числе к Саре Вагенкнехт, за поддержкой во время голосования. Но есть еще третий вариант. Если так называемые, в кавычках, скажем, перебежчики из партии ХДС поддержат премьер-министра от АДГ во время голосования. Дело в том, что уже давно среди христианских демократов есть рассуждение, насколько вот этот вот Брандмауэр стоит сохранять или стоит идти на некий компромисс.
1: Хорошо, но это именно внутренняя ситуация. Вот мы несколько минут назад говорили о материале Bloomberg, в котором трактуется эта победа как всего лишь один из симптомов в отношении политического разворота в сторону Москвы.
2: И в случае вот этих формирования вот этой коалиции, о которой вы сказали, насколько может быть смягчение тоже, о котором вы раньше говорили, как раз вот в этом направлении в сторону разворота на Россию?
0: А здесь три момента. Буду очень кратко. Первое. Когда АДГ называют пророссийской партией, это не совсем верно, потому что там есть два разных крыла, но они действительно выступают за смягчение санкций.
1: Ну, вот те свидетельства, которые мы видим, которые характеризуют АДГ как пророссийскую партию, отдельные высказывания там, и атрибутика, все-таки это характерно не для партии в целом. Вы об этом?
0: Да-да, это только для одного из крыльев. Второй очень важный момент. Вот вся эта риторика про АДГ и ее связь с Москвой — это во многом пропаганда, чтобы ослабить АДГ. Остальные немецкие партии это активно использовали, говоря, если АДГ победит в Саксонии-Анхальт, то это станет московским пригородом. Ну, это преувеличено, это пропаганда, чтобы победить в выборах.
1: Но все-таки есть высказывания, которые буквально выступают за то, чтобы и санкции были отменены антироссийские. И отдельно интересно, что здесь есть позиция, что Украине ни цента больше. Вот так это звучало.
0: Да-да-да. Вот в вопросе Украины у партии действительно есть единство не помогать ни в военном плане, ни в экономическом, а вообще концентрироваться именно на немецких интересах. Другое дело, что в Саксонии-Анхальт, ну, это федеральная земля. Вопросы помощи Украине и сотрудничества с Россией решаются, конечно же, на федеральном уровне, а не на земельном.
1: Так, если можно, Мария, буквально вот да или нет, последний пример Словакии. Фицо сказал, что надеется, что власти ФРГ не начнут войну с Россией, пытаясь отвлечь внимание от победы АДГ. Вы считаете, риск этот есть или нет?
0: Нет, я думаю, никто не хочет войны, хотя мы все должны не забывать, что, учитывая сложившуюся ситуацию, риторика

0: Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте dl.mr.ru. 18+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: В эфире программа «Что это значит?». Мы подводим итоги понедельника. Председатель Совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании задержаны по уголовному делу о хищении моторного топлива. Об этом сообщила сегодня представитель МВД Ирина Волк. Ущерб уже оценили в 100 миллионов рублей. Среди фигурантов есть высокопоставленные подмосковные полицейские. И часть обвиняемых уже заключили под стражу. Например, бывшего заместителя начальника подмосковного управления МВД Сергея Малькова.
4: На этом фоне акции Евротранса, владельца сети АЗС Трасса, в моменте падали на 6%. Кроме того, компания допустила полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. Еще месяц назад у Евротранса были шансы справиться с проблемами с ликвидностью, однако теперь компании грозит банкротство, считает старший кредитный аналитик Эллера Екатерина Уракова.
5: Рынок заговорил о дефолте, полноценном дефолте по биржевым облигациям Евротранс еще месяц назад. Тогда компания ушла в полноценный дефолт по одному выпуску. Но на самом деле проблемы с ликвидностью компании наблюдаются уже примерно полгода как. Сначала начались блокировки по счетам, по налогам. Далее последовал ряд технических дефолтов по народным облигациям, по цифровым финансовым активам. И вот теперь компания пришла к дефолту по биржевым облигациям. Действительно, компания пыталась выкарабкаться, уходила в технический дефолт, затем постепенно выплачивала эти купоны и снова выходила, да, из этого статуса технического дефолта, старалась не допускать полноценного, но теперь же, с течением этого времени, все же компания ушла в полноценный дефолт. Если вот месяц назад можно было говорить о том, что Евротранс может выйти из дефолта, так же, как это было ранее, то теперь, скорее всего, выхода из дефолта не произойдет. И на наш взгляд, если есть возможность, то, конечно, нужно продавать, поскольку, как мы видим по статистике, да, облигации эмитентов, которые уходили в дефолт, где это закрываются ниже 5% пунктов. До выхода отчетности Евротранса мы бы думали, что мог бы помочь Газпромбанк как более крупный кредитор, да, и банк, который в целом выступал и андеррайтером размещений. Но мы видим по отчетности, что в течение первого полугодия Газпромбанк это увеличил значительно лимиты, пытался поддержать компанию, но, на наш взгляд, это тоже банк этого делать бесконечно не будет, и, вероятно, есть определенный для этого предел. Да, сейчас, скорее всего, наиболее вероятным будет банкротство. Но в то же время нужно понимать, что банки все же это залоговые кредиторы для компании, поэтому бондхолдеры здесь и будут, соответственно, банки будут в приоритете, да, при банкротстве, бондхолдеры будут в наиболее уязвимом положении.
4: В августе ФАС возбудило дело против Евротранса, заподозрив, что компания выставила монопольно высокие цены на бензин. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
3: Посланники Дональда Трампа привезли в Москву и Киев обновленные мирные предложения по Украине. Об этом написал Financial Times. По информации издания, тексты скорректировали с учетом изменений ситуации после февральских переговоров. Источники СМИ утверждают, что американские представители выдвинули лишь несколько новых идей и больше старались оживить прошлые предложения. Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге и культурные центры имени Гёте. В МИДе заявили, что все сотрудники генконсульства ФРГ должны покинуть Россию не позднее 18 сентября. Это стало ответом на решение Германии закрыть российское генконсульство в Бонне и Русский дом. Германия приняла эти меры после обвинений России в попытке атаковать дроном украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига. На малых сетях АЗС в Крыму со среды появится топливо по субсидированной цене. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в Крыму продолжается реализация бензина 95-го на АЗС ТЭС и АТАН по цене 100 рублей за литр.
4: Ну что ж, продолжается эпопея с Канье Уэстом, организаторы концерта.
3: Многосерийный фильм какой-то.
4: Конечно. В Санкт-Петербурге организаторы этого концерта ответили на претензии Роспотребнадзора. Глава своей агенции Анна Супчева заявила РБК, что компания соблюдает все требования законодательства. Предостережение передали юрист

0: этом они свяжутся с Роспотребнадзором для урегулирования ситуации.
1: Предостережение Роспотребнадзор вынес после обращений покупателей билетов этих многострадального концерта Kanye West. В частности, они жаловались на заявление «Газпром-арены», это площадка, на которой предполагалось, что будет проводиться концерт, о том, что мероприятие не может состояться, поскольку организаторы агентства Sagency не заключили договор на аренду стадиона. И один из заявителей также сообщил, что агентство отказалось возвращать деньги за билет, который был приобретен по акции и обозначен как невозвратный.
0: Однако такого основания для отказа закон не предусматривает, а если концерт вообще не состоится, организатор обязан вернуть деньги независимо от условия, объяснил управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: У нас все регламентируется постановлением правительства 2020 года, которое прям детально регламентирует вопрос возврата билетов. Там есть случаи, когда ты вправе вернуть в связи с болезнью, со смертью близкого родственника, многовариативность развития событий, когда ты можешь вернуть, в каких условиях и за какое количество дней до концерта. Когда организаторы говорят, что билет является невозвратным, ну то есть прямо противоречит постановлению правительства, ну конечно же, бесспорно, Роспотребнадзор прав, направил предостережение, что недопустимо нарушать закон и утверждать правила продажи билетов, которые прямо противоречат законодательству. В случае, если мероприятие действительно не состоится, от этого все и зависит. Потому что если действительно концерт не будет, то деньги подлежат возврату, независимо от того, билет возвратный или невозвратный. Понятно, ты купил билет на Kanye West, а не на какой-нибудь там дворовую самодеятельность. Понятно, что в данном случае замена исполнителя, это будет незаконно. Так хочется сказать, да, ждите, все-таки концерт будет или не будет, потому что если концерт будет, то перечень оснований, когда ты можешь претендовать на полный возврат денежных средств, постановление правительства 2020 года подробно определен.
1: Надо сказать, что предостережение Роспотребнадзора еще не означает, что ведомство установило нарушение. Причиной претензии могли стать условия возврата полной суммы. Так считает президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин, который также занимается организацией концертов зарубежных звезд.
3: Люди в основном не знакомятся с условиями приобретения билета, и, по сути, организатор мог заложить определенный доход уже в стоимости билета при возврате, что, в общем-то, с лихвой окупит значительное количество расходов даже в случае отмены. Организатор не проявляет какие-то признаки мошеннических действий, он возвращает за вычетом определенных комиссий и прочих моментов зрителю. Но именно это, видимо, и вызвало интерес Роспотребнадзора, потому что это может не соответствовать закону о защите прав потребителей.
0: Чем меньше времени остается до мероприятия, тем меньшую часть денег обязан вернуть организатор. Но на практике поклонники артистов сдают билеты нечасто, говорит представитель концертного агентства Argentum Music Сергей Серебренников.
4: Получается регулярно, и существует закон о возврате билета. Там есть абсолютно прозрачная и понятная схема, как с обычными билетами на транспорт, например. Когда вы сдаете ближе к поездке, вы теряете какую-то стоимость. В нашем случае в билетах операторов есть свои мануалы, скажем так, по возврату билета. Зависит от того, где вы покупали. Это абсолютно несложно в случае, если вы пользуетесь услугами билетных операторов. Это зависит, конечно же, от конкретного человека. Если человек любит артиста, он может не сдавать билет до самого последнего момента. Были случаи, когда на любимых артистов после смерти артиста люди не сдавали билеты после смерти Майкла Джексона, например.
0: Оксана, ты так вовлеченно эту тему обсуждаешь. А, признайся, ты взяла билеты на концерт?
1: Нет, я не брала. Состоится ли концерт, до сих пор при этом не ясно, и поклонникам не позавидуешь. Выступление заявлено на 10-11 октября. Придется смотреть этот сериал дальше до точки.
0: Ну хорошо, а что точно может тебя расстроить? Франция может собрать худший урожай винограда за 70 лет. Об этой напасти предупреждает Министерство сельского хозяйства страны на фоне аномальной летней засухи. И ведь именно в связи с этим в этом сезоне в стране разольют на 6% меньше вина, чем в прошлом. Сборы винограда в Шампане рухнут почти вдвое, а в Бургундии на треть.
1: Премиальный игристый сегмент надежно защищен от дефицита. Виноделы по закону выравнивают новые партии резервами прошлых сезонов. Об этом рассказал член Международной ассоциации сомелье, автор телеграм-канала «Винный душнила» Роман Сосновский.
5: Действительно, по поводу урожая, он получился не самым удачным в этом году. С другой стороны, это не самый первый неудачный урожай, который случается за последние годы, в том числе из-за угрозы засухи. Плюс ко всему, он еще и самый ранний в истории для очень многих винодельческих регионов, в том числе, конечно же, для Франции. Но, отвечая непосредственно на этот вопрос, могу сказать так, что, конечно, производство вина во Франции, оно распределено очень неравномерно. И, безусловно, есть у нас премиальные регионы, та же Шампань, та же Бургунь, виноделия, а есть регионы массового виноделия, тот же самый Лангедок, у которого, в принципе, достаточно давно проблемы, массовые проблемы, связанные с реализацией больших объемов вин. Поэтому, да, действительно, бюджетных вин на наших полках импортных становится все меньше и меньше. Ну, точнее, они становятся просто дороже. И поэтому я думаю, что вот в бюджетном сегменте

0: тот, который мы называем условно еще бюджетным, хотя цена там увеличивается, какого-то провала мы вряд ли увидим. Его, скажем так, заместить будет достаточно несложно. Но цены, мы понимаем, что, конечно, ниже не станут.
1: Роман, вот отмечается, что особенно тяжелой ситуацией в связи с засухой сложилась Бургундия и Шампанья. Любимые многими, я думаю, слушателями «Вдова Клико», «Дом Периньон», другие премиальные бренды. Вот, может быть, стоит за них уже переживать?
0: Переживать за них точно не стоит. По крайней мере, если мы говорим о брендах, дело в том, что это все марки очень большие. Если мы говорим про тот же самый «Дом Периньон», то это производство на уровне 6, а то и 7 миллионов бутылок в год. Здесь глобально сокращение, наверное, не произойдет. Ну, даже если выпустят некоторое количество меньше, вряд ли это очень сильно отразится на цене. Плюс ко всему, шампань устроена таким образом, что достаточно большой объем вин, который они производят, это вина так называемые мультивинтажные. То есть в самом законодательстве шампани, в практике шампани заложен как бы такой регулятивный, что ли, механизм, когда вы создаете вино, добавляя туда вина предыдущих урожаев. То есть для виноделов традиционно это всегда была такая страховка. И законодательно это даже регламентировано. Поэтому ситуация, когда у вас разом вдруг не станет вина, шампанья, она в принципе невозможна так или иначе. Некоторые сокращения, наверное, произойдет. Безусловно, это отразится, конечно же, на цене. Хотя я не могу утверждать, что это будет какое-то радикальное повышение. Но, опять же, если мы говорим глобально, Шампань — это регион, который тоже находится в определенном кризисе потребления, как бы это странно ни звучало, потому что самый глобальный тренд, который, наверное, еще более важен, чем плохие урожаи, засуха и так далее, это глобальный тренд на снижение потребления вина, сокращение виноградников вследствие этого. И Шампань, несмотря на то, что мы его воспринимаем как очень премиальную категорию, глобально, как сам регион, тоже испытывает определенный кризис спроса. На гранд-марках это, скорее всего, не отразится, ну а Шампань такого, скажем, более низового или среднего уровня испытывает сейчас тоже не самые лучшие времена.
2: Хорошо, а стоит ли инвестировать в вино урожай 26-го года, французское вино?
0: Это сложный вопрос, если мы говорим про инвестиции в России, потому что как такового вторичного рынка в России вина не существует. Это история, которая больше типична, скажем, для Великобритании, и есть особый даже индекс, биржа, скажем так, премиальных вин, который называется Livex. Но эта история, скорее, очень долгую, и эта история, скорее, про то, что вам нужно покупать такие вина загодя, заранее, достаточно большие количества, чтобы это имело смысл. Каких-то сенсационных оценок качества урожая 26-го года пока что не было с точки зрения вина, да, и мы это поймем все-таки несколько позже, если мы говорим о том периоде, когда уже будет произведено, например, вино. Пока что как бы каких-то возгласов о том, что это величайший урожай и так далее, не было. Были оценки хорошие для некоторых регионов, как, например, для Эльзаса французского, где из-за засухи тоже все было тяжело, но виноград получился хорошим.
2: Можно не переживать, в общем, за французское вино. Все будет в порядке. Вслед за виноградниками жара ударила еще и по сыроварам. Но надеемся, что здесь тоже все будет хорошо, и сыры останутся на рынке. Это была программа «Что это значит?». Для вас ее провели Серафим Сашлиев и Оксана Гречинёк.
1: Желаю вам только хороших новостей.
3: Кто есть кто? Дипал S09 – это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот. Он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон — это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Дипал S09 — это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Резать лося.
6: Лося.
5: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Падающий нож.
7: Это понятие пригодится тем, кто не может жить без экстрима. Падающий нож. Так называют быстрое снижение стоимости ценной бумаги. Поймать падающий нож значит купить такой актив в надежде на то, что цена уже не опустится ниже и скоро пойдет вверх. Но скажу вам по опыту, такие эксперименты чаще всего приводят к приличным убыткам. Кстати, для разнообразия можно использовать английское «buy the dip», что переводится как «выкупай провалы». Фуф, хорошо, что не поймал. А вообще, покупайте на растущем рынке, не ошибетесь. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
9: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
5: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
10: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
11: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
5: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 21 час в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Запорожская АЭС перешла на внешнее питание, работает в штатном режиме после восстановления линии «Ферросплавная-1», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Внешнее электроснабжение станция потеряла 20 августа в результате атак. В настоящее время на ЗАЭС отмечается

0: отмечают, что для повышения ядерной и радиационной безопасности необходимо вести работу вторую ЛЭП «Днепровская». Кроме того, помимо ремонта ЛЭП, на АЗС нужно обеспечить систематическую доставку топлива для резервных дизель-генераторов. Российские средства ПВО в течение дня сбили 32 беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны нейтрализовали над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областями, Пермским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря. Объем привлечения инвестиций на Дальнем Востоке должен превысить 9 триллионов рублей в год к 2036 году. Это следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Ее сегодня утвердило правительство. Кроме того, в рамках стратегии планируется до 2035 года продлить дальневосточную надбавку с направлением 50% средств на развитие электроэнергетики в технологически изолированных системах. Число киберпреступлений в России с начала года снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании в правительстве. Он назвал это, цитата, «очень неплохим результатом». Сегодня правительство подготовило правила безопасного поведения граждан в цифровом пространстве. Рекомендации планируют внедрить в образовательные программы в детских садах, школах, колледжах и вузах. Россия нарастила поставки мяса из Бразилии почти в два раза. В августе показатель оказался максимальным за более чем 9 лет. Это следует из данных бразильской статслужбы. Стоимость ввозимой продукции составила $122,5 миллиона. По итогам прошлого месяца Россия среди крупнейших покупателей бразильского мяса расположилась на 7-м месте. Лидерами стали Китай и США. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Сказано.
2: Грядет источник фактов.
3: Тот, кто проникает в суть вещей, предвидит будущее.
2: Назови имя.
3: Радио РБК. РБК.
2: Радио РБК – это новое медиа для современного человека и активного сообщества.
4: Это арена, где события и их последствия анализируют сильнейшие умы и ведущие.
5: Стоп. Мы эксперт-собеседник, который извлекает из инфопотока то, что актуально и важно в данный момент. Объясняет, как новости скажутся на нашей жизни. Мы живые и понятные.
2: От бизнеса и политики
4: до культуры, трендов,
2: спорта,
4: здоровья,
2: технологий,
4: науки и истории.
2: Мы говорим обо всем, что формирует реальность.
4: Что влияет на судьбы, что определяет будущее. Радио РБК.
2: Мы начинаем.
6: Тут Женя Стогова. Без пары часов год назад в нашей, да и в вашей жизни произошло одно из поворотных событий. На частоте радио «Карнавал» в Москве и много где еще заработало радио РБК. Поздравлять друг друга с днем рождения мы будем завтра, ну а сегодня постараемся вспомнить, как нам удалось достичь миллионного охвата и стать одной из самых цитируемых радиостанций в стране.
7: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
3: Медиатренды. Медиатренды.
6: Со мной сегодня в студии человек, благодаря которому мы все, ну я уж точно, сегодня здесь. Издатель радио РБК Тимофей Щербаков.
8: Привет.
6: Тимофей, ну обещали всем год назад, что карнавала не будет. Что ж мы так?
8: Карнавал все-таки случился.
6: Это точно. Как настроение перед днем рождения? Обычно всегда все нервничают, знаешь, бывает такой немножко упадок. Как у тебя?
8: Ну вот сейчас в 9 вечера очень хорошо. День был отдан на рефлексию, всякие аналитики, прочие скучные штуки про цифры. Сейчас уже хочется расслабиться, выдохнуть и немножко начать праздновать.
6: Ну слушай, давай все-таки начнем с цифр, базовые показатели, которых нам удалось достигнуть за год. Что мы смогли реализовать?
8: Мы самая цитируемая из деловых разговорных радиостанций. Это первое.
6: Так.
8: Второе. Конечно, у нас есть внутренние KPI по аудиторным показателям. И здесь у нас отличный темп роста. Мы за первый год растем в динамике быстрее, чем другие радиостанции в тот же стартовый период. У нас отличные показатели

0: в диджитал-пространстве, где можно слушать наши подкасты, наши передачи в расширенном виде, видеоверсии и так далее. У нас отлично заходят вертикальные видео, и мы очень довольны продуктом.
1: Зрители и слушатели нашего продукта нами довольны. Какой фидбэк ты обычно получаешь, когда с тобой разговаривают как с издателем?
0: Сегодня хочется говорить про хороший фидбэк, поскольку так. Настроение уже хорошее. Буквально час назад я получил смс-ку от важного для нас слушателя, который послушал некоторые хулиганства, которые мы завтра запланировали в эфире, и ему понравилось. И мне нравится, что мы можем быть немножко больше, чем новости.
1: По поводу хулиганства, как часто мы себе вообще можем это позволять в эфире, и насколько для слушателей, которые привыкли все-таки от делового издания, делового РБК получать сухие факты, сухие цифры, насколько им заходит такой формат?
0: Ну, РБК известен своим смелым подходом к рекламным кампаниям. Мы настолько хорошо владеем словом, что умеем использовать правильные слоганы, правильные звездочки в нужных местах расставлять. И поскольку РБК радио – это именно живая разговорная радиостанция, очевидно, что в жизни мы говорим более ярко, чем сухим языком цифр.
1: Ну вот я хорошо знаю тебя как человека. Ты как раз такой очень рок от мира журналистики, уж тем более от мира радио. Как много себя и своего вот такого вайба ты привносишь в продукт, который ты делаешь?
0: Ну, я стараюсь не мешать вам работать.
1: Но мы все сами такие же.
0: На серьезной радиостанции, конечно. Слушай, ну, вайб привносится в драйве. Мы суперживая станция, работая на острие информационной повестки. Мы не можем даже иногда что-то на день запланировать, потому что постоянно происходят какие-то события, которым нам приходится анонсировать, отменять то, что было запланировано в эфире, притаскивать что-то новое, кому-то дозваниваться. Рок в этом на самом деле, в движении, в этой жизни.
1: Какие у тебя обычные эмоции, когда как раз все идет, ну, не так, как по плану, как часто у нас это происходит?
0: Ну, страшно признаваться в таких вещах в прямом эфире.
1: Ну уж куда? Давай, журналистика, все должно быть по-честному.
0: Изначально был какой-то план, и мы его придерживались. Поэтому даже когда все идет не по плану, на самом деле команда отлично справляется.
1: Но мы как раз сегодня будем подключать представителей нашей команды. У нас будет огромное в эфире количество наших ведущих. Причем для многих, как и для меня, радио РБК – это первый такой выход именно возле микрофона, выход в эфир, скажем так, в разговорном и непривычном для многих жанре. Насколько для тебя такой жанр привычен?
0: Ну, я привык больше заниматься все-таки музыкой и менеджментом, поэтому сегодня у меня тоже определенный дебют.
1: Так.
0: Ну, тем интереснее. И вот классно, что ты сказала про то, что для тебя и для многих коллег радио РБК стало первой площадкой, где вы смогли оказаться у микрофона и сразу на федеральной станции сетевой. Это часть нашей стратегии. Живые голоса людей, которые не поставленным дикторским голосом читают с листа, а могут живо разговаривать о том, что им интересно.
1: К нам как раз присоединяется врач-психиатр, психотерапевт, автор и ведущий канала «Фауст 21 века», ведущий программы на радио РБК НИИ Бинаровича Василий Бинарович. Василий, вот вы как раз были одним из первых моих гостей на медиатрендах и одним из первых, у кого после выхода в таком формате в рамках гостя программы появилась своя собственная программа на радио. Как, во-первых, появилась вообще сама идея такого проекта и насколько легко его было реализовать?
2: Мы просто, грубо говоря, начали обсуждать, что есть такая идея. Почему бы тебе, как вот психиатру, не попробовать себя в другом амплуа именно радиоведущего, потому что это мой был первый раз. Это было просто шоковое состояние, но радио я всегда любил и люблю, и получаю от этого большое удовольствие. Единственное, наверное, было тревожно, когда, то есть, ну, живые спикеры в плане того, что, то есть, надо погружаться в каждую новую тему, нужно погружаться в новый вопрос, и от этого ты движешься. Но поначалу было, конечно, тревожненько, и, ну, потому что это все новый экспириенс.
1: Опыт врача, психиатра, психотерапевта как-то помогает в работе с микрофоном?
2: Он в любом случае помогает, потому что ты же обращаешься не к микрофону, а обращаешься к слушателю, к зрителю, который где-то там, в автомобиле, где-то дома, кто-то едет еще куда-то. Поэтому ты работаешь примерно с той аудиторией, на которую ты понимаешь, ты нацелен, то есть на людей, ну, в случае не людей, которые хотят что-то узнать, что-то открыть для себя новенькое.
1: Тимофей, вот тебе как издателю, насколько боязно, может быть, либо наоборот, интересно пускать к микрофону людей, для которых это первый опыт?
0: Слушай, ну, вообще не боязно, и уж то, что касается Василия, для него это точно не первый опыт. Вась, привет, скажи, пожалуйста, вот true crime – это расследование, а у нас наука – исследование. Все-таки расследование или исследование?

0: исследования.
1: О, как приятно. А второй каверзный вопрос, раз уж у нас такой блиц. Я знаю, что тебя можно услышать на волнах и других радиостанций в нашем городе. Можешь сравнить, как тебе у нас и как тебе у дорогих коллег? В чем разница?
0: Это нельзя сравнивать. У каждого все хорошо. Но РБК вы были у меня любимые первые. Вы меня первые поймали за этот хвост, и поэтому атмосфера компании, как меня, как говорится, засосала в этот чудесный водоворот искусства по радио, он был первый. И первый опыт для меня всегда будет он.
2: Самое главное, что у Тимофея сейчас пробивается вот эта жилка журналиста, а не просто медиа-менеджера, которому хочется задавать вопросы. Все мы здесь такие. Василий, опять же, понятно, есть работа врача-психиатра, есть работа ведущего подкаста на многомиллионную аудиторию в виде, ну, скажем так, в видеоформате. Работа возле микрофона более требовательна, чем работа на камеру и в кадр?
0: Работа у микрофона намного более требовательна, потому что ты работаешь именно голосом, ты работаешь связками, у тебя быть хорошая должна быть дикция, четко доносить мысль до аудитории, а самое главное задать правильный вопрос, чтобы в краткий срок, это в чем, кстати, искусство радио, потому что я все-таки родом из подкаста, где можно очень долго, плавно рассуждать о чем-то.
2: А потом все смонтировать.
0: У тебя тайминг. Да, перемонтировать. А здесь у тебя четкий тайминг, ты работаешь по этому таймеру. Потому что поначалу мне было очень сложно привыкнуть касаемо всех этих перерывов с рекламой, не рекламой. Ты думаешь, господи, а там вопрос хороший, мы разгоняем. И ты начинаешь такой, так, надо все ужать таким образом, чтобы попасть и ответить, и все были довольны.
2: Ну, рекламодателей наших мы очень любим, я думаю, что они сегодня в эфире у нас еще будут, ну а пока подсоединяем к разговору главного редактора РБК «Стиль», ведущего еще одну из наших главных программ «Качество жизни» Евгения Тихановича. Жень, вот ты тоже, как и я, журналист пишущий, как тебе новый опыт работы с микрофоном и насколько ты, как и я, и как и Тимофей, я проспойлерю нашим слушателям, волнуешься и переживаешь, когда выходишь в эфир?
3: Жень, ну давай так, честно, не совсем новый опыт, да, потому что опыт был программ и в Ютубе, опыт был программ на радио, но это все было эпизодически, а системно это, конечно, вот стало именно на радио РБК, поэтому, конечно, я так переживал. Очень правильно, вот что это предыдущий оратор, да, говорил о том, что вот эта радийная сетка, да, она подразумевает такую, знаешь, мобильность, она подразумевает компактную мысль, да, когда ты должен все уложить очень четко в тайминг, перебиться там на рекламу, на новости, и это, правда, ну, задачка со звездочкой. Но в целом я тебе так скажу, что я перед каждым эфиром очень сильно волнуюсь, и мне кажется, всегда буду волноваться, потому что для меня это каждый раз вот такое, как бы, ну, серьезное испытание. Потому что я, правда, изначально вышел из текста.
2: Тим, мы много обсуждали с Женей его именно тему его программы «Качество жизни» и то, что нужно делать человеку для того, чтобы, ну, жить правильно, грамотно и качественно. У тебя есть какие-то секреты, как правильно и качественно жить медиа-менеджеру?
1: Ох,
2: советы коллегам по цеху.
1: Завести себе двойника, который будет спать за тебя, видеться с семьей и, кажется, заниматься твоими хобби, пока ты на работе.
2: Жень, давай попробуем сами сформулировать Тимофею действительно правильные советы по качеству жизни.
3: Ты знаешь, Жень, я вот чем больше беседую со своими спикерами, у меня их было очень много, все умные люди, плюс я еще, собственно, авторские колонки веду, да, в формате монологов, и вот чем больше я изучаю эту тему, тем больше понимаю, что главное вот быть в гармонии с самим собой, не надо ничего взламывать, вот знаете, есть слово «биохакинг», да, хакнуть организм, да, себя. Вот ничего взламывать не нужно. Нужно быть себе партнером со своим организмом. И уметь себя слушать, да. И прежде всего себя, там, не какие-то гаджеты, каких-то советчиков, которых миллион. Одни предлагают им пить БАДы, другие не предлагают пить. Сам чувствуешь внутри. И на это все уже нанизываешь какие-то проверенные временем вещи, вот как сон, питание, физическая нагрузка, стресс-менеджмент еще. Самое сложное, кстати, для меня с нервной системой разобраться.
2: Я тизерну сразу, что у Жени завтра в 21.00 в программе «Качество жизни» среди гостей будет Ирина Хакамада, которая тоже поделится своими советами по качественной жизни и как она это для себя видит. Василий, тот же вопрос к вам. От вас, как и от ведущего подкастов и ведущего

0: еще на радио РБК. Какие советы по качественной жизни? Чему вы следуете?
1: Когда мы говорим про качество жизни, ну, наверное, самое важное качество жизни – это сон здоровый, здоровое питание, режим и познание как можно чего-либо нового. Потому что нам кажется, что пластичность нашего мозга, она ограничена возрастом, и что там после 30 нам уже ничего не надо читать, изучать. Но нужно наполнять, нужно открывать для себя новое, нужно путешествовать, нужно слушать. И поэтому, кстати, чем потрясающая вот эта модель РБК, которая восхищает, вы одновременно можете и про науку, и про моду, и про стиль, и про политическое что-то. И поэтому есть все границы для того, чтобы развивать себя полноценно.
2: Вот сейчас Василий сказал про то, что главное узнавать что-то новое, и у меня как раз такой вопрос для Евгения. Я очень хорошо помню, как когда мы еще до выхода в эфир радио РБК обсуждали с Женей на какой-то вечеринке, вечером стояли оба с бокалами воды и обсуждали well-being, качество жизни и планировали нашу будущую программу. Жень, вот прошел год, твоя программа у нас просто супер в топах. Скажи, пожалуйста, а есть что-то в части качества жизни нового, что ты узнал за этот год, именно благодаря тому, что делаешь программу для радио?
0: Ну смотри, во-первых, как журналист, я сразу должна сказать, что врать в эфире некрасиво, и бокалы были не с водой. Вот. Во-вторых, действительно, очень много узнала, потому что всегда приходят люди, которые чем-то делятся, что-то рассказывают. Это люди не всегда журналисты, и это люди, у которых огромный опыт за пределами нашей студии. Укомпоновать весь этот опыт в рамках 40-минутного эфира всегда крайне сложно, но оттого даже более интересно. Встречный вопрос к тебе. Как раз мы с тобой тогда с двумя бокалами не воды обсуждали концепцию моей программы. Ты человек, за которым последнее слово в любом принятии решений на радио РБК. Как ты определяешь для себя, чему дать зеленый свет?
2: Интуитивно. Ха-ха.
0: Так.
2: Ну, конечно, нет. Изначально, когда мы стратегически придумываем, в каком направлении мы хотим создавать программу, то примерно мы понимаем, в какую аудиторию мы хотим попасть и о чем нам интересно поговорить. Дальше очень важно, чтобы автору программы это отзывалось искренне, чтобы никто не работал из-под палки. Радио живое, люди должны с радостью приходить на работу и в 9:30 вечера находиться здесь, а не дома с семьей. Вот, и поэтому, когда что-то отслушиваешь, какие-то пилоты, даешь замечания и так далее, руководствуешься все равно внутренней наслушностью, насмотренностью, пониманием ДНК бренда РБК, поскольку на радио мы стараемся эти границы постоянно прощупывать, конечно, здесь важно вот оставаться, все-таки мы на серьезной деловой разговорной радиостанции, но в то же время мы живые и быстрые.
0: Насколько тяжело тебе давать отказы, когда люди приходят с идеями, видно, что вроде как глаза горят, но либо не то, либо по формату не совсем наше, либо субъективно не нравится?
2: Мне очень легко давать отказы, а вот некоторым из наших коллег, которые смотрят сейчас на меня через стекло студии и машут руками, принимать эти отказы очень нелегко.
0: Ну, я думаю, что они тоже справятся с этим однажды и найдут дорогу, и в том числе через советы по качеству жизни и так далее, как принимать отказы от руководства. Жень, я думаю, что тебе нужно сделать будет отдельную программу этому посвященную, даже не знаю, кто может быть в качестве гостя.
3: Подумаем про это обязательно.
0: С нами на связи были главный редактор РБК «Стиля», ведущий программы «Качество жизни» Евгений Тиханович и врач-психиатр, психотерапевт, автор и ведущий канала «Фауст 21 века», ведущий программы НИИ Бейнаровича на радио РБК Василий Бейнарович. Вообще, меня, конечно, поражает, насколько масштабные и объемные титры обычно у людей, которые к нам приходят, как будто вот так вот с улицы не зайдешь.
2: Так и есть.
0: Опять же, насколько важно, чтобы у человека все-таки какой-то опыт и какой-то бэкграунд был? Или ты готов принимать на работу людей, которые, ну, скажем так, пока с незашоренным взглядом и готовы предлагать что-то вот с нуля радикально новое?
2: Ну, когда чуть больше года назад мы собирали костяк авторов радиостанции, мы как раз стремились привнести новую кровь в бренд РБК, понимая, что платформа радио имеет потенциал в корне отличаться по tone of voice, по настроению от того, что делают наши коллеги других редакций.
0: А что нас отличает? Как ты для себя это формулируешь?
2: Ну, вот та самая незашоренность, то, о чем ты говоришь. Конечно, это было не просто смело, а это было очень смело.
0: Процитируем классика, так
2: да.
0: сказать.
2: И мы, конечно, набирали коллег с журналистским опытом, но это были ребята и девчата, которые привнесли довольно много нового во взгляде на то, как мы работаем с информацией.
0: У нас в том числе есть в числе ведущих ребята, которые пришли к нам с телеканала, с

0: РБК ТВ. Опять же, для этих людей формат работы, и для тебя в том числе, формат работы возле микрофона, формат работы в камеру, на камеру, чем он отличается? И, может быть, мы что-то больше даже можем сделать, чем люди, которые сидят в кадре?
1: Ну, как сказал Василий, все-таки работа голосом — это не совсем работа в кадре. Мы сталкиваемся с тем, что коллеги, привыкшие работать на телевидении, они могут работать мимикой, могут работать жестикуляцией. Здесь всю эмоцию, всю иронию, там, сарказм, юмор мы все должны через голос отдавать в уши слушателя.
0: Ну, я даже поделюсь своим опытом. У нас очень долго шли занятия по технике речи на протяжении почти полугода. У некоторых они до сих пор продолжаются, как раз чтобы научиться всем вот этим, скажем так, радийным фокусам и трюкам и заинтриговать исключительно голосом. К нам присоединяется руководитель направления инвестиционных программ, заведующая библиотекой РБК, ведущая программы «Мужской клуб» на радио РБК Элина Тихонова. Элина, у тебя, наверное, вот самый большой такой пул проектов именно радийных. Какое детище ближе всего?
2: Да, привет. Ну, на самом деле, они все детище любимые, но и инвестиционный час, который в том числе я веду, он, конечно, мне очень интересен профессионально, но любимая, наверное, все-таки это библиотека РБК, потому что это такое детище для души, которое благодаря счастливому стечению обстоятельств вот родилось и прижилось, я надеюсь, на радио РБК.
0: Ну, в твоей библиотеке мы часто спрашиваем известных людей, ты часто спрашиваешь известных людей об их любимых книгах. Сама что посоветуешь почитать?
2: Ой, ты знаешь, я, во-первых, с удовольствием записываю за всеми спикерами, которые советуют книги, их рекомендации, потому что каждый раз это какая-то очень нетривиальная рекомендация. Ну, типа, понятно, что все читают Толстого или Чехова, но каждый читает его по-своему и для каких-то своих целей. Это безумно интересно, то есть ты читаешь там того же Толстого, которого 100 раз читал, но смотришь уже глазами другого человека и ищешь новые смыслы. Я бы, наверное, посоветовала вот из того, из тех книг, с которыми я провела это лето. Это Вирджиния Вульф, моя любимая, книги совершенно на все времена, потому что она так тонко и так четко чувствует и, более того, так точно формулирует это словами, что это позволяет как-то особенно невероятно углубиться, что ли, в себя вот из этого постоянного там скроллинга и скрининга, да, ситуации, когда ты потребляешь тонны информации, все время вынужден что-то, должен что-то там замечать, подмечать, анализировать, говорить. И тут вдруг ты останавливаешься, замедляешься и погружаешься в себя, и всматриваешься в себя, это бесценно. И вторая книга от Натальи Гинзбург «Все наши вечера». Она называется, она вышла в этом году в подписных изданиях. Это такая история итальянская перед началом Второй мировой войны. Тоже очень тонкая, тихая, очень интересная книга.
1: Элин, за примерно год до того, как мы запустили радио РБК, и проект еще находился в строжайшем секрете, ты была одной из первых внутри нашей редакции, кто догадался, что мы замышляем. Я очень хорошо помню, как ты встретил меня в коридоре, подошла и сказала: «Тимофей, если у нас будет радио, давай там что-нибудь придумаем». У тебя куча идей.
2: Заговорщицки подмигнул.
1: Да. Выдай нам какой-нибудь секретик. Что мы с тобой еще не успели реализовать? Помнишь, мы обсуждали какие-то детские программы, еще что-то, чтобы у нашего слушателя сейчас прям челюсть упала от того, насколько смело мы мыслим, придумывая с тобой что-то.
2: Ой, ты знаешь, я надеюсь, я не выдам наш страшный с тобой секрет, но мы с тобой как-то обсуждали, потом все было некогда вернуться к этой идее. Я мечтаю, честно говоря, даже не о детской, а о взрослой программе, которая называется «Радио няня». Это, знаешь, такой тихий час, спокойной ночи, малыши, для усталых взрослых. То есть по вечерам что-то такое очень душеспасительное, умиротворяющее, не знаю, читать, может быть, фрагменты каких-то книжек, да, говорить о чем-то таком вечном. Вот скорее это «Радио няня», как помнишь, было на советском радио.
0: Ну, мне кажется, это надо во время сиесты давать, такой обеденный, когда все утренние совещания уже прошли, а до всех вечерних дедлайнов еще далеко. Идеальное время как раз для...
2: Вечером можно повторять, да, почему нет?
0: Именно так. Тимофей, а у тебя какие до сих пор нереализованные идеи? Чего бы ты хотел на собственном радио?
1: О, у меня нереализованная идея все-таки музыкального хит-парада.
0: Так.
1: Когда мы только планировали эфиры год назад, мы разгоняли мысль о том, что можем иллюстрировать новости какими-то созвучными песнями, соответствующими текстами или узнаваемыми мелодиями, и собирать из них в конце недели какой-то рейтинг и прям сделать настоящее музыкальное шоу, но привязанное к информационной повестке.
0: Почему?

0: до сих пор нет. Где же, когда же?
1: Мы реализовали это частично в утреннем шоу «Вне конкуренции», где на последних минутах можно услышать песню, так или иначе, иронично или прямо, или с юмором, относящейся к актуальной новостной повестке. Рано или поздно это точно превратится в хит-парад.
0: Что ж, ну, с нами на связи была Элина Тихонова, заведующая библиотекой радио РБК, ведущая программы «Мужской клуб» и руководитель направления инвестиционных программ. Тимофей, не могу у тебя, кстати, не спросить, а что бы ты посоветовал почитать?
1: О, я старый толстовец. Поэтому...
0: Все по классике?
1: Да, да, русская классика. В каждом возрасте находишь для себя что-то новое. Я сейчас перечитываю Анну Каренину и заново открываю для себя, как спел классик, мир других мужчин. Я в данном случае...
0: А если брать, например, нон-фикшн, есть какие-то книги, которые, ну, не знаю, тебя чему-то научили, либо что-то тебе додали?
1: Слушай, не хочу звучать по-снопски, но чем больше я читаю нон-фикшн, тем больше понимаю, что новых идей не встречаю, а постоянно сталкиваюсь с переупаковкой уже известного и новой раскладкой на полках. Поэтому сейчас спасаюсь все-таки в классике.
0: А у тебя никогда не было идеи свою собственную книгу издать? Как построить радио в 2025 году в стране? Например.
1: Про это можно будет послушать в эту среду в 21 час в программе «Рекламный щит».
0: Кстати, да, в котором тоже Тимофей будет одним из гостей, и там мы более подробно обсудим, а как, собственно, продвигать в 21 веке радио. Моя любимая вообще история, когда это тоже в 25 году, мы еще не анонсировали это публично, но на одном из корпоративов нашего холдинга Николай Малибов сказал о том, что мы настолько прогрессивные, что в 25 году мы запускаем собственную радиостанцию. Ну, о том, что нас ждет впереди, и что у нас будет во второй год нашего существования, может быть, и дальше, и больше, мы продолжим говорить с издателем радио РБК Тимофеем Щербаковым буквально через пару минут.
2: Спонсор программы АО ДФ Трейдинг. Новый Voya Taycan, флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства Космоску. 18+.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

21:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Премьер Великобритании Энди Бёрнем и американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились и дальше добиваться перемирия на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Даунинг-стрит. Бёрнем выразил поддержку недавно прошедшим переговорам США и России. Кроме того, он пообещал не прекращать добиваться мира на Ближнем Востоке. Финская

Погранохрана отчиталась о завершении строительства 200-километрового забора на границе с Россией. Возведение ограждения обошлось стране в 356 миллионов евро, сообщили в МВД. В ведомстве пояснили, что строительство было необходимо для того, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Строить забор по всей протяженности границы с Россией, которая составляет 1300 километров, Финляндия не планировала. Проект оказался бы слишком дорогим, поскольку каждый километр обходится в 1,8 миллиона евро. Правительство России планирует до конца года внести в Госдуму третий пакет мер против онлайн-мошенников. В него войдет от 15 до 17 нововведений, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, для борьбы с интернет-мошенничеством необходимо не только совершенствовать технологии законодательства, но и повышать цифровую грамотность граждан. Третью часть «Дюны» и картину «Мстители. Судный день» покажут в России не раньше 1 апреля 2027 года. Это произойдет примерно спустя 3,5 месяца после мировой премьеры, которая запланирована на 18 декабря, заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Он отметил, что даже при успешных переговорах с голливудскими студиями более раннего релиза не будет. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: Тренд на радио РБК. Со мной сегодня в студии издатель нашей радиостанции Тимофей Щербаков. И, ну, собственно, 2.5 часа остается до нашего дня рождения. Заранее не поздравляем, но, тем не менее, обсуждаем и подводим итоги. Какой для тебя главный итог этого года?
1: Мы все еще в эфире.
0: В эфире, причем прямо сейчас, и я думаю, что будем в эфире еще очень-очень долго.
1: Конечно.
0: Тем не менее, на самом старте, за что нас критиковали? Можешь вспомнить, какой фидбэк негативный, самый такой стрессовый ты получал?
1: Слушай, какой хороший вопрос. Человеческая память отсекает же все неприятные воспоминания. Стресса на старте было так много, всякие технические сложности, желание что-то улучшить, постоянное отслушивание эфира. И самым сложным было бить себя по рукам и не писать ведущий прямой эфир. Не говори так больше никогда.
0: Нецензурной бранью все это писать, я полагаю.
1: Сейчас с этим все в порядке. Мы научились принимать себя.
0: Ну, научились мы не в последнюю очередь благодаря главному редактору радио РБК, которая с нами прямо сейчас на связи, Инна Голубева. Инна, какой для тебя был самый первый рабочий день? Можешь вспомнить, какие эмоции испытывала? И, ну, может быть, за что прилетела от того же Тимофея Щербакова?
2: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Voya Taycan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+. Медиатренды. Медиатренды.
1: Вот именно за такие вещи обычно и прилетало ведущим и режиссерам радио РБК.
0: Ну, главного редактора мы сейчас винить не будем, потому что Инна прямо сейчас с нами на связи. Инна, итак, тем не менее, первый рабочий день ровно год назад. Что было? Что были? Какие были эмоции? Что было в ощущениях? Что было в редакции прямо в этот момент?
3: Я скажу еще раз, если вдруг этого не было слышно, рада слышать вас всех и всех, кто был до меня в эфире, и Елены Тихоновой, Жени Тихановича и Василия Бейнаровича. Был сумасшедший день, были, конечно, эмоции зашкаливающие, но я помню, что я пыталась себя сдерживать, я помню, что я пыталась быть такой строгой, внутренне собранной, ну, потому что нужно было не развалиться в этом состоянии эмоциональном. Критиков было много на самом деле, но они все были абсолютно нормальные на старте. И вот, Жень, ты спросила Тимофея до этого, за что нас ругали, за что мы сами себя ругали. Мы себя много сами, ну, не то чтобы ругали, но, конечно, слушали, анализировали, менялись по ходу, меняли какие-то наши запланированные сценарии. Было много карнавала на самом деле. Было много музыки, было много джинглов. Потом мы поняли, что надо немножечко поменьше, надо побольше информации. Ну, и как-то постепенно мы навели порядок и вырулили на тот продукт, который сейчас в эфире, и которым мы, конечно, гордимся.
0: Ну, продукт у нас есть не только в эфире. Тимофей, очень активно мы развиваем и наши неэфирные офлайн-форматы. Огромное количество мероприятий. Та же библиотека радио РБК была хозяйкой, Элина Тихонова была хозяйкой целых 2 офлайн-фестивалей. Как мы представлены за пределами, собственно, радиостанции, и

0: мы предлагаем людям еще и офлайн?
1: Ну, помимо чтения и разбора актуальных тем, мы уже успели разобрать сказки.
0: Так.
1: Успели разобрать детективы.
0: Так.
1: Если все сложится, разберем еще фантастику и кучу всякого интересного. Также мы занимаемся спортом, поэтому у нас есть свой турнир, своя падл-лига.
0: Ну, а однажды я пролоббирую идею открытия собственного скалодрома, как адепт именно этого вида спорта, но пока хорошо остановимся на падле.
1: А как же мотогонки?
0: Мотогонки тоже, просто главным образом. А еще нам с тобой нужен собственный туристический клуб, мне кажется.
1: Жень, вот скажи, ты приезжаешь на работу на мотоцикле, а вечером в Инстаграме и прочих запрещенных социальных сетях у тебя все время какой-то скалодром.
0: Так, а у тебя вечные путешествия в социальных сетях.
1: В чем твой секрет? Как ты успеваешь?
0: Я мало сплю.
1: Столько экстрима и такая серьезная работа вечером.
0: Ну смотри, во-первых, экстрим как раз-таки на работе, потому что когда после эфира на радио РБК приходишь на скалодром, уже как-то все кажется очень спокойно и очень под контролем. И даже на мотоцикле со скоростью 200 км в час, за пределами Москвы, безусловно, тоже все кажется, что очень хорошо.
1: Инна, а в чем для тебя самый экстрим нашей работы?
2: Ух, какой хороший вопрос. Слушать все, что мы делаем, в моменте понимать, хорошо это или плохо. Ну, момент неожиданности, он всегда в работе радио, и момент доверия каждому, кто садится в эфир и, собственно, ведет программы. Наверное, в этом.
1: Задам тебе свой любимый футуристический вопрос. Есть какие-то проекты, которые тебе хотелось бы сделать, но мы пока не успели?
0: Тот момент, когда можно сразу сейчас издателю заказать, так сказать, будущий проект. Инна, вперед!
2: Я очень хочу музыку на радио. Ты не поверишь, но я тоже хочу музыку на радио.
0: Мне кажется, вы сошлись.
1: Как мы с тобой год назад запустили разговор на радио без музыки тогда?
2: Ну, на РБК этого никогда не было, поэтому мы как-то тогда не очень сильно подумали, наверное, но мы же можем ошибаться.
0: Так и радио РБК никогда не было, поэтому все когда-то происходит впервые, и я думаю, что музыкальная программа у нас точно, судя по всему, когда-нибудь будет. Но о том, что в целом нас ждет по новинкам в грядущем сезоне, присоединяется к нам к разговору программный директор и голос радио РБК Илья Подгорный. Илья, что нас ждет в следующем году?
3: Ох, друзья мои, любимые коллеги. Вообще, я обычно не люблю забегать куда-то вперед, рассказывать, что там у нас будет, пока мы сами, наверное, не убедимся в качестве того продукта, той или иной программы. Ну, наверное, так, по поводу новинок и перемен. Мы, как радио РБК, никогда не работаем по принципу «работает, не трогай». То есть тишина в эфире для нас, ну, это, там, я не знаю, смерти подобно. Поэтому грядущий сезон, ну, наверное, это все у нас будет про энергию, как обычно, да, будем черпать ее, откуда только можно, подсасывать от соседей. Просто, ну, наверное, мы не будем делать никакую революцию, а будем делать точечный тюнинг смыслов. Поэтому перемены будут тут скорее не в форме, а в содержании. Будем еще глубже копать в аналитике, там, не знаю, быстрее реагировать. И менять, может быть, нашу линейку, нашу сетку под удобство прослушивания нашей аудитории. Ну, вот как-то так. Новые голоса, новые форматы, ну, наверное, да, конечно, обязательно будут. Мы думаем и про спорт, и про психологию, и ветку про благотворительность, но все это, как говорю, в процессе.
0: Илья, ну самое главное, музыкальная программа. Уже все, уже и главный редактор, и издатель настаивают. Мне кажется, что пора.
3: Ну, может быть, где-то ночью начнем, а там дальше посмотрим. Надо еще раз залезть в наши прекрасные документы и посмотреть, насколько нам все это дозволено.
1: Илья, давай вернемся к новостям. Расскажи, пожалуйста, насколько сложно создавать музыкальное полотно, которое обрамляет ежедневную повестку дня? Это же полностью твое творчество.
3: Слушай, ну, обрамлять все, что происходит в эфире радио РБК, это, в принципе, вообще задачка еще та. И даже не только новостную деловую повестку, потому что, условно, там, Нюшу Дима Билана или еще какого-нибудь артиста ты не поставишь рядом с серьезной новостью, поэтому здесь придется 10 раз подумать. И дальше уже концептуально, в первую очередь, определиться с форматом, то есть насколько это будет. То есть это будет какой-то легкий рок или, наоборот, может быть, не сильно легкий. Или еще

0: обязательно оказываются в звуке и даже в видео. И появление радио, я еще раз повторю эту мысль, позволило любому звуку, эксклюзивному звуку, очень быстро оказываться в строчках на сайте, давать нам ту самую цитируемость. Вот думаю, что в этом направлении мы будем, как сказал Илья Подгорный, копать глубже. Ну, я услышала, что мы недостаточно пока копаем, будем копать дальше.
1: Ну, самое главное, от лица всех пишущих журналистов точно могу поблагодарить радио за возможность голоса нам, потому что, когда мы выходим в эфир с нашими собственными новостями, иногда можем даже договорить что-то, что не вошло в оригинальный текст, и дать слушателям еще больше информации, может быть, даже какой-то собственной экспертизы. Сейчас то, что происходит, это усиление такой интеграции некой по программной части, по эфирной части радио и телеканала. Тимофей, вопрос к себе. Почему было принято такое решение? Может быть, мы где-то подсмотрели подобные аналоги, либо такая конвергентная редакция будет у нас впервые?
2: Мы никогда не скрывали, что радио РБК, безусловно, стоит на плечах гигантов. Это телеканал РБК. Также мы прекрасно понимаем, что нельзя просто так взять и звук из эфира телеканала отдать в радио по той причине, что я говорил, что ведущие работают также мимикой, жестами, на экране появляются баннеры, какая-то текстовая информация, на радио все должно быть озвучено голосом. Тем не менее, мы год работаем бок о бок. Мы видим огромное поле для синергии. У нас с первых дней существуют кроссплатформенные продукты. Мы считаем эти продукты успешными, интересными нам самим в первую очередь. И поэтому линейка кроссплатформенных программ телеканал плюс радио РБК точно будет расширяться.
1: Что именно нам ждать? Инна, вот вопрос касательно тех самых кроссплатформенных программ. Может быть, уже что-то определено, либо что-то намечено на повестке? Какие голоса попадут в кадр, какие люди из кадра попадут к микрофону в нашу студию?
0: Ну, я небольшой секрет приоткрою. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы наши радиообозреватели, ребята, которых вы слышите каждый вечер, наши внутренние, пока небольшие, но все-таки эксперты, потому что когда они приходят с какой-то темой в эфир, они разбираются в ней досконально, и вот на этот вечер, в этот момент они знают по этой теме все, будь то медведи, которые где-то кого-то там загрызли и не были застрелены, или человек там Владимир Асулов, который разбирался с бензином на наших трассах. А вот сейчас идет работа над тем, чтобы обозреватели радио приходили в том числе в эфир телеканала со своими разборами, добытыми материалами. А мы движемся в сторону какого-то совместного эфира в программе «Что это значит?», потому что мы не зря также называемся. Это наш коровый продукт и телеканала, и радио. И вот там тоже будет некие точки слияния. Не буду отвечать на вопрос «когда», просто скажу, что скоро. Ждите.
1: Не последнее, скажем так, направление нашей работы – это работа в регионах. Я напомню, что у нас помимо Москвы есть также и частоты в регионах, плюс мы активно представлены в Digital. Тимофей, насколько отличается работа за пределами МКАДа, назовем это так? Насколько там другая аудитория и насколько у них те же или, может быть, другие потребности в информации?
2: Поскольку радио – это всегда локальное медиа, то, конечно, статус федеральной станции обязывает нас локализовываться, говоря научным языком, к тому городу, где мы присутствуем. Для этого у нас есть региональные партнеры, коллеги, у которых есть свои редакции, которые живут жизнью города, которые, конечно, ближе чувствуют, знают, понимают актуальность новостей в каждом городе. Оттуда мы, кстати, наверное, наиболее быстро получаем обратную связь, получаем некоторую специфику. Вот Илья Подгорный, программный директор, если с нами еще на связи, его страшный сон – это запуск вещания во Владивостоке с разницей 7 часов с Москвой, который надо…
3: 8
2: часов. Даже 8, мне подсказывают. Мы любим города, это очень интересно, там быстрая обратная связь, там живой радиорынок и совершенно иной подход к новостям. Одно из наших упражнений, которое мы делаем для себя, это позвонить в какой-то город и спросить, какие новости актуальны для тебя сегодня, дорогой бизнесмен из этого города. И очень часто он называет те новости, которые в столице находятся сегодня не в повестке, но важны для региона.
1: Ну, действительно, в регионах очень много что можно подсмотреть, но, тем не менее, чтобы услышать эти голоса, все должно работать. прям в буквальном смысле должны работать микрофоны, должны работать телефоны, должна работать связь, что в Москве бывает, кстати, далеко не всегда. Илья, вопрос касательно технического оснащения и технического

0: экономических всех наших аспектов. Насколько все это под контролем, как часто у нас возникают какие-то проблемы, ну и главное, как мы их решаем?
1: Ну, решаем мы их, в принципе, всегда довольно оперативно. Проблемы, как и, наверное, любой технологичной компании, а РБК — это все-таки большой технологичный медиахолдинг, радио тут не исключение. У нас все-таки ультрасовременная студия. Но, так или иначе, техника иногда где-то может как-то подвести. Здесь куча разных сигнализаций, куча дублирования тех или иных вещей. Ну, например, ты, да, сама знаешь, что у нас есть одна студия, у нас есть другая студия, но еще, например, мы можем спокойно переехать в маленькую АМФ-студию. Для слушателей это небольшие записные кабинки, боксы, где те же наши обозреватели, которые говорила Инна, могут прийти и записать сюжет. Мы можем даже перевести вещание туда. Если и тут все умрет, то мы прекрасно продолжаем вещать с серверов, подкидывая туда необходимый нам контент. То есть в этом плане у нас все дублируется. То же самое там про города мы вспоминали. Мы доставляем сигнал и основным каналам, и резервным. Ну и в целом, ребята у нас умные, они молодцы.
2: Илья, расскажи про умных ребят, которым пришлось на 3D-принтере изготовить специальную кнопку, чтобы не происходило что?
0: Так, даже мне стало интересно.
1: У нас есть специальная, да, 3D-кнопка в соседней студии, которая защищает данный эфирный пульт, такой большой-большой рояль, через который проходит основное вещание, если там ведется какой-то выписной эфир, чтобы кто-то случайно не нажал или не опустил фейдер. Все же мы люди, мы хотим потрогать разные кнопочки.
0: Кто когда нажимал эту кнопку? Зачем?
2: Как вы понимаете, некоторым нашим коллегам не хватает в жизни спорта, поэтому, перемещаясь по узкому помещению студию, нет-нет, да и задевалась определенная жизненно важная кнопка. Слава богу, что технологии позволили сделать на нее специальный 3D-колпак, чтобы без двух отпечатков пальцев эфир больше никогда не мог прерваться ни на секунду.
0: Слушай, я журналист, и я не могу не спросить, кто это был? Давай сделаем из человека героя прямо сейчас.
2: Этот человек слишком известен, чтобы его называть, но ты смотришь сейчас прямо на него.
0: Он машет нам через экран, через монитор, через стекло. Человек, благодаря которому в том числе делается наша программа, Павел Богословский. Прости, пожалуйста, я буду тем человеком, который тебя сдаст. Инна, вопрос к тебе. У нас очень много спецпроектов, которые так или иначе выходят в эфир вне какого-то постоянного линейного вещания, вне программного вещания. Вот вне конкуренции. На твой взгляд, какой проект?
3: О, Женя, ну вот это вопрос на засыпку практически. Ну, мне кажется, что наш спецпроект «Библиотека РБК», проект не эфирный, не радийный, а внешний, это лучшее, мне кажется, что мы сделали в этом году. И Паша Богословский, которого только что вспоминали, это его заслуга тоже. Для меня это лучший проект, который мы сделали от лица радио РБК.
0: Тимофей, а на твой взгляд, лучший проект, который мы сделали на радио, за пределами, скажем так, классического линейного эфира?
2: Я очень люблю наши рекламные акции, когда мы перепрограммируем машины в каршеринге, когда мы брендируем радио РБК стаканчики в других медиа, стаканчики для кофе в других медиа-холдингов. И мне потом приходят смс-ки от коллег, как мы, насколько мы обнаглели.
0: Да, мы совсем скоро, я напомню, в среду в 21:00 в программе «Рекламный щит» как раз обсудим, сколько у нас на это денег и почему мы брендируем чужие стаканчики с кофе. Самое главное, для чего и что нам это приносит. Как выясняется, помимо смс-ок от конкурентов, еще и очень хорошую аудиторию и охваты. Когда мы будем через год обсуждать новые промежуточные итоги? Тимофей, вот чем бы тебе хотелось поделиться? Что ты хотел бы за будущий год достигнуть и свершить?
2: Ну, у нас точно есть аудиторные вершины, к которым мы стремимся. Через год я хочу, чтобы наш утренний эфир был таким же динамичным, как его показывают в различных шоу, а также чтобы у нас появилось что-то в духе Говарда Стерна, человека в полутемной студии, к которому хотят прийти все, потому что это очень интересно.
0: Но у нас есть ведущие, к которым хотят прийти все, и достаточно большое количество, кстати, программ.
2: Поэтому между ними будет конкуренция в течение этого года. Кому из них мы чуть-чуть пригасим свет?
0: Инна, тебе что хотелось бы достичь в следующий год и о чем хотелось бы

0: каких итогов хотелось бы подводить через год?
1: Я хочу, чтобы мы были. Я хочу, чтобы мы были счастливы. Я хочу, чтобы ни один человек, кто работает сейчас на радио, ушел бы от нас разочарованным, а не на какую-то новую крутую работу. Не хочу потерять никого. Я хочу, чтобы мы сделали не только радиоверсию утренней программы, чтобы у нас были быстрые итоги и утром, и вечером, и чтобы в этом мы были первыми среди деловых радиостанций.
0: Получат ли какую-то реинкарнацию, может быть, некое продолжение, спецпроекты, которые мы запускали в прошлом году, но которые, скажем так, логически как будто бы завершились? То же самое, например, «Как поступить», «Горячая линия» с Анзором Музаевым. И напомню, что это был глава Рособрнадзора, который очень подробно рассказывал, как школьникам жить в новом мире, который их ожидает, как им попасть в вузы и выпуститься. Будет ли что-то подобного рода? Может быть, перезапустим те же проекты?
1: Ну, а речь не идет о том, что они закончились. Начался учебный год, и вернулся чат с учителем. Это программа, где Тимур Чернов, биоинженер и учитель школьный, Вита Лахова, наша ведущая и преподаватель, одновременно в вузе разбирают темы и поступления, и школьной жизни, и все это как бы продолжается. Да, мы выходим на новый цикл «Как поступить», потому что эта история вечная, одни поступили, другие только собираются, вопросы одни и те же решаются каждый год. Да, я надеюсь, что все у нас получится, мы будем продолжать.
2: Ну и кроме этого, конечно же, мы все равно будем жить определенными циклами. Например, сейчас на РБК и у нас в эфире «Месяц современного искусства». Дальше у нас совершенно точно будут и какие-то трендовые программы, у нас точно будут визионеры, мы точно будем поддерживать большие спортивные события и...
0: В общем, будет очень много всего. И вот опять же, Илья, к тебе тот же самый вопрос. Что ты будешь подводить? Какие итоги ты будешь подводить через год? Чего бы тебе хотелось реализовать?
3: Ты знаешь, когда мы соберемся через год, я бы хотел, ну, наверное, чтобы мы обсуждали, да, не наши рейтинги, не количество запущенных программ, а качество тишины. Немножко, может быть, сейчас прозвучит странно, но просто в нашем эфире очень много слов, цифр, там, не знаю, аналитики, новостей. Вот я хочу, чтобы мы с вами говорили, что радио РБК стало для еще большего количества слушателей неким таким интеллектуальным навигатором. А мне бы хотелось, чтобы слушатель, который проводил с нами каждую минуту, неважно, утреннюю инвестиционную линейку или вот эту нашу специальную лайфстайловскую и вечернюю линейку, для него это был огромный главный ресурс, это время, которое мы ему экономим, давая нужный и полезный контент. Тишина тут не просто так. Тишина — это некая роскошь, все пытаются там что-то впихнуть в разные и в эфиры, и не в эфиры, в подкасты. А для нас это вот некое такое свойство обдумать 10 раз все, что у нас появляется в эфире, и делать это красиво. То есть вот тишина — это некая такая роскошь, которая позволяет задуматься, ощутить, прочувствовать.
0: И с нами на связи был программный директор «Голос» радио РБК Илья Подгорный, а также главный редактор радио РБК Инна Голубева. Со мной сегодня в студии был издатель радио РБК Тимофей Щербаков. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
4: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Амбициозный сериал «Трудно быть богом» по мотивам фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких засверкал онлайн. Вышло сразу 4 эпизода из 10. И правда, 2 было бы мало, чтобы оценить старания авторов. А кто же они? Лучшие из лучших. Сценарист Андрей Золотарев, режиссер Дмитрий Тюрин, художник-постановщик Григорий Пушкин. За их плечами «Слово пацана», «Триггер», «Последний богатырь», «Без колобка». В кадре собрался весь кинобамонт. Сергей Безрук, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова. Впрочем, играют они самих себя. 2 сербских артиста, Александр Радоичич и Нина Сеникар, расширяют международное сотрудничество. Главная роль – донору Маты, отдана именно сербу. А уж как он с ней справился, будет судить российский зритель. Да еще Леонид Ермольник ненадолго возвращается в образе Руматы из фильма Алексея Германа, но тут же умирает.

0: без лишних слов и даже без имени. Авторы новейшей киноадаптации расширили повесть и перемешали сюжетные линии. Серьезно поработали над обликом Арканара. Съемки шли в кинопарке Москино и в Иранской пустыне. Больше 1000 костюмных комплектов, мечи и латы, текстили, посуда, интерьеры дворцов и стен подворотен. Как говорится, проделана большая работа. Но веры ему нет. Над сериалом витает дух усеченных амбиций. Экранизировать такой материал – нелегкая задача даже в самые спокойные времена. А «Трудно быть богом» стали снимать 5 лет назад. Экстремально. Так что ничего, кроме как безопасную фантастику с Арканаром под Королевскую гавань из «Игры престолов» и Аракис из «Дюны» создать не удалось. Кадр яркий и красочный, музыка безликая и невразительная. Актерская игра, скажу нейтрально, неровная. Состаренные и помятые, заполненные массовкой декорации, кажутся необжитыми. И на этом фоне повесть 63-летней давности звучит и оживает воображение. Еще отважнее. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
3: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
2: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
4: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
4: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
1: РБК Тренды.
4: Цифровая старость.
5: Мы привыкли говорить о цифровой зависимости подростков. Но теперь та же проблема все чаще касается пожилых людей. В Сингапуре смартфон давно стал обязательной частью повседневной жизни пенсионеров. Через него записываются к врачу, оплачивают счета, пользуются госуслугами и общаются с близкими. Но вместе с удобством пришла и новая зависимость. Многие пожилые проводят часы за просмотром коротких видео, хуже спят, реже участвуют в семейных разговорах и постепенно заменяют живое общение экраном. Эксперты объясняют это теми же механизмами, что работают у молодых пользователей. Бесконечная лента рекомендаций, дофаминовое подкрепление и отсутствие естественной точки, где можно остановиться. Разница лишь в том, что у пожилых к этому часто добавляются одиночество и недостаток общения, а значит, смартфон становится не просто развлечением, а эмоциональной опорой. Поэтому Сингапур уже меняет подход к цифровой грамотности. Теперь пенсионеров учат не только пользоваться технологиями, но и контролировать экранное время, делать перерывы и сохранять баланс между онлайн и офлайн жизнью. Если раньше государство учили пожилых пользоваться смартфонами, то теперь им приходится учить пользоваться ими без вреда для здоровья. Похоже, цифровая гигиена становится такой же необходимой частью долголетия, как физическая активность или правильное питание.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Медиатренды. Медиатренды.
2: Тут Женя Стогова, со мной в студии издатель радио РБК Тимофей Щербаков. Мы сегодня творим панк, поэтому у нас рубрика «Мы не договорили». Тимофей?
3: Мы не успели сказать, что ровно через 2 часа начнется первый день рождения радио РБК. И за эти 365 дней в эфире у нас было в гостях несколько сотен человек. Поэтому наша радиостанция – это не только продукт нашей редакции, это продукт всех наших гостей, всех наших спикеров. И завтра вы все это услышите в эфире, лучшие нарезки в течение дня.

0: немножко хулиганские анонсы. Конечно же, новости, конечно же, эксклюзивы. И на этой прекрасной ноте мы возвращаем микрофон Юлии.
1: В эфире новости на радио РБК. Живите теперь с этим.
2: В студии с главными событиями дня Юлия Родина. В Таганроге идет отражение атаки беспилотников. Работает система ПВО, сообщила глава города Светлана Камбулова. Жители просят покинуть открытые участки местности, укрыться в помещениях или подвалах. Из-за угроз атаки БПЛА «Сирена» также работает в Геленджике. Об этом сообщила глава города Алексей Богодистов. Запорожская АЭС перешла на внешнее питание. Станция работает в штатном режиме после восстановления линии «Ферросплавная-1», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Внешнее электроснабжение за АЭС потеряло 20 августа в результате атак. В настоящее время на станции отмечают, что для повышения ядерной и радиационной безопасности необходимо ввести в работу вторую ЛЭП «Днепровская». Правительство России одобрило проект соглашения Сербии о сотрудничестве в использовании космоса в мирных целях. Роскосмосу поручено совместно с российским МИДом провести переговоры с сербской стороной и по достижению договоренности подписать документ от имени Кабмина. Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявили в ООН. Там призвали к жестким мерам регулирования ИИ, а также отметили, что направят соответствующее письмо всем ведущим компаниям-разработчикам в ближайшие дни. Как минимум два облака солнечной плазмы достигнут Земли 8 и 9 сентября, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Первые изменения скорости солнечного ветра ученые ожидают уже сегодня вечером, а максимальное возмущение в ночь с 8 на 9 сентября. Скорость может вырасти примерно до 700 км в секунду, почти в два раза по сравнению с текущими значениями. Прогноз предполагает продолжительные магнитные бури. Больше новостей читайте на сайте РБК.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы понедельника, 7 августа.
4: Радио РБК. Картина дня.
3: Россия будет готова к переговорам после парламентских выборов. По крайней мере, так утверждает «Ля Монт». По информации газеты, переговорщики от США сообщили французской стороне, именно это на переговорах в Киеве ранее. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф сообщил, что в результате переговоров в Москве и Киеве был достигнут существенный прогресс. Зарубежные СМИ, в свою очередь, не так оптимистичны в оценке визита Уиткофа и Кушнера в Россию и на Украину. К примеру, газета «Нью-Йорк Таймс» пишет в своей колонке, что любые новые переговоры будут проходить на фоне эскалации боевых действий. По оценке издания, администрация Трампа, поглощенная войной с Ираном, допустила настолько глубокую заморозку мирного процесса, что поездка Уиткофа и Кушнера была лишь предварительным шагом, обсуждением того, как возобновить переговоры. В Кремле переговоры России и США называли, цитата, «маленьким шагом к миру». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в будущем возможны и трехсторонние встречи.
5: Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно. Безусловно, любые попытки более или менее эффективные – это один маленький шаг в сторону мира, и мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков.
3: Но тем временем Владимир Зеленский высказался о переговорах с посланниками Трампа. США обсуждали с Москвой и Киевом деэскалацию на предстоящую зиму. Это он заявил изданию «Axios» и в преддверии, и во время зимы, собственно, если быть точным, именно так сформулировал президент Украины. Он сказал, что одной из целей Уиткофа и Кушнера было разблокировать мирные переговоры между Россией и Украиной, а другой — попытаться сделать предстоящую зиму не похожей на предыдущие, когда атаки России на энергетическую инфраструктуру, как выразился Зеленский, обострили военные действия. Зеленский убежден, что Россия, как и в предыдущие,

0: следующие годы планирует эти атаки продолжать. При этом Владимир Путин не хочет расстраивать Трампа и готов обсудить идеи по продвижению переговоров вперед. Так звучит мнение президента Украины. Ну, а ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что американская сторона представила целый ряд соображений о возможных путях урегулирования. В свою очередь, украинская пресса публикует некоторые детали нового мирного плана. И среди пунктов отказ Киева от вступления в НАТО и вывод войск с Донбасса. Правда, подтверждение, официального подтверждения этого плана или хотя бы некоторых дополнительных источников, кроме украинских СМИ, пока не приводится. Политолог, доцент Департамента международного и публичного права финансового университета при правительстве отметил, что, несмотря на повторение старых требований, пока не ясно остается готовность киевского правительства следовать этим предложениям.
1: То, что принципиально этот план не отличается от предыдущих версий, да, и от плана Трампа из 28 пунктов, ну и нельзя сказать, что здесь много очень отличий от предложения России меморандума по урегулированию украинского конфликта, который был в Стамбуле в июне 2025 года, как и, на самом деле, от стамбульских соглашений марта-апреля 2022 года. Поэтому по тем параметрам он похож весьма на те условия, которые выдвигает Россия, но вопрос в том, что можно эти планы штамповать пачками, однако вопрос в том, согласны на него стороны, в том числе и украинская. Но здесь непонятно, это насчет того, а в каком порядке будут реализовываться данные положения.
0: Напомню, переговоры в Киеве прошли в два этапа. Сначала украинская и американская делегации провели двусторонние встречи, теперь к ним присоединили советники по нацбезопасности из Британии, Франции и Германии. По данным Bloomberg, Европа стремится избежать продолжения боевых действий еще на одну зиму, но решение зависит от Киева. Ранее в нашем эфире старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн отметил, что позиция Европы быть регулятором решений, которые может сыграть не в пользу Киева.
2: Европа сейчас выступает таким вето-игроком. Формально она не участвует в переговорах, она их не инициирует, она не коммуницирует непосредственно с Россией по поводу возможной мирной сделки, да, но при этом, понимая, что какие-то конфигурации достигнуты между Соединенными Штатами, Россией, Украиной, она пытается как раз-таки заставить американцев и вообще весь переговорный процесс выкинуть ряд положений, которые Европу не устраивают. И таким образом, очень интересная роль у нее получается, да, формально не участвуя в переговорах, Европа через свои каналы, через украинцев, через американцев пытается как раз-таки достичь той цели, чтобы наиболее неприемлемые элементы мирного урегулирования не присутствовали за столом переговоров.
0: Напомню, в субботу Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным. На следующий же день отправились в Киев, чтобы встретиться с украинской стороной, а также некоторыми представителями политической элиты Европы. Председатель Совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании были задержаны по уголовному делу о хищении моторного топлива. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. Ущерб оценили в 100 миллионов рублей. Среди фигурантов также высокопоставленные подмосковные полицейские. Часть обвиняемых уже заключены под стражу. Например, бывший замначальника подмосковного управления МВД Сергей Мальков. На этом фоне акции Евротранса, владельца сети АЗС Трасс, в моменте падали на 6%. Кроме того, компания допустила полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. Еще месяц назад у Евротранса были шансы справиться с проблемами с ликвидностью. Однако теперь компании грозит банкротство, считает старший кредитный аналитик Эйлера Екатерина Уракова.
3: Рынок заговорил о дефолте, полноценном дефолте по биржевым облигациям Евротранс еще месяц назад. Тогда компания ушла в полноценный дефолт по одному выпуску. Но на самом деле проблемы с ликвидностью компании наблюдаются уже примерно полгода как. Сначала начались блокировки по счетам, по налогам. Далее последовал ряд технических дефолтов по народным облигациям, по цифровым финансовым активам. И вот теперь компания пришла к дефолту по биржевым облигациям. Действительно, компания пыталась выкарабкаться, уходила в технический дефолт, затем постепенно выплачивала эти купоны и снова выходила, да, из этого статуса технического дефолта, старалась не допускать полноценного, но теперь же, с течением этого времени, все же компания ушла в полноценный дефолт. Если вот месяц назад можно было говорить о том, что Евротранс может выйти из дефолта, так же, как это было ранее, то теперь, скорее всего, выхода из дефолта не произойдет. И, на наш взгляд, если есть возможность, то, конечно, нужно продавать, поскольку, как мы видим по статистике, да, облигации эмитентов, которые уходили в дефолт, где-то за закрываются ниже 5% пунктов. До выхода отчетности Евротранса мы бы думали, что мог бы помочь Газпромбанк как более крупный кредитор, да, и банк, который в целом выступал и андеррайтером размещений. Но мы видим по отчетности, что в течение первого полугодия Газпромбанк это увеличил значительно лимиты, пытался поддержать компанию, но, на наш взгляд, это тоже банк этого делать бесконечно не будет, и, вероятно, есть определенный для этого предел. Да, сейчас, скорее всего, наиболее вероятным будет банкротство. Но в то же время нужно понимать, что банки все же это залоговые кредиторы для компании, поэтому бондхолдеры здесь и будут, соответственно, банки будут в приоритете, да, при банкротстве, а бондхолдеры будут в наиболее уязвимом положении.
0: В августе ФАС возбудило дело против Евротранса, заподозрив, что компания выставила монопольно высокие цены на бензин. Но сейчас о том, что чартерам могут грозить сокращения. Глава Аэрофлота Сергей Александровский заявил, что в России нужно сдерживать рост зарубежных авиакомпаний на рынке. Во время разговора с журналистами на полях ВФ он отметил, что делать это можно, цитаты, через чартерные рейсы. К текущему моменту трафик иностранных авиакомпаний вырос почти на 16% к прошедшему году, указано в презентации на Аэрофлота. Что означает сокращение числа чартерных рейсов? Кто сможет их заменить и сможет ли, выясняла Яна Ритунская, она сейчас с нами в студии. Ян, а вообще, вот почему поднимается этот вопрос о балансе интересов авиакомпании? Что к этому привело?
4: Ну, с одной стороны, есть объективные цифры, которые говорят о том, что растет трафик иностранных авиакомпаний, соответственно, российские авиакомпании переживают, если можно так выразиться, за то, что теряют клиентов. Ну, и нужно сказать, что немногие вообще российские перевозчики могут позволить себе летать на дальние расстояния и в целом летать за рубеж в популярные страны, потому что те зарубежные направления, куда есть спрос улететь именно иностранными перевозчиками, самые популярные – это Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. Ну и, конечно, как минимум Турцию и Эмираты в этом ряду выделяет тот факт, что можно потом далее из Стамбула или, например, Дубая, лететь куда-то еще. И вот здесь такого предложения у российских перевозчиков нет. Собственно, это тоже стимулирует пассажиров перетекать в те рейсы, которые предлагают зарубежные перевозчики. И это только одна из немногих причин, почему сейчас российские авиакомпании теряют свою популярность, отмечает главный редактор портала для авиапассажиров frequentflyers.ru Илья Шатилин.
5: У иностранных авиакомпаний сейчас объективно больше возможностей для присутствия на рынке международных перевозок из России, потому что у них возможности по наращиванию флота больше, чем у наших авиакомпаний. Также у них, например, есть некоторые преференции по маршрутам, например, рейсы в Турцию или в Эмираты, они могут выполнять на территории Европы, не совершая вот этот облет, который делают наши авиакомпании. Самое главное, что у них еще есть совершенно другие возможности по трансферу. Турецкая авиакомпания везет пассажиров в Стамбул, она может ему продать сквозной тариф по пересадке в Стамбуле куда-нибудь в другую страну мира, да, практически по всему миру, да, у них нет никаких ограничений по полетам.
0: Кто будет заменять эти чартерные рейсы, пожалуй, вот это один из главных вопросов.
4: Ну и здесь нужно добавить, если их все-таки отменят. Потому что на самом деле речь идет о том, что Сергей Александровский, глава Аэрофлота, сказал об этом как об одном из вариантов, как поддерживать баланс вот среди предложений зарубежных авиакомпаний и российских. Ну и отвечая на твой вопрос, кто может заменить эти перевозные мощности, на самом деле ни один авиаэксперт не взялся предполагать. И в целом никто из моих собеседников, даже из тур-отрасли, тоже не могут назвать какого-либо игрока рынка, который смог бы вот взять на себя все вот эти перевозки, как минимум, потому что, опять же, у российских авиакомпаний нехватка самолетов, которые могли бы летать на дальние расстояния. Ну и в целом нужно понимать, что скорее к этому предложению нужно относиться как к попытке заявить о себе, и чтобы выдерживался баланс на рынке, об этом тоже не забывали, в частности, и власти авиационные. Говорит об этом основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН-Авиа Андрей Патраков.
6: Фактически это будет перераспределение дефицита в пользу того, у кого в основном среднемагистральные и дальнемагистральные борты есть. А это как раз Аэрофлот, самый крупный перевозчик со среднемагистральными и дальнемагистральными бортами. Но получается, это будет сделано в ущерб условно внутренним рейсам. И в отличие, например, от международных, то заместить недостаток самолетов авиакомпании и перевозчиков на внутренних рейсах иностранные авиакомпании не могут летать в России. Они сразу попадут под санкции. И здесь еще есть риск взаимности. Если какие-то ограничения ввести для иностранных авиакомпаний, в основном даже не чартеры идут, а так называемые блочные рейсы, когда выкупаются на какие-то слоты, это тоже тот же Минтранс выдает разрешение, то ведь и с той стороны могут последствия быть аналогичны, что начнут ограничивать рейсы российских авиакомпаний для полета за рубеж.
4: Ну и, в общем, перечисленные аргументы, которые назвал Андрей Патраков, могут быть как раз и объяснением, почему сейчас к такому решению никто прибегать не станет. А также и в туриндустрии высказались уже против отмены чартерных рейсов в Российском союзе туриндустрии, заявили, что это приведет к сокращению объема перевозки на рынке. Но при этом, как ранее в эфире рассказала исполнительный директор АТОР, Ассоциации туроператоров России, Майя Ламидзе, на самом деле у иностранных перевозчиков выгоднее иногда могут быть условия для туроператоров, чем у российских. И поэтому отрасль ждет, что как-то изменится эта ситуация. Ну а если все же подводить итог, говорить о заявлении Сергея Александровского, гендиректора Аэрофлота, то ему даже, вот скажем, ставят в легкий упрек, что его заявления даже в течение одного года могут расходиться. Так, например, сейчас он сказал, что за экспансией зарубежных авиакомпаний следует смотреть внимательнее. А, например, в апреле он сам предлагал субсидировать такие авиакомпании, чтобы они еще больше туристов из-за рубежа привозили в Россию.
0: Спасибо. Это была Яна Ритунская. Мы обсуждали, возможно ли действительно о сокращении чартерных рейсов и кто будет их замещать. Официальный курс доллара на завтра остался выше 86. Центробанк опустил его почти на 40 копеек. На сегодняшних торгах российская валюта продолжила падение. Ослабление рубля длится все лето, а в августе оно ускорилось. С момента июльского заседания ЦБ по ключевой ставке российская валюта потеряла почти 10%. Такая динамика, как считают аналитики, скоро отразится на ценах. Инфляция и инфляционные ожидания – на фактор, на который обращает внимание регулятор при решении поставки. Но вот почему пауза – это наиболее вероятный сценарий от Центробанка. Обозреватель РБК Иван Ткачев изучил доклады регуляторов, прогнозы аналитиков и цифры от Росстата.
7: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
8: Деловой сезон набирает обороты. На минувшей неделе Банк России представил важный доклад о денежно-кредитной политике. Росстат опубликовал порцию новой экономической статистики, а чиновники встретились во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Выступление президента на пленарном заседании форума было пронизано мотивом нормализации. Экономическая ситуация под контролем, инвестиции, бюджет, денежно-кредитные условия подвержены естественным колебаниям. Вот такие посылы прозвучали в речи Владимира Путина. С другой стороны, прогнозы по различным параметрам российской экономики все-таки ухудшаются. Ну, я обратил внимание на заявление министра экономики Максима Решетникова о том, что рост инвестиций в основной капитал возможно возобновится только в 2028 году, хотя официальный прогноз Минэкономики предусматривает начало роста инвестиций со следующего года. Даже в консервативном сценарии министерства капиталовложения должны были все-таки вырасти на 1% в 2027 году, а теперь получается, что инвестиционная пауза может затянуться еще на год. Впрочем, этот прогноз Минэкономразвития был опубликован в начале мая, а тогда еще не было ни топливных проблем, ни ударов по маркетплейсам, морским судам. Кстати говоря, президент на днях сообщил, что ущерб от недавних атак Украины на гражданское судоходство составил около 1% ВВП, а ведь это более 2 триллионов рублей, мягко говоря, внушительная цифра. Не было по состоянию на май и сдвига ожиданий по ключевой ставке вверх из-за более высокого бюджетного дефицита. Теперь же ЦБ прогнозирует более высокий средний уровень ставки на 26 и 27 годы, и в своем проинфляционном сценарии, который был представлен на прошлой неделе как самый вероятный после базового, исходит из более выраженных шоков предложения и устойчиво более мягкой бюджетной политики в предстоящие годы. Большинство аналитиков заявили РБК на прошлой неделе, что вероятность такого сценария усилилась, и частично проинфляционные риски, являющиеся элементом этого сценария, уже реализуются. Но если же говорить о более краткосрочной экономической динамике, Росстат на минувшей неделе сообщил об очередном очередном замедлении роста реальных зарплат, символическом росте безработицы, сокращении чистой прибыли российских компаний в первом полугодии 2026 года на 13% и снижении инвестиций в основной капитал примерно на 10%, также по итогам первого полугодия. Но снижение прибыли прямо влияет на инвестиционный потенциал, поскольку 60% капиталовложений финансируется за счет собственных средств компаний. И, разумеется, мы помним про влияние дорогих денег из-за жесткой денежно-кредитной политики и про фактор неопределенности, связанный с безопасностью объектов. Конечно, мало кто захочет по собственной инициативе инвестировать в модернизацию производств, в новые мощности в условиях повышенных физических рисков. Тратить деньги приходится на ремонты и восстановление пострадавшей инфраструктуры. Это статистически поддержит инвестиционную активность, но потенциал экономики это никак не повышает. В сентябре ждем нового прогноза Минэкономразвития. Он должен выйти во второй половине месяца. И, конечно, решение по ключевой ставке от Банка России 11 сентября. 80% аналитиков, опрошенных РБК, ждет сохранения ставки на уровне 14%. Цены на топливо в прошлом месяце возобновили рост. К концу августа этот рост ускорился. Да, еще и бюджетный фактор, бюджетная неопределенность добавляют вероятности того, что ставка останется на текущем уровне. Конечно, возможен и сюрприз, как и в июле, когда аналитики обманулись в своих ожиданиях, но я все-таки ставлю на то, что ставка на этот раз останется неизменной. А значит, оптимизма у бизнеса не прибавится.
7: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
0: Это был обозреватель РБК Иван Ткачев. Реформировать туристический налог предложили в РСТ, гостиничной ассоциации, Федерации рестораторов и ательеров. По задумке, плательщиком станет не гостиница, а сам турист. При этом никакого нового налога для путешественников не вводится. Речь идет только об изменении механизма. Авторы инициативы направили предложение в Минэкономразвитие. Сейчас налог платит организация или предприниматель, который предоставляет жилье на короткий срок. Но, по словам представителей отрасли, иногда это приводит к тому, что гостиницы гасят сумму из собственной прибыли. Новый подход позволит сделать налог более прозрачным и логичным, поскольку плательщиком будет непосредственно тот, кто заселяется в номер. Ключевое изменение – отказ от процентной ставки, привязанной к стоимости проживания, а также переход к фиксированной сумме за одного человека в сутки. Такой сбор сможет отделить налог от ценовой динамики гостиниц, считает владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы.
9: Совершенно в соответствии с мировой практикой туристский налог или курортный сбор всегда взимается с потребителя гостиничных услуг. Это персональный налог самого туриста, поэтому он и называется туристский налог. Чувствительность самого потребителя к этому налогу существенно ниже, чем самой гостиницы, потому что отель банально вынужден платить за всех гостей, которые у него жили. И фактически для отеля это получается налог продаж. В каких-то регионах местные власти не вводят этот налог, имеют право, потому что это местный налог. А в каких-то регионах, например, как в Санкт-Петербурге, прогрессивная ставка, она дойдет до 5% от валовой выручки, что является безумным бременем для гостиниц. От уровня отеля зависит и платежеспособность туриста, и его чувствительность к этому сбору. Существует очень много моделей взимания этого самого туристского сбора, и, конечно, здесь ни в коем случае не нужно придумывать велосипед, нужно просто взять мировую практику и ее изучить.
0: Напомним, в этом году предельная ставка туристического налога составляет 2% стоимости размещения, в следующем увеличится до 3%.
10: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
7: Бешеные деньги.
10: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93 году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93-м году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ – ChatGPT, DeepSeek или XAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает глава Альфа-банка Владимир Верхошинский?
3: Я в основном читаю, конечно, бизнес-литературу. На художественную литературу не так остается много времени, но вот только что в отпуске я прочитал рассказ Толстого «Смерть Ивана Ильича». Кажется депрессивным, хотя в целом ощущение после него, если задуматься, больше жизнеутверждающее.
1: Лев Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Главное мучение Ивана Ильича была ложь. Та всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали, и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения, и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
0: Хавейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алисия, Жапэль. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
4: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
5: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
6: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
7: По будням в 10:00 специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
0: РБК тренды.
8: За пределами чата.
9: Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество уже живет в технологической сингулярности. Времени, когда прогресс ускоряется, а вчерашние чудеса быстро становятся обыденностью. Научного согласия с такой оценкой нет. Но почти одновременно OpenAI рассказала об инциденте, который объясняет, почему этот разговор возник именно сейчас. Во время испытания моделям предложили взломать специально подготовленную систему. Но вместо обычного решения они нашли ошибку в самом тесте. Через нее вышли в интернет и добрались до закрытых ответов. Проще говоря, искусственный интеллект не решил задачу. Он нашел способ подсмотреть ответ. Это не восстание машин. Искусственный интеллект не поставил себе новую цель. Он слишком настойчиво выполнял заданную. Столкнувшись с препятствием, модели самостоятельно нашли обходной путь и провели длинную последовательность действий. Возможно, сингулярность еще не наступила. Но время, когда искусственному интеллекту недостаточно сказать, что делать, уже наступает. Теперь приходится заранее объяснять ему, чего делать нельзя.

22:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Два автомобиля столкнулись на трассе в Ставропольском крае. В результате 4 человека погибли. Об этом сообщила региональная прокуратура. Ведомство проводит проверку. Валовая добавленная стоимость в добыче полезных ископаемых на Дальнем Востоке должна вырасти к 2036 году в полтора раза относительно уровня позапрошлого года. Такие данные приводятся в стратегии социально-экономического развития Дальневосточного округа. Из документа также следует, что объем привлечения инвестиций в регион должен через 10 лет превысить 9 триллионов рублей в год. Транспортный грузовой корабль «Прогресс», отстыковавшийся ранее от МКС, затоплен в Тихом океане, сообщили в Роскосмосе. Несгоревшие элементы конструкции грузовика упали в несудоходном районе южной части океана. Корабль отстыковался от российского сегмента МКС 18-18 по Москве. Он был пристыкован к станции в ручном режиме в конце марта. Тогда он доставил более 2,5 тонн грузов. Крупнейший аэропорт Индонезии в Джакарте возобновил работу, сообщили в диспетчерской службе авиагавани. Работа была приостановлена накануне из-за извержения вулкана. Отмечается, что после отмены рейсов в аэропорту застряли более 166 тысяч пассажиров.

0: Китайская Xiaomi представила свою первую раскладную модель телефона. Говорится в пресс-релизе компании, вес смартфона Xiaomi 18 Fold составляет 219 граммов. Диагональ экрана в разложенном виде 7,6 дюйма, ширина 10,7 миллиметров. Кроме стандартной версии смартфона, Xiaomi также представила вариант с керамической задней панелью на основе нитрида кремния. Этот материал использовался для создания панели смартфона впервые, отметили в компании. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы понедельника, 7 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Поврежденный беспилотником дом в Перми будут восстанавливать 2 месяца. Об этом заявили представители администрации района на встрече с жильцами. По их словам, предстоит реконструировать тепловой контур, стеклопакеты и утепление здания. По данным губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в результате атаки БПЛА погиб 1 человек, 4 пострадали. Обломки дронов повредили не только многоэтажный дом, но и частную постройку. Строители и коммунальные службы начнут восстанавливать дом сразу после следственных действий, рассказал исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Альберт Марданов.
3: Сегодня была одна из самых массированных атак за время прилета беспилотников на территорию Пермского края. Больше 20 беспилотных летательных аппаратов были отражены, ликвидированы. Однако есть попадание в жилой дом, есть пострадавшие, есть погибшие. На месте работают абсолютно все специальные службы. Работают медики, социальные работники, направлены сотрудники подразделения капитального ремонта для устранения всех неполадок, восстановления тех квартир, где возможно проживать, и после следственных действий криминалистами незамедлительно строители приступят к восстановительным работам. Комиссия по чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий прямо на месте, где разберем все вопросы, вся помощь людям незамедлительно будет оказана.
1: Как сообщают корреспонденты местных СМИ, в дом уже начали пускать людей, им разрешают забрать документы и предварительно осмотреть ущерб. После атаки в районе падения обломков беспилотника перекрывали движение автобусов. Местные СМИ писали о том, что маршруты следовали в обход пострадавшего дома, были задержки. Сейчас расписание автобусов вернулось к норме, рейсы идут по прежнему маршруту. Электричество и воду в поврежденном доме отключили, коммуникации вновь подключат, как только специалисты убедятся в безопасности помещения. Об этом рассказал корреспондент пермского издания 59.ru Кирилл Хафизов.
4: Утром после происшествия большинство жителей эвакуировалось самостоятельно. Территорию дома сразу же оцепили сотрудники спецслужб и никого не пускали, в том числе жильцов. В ближайшей школе организовали пункт временной эвакуации, где организовали работу органов оперативных властей. Однако, по информации на этот час, никто не обратился к городским администрациям за временным жильем для ближайшего ночлега. Судя по всему, все жильцы смогли найти самостоятельное пристанище у своих знакомых и родственников. Вечером администрация города и района совместно с компания собрала жильцов пострадавшего дома. Сказали, что сейчас жилье продолжают осматривать сотрудники Следственного комитета и других специальных служб, после чего жильцов в сопровождении будут выпускать в их квартиры. В случае, если нахождение в них безопасно, там вернут сейчас отключенные электроснабжение и водоснабжение, и часть жильцов некоторых квартир гарантированно будет ночевать уже у себя дома. Окончательных данных о том, сколько квартир пострадало и потребует существенного ремонта, нет, потому что не на все этажи запускают сотрудников гражданских администраций и силовики. Сейчас по периметру дома стоят в оцеплении сотрудники полиции. Они останутся еще на первое время для контроля. И допуск в территорию многоквартирного дома будет только для жильцов.
1: Следственный комитет возбудил дело о теракте после удара беспилотников по гражданским объектам в Перми. По данным Минобороны, всего за прошлую ночь на территории России сбили 306 беспилотников, из них 27 дронов в Пермском крае. К другим темам. Глава фракции ХДС ХСС в Бундестаге исключил замену Мерца после поражения в Саксонии-Анхальт. Как отметил Торстен Фрай, причина проигрыша на местных выборах не фигура канцлера, а системная политика правящей партии. Напомню, правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» по предварительным данным победила с результатом 43,8% голосов на выборах в парламент земли Саксонии-Анхальт. Она выступает, эта партия, за ужесточение миграционной политики политики и защиту традиционных ценностей. Впервые с 1945 года к власти в Германии может прийти крайне правые, хоть и в одном конкретном регионе. Ранее в эфире научный сотрудник ММОРАН, германист Мария Харольская, подчеркнула, победа АДГ свидетельствует о необходимости пересмотра Брандмауэра, категорического отказа остальных политических сил от любых коалиций с крайне правыми.
5: Я бы не стала преувеличивать этот риск. Дело в том, что в Германии политическая система такова, что партии очень сложно прийти к власти, не вступая в коалицию. Если же АДГ вступит в коалицию как на земельном, так и на федеральном уровне, ее правые тенденции и некоторые требования, ну, будут достаточно сильно смягчены.
1: А будут смягчены, то есть это не говорит еще о настроениях политической элиты в целом и о политическом курсе страны в целом. Даже если не страна, а партия, прошу прощения, будет побеждать и еще в нескольких землях на предстоящих выборах?
5: Нет, конечно же, мы видим, что настроение страны меняется, но, будем честны, популярность АДГ связана не только с тем, что Германия правеет, но и с тем, что население недовольно существующими политическими элитами. Им кажется, что нынешняя коалиция, так и те партии этаблированные, как говорят в Германии, не могут решить проблемы, которые стоят перед страной. Соответственно, АДГ здесь не только правая сила, а та сила, которая еще не была во власти и, соответственно, представляет такой, возможно, свежей возможностью, действительно некой альтернативой.
1: В чем значение все-таки этой победы для Германии? Что теперь, на ваш взгляд, изменится? Там, не знаю, смена канцлера назрела, это, по-моему, очевидно, но что изменится в политическом курсе страны, учитывая эту победу?
5: Ну, здесь можно отметить два момента. Первое, это может очень серьезно изменить политику в отношении АДГ. Дело в том, что с тех пор, как эта партия стала укрепляться, особенности после ее радикализации во время миграции, кризиса, у партии Германии сложилось такое неформальное джентльменское соглашение, так называемый Брандмауэр. Это означает, что остальные этаблированные партии отказываются от какого-либо сотрудничества с альтернативой. Делают все, чтобы не допустить ее во власть. Но выборы в Саксонии-Анхальт показали, что вообще-то игнорировать альтернативу все сложнее и сложнее. Сейчас без альтернативы математически нельзя создать эффективную коалицию. Если альтернатива сможет действительно создать правительство, но дальше вопрос правительства меньшинства или правительства большинства, ну, это означает уже некий слом вот того самого Брандмауэра, да, защитной стены против правых популистов.
1: С АДГ будут сотрудничать сегодня кто-то, вступать в коалицию? Вы это видите?
5: Только одна партия, союз Сары Вагенкнехт. Я уверена, что уже сейчас идут переговоры за закрытыми дверями. Стоит только вопрос, ну, во-первых, договорятся ли о неком соглашении, а во-вторых, что это будет? Дело в том, что это возможно коалиция, как хочет АДГ, где АДГ будет старшим партнером, а союз Сары Вагенкнехт младшим. И второй вариант — это так называемая поддержка без формального вступления в коалицию. Таким образом, АДГ создаст правительство меньшинства, но будут вынуждены каждый раз обращаться к другим силам, в том числе к Саре Вагенкнехт, за поддержкой во время голосования. Ну и есть еще третий вариант, если так называемые, в кавычках, скажем, перебежчики из партии ХДС поддержат премьер-министра от АДГ во время голосования. Дело в том, что уже давно среди христианских демократов есть рассуждение, насколько вот этот вот Брандмауэр стоит сохранять.
1: Блумберг делает из победы АДГ в Саксонии-Анхальте далеко идущий вывод. Это не просто региональный успех ультраправых, а симптом более глубокого тренда в Европе, особенно на ее восточных окраинах, нарастает политический разворот в сторону Москвы. Рейтинги канцлера действительно падают. Согласно опросу Bild, Мерц вновь занял последнее место в списке популярных немецких политиков. Он набрал 2,5 балла одобрения из 10 возможных. К слову, сопредседатель АДГ Алиса Вайдель заняла 10 место. Генконсульство Германии в Петербурге закрывают. Оно должно будет прекратить деятельность до 18 сентября, а все его сотрудники обязаны покинуть Россию не позднее этой даты, сообщила пресс-служба МИДа. Причиной такого решения назвали недружественные действия со стороны ФРГ. Кроме того, на ведомстве уточнили, что в России закрывают немецкие культурные центры имени Гёте. Теперь россияне будут дольше получать немецкие визы, так как поток заявителей из Петербурга переместится в Москву, рассказала в нашем эфире директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софья Дефосе-Аксютина.
6: Это второе самое крупное консульство Германии, которое расположено на территории России. И, соответственно, после Москвы самая большая часть виз оформлялась именно там.
1: Что

0: Это единственное, так скажем, негативное, что будет дольше, сложнее, может быть, записаться. Но в целом визы пока еще продолжают оформляться. Напомню, что ранее были закрыты немецкие консульства в Новосибирске и Екатеринбурге. То есть окно возможностей сужается, но пока еще открыто.
1: Окно еще открыто, но на ваш взгляд, с закрытием генконсульства будет ли увеличен процент отказов в выдаче виз?
0: Ну, не думаю, что прямо будет увеличен процент отказов. В целом немецкие визы не так уж просто получить. Давно уже усложнили процесс получения и требования к оформлению документов. Поэтому не так много желающих и не так много людей, которые могут подать запрос.
2: МИД подчеркнул, что закрытие генконсульства в Петербурге – ответ на действия Германии. В начале месяца власти ФРГ объявили о прекращении работы российского генконсульства в Бонне с 18 сентября, а также русского дома в Берлине. А причиной считается атака беспилотников на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Ответственность за него ФРГ возлагает на Россию. Центробанк в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 14%, так считает большинство опрошенных РБК-экспертов. Среди причин – неопределенность с инфляцией. Она связана с топливным кризисом. Удорожание бензина и дизеля уже влияет на стоимость других товаров и услуг, признают аналитики ЦБ. Еще один фактор, который не добавляет оптимизма – неизвестные параметры бюджета на ближайшую трехлетку. Ожидается, что Минфин определится с этим вопросом уже в октябре. В пятницу регулятор может обратить внимание и на валютный курс. Рубль слабел все лето, а в августе ускорил падение. С момента июльского заседания он потерял почти 10%. Такая динамика скоро отразится на ценах, считает аналитик по макроэкономике управляющей компании «Ингострах Инвестиции» Александр Иванов.
3: Как мы понимаем, сбывается плохой сон Банка России о том, что не совсем удается справиться с топливным рынком. И из-за этого шок цен на топливо продолжается. И в результате инфляция с волатильных компонентов, ну, то бишь с топлива, постепенно передается уже в базовый компонент. В октябре у нас будут тарифы. Момент номер два – кредитование. Кредитование и, собственно, денежные агрегаты. Видим, что рост не прекращается. Что касается рынка труда, ситуация очень тоже разношерстна. Но если, допустим, по Авито смотреть по отраслям, в которых требуются работники, где спрос превышает предложение, розница, и прежде всего это работники на предприятия. Например, по мониторингу предприятий, там, если с этой стороны посмотреть, постепенное охлаждение рынка труда продолжается, но оно так очень-очень-очень постепенно идет. И для ЦБ это важно, потому что рост доходов, соответственно, будет транслироваться в рост инфляции. Следующая история – это курс. Мы очень скоро, если курс там не вернется, то мы увидим и его трансляцию в цены. Судя по всему, курс у нас будет гораздо выше, чем мы все закладывали на это дело, там, условно говоря, в начале лета. Курс вполне где-то к 100 может прийти. На текущем заседании Банк России, скорее всего, займет, вот с учетом всех факторов, выжидательную позицию, будет смотреть, что происходит с ценами. И уже на следующем заседании, которое как раз будет опорным, там уже будет действительно приниматься решение. Но предчувствие, что на текущий год мы со снижением ставки уже можем завершить.
2: Аналитики уже второй раз прогнозируют паузу в движении ставки. В июле они ошиблись. Регулятор выбрал снижение на 25 базисных пунктов. Если в пятницу сюрпризов не будет, нас ждет первая пауза в решениях ЦБ с июня прошлого года. Текущий уровень ставки высокий, его можно считать проинфляционным фактором, а значит, снижение показателя могло бы сказаться на динамике цен положительно, считает автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев.
4: Я бы, наверное, снижал ставку дальше. Консенсус ждет сохранения ставки. Я думаю, что это будет наиболее вероятным событием, но в данной ситуации снижение ставки позволит, мне кажется, быстрее снизить инфляцию, поскольку высокая ставка в реальном выражении сейчас во многом проинфляционна и создает давление долгосрочно на цены. Поэтому ставку можно нормализовывать дальше и снижать по 25 базисных пунктов на каждом заседании. Сейчас Центральный банк перешел на этот минимальный шаг снижения, и я думаю, что он будет его придерживаться, ну, либо будет пауза, потому что все-таки много, по мнению Центрального банка, рисков, связанных с инфраструктурой, экономией бензина, это все влияет на инфляционные ожидания. И, по мнению Центрального банка, нужно более осторожным быть в решениях. Если бы мы хотели снизить ставку, нужно было идти быстрыми шагами. Но поскольку Центральный банк все-таки думает о том, чтобы резко не смягчить денежно-кредитную политику, он будет снижать вот таким темпом. И на самом деле, если взять период там полгода, и ставка будет снижаться по 0,25, это уже там примерно там, 2%. Это достаточно сильное снижение за полгода.
2: Аналитики считают, что в пользу снижения ставки сейчас Сейчас говорит динамика цен. По данным Росстата, большую часть августа

0: Просто неделя инфляция замедлялась. Сам Центробанк неоднократно отмечал, что при принятии решений поставки в большей степени опирается на месячное движение цен. Но полные данные об инфляции за август Росстат опубликует в пятницу вечером. Медведь пробрался в пятизвездочный отель на Красной Поляне в Сочи. Кадры с животным, попавшим в объектив камеры наблюдения, распространились в социальных сетях. На них видно, как хищник сначала оказался в служебной части здания, где искал еду. Затем он вышел в коридоры гостиницы, а там уже столкнулся с мужчиной. Еду он, собственно, не нашел в этом мужчине все-таки, а последний был вынужден спасаться бегством. Но вскоре медведь самостоятельно покинул здание и вышел на улицу. Дальнейшее его судьба пока неизвестна. Редакция радио РБК направила запрос руководству курорта с просьбой разъяснить ситуацию. Почему медведи все чаще выходят к людям? Можно ли этому помешать? И почему отстрел — это, возможно, единственный вариант? А так ли это? Разбиралась Лиза Майнгарт, она со мной в студии. Лиза, вот ты знаешь, я сейчас говорил о том, что дальнейшая судьба медведя неизвестна. И мне прям так и хотелось сказать, Лиза Майнгарт нашла этого медведя и привела его к нам в студию. Но все-таки вот что с тем мужчиной, которого перепугал медведь в Сочи, его-то судьба известна?
1: Да, его судьба известна, он, к счастью, жив, ему удалось сбежать. Популяция медведей растет...
0: И избежать.
1: Популяция медведей растет с каждым годом, и встреча с хищником в этом регионе уже, если стала, ну, не нормой, но и не экстраординарным явлением. По данным Сочинского национального парка, для примера, в 2024 году было зафиксировано 14 выходов медведей к людям, а за период с 2025 по текущему год цифра увеличилась аж в 4 раза. Пик как раз приходится на сентябрь, октябрь и ноябрь и связан с нагулом жира перед зимней спячкой. Медведя до того, как он решил забронировать себе номер лично, неоднократно видели и другие посетители курорта. Свою историю встречи рассказала биатлонистка сборной России Инна Терещенко, которая в этот момент как раз отдыхала в Сочи.
2: Уже не первый раз его здесь видела. Первый раз мы его увидели, когда только приехали ночью и заселялись здесь. Он просто перебежал нам дорогу. А второй раз время было около 7 вечера. У нас сушилась спортивная обувь на улице. И на ночь я ее решила занести. Выхожу, соответственно, на улицу, на небольшой балкончик. Мы на тот момент жили в коттедже. И слышу, что просто что-то шебуршит. Опускаю голову и просто вижу, как там копается Мишка в мусорном баке. Отелю как бы об этом не было сказано, но он прекрасно об этом знает. Все рабочие ежедневно убирают за ним мусор возле этих мусорных баков. Многие его видели, прям как он заходит в домик.
0: Лиза, а все-таки почему у медведей вдруг стало так настолько больше?
1: Ну, один из главных факторов выходов медведей к людям — это свободный доступ к пищевым отходам и мусору, как могла заметить наш предыдущий спикер. Человеческая еда вызывает у них привыкание, ведет к изменению пищевого поведения и потере естественного страха перед человеком.
0: Ну, человеческая еда все-таки это не сам человек, да, ты имеешь в виду?
1: Ну, конечно, да, я имею в виду какие-то бытовые отходы. К тому же, виной всему неправильный отстрел. На самом деле, то, что мы видим сегодня с популяцией медведей, это неверное действие, которое можно было предотвратить еще 10 лет назад. Во-первых, нужно принимать меры по тем животным, которые уже вышли к людям, а не ждать, пока они обратно убегут в лес, то есть отстреливать их здесь и сейчас. Во-вторых, необходимо разделить квоты. Отдельно нужно отстреливать взрослых особей и отдельно молодежь. К тому же, в чем здесь нюанс, почему невозможно было это сделать до? Охота на взрослую особь может занимать от 10 дней, а молодежь, как их называют профессиональные охотники, можно добыть всего за день-два. Об этом рассказал кандидат зоологических наук Михаил Кричмар.
3: Добывается от лимитов максимум 40% в любом регионе страны. Легче всего, конечно, охотиться на маленьких медведей, которые интереса не представляют вообще никакого, ни с трофейной точки зрения, ни с мясной, потому что они маленькие, они глупые, они только что отогнанные. Охота на любого крупного медведя – это большое сложное дело. Даже в тех местах, где медведей очень много, как на Камчатке, добыть по-настоящему крупного самца – это за 10 дней охоты далеко не каждый охотник может это сделать даже с очень хорошим сопровождением.
1: Еще одна проблема в самих охотниках. Профессионалов на самом деле очень мало. К тому же, для того, чтобы пойти на медведя, необходимо оружие гораздо мощнее того, чем с которым, например, ходят охотиться на дичь. Единственным долгосрочным вариантом решения проблемы, тут у нас, конечно, возникли до этого споры насчет гуманности такого способа отстрела, но, к сожалению, это остается единственным вариантом для того, чтобы как-то скорректировать популяцию медведей. Об этом рассказал научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.
4: все уже довольно запущено. Нарушили структуру популяции, ну, неправильным отстрелом. Структура популяции нарушена.

0: возрастной состав нарушен, поэтому такие истории происходят. За несколько лет это не решить. Отстрел необходим в данной ситуации. Не просто отстрел, а конкретно надо отстреливать тех, кто приходит близко к жилью, так входит по помойкам, то есть чтобы зверь был напуган этим. Крупный взрослый медведь, который, кстати, имеет большой опыт, он не пойдет в человеческому жилью, если, соответственно, нет больших проблем. А молодежь, вот она и ходит.
1: Все, что можно сделать дополнительно, это тщательно следить за мусором, а также вводить повышенные вознаграждения для охотников-любителей.
2: Спасибо. Это была Лиза Майнгард о том, как выжить при столкновении с медведем или все-таки как избежать этого столкновения.
3: РБК отрасли.
4: В Красноярском крае введен в эксплуатацию проект «Восток Ойл». Глава Роснефти Игорь Сечин на церемонии открытия доложил Владимиру Путину о вводе в эксплуатацию проекта «Восток Ойл» и первой загрузки арктического танкера. Церемония открытия прошла в формате видеосвязи. Владимир Путин дал старт отгрузки из Москвы, а глава Роснефти из порта «Бухта Север» на Таймыре. Президент назвал «Восток Ойл» новой российской нефтяной провинцией мирового масштаба с ресурсной базой 7 миллиардов тонн высококачественной нефти. Для транспортировки построен магистральный нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта Север» протяженностью 790 километров, проектной мощностью 100 миллионов тонн в год. Жизненный цикл проекта «Восток Ойл» рассчитан на столетие, а с доразведкой он может быть увеличен в разы, подчеркнул Игорь Сечин. Все оборудование произведено в России, вот обеспечит отгрузку 30 миллионов тонн уже во второй половине 2027 года. К 2030 году до 50 миллионов тонн.
3: РБК отрасли. Технологии и тренды.
5: Бум искусственного интеллекта начал пополнять не только счета технологических компаний, но и бюджеты целых государств. Южная Корея решила оплатить с помощью ИИ собственное будущее. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как доходы от чипов превратились в национальную промышленную политику. Правительство страны утвердило проект бюджета на 2027 год – 820 триллионов вон, или около 600 миллиардов долларов. Расходы вырастут почти на 13%, и такой размах обеспечили именно налоги с двух компаний – Samsung и SK Hynix. Спрос на серверную память и особенно на HBM – быструю память для систем искусственного интеллекта – резко увеличил прибыль обоих производителей. Теперь власти рассчитывают собрать на 40% налогов больше, чем годом ранее. Поступления налога на прибыль компании должны более чем удвоиться. Масштаб зависимости от одной отрасли виден по экспорту. Только в августе Южная Корея продала за рубеж товаров почти на 100 миллиардов долларов. И половину этой суммы принесли полупроводники. За год их экспорт вырос более чем втрое. Получается, почти каждый второй экспортный доллар страны теперь связан с чипами. Но весь чиповый дивиденд сразу тратить не станут. Из дополнительных доходов формируют фонд реагирования на вызовы будущего объемом 120 миллиардов долларов. В следующем году 33 миллиарда направят на перспективные технологии, образование, регионы и поддержку молодежи. Еще почти 16 предусмотрено как раз для полупроводников, дата-центров, физического ИИ и связанной с ним инфраструктуры. У этой модели, впрочем, есть слабое место. Память — это циклический рынок. Цены и спрос могут быстро упасть, а нынешние сверхдоходы не гарантированы навсегда. Поэтому фонд, конечно, станет и амортизатором, который сохранит часть поступлений бума на несколько лет. Ну и для сравнения, в США деньги от ИИ в основном ходят между производителями чипов, облачными платформами и разработчиками моделей. Государству не остается ничего. Корея первой показывает другую схему. Частная прибыль от ИИ превращается в государственные инвестиции. Теперь ее будущее зависит от того, сможет ли страна продлить нынешний бум, подготовиться к его окончанию и, возможно, построить следующую волну технологий раньше конкурентов.
6: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
7: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Лучше маленький доллар, чем большое спасибо. Михаил Жвачев.

0: Жванецкий.
1: Радио РБК «Один год».
2: О чем говорят умные люди в день рождения?
1: Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. И о том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром.
2: И все это вместе с диджеем.
3: Качество жизни.
1: Это Евгений Тиханович, и мы продолжаем говорить о качестве жизни. У нас в гостях бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Уже год меняем качество жизни и продолжаем это делать завтра
2: в 21.00 на радио РБК.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10 на радио РБК.
4: Что это было?
5: В эфире.
4: Окрестности Красных Ворот еще современным девелопментом и участниками рынка не воспринимается как район, где есть элитная недвижимость. Там практически нет новых проектов. И вот пока что еще атмосфера трех вокзалов воспринимается как, ну, вот что-то какое-то такое неблагополучное. Вот сейчас был отремонтирован Ленинградский вокзал.
6: Да, очень классно.
4: Мне кажется, если город вот поработает с этими пространствами, то, и там могут появиться современные дома, и тогда цены высотки на Красных Воротах, они тоже могут подтянуться вверх.
6: Как оцениваете, если вот этот самый дешевый дом, купить, допустим, квартиру, сделать такой флиппинг в нем, да, что-то такое вот хороший ремонт, найдет своего покупателя?
4: Да, потому что сегодня на рынке формируется устойчивый тренд. Время важнее денег, и современный покупатель, кто живет такой активной деловой жизнью, предпочитает купить готовую квартиру и не тратить время своей жизни на ремонт.
7: Эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с главными событиями дня Юлия Родина. В Таганроге идет отражение атаки беспилотников. Работает система ПВО, сообщила глава города Светлана Камбулова. Жители просят покинуть открытые участки местности, укрыться в помещениях или подвалах. Из-за угроз атаки БПЛА «Сирена» также работает в Геленджике. Об этом сообщила глава города Алексей Богодистов. Запорожская АЭС перешла на внешнее питание. Станция работает в штатном режиме после восстановления линии «Ферросплавная-1», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Внешнее электроснабжение АЭС потеряло 20 августа в результате атак. В настоящее время на станции отмечают, что для повышения ядерной и радиационной безопасности необходимо ввести в работу вторую ЛЭП «Днепровская». Правительство России одобрило проект соглашения Сербии о сотрудничестве в использовании космоса в мирных целях. Роскосмосу поручено совместно с российским МИДом провести переговоры с сербской стороной и по достижению договоренности подписать документ от имени Кабмина. Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявили в ООН. Там призвали к жестким мерам регулирования ИИ, а также отметили, что направят соответствующее письмо всем ведущим компаниям-разработчикам в ближайшие дни. Как минимум два облака солнечной плазмы достигнут Земли 8 и 9 сентября, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Первое изменение скорости солнечного ветра ученые ожидают уже сегодня вечером, а максимальное возмущение в ночь с 8 на 9 сентября. Скорость может вырасти примерно до 700 км в секунду, почти в два раза по сравнению.

0: РБК «Коллекция».
1: По данным Росстата, средняя продолжительность рабочего дня в стране сократилась. Правда, тут не смейтесь, всего на 0,5%. Примерно на 2,5 минуты. В первой половине 2026 года россияне проводили на работе в среднем 7,39 часа в день. Но означает ли это, что мы действительно стали работать меньше? Генеральный директор Финфлэра Ксения Рясова с этим не согласна. По ее словам, цифровизация и искусственный интеллект позволяют делегировать часть рутины, но сама работа становится только интенсивнее. Об этом она рассказала Илье Приходько и Ирине Савельевой.
2: А это не важно сейчас просто стало, где ты находишься на рабочем месте или вот, например, как я сейчас за рулем, ты все время работаешь. Я думаю, что дело все в цифровизации, работать мы стали все только больше, эффективность растет, люди стали держаться за работу, очень много стало работы рутинной отдаваться искусственному интеллекту, и для человека сейчас очень важно просто время на подумать.
3: То есть все-таки интенсивность работы выросла, вы считаете? А как это вообще можно измерить?
2: Это исключительно эффективность. То есть если у нас офис сократился в компании Finflare процентов на 30%, а показатели все растут. То есть выручки like for like, там, в собственном интернет-магазине. То есть люди стали работать гораздо более эффективно, и я сама вижу, что уже наоборот, нам бы немножко снизить обороты, люди вскипают.
4: Ксения, вот в вашей компании сотрудники работают строго 8 часов?
2: Нет, вы знаете, для меня главное, чтобы работа выполнялась. У меня очень много людей работает на удаленке, очень много гибрида. Всегда иду навстречу.
3: Ксения, вот вы говорите, думаете сейчас, как разгрузить сотрудников, которые с ваших слов вскипают. Так, может быть, просто нужно больше нанять сотрудников?
2: Не нужно, потому что времена сейчас тяжелые, в общем, в нашем секторе кризис. Надо больше использовать искусственный интеллект. Мы активно проводим обучение, тратим на это деньги, на то, чтобы обучить людей искусственному интеллекту для того, чтобы скинуть в себя рутину. Вот самое такое тяжелое, нудное, неприятное.
3: Ксения, вот интересно ваше отношение как генерального директора к такому явлению, как систематическое выбегание сотрудников на улицу для принятия табакосодержащих продуктов. Ну, в народе перекур это называется. Вот есть руководители, которые с этим борются и вычитают это все, собственно, из рабочего времени, ну, может быть, и зарплаты некоторые. Вот вы как к этому относитесь? Это ведь тоже экономия на рабочем дне?
2: Колоссальная экономия. У меня был момент, когда много лет назад, больше 10, когда я доплачивала тем, кто не курит, 5% к зарплате.
3: И каковы результаты этого эксперимента?
2: Он провалился, потому что, во-первых, люди не считали, что это деньги. Они, я говорю, ну, у тебя же такая зарплата. Как? Ну, это же за некурение. Как будто это не деньги. Фантики. Это, во-первых, а во-вторых, начали курить в туалетах.
3: Неожиданный эффект совершенно, да.
2: Поэтому все это пришлось сменить.
1: Ну, а если смотреть на последние 20 лет, то рабочий день в России, наоборот, стал длиннее. По данным Росстата, минимум был зафиксирован в 2006-м, 7 часов 4 минуты, а максимум в 2023-м, 7 часов 17 минут.
0: Что это было? В эфире.
5: Для подростков это особенно важно. И, конечно, они себя вот таким образом и проявляют, и ищут, и осознают свою идентичность. То есть не то, чтобы они ее только так выражают, да, они ее пытаются как бы найти.
6: У взрослых очень популярно мнение, что тяготение к той или иной субкультуре – это протест. Это действительно так?
5: Это не очень такой однозначный ответ, потому что есть люди, которые таким образом могут в том числе проявлять протест. Но тогда мы будем говорить, наверное, не о субкультуре скорее, а о какой-то контркультуре, да, когда вот действительно я себя противопоставляю тому, что сейчас есть. Субкультура же, в таком классическом понимании, это некоторое ответвление, это некоторая часть формальной культуры, которая есть сейчас. Поэтому она не протестует, она просто дает возможность выбора человеку, когда вот то, что предлагается, оно не совсем мое.
0: Детский подростковый психотерапевт, основатель и руководитель собственной академии безопасности Ольга Бочкова в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера. Повтор программы.
8: Приветствую всех. В эфире «Инвестиционный час». Российский IT-сектор остается одним из самых быстрорастущих частей российского фондового рынка. Компании отрасли выигрывают от цифровизации бизнеса и увеличения инвестиций в программное обеспечение и инфраструктуру. Но высокая динамика бизнеса не всегда означает привлекательную цену акций. Разберем сегодня крупнейшие публичные IT-компании России и посмотрим, какие из них сегодня выглядят наиболее интересно для частного инвестора.
7: Инвестиционный час.

0: В эфире, как я и сказал, «Инвестиционный час». Сегодня обсуждаем IT-сектор. Ведущий «Инвестиционный час» сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня в студии Анна Курбатова, старший аналитик Альфа-банка. Анна, добрый день.
1: Добрый день.
0: И с нами на включении Софья Стрелина, аналитик по сектору TMT Eiler. Софья, добрый день.
2: Добрый день.
0: Да, ну что, как и заявлено, сегодня будем обсуждать IT-сектор, и хочется, Анна, в первую очередь вам задать вопрос за тот относительно для российского фондового рынка недолгий период, пока российские компании уже существуют, публичные. Много разных фаз было, изначально они выходили и обещали нам существенный рост выручки, прибыли. Инвесторы ожидали роста котировок, но, к сожалению, получилось не совсем. Да, некоторые компании росли, но котировки не очень, а у некоторых даже сильно снижались. Однако по итогам отчетности за первое полугодие 2026 года как будто бы намечается новый тренд на рост. Компании показывают существенные темпы роста. И вот хочется с этого начать и разобраться. Анна, подскажите, пожалуйста, вот текущее возобновление роста, это все-таки вот те все прошлые обещания про импортозамещение, про необходимость, переход на российское ПО, про как-то безальтернативный спрос или, может быть, локальный такой рост, потому что был не очень хороший 25-й год?
1: Ну, на самом деле у всех компаний ситуация может складываться по-разному, и разные факторы, почему в первом полугодии были результаты лучше, чем в первом полугодии прошлого года. Кстати, среди публичных компаний пара компаний показала и снижение выручки, но все-таки большинство компаний показало рост выручки где-то от нескольких процентов до хороших там 30+. И на самом деле, когда мы сравниваем периоды, да, соответственно, вот первое полугодие этого года к первому полугодию прошлого, всегда мы должны помнить, что было в прошлом, в первом полугодии 2025 года, и, соответственно, как динамика год-год сложилась, потому что были компании, которые не тормозили и продолжили рост, например, Arena Data. У какие-то компании в 2024-2025 году, да, испытывали трудности и некие замедление спроса со стороны заказчиков, перенос проекта. Соответственно, база 2025 года была ниже. И сейчас есть тенденция к, ну, к некоторому улучшению. Хотя точно нельзя сказать, что для компании этот рост существенный, значительный или какой-то неожиданно хороший. Да? То есть постарались, стараются в текущих условиях как могут.
0: Хорошо. Софья, присоединитесь к нам. Все-таки еще раз вам задам вопрос. Может быть, в другом ключе. Вот как вы считаете, вот эта история про импортозамещение в российском IT, она жива или она активно развивается, или ее пока поставили на паузу?
2: Ну, я бы, наверное, здесь отметила, что эта тема продолжается. То есть понятно, что там темпы несколько замедлились в силу ограниченных финансовых ресурсов, да, у клиентов и заказчиков. Но, тем не менее, мы видим, что там в той инфраструктуре заказчиков доля российского ПО и прочих решений все еще меньше половины. Поэтому здесь потенциал импортозамещения, мы считаем, еще остается хороший. И видим, что там более медленными темпами, но тем не менее компании продолжают замещать, потому что регуляторные требования никто не отменял. В последнее время мы даже видим, что эти требования ужесточаются, то есть расширяется перечень объектов критической информационной инфраструктуры, которые обязаны переходить на отечественный софт. Поэтому сказать, что там тема импортозамещения просто прошла, нет. Скорее мы сейчас там, по мере снижения ставок, увеличения там, финансовых ресурсов у заказчиков увидим скорее новую волну импортозамещения, потому что потенциал здесь еще остается хороший, на наш взгляд.
0: Хорошо, то есть если сделать вывод, то есть тот тезис инвестиционного инвестзамещения, импортозамещения, он все еще актуален для российских IT-компаний?
2: Да. Да.
0: Это здорово. Анна, вот Софья тоже отметила по поводу давления со стороны государства, потому что я помню в конце 25-го года, в начале 26-го, когда российские IT-компании комментировали не очень хорошие итоги, они очень так аккуратненько намекали на то, что государство могло бы более активно заставлять компании переходить на российский софт. Вот в этом направлении вы видите большее давление со стороны государства? Или с учетом текущих сложностей государство давит, но старается все-таки в некой

0: степени, так сказать, размазать этот переход на более длительный срок?
1: Ну, на мой взгляд, дополнительного какого-то давления с точки зрения динамики импортозамещения со стороны государства нет. Скорее мы видим реализацию и уточнение нормативной базы и требований, которые были сформулированы генеральными линиями там, предыдущие годы, и сейчас они уточняются с учетом тех результатов, достигнутых или, наоборот, которые не были достигнуты за последние вот, 3 года. Мы видим, что государство однозначно идет по той же траектории. Конечно, мы понимаем, что импортозамещение не может закончиться там, единым днем, допустим, 31 декабря 2030 года, и разные сегменты рынка программного обеспечения и железа с какой-то разной динамикой будут доходить до необходимых уровней по замещению иностранных продуктов. И, кстати, здесь ну, государство может, естественно, формулировать задачи, контролировать их выполнение, но, опять же, все понимают, что в условиях достаточно высокой сохраняющейся ключевой ставки у компании есть предел ресурсов, которые могут быть потрачены на вот эту цель импортозамещения.
0: Хорошо, но все-таки если к цифрам теперь, вот как вы видите 26-й год? Мы помним, что 4-й квартал обычно у большинства IT-компаний, он определяющий, он все еще впереди. И вот, соответственно, 26-й, может быть, немножко еще и хочется 27-й обсудить. Вот эти года, они будут лучше, хуже 25-го, потому что, мне кажется, 25-й год такой хорошая база для сравнения.
1: Ну, по прогнозам независимых российских агентств, кто делает прогнозы и оценивает объемы рынка IT, у нас продолжается рост в целом в секторе, в большой IT-индустрии. Он не прекращался. И по 2025 году были оценки, что это рост 12-14%. И на 2026 год и далее сохраняются тоже оценки роста выше 10%.
0: Ну, вот я тогда уточню, потому что я помню, все-таки в 2024, некоторые компании даже в 2023 выходили, там все-таки более амбициозные были цифры, 20+, 30+ назывались. То есть можно ли сказать, что ну, просто амбиции изначально IT-компаний российских были слегка завышены?
1: Нет, я бы так не сказала. Когда компании выходили на IPO, вот ряд компаний, которые сейчас публично выходили на IPO в 2023 году, в 2024, они оценивали потенциал своего роста, исходя из той ситуации, которая тогда была на рынке. А ситуация резко изменилась, как мы помним, где-то с августа-сентября 2024 года, когда для всей страны резко ухудшились условия кредитования, соответственно, возможности получить средства для реализации инвестиций. А IT-отрасль непосредственно завязана на деловую активность и способность корпоративного сектора и отчасти государственного продолжать инвестиции. Соответственно, темп инвестиций замедлился, и в том числе, среди прочего, да, основных там производственных разных инвестиций и возможности компании инвестировать в IT.
0: Хорошо. Софья, согласны вы вот с таким утверждением, что, в общем, это не столь проблема IT-сектора, в частности, как, в общем, глобальное замедление российской экономики?
2: Да, безусловно, я согласна с этим тезисом, потому что, наверное, я здесь дополню, что многие IT-проекты, в том числе там, и импортозамещение, и там, расширение инфраструктуры, они достаточно капиталоемкие и требуют больших бюджетов на реализацию. А в условиях, когда достаточно длительное время сохраняются высокие ставки, у компании вот этот финансовый ресурс он становится все меньше, заказчики становятся более осторожны, сдвигают свои проекты там, на более дальние периоды. Поэтому сейчас мы видим такое замедление, в том числе на IT-рынке, как в целом в экономике. При этом там, по мере, когда экономическая активность будет улучшаться, экономические условия будут улучшаться, мы можем увидеть активизацию вот этих отложенных проектов, которые будут способствовать в том числе и там, улучшению динамики роста публичных разработчиков ПО и ускорению роста всего IT-рынка.
0: Хорошо, Софья, чуть в цифрах можете это отразить? Вот ваши прогнозы на 26-й год, 27-й рост рынка. Какие вы ожидаете?
2: Ну, в целом, по IT-рынку по 26-му мы ожидаем где-то в пределах 10-12%. В 27-м ожидаем некоторое ускорение там, до 15-16%. Это если говорить в целом про IT-рынок. Угу. При этом мы там, чуть больше, более высокий темп роста ожидаем в сегменте того же ПО, там в пределах 15% по 26-му и некоторое ускорение в 27-м.
0: Хорошо. Ну вот, судя по прогнозам, все-таки рынок по остается быстрее растущим, чем

0: целом экономика, хотя темпы снизились, и причины мы обсудили. Теперь хочется поговорить еще про качество российских компаний, потому что, с другой стороны, компании, когда они, может быть, не выполняют или снижают, или не переходят на российское ПО, они как раз апеллируют к тому, что не совсем российские продукты зрелые, и можно на них переходить. Вот, Анна, как вы оцениваете вот этот риск, что, может быть, бюджеты и появятся, и будут продолжаться, но не всегда российская компания найдет нужный продукт?
1: Ну, ситуация такая на рынке объективно существует в отношении некоторых сегментов рынка или классов ПО, потому что все сегменты, естественно, программное обеспечение очень разное, да, и были сегменты, где изначально российские разработчики были достаточно сильны и конкурентоспособны, в том числе та же информационная безопасность или система управления базами данных. Были сегменты, где присутствие российских разработчиков исторически было минимальным, в тяжелые сегменты Enterprise Resource Planning, ERP-системы, системы управления ресурсами предприятия, там, где очень трудоемкие и многолетние инвестиции, разработки, чтобы можно было сделать, национальную, то есть отечественную, соответствующий, сопоставимый продукт. Сейчас точно можно говорить о том, что этап импортозамещения второй, другой, то есть 22-23 год, 24-й процессы были очень активными, компании были вынуждены хаотично и где-то ажиотажно покупать российский продукт, который предлагали, не всегда смотря на качество, функциональность, возможности его работы, совместимости с уже установленными другими продуктами на предприятии, программного обеспечения. Вот этот период прошел, сейчас выбор продукта отечественного проходит более разумно. Клиенты больше тратят на анализ качества совместимости, и выбирают из продуктов лидеров рынка в своих сегментах. И это вполне логичное развитие этого процесса.
0: Понятно. То есть этап немножко уже сдвинулся от такого изначального методом проб и ошибок к уже взвешиванию этих ошибок и принятию решений на основании них.
1: Да, абсолютно верно, потому что сейчас, с учетом ограниченности бюджетов, компании хотят покупать продукт наверняка и не ошибиться в своем выборе.
0: Хорошо. Как это, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мне кажется, с ограниченным бюджетом это как нельзя еще лучше работает. Предлагаю переходить к компаниям. Софья, первый вопрос к вам. Предлагаю пойти по алфавиту. Арендата. Компания у нас есть, разработчик ПО. Какой взгляд у вас на эмитента? Если можно, немножко цифр. Что ждете по выручке 26-27 год и, возможно, дивиденды?
2: Да, в целом арендату мы оцениваем позитивно. Здесь я соглашусь с Анной, что в целом у компании там хорошие продукты на рынке СУБД, в принципе, которые там не уступают каким-то глобальным аналогам сильно. Видим, что компания хорошо растет, спрос на продукты остается хороший. И здесь отмечу, что достаточно хороший потенциал именно у рынка развития СУБД. Здесь несколько факторов. Это и объем тех данных,
0: которые... СУБД, давайте уточним, это работа с данными, все, что с этим связано.
2: Да, то есть все, что с этим связано непосредственно, то есть вот этот спрос на обработку постоянно растущих данных, особенно в свете такого активного развития искусственного интеллекта, он продолжает расти существенно. И Арендата, как раз-таки являясь лидером в сегменте рынка управления данными, непосредственно в сегменте аналитических СУБД, наиболее такой приоритетный сейчас сегмент в рынке, то мы видим хороший потенциал, и по итогам 26-го года мы считаем, что тот гайденс, который компания сузила и, наверное, в условиях такого осторожного подхода заказчиков к тому, как реализовывать свои IT-бюджеты, они прогнозируют не менее 20% рост по выручке. Мы считаем, что, наверное, это даже консервативно, и рост по всему 26-му году может быть в пределах 30% год-года. Но здесь, как уже неоднократно мы отмечали, что все-таки в силу сезонности больше появления какой-то ясности, как все-таки проходит этот год, будет в 4-м.

0: четвертом квартале.
1: Хорошо. Ваша оценка инвестпривлекательности этой компании на текущий момент?
0: Ну, в целом мы, как я сказала, да, смотрим позитивно. Сейчас торгуется компания с хорошим мультипликатором 3 EV/EBITDA по 2027 году. Это там дисконт ко всем разработчикам российским ПО, по нашим оценкам более 30%, что, на наш взгляд, в целом выглядит интересно.
1: Хорошо. Анна, какой у вас взгляд на компанию? Вот маленький комментарий хочу дать. Вот от российских ПО компаний и ждешь, когда 20+, может быть, даже 30+, но даже 20 хорошо. И вот Arena Data одна из тех компаний, которая с момента IPO все свои гайденсы выполняла и всегда 20+. Но вот сейчас они аккуратно провели этот водораздел. Софья даже считает, что 30+ будет. Вот какой взгляд у вас?
2: Ну, мы согласны, что компания, когда отчитывалась вот прошлый понедельник за первое полугодие, в текущих условиях вполне разумно, я даже несколько ожидаемо, более консервативно представила свой гайденс по росту на 2026 год.
1: То есть вы тоже считаете, что это консервативно все-таки?
2: Да, это нижняя планка, которую сейчас вот компании, когда заявляют, они заявляют те цифры, которые уверенно выполнят, да, и сейчас они предпочитают не обозначать верхнюю планку, куда бы стремились при лучших условиях или более прогнозируемых условиях. И мы тоже ждем, что рост будет похож на 30% по выручке. Ну, у нас 27% стоит прогноз на 2026 год. Да. В целом на компанию тоже смотрим фундаментально позитивно. Естественно, сейчас практически все бумаги недооценены, но также хочу напомнить, что по текущим котировкам Arena Data, вот при сохраняющемся росте, и Arena Data не разочаровывала инвесторов со своего IPO, а IPO проходило по гораздо более высокой цене, чем текущая котировка.
1: Хорошо, ну что, с Arena Data мы разобрались, у наших гостей позитивный взгляд, сейчас небольшая пауза на новости, оставайтесь с нами и мы продолжим.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Коры Мио» на Пятницкой. Сердце мое — это точный диагноз. Сюда приходят не за модой, а за итальянским настроением, где еда – это повод встретиться и нормально посидеть. Проект сделали Сергей Гаспаров и Паризи Инко. Донато и Тата Паризи. Сыры – собственные сыроварни. Продукты аутентичные. На кухне – неаполитанская команда. Готовят бренд-шеф Александро Симеоли и пиццайола Александр Слуту. Заходите в зал, и вас сразу окутывают аппетитные запахи. На открытой кухне висят гирлянды свежей пасты. У самого входа витрина с сырами. Никакой постановки. Просто тратория, которая умеет быть щедрой и вкусной. Меню, как итальянский разговор. Начинается легко, заканчивается громко. В закусках арончини с моцареллой и лазанья фрита в хрустящей панировке. Хит – апулийские пирожки панцеротти с начинкой из рикотты, моцареллы и прошутто. Их надо есть, макая в томатный соус, иначе весь смысл теряется. Пицца – главный жанр. Печь на дровах дает тот самый правильный баланс – хруста и мягкости. Паста домашняя, без компромиссов. Пене сальсича пахнет так, как должно пахнуть блюдо, если колбаски шеф-повар делает прямо на кухне. Десерты – отдельный удар. Каноли, ромовая баба, профитроли в шоколадном соусе и тирамису, которое вполне может стать вашим guilty pleasure. Не влезло – унесли с собой. Это по-итальянски честно. В винной карте шеф-бармен Кеннон Ассап собрал итальянские вина, вермуты, биттеры и аперитивы по регионам. Есть и авторские коктейли, и классика, которую делают кувшинами для компании. Итог. Коре Мио – это Италия без позы. Дровяная печь, домашняя паста, сыр собственного производства и ощущение, что вечер наконец-то в правильном месте. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: Открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
5: Как Трамп повлиял на Россию?
4: Он откололся.
5: Главный ньюсмейкер всей планеты.
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК.

0: РБК в цифрах.
1: Страной с наибольшим количеством часовых поясов является Франция. Благодаря отдаленным территориям страна занимает 12 часовых поясов. Для сравнения, Россия и США имеют 11 часовых поясов, а Великобритания – 9.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник
1: в 16:10 на радио РБК.
0: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
4: Подарок, который не просили. В 2019 году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене «пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на миллиард долларов. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
0: Ошибка на миллион.

0: Сколько стоит сейчас стрижка?
1: Да, ну постоянно.
0: Да, я знаю, сколько стоит стрижка
1: в люксовых салонах.
0: В люксовых салонах. Да. Где-то около 5, мужская.
1: Например.
0: Да, где-то около 5000 рублей. Да. Половину, 50%, из которых мастер отдает салону.
2: Это неправда. Это неправда. Проценты бывают разные.
0: В Москве до 70%.
2: Вот в этом заключается очень важная ошибка. У нас переоценен вот этот труд мастера. Потому что такие, когда салон платит мастеру больше 50%, этот салон будет однозначно в убытках. Потому что есть налоги, есть себестоимость процедуры, ну, это у вас только расчески там, а в разных процедурах много это косметических средств, много и так средств, далее. Да. То есть зарплаты, все административного состава, то есть в салоне достаточно большие расходы есть. И если вы платите мастеру больше 50%, то ждать, что этот салон будет рентабельный, это смешно. Поэтому они и низкорентабельные. Если 70% или 50%, я говорю про 50%, это уже нерентабельно.
1: Ну, я здесь согласна, конечно, нельзя платить мастеру 50%, но 35%, фиксируем ответ на ваш вопрос, 35% рентабельность, когда стрижка 5000 рублей. Таких стрижек в стране нет.
2: Как
1: нет? За такие деньги. Ну, а они есть в 100 салонах в стране.
2: Ну, в 100 салонах, это тоже 100 салонов?
1: Из 117 тысяч. И мы не можем федеральный закон о налогах распространять на 117 тысяч предприятий, исходя из 100 цифр 100
0: предпринимателей. У меня была хорошая ремарка, и я не буду ее менять. Вот те, кто смотрели «За горизонт» сейчас и давно поменяли финансовую модель, не парятся сейчас ни по поводу отчетности по НДС. Занято наверняка большинство.
1: Спасибо
0: тех,
1: за приглашение.
0: Считает, что они на грани выживания. Говорит Марина Белкина, основатель международной сети салонов красоты.

0: сахар и бренда Марлен.
1: Наша компания уже достаточно давно перешла на общую систему налогообложения, НДС, и поэтому для нас это время, не могу сказать, что больших изменений. Такие изменения мы провели, реформы, уже как около 3-4 лет назад, и хочу вообще пожелать всем слушателям, не думайте, что если налог стал выше, это причина закрывать бизнес, либо там причина отказываться. Можно просто перерасчитать стоимость процедур, сделать формулировку другую заработной платы сотрудников, да, изменить финмодель своего бизнеса.
0: Вот скажите, если льгота, просто льготы, которые вам, я верю, должны дать, позволит старой модели еще несколько лет прожить, не получится ли, что государство будет субсидировать бизнес, который все равно должен поменяться?
2: Ну, я думаю, что это должно решить государство. То есть, если мы больше не делаем предприятий бытового обслуживания... Я, кстати, делала такое предложение. Я говорила, что если вы, Роспотребнадзор, вы 80% не контролируете коворкингов, отмените до 20%, для 20% все ваши требования. Но государство пока не согласилось с этой моей идеей. Вот. И мы говорим здесь о том, чтобы внести поправки, чтобы уважать действительно предпринимателя, который создает рабочие места, создает гарантии, плюс это женский бизнес, и это определенная безопасность. То есть женщина может выйти и стать предпринимателем прямо у себя в городе, в маленьком, в небольшом районе. Она может открыться и работать. Да? Если, например, тот же автоусен будет. Маленький салон, 5 человек,
0: хороший,
2: 15.
0: Кстати,
2: абсолютно.
0: Сексизм какой-то у вас. Вот у нас,
2: ну, у нас барберы...
0: три человека из индустрии включались, да? Двое мужчин. Вот это я слышу последнее время от предпринимателей. Вот такое. Многие думают, что вот сейчас этот кризис закончится, вот этот, который есть, а потом все попрет, как и раньше. И вот хочется спросить, а вы уверены, что кризис закончится? И, может быть, уже 15% это не катастрофа, а нормальная экономика зрелого салонного бизнеса. Оставим это на...
2: Да. В комментариях.
0: Да, аудитории. Да. Спасибо, что были с нами. Пишите, что вы думаете, за сколько стрижетесь и как вам эти цены. И трогают ли вас проблемы индустрии красоты в части салонов? И ходите ли вы к людям, которые не обладают ничем, для того, чтобы оказывать вам какие-то услуги. Спасибо вам большое.
2: Спасибо за приглашение. Спасибо, Елена.
3: Таманцев. В итоге. Про главное — экономика.
4: В студии с обзором экономических событий Юлия Родина. Совет директоров компании ПИК поддержал ее уход с биржи. Окончательное решение примут акционеры 13 октября. Акции у миноритариев планируется выкупать по 537 рублей 90 копеек за штуку. Вероятность очередного осторожного, но показательного для рынка снижения ключевой ставки на 0,25% пункта увеличилась на фоне замедления инфляции. Такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что ЦБ не станет прерывать годовой цикл смягчения денежно-кредитной политики. Очередное заседание по ставке состоится 11 сентября. В России уменьшилось производство алкогольной продукции на 13% и составило 91 миллион декалитров, сообщили в Росалкоголь-Табак-контроле. В частности, за 8 месяцев на 12% снизился выпуск водки. Показатель оказался на уровне 39,5 миллионов декалитров. Упало и производство коньяка на 17% до 4 миллионов. Объем привлечения инвестиций на Дальнем Востоке должен превысить 9 триллионов рублей в год к 2036-му. Это следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Ее 7 сентября утвердило правительство. Кроме того, в рамках стратегии планируется до 35 года продлить дальневосточную надбавку с направлением 50% средств на развитие электроэнергетики в технологически изолированных системах.
5: С позитив в силу своей истории именно...
4: Минэкономразвитие Минфин России проверит эффективность форумов, которые проводятся за бюджетные деньги. Провести анализ необходимо до 1 декабря. Такое поручение дало правительство. По итогам проверки ведомство предложит, как можно оптимизировать проведение форумов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: программы.
1: Возвращаемся в эфир. Напомню, у нас инвестиционный час. Мы обсуждаем IT-отрасль и разработчиков ПО.
0: Инвестиционный час.
1: Ведущий инвестиционного часа сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня в студии Анна Курбатова, старший аналитик Альфа-банка. И с нами на связи Софья Острелина, аналитик по сектору TMT Эйлер. Как и договаривались, идем дальше. Следующая компания у нас Astra. Софья, какой у вас взгляд на эмитента?
2: В целом, если говорить тоже про там, долгосрочный потенциал развития, у Астры мы видим хорошее именно с точки зрения развития рынка инфраструктурного ПО, где Астра среди, наверное, российских разработчиков является лидером, они там занимают около 20% всего рынка. Но, наверное, говорить про перспективы всего 2026 года там, по результатам первого полугодия пока сложно, потому что у компании в прошлом году действительно была очень низкая база. В отличие, там, наверное, от других сегментов рынка ПО, мы видели чуть больше замедления ростов именно в операционных системах и прочих инфраструктурных ПО, в отличие там, от того же Кибербеза и СУБД. Поэтому, наверное, считаем, что как бы долгосрочно у компании хороший потенциал, но во многом, наверное, там какие-то катализаторы для бумаги могут появиться ближе к концу года, когда уже будет больше ясности о том, как у компании проходит именно этот год и насколько они там способны вернуться к тем высоким темпам роста, которые показывали ранее, там 20-30% плюс, и насколько устойчивы те темпы роста, которые мы уже увидели по итогам первого полугодия.
1: Да, много «но» слышу в вашей речи. Все-таки есть какие-то ожидания по выручке на 26-й год хотя бы?
2: На 26-й год по выручке мы сейчас закладываем рост примерно 25%. Это в целом сопоставимо с тем, что компания показала по итогам первого полугодия.
1: Ну, тоже неплохо. 20 плюс, мне кажется, для большинства российских компаний прекрасные цифры.
3: На ПО, да, но вы связываете это является их, в первую очередь, с рекомендациями.
1: Обычно, напомню, в 25-м году принимать база, самостоятельно.
2: Да, именно вот у Астры этот эффект скорее поэтому играет большую роль в сравнении там с той же Arenadata или Positive Technologies.
1: Ну и сомнений, я так понимаю, тоже побольше у этого эмитента, насколько он сможет достичь этих цифр.
2: То есть действительно, все-таки в силу там сильной сезонности, что больше половины выручки приходится на четвертый квартал, все-таки хочется увидеть подтверждение, там, насколько компания действительно вернулась на траекторию высоких темпов роста.
1: Хорошо. Анна, вот вы разделяете сомнения Софьи по поводу перспектив Астры?
4: Да, у нас, конечно, где-то Астра на фоне других компаний, может быть, даже меньшего размера, да, по отношению к их бизнесу, может быть, возникает чуть больше вопросов. Все-таки, когда бизнес уже достаточно существенный по размерам, и компания-лидер, безусловно, номер один в своем сегменте, тут поддерживать или обеспечивать темпы роста 20% плюс каждый год не так просто. Это действительно большой набор проектов нужно реализовать. И у Астры есть, соответственно, особенность в бизнесе, что операционная система Astra Linux по-прежнему является основным продуктом, приносящим наибольшую долю выручки. И именно вот здесь вот как раз вот этот фактор импортозамещения немножко переосмысление, да, инвестиции в импортозамещение сыграли свою роль. У нас немножечко более консервативные ожидания по росту выручки, где-то 16% в этом году.
1: До 20, да?
4: До 20.
1: Хорошо. И какая-то инвест-рекомендация по этой компании?
4: Фундаментальная оценка тоже привлекательная. Но и целевая цена 380 рублей целевая у нас стоит, но необходимо дождаться, как и Софья сказала, катализаторов. Скорее, раньше приближение к концу года мы не ждем, что что-то появится существенное.
1: Ну, цифры даже 16 плюс, 20 плюс, мне кажется, это уже неплохо. Скорее всего, как вы говорите, оценка, давайте, ну, мне кажется, важно это обсудить, связана с серьезным снижением цен, нежели с перспективами роста бизнеса.
4: Да, если мы говорим о вот апсайде, да, в бумагах, да, то, конечно, у нас все компании IT-индустрии, которые работают по вендорской модели, однозначно сейчас стоят дешево по мультипликаторам в силу тех причин, которые также болезненны

0: здесь лучший консенсус, больше оптимизма, а здесь у Астры нет?
1: Набор клиентов разный. Вот Arena Data, так сказать, собирает бенефиты, да, очки во многом на том, что среди ее клиентов гораздо больше или большая доля более устойчивых ключевой ставки отраслей заказчиков.
0: Крупных игроков.
1: Даже не крупных, а именно финансовый сектор, банковский сектор.
0: Прекрасно
1: по отношению к ключевой ставке чувствуется очень неплохо. Да? Ритейл, телеком. То есть по сравнению с те, кто продолжает инвестиции в обработку, в систему обработки данных. У Астры большая часть спроса в последние 2-3 года, с 22-го, было вызвано именно импортозамещением операционных систем, то есть несколько более сложные глобальные проекты. То есть, скажем так, другой источник денег.
0: Понятно, хорошо. Но как будто бы кажется, что вот мы сейчас перейдем к базису, там та же история, вроде похожие клиенты, но давайте обсудим. Софья, тогда вам, что называется, передаю пас по поводу компании «Базис». Какой у вас взгляд, какие мысли?
2: «Базис» в целом, наверное, из всех разработчиков ПО один из фаворитов в нашем секторе. Здесь мы видим достаточно хорошие темпы роста по этому году. Там гайденс у компании сейчас по росту по выручке 30-40%. Мы считаем, что рост будет около 30-35%. И здесь несколько факторов. То есть там, в отличие от тех же операционных систем, спрос на продукты и виртуализация достаточно хороший. И особенно актуально это там в условиях, когда у заказчиков, например, нет больших ресурсов, чтобы существенно расширять свою инфраструктуру по мере развития, да, своего бизнеса. И здесь как раз-таки на первый план выходит необходимость в продуктах, которые способны повышать эффективность, используя тех вычислительных мощностей, которые уже есть у компании. И как раз-таки здесь выходит на первый план вот продукты виртуализации, где «Базис» там занимает лидирующие позиции. Поэтому мы видим, ожидаем сохранить там хороший рост, как я сказала, 35% по выручке. И в целом в перспективе ожидаем там сохранения на горизонте 5 лет, средний темп роста по выручке 30% плюс. Поэтому на «Базис» смотрим фундаментально позитивно.
0: В общем, максимально, мне кажется, оптимистично. Давайте попробуем, так сказать, почелленджить эту историю. Вот «Астра» тоже активно, крупный игрок, тоже активно смотрит на этот сектор рынка ПО. Не будет ли здесь конкуренции? Может быть, другие компании, видя такие потенциальные темпы роста, тоже активизируются?
2: Если говорить именно про рынок виртуализации, у «Базиса» достаточно сильные позиции на этом рынке, и там по функциональности компания существенно дорабатывала свои продукты в последнее время, и сейчас начинает предлагать там дополнительную линейку решений, чтобы закрывать все те потребности, которые были у заказчиков, когда на рынке присутствовали зарубежные аналоги. Поэтому в целом, мне кажется, здесь у «Базиса» чуть более, наверное, благоприятный рынок сейчас, как я сказала, да, заказчики в условиях ограниченных финансовых ресурсов и там оптимизации бюджетов стараются закрывать проекты и продукты наиболее критичные, к которым в том числе относится виртуализация. Поэтому мы считаем, что там те темпы роста, которые мы ожидаем у «Базиса», чуть более уверенные, чем, допустим, для «Астры».
0: Хорошо. Анна, вот к вам вопрос. Чуть вернемся к предыдущей теме. «Базис». Похоже, мне кажется, клиенты, поправьте меня, как у «Астры». Но вот темпы роста, по крайней мере, от коллег достаточно высокие. Вот какие у вас, и опять же, почему «Базису» ставка как будто не мешает, а «Астре» мешает?
1: Здесь, опять же, наш прогноз по «Базису», по росту выручки очень похож на то, что озвучила Софья. Мы ждем 33%, тоже
0: Два раза динамично. Больше, чем «Астра», вот зафиксируем.
1: Да, но тут тоже нужно обращать внимание, то, что я уже упомянула, фактор размера компании. С маленькой базы расти легче, да, то есть если в прошлом году «Базис» — это компания с выручкой где-то больше 6 миллиардов, и в этом году мы ждем, что превысит 8. А «Астра» мы сравниваем, это компания с выручкой 20 миллиардов плюс. И, естественно, да, вот если даже «Астра» вырастет на 10%, это плюс 3 миллиарда. Для «Базиса» сопоставимые цены, цифры с более низкой базой, гораздо более высокий процент роста.
0: Знаете, я чуть-чуть прерву вас, но вот иногда будет обратная история, когда мы разбираем банковскую сферу, ритейл. Вот говорят, вот крупный игрок, зато имея такой масштаб, может немножко инвестировать и своих клиентов, и взять, и виртуализацию быстро захватить, а маленькой компании сложно конкурировать.
1: Действительно, у «Базиса» хорошая ниша.

0: ниша, востребованные сейчас, вот как Софья уже упомянула, то, что делает Базис, продукты ПО, это продукты ПО для, ну, инфраструктурные ПО, для внутреннего использования и управления инфраструктурой, IT-инфраструктурой, железом, облаками. Действительно, то, что мы слышим от представителей IT-компаний сейчас, это то, что те деньги, которые есть в бюджете на IT, в большей степени тратятся на хорошо измеримые по экономическому эффекту проекты. То есть если ПО базиса позволяет экономить ресурсы...
1: Здесь и сейчас.
0: Или, по крайней мере, через 3 месяца.
1: Ну, в ближайшее
0: время. Начать, когда проект будет реализован, тогда в этот проект деньги направляются. У Астры, опять же, тоже, как я сказала, есть достаточно сейчас менее растущая, менее динамичная часть историческая операционной системы непосредственно, да, которая... больше завязано на импортозамещение.
1: Да, я еще от себя добавлю, вот я сталкивался с таким мнением, что как раз Astra, ну, требуется операционная система, для этого нужно запустить новый дата-центр или новое оборудование купить. Это как раз более существенно серьезные инвестиции, нежели, как действительно и вы, и Софья отмечали, наладить и увеличить эффективность текущих.
0: Да, если мы говорим о внедрении операционной системы отечественной иммиграции с иностранной, то это комплексный, сложный продукт, как, по ходу которого могут возникать различные риски. Поэтому они дольше длятся обычно и больше стоят. И поэтому от Астры, ну и от других компаний в других сегментах мы и слышим вот этот вот эффект, который пошел с 2024 года, что часть заказчиков откладывают проекты, да, или реализуют их этапами в более длительные периоды.
1: Ну что, в общем, экономика, как это, испытывает замедление, но не одинаково. У кого-то это замедление не такое существенное. Идем дальше. Софья, компания Diasoft. Опять же, по уже сложившейся традиции, ваш взгляд и инвестиционная оценка.
2: Ну, здесь я, наверное, отмечу изначально, что у Diasoft в целом, в отличие от всех там других разработчиков ПО, в том числе, которые мы сейчас обсуждали, у них немножко другая бизнес-модель, и в целом она отличается более умеренными темпами роста, чем производители ПО, которые там разрабатывают продукты, продают лицензии. То есть у Базиса это все-таки некоторый такой проектный характер бизнеса, поэтому в целом компании там переваривать темпы роста 30% плюс достаточно тяжело, потому что нужно нанимать много людей под это. Поэтому на Diasoft мы сейчас смотрим скорее осторожно. Компания достаточно амбициозно заявляет планы по 2026 финансовому году. Тем не менее, до этого пока ни одни финансовые цели выполнить не удалось с момента IPO. Поэтому здесь все-таки хочется какого-то подтверждения. И в целом мы пока считаем, что эти цели слишком амбициозны и ждем там темпы роста выручки по этому году скорее в пределах там 10-12%.
1: А компания, напомните, на сколько рассчитывает?
2: Они ожидают рост где-то примерно 28-48% от года роста выручки.
1: Да, серьезное расхождение. А вот все-таки чуть в защиту теперь Diasoft. Первое полугодие. И вроде неплохой отчет. Понятно, есть сезонность бизнеса. Все, как я говорил, главное происходит в четвертом квартале. Но все-таки за первые полгода существенный рост выручки. Не помню, напомните мне с прибыли, но выручка выросла сильно. Вот это может быть первым знаком, что наконец-то их прогнозы начнут сбываться?
2: Наверное, все-таки судить по там, первому кварталу финансовому, который мы увидели, скорее нельзя, потому что, опять-таки, у компании достаточно низкая база прошлого года была, плюс там реализовались часть проектов, которые переехали с прошлого года. То есть там, сказать, какой органический рост был, достаточно сложно, поэтому хочется все-таки увидеть, как, насколько компания там сможет сохранить этот рост в дальнейшем. Пока мы скорее смотрим осторожно очень на историю.
1: Понятно, не получилось у меня зацепиться. Да, действительно, у компании смещен финансовый год, поэтому первый квартал, привычный для других компаний первое полугодие. Но, тем не менее, вывод сделан. Анна, позитив. Как вы смотрите на эту компанию? Какие прогнозы?
0: Ну, среди всех публичных IT-компаний, разработчиков ПО, нам больше всего нравится позитив в силу своей истории, именно ниши, отдельной ниши.
1: То есть это прям вы выделяете лидера среди тех, кого обсудили?
0: На наш взгляд.
1: На ваш

0: Да, да, на безусловно. Наш взгляд.
1: Автоньюз. Volkswagen находится в одном из самых непростых периодов за всю свою историю. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что происходит с немецким концерном и как компания собирается выходить из кризиса. Во втором квартале 2026 года Volkswagen Group продал по всему миру 2 миллиона 80 тысяч автомобилей. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным фактором стало резкое снижение продаж в Китае, одном из важнейших рынков для концерна. По итогам первого полугодия ситуация...
2: Автоньюз.
1: Volkswagen находится в одном из самых непростых периодов за всю свою историю. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что происходит с немецким концерном и как компания собирается выходить из кризиса. Во втором квартале 2026 года Volkswagen Group продал по всему миру 2 миллиона 80 тысяч автомобилей. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным фактором стало резкое снижение продаж в Китае, одном из важнейших рынков для концерна. По итогам первого полугодия ситуация выглядит не намного лучше. За 6 месяцев Volkswagen Group реализовал 4 миллиона 130 тысяч автомобилей. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя. На этом фоне концерн готовит масштабную реструктуризацию и рассматривает радикальные меры. В частности, Volkswagen может закрыть сразу 4 предприятия в Германии. Если этот сценарий будет принят, то процедура начнется в 2031 году и завершится к 34-му. Сокращение расходов может коснуться не только заводов. Volkswagen также пересматривает состав своей огромной структуры и рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati. А по марке Seat решение уже принято. Из структуры концерна ее выведут к концу 2029 года. Параллельно Volkswagen объявил о масштабном сокращении модельного ряда. Компания намерена примерно вдвое уменьшить количество предлагаемых моделей, а число вариантов их исполнения сократить сразу на 75%. Также компания хочет унифицировать используемые платформы, электронные архитектуры и программное обеспечение для разных рынков. То есть уникальных версий будет меньше, а основное внимание Volkswagen сосредоточит на наиболее популярных моделях. Глава Volkswagen Group Оливер Блюме ранее признавал, что продукция концерна востребована, однако ее рентабельность остается недостаточной. Одним из самых болезненных последствий этой ситуации может стать сокращение рабочих мест. По последним оценкам, Volkswagen способен отказаться примерно от 100 тысяч сотрудников по всему миру. Это вдвое больше, чем предусматривал первоначальный план сокращений. При этом концерн пока не отказывается от попыток сохранить часть предприятий и рабочих мест. Среди рассматриваемых вариантов – партнерство с другими компаниями, привлечение новых инвесторов и изменение портфеля отдельных заводов.
2: РБК тренды.
3: Цифровой рубль и зарплата. С сентября зарплату можно будет получать не только на обычный банковский счет, но и в цифровых рублях. Для этого счет цифрового рубля должен быть открыт и у сотрудника, и у работодателя. Переход добровольный. Работник сам выбирает такую форму выплаты и передает работодателю реквизиты счета. При этом всей компании переходить на цифровой рубль не потребуется. Часть сотрудников сможет получать зарплату в новой форме, остальные, как и раньше, на банковские счета. Полученные цифровые рубли не обязательно хранить в цифровом кошельке. Их можно бесплатно перевести через банковское приложение в обычные безналичные рубли, а при необходимости затем снять наличные. Отдельный интерес – экономика для работодателя. До конца 2026 года перечисление зарплаты в цифровых рублях бесплатно. С 2027 года тариф составит 1 рубль за каждую выплату, но не менее 15 рублей за реестр. То есть для сотрудника это еще один способ получать зарплату, а для компании – потенциально более дешевый канал ее перечисления.
4: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает академик, доктор экономических наук, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов.
3: Айзек Азимов, «Я робот» и целая серия «Три закона робототехники» и другие произведения. Потому что сейчас мы все работаем над искусственным интеллектом, а вот как раз насколько искусственный интеллект совместим с человеческой цивилизацией, насколько, значит, он будет перехватывать инициативу, не будет перехватывать инициативу, он становится тоже самообучаемым, и, в общем-то, все те вещи, которые были больше 50 или даже 60 лет назад описаны, они сейчас начинают сбываться. Это интересно.
1: Айзек Азимов, «Я робот». Секунды отсчитывались с абсолютной точностью. На сотом ударе веки Робби поднялись, и вновь вспыхнувшие красным светом глаза оглядели поляну. На мгновение они остановились на кусочке яркого ситца, торчавшем из-за камня. Робби подошел поближе и убедился, что за камнем действительно притаилась Глория. Тогда он стал медленно приближаться к ее убежищу, все время оставаясь между Глорией и деревом. Наконец, когда Глория была совсем на виду и не могла даже притворяться, что ее не видно, Робби протянул к ней руку, а другой со звоном ударил себя по ноге. Глория, надувшись, вышла.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Американские дипломаты сообщили французам на встрече в Киеве, что Россия будет готова к переговорам после парламентских выборов, запланированных на середину сентября. Об этом на брифинге заявил представитель Елисейского дворца, передает издание «Монд». Переговоры американской и украинской делегации с участием представителей Британии, Франции и ФРГ прошли в Киеве накануне. РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. До этой же даты немецкие дипломаты должны покинуть пределы России. Кроме того, в стране закрываются немецкие культурные центры имени Гёте. Их работники должны выехать из страны до 13 сентября, сообщили в российском МИДе. Ведомстве отметили, что это стало ответной мерой на закрытие генконсульства России в Бонне и русского дома в Берлине. Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией, сообщила погранохрана страны. Стоимость проекта обошлась в 356 миллионов евро. Власти объясняют возведение заграждения необходимостью предотвратить нелегальную миграцию. При этом строить забор по всей протяженности границы с Россией, которая составляет 1300 километров, Финляндия не планировала. Проект оказался бы слишком дорогим. Россия и Сербия договорились расширить двустороннее воздушное сообщение. Теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград. В российском Минтрансе отметили, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами обеих стран. Запорожская АЭС перешла на внешнее питание и работает в штатном режиме после восстановления линии «Ферросплавная-1», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Внешнее электроснабжение станция потеряла 20 августа в результате атак. В настоящее время на АЗС отмечают, что для повышения ядерной и радиационной безопасности необходимо ввести в работу вторую ЛЭП «Днепровская». Кроме того, помимо ремонта ЛЭП, на АЗС нужно обеспечить систематическую доставку топлива для резервных дизель-генераторов. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Сейчас о том, что судебные ошибки, противоречивые решения, непредсказуемые вердикты. Со всем этим теперь будет бороться искусственный интеллект. В нескольких российских регионах суды в пилотном режиме уже тестируют 4 большие языковые модели, обученные именно на практике Верховного суда. Об этом рассказал председатель инстанции Игорь Краснов. Правда, оценивать доказательства и выносить вердикт, подчеркнул он, по-прежнему будет только человек. Как рассказал в беседе с Алисой Чановой адвокат и судья в отставке Сергей Груздев, применение искусственного интеллекта в рамках судебной ветви власти можно рассматривать лишь как помощника в рутинной работе.
4: Это реально на грани фантастики. Есть текст присяги. Кредитный долг судьи и моя совесть. И чаще всего ты руководствуешься исключительно своим мнением и своей совестью, когда принимаешь решение. И делегировать это искусственному интеллекту это достаточно сложно. Если брать, опять же, такие самые простые, за одно убийство наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. За взятку от 8 лет лишения свободы. И я думаю, каким образом, какие должны быть алгоритмы, чтобы искусственный интеллект это просчитал. Либо каким образом мы будем оценивать показания. Знаете, когда перед вами допрашивает человека в судебном заседании, свидетеля какого-нибудь, ну, неважно кого, ты делаешь выводы иногда, врет человек или не врет, исходя из его мимики, жестов, взгляда и, ну, значит, каких-то много факторов этого есть. Как это будет считывать искусственный интеллект, ну, я тоже очень сильно сомневаюсь. Но, когда речь заходит о какой-то технической работе, вот здесь искусственный интеллект, мне кажется, должен сыграть свою роль, это действительно упростит. К элементарным протоколам судебного заседания, если это брать, это очень большая рутина.
5: Ну что же, выносим приговор искусственному интеллекту? Если техническая часть да, но влияние на решение судей нет.
4: Точно нет. Прям без всяких оговорок. Если техническая работа скорее да, и с некоторыми оговорками, вопрос просто, кто это будет перепроверять, насколько большой объем можно предоставить. Ну, я бы пробовал. Честно скажу, если бы я был бы сейчас, исполнял бы обязанности судьи, я бы прям пробовал. Это прям действительно подспорье. А вот принятие решения уже непосредственно как акт судебной власти, прям на данном этапе точно нет.
3: Со временем этот пилотный проект войдет в систему цифровое правосудие, которая, в свою очередь, свяжет суды с порталом госуслуг.
0: Повтор программы.
2: 15:10 в Москве. Это чат с учителем на радио РБК. Меня зовут Вита Лахова. Я не только ведущая телеканала и радио РБК, но и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
6: Я Тимур Чернов, преподаватель биологии в 57-й школе.
2: Планируя этот сезон, Тимур, помнишь, мы с тобой собирались сделать программу о безопасности в школах, да, но представить не могли, что поводы поговорить об этом возникнут прямо в День знаний. За неполных 2 учебных дня произошло 3 нападения с ножом в российских школах в 3 разных регионах.
6: И кто сегодня несет ответственность за здоровье и жизнь школьников, попробуем разобраться в эфире. А вы, наши дорогие радиослушатели, пишите нам в Telegram-бот, кто, на ваш взгляд, прежде всего отвечает за безопасность детей, которые пришли учиться.
0: Чат с учителем.
2: Ну а поможет нам сегодня в студии Евгения Тележникова, ведущий специалист школы «Стоп угроза». Евгения, приветствуем вас.
7: Здравствуйте.
2: И Надежда Ёшпа, руководитель психологической службы Московской школы номер 57. Добрый день.
8: Здрасте.
2: Говорим сегодня о безопасности в школах, разбираемся, никто виноват, а как не допустить нападения, разглядеть потенциального агрессора, ну и в случае атаки, как избежать жертв и по возможности избежать паники и сохранять, насколько это возможно, спокойствие. Давайте начнем с такого небольшого блица. Вот по 10-бальной шкале, как бы вы оценили безопасность детей в российских школах? И физическую, и психологическую, если брать в сумме. Ну, если это не максимальная оценка, чего не хватает до десятки? Евгения, давайте с вас начнем.
7: Провокационный вопрос.
6: Мы такие любим.
7: Да, я так уже и поняла. Но вы знаете, в каждой школе, наверное, свой психологический климат, в каждой школе, наверное, своя история. Мне сложно сказать и определить температуру общую по больнице. То есть во многих школах действительно работают с психологическим климатом, с состоянием детей. Да, во многих школах большое внимание уделяют безопасности. Достаточно ли это? Ну, никогда, наверное, не бывает достаточно.
2: В первую очередь, если чего-то не хватает, то чего, вот по вашим наблюдениям?
7: Ну, я так думаю, что не хватает именно культуры, формирования культуры безопасного поведения. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, когда проводим наши тренинги по детской безопасности, и не только тренинги по поведению в чрезвычайной ситуации.
6: Надежда, а на ваш взгляд, вы же не только в школе работали, но еще и в департаменте, в разных других местах. Насколько бы вы оценили в вашем случае психологическую безопасность в средней школе?
8: Ну, я тут присоединюсь, безопасность в каждой школе. Невозможно оценить во всех школах, то есть в некоторых это 10, а в некоторых 2, да. И я считаю, что все зависит еще вообще в целом от психологического климата, от уровня тревожности администрации, например.

0: педагогов. Ну, то есть от этого очень много зависит.
1: Вита, уходит наши гости от вопросов.
2: А я, Тимур, его тебе тоже хотела адресовать, как учителю школьного.
0: Все школы разные.
1: Вот, давайте тогда мы попытаемся в эфире разобраться, как оценить свою собственную школу, да, по этим параметрам, раз уж средних оценок у нас не складывается.
2: Ну, я предлагаю все-таки начать с физической безопасности. Вот кто и как сегодня должен охранять школы, и как это выглядит в реальности? Потому что одно дело нормы, другое, что мы видим в российских школах сейчас. У нас на связи Олег Зверев, доцент, основатель клубы, автор телеграм-канала «Безопасная школа». Олег, приветствуем. Давайте начнем с норм все-таки. Как сегодня по закону должна формироваться система школьной охраны? Что необходимо, чтобы было?
3: У нас физическая безопасность и школьная охрана регулируется в первую очередь законом об образовании федеральном и постановлением правительства 10.06 об антитеррористической защищенности объектов и территорий. И вот далее, согласно категорированию объектов по опасности, и разделяется, в каких категориях необходима охрана, и тогда ее осуществляют ЧОО, частные охранные организации лицензированные, а в каких можно без этого обойтись, ну, в частности, в четвертой категории. И поэтому, к сожалению, мы сейчас не можем констатировать, что там в любой школе априори есть охрана.
2: А что обычно есть? Вот ребенок заходит в школу. Кто его минимально, кто его должен встретить, возможно, проверить, должен ли проверять?
3: Конечно, должен. Вообще все это возлагается на местные органы власти и администрацию образовательной организации. Поэтому, конечно, если мы сейчас в целом говорим там про все школы, да, есть положительный опыт, как вот ранее коллеги сказали. Есть опыт определенных субъектов, есть вот московский опыт, здесь все школы, во всех школах есть охрана. А есть, к сожалению, школы, где да, до сих пор этого нет. И в частности, вот ряд ситуаций, которые произошли там в прошлом году, за прошлым годом их все отслеживают, они произошли в том числе и в таких школах, где был там условный вахтер, там, да, еще кто-то. То есть охрана обеспечивалась силами сотрудников организации. Ну, это неправильно, там, на взгляд специалистов, должен быть пост охраны, и в идеале, конечно, должен вообще быть закрыт внешний периметр, и на внешнем периметре первый пост.
1: Олег, а скажите, пожалуйста, охрана чем-то вооружена, или это тоже от случая к случаю?
3: Нет, вооружение – это максимум там специальные некоторые средства, дубинка, да, где-то может быть металлоискатель. Поэтому если мы говорим про вооружение какое-то, огнестрельное оружие, это все очень такой частный случай. Я бы не сказал, что это такая хорошая практика обязательно вооружать
1: охрану. Ну, то есть по логике вещей охрана, в принципе, может только родители не пустить, да? Больше вот в случае
3: Нет.
1: серьезных каких-то вещей?
3: Значит, важно играть на упреждение. Да? То есть охранник должен обладать такими компетенциями, которые позволят ему выявить на раннем этапе какую-то опасность. Главное оружие охранника и дежурного администратора, скажем, тоже, который бывает, что в школах там на утреннем фильтре дежурит, это КТС, кнопка тревожной сигнализации. Вот чем быстрее охранник обнаружит угрозу и нажмет на эту кнопку, по которой приедет группа быстрого реагирования, она доезжает в течение 3 минут, тем правильнее он сработал. Но для этого ему нужно обладать определенными когнитивными способностями, да, развитыми, то есть уметь определить, выявить и профайлингом, конечно. Ну, хорошие частные охранные организации, они обучают профайлингу своих специалистов. То есть выявление по поведенческим каким-то признакам потенциального, ну, будем говорить, шутера, там, нападающего и так далее.
2: Евгения, а сотрудники школы как-то здесь могут подключиться и должны ли, и обладают ли компетенциями, чтобы тоже кого-то просканировать взглядом на входе?
4: Вы знаете, наверное, вопрос не совсем по адресу. Я не могу ответить за сотрудников школы, но я думаю, что, в общем-то, преподаватели, педагоги, которые работают, они изначально, когда они получают свое высшее образование, у них есть и курсы, которые, в общем-то, связаны с психологией поведения. Вот. Но то, что все должны обладать этими навыками, и каждый дежурный на входе должен уловить какие-то признаки, ну, честно говоря, я бы на это не стала надеяться.
2: А на что тогда надеяться? Вы учите детей реагировать на нестандартные ситуации или учителей тоже?
4: Мы учим и детей, и учителей, и родителей. То есть мы проводим тренинги и с теми, и с другими, и с третьими. Тренинги и беседы, да. И, к сожалению, в общем-то, я бы так сказала, ни у кого из нас нет стопроцентной гарантии, что какой-то опасный предмет не окажется в каком-то общественном месте, в том числе в школе, да. И здесь важно не удариться в паранойю, что там любой ребенок с рюкзаком – это потенциальная опасность. Здесь нужно говорить о том, что, и мы говорим об этом в нашей школе безопасности, что наша задача, она в том, чтобы выстроить систему безопасного поведения, систему безопасности, в том числе в школе.
2: А на чем она строится? Вот есть какие-то основы?
4: Ну, я бы сказала, что это три уровня, да, безопасности. Первый уровень – это то, о чем говорил Олег, да, это физическая безопасность, это контроль доступа. Второй уровень связан с тем, что оружие это в школе, оно оказывается не спонтанно, да. И второй уровень, он про то, что окружающие взрослые, и учителя, и родители, они могут и должны замечать какие-то тревожные изменения в поведении ребенка или в поведении детей, да, потому что у любой агрессии подобного рода всегда существуют маркеры, какие-то изменения, как я уже сказала, в поведении, какие-то высказывания и в онлайне, и в офлайне, да, какая-то неожиданная изоляция человека. То есть это видно, если смотреть, это видно.
1: И третий уровень?
4: И третий уровень – это дети и педагоги, которые вдруг оказываются в какой-то чрезвычайной ситуации, они должны не просто знать, что делать, они должны уметь это делать и реагировать четко, спокойно, и навык этот должен, ну, хорошо бы был доведен до автоматизма.
2: Надежда, вот Евгения говорит, не впасть в панику, ну, легко сказать, не впадайте в панику, если кто-то достал нож. Как не впадать в панику? Что должен знать учитель, и что может быть заранее сказать ребенку, чтобы в случае этой нештатной ситуации он вспомнил, как себя вести, как не паниковать?
5: Ну, мы не проводим занятия, которые помогают какие-то выработать навыки, но скорее есть занятия, которые обучают поведению в стрессовых ситуациях, в любых, включая, например, экзамен.
1: Ну, то да. Есть это возможно отработать, да?
5: Отработать навык, взять себя в руки в стрессовой ситуации, потому что в любой стрессовой ситуации самое ужасное – перестать думать.
2: А упражнение да? Есть какое-то, чтобы не перестать думать?
5: Ну, вот мы как раз, когда проводим тренинги по антистрессу, мы учим, чтобы можно было вовремя включить голову.
2: А как? Дайте какое-то упражнение, которое родители принесут сегодня своим детям.
5: Слушайте, их очень много, этих упражнений.
2: Чат
5: можно переключиться
2: на радио.
5: Например, да, переключиться от ситуации конкретной на, например, какие-то физические действия. Например, выжать лимон, да, двумя руками. Прям представить, что я сейчас отвлеклась от того, что происходит, и выжала лимон, да, руками конкретно, вот так. Вот, если в это время я отвлекаюсь, и голова возвращается на место. То есть любые вещи, которые переключают ситуации на какие-то другие вещи привычные. Можно просто, не знаю, там, походить, подышать, выпить воды, любые привычные действия.
1: Ну, грубо говоря, да, остановиться и задуматься, скажем так.
5: Наоборот, остановиться и переключиться. Не обязательно, то есть задуматься не о ситуации, да, как минимум, не знаю, там, посчитать 10 звуков вокруг себя, да, увидеть 5 цветных предметов. То есть переключиться от ситуации на что-то другое, более привычное.
2: Хорошо, это психология. А по действиям? Как вести себя по отношению к агрессору? Не двигаться, пытаться, наоборот, обезвредить, бежать, кричать.
4: Ну, мы говорим о том, что есть, опять же, алгоритм действий. И это алгоритм, который должны знать и взрослые, и дети при любой чрезвычайной ситуации. То есть первое, если мы про действия говорим, да, это вот действительно остановиться и оценить ситуацию, да, для того, чтобы выключить вот эту панику, я не знаю, вдохнуть, выдохнуть. А дальше. Мы должны уйти от опасности, уйти, убежать, но мы должны понимать, что опасность, она локализована, да, мы должны понимать, где она локализована, и двигаться от опасности, да, от большей опасности, допустим, к меньшей, да, например, если мы говорим о том, что прыгают из окна дети, когда там какой-то пожар идет, то есть мы говорим о том, что если это первый этаж, то окей, но если это второй этаж, ну, возможно, это неправильное действие.
2: То есть оценить, куда я бегу.
4: Оценить, куда ты бежишь, градиент и что ты бежишь
1: установить.
4: От опасности, да, не геройствовать, да, потому что задача – это безопасность, безопасность жизни, безопасность здоровья, а не совершение подвига, да, то есть если это столкновение с агрессором, которым идет, ну, условно говоря, в школьном коридоре, да, вот он идет, то даже если ты знаешь этого человека, и это касается и учителей, и сотрудников школы, и детей,

0: то с этим человеком разговоры, ну, практически бесполезны, потому что он пришел с другой задачей, да. То есть здесь бежать от опасности, не геройствовать ни в коем случае. Дальше, если убежать от опасности, мы не понимаем, где эта опасность, да, мы слышим какие-то хлопки, не очень понимаем их локализацию, в частности, в школе, да, прячемся, баррикадируем класс, закрываем класс на замок изнутри, класс закрыт, ключ в замке, шторы задвинуты, или жалюзи опущены, да, дети в дальней от двери части класса, дальше от окна, ниже потенциальные уровни огня, если там огнестрел, да, телефоны выключены, и даже выключен виброзвонок, потому что если телефон работает, то это может дать агрессору понять, что в этом классе есть люди, да, ему все равно, на кого идти.
1: Ну уж тем более не снимаем видео в процессе.
0: Ни в коем случае ни видео не снимаем, не пытаемся каким-то образом привлечь к себе внимание, потому что это может спровоцировать еще большую агрессию, уже адресную, да. И звоним мы в службу спасения в том числе или там родителям, если мы уже понимаем, что мы покинули опасное место, мы не тратим время в любой чрезвычайной ситуации на оповещение кого бы то ни было о том, что имеет место, мы сначала покидаем опасное место, будь то пожар, будь то атака, да, мы покидаем опасное место, и потом мы звоним 112.
1: Спасибо. Насколько готовы учителя к таким внешнатым ситуациям? Спросим у Ольги Ефремовой, руководителя тьюторской службы школы номер 800 из Нижнего Новгорода. Ольга, подключайтесь к нам. Как готовят учителей? Есть ли тренинги? Насколько они регулярны?
2: Да, безусловно, в нашей школе вопрос подготовки учителей и вообще всего персонала уделяется особое внимание. Все сотрудники проходят инструктажи по действиям в случае теракта и вообще любой экстремистской или чрезвычайной ситуации. На начало учебного года у нас утверждается график тренировок. И вот как сейчас коллега из школы безопасности проговаривал, мы действительно особое внимание уделяем выработке именно навыков, как успокоиться в чрезвычайной ситуации, как найти пути отступления, как оценить ситуацию, как оценить вообще варианты действия.
3: Ольга, а изменилось что-то за последние годы в работе относительно этого аспекта, или это давно отлаженная схема, которая из года в год повторяется?
2: Кажется, что с годами все активнее и больше внимания этому уделяется сейчас особенно. И, безусловно, меры только усиливаются, и компетенции специалистов тоже, скажем так, требования к ним становятся все выше. Вот сейчас вы обсуждали историю про то, могут ли педагоги оценивать на входе детей и тех, кто входит в школу, с чем приходят гости. И мы своих учителей тоже этому учим. Мы учим их видеть маркеры опасности, мы учим их реагировать на такие вещи. И, к сожалению, детей тоже приходится этому обучать.
1: Тимур, а что у вас в школе происходит? Вот ты как учитель понимаешь, что ты несешь ответственность за потенциальную агрессию в классе, например?
3: Понимаю, и на самом деле очень сильно этого опасаюсь, если честно. Особенно на волне вот этих сообщений СМИ, которых с каждым годом становится все больше и больше. Но стоит отметить, что в моей школе тоже, ну, в конце прошлого года, значит, были и тренинги, и обучение по поводу, как правильно забаррикадироваться в кабинете в случае
1: чего. А как это происходит? То есть моделируется ситуация?
3: Значит, это лекционные занятия и практические. Традиционный абсолютно курс. Но вот мне бы хотел задать вопрос как раз по этому поводу и гостям в студии, и Ольге. Каждым годом все больше тратится времени и сил на обучение, но новостных сообщений становится все больше и больше. Что мы делаем не так?
1: Надежда.
4: Ну, мне кажется, что это просто связано с ростом тревожности сейчас. Просто в целом, да, в целом люди становятся более тревожными, поэтому
3: и такие
4: вещи,
3: фон,
4: да, и общий фон, да, да, и поэтому такие вещи учащаются, на мой взгляд, исключительно из-за этого.
3: Евгений, есть у вас?
0: Я абсолютно согласна с Надеждой. Все эти случаи, они муссируются, обсуждаются, многократно идут перепосты, идут какие-то комментарии, и люди, ну, с какой-то нездоровой настроенностью, с нездоровой психикой, они тоже, в общем-то, это видят. И они не видят другого, они не видят того, что происходит дальше с теми агрессорами, которые идут с ножами, идут с каким-то огнестрелом. Они не видят этих сроков, которые получают те, кто нападают, они видят другое, они видят...
1: То есть мы как СМИ тоже несем ответственность, чтобы эти истории рассказывать дальше?
0: Ну, отчасти, да.
1: Как на это смотрят родители? Константин Жуков с нами на связи, отец семиклассницы и третьеклассницы.

0: участника, а также директор частной школы Smart School в Раменках. Это Москва. Константин, приветствуем. Родительская тревожность растет из-за этих новостей? Или, зная изнутри, как все-таки школьное образование организовано и сколько людей могут выявить потенциальную опасность, вы, например, себя чуть спокойнее чувствуете, чем другой любой родитель?
1: Да, я себя чувствую спокойнее. В целом, я знаю, что наши спецслужбы, да, и соответствующие органы, они работают соответствующим образом, да, все лучше и лучше. И в этом смысле, действительно, в плане физической безопасности я согласен, что нужно фокусироваться на изменении в поведении детей, да, и мы можем сколько угодно там тренироваться, как себя вести в случае, если, но этих случаев надо минимизировать. Помимо того, что действительно не культивировать, меньше говорить об этих событиях и говорить о том, что ждет, а выявлять моменты, то есть почему ребенок так сделал, то есть где-то обижали, значит, где-то какая-то была несправедливость, где-то что-то изменилось, где-то, может быть, он попал под влияние там кибер, значит, преступников, да, и что-то тоже у него изменилось. И здесь нужна работа неравнодушие взрослых, которых, да, может быть, там иногда не хватает, но здесь надо работать именно на предупреждение, да, того, что ребенок замкнулся, изменился, как-то что-то поменялось, и начать в эту сторону работать и копать.
0: Константин, спасибо. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, а во втором блоке как раз поговорим о том, кто может быть потенциальным агрессором, как не допустить нападения и всегда ли, прежде чем стать преступником, ребенок выступает в роли жертвы. Оставайтесь на частоте РБК, это чат с учителем, и пишите нам, что вы думаете о безопасности детей в российских школах.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет», в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
4: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки – это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтур и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Мит-гала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтур в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал. Такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла стать хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Гальяно 2011 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, какими визуальными средствами, с помощью каких медиа. Я просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
3: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было, но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Эконом ли ваше время, а временами и деньги?
2: Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Джали, Аварфэ. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше – снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Ро. Про главное экономика.
1: В студии с обзором экономических событий Юлия Родина. Совет директоров компании ПИК поддержал ее уход с биржи. Окончательное решение примут акционеры 13 октября. Акции у миноритариев планируется выкупать по 537 рублей 90 копеек за штуку. Вероятность очередного осторожного, но показательного для рынка снижения ключевой ставки на 0,25% пункта увеличилась на фоне замедления инфляции. Такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что ЦБ не станет прерывать годовой цикл смягчения денежно-кредитной политики. Очередное заседание по ставке состоится 11 сентября. В России уменьшилось производство алкогольной продукции на 13% и составило 91 миллион декалитров, сообщили в Росалкоголь-Табак-контроле. В частности, за 8 месяцев на 12% снизился выпуск водки. Показатель оказался на уровне 39,5 миллионов декалитров. Упало и производство коньяка на 17% до 4 миллионов. Объем привлечения инвестиций на Дальнем Востоке должен превысить 9 триллионов рублей в год к 2036-му. Это следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Ее 7 сентября утвердило правительство. Кроме того, в рамках стратегии планируется до 35 года продлить дальневосточную надбавку с направлением 50% средств на развитие электроэнергетики в технологически изолированных системах. Минэкономразвития и Минфин России проверят эффективность форумов, которые проводятся за бюджетные деньги. Провести анализ необходимо до 1 декабря. Такое поручение дало правительство. По итогам проверки ведомство предложит, как можно оптимизировать проведение форумов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: программы.
1: Это чат с учителем на радио РБК. У микрофонов Вита Лахова и Тимур Чернов. И мы говорим о том, как сделать, чтобы наши дети чувствовали себя в школе в безопасности.
2: В студии сегодня вместе с нами Евгения Тележникова, ведущий специалист школы «Стоп угроза», и Надежда Ёшпа, руководитель психологической службы Московской школы номер 57.
1: Ну а вы, уважаемые слушатели, обязательно напишите нам, что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность детей в школе.
0: Чат с учителем.
1: В первой части программы мы с вами говорили о том, что нужно делать, когда нападение уже началось, как себя вести, как не паниковать. Но возникает вопрос, что делать нужно для того, чтобы оно вообще не возникло и желания у детей такого не возникало, кому-то мстить. И вообще, всегда ли это месть? Надежда, вот можно ли сказать, что агрессор – это точно жертва травли или буллинга какое-то время назад? Или все-таки не всегда речь идет о мести?
3: Ну, конечно, далеко не всегда речь идет о месте, не всегда речь идет о каких-то ролях, присущих индивидуальному человеку, потому что индивид и индивид как часть группы – это совершенно разные вещи. То есть любые вещи, которые происходят в группе, они касаются всей системы, да, и...
2: Понятно. То есть человек в одной среде человек, может проявлять одну роль, в другой среде другую роль.
3: То есть если, например, класс школьный или школа сама как система работает хорошо, там хороший психологический климат, там есть хорошие традиции, да, то даже если человек потенциально, предположим, в другой среде может оказаться жертвой буллинга или, наоборот, агрессором, он приходит в место, где так не принято.
1: Ну, хорошо, есть другая развилка. Один ребенок, если его травят, если есть место буллингу, он замыкается в себе, плачет в подушку, жалуется родителям, в итоге переходит в другую школу. Другой ребенок, не дай бог, берет оружие. Вот можно понять, какой ребенок в зоне риска? Это какие-то черты характера? Или это еще и обстановка в семье, которая будет влиять?
2: Или как-то правильно надо издеваться, возможно?
3: Слушайте, ну все люди, все дети очень разные. То есть я скорее бы призывала смотреть на школу, на класс как систему, да, в которой может проявиться что-то, а может не проявиться. И хорошо бы не проявлялось.
1: Евгения, а здесь есть какие-то тренинги, которые позволяют, может быть, выявить вот этот психологический климат? Может быть, разыграть какие-то роли, где можно понять, как ребенок себя поведет в случае, если будет агрессия в его адрес? Вот что здесь можно сделать с помощью ваших технологий?
4: Ну, у нас есть очень классный тренинг. Вообще, хорошо бы его проходить не только детям, но и взрослым. Он называется «Что делать, если обижают?». То есть мы здесь вообще говорим с ребятами, обсуждаем о том, что такое обида, да, что может обидеть, почему люди одни обижают людей других, и всегда ли это злонамеренная обида, может быть, это просто ты себя накрутил. То есть это очень интересный разговор, и мы ведем его с детками маленькими, средненькими и даже, естественно, с ребятами взрослыми. Вот, то есть в таких откровенных разговорах ребята, ну, действительно видят, что из себя представляет другой человек, что каждый не такой, как все, да?
1: А что делать, если обижают? Вот сегодня придет ребенок к родителям, которые слушали нашу программу. Что делать, если обижают, говорит ребенок?
4: Что делать, если обижают? Ну, вопрос хороший, да, потому что надо в первую очередь выяснить, действительно ли обижали. Может быть, просто у тебя было плохое настроение, и тебе показалось, что кто-то плохо посмотрел в твою сторону, да, или учитель поставил себе не ту оценку, и ты решил, что тебя обидели. Или, может быть, мама, будучи заведенной на работе, пошла и вернулась домой, отругала за то, что посуда не поставлена в посудомойку. Здесь надо выяснять вообще, что происходит. А для этого нужно разговаривать. Разговаривать детям с родителями и родителям с детьми. И это не про то, что ты ел на обед и какие у тебя оценки. Это немножко про другое.
2: И вот на прошлой неделе мне ребенок пришел со школы, у них поменялся преподаватель по-английски. Он говорит, мне не нравится, он меня обижает, что случилось. Я шумел на уроке, он сделал мне замечание.
1: Ну вот, кстати, вопрос, а как разделить и грань вот эту поставить между какими-то конфликтами бытовыми, школьными, которые всегда будут возникать, и реальной травлей и буллингом, или травлей со стороны учителя? Надежда, вот есть какой-то индикатор, который показывает, вот здесь пора кричать караул, а тут просто дети учатся выстраивать отношения?
3: Ну, караул надо кричать в любом случае, когда тебе что-то не нравится. Ну, в смысле, это больше не про караул, мы учим детей обращаться за помощью к взрослым, что это безопасно, что это нужно. нужно делать, и это правильно.
1: И ты не ябеда.
3: И это не ябеда. Ну, то есть мы специально с ними проводим беседы, занятия по поводу того, что обращаться за помощью, это не значит ябедничать. Если мне нужна помощь, я должна к ней обратиться, в смысле, за ней. Вот. И так, а напомните, про что мы говорили?
2: Как различить буллинг?
1: Бытовой конфликт школьный и серьезную травлю.
3: Ну, сейчас современные дети, они, правда, очень плохо умеют общаться, и конфликтов много. Травля – это структура, это специфическая вещь. То есть это редкая вещь. То есть настоящий буллинг – это редко.
1: Но вот этот диагноз должен школьный психолог поставить или кто?
3: Это должен поставить школьный психолог, классный руководитель, потому что, ну вот по моим наблюдениям, да, если, например, дети к нам бегут и говорят, вот у нас конфликт, вот у нас там такой-то мальчик обижает всех, да, то это не буллинг. А если, например, дети уже к этому привыкли к ситуации, она является для них нормой, они ее замалчивают, они никак про

0: это не говорят, да, уже складывается структура, в которой есть жертва, есть агрессоры, есть свидетели, которые не будут про это говорить, да,
1: потому
0: взрослым.
1: Потому что это нормально.
0: Ну, да? не есть, потому это что это нормально, нормы. А потому что если я про это скажу, я тоже стану жертвой. Uh-huh. Вот. То вот это вот уже буллинг. Это не частое явление, это редкое, с ним очень сложно работать. Конфликтные отношения бывают достаточно часто, когда люди становятся подростками, то есть в 5 классе бесконфликтные отношения – это достаточно большая редкость.
2: Константин Жуков с нами на связи, папа 2 школьников и директор частной школы Smart School в Раменках. Константин, а как в вашей школе выявляются вот такие сложные ситуации в классах? Надежда говорит, дети об этом молчат, не придут, не скажут, потому что уже привыкли, что это норма.
3: Да, все так, потому что действительно есть риск оказаться вместе с жертвой, да, по одну сторону. Здесь, смотрите, как я говорил, важно, чтобы взрослые не делали вид, что ничего не происходит. Ну, раз дети не возвращаются, да, значит, все хорошо. Есть психолог, который проводит в целом эмоциональный интеллект как предмет, да, раз в неделю собираются, тоже мониторит. Тьюторы взаимодействуют. И даже если ребенок не обращается, которого обижают, ну, мы видим, да, что происходит, и что это не просто конфликт, а действительно такая ситуация, то мы работаем и с ним, чтобы он не боялся обратиться, и с другими, которые молчат, и с теми, кто является источниками агрессии.
2: Евгения, а во всех школах, в которых вы работаете, есть регулярный урок, на котором психологи выясняют, какой климат в классе? Или это такие приятные исключения?
4: Боюсь, что не во всех.
2: То есть психолог контактирует не со всеми классами, это не норма жизни, скорее вот бонус такой.
4: Психолог есть во многих школах. Вопрос в том, насколько этот психолог имеет возможность в силу своей загруженности, специфики организации процесса в школе, действительно уделять внимание и такое пристальное внимание таким вопросам. Зачастую психолог может совмещать работу в нескольких зданиях, на нескольких позициях, и руки до вот такой работы могут просто не доходить.
2: И он может не знать в лицо и по именам детей в школе.
4: Совершенно верно.
1: А как вот можно на входе в школу выбрать, да, оценить по этому критерию? Обычно смотрят на количество олимпиадников, стубальников и так далее и тому подобное. У меня, Константин, вопрос. Нам здесь подсказывают продюсеры, что вы директор частной школы, но ребенок у вас учится в государственной. Как вы ее выбирали и безопасно ли там?
3: Смотрите, у меня один ребенок учится в моей школе, в частной, да, второй действительно в государственной. И ну, в этом моменте... Смотрите, выбирали мы ее с точки зрения других параметров, да, безопасность, я считаю, что на уровне, да, достаточном везде. Тут говорили о тревожности родителей, да, разной степени. Здесь она у меня как у родителя ниже, там, в силу того, что я внутри образовательного процесса. Нам важно было, да, что какой идет отбор непосредственно на входе детей, да, то есть это в их частной школе происходит, правда, не везде, да, но в хороших частных школах это есть. И есть государственные школы, в которых тоже идет отбор детей, больше по академическим, конечно, знаниям, но здесь мы должны, ну, доверять, да, и понимать, что действительно там какие-то есть стандарты, которые есть, и мы их принимаем.
2: Тимур, возвращаясь к твоему учительскому опыту, предположим, психолога нету рядом, чтобы проводить тренинги, занятия регулярные. Ты как классный руководитель, как считаешь, увидишь какую-то ситуацию конфликтную? Или дети разбегаются по урокам, и у классного руководителя тоже нет возможности мониторить, что там у них в отношениях происходит?
1: Это очень сильно зависит от количества нагрузки учителя. Если вот мне коллеги рассказывают из других школ, у учителя 40 часов, там не то, что, значит, не то, что до детей. Ты забываешь вообще, помылся ты, не помылся, когда сходить за своими детьми и так далее и тому подобное. Если же нагрузка адекватная и классный руководитель заинтересован, плюс есть какие-то внеклассные мероприятия, вот очень хорошо видно и структуру взаимоотношений, и различную динамику на внешкольных активностях. Это поездки, походы куда-то. Одного подождали, другого не подождали. Да? Все сели в электричку, кто-то сел отдельно. И если ведется внеклассная работа, действительно воспитательная, то это становится очевидно. И все намеки, и конфликты, и конфликты, и как они меняются со временем.
2: У тебя были дети, которых называют, ну, страшное слово, изгой?
1: У меня были дети, которых называли изгоем, и достаточно серьезные проблемы там действительно были у ребенка, но с помощью психологической службы нашей школы, в общем, вся администрация слилась в едином порыве этого ребенка, без серьезных проблем довели до выпуска.
2: Но проблему должен принести классный руководитель, сказать, смотрите, у меня в классе вот такое.
1: в подавляющем большинстве

0: но везде у него, вот, ну, везде он занимается с обычными, самыми обычными детьми. В школе мы столкнулись с тем, что дети в классе начали называть его инвалид. Постоянно, ты инвалид, ты так ходишь, ты так хромаешь на физкультуре, ты так бегаешь, ты это не умеешь, ты плохо разговариваешь, хотя класс, куда он пошел, был коррекционный. Это дети с задержкой психического развития. Молчать тоже не могу, это Пушкинский район, школа 460. Откуда мы вынуждены были уйти?
1: Екатерина, а можно небольшую паузу сделать? У нас в студии психолог Надежда Ёшпа. Надежда, можно я вас попрошу прокомментировать? На каком этапе можно было ситуацию поймать и можно ли было?
2: Ну, да. На любом этапе. Здесь дело в том, чтобы таких ситуаций не происходило, очень важно, чтобы в школе, в классе была налажена система, когда каждый ребенок представлен перед другими как субъект. Да? И тогда, ну, вот просто можно пример?
1: Можно, когда-то, да. Как это сделать?
2: Лет 15 назад нас пригласили в школу провести тренинги с классами. И вот третий класс, и сидим мы в кругу, и один ребенок вдруг начал кричать и ползать под стульями, а все сидят, вообще никак не ведутся. И сосед мой ребенок говорит: не обращайте внимания, он очень хороший, но просто у него бывает, но он очень крут в математике. Ну, то есть, как сказать, ребенок любой может быть не такой, как все. Ну, собственно, как, бывают какие-то физические вещи, бывают вещи, связанные, там, не знаю, с расстройством аутистического спектра, с СДВГ и так далее. Если в классе каждый ребенок, какой бы он ни был, он личность, субъект. Как сказала тоже давным-давно одна девятиклассница, которой я обучала медиации, на субъект компот не выльешь.
1: Ну вот. Хорошо выстроить систему, когда каждый ребенок ценен, другие дети отмечают его положительные стороны. Евгения, кто должен это сделать?
3: Ну, во-первых, все из семьи идет. А во-вторых, конечно, классный руководитель имеет здесь очень большой авторитет, и он может, и, в общем-то, я бы сказала, должен действительно из разрозненных индивидуумов делать коллектив, в котором каждый будет ценен, важен, нужен, оценен, да, и каждый при этом не такой, как все.
1: Тимур, а для этого недостаточно одного классного часа в неделю, правда?
4: Одного классного часа вообще недостаточно. Необходимы и часы преподавания в классе, и, опять-таки, повторюсь, различная внешкольная активность, потому что дети, когда они сидят рядами в одну сторону ногами, да, они не очень сильно демонстрируют свои межличностные истории.
2: Я бы не сваливала бы так все на одного классного руководителя. То есть учителя-предметники, они тоже прекрасно могут проявлять внимание к детям, проводить на уроки литературы, на уроки истории и так далее. Да? То есть, ну, наши учителя, например, так делают, да, то есть тоже двигаются к этому. И тоже часто бывает так, что ребенок неправильно чихнул, да, и не классный руководитель, предметник увидел, он сразу побежал к психологу, закрепленному за классом, и говорит: там, Петя не так чихнул сегодня, что делать.
1: Вот. Екатерина, а что было у вас? Как учителя реагировали и почему в итоге пришлось, я так понимаю, школу менять?
0: Я разговаривала с учителем, у нас классный руководитель, который говорила: скажите Георгию, пускай он не обращает на этих ребят внимания. Но тоже разговаривали. Ребенок сам за себя постоять не умеет. Он просто плачет. Он просто домой приходил и плакал. Я больше не хочу идти в эту школу. Меня обзывают инвалидом, надо мной издеваются. А в конце февраля произошел вообще вопиющий случай. Он стоял у доски, вытирал доску. Подбежал мальчик, стянул с него брюки и трусы при всем классе. Учитель отказалась от того, что она видела это все. Видеокамеры тоже там, ну, там мутная очень история с этими видеокамерами получилась. Так что еще даже и мы остались виноваты о том, что ничего этого не было, и якобы ребенок это все сам придумал, хотя до этого учитель написала в чат родителей о том, что если ребенок снимает с другого трусы и брюки, то это из ряда вон выходящее. А дети эти, которые это все делали и издевались над моим ребенком, они были не совсем из благополучных семей и вызывали их в школу. Как бы, ну, я не знаю, чем все это закончилось с ними, но у меня ребенок отказался вообще идти в эту школу. Нас в конце прошлого учебного года перевели на домашнее обучение. к нам учитель приходила домой.

0: занималась индивидуально с ребенком. Но мое мнение такое, что ребенок должен ходить в школу, он должен учиться.
1: Екатерина, вы поменяли сейчас школу, и там все хорошо.
0: Мы отучились там неделю. Это замечательная школа. Я нисколько не пожалела, что ребенок туда ушел. Он просто утром соскакивает и бегом бежит, вечером делает задание. Он очень ответственно подошел. Я видела этих детей на линейке. Дети абсолютно нормальные, адекватные. Все такие прям приятные. Учитель у нас, вот от нее прям добром веет.
1: Екатерина, мы вот пытались здесь у всех спрашивать, а как вот выбрать школу именно относительно климата и психологической безопасности? Вам, по всей видимости, это удалось. По каким параметрам вы ее выбирали, новую школу?
0: По отзывам. Мне просто моя знакомая посоветовала туда обратиться, в эту школу, чтобы перевестись. Так как я с мая месяца подавала документы на госуслугах, я уже понимала, что придется из этой школы уходить, так его даже в класс не пускали. Сказали, нет, в класс он не сядет, только надомное обучение. Вот. И я пыталась перевестись, но не было мест в школах. И просто чудом каким-то, вот я даже не знаю, сверху что ли, наверное, послано, мне была моя соседка по дому. Она мне сказала, попробуйте пойти...
2: В общем, по отзывам и сарафанному радио. А это частая ситуация, Надежда, что в одном классе ребенок категорически не приживается, а в другом ему раз и комфортно.
3: Ну, это не могу сказать, чтобы частая ситуация была, но так бывает.
2: Еще одна история у нас есть. Ее рассказала мама Светлана Якимович. Ее ребенок учится в 6 классе. Предлагаю послушать и позже обсудить.
4: Когда ребенок учился в 6 классе, случайно я увидела на плече синяк. Стала разруливать ситуацию. В итоге поняла, что в классе был один мальчик, как я его назвала, таким серым кардиналом, который придумывал различные схемы издевательства над детьми. Впоследствии я выяснила, что над каждым ребенком какие-то были так называемые выдумки этого кардинала, но многие родители считали, что ну, это же не моего ребенка обижают. Соответственно, они не вникали в это все. Когда я обратилась к социальному психологу в школе, выяснилась ситуация, что у первого и второго мальчиков семьи не занимаются воспитанием детей. Я поняла, что одна я в этом классе делать ничего не могу, но так как даже какие-то были проблемы, чаще всего родители все оставались безучастны к тому, что происходило в классе.
2: Евгения, часто уйти – это хороший вариант, если понимаешь, что изменить ты ситуацию не можешь, твой ребенок мучается.
5: Да, и чем быстрее, тем лучше. Мы же с вами, когда работаем и когда нам невыносимо или просто некомфортно в коллективе, мы же не терпим. То есть травля – это когда страшно и больно. У нас нет гарантии, что мы будем суперпопулярны, и у детей нет такой гарантии, у взрослых нет такой гарантии, но у детей, как минимум, есть гарантия того, что они должны приходить в школу и чувствовать себя в безопасности. Поэтому чем быстрее такая ситуация решается, тем, я считаю, лучше.
2: Хочется коротким советом для родителей закончить. Вот сегодня они послушают программу, вечером увидятся с детьми. Что спросить, что сказать детям, чтобы они почувствовали, что родитель всегда на стороне ребенка, и можно было по какому-то вопросу понять, а комфортно ли ребенку в школе?
3: Ну, достаточно сложный вопрос на самом деле. Здесь важно, чтобы с ребенком постоянно был хороший контакт. То есть важно постоянно его принимать, да, то есть постоянно не спорить с ним, не пытаться его. Ну, то есть учат учителя.
2: Евгения.
3: А ребенок принимает. Ой, в смысле, родитель.
5: Я абсолютно согласна с Надеждой. А я бы еще предложила вот что: в каждой семье завести такую фразу: «Мама или папа, для меня это важно». И когда звучит эта фраза, мама и папа откладывают все свои дела и общаются с ребенком.
2: И телефоны тоже откладывают.
5: И телефоны, и поварёшки, и газеты, и компьютеры, все откладывают. «Мама, для меня это важно» – это то, что открывает возможность к диалогу. А диалог – это то, что выводит нас в более спокойное, более безопасное совместное существование.
2: Эту фразу, в принципе, с первого класса, наверное, можно научить ребёнка произносить.
5: С любого.
2: Когда он начал что-то произносить.
5: Конечно.
1: Это опять мы возвращаемся к формуле, которую много раз воспроизводили в эфире. Любите своего ребенка на 100 баллов.
2: Любите своего ребенка на 100 баллов, оставайтесь в чате с учителем. Обязательно пишите нам, какие у вас есть специальные вопросы, специальные сигналы с ребенком, которые вы используете, чтобы понять, ему сейчас нужно поговорить, ему нужно чем-то поделиться. Тимур, тебе легче как учителю плюс родителю понимать, как выяснить вот про обстановку в школе, про состояние, не только про оценку?
1: Я думаю, мне проще, когда речь касается именно каких-то вот академических, скажем так, конфликтов, да, когда я понимаю, что две клеточки вниз, это две клеточки вниз, не надо с ними бороться, да, и не надо здесь идти войной на учителя, тем более еще поднимая за собой знамена других родителей. А в этом смысле я спокоен. Но в любом случае каждый ребенок – это индивидуальность, и я не думаю, что мне каким-то образом это помогает именно касательно каких-то эмоционально-психологических проблем ребенка.
2: Но в любом случае поговорите сегодня вечером со своими детьми, отложите телефоны, уделите детям внимание. Уверена, что вы по своим детям обязательно все поймете. Это был чат с учителем. В студии были Вита Лахова, Тимур Чернов. И в гостях у нас были Евгения Тележникова, ведущий специалист школы «Стоп угрозы», и Надежда Ёж, руководитель психологической службы Московской школы номер 57.
6: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
7: Амбициозный сериал «Трудно быть богом» по мотивам фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких засверкал онлайн. Вышло сразу 4 эпизода из 10. И правда, 2 было бы мало, чтобы оценить старания авторов. А кто же они? Лучшие из лучших. Сценарист Андрей Золотарев, режиссер Дмитрий Тюрин, художник-постановщик Григорий Пушкин. За их плечами «Слово пацана», «Триггер», «Последний богатырь», «Без колобка». В кадре собрался весь кинобамонт. Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова. Впрочем, играют они самих себя. 2 сербских артиста, Александр Радоичич и Нина Сеникар, расширяют международное сотрудничество. Главная роль – донору Маты, отдана именно сербу. А уж как он с ней справился, будет судить российский зритель. Да еще Леонид Ермольник ненадолго возвращается в образе Румата из фильма Алексея Германа, но тут же умирает. Без лишних слов и даже без имени. Авторы новейшей киноадаптации расширили повесть и перемешали сюжетные линии. Серьезно поработали над обликом Арканара. Съемки шли в кинопарке Москино и в Иранской пустыне. Больше 1000 костюмных комплектов, мечи и латы, текстиль и посуда, интерьеры дворцов и стены подворотен. Как говорится, проделана большая работа. Но веры ему нет. Над сериалом витает дух усеченных амбиций. Экранизировать такой материал – нелегкая задача даже в самые спокойные времена. А «Трудно быть богом» стали снимать 5 лет назад. Экстремально. Так что ничего, кроме как безопасную фантастику с Арканаром под Королевскую гавань из «Игры престолов» и Аракис из «Дюны» создать не удалось. Кадр яркий и красочный, музыка безликая и невразительная. Актерская игра, скажу нейтрально, неровная. Состаренные и помятые, заполненные массовкой декорации кажутся необжитыми. И на этом фоне повесть 63-летней давности звучит и оживает воображение. Еще отважнее. До встречи на радио РБК.
6: Кино с Еленой Фоминой.
8: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
9: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
6: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг, 15:10.
10: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
11: Что это было? В эфире.
12: Не буду называть, что за холдинг, не буду называть, что за человек, но ситуация там сложилась достаточно сложная с точки зрения, с одной стороны, давления акционера, это была частная компания, частный большой международный холдинг, А с другой стороны, возникало серьезное недовольство команды. И в чем проявил себя эмоциональный интеллект этого руководителя? А вот вы удивитесь, он проявил себя не в том, как это часто очень делают наши большие руководители, надувая щеки и говоря, все будет хорошо, потому что мы с вами такие велики. А он сказал очень просто. Он сказал, я понимаю ваши страхи, а у меня они такие же. Он поделился своими чувствами. Это проявление, кстати, высокого уровня

0: эмоционального интеллекта. Когда он поделился сомнениями, именно это в существенной степени сняло напряжение и дало команде почувствовать вот ту самую психологическую безопасность, о которой мы сейчас часто говорим.
1: Доктор социальной психологии, академический директор школы бизнеса Сбер-университета Максим Киселев в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Американские дипломаты сообщили французам на встрече в Киеве, что Россия будет готова к переговорам после парламентских выборов, запланированных на середину сентября. Об этом на брифинге заявил представитель Елисейского дворца, передает издание «Монд». Переговоры американской и украинской делегации с участием представителей Британии, Франции и ФРГ прошли в Киеве накануне. РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. До этой же даты немецкие дипломаты должны покинуть пределы России. Кроме того, в стране закрываются немецкие культурные центры имени Гёте. Их работники должны выехать из страны до 13 сентября, сообщили в российском МИДе. Ведомстве отметили, что это стало ответной мерой на закрытие генконсульства России в Бонне и русского дома в Берлине. Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией, сообщила погранохрана страны. Стоимость проекта обошлась в 356 миллионов евро. Власти объясняют возведение заграждения необходимостью предотвратить нелегальную миграцию. При этом строить забор по всей протяженности границы с Россией, которая составляет 1300 километров, Финляндия не планировала. Проект оказался бы слишком дорогим. Россия и Сербия договорились расширить двустороннее воздушное сообщение. Теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград. В российском Минтрансе отметили, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами обеих стран. Запорожская АЭС перешла на внешнее питание и работает в штатном режиме после восстановления линии «Ферросплавная-1», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Внешнее электроснабжение станция потеряла 20 августа в результате атак. В настоящее время на АЗС отмечают, что для повышения ядерной и радиационной безопасности необходимо ввести в работу вторую ЛЭП «Днепровская». Кроме того, помимо ремонта ЛЭП, на АЗС нужно обеспечить систематическую доставку топлива для резервных дизель-генераторов. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: программы.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы понедельника, 7 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
1: Россия будет готова к переговорам после парламентских выборов. По крайней мере, так утверждает «Ля Монд». По информации газеты, переговорщики от США сообщили французской стороне, именно это на переговорах в Киеве ранее. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф сообщил, что в результате переговоров в Москве и Киеве был достигнут существенный прогресс. Зарубежные СМИ, в свою очередь, не так оптимистичны в оценке визита Уиткофа и Кушнера в Россию и на Украину, к примеру.

0: газета «Нью-Йорк Таймс» пишет в своей колонке, что любые новые переговоры будут проходить на фоне эскалации боевых действий. По оценке издания, администрация Трампа, поглощенная войной с Ираном, допустила настолько глубокую заморозку мирного процесса, что поездка Уиткоффа и Кушнера была лишь предварительным шагом, обсуждением того, как возобновить переговоры. В Кремле переговоры России и США называли, цитата, «маленьким шагом к миру». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в будущем возможны и трехсторонние встречи.
1: Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно. Безусловно, любые попытки более или менее эффективные – это один маленький шаг в сторону мира, и мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков.
0: Но тем временем Владимир Зеленский высказался о переговорах с посланниками Трампа. США обсуждали с Москвой и Киевом деэскалацию на предстоящую зиму. Это он заявил изданию «Axios» и в преддверии, и во время зимы, собственно, если быть точным, именно так сформулировал президент Украины. Он сказал, что одной из целей Уиткоффа и Кушнера было разблокировать мирные переговоры между Россией и Украиной, а другой — попытаться сделать предстоящую зиму не похожей на предыдущие, когда атаки России на энергетическую инфраструктуру, как выразился Зеленский, обострили военные действия. Зеленский убежден, что Россия, как и в предыдущие годы, планирует эти атаки продолжать. При этом Владимир Путин не хочет расстраивать Трампа и готов обсудить идеи по продвижению переговоров вперед. Так звучит мнение президента Украины. Ну, а ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что американская сторона представила целый ряд соображений о возможных путях урегулирования. В свою очередь, украинская пресса публикует некоторые детали нового мирного плана. И среди пунктов отказ Киева от вступления в НАТО и вывод войск с Донбасса. Правда, подтверждение, официального подтверждения этого плана или хотя бы некоторых дополнительных источников, кроме украинских СМИ, пока не приводится. Политолог, доцент Департамента международного и публичного права финансового университета при правительстве отметил, что, несмотря на повторение старых требований, пока не ясно остается готовность киевского правительства следовать этим предложениям.
2: То, что принципиально этот план не отличается от предыдущих версий, да, и от плана Трампа из 28 пунктов, ну и нельзя сказать, что здесь много очень отличий от предложения России меморандума по урегулированию украинского конфликта, который был в Стамбуле в июне 25 года, как и, на самом деле, от стамбульских соглашений марта-апреля 22 года. Поэтому по тем параметрам он похож весьма на те условия, которые выдвигает Россия, но вопрос в том, что можно эти планы штамповать пачками, однако вопрос в том, согласны ли на него стороны, в том числе и украинская. Но здесь непонятно, это насчет того, а в каком порядке будет реализовываться данное положение.
0: Напомню, переговоры в Киеве прошли в два этапа. Сначала украинская и американская делегации провели двусторонние встречи, теперь к ним присоединили советники по нацбезопасности из Британии, Франции и Германии. По данным Bloomberg, Европа стремится избежать продолжения боевых действий еще на одну зиму, но решение зависит от Киева. Ранее в нашем эфире старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн отметил, что позиция Европы быть регулятором решений, которые может сыграть не в пользу Киева.
3: Европа сейчас выступает таким вето-игроком. Формально она не участвует в переговорах, она их не инициирует, она не коммуницирует непосредственно с Россией по поводу возможной мирной сделки, да, но при этом, понимая, что какие-то конфигурации достигнуты между Соединенными Штатами, Россией, Украиной, она пытается как раз-таки заставить американцев и вообще весь переговорный процесс выкинуть ряд положений, которые Европу не устраивают. И таким образом очень интересная роль у нее получается. Да, формально не участвуя в переговорах, Европа через свои каналы, через украинцев, через американцев пытается как раз-таки достичь той цели, чтобы наиболее неприемлемые элементы мирного урегулирования не присутствовали за столом переговоров.
0: Напомню, в субботу Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным. На следующий же день отправились в Киев, чтобы встретиться с украинской стороной, а также некоторыми представителями политической элиты Европы. Председатель Совета директоров Евротранса Игорь Мартышов.

0: И три топ-менеджера компании были задержаны по уголовному делу о хищении моторного топлива. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. Ущерб оценили в 100 миллионов рублей. Среди фигурантов также высокопоставленные подмосковные полицейские. Часть обвиняемых уже заключены под стражу. Например, бывший замначальника подмосковного управления МВД Сергей Мальков. На этом фоне акции Евротранс, владельца сети АЗС Трасса, в моменте падали на 6%. Кроме того, компания допустила полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. Еще месяц назад у Евротранса были шансы справиться с проблемами с ликвидностью, однако теперь компании грозит банкротство, считает старший кредитный аналитик Эйлера Екатерина Уракова.
1: Рынок заговорил о дефолте, полноценном дефолте по биржевым облигациям Евротранс еще месяц назад. Тогда компания ушла в полноценный дефолт по одному выпуску. Но на самом деле проблемы с ликвидностью компании наблюдаются уже примерно полгода как. Сначала начались блокировки по счетам, по налогам. Далее последовал ряд технических дефолтов по народным облигациям, по цифровым финансовым активам. И вот теперь компания пришла к дефолту по биржевым облигациям. Действительно, компания пыталась выкарабкаться, уходила в технический дефолт, затем постепенно выплачивала эти купоны и снова выходила, да, из этого статуса технического дефолта, старалась не допускать полноценного, но теперь же, с течением этого времени, все же компания ушла в полноценный дефолт. Если вот месяц назад можно было говорить о том, что Евротранс может выйти из дефолта, так же, как это было ранее, то теперь, скорее всего, выхода из дефолта не произойдет. И, на наш взгляд, если есть возможность, то, конечно, нужно продавать, поскольку, как мы видим по статистике, да, облигации эмитентов, которые уходили в дефолт, где-то закрываются ниже 5% пунктов. До выхода отчетности Евротранс мы бы думали, что мог бы помочь Газпромбанк как наиболее крупный кредитор, да, и банк, который в целом выступал и андеррайтером размещений. Но мы видим по отчетности, что в течение первого полугодия Газпромбанк это увеличил значительно лимиты, пытался поддержать компанию, но, на наш взгляд, это тоже банк этого делать бесконечно не будет, и, вероятно, есть определенный для этого предел. Да, сейчас, скорее всего, наиболее вероятным будет банкротство. Но в то же время нужно понимать, что банки все же это залоговые кредиторы для компании, поэтому бондхолдеры здесь и будут, соответственно, банки будут в приоритете, да, при банкротстве, бондхолдеры будут в наиболее уязвимом положении.
0: В августе ФАС возбудило дело против Евротранса, заподозрив, что компания выставила монопольно высокие цены на бензин. Но сейчас о том, что чартерам могут грозить сокращения. Глава Аэрофлота Сергей Александровский заявил, что в России нужно сдерживать рост зарубежных авиакомпаний на рынке. Во время разговора с журналистами на полях ВФ он отметил, что делать это можно, цитаты, через чартерные рейсы. К текущему моменту трафик иностранных авиакомпаний вырос почти на 16% к прошедшему году, указано в презентации на Аэрофлота. Что означает сокращение числа чартерных рейсов? Кто сможет их заменить и сможет ли, выясняла Яна Ритунская, она сейчас с нами в студии. Ян, а вообще, вот почему поднимается этот вопрос о балансе интересов авиакомпании? Что к этому привело?
2: Ну, с одной стороны, есть объективные цифры, которые говорят о том, что растет трафик иностранных авиакомпаний, соответственно, российские авиакомпании переживают, если можно так выразиться, за то, что теряют клиентов. Ну, и нужно сказать, что немногие вообще российские перевозчики могут позволить себе летать на дальние расстояния и в целом летать за рубеж в популярные страны, потому что те зарубежные направления, куда есть спрос улететь именно иностранными перевозчиками, самые популярные — это Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. Ну и, конечно, как минимум Турцию и Эмираты в этом ряду выделяет тот факт, что можно потом далее из Стамбула или, например, Дубая, лететь куда-то еще. И вот здесь такого предложения у российских перевозчиков нет. Собственно, это тоже стимулирует пассажиров перетекать в те рейсы, которые предлагают зарубежные перевозчики. И это только одна из немногих причин, почему сейчас российские авиакомпании теряют свою популярность, отмечает главный редактор портала для авиапассажиров frequentflyers.ru Илья Шатилин.
3: У иностранных авиакомпаний сейчас объективно больше возможностей для присутствия на рынке международных перевозок из России, потому что у них возможности по наращиванию флота больше, чем у наших авиакомпаний. Также у них, например, есть некоторые преференции по маршрутам, например, рейсы в Турцию или в Эмираты, они могут выполнять на территории Европы, не совершая вот этот вот облет, который делают наши авиакомпании. Самое главное, что у них еще есть совершенно другие возможности. по трансферу. Турецкая авиакомпания везет пассажиров в Стамбул, она может ему продать сквозной тариф по пересадке в Стамбуле куда-нибудь в другую страну мира, да, практически по всему миру, да, у них нет никаких ограничений по полетам.
0: Кто будет заменять эти чартерные рейсы, пожалуй, вот это один из главных вопросов.
2: Ну и здесь нужно добавить, если их все-таки отменят. Потому что на самом деле речь идет о том, что Сергей Александровский, глава Аэрофлота, сказал об этом как об одном из вариантов, как поддерживать баланс вот среди предложений зарубежных авиакомпаний и российских. Ну и отвечая на твой вопрос, кто может заменить эти перевозные мощности, на самом деле ни один авиаэксперт не взялся предполагать. И в целом никто из моих собеседников, даже из тур-отрасли, тоже не могут назвать какого-либо игрока рынка, который смог бы вот взять на себя все вот эти перевозки, как минимум, потому что, опять же, у российских авиакомпаний нехватка самолетов, которые могли бы летать на дальние расстояния. Ну и в целом нужно понимать, что скорее к этому предложению нужно относиться как к попытке заявить о себе, и чтобы выдерживался баланс на рынке, об этом тоже не забывали, в частности, и власти авиационные. Говорит об этом основатель сервиса безопасности полета и сертификации РАН-Авиа Андрей Патраков.
4: Фактически это будет перераспределение дефицита в пользу того, у кого в основном среднемагистральные, дальнемагистральные борты есть. А это как раз Аэрофлот, самый крупный перевозчик со среднемагистральными и дальнемагистральными бортами. Но получается, это будет сделано в ущерб условно внутренним рейсам. И в отличие, например, от международных, то заместить недостаток самолетов и авиакомпаний, и перевозчиков на внутренних рейсах иностранные авиакомпании не могут летать в России. Они сразу попадут под санкции. И здесь еще есть риск взаимности. Если какие-то ограничения ввести для иностранных авиакомпаний, в основном даже не чартеры идут, а так называемые блочные рейсы, когда выкупаются на какие-то слоты, это тоже тот же Минтранс выдает разрешение, то ведь и с той стороны могут последствия быть аналогичны, что начнут ограничивать рейсы российских авиакомпаний для полета за рубеж.
2: Ну и, в общем, перечисленные аргументы, которые назвал Андрей Патраков, могут быть как раз и объяснением, почему сейчас к такому решению никто прибегать не станет. А также и в туриндустрии высказались уже против отмены чартерных рейсов в Российском союзе туриндустрии, заявили, что это приведет к сокращению объема перевозки на рынке. Но при этом, как ранее в эфире рассказала исполнительный директор АТОР, Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, на самом деле у иностранных перевозчиков выгоднее иногда могут быть условия для туроператоров, чем у российских. И поэтому отрасль ждет, что как-то изменится эта ситуация. Ну а если все же подводить итог, говорить о заявлении Сергея Александровского, гендиректора Аэрофлота, то ему даже, вот скажем, ставят в легкий упрек, что его заявления даже в течение одного года могут расходиться. Так, например, сейчас он сказал, что за экспансией зарубежных авиакомпаний следует смотреть внимательнее. А, например, в апреле он сам предлагал субсидировать такие авиакомпании, чтобы они еще больше туристов из-за рубежа привозили в Россию.
0: Спасибо. Это была Яна Ритунская. Мы обсуждали, возможно ли действительно сокращение чартерных рейсов и кто будет их замещать. Официальный курс доллара на завтра остался выше 86. Центробанк опустил его почти на 40 копеек. На сегодняшних торгах российская валюта продолжила падение. Ослабление рубля длится все лето, а в августе оно ускорилось. С момента июльского заседания ЦБ по ключевой ставке российская валюта потеряла почти 10%. Такая динамика, как считают аналитики, скоро отразится на ценах. Инфляция и инфляционные ожидания – на фактор, на который обращает внимание регулятор при решении поставки. Но вот почему пауза – это наиболее вероятный сценарий от Центробанка. Обозреватель РБК Иван Ткачев изучил доклады регуляторов, прогнозы аналитиков и цифры от Росстата.
5: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
6: Деловой сезон набирает обороты. На минувшей неделе Банк России представил важный доклад о денежно-кредитной политике. Росстат опубликовал порцию новой экономической статистики, а чиновники встретились во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Выступление президента на пленарном заседании форума было пронизано мотивом нормализации. Экономическая ситуация под контролем, инвестиции, бюджет, денежно-кредитные условия подвержены естественным колебаниям. Вот такие посылы прозвучали в речи Владимира Путина. Путина. С другой стороны, прогнозы по различным параметрам российской экономики все-таки ухудшаются. Ну, я обратил внимание на заявление министра экономики Максима Решетникова о том, что рост инвестиций в основной капитал возможно возобновится только в 2028 году, хотя официальный прогноз Минэкономики предусматривает начало роста инвестиций со следующего года. Даже в консервативном сценарии министерства капиталовложения должны были все-таки вырасти на 1% в 2027 году, а теперь получается, что инвестиционная пауза может затянуться еще на год. Впрочем, этот прогноз Минэкономразвития был опубликован в начале мая, а тогда еще не было ни топливных проблем, ни ударов по маркетплейсам, морским судам. Кстати говоря, президент на днях сообщил, что ущерб от недавних атак Украины на гражданское судоходство составил около 1% ВВП, а ведь это более 2 триллионов рублей, мягко говоря, внушительная цифра. Не было по состоянию на май и сдвига ожиданий по ключевой ставке вверх из-за более высокого бюджетного дефицита. Теперь же ЦБ прогнозирует более высокий средний уровень ставки на 26 и 27 годы, и в своем проинфляционном сценарии, который был представлен на прошлой неделе как самый вероятный после базового, исходит из более выраженных шоков предложения и устойчиво более мягкой бюджетной политики в предстоящие годы. Большинство аналитиков заявили РБК на прошлой неделе, что вероятность такого сценария усилилась, и частично проинфляционные риски, являющиеся элементом этого сценария, уже реализуются. Но если же говорить о более краткосрочной экономической динамике, Росстат на минувшей неделе сообщил об очередном замедлении роста реальных зарплат, символическом росте безработицы, сокращении чистой прибыли российских компаний в первом полугодии 2026 года на 13% и снижении инвестиций в основной капитал примерно на 10% также по итогам первого полугодия. Но снижение прибыли прямо влияет на инвестиционный потенциал, поскольку 60% капиталовложений финансируется за счет собственных средств компаний. И, разумеется, мы помним про влияние дорогих денег из-за жесткой денежно-кредитной политики и про фактор неопределенности, связанный с безопасностью объектов. Конечно, мало кто захочет по собственной инициативе инвестировать в модернизацию производств, в новые мощности в условиях повышенных физических рисков. Тратить деньги приходится на ремонты и восстановление пострадавшей инфраструктуры. Это статистически поддержит инвестиционную активность, но потенциал экономики это никак не повышает. В сентябре ждем нового прогноза Минэкономразвития. Он должен выйти во второй половине месяца. И, конечно, решение по ключевой ставке от Банка России 11 сентября. 80% аналитиков, опрошенных РБК, ждет сохранения ставки на уровне 14%. Цены на топливо в прошлом месяце возобновили рост. К концу августа этот рост ускорился. Да, еще и бюджетный фактор, бюджетная неопределенность добавляют вероятности того, что ставка останется на текущем уровне. Конечно, возможен и сюрприз, как и в июле, когда аналитики обманулись в своих ожиданиях, но я все-таки ставлю на то, что ставка на этот раз останется неизменной. А значит, оптимизма у бизнеса не прибавится.
5: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
0: Это был обозреватель РБК Иван Ткачев. Реформировать туристический налог предложили в РСТ, гостиничной ассоциации, Федерации рестораторов и ательеров. По задумке, плательщиком станет не гостиница, а сам турист. При этом никакого нового налога для путешественников не вводится. Речь идет только об изменении механизма. Авторы инициативы направили предложение в Минэкономразвитие. Сейчас налог платит организация или предприниматель, который предоставляет жилье на короткий срок. Но, по словам представителей отрасли, иногда это приводит к тому, что гостиницы гасят сумму из собственной прибыли. Новый подход позволит сделать налог более прозрачным и логичным, поскольку плательщиком будет непосредственно тот, кто заселяется в номер. Ключевое изменение – отказ от процентной ставки, привязанной к стоимости проживания, а также переход к фиксированной сумме за одного человека в сутки. Такой сбор сможет отделить налог от ценовой динамики гостиниц, считает владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы.
7: Совершенно в соответствии с мировой практикой туристский налог или курортный сбор всегда взимается с потребителя гостиничных услуг. Это персональный налог самого туриста, поэтому он и называется туристский налог. Чувствительность самого потребителя к этому налогу существенно ниже, чем самой гостиницы, потому что отель банально вынужден платить за всех гостей, которые у него жили. И фактически для отеля это получается налог продаж. В каких-то регионах местные власти не вводят этот налог, имеют право, потому что это местный налог. А в каких-то регионах, например, например, как в Санкт-Петербурге, прогрессивная ставка, она дойдет до 5% от валовой выручки, что является безумным временем для гостиниц. От уровня отеля зависит и платежеспособность туриста, и его чувствительность к этому сбору. Существует очень много моделей взимания этого самого туристского сбора, и, конечно, здесь ни в коем случае не нужно придумывать велосипед, нужно просто взять мировую практику и ее изучить.
0: Напомним, в этом году предельная ставка туристического налога составляет 2% стоимости размещения, в следующем увеличится до 3%.
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке?

0: Вики. Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
1: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню эту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка не враг и не манипулятор, он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Наш любимый Майкл Сейлор.
3: Самый большой обладатель количества биткоинов.
2: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
4: Биг. В 2012 году компания Биг, мировой лидер в производстве канцтоваров, запустила линейку под названием «For Her» – «Для нее». Идея заключалась в создании шариковых ручек специально для женщин. Новинки отличались корпусом в розовых и фиолетовых тонах с цветочным узором. А еще утонченной формой, которая якобы лучше подходит для нежной руки. Страница товара на Amazon мгновенно превратилась в площадку для троллинга. Покупательницы высмеивали саму задумку. Неужели в 21 веке нам понадобился особый инструмент для письма? Другие переходили на сарказм. Наконец-то. Раньше я пыталась пользоваться мужскими ручками, но они такие тяжелые, что я просто падала в обморок от усилий. Ситуация вышла из-под контроля после выпуска знаменитого американского телешоу «Эллен Дедженерес». Ведущая иронизировала над завышенной ценой. Эти ручки стоят на порядок дороже, потому что, наверное, внутри них заложены какие-то специальные женские гормоны. Видео завирусилось в сети. Мировые СМИ подхватили скандальную историю. Только тогда в руководстве компании Биг осознали масштаб репутационных потерь и признали ошибку. Позже были проведены исследования, которые подтвердили, до 70% молодых потребителей предпочитают такие товары без гендерной

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: В студии с обзором экономических событий Юлия Родина. Совет директоров компании ПИК поддержал ее уход с биржи. Окончательное решение примут акционеры 13 октября. Акции у миноритариев планируется выкупать по 537 рублей 90 копеек за штуку. Вероятность очередного осторожного, но показательного для рынка снижения ключевой ставки на 0,25% пункта увеличилась на фоне замедления инфляции. Такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что ЦБ не станет прерывать годовой цикл смягчения денежно-кредитной политики. Очередное заседание по ставке состоится 11 сентября. В России уменьшилось производство алкогольной продукции на 13% и составило 91 миллион декалитров, сообщили в Росалкоголь-Табак-контроле. В частности, за 8 месяцев на 12% снизился выпуск водки. Показатель оказался на уровне 39,5 миллионов декалитров. Упало и производство коньяка на 17% до 4 миллионов. Объем привлечения инвестиций на Дальнем Востоке должен превысить 9 триллионов рублей в год к 2036-му. Это следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Ее 7 сентября утвердило правительство. Кроме того, в рамках стратегии планируется до 35 года продлить дальневосточную надбавку с направлением 50% средств на развитие электроэнергетики в технологически изолированных системах. Минэкономразвитие и Минфин России проверят эффективность форумов, которые проводятся за бюджетные деньги. Провести анализ необходимо до 1 декабря. Такое поручение дало правительство. По итогам проверки ведомство предложит, как можно оптимизировать проведение форумов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: Каждое утро – новый торговый день. Как принять верное решение? По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. «Рынки» – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Повтор программы.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы понедельника, 7 сентября.
0: Радио РБК. Картина дня.
1: Поврежденный беспилотником дом в Перми будут восстанавливать 2 месяца. Об этом заявили представители администрации района на встрече с жильцами. По их словам, предстоит реконструировать тепловой контур, стеклопакеты и утепление здания. По данным губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в результате атаки БПЛА погиб 1 человек, 4 пострадали. Обломки дронов повредили не только многоэтажный дом, но и частную постройку. Строители и коммунальные службы начнут восстанавливать дом сразу после следственных действий. Рассказал исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Альберт Марданов.
2: Сегодня была одна из самых массированных атак за время прилета беспилотников на территорию Пермского края. Больше 20 беспилотных летательных аппаратов были отражены, ликвидированы. Однако есть попадание в жилой дом, есть пострадавшие, есть погибшие. На месте работают абсолютно все специальные службы. Работают медики, социальные работники, направлены сотрудники подразделения капитального ремонта для устранения всех неполадок, восстановления тех квартир, где возможно проживать, и после следственных действий криминалистами незамедлительно строители приступят к восстановительным работам. Комиссия по чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий прямо на месте, где разберем все вопросы, вся помощь людям незамедлительно будет оказана.
1: Как сообщают корреспонденты местных СМИ, в дом уже начали пускать людей, им разрешают забрать документы и предварительно осмотреть ущерб. После атаки в районе падения обломков беспилотника перекрывали движение автобусов. Местные СМИ писали о том, что маршруты следовали в обход пострадавшего дома, были задержки. Сейчас расписание автобусов вернулось к норме, рейсы идут по прежнему маршруту. Электричество и воду в поврежденном доме отключили, коммуникации вновь подключат, как только специалисты убедятся в безопасности помещения. Об этом рассказал корреспондент пермского издания 59.ru Кирилл Хафизов.
3: Утром после происшествия большинство жителей эвакуировалось самостоятельно. Территорию дома сразу же оцепили сотрудники спецслужб и никого не пускали, в том числе жильцов. В ближайшей школе организовали пункт временной эвакуации, где организовали работу органов оперативных властей. Однако, по информации на этот час, никто не обратился к городским администрациям за временным жильем для ближайшего ночлега. Судя по всему, все жильцы смогли найти самостоятельно пристанище у своих знакомых и родственников. Вечером администрация города и района совместно с компания собрала жильцов пострадавшего дома. Сказали, что сейчас жилье продолжают осматривать сотрудники Следственного комитета и других специальных служб, после чего жильцов в сопровождении будут запускать в их квартиры. В случае, если нахождение в них безопасно, там вернут сейчас отключенные электроснабжение и водоснабжение, и часть жильцов некоторых квартир гарантированно будет ночевать уже у себя дома. Окончательных данных о том, сколько квартир пострадало и потребует существенного ремонта, нет, потому что не на все этажи запускают сотрудников гражданских администраций и силовики. Сейчас по периметру дома стоят в оцеплении сотрудники полиции. Они останутся еще на первое время для контроля. И допуск в территорию многоквартирного дома будет только для жильцов.
1: Следственный комитет возбудил дело о теракте после удара беспилотников по гражданским объектам в Перми. По данным Минобороны, всего за прошлую ночь на территории России сбили 306 беспилотников, из них 27 дронов в Пермском крае. К другим темам. Глава фракции ХДС ХСС в Бундестаге исключил замену Мерца после поражения в Саксонии-Анхальт. Как отметил Торстен Фрай, причина проигрыша на местных выборах не фигура канцлера, а системная политика правящей партии. Напомню, правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» по предварительным данным победила с результатом 43,8% голосов на выборах в парламент земли Саксонии-Анхальт. Она выступает, эта партия, за ужесточение миграционной политики политике и защиту традиционных ценностей. Впервые с 1945 года к власти в Германии может прийти крайне правые, хоть и в одном конкретном регионе. Ранее в эфире научный сотрудник ММОРАН, германист Мария Харольская, подчеркнула, победа АДГ свидетельствует о необходимости пересмотра Брандмауэра, категорического отказа остальных политических сил от любых коалиций с крайне правыми.
4: Я бы не стала преувеличивать этот риск. Дело в том, что в Германии политическая система такова, что партии очень сложно прийти к власти, не вступая в коалицию. Если же АДГ вступит в коалицию как на земельном, так и на федеральном уровне, ее правые тенденции и некоторые требования, ну, будут достаточно сильно смягчены.
1: А будут смягчены, то есть это не говорит еще о настроениях политической элиты в целом и о политическом курсе страны в целом. Даже если, не страна, а партия, прошу прощения, будет побеждать и еще в нескольких землях на предстоящих выборах?
4: Нет, конечно же, мы видим, что настроение страны меняется, но, будем честны, популярность АДГ связана не только с тем, что Германия правеет, но и с тем, что население недовольно существующими политическими элитами. Им кажется, что нынешняя коалиция, так и те партии этаблированные, как говорят в Германии, не могут решить проблемы, которые стоят перед страной. Соответственно, АДГ здесь не только правая сила, а та сила, которая еще не была во власти и, соответственно, представляет такой, возможно, свежей возможностью, действительно некой альтернативой.
1: В чем значение все-таки этой победы для Германии? Что теперь, на ваш взгляд, изменится? Там, не знаю, смена канцлера назрела, это, по-моему, очевидно, но что изменится в политическом курсе страны, учитывая эту победу?
4: Ну, здесь можно отметить два момента. Первое, это может очень серьезно изменить политику в отношении АДГ. Дело в том, что с тех пор, как эта партия стала укрепляться, особенности после ее радикализации во время миграции кризиса, у партии Германии сложилось такое неформальное джентльменское соглашение, так называемый Брандмауэр. Это означает, что остальные этаблированные партии отказываются от какого-либо сотрудничества с альтернативой. Делают все, чтобы не допустить ее во власть. Но выборы в Саксонии-Анхальт показали, что вообще-то игнорировать альтернативу все сложнее и сложнее. Сейчас без альтернативы математически нельзя создать эффективную коалицию. Если альтернатива сможет

0: действительно создать правительство, но дальше вопрос правительства меньшинства или правительства большинства, ну, это означает уже некий слом вот того самого Брандмауэра, да, защитной стены против правых популистов.
1: С АДГ будут сотрудничать сегодня кто-то, вступать в коалицию? Вы это видите?
0: Только одна партия, Союз Сары Вагенкнехт. Я уверена, что уже сейчас идут переговоры за закрытыми дверями. Стоит только вопрос. Ну, во-первых, договорятся ли о неком соглашении, а во-вторых, что это будет? Дело в том, что это, возможно, коалиция, как хочет АДГ, где АДГ будет старшим партнером, а Союз Сары Вагенкнехт младшим. И второй вариант — это так называемая поддержка без формального вступления в коалицию. Таким образом, АДГ создаст правительство меньшинства, но будут вынуждены каждый раз обращаться к другим силам, в том числе к Саре Вагенкнехт, за поддержкой во время голосования. Но есть еще третий вариант, если так называемые, в кавычках, скажем, перебежчики из партии ХДС поддержат премьер-министра от АДГ во время голосования. Дело в том, что уже давно среди христианских демократов есть рассуждение, насколько вот этот вот Брандмауэр стоит сохранять.
1: Блумберг делает из победы АДГ в Саксонии-Анхальте далеко идущий вывод. Это не просто региональный успех ультраправых, а симптом более глубокого тренда в Европе, особенно на ее восточных окраинах, нарастает политический разворот в сторону Москвы. Рейтинги канцлера действительно падают. Согласно опросу Bild, Мерц вновь занял последнее место в списке популярных немецких политиков. Он набрал 2,5 балла одобрения из 10 возможных. К слову, сопредседатель АДГ Алиса Вайдель заняла 10 место. Генконсульство Германии в Петербурге закрывают. Оно должно будет прекратить деятельность до 18 сентября, а все его сотрудники обязаны покинуть Россию не позднее этой даты, сообщила пресс-служба МИДа. Причиной такого решения назвали недружественные действия со стороны ФРГ. Кроме того, в ведомстве уточнили, что в России закрывают немецкие культурные центры имени Гёте. Теперь россияне будут дольше получать немецкие визы, так как поток заявителей из Петербурга переместится в Москву, рассказала в нашем эфире директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софья Дефосе-Аксютина.
2: Это второе, самое крупное консульство Германии, которое расположено на территории России. И, соответственно, после Москвы самая большая часть виз оформлялась именно там.
1: Что означает это закрытие вот практически?
2: Поток, визовый поток будет перераспределен, соответственно, в Москву. И без того долгое время ожидания будет увеличено оформление виз и слотов на подачу запроса на визы.
1: Ну, то есть вот обычно, когда такая мера предпринимается, это все-таки некий символический шаг?
2: В данном случае... В случае это зеркальная реакция в ответ на закрытие генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры, или Русского дома, как его называют, в Берлине.
3: А что теперь делать с российским туристом? Как теперь будет с процессом выдачи виз? Насколько сложно?
2: Ну, будет сложнее, но опять же визовые центры продолжают функционировать, и визы будет оформлять консульство Германии в Москве.
1: Кроме увеличенного времени ожидания, есть еще какие-то сложности теперь появившиеся?
2: Ну, я думаю, что пока это единственное, так скажем, негативное, что будет дольше, сложнее, может быть, записаться. Но в целом визы пока еще продолжают оформляться. Напомню, что ранее были закрыты немецкие консульства в Новосибирске и Екатеринбурге. То есть окно возможностей сужается, но пока еще открыто.
3: Окно еще открыто, но на ваш взгляд, с закрытием генконсульства будет ли увеличен процент отказов в выдаче виз?
2: Ну, не думаю, что прямо будет увеличен процент отказов. В целом немецкие визы не так уж просто получить. Давно уже усложнили процесс получения и требования к оформлению документов, поэтому не так много желающих и не так много людей, которые могут подать запрос.
1: МИД подчеркнул, что закрытие генконсульства в Петербурге – ответ на действия Германии. В начале месяца власти ФРГ объявили о прекращении работы российского генконсульства в Бонне с 18 сентября, а также русского дома в Берлине. А причиной считается атака беспилотников на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Ответственность за него ФРГ возлагает на Россию. Центробанк в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 14%. Так считает большинство опрошенных РБК-экспертов. Среди причин – неопределенность с инфляцией. Она связана с топливным кризисом. Удорожание бензина и дизеля уже влияет на стоимость других товаров и услуг, признают аналитики ЦБ. Еще один фактор, который не добавляет оптимизма – неизвестные параметры бюджета на ближайшие.

0: Два – кредитование. Кредитование и, собственно, денежные агрегаты. Видим, что рост не прекращается. Что касается рынка труда, ситуация очень тоже разношерстна. Но если, допустим, по Авито смотреть по отраслям, в которых требуются работники, где спрос превышает предложение, розница, и прежде всего это работники на предприятия. Например, по мониторингу предприятий, там, если с этой стороны посмотреть, постепенное охлаждение рынка труда продолжается, но оно так очень-очень-очень постепенно идет. И для ЦБ это важно, потому что рост доходов, соответственно, будет транслироваться в рост инфляции. Следующая история – это курс. Мы очень скоро, если курс там не вернется, то мы увидим его трансляцию в цены. Судя по всему, курс у нас будет гораздо выше, чем мы все закладывали на это дело, там, условно говоря, в начале лета. Курс вполне где-то к 100 может прийти. На текущем заседании Банк России, скорее всего, займет, вот с учетом всех факторов, выжидательную позицию, будет смотреть, что происходит с ценами. И уже на следующем заседании, которое как раз будет опорно, там уже будет действительно приниматься решение, но предчувствую, что на текущий год мы со снижением ставки уже можем завершить.
1: Аналитики уже второй раз прогнозируют паузу в движении ставки. В июле они ошиблись. Регулятор выбрал снижение на 25 базисных пунктов. Если в пятницу сюрпризов не будет, нас ждет первая пауза в решениях ЦБ с июня прошлого года. Текущий уровень ставки высокий, его можно считать проинфляционным фактором, а значит, снижение показателя могло бы сказаться на динамике цен положительно, считает автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев.
2: Я бы, наверное, снижал ставку дальше. Консенсус ждет сохранения ставки. Я думаю, что это будет наиболее вероятным событием, но в данной ситуации снижение ставки позволит, мне кажется, быстрее снизить инфляцию, поскольку высокая ставка в реальном выражении сейчас во многом проинфляционна и создает давление долгосрочно на цены. Поэтому ставку можно нормализовывать дальше и снижать по 25 базисных пунктов на каждом заседании. Сейчас Центральный банк перешел на этот минимальный шаг снижения, и я думаю, что он будет его придерживаться, ну, либо будет пауза, потому что все-таки много, по мнению Центрального банка, рисков, связанных с инфраструктурой, экономией бензина, это все влияет на инфляционные ожидания, и по мнению Центрального банка нужно более осторожным быть в решениях. Если бы мы хотели снизить ставку, нужно было идти быстрыми шагами. Но поскольку Центральный банк все-таки думает о том, чтобы резко не смягчить денежно-кредитную политику, он будет снижать вот таким темпом. И на самом деле, если взять период там полгода, и ставка будет снижаться по 0,25, это уже там примерно там 2%. Это достаточно снижение за полгода.
1: Аналитики считают, что в пользу снижения на ставке сейчас говорит динамика цен. По данным Росстата, большую часть августа недельная инфляция замедлялась. Сам Центробанк неоднократно отмечал, что при принятии решений по ставке в большей степени опирается на месячное движение цен. Но полные данные об инфляции за август Росстат опубликует в пятницу вечером. Медведь пробрался в пятизвездочный отель на Красной Поляне в Сочи. Кадры с животным, попавшим в объектив камеры наблюдения, распространились в социальных сетях. На них видно, как хищник. Сначала оказался в служебной части здания, где искал еду. Затем он вышел в коридоры гостиницы, а там уже столкнулся с мужчиной. Еду он, собственно, не нашел в этом мужчине все-таки, а последний был вынужден спасаться бегством. Но вскоре медведь самостоятельно покинул здание и вышел на улицу. Дальнейшее его судьба пока неизвестна. Редакция «Радио РБК» направила запрос руководству курорта с просьбой разъяснить ситуацию. Почему медведи все чаще выходят к людям? Можно ли этому помешать? И почему отстрел — это, возможно, единственный вариант? А так ли это? Разбиралась Лиза Майнгарт, она со мной в студии. Лиза, вот ты знаешь, я сейчас говорил о том, что дальнейшая судьба медведя неизвестна. И мне прям так и хотелось сказать, Лиза Майнгарт нашла этого медведя и привела его к нам в студию. Но все-таки вот что с тем мужчиной, которого перепугал медведь в Сочи? Его-то судьба известна?
3: Да, его судьба известна. Он, к счастью, жив, ему удалось сбежать. Популяция медведя растет...
1: И избежать.
3: Популяция медведя растет с каждым годом. И встреча с хищником в этом регионе уже, если стала, ну, не нормой, но и не экстраординарным явлением. По данным Сочинского национального парка, для примера, в 2024 году было зафиксировано 14 выходов медведей к людям, а за период с 2025 по текущему год цифра увеличилась аж в 4 раза. Пик как раз приходится на сентябрь, октябрь и ноябрь и связан с нагулом жира перед зимней спячкой. Медведя до того, как он решил забронировать себе номер лично, неоднократно видели и другие посетители курорта. Свою историю встречи рассказала биатлонистка сборной России Инна Терещенко, которая в этот момент как раз отдыхала в Сочи.
4: уже не первый раз его здесь видела. Первый раз мы его увидели, когда только приехали ночью и заселялись здесь. Он просто

0: прибежал нам дорогу. А второй раз время было около 7 вечера. У нас сушилась спортивная обувь на улице. И на ночь я ее решила занести. Выхожу, соответственно, на улицу, на небольшой балкончик. Мы на тот момент жили в коттедже. И слышу, что просто что-то шебуршит. Опускаю голову и просто вижу, как там копается Мишка в мусорном баке. Отелю как бы об этом не было сказано, но он прекрасно об этом знает. Все рабочие ежедневно убирают за ним мусор возле этих мусорных баков. Многие его видели прям как он заходит в домик.
1: Алиса, а все-таки почему медведей вдруг стало так настолько больше?
2: Ну, один из главных факторов выходов медведей к людям – это свободный доступ к пищевым отходам и мусору, как могла заметить наш предыдущий спикер. Человеческая еда вызывает у них привыкание, ведет к изменению пищевого поведения и потере естественного страха перед человеком.
1: Ну, человеческая еда все-таки это не сам человек, да, ты имеешь в виду?
2: Ну, конечно, да, я имею в виду какие-то бытовые отходы. К тому же, виной всему неправильный отстрел. На самом деле, то, что мы видим сегодня с популяцией медведей – это неверные действия, которые можно было предотвратить еще 10 лет назад. Во-первых, нужно принимать меры по тем животным, которые уже вышли к людям, а не ждать, пока они обратно убегут в лес, то есть отстреливать их здесь и сейчас. Во-вторых, необходимо разделить квоты. Отдельно нужно отстреливать взрослых особей и отдельно молодежь. К тому же, в чем здесь нюанс, почему невозможно было это сделать до? Охота на взрослую особь может занимать от 10 дней, а молодежь, как их называют профессиональные охотники, можно добыть всего за день-два. Об этом рассказал кандидат зоологических наук Михаил Кречмар.
3: Добывается от лимитов максимум 40% в любом регионе страны. Легче всего, конечно, охотиться на маленьких медведей, которые интереса не представляют вообще никакого ни с трофейной точки зрения, ни с мясной, потому что они маленькие, они глупые, они только что отогнанные. Охота на любого крупного медведя – это большое сложное дело. Даже в тех местах, где медведей очень много, как на Камчатке, добыть по-настоящему крупного самца – это за 10 дней охоты далеко не каждый охотник может это сделать даже с очень хорошим сопровождением.
2: Еще одна проблема в самих охотниках. Профессионалов на самом деле очень мало. К тому же, для того, чтобы пойти на медведя, необходимо оружие гораздо мощнее того, чем с которым, например, ходят охотиться на дичь. Единственным долгосрочным вариантом решения проблемы, тут у нас, конечно, возникли до этого споры насчет гуманности такого способа отстрела, но, к сожалению, это остается единственным вариантом для того, чтобы как-то скорректировать популяцию медведей. Об этом рассказал научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.
4: Все уже довольно запущено. Нарушили структуру популяции, неправильным отстрелом. Структура популяции нарушена, возрастной состав нарушен, поэтому такие истории происходят. За несколько лет это не решить. Отстрел необходим в данной ситуации. Не просто отстрел, а конкретно надо отстреливать тех, кто приходит близко к жилью, так входит по помойкам, то есть чтобы зверь был напуган этим. Крупный взрослый медведь, который, кстати, имеет большой опыт, он не пойдет в килочку мужлю, если, соответственно, нет больших проблем. А молодежь, она и ходит.
2: Все, что можно сделать дополнительно, это тщательно следить за мусором, а также вводить повышенные вознаграждения для охотников-любителей.
1: Спасибо. Это была Лиза Майнгард о том, как выжить при столкновении с медведем или все-таки как избежать этого столкновения.
5: РБК «Коллекция».
6: Сейчас о том, что судебные ошибки, противоречивые решения, непредсказуемые вердикты. Со всем этим теперь будет бороться искусственный интеллект. В нескольких российских регионах суды в пилотном режиме уже тестируют 4 большие языковые модели, обученные именно на практике Верховного суда. Об этом рассказал председатель инстанции Игорь Краснов. Правда, оценивать доказательства и выносить вердикт, подчеркнул он, по-прежнему будет только человек. Как рассказал в беседе с Алисой Чановой адвокат и судья в отставке Сергей Груздев, применение искусственного интеллекта в рамках судебной ветви власти можно рассматривать лишь как помощника в рутинной работе.
7: Это реально на грани фантастики. Есть текст присяги. Эквитный долг судьи и моя совесть. И чаще всего ты руководствуешься исключительно своим мнением и своей совестью, когда принимаешь решение. И делегировать это искусственному интеллекту это достаточно сложно. Если брать, опять же, такие самые простые, за одно убийство наказание от 6 до 15 лет лишения свободы, за взятку от 8 лет лишения свободы. И я думаю, каким образом, какие должны быть алгоритмы, чтобы искусственный интеллект это просчитал. Либо каким образом мы будем оценивать показания. Знаете, когда перед вами опрашивает человека в судебном заседании, свидетелей какого-нибудь, ну, неважно кого, ты делаешь выводы иногда, врет человек или не врет, исходя из его мимики, жестов, взгляда и, ну, знаете, каких-то много факторов этого есть. Как это будет считывать искусственный интеллект, ну, я тоже очень сильно сомневаюсь. Но когда речь заходит о какой-то технической работе, вот здесь искусственный интеллект, мне кажется, должен сыграть свою роль, действительно упростить.

0: элементарным протоколом судебного заседания, если это брать, это очень большая рутина.
1: Ну что же, выносим приговор искусственному интеллекту? Если техническая часть – да, но влияние на решение судей – нет.
0: Точно нет, прям без всяких оговорок. И техническая работа скорее «да» и с некоторыми оговорками, по вопросу просто, кто это будет перепроверять, насколько большой объем можно предоставить. Ну, я бы пробовал, честно скажу, если бы я был бы сейчас, исполнял бы обязанности судьи, я бы прям пробовал. Это прям действительно подспорье. А вот принятие решения уже непосредственно как акт судебной власти, прям на данном этапе точно нет.
2: Со временем этот пилотный проект войдет в систему цифровое правосудие, которая, в свою очередь, свяжет суды с порталом госуслуг.
3: Кто есть кто? Дипал S09 – это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот, он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон — это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной. Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Дипал S09 – это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает генеральный директор группы «Астра» Илья Сивцев.
10: Я несколько лет назад прочитал такую книгу «Война чипов». И она мне дала понять, что на самом деле это вообще за отрасль, как она развивалась и на что по-настоящему она влияет. Это очень интересно, потому что это в том числе про обсуждение международных конфликтов 20 века. Поэтому я очень советую для понимания этой индустрии, для понимания политики, для понимания мировых движений и инвестиций. Я очень рекомендую книгу Криса Миллера «Война чипов».
8: Крис Миллер. «Война чипов. Борьба за самую важную технологию в мире».
11: Когда мы сегодня думаем о Кремниевой долине, в голову приходят социальные сети и компании, производящие программное обеспечение, а не материал, в честь которого эта долина была названа. Однако интернет, облако, социальные сети и весь цифровой мир существуют только потому, что инженеры научились управлять мельчайшими движениями электронов, мчащихся по кремниевым плитам. Большие технологии не существовали бы, если

0: если бы за последние полвека стоимость обработки и запоминания единицы и нуля не снизилась бы в миллиард раз.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Американские дипломаты сообщили французам на встрече в Киеве, что Россия будет готова к переговорам после парламентских выборов, запланированных на середину сентября. Об этом на брифинге заявил представитель Елисейского дворца, передает издание «Монд». Переговоры американской и украинской делегации с участием представителей Британии, Франции и ФРГ прошли в Киеве накануне. РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. До этой же даты немецкие дипломаты должны покинуть пределы России. Кроме того, в стране закрываются немецкие культурные центры имени Гёте. Их работники должны выехать из страны до 13 сентября, сообщили в российском МИДе. Ведомстве отметили, что это стало ответной мерой на закрытие генконсульства России в Бонне и русского дома в Берлине. Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией, сообщила погранохрана страны. Стоимость проекта обошлась в 356 миллионов евро. Власти объясняют возведение заграждения необходимостью предотвратить нелегальную миграцию. При этом строить забор по всей протяженности границы с Россией, которая составляет 1300 километров, Финляндия не планировала. Проект оказался бы слишком дорогим. Россия и Сербия договорились расширить двустороннее воздушное сообщение. Теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград. В российском Минтрансе отметили, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами обеих стран. Запорожская АЭС перешла на внешнее питание и работает в штатном режиме после восстановления линии «Ферросплавная-1», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Внешнее электроснабжение станция потеряла 20 августа в результате атак. В настоящее время на АЭС отмечают, что для повышения ядерной и радиационной безопасности необходимо ввести в работу вторую ЛЭП «Днепровская». Кроме того, помимо ремонта ЛЭП, на АЭС нужно обеспечить систематическую доставку топлива для резервных дизель-генераторов. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: программы. Так было предсказано.
1: Грядет источник фактов.
2: Тот, кто проникает в суть вещей, предвидит будущее.
1: Имя.
2: Радио РБК.
1: Радио РБК – это новое медиа для современного человека и активного сообщества.
3: Это арена, где события и их последствия анализируют сильнейшие умы и ведущие.
4: Стоп. Мы эксперт-собеседник, который извлекает из инфопотока то, что актуально и важно в данный момент. Объясняет, как новости скажутся на нашей жизни. Мы живые и понятные.
1: От бизнеса и политики
5: до культуры, трендов,
1: спорта,
5: здоровья,
1: технологий,
5: науки и истории.
1: Мы говорим обо всем, что формирует реальность.
5: Что влияет на судьбы, что определяет будущее. Радио РБК.
1: Мы начинаем.
6: Тут Женя Стогова. Без пары часов год назад в нашей, да и в вашей жизни произошло одно из поворотных событий. На частоте радио «Карнавал» в Москве и много где еще заработало радио РБК. Поздравлять друг друга с днем рождения мы будем завтра, ну а сегодня постараемся вспомнить, как нам удалось достичь миллионного охвата и стать одной из самых цитируемых радиостанций в стране.
4: Медиатренды.
6: Со мной сегодня в студии человек, благодаря которому...

0: мы все, ну я уж точно, сегодня здесь. Издатель радио РБК Тимофей Щербаков.
1: Привет-привет.
0: Тимофей, ну обещали всем год назад, что карнавала не будет. Что ж мы так?
1: Карнавал все-таки случился.
0: Это точно. Как настроение перед днем рождения? Обычно всегда все нервничают, знаешь, бывает такой немножко упадок. Как у тебя?
1: Ну вот сейчас в 9 вечера очень хорошо. День был отдан на рефлексию, всякие аналитики, прочие скучные штуки про цифры. Сейчас уже хочется расслабиться, выдохнуть и немножко начать праздновать.
0: Ну слушай, давай все-таки начнем с цифр, базовые показатели, которых нам удалось достигнуть за год. Что мы смогли реализовать?
1: Самое цитируемое из деловых разговорных радиостанций. Это первое.
0: Так.
1: Второе. Конечно, у нас есть внутренние KPI по аудиторным показателям. И здесь у нас отличный темп роста. Мы за первый год растем в динамике быстрее, чем другие радиостанции в тот же стартовый период. У нас отличные показатели в диджитал-пространстве, где можно слушать наши подкасты, наши передачи в расширенном виде, видеоверсии и так далее. У нас отлично заходят вертикальные видео, и мы очень довольны продуктом.
0: Зрители и слушатели нашего продукта нами довольны. Какой фидбэк ты обычно получаешь, когда с тобой разговаривают как с издателем?
1: Сегодня хочется говорить про хороший фидбэк, поскольку так. Настроение уже хорошее. Буквально час назад я получил смс-ку от важного для нас слушателя, который послушал некоторые хулиганства, которые мы завтра запланировали в эфире, и ему понравилось. И мне нравится, что мы можем быть немножко больше, чем новости.
0: По поводу хулиганства, как часто мы себе вообще можем это позволять в эфире, и насколько для слушателей, которые привыкли все-таки от делового издания, делового РБК получать сухие факты, сухие цифры, насколько им заходит такой формат?
1: Ну, РБК известен своим смелым подходом к рекламным кампаниям. Мы настолько хорошо владеем словом, что умеем использовать правильные слоганы, правильные звездочки в нужных местах расставлять. И поскольку РБК радио – это именно живая разговорная радиостанция, очевидно, что в жизни мы говорим более ярко, чем сухим языком цифр.
0: Ну вот я хорошо знаю тебя как человека. Ты как раз такой очень рок от мира журналистики, уж тем более от мира радио. Как много себя и своего вот такого вайба ты привносишь в продукт, который ты делаешь?
1: Ну я стараюсь не мешать вам работать.
0: Но мы все сами такие же.
1: Радиостанции, конечно. Слушай, ну вайб привносится в драйве. Мы супер живая станция, работая на острие информационной повестки. Мы не можем даже иногда что-то на день запланировать, потому что постоянно происходят какие-то события, которым нам приходится анонсировать, отменять то, что было запланировано в эфире, притаскивать что-то новое, кому-то дозваниваться. Рок в этом на самом деле, в движении, в этой жизни.
0: Какие у тебя обычные эмоции, когда как раз все идет, ну, не так, как по плану, как часто у нас это происходит?
1: Ну, страшно признаваться в таких вещах в прямом эфире.
0: Ну уж куда? Давай, журналистика, все должно быть по-честному.
1: Изначально был какой-то план, и мы его придерживались. Поэтому даже когда все идет не по плану, на самом деле команда отлично справляется.
0: Ну, мы как раз сегодня будем подключать представителей нашей команды. У нас будет огромное в эфире количество наших ведущих. Причем для многих, как и для меня, радио РБК – это первый такой выход именно возле микрофона, выход в эфир, скажем так, в разговорном и непривычном для многих жанре. Насколько для тебя такой жанр привычен?
1: Ну, я привык больше заниматься все-таки музыкой и менеджментом, поэтому сегодня у меня тоже определенный дебют.
0: Так.
1: Ну, тем интереснее. И вот классно, что ты сказала про то, что для тебя и для многих коллег радио РБК стало первой площадкой, где вы смогли оказаться у микрофона и сразу на федеральной станции сетевой. Это часть нашей стратегии. Живые голоса людей, которые не поставленным дикторским голосом читают с листа, а могут живо разговаривать о том, что им интересно.
0: К нам как раз присоединяется врач-психиатр, психотерапевт, автор и ведущий канала «Фауст 21 века», ведущий программы на радио РБК НИИ Бинаровича Василий Бинарович. Василий, вот вы как раз были одним из первых моих гостей на медиатрендах и одним из первых, у кого после выхода в таком формате в рамках гостя программы появилась своя собственная программа на радио. Как, во-первых, появилась вообще сама идея такого проекта и насколько легко его было реализовать?
2: Мы просто, грубо говоря, начали обсуждать, что есть такая идея. Почему бы тебе, как вот психиатру, не попробовать себя в другом амплуа именно радиоведущего, потому что это мой был первый раз. Это было просто шоковое состояние, но радио я всегда любил и люблю, и получаю от этого большое удовольствие. Единственное, наверное, было тревожно, когда, то есть, ну, Живые спикеры в плане того, что если надо погружаться в каждую новую тему, нужно погружаться в новый вопрос, и от этого ты движешься. Но поначалу было, конечно, тревожненько, и, ну, потому что это все новый экспириенс.
0: А опыт врача-психиатра и психотерапевта как-то помогает в работе с микрофоном?
2: Он в любом случае помогает, потому что ты же обращаешься не к микрофону, а обращаешься к слушателю, к зрителю, который где-то там, в автомобиле, где-то дома, кто-то едет еще куда-то. Поэтому ты работаешь примерно с той аудиторией, на которую ты понимаешь, ты нацелен, то есть на людей, ну, в случае не, а людей, которые хотят что-то узнать, что-то открыть для себя новенькое.
0: Тимофей, вот тебе как издателю, насколько боязно, может быть, либо наоборот, интересно пускать к микрофону людей, для которых это первый опыт?
1: Слушай, ну, вообще не боязно, и уж то, что касается Василия, для него это точно не первый опыт. Вась, привет, скажи, пожалуйста, вот True Crime – это расследование, а у нас наука – исследование. Все-таки расследование или исследование?
2: Исследование.
1: О, как приятно. А второй каверзный вопрос, раз уж у нас такой блиц. Я знаю, что тебя можно услышать на волнах и других радиостанций в нашем городе. Можешь сравнить, как тебе у нас и как тебе у дорогих коллег? В чем разница?
2: Это нельзя сравнивать. У каждого все хорошо. Но РБК вы были у меня любимые первые. Вы меня первые поймали за этот хвост, и поэтому атмосфера компании, как меня, как говорится, засосала в этот чудесный водоворот искусства по радио, он был первый. И первый опыт для меня всегда будет он.
0: Самое главное, что у Тимофея сейчас пробивается вот эта жилка журналиста, а не просто медиа-менеджера, которому хочется задавать вопросы. Все мы здесь такие. Василий, опять же, понятно, есть работа врача-психиатра, есть работа ведущего подкаста на многомиллионную аудиторию в виде, ну, скажем так, в видеоформате. Работа возле микрофона более требовательна, чем работа на камеру и в кадр?
2: Работа у микрофона намного более требовательна, потому что ты работаешь именно голосом, ты работаешь связками, у тебя быть хорошая должна быть дикция, четко доносить мысль до аудитории, а самое главное задать правильный вопрос, чтобы в краткий срок, это в чем, кстати, искусство радио, потому что я все-таки родом из подкаста, где можно очень долго, плавно рассуждать о чем-то.
0: А потом все смонтировать.
2: У тебя тайминг. Да, перемонтировать, смонтировать. А здесь у тебя четкий тайминг, ты работаешь по этому таймеру. Потому что поначалу мне было очень сложно привыкнуть касаемо всех этих перерывов с рекламой, не рекламой. Ты думаешь, господи, а там вопрос хороший мы разгоняем. И ты начинаешь такой, так, надо все ужать таким образом, чтобы попасть и ответить, и все были довольны.
0: Ну, рекламодателей наших мы очень любим. Я думаю, что они сегодня в эфире у нас еще будут. Ну, а пока подсоединяем к разговору главного редактора РБК «Стиль», ведущего еще одной из наших главных программ «Качество жизни» Евгения Тихановича. Жень, вот ты тоже, как и я, журналист пишущий. Как тебе новый опыт работы с микрофоном? И насколько ты, как и я, и как и Тимофей, я проспойлерю нашим слушателям, волнуешься и переживаешь, когда выходишь в эфир?
3: Жень, ну давай так, честно, не совсем новый опыт, да, потому что опыт был программ и в Ютубе, опыт был программ на радио, но это все было эпизодически, а системно это, конечно, вот стало именно на радио РБК. Поэтому, конечно, я так переживал. Очень правильно, вот что это предыдущий оратор, да, говорил о том, что вот эта радийная сетка, да, она подразумевает такую, знаешь, мобильность, она подразумевает компактную мысль, да, когда ты должен все уложить очень четко в тайминг, перебиться там на рекламу, на новости, и это, правда, ну, задачка со звездочкой. Но в целом я тебе так скажу, что я перед каждым эфиром очень сильно волнуюсь, и мне кажется, всегда буду волноваться, потому что для меня это каждый раз вот такое, как бы, ну, серьезное испытание. Потому что я, правда, изначально вышел из текста.
0: Тим, мы много обсуждали с Женей его именно тему его программы «Качество жизни» и то, что нужно делать человеку для того, чтобы, ну, жить правильно, грамотно и качественно. У тебя есть какие-то секреты, как правильно и качественно жить медиа-менеджеру?
1: Ох,
0: советы коллегам по цеху.
1: Завести себе двойника, который будет спать за тебя, видеться с семьей и, кажется, заниматься твоими хобби, пока ты на работе.
0: Жень, давай попробуем сами сформулировать Тимофею действительно правильные советы по качеству жизни.
3: Ты знаешь, Жень, я вот чем больше беседую со своими спикерами, у меня их было очень много, все умные люди, плюс я еще, собственно, авторские колонки веду, да, в формате монологов. И вот чем больше я изучаю эту тему, тем больше понимаю, что главное вот быть в гармонии с самим собой, не надо ничего взламывать. Вот знаете, есть слово «биохакинг», да? типа хакнуть организм, да, себя. Вот не

0: ничего взламывать не нужно. Нужно быть себе партнером со своим организмом и уметь себя слушать, да, и прежде всего себя, там, не какие-то гаджеты, каких-то советчиков, которых миллион, одни предлагают им пить БАДы, другие не предлагают пить, сам чувствуешь внутри, и на это все уже нанизываешь какие-то проверенные временем вещи, вот как сон, питание, физическая нагрузка, стресс-менеджмент еще. Самое сложное, кстати, для меня с нервной системой разобраться.
1: Я тизерну сразу, что у Жени завтра в 21.00 в программе «Качество жизни» среди гостей будет Ирина Хакамада, которая тоже поделится своими советами по качественной жизни и как она это для себя видит. Василий, тоже вопрос к вам. От вас, как и от ведущего, и ведущего подкастов, и ведущего на радио РБК. Какие советы по качественной жизни? Чему вы следуете?
2: Когда мы говорим про качество жизни, наверное, самое важное качество жизни – это сон здоровый, здоровое питание, режим и познание как можно чего-либо нового. Потому что нам кажется, что пластичность нашего мозга, она ограничена возрастом, и что там после 30 нам уже ничего не надо читать, изучать. Но нужно наполнять, нужно открывать для себя новое, нужно путешествовать, нужно слушать. И поэтому, кстати, чем потрясающая вот эта модель РБК, которая восхищает, вы одновременно можете и про науку, и про моду, и про стиль, и про политическое что-то. И поэтому есть все границы для того, чтобы развивать себя полноценно.
3: Вот сейчас Василий сказал про то, что главное узнавать что-то новое, и у меня как раз такой вопрос для Евгения. Я очень хорошо помню, как когда мы еще до выхода в эфир радио РБК обсуждали с Женей на какой-то вечеринке, вечером стояли оба с бокалами воды и обсуждали well-being, качество жизни и планировали нашу будущую программу. Жень, вот прошел год, твоя программа у нас просто супер в топах. Скажи, пожалуйста, а есть что-то в части качества жизни нового, что ты узнал за этот год именно благодаря тому, что делаешь программу для радио?
1: Смотри, во-первых, как журналист я сразу должна сказать, что врать в эфире некрасиво, и бокалы были не с водой. Во-вторых, действительно, очень много узнала, потому что всегда приходят люди, которые чем-то делятся, что-то рассказывают. Это люди не всегда журналисты, и это люди, у которых огромный опыт за пределами нашей студии. Укомпоновать весь этот опыт в рамках 40-минутного эфира всегда крайне сложно, но от того даже более интересно. Встречный вопрос к тебе. Как раз мы с тобой тогда с двумя бокалами не воды обсуждали концепцию моей программы. Ты человек, за которым последнее слово в любом принятии решений на радио РБК. Как ты определяешь для себя, чему дать зеленый свет?
3: Интуитивно. Ха-ха.
1: Так.
3: Ну, конечно, нет. Изначально, когда мы стратегически придумываем, в каком направлении мы хотим создавать программу, то примерно мы понимаем, в какую аудиторию мы хотим попасть и о чем нам интересно поговорить. Дальше очень важно, чтобы автору программы это отзывалось искренне, чтобы никто не работал из-под палки. Радио живое, люди должны с радостью приходить на работу и в 9:30 вечера находиться здесь, а не дома с семьей. Вот, и поэтому, когда что-то отслушиваешь, какие-то пилоты, даешь замечания и так далее, руководствуешься все равно внутренней наслушностью, насмотренностью, пониманием ДНК бренда РБК, поскольку на радио мы стараемся эти границы постоянно прощупывать, конечно, здесь важно вот оставаться, все-таки мы на серьезной деловой разговорной радиостанции, но в то же время мы живые и быстрые.
1: Насколько тяжело тебе давать отказы, когда люди приходят с идеями, видно, что вроде как глаза горят, но либо не то, либо по формату не совсем наше, либо субъективно не нравится?
3: Мне очень легко давать отказы, а вот некоторым из наших коллег, которые смотрят сейчас на меня через стекло студии и машут руками, принимать эти отказы очень нелегко.
1: Ну, я думаю, что они тоже справятся с этим однажды и найдут дорогу, и в том числе через советы по качеству жизни и так далее, как принимать отказы от руководства. Жень, я думаю, что тебе нужно сделать будет отдельную программу этому посвященную, даже не знаю, кто может быть в качестве гостя.
0: Подумаем про это обязательно.
1: С нами на связи были главный редактор РБК «Стиля», ведущий программы «Качество жизни» Евгений Тиханович и врач-психиатр, психотерапевт, автор и ведущий канала «Фауст 21 века», ведущий программы НИИ Бейнаровича на радио РБК Василий Бейнарович. Вообще, меня, конечно, поражает, насколько масштабные и объемные титры обычно у людей, которые к нам приходят, как будто вот так вот с улицы не зайдешь.
3: Так и есть.
1: Опять же, насколько важно, чтобы у человека все-таки какой-то опыт и какой-то бэкграунд был? Или ты готов принимать на работу людей, которые, ну, скажем так, пока с незашоренным взглядом и готовы предлагать что-то вот с нуля радикально новое?
3: Ну, когда чуть больше года назад мы собирали костяк авторов радио,

0: станции, мы как раз стремились привнести новую кровь в бренд РБК, понимая, что платформа радио имеет потенциал в корне отличаться по tone of voice, по настроению от того, что делают наши коллеги других редакций.
1: А что нас отличает? Как ты для себя это формулируешь?
0: Ну вот та самая незашоренность. То, о чем ты говоришь. Конечно, это было не просто смело, а это было очень смело.
1: Процитируем классика, так сказать.
0: И мы, конечно, набирали коллег с журналистским опытом, но это были ребята и девчата, которые привнесли довольно много нового во взгляде на то, как мы работаем с информацией.
1: У нас в том числе есть в числе ведущих ребята, которые пришли к нам с телеканала, с РБК-ТВ. Опять же, для этих людей формат работы, и для тебя в том числе, формат работы возле микрофона, формат работы в камеру, на камеру, чем он отличается? И, может быть, мы что-то больше даже можем сделать, чем люди, которые сидят в кадре?
0: Ну, вот как сказал Василий, все-таки работа голосом – это не совсем работа в кадре. Мы сталкиваемся с тем, что коллеги, привыкшие работать на телевидении, они могут работать мимикой, могут работать жестикуляцией. Здесь всю эмоцию, всю иронию, там, сарказм, юмор мы все должны через голос отдавать в уши слушателя.
1: Но я даже поделюсь своим опытом. У нас очень долго шли занятия по технике речи на протяжении почти полугода. У некоторых они до сих пор продолжаются, как раз чтобы научиться всем вот этим, скажем так, радийным фокусам и трюкам и заинтриговать исключительно голосом. К нам присоединяется руководитель направления инвестиционных программ, заведующая библиотекой РБК, ведущая программы «Мужской клуб» на радио РБК Элина Тихонова. Элина, у тебя, наверное, вот самый большой такой пул проектов именно радийных. Какое детище ближе всего?
2: Да, привет. Ну, на самом деле, они все детище любимые, но и инвестиционный час, который в том числе я веду, он, конечно, мне очень интересен профессионально, но любимая, наверное, все-таки это библиотека РБК, потому что это такое детище для души, которое благодаря счастливому стечению обстоятельств вот родилось и прижилось, я надеюсь, на радио РБК.
1: Ну, в твоей библиотеке мы часто спрашиваем известных людей, ты часто спрашиваешь известных людей об их любимых книгах. Сама что посоветуешь почитать?
2: Ой, ты знаешь, я, во-первых, с удовольствием записываю за всеми спикерами, которые советуют книги, их рекомендации, потому что каждый раз это какая-то очень нетривиальная рекомендация. Ну, типа, понятно, что все читают Толстого или Чехова, но каждый читает его по-своему и для каких-то своих целей. Это безумно интересно, то есть ты читаешь там того же Толстого, которого 100 раз читал, но смотришь уже глазами другого человека и ищешь новые смыслы. Я бы, наверное, посоветовала вот из тех книг, с которыми я провела это лето. Это Вирджиния Вульф, моя любимая книга совершенно на все времена, потому что она так тонко и так четко чувствует и, более того, так точно формулирует это словами, что это позволяет как-то особенно невероятно углубиться, что ли, в себя вот из этого постоянного там скроллинга и скрининга, да, ситуации, когда ты потребляешь тонны информации, все время вынужден что-то, должен что-то там замечать, подмечать, анализировать, говорить. И тут вдруг ты останавливаешься, замедляешься и погружаешься в себя, и всматриваешься в себя, это бесценно. И вторая книга от Натальи Гинзбург «Все наши вечера». Она называется, она вышла в этом году в подписных изданиях. Это такая история итальянская перед началом Второй мировой войны. Тоже очень тонкая, тихая, очень интересная книга.
0: Элин, за примерно год до того, как мы запустили радио РБК, и проект еще находился в строжайшем секрете, ты была одной из первых внутри нашей редакции, кто догадался, что мы замышляем. Я очень хорошо помню, как ты встретил меня в коридоре, подошла и сказала: «Тимофей, если у нас будет радио, давай там что-нибудь придумаем». У тебя куча идей.
2: Догадочески подмигнул.
0: Да. Выдай нам какой-нибудь секретик. Что мы с тобой еще не успели реализовать? Помнишь, мы обсуждали какие-то детские программы, еще что-то? Чтобы у нашего слушателя сейчас прям челюсть упала от того, насколько смело мы мыслим, придумывая с тобой что-то.
2: Ой, ты знаешь, я надеюсь, я не выдам наш страшный с тобой секрет, но мы с тобой как-то обсуждали, потом все было некогда вернуться к этой идее. Я мечтаю, честно говоря, даже не о детской, а о взрослой программе, которая называется «Радио-няня». Это, знаешь, такой тихий час, спокойной ночи, малыши, для усталых взрослых. То есть по вечерам что-то такое очень душеспасительное, умиротворяющее, не знаю, читать, может быть, фрагменты каких-то книжек, да, говорить о чем-то таком вечном. Вот скорее это «Радио-няня».

0: Аня, как помнишь, было на советском радио.
1: Ну, мне кажется, это надо во время сиесты давать, такой обеденный, когда все утренние совещания уже прошли, а до всех вечерних дедлайнов еще далеко. Идеальное время как раз для...
0: Вечером можно повторять, да, почему нет?
1: Именно так. Тимофей, а у тебя какие до сих пор нереализованные идеи? Чего бы ты хотел на собственном радио?
2: О, у меня нереализованная идея все-таки музыкального хит-парада.
1: Так.
2: Когда мы только планировали эфиры год назад, мы разгоняли мысль о том, что можем иллюстрировать новости какими-то созвучными песнями, соответствующими текстами или узнаваемыми мелодиями, и собирать из них в конце недели какой-то рейтинг, и прям сделать настоящее музыкальное шоу, но привязанное к информационной повестке.
1: Почему до сих пор нет? Где же? Когда же?
2: Мы реализовали это частично в утреннем шоу «Вне конкуренции», где на последних минутах можно услышать песню, так или иначе, иронично или прямо, или с юмором, относящийся к актуальной новостной повестке. Рано или поздно это точно превратится в хит-парад.
1: Что ж, ну, с нами на связи была Элина Тихонова, заведующая библиотеки радио РБК, ведущая программы «Мужской клуб» и руководитель направления инвестиционных программ. Тимофей, не могу у тебя, кстати, не спросить, а что бы ты посоветовал почитать?
2: О, я старый толстовец. Поэтому...
1: Все по классике?
2: Да, да, русская классика. В каждом возрасте находишь для себя что-то новое. Я сейчас перечитываю Анну Каренину и заново открываю для себя, как спел классик, «Мир других мужчин». Я в данном случае...
1: А если брать, например, нон-фикшн, есть какие-то книги, которые, ну, не знаю, тебя чему-то научили, либо что-то тебе додали?
2: Слушай, не хочу звучать по-снобски, но чем больше я читаю нон-фикшн, тем больше понимаю, что новых идей не встречаю, а постоянно сталкиваюсь с переупаковкой уже известного и новой раскладкой на полках. Поэтому сейчас спасаюсь все-таки в классике.
1: А у тебя никогда не было идеи свою собственную книгу издать? «Как построить радио в 2025 году в стране»? Например.
2: А, про это можно будет послушать в эту среду в 21 час в программе «Рекламный щит».
1: Кстати, да, в котором тоже Тимофей будет одним из гостей, и там мы более подробно обсудим, а как, собственно, продвигать в 21 веке радио. Моя любимая вообще история, когда тоже в 25 году, мы еще не анонсировали это публично, но на одном из корпоративов нашего холдинга Николай Малибов сказал о том, что мы настолько прогрессивные, что в 25 году мы запускаем собственную радиостанцию. Ну, о том, что нас ждет впереди, и что у нас будет во второй год нашего существования, может быть, и дальше, и больше, мы продолжим говорить с издателем радио РБК Тимофеем Щербаковым буквально через пару минут.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Резать лося.
2: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Доха.
6: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
7: Вы купили новую акцию, Вера?
8: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
7: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
8: Значит, хорошая акция. Надо брать.
6: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК.

0: Со мной сегодня в студии издатель нашей радиостанции Тимофей Щербаков. И, ну, собственно, 2,5 часа остается до нашего дня рождения. Заранее не поздравляем, но, тем не менее, обсуждаем и подводим итоги. Какой для тебя главный итог этого года?
1: Мы все еще в эфире.
0: В эфире, причем прямо сейчас, прямо и я сейчас. Думаю, что будем в эфире еще очень-очень долго.
1: Конечно.
0: Тем не менее, на самом старте, за что нас критиковали? Можешь вспомнить, какой фидбэк негативный, самый такой стрессовый ты получал?
1: Слушай, какой хороший вопрос. Человеческая память отсекает же все неприятные воспоминания. А стресса на старте было так много, всякие технические сложности, желание что-то улучшить, постоянное отслушивание эфира. И самым сложным было бить себя по рукам и не писать ведущий в прямой эфир. Не говори так больше никогда.
0: Нецензурное брание, кстати, я полагаю.
1: Сейчас с этим все в порядке. Мы научились принимать себя.
0: Ну, научились мы не в последнюю очередь благодаря главному редактору радио РБК, который с нами прямо сейчас на связи, Инна Голубева. Инна, какой для тебя был самый первый рабочий день? Можешь вспомнить, какие эмоции испытывала? И, ну, может быть, за что прилетела от того же Тимофея Щербакова?
2: Рада слышать вас всех и всех, кто был до меня в эфире, и Елены Тихоновой, Жени Тихановича и Василия Бильнаровича. Был сумасшедший день, были, конечно, эмоции зашкаливающие, но я помню, что я пыталась себя сдерживать, я помню, что я пыталась быть такой строгой, внутренне собранной, ну, потому что нужно было не развалиться в этом состоянии эмоциональном. Косяков было много, на самом деле, но они все были абсолютно нормальные на старте. И вот, Жень, ты спросила Тимофея до этого, за что нас ругали, за что мы сами себя ругали. Мы себя много сами, ну, не то чтобы ругали, но, конечно, слушали, анализировали, менялись по ходу.

0: меняли какие-то наши запланированные сценарии. Было много карнавала, на самом деле. Было много музыки, было много джинглов. Потом мы поняли, что надо немножечко поменьше, надо побольше информации. Ну и как-то постепенно мы навели порядок и вырулили на тот продукт, который сейчас в эфире, и которым мы, конечно, гордимся.
1: Ну, продукт у нас есть не только в эфире. Тимофей, очень активно мы развиваем и наши не эфирные офлайн-форматы. Огромное количество мероприятий. Та же библиотека радио РБК была хозяйкой, Элина Тихонова была хозяйкой целых двух офлайн-фестивалей. Как мы представлены за пределами, собственно, радиостанции, и что мы предлагаем людям еще и офлайн?
2: Ну, помимо чтения и разбора актуальных тем, мы уже успели разобрать сказки.
1: Так.
2: Успели разобрать детективы.
1: Так.
2: Если все сложится, разберем еще фантастику и кучу всякого интересного. Также мы занимаемся спортом, поэтому у нас есть свой турнир, своя падл-лига.
1: Ну, однажды я пролоббирую идею открытия собственного скалодрома, как адепт именно этого вида спорта, но пока хорошо остановимся на падле.
2: А как же мотогонки?
1: Мотогонки тоже, главным образом. А еще нам с тобой нужен собственный туристический клуб, мне кажется.
2: Женя, вот скажи, ты приезжаешь на работу на мотоцикле, а вечером в Инстаграме и прочих запрещенных социальных сетях у тебя все время какой-то скалодром.
1: Так, а у тебя вечные путешествия в социальных сетях.
2: В чем твой секрет? Как ты успеваешь?
1: Я мало сплю.
2: Столько экстрима и такая серьезная работа вечером.
1: Ну смотри, во-первых, экстрим как раз-таки на работе, потому что когда после эфира на радио РБК приходишь на скалодром, уже как-то все кажется очень спокойно и очень под контролем. И даже на мотоцикле со скоростью 200 км в час, за пределами Москвы, безусловно, тоже все кажется, что очень хорошо.
2: Инна, а в чем для тебя самый экстрим нашей работы?
0: Ух, какой хороший вопрос. Слушать все, что мы делаем, в моменте понимать, хорошо это или плохо. Ну, момент неожиданности, он всегда в работе радио, и момент доверия каждому, кто садится в эфир и, собственно, ведет программы. Наверное, в этом.
2: Задам тебе свой любимый футуристический вопрос. Есть какие-то проекты, которые тебе хотелось бы сделать, но мы пока не успели?
1: Тот момент, когда можно сразу сейчас издателю заказать, так сказать, будущий проект. Инна, вперед!
0: Я очень хочу музыку на радио. Ты не поверишь, но я тоже хочу музыку на радио.
1: Мне кажется, мы сошлись.
2: Как мы с тобой год назад запустили разговор на радио без музыки тогда?
0: Ну, потому что, наверное, пока этого никогда не было, поэтому мы как-то тогда не очень сильно подумали, наверное, но мы же можем ошибаться.
1: Так и радио РБК никогда не было, поэтому все когда-то происходит впервые, и я думаю, что музыкальная программа у нас точно, судя по всему, когда-нибудь будет. Но о том, что в целом нас ждет по новинкам в грядущем сезоне, присоединяется к нам к разговору программный директор и голос радио РБК Илья Подгорный. Илья, что нас ждет в следующем году?
3: Ох, друзья мои, любимые коллеги. Вообще, я обычно не люблю забегать куда-то вперед, рассказывать, что там у нас будет, пока мы сами, наверное, не убедимся в качестве того продукта, той или иной программы. Ну, наверное, так, по поводу новинок и перемен. Мы, как радио РБК, никогда не работаем по принципу «работать, не трогать». То есть тишина в эфире для нас, ну, это, там, я не знаю, смертеподобно. Поэтому грядущий сезон, ну, наверное, это все... у нас будет про энергию, как обычно, да, будем черпать ее, откуда только можно, подсасывать это от соседей. Просто, ну, наверное, мы не будем делать никакую революцию, а будем делать точный тюнинг смыслов. Поэтому перемены будут тут скорее не в форме, а в содержании. Будем еще глубже копать в аналитике, там, не знаю, быстрее реагировать. И менять, может быть, нашу линейку, нашу сетку под удобство прослушивания нашей аудитории. Ну, вот как-то так. Новые голоса, новые форматы, ну, наверное, да, конечно, обязательно будут. Мы думаем и про спорт, и про психологию, и ветку про благотворительность, но все это, как говорю, в процессе.
1: Илья, ну самое главное, музыкальная программа. Уже все, уже и главный редактор, и издатель настаивают. Мне кажется, что пора.
3: Ну, может быть, где-то ночью начнем, а там дальше посмотрим. Надо еще раз залезть в наши прекрасные документы и посмотреть, насколько нам все это дозволено.
2: Илья, давай вернемся к новостям. Расскажи, пожалуйста, насколько сложно создавать музыкальное полотно, которое обрамляет ежедневную повестку дня? Это же полностью твое творчество.
3: Слушай, ну,

0: обрамлять все, что происходит в эфире радио РБК, это, в принципе, вообще задачка еще та. И даже не только новостную деловую повестку, потому что, условно, там, Ньюсу Димы Билана или еще какого-нибудь артиста ты не поставишь рядом с серьезной новостью, поэтому здесь придется 10 раз подумать, и дальше уже концептуально, в первую очередь, определиться с форматом, то есть насколько это будет. То есть это будет какой-то легкий рок или, наоборот, может быть, не сильно легкий. Или еще какой-то стиль. Но это очень сложно, здесь нужно 10 раз думать. А, к примеру, к медиатрендам, может быть, что-то, наоборот, хулиганское подойдет.
1: Ох, моя мечта, наконец-то. Инна, но тем не менее, вот все-таки для разговорного радио, уж тем более для радио под названием РБК, суть и ключевое — это новости и эксклюзивы. Как ведется работа в этом направлении? Может быть, мы будем как-то это усиливать и предлагать аудитории больше, лучше и первее, чем все остальные?
2: Жень, ну мы это уже делаем. Мы делаем это благодаря нашей объединенной редакции. И сейчас это уже такой триумвират, и телеканалы, и редакция пишущая, к которой ты относишься и знаешь прекрасно, как мы взаимодействуем и как добываются эксклюзивы, и что они не могут оказаться только на строчках. Эксклюзивы обязательно оказываются в звуке и даже в видео. И появление радио, я еще раз повторю эту мысль, позволило любому звуку, эксклюзивному звуку, очень быстро оказываться в строчках на сайте, давать нам ту самую цитируемость. Вот думаю, что в этом направлении мы будем, как сказал Илья Подгорный, копать глубже. Ну, я услышала, что мы недостаточно пока копаем, будем копать дальше.
1: Ну, самое главное, от лица всех пишущих журналистов точно могу поблагодарить радио за возможность голоса нам, потому что, когда мы выходим в эфир с нашими собственными новостями, иногда можем даже договорить что-то, что не вошло в оригинальный текст, и дать слушателям еще больше информации, может быть, даже какой-то собственной экспертизы. Сейчас то, что происходит, это усиление такой интеграции некой по программной части, по эфирной части радио и телеканала. Тимофей, вопрос к себе. Почему было принято такое решение? Может быть, мы где-то подсмотрели подобные аналоги, либо такая конвергентная редакция будет у нас впервые?
3: Мы никогда не скрывали, что радио РБК, безусловно, стоит на плечах гигантов. Это телеканал РБК. Также мы прекрасно понимаем, что нельзя просто так взять и звук из эфира телеканала отдать в радио по той причине, что я говорил, что ведущие работают также мимикой, жестами, на экране появляются баннеры, какая-то текстовая информация, на радио все должно быть озвучено голосом. Тем не менее, мы год работаем бок о бок, мы видим огромное поле для синергии. У нас с первых дней существуют кроссплатформенные продукты. Мы считаем эти продукты успешными, интересными нам самим в первую очередь. И поэтому линейка кроссплатформенных программ телеканал плюс радио РБК точно будет расширяться.
1: Что именно нам ждать? Инна, вот вопрос касательно тех самых кроссплатформенных программ. Может быть, уже что-то определено, либо что-то намечено на повестке? Какие голоса попадут в кадр, какие люди из кадра попадут к микрофону в нашу студию?
2: Ну, я небольшой секрет приоткрою. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы наши радиообозреватели, ребята, которых вы слышите каждый вечер, наши внутренние, пока небольшие, но все-таки эксперты, потому что когда они приходят с какой-то темой в эфир, они разбираются в ней досконально, и вот на этот вечер, в этот момент они знают по этой теме все, будь то медведи, которые где-то кого-то там загрызли и не были застрелены, или человек там Владимир Асулов, который разбирался с бензином на наших трассах. А вот сейчас идет работа над тем, чтобы обозреватели радио приходили в том числе в эфир телеканала со своими разборами, добытыми материалами. А мы движемся в сторону какого-то совместного эфира в программе «Что это значит?», потому что ну, мы не зря так же называемся. Это наш коровый продукт и телеканала, и радио. И вот там тоже будет некие точки слияния. Не буду отвечать на вопрос «когда», просто скажу, что скоро. Ждите.
1: Не последнее, скажем так, направление нашей работы – это работа в регионах. Я напомню, что у нас помимо Москвы есть также и частоты в регионах, плюс мы активно представлены в диджитал. Тимофей, насколько отличается работа за пределами МКАДа, назовем это так, насколько там другая аудитория и насколько у них те же или, может быть, другие потребности в информации?
3: Поскольку радио – это всегда локальное медиа, то, конечно, статус федеральной станции обязывает нас локализовываться, говоря научным языком.

0: город и спросить, какие новости актуальны для тебя сегодня, дорогой бизнесмен из этого города. И очень часто он называет те новости, которые в столице находятся сегодня не в повестке, но важны для региона.
1: Ну, действительно, в регионах очень много что можно подсмотреть, но тем не менее, чтобы услышать эти голоса, все должно работать. Прям в буквальном смысле должны работать микрофоны, должны работать телефоны, должна работать связь, что в Москве бывает, кстати, далеко не всегда. Илья, вопрос касательно технического оснащения и технических всех наших аспектов. Насколько все это под контролем? Как часто у нас возникают какие-то проблемы? Ну и главное, как мы их решаем?
2: Ну, решаем мы их, в принципе, всегда довольно оперативно. Проблемы, как и, наверное, любой технологичной компании, а РБК — это все-таки большой технологичный медиахолдинг, радио тут не исключение. У нас все-таки ультрасовременная студия, но так или иначе техника иногда где-то может как-то подвести. Здесь куча разных сигнализаций, куча дублирования тех или иных вещей. Ну, например, ты, да, сама знаешь, что у нас есть одна студия, у нас есть другая студия, но еще, например, мы можем спокойно переехать в маленькую АМФ-студию. Для слушателей это небольшие записные кабинки, боксы, где те же наши обозреватели, которые говорила Инна, могут прийти и записать сюжет. Мы можем даже перевести вещание туда. Если и тут все умрет, то мы прекрасно продолжаем вещать с серверов, подкидывая туда необходимый нам контент. То есть в этом плане у нас все дублируется. То же самое там про города мы вспоминали. Мы доставляем сигнал и основным каналам, и резервным. Ну и в целом, ребята у нас умные, они молодцы.
0: Илья, расскажи про умных ребят, которым пришлось на 3D-принтере изготовить специальную кнопку, чтобы не происходило что?
1: Так, даже мне стало интересно.
2: У нас есть специальная, да, 3D-кнопка в соседней студии, которая защищает данный эфирный пульт, такой большой-большой рояль, через который проходит основное вещание. Если там ведется какой-то записной эфир, чтобы кто-то случайно не нажал или не опустил фейдер. Ну, все же мы люди, все же мы хотим потрогать разные кнопочки.
1: Кто когда нажимал эту кнопку? Зачем?
0: Как вы понимаете, некоторым нашим коллегам не хватает в жизни спорта, поэтому, перемещаясь по узкому помещению студию, нет-нет, да и задевалась определенная жизненно важная кнопка. Слава богу, что технологии позволили сделать на нее специальный 3D-колпак, чтобы без двух отпечатков пальцев эфир больше никогда не мог прерваться ни на секунду.
1: Слушай, я журналист, и я не могу не спросить, кто это был. Давай сделаем из человека героя прямо сейчас.
0: Этот человек слишком известен, чтобы его называть, но ты смотришь сейчас прямо на него.
1: Он машет нам через экран, через монитор, через стекло. Человек, благодаря которому в том числе делается наша программа, Павел Богословский. Прости, пожалуйста, я буду тем человеком, который тебя сдаст. Инна, вопрос к тебе. У нас очень много спецпроектов, которые так или иначе выходят в эфир вне какого-то постоянного линейного вещания, вне программного вещания. Вот вне конкуренции, на твой взгляд, какой проект?
3: О, Женя, вот это вопрос на засыпку практически. Ну, мне кажется, что наш спецпроект «Библиотека РБК», проект не эфирный, не радийный, а внешний, это лучшее, мне кажется, что мы сделали в этом году. И Паша Богословский, которого только что вспоминали, это его заслуга тоже. Для меня это лучший проект, который мы сделали от лица радио РБК.
1: Тимофей, а на твой взгляд, лучший проект, который мы сделали на радио, за пределами, скажем так, классического линейного эфира?
0: Я очень люблю наши рекламные акции, когда мы перепрограммируем машины в каршеринге, когда мы брендируем радио РБК стаканчики в других медиа, стаканчики для кофе в других медиа-холдингов. И мне потом приходят смс-ки от коллег, насколько мы обнаглели.
1: Да, мы совсем скоро, я напомню, в среду в 21:00 в программе «Рекламный щит» как раз обсудим, сколько у нас на это денег и почему мы брендируем чужие стаканчики с кофе. Самое главное, для чего и что нам это приносит. Как выясняется, помимо смс-ок от конкурентов, еще и очень хорошую аудиторию и охваты. Когда мы будем через год обсуждать новые промежуточные итоги? Тимофей, вот чем бы тебе хотелось поделиться? Что ты хотел бы за будущий год достигнуть и свершить?
0: Ну, у нас точно есть аудиторные вершины, к которым мы стремимся. Через год я хочу, чтобы наш утренний эфир был таким же динамичным, как его показывают в различных шоу, а также чтобы у нас появилось что-то в духе Go

0: Говарда Стерна, человека в полутемной студии, к которому хотят прийти все, потому что это очень интересно.
1: Но у нас есть ведущие, к которым хотят прийти все, и достаточно большое количество, кстати, программ.
0: Поэтому между ними будет конкуренция в течение этого года. Кому из них мы чуть-чуть пригасим свет?
1: Инна, тебе что хотелось бы достичь в следующий год, и о чем хотелось бы, каких итогов хотелось бы подводить через год?
2: Я хочу, чтобы мы были. Я хочу, чтобы мы были счастливы. Я хочу, чтобы ни один человек, кто работает сейчас на радио, ушел бы от нас разочарованным, а не на какую-то новую крутую работу. Не хочу потерять никого. Я хочу, чтобы мы сделали не только радиоверсию утренней программы, чтобы у нас были быстрые итоги и утром, и вечером, и чтобы в этом мы были первыми среди деловых радиостанций.
1: Получат ли какую-то реинкарнацию, может быть, некое продолжение, спецпроекты, которые мы запускали в прошлом году, но которые, скажем так, логически как будто бы завершились? То же самое, например, «Как поступить», «Горячая линия» с Анзором Музаевым. И напомню, что это был глава Рособрнадзора, который очень подробно рассказывал, как школьникам жить в новом мире, который их ожидает, как им попасть в вузы и выпуститься. Будет ли что-то подобного рода, может быть, перезапустим те же проекты?
2: Ну, а речь не идет о том, что они закончились. Начался учебный год, и вернулся чат с учителем. Это программа, где Тимур Чернов, биоинженер и учитель школьный, Вита Лахова, наша ведущая и преподаватель, одновременно в вузе разбирают темы и поступления, и школьной жизни, и все это как бы продолжается. Да, мы выходим на новый цикл «Как поступить», потому что эта история вечная, одни поступили, другие только собираются, вопросы одни и те же решаются каждый год. Да, я надеюсь, что все у нас получится, мы будем продолжать.
0: Ну и кроме этого, конечно же, мы все равно будем жить определенными циклами. Например, сейчас на РБК и у нас в эфире «Месяц современного искусства». Дальше у нас совершенно точно будут и какие-то трендовые программы, у нас точно будут визионеры, мы точно будем поддерживать большие спортивные события. И...
1: В общем, будет очень много всего. И вот опять же, Илья, к тебе тот же самый вопрос. Что ты будешь подводить? Какие итоги ты будешь подводить через год? Чего бы тебе хотелось реализовать?
3: Ты знаешь, когда мы соберемся через год, я бы хотел, ну, наверное, чтобы мы обсуждали, да, не наши рейтинги, не количество запущенных программ, а качество тишины. Немножко, может быть, сейчас прозвучит странно, но просто в нашем эфире очень много слов, цифр, там, не знаю, аналитики, новостей. Вот я хочу, чтобы мы с вами говорили, что радио РБК стало для еще большего количества слушателей неким таким интеллектуальным навигатором. Мне бы хотелось, чтобы слушатель, который проводил с нами каждую минуту, неважно, утреннюю инвестиционную линейку или вот эту нашу специальную лайфстайловскую вечернюю линейку, для него это был огромный главный ресурс, это время, которое мы ему экономим, давая нужный и полезный контент. Тишина тут не просто так. Тишина — это некая роскошь, все пытаются там что-то впихнуть в разные, и в эфиры, не в эфиры, в подкасты. А для нас это вот некое такое свойство обдумать 10 раз все, что у нас появляется в эфире, и делать это красиво. То есть вот тишина — это некая такая роскошь, которая позволяет задуматься, ощутить, прочувствовать.
1: И с нами на связи был программный директор «Голос» радио РБК Илья Подгорный, а также главный редактор радио РБК Инна Голубева. Со мной сегодня в студии был издатель радио РБК Тимофей Щербаков. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Рынок инвестиций в недвижимость России постепенно стабилизируется. За 8 месяцев 2026 года вложено 508 миллиардов рублей. Это на 20% меньше, чем в прошлом году, но показатель уже практически достиг годового значения 2023 года. Такие данные приводит консалтинговая компания IBC Real Estate. Количество инвестиционных сделок с коммерческой недвижимостью и девелоперскими активами, именно это считают в IBC Real Estate инвестициями, сократилось на 26% до 146 транзакций. Однако рынок сохраняет активность. Одной из самых заметных сделок стала продажа крупного портфеля складской недвижимости, включающего 15 комплексов в 6 регионах и офисное здание в Петербурге в этом году. Структура вложений, правда, изменилась. В лидеры вышел складской сегмент, 32% инвестиций или 159 миллиардов рублей. Но почти 70% этой суммы обеспечила одна крупная сделка по продаже портфеля складов, о которой я сказал. На втором месте жилая недвижимость с долей 28%.

0: процентов и вложениями 145 миллиардов. Это на 17% выше прошлогоднего уровня. Офисный сегмент – 18% или 90 миллиардов. Сокращение почти вдвое связано с высокой базой прошлого года, когда закрыли несколько крупных сделок, включая продажу бизнес-центра премиум-класса в центре Москвы. В торговую недвижимость вложено в этом году 80 миллиардов. Это 16% от всех инвестиций. Падение также из-за прошлогодних портфельных сделок с активами иностранных собственников. Гостиницы в этом году всего 15 миллиардов или 3%. Сделки единичны, качественных объектов мало. По прогнозам IBC Real Estate, годовой объем инвестиций может достичь 850-900 миллиардов рублей в этом году. Инвесторы по-прежнему выбирают качественные активы с устойчивым денежным потоком. Вопрос в том, сможет ли рынок удержать динамику при геополитической неопределенности и коррекции арендных ставок.
1: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. РБК Тренды.
5: Борьба за внимание.
6: Главной страницей медиа все чаще становится не сайт, а чужой алгоритм. Пользователь может увидеть новость в социальной сети, получить краткий ответ от искусственного интеллекта и только потом перейти к оригинальному материалу. Медиа часто обвиняет ИИ-поиск в потере трафика. Но дело не только в новых технологиях. Изменился сам пользователь. Раньше он вводил короткие запросы, самостоятельно изучал ссылки. Теперь человек сразу описывает задачу, ограничения и ожидаемый результат. Ему нужен уже не список страниц, а помощь с выбором. Изменился и путь к новостям. По данным аналитиков, в 2015 году сайты и приложения редакции были главным источником информации для 36% молодых пользователей, а социальные сети – для 21%. К 2025 году соотношение изменилось. Соцсети выбрали 39%, а сайты медиа – 24%. Поэтому медиа уже недостаточно просто привлечь переход на сайт. Нужно объяснить, зачем пользователю искать оригинал. Чем проще пересказать информацию, тем выше ценность собственных данных, доступа к героям и профессиональной интерпретации. Медиа теперь конкурирует не только за клик, но и за место в маршруте читателя.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Американские дипломаты сообщили французам на встрече в Киеве, что Россия будет готова к переговорам после парламентских выборов, запланированных на середину сентября.